0: Кстати, подумал я сейчас о том, что стоит вот эту стенку, которая за Дюшей, все-таки снести. Я давно, в общем-то, предлагал руководству план реконструкции студии. Думаю, что где-то сегодня часа в 4, когда будет музыкальный нон-стоп, займемся. Как раз Прохор отойдет от Бодуна, и мы с ней эту стеночку проломим. Это я говорю к тому, что барабан все-таки... Вы были правы, да. Все-таки достаточно серьезную функцию несет. Я не хочу сказать, что главное.
1: Вот,
0: но, да, но все-таки. Ну что, следующая композиция. Как вы?
2: Давайте.
0: А не было, кстати, идеи по-русски что-нибудь спеть на этом улочку?
3: На самом деле есть идеи про то, что все эти песни очень хорошо переводятся.
2: И уже переведены многие.
3: Да, на русский язык, и можно их петь. Вообще, на самом деле, есть много русских песен, которые по духу подходят. Вообще, ирландцы и русские, они по ментальности очень схожие чуваки, так что это можно все сделать, можно. Главное вовремя забраться. With me walk, fa-de-do, fa-de-do-li-a-do-de. As I went down to Galway town to seek for a creation.

0: Хочу обратиться к нашим уважаемым геройским орлам, радиослушателям, которые начали звонить по нашему эфирному телефону. Наверное, вряд ли мы сегодня будем слушать звонки, потому что я уже говорил, что номер этого телефона я не помню. Поэтому можете не звонить. Да, вот эта композиция, по-моему, очень известная. По-моему, ансамбль «Погос» исполнял. Что-то такое.
1: «Погос», «Даблинерс», кто-то ее только не исполнял. Это была ирландская спортивная песня. Спортом занимаетесь, нет?
0: Ну, конечно. Не видно.
1: Это была песня про скачки. Самый лучший спорт — это тотализатор. Вообще у ирландцев есть замечательные песни. Вот что вижу, про то и пою. Человек пришел на скачки и видит, что там куча народу. Такие. Есть католики, протестанты, евреи есть. Куча народу. И как же они все друг другу морду не набьют, думает он. А потому что всех спорт объединяет.
0: Ага.
1: И лучше смотреть на скачки, чем бить друг другу морду. Вот самые-самые разные
2: вот
1: люди.
2: Вот она мудрость.
1: Собрались на скачки.
0: А рулетка у них тоже в ходу?
1: Рулетка, не знаю.
0: Ну вообще, вот в Ирландии из вас кто-то бывал, так приходилось?
2: Позор.
1: Пока не один, пока не один.
0: Ну, наверное...
1: Но подход серьезный.
0: Серьезный подход. А как вот ансамбль «Погос», вот, он как-то долгое время являлся носителем сюда вот именно этой культуры, он считается попсой. Я сам, честно говоря...
1: Являлся. Да. Пока что он могу, он не ушел оттуда, ага. Тот, который поет.
0: А какова сейчас у них ситуация?
1: А сейчас как? Они написали новый альбом, как бы без вокалиста своего, и журнал Q на... заставки этого альбома на фотографии написал «Вернись назад» к нему. Типа, но он не вернулся, потому что он сам к этому времени записал сольный альбом. Сольный проект.

0: Группа Pack and Piper у нас в гостях, в прямом эфире, так сказать, играет вживую. Это совершенно не запись. Кстати, всегда слышно, и можно отличить. Вот если уже сейчас транслировать запись, поставить, а мы запись производим, то будет слышно, что запись. Когда играется вживую, слышно, что вживую. А когда играется без наушников, вообще вживую, слышно еще лучше. Поэтому мы решили, когда нашу программу разгонят, а я думаю, это произойдет рано или поздно, то мы будем арендуем какой-нибудь клубик и будем ее вести там. Ну, радиослушатели будут приходить, садиться, а мы будем сидеть на сцене и каждый рассказывать о своей теме, также приглашать музыкантов. То есть программа, радиопрограмма, но вживую, в прямом общении. Нормальная, по-моему, идея.
1: Интересная идея.
0: Хорошая идея, потому что дома мне не разрешают поставить дома вот все это оборудование, правильно? Ну, как ездить-то наездишь? Дома...
1: Здесь почти как дома, плечом к плечу все вместе.
0: Такая коммунальная, знаешь ли, квартира. Ну, следующая композиция.
2: Да, а следующая композиция.
0: А вот я вижу, а что ты мешок этот взял?
2: Приделался.
1: Он будет уплывать потом на нем.

0: как простому, так сказать, российскому, скажем так, жителю пришла в голову мысль научиться играть вот на этом инструменте, называемом волынка? Может, поведаешь вкратце? Ну, я помню, еще давно приезжал один дяденька из Германии и играл на волынке. Ну, там, в Германии он как-то так. А как вот тебе-то? Это я спрашиваю у Тимура Рафиева, собственно, потому что он как раз дудел в мешок. Не, ну, обычно как? То есть, там, скажем, какие-то бабушки, там, они там покупают внуку, там, баян, например, да? Вот, потом, естественно, внук, он там переходит на аккордеон. Ну, вполне логично, да? Вот, а вот я, например, вот если бы мне бабушка купила волынку, я думаю, что это бы семья не одобрила.
1: Да нет, не было никаких гипотетических бабушек. Гипотетических бабушек. Да, купил дедушка. Волынка. Заметила.
0: Знаешь, нужно книжку написать. Моя первая волынка. Мой первый пистолет. Моя первая волынка.
1: Обезьяна бездарь, поет, играет крокодил, знаешь?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Ну, это самое, смысл в чем, что не было никаких каких-то глубинных идей. Это вот как ребенок идет по улице, да, вот, видит игрушку, захотелось. А я даже по улице не шел.
0: Ну, откуда ты узнал о существовании, о волынке?
1: Ну, как-то узнал,
0: по телевизору или как, вот, образ-то. Ну, вообще, на самом деле, если не знать, что это
1: ну, же... Ну, нет, ну, я не был настолько непросвещенным. Я играл в рок-музыке на бас-гитаре, вот, как девуш. Вот, может, хуже, наверное, хуже. Вот, и слушал просто фолк-роковые группы различные. Вот, и очень мне как-то вот захотелось.
0: А вот делаю, знаешь, ну, как, еще остались даже люди, которые сами делают колонки. Как правило, это бывшие хард-рокеры. Вот они там у себя в клубах стругают колонки, постоянно с какими-то динамиками пульты паяют. Ну, то есть, хотя уж там масса фирм различных выпускает, но все равно они лучше, как бы считают, что они делают лучше. А вот, ну, инструменты делают, да, там, вот, а волынку можно самому пошить?
1: Закономерный вопрос. Ну, в общем, если есть вещи, это мешки.
2: Ну да, вот. Обратитесь к спонсорам, кстати.
1: Кстати, да, я обращаюсь ко всем спонсорам, кто меня слышит. Сделайте мне волынку. Вот. Ну, в общем, если серьезно, да.
0: Она стоит, кстати, бешено, говорят.
3: А если ты можешь денег, то мы купим такой мешок, в который дудеть не нужно, потому что не во всякий мешок нужно дудеть.
0: Там, говорят, еще наставится и ногой качает.
1: Ну, ногой это...
0: Специальный человек. Они вдвоем играют. Но самые богатые.
1: Но это миф, это миф.
2: Мы такой
1: спонсор. Нет, ручками качают. Вот как Андрей.
0: Подмышкой, да? Вот
1: подмышкой, да. Привязывается вот сюда. Вот.
0: Ты представляешь, какая у него битка, наверное, у этого должна
1: быть? Да, они все такие накачанные, такие вообще просто.
0: Волынки. Ну, а у тебя-то волынка, чего, как из волынка, из чего, откуда ты ее добыл?
1: Да, ну, я, нет, не, ну, буду, сейчас, да, например... я не буду раскрывать вообще тайны.
0: Ну, понял. Ну,
1: в общем-то, как-то... Мне... Я скромный человек.
3: Клетка. Настоящая шотландская клетка. Цвет нормальный.
0: Все. Нормальный, да. Кстати, вот, по-моему, вот эти вот во что дуют от кальянов. Похоже. Ну ладно. Композиция.
3: Сейчас будет воспоминать гнилая песня, скороговорка такая, значит, все гнилое. Вот стоит гнилое болото, на нем стоит гнилое дерево, на дереве гнилой сук, на суке гнилая ветка, и дальше все гнилое, что живет на этом дереве. Да. Ходит.
0: Ну, правдивая
1: птица, гнилые черви.
0: Да. Птица гнилая, это вообще.
3: Гнилая птица.
0: Правда, у них же в перьях водится. Черт-те что, бывает, почешешь и оттуда.
3: Да. А самое клевое, что все вместе и подряд. Поехали. On the bog, there was a tree, red tree, rocky tree, tree in the bog, and the bog down in the valley.

0: закончилось все плохое, на самом деле. Пенни Богдани давали.
1: Брейк такой. Конкурс, я думаю, надо. Тот из наших геройских радиослушателей, который позвонит в следующий эфир и повторит эту скороговорку, получит подарок от программы «Монморанси» поддержанный насос от автомобиля, тоже подержанного, потому что уже нет мазы на нем ездить, этим насосом надувать. Но подарок все равно приятный. Главное, да, он здоровый еще такой. Такая труба, и снизу приварена эта плюшка такая. Замечательно. Таких уже сейчас не делают.
2: Ну что, по лирике вдарим?
0: А сейчас будет знаменитая ирландская песня какого века?
2: Юр,
0: 16-го без слов.
3: Для всех ребят,
0: которые не знают слов.
3: И для девушек.

0: мы бы хотели сыграть вот вам на прощание одну очень известную песню Ивана Маккола, которая называется «Грязный старый город». Она достаточно современная, хотя она в ирландской традиции. Вот. И, в общем-то, я считаю, что это было бы отличным прощанием.
1: Да, да, да. К тому же мы все живем в самом чистом городе Европы. Европа – городе-герой Москва.

0: Ровно в 1:12 закончила свое выступление группа Pack and Piper. Ровно такое время было, в общем-то, на такое количество времени была выдана нам пленка. Ровно мы поместились в это время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и поиграли очень классно. Спасибо. Мне действительно понравилось. Кстати, когда слушаешь такую музыку по-живому, то несколько по-другому к ней относишься, потому что если вот в записи, это все-таки как-то несколько... Ну, сами понимаете. Там же магнитофон плохой. Я почему тут сижу? Тут магнитофон хороший. Музыку послушать надо иногда. Вот. И поздравляю вас от лица нас с праздником. И надеюсь, что как-то может быть, когда у вас появятся еще творческие идеи, мы опять тут соберемся, стенку проломим и сделаем еще один концерт.
1: Здорово.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
3: Спасибо.
1: До свидания.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: я рад приветствовать в нашей студии правозащитника, недипломированного ученого из Казахстана, Каната Жумакановича Житписа и бизнетолога Андрея Орлова. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Ассаламу алейкум.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Ну и прежде всего я хотел сказать, что немножечко вкратце о судьбе Каната Жумакановича, в дальнейшем просто Каната. Дело в том, что Канат Жумаканович посвятил практически всю свою сознательную жизнь скитанием по безводным просторам Казахстана с целью нахождения, так скажем, каких-то природных изменений, которые были причиной испытаний, ядерных испытаний, химических испытаний, которые, как известно, в изобилии проводились на данной территории. И прежде чем мы начнем беседу на эту тему, я хотел бы узнать мнение бизнетолога Андрея Орлова. Андрей, вот известно, что первую атомную бомбу взорвали над поселком Нагасака в пригороде Хиросимы, и, соответственно, население, которое обитало там, оно, прямо скажем, было с определенным устройством глаз. То есть это все-таки были люди с узким строением глаз. В дальнейшем то, что мы сейчас наблюдаем вот в Казахстане, наблюдаем мы, в общем-то, картинки печальные, судя по этим фотографиям, которые перед Канатом Жумакановичем тут разбросаны из космоса. То же самое. Почему именно вот восточная вот эта раса подвергается каким-то таким, с точки зрения науки, испытаниям, передового какого-то оружия? Хотя это, конечно, абсурд, вот передовое оружие. Это то же самое, что, скажем, мохнатенькая балеринка. Простите за неудачный каламбур.
2: Мы, ученые, полагаем, что это является своеобразным ретроспектом спектрального анамнеза, связанного с обычным, в общем-то, течением эволюционного процесса, который связан не только с этническим делением, но также с делением по цвету кожи в соответствии со спектром существующего известного физики. То есть в данном случае пересечения пришлось на желтую. Соответственно, кто учил в школе физику, может предположить, как дальше будет дело развиваться. И зеленые, в том числе, и синие, и сизые. Остается полагать, в общем-то, разложить остальные остатки, в общем-то, населяющих глобулярий наш, на составные, соответствующие физическому спектру. В общем-то, если определить какие-то экстенсивные воздействия на один из участков спектра, то следующим, надо полагать, будет зеленый. А зеленые — это у нас, в общем-то, те, кто, по меньшей мере, в своем флаге содержит зеленые компоненты. Так что эти ребята должны вести себя немножко осторожнее. По крайней мере, не имея достаточного научного багажа, но при этом имея какое-то непреодолимое желание к воинственности, вот у всех, у кого здесь зеленое, там, в гербах, в знаменах, они иной раз могут, конечно, напортачить. И, как бы это сказать, хорошо бы им немножко параллельно подучиться, как обращаться с этим делом.
0: Андрей, вот все выше вами сказанное, видимо, следует понимать как несогласие с теорией известного украинского ученого Харолда Леонидовича Крынка, который говорит, что изначально велись достаточно серьезные разработки, то есть насчет, скажем так, генетического иммунитета определенных народов.
2: Переходить на персонале, это вообще за ученого считать не стоит. Он дерется и плюется, он ведет себя безобразно, его давно уже исключили из рядов.
0: У него на Украине сейчас очень тяжелая жизнь, они вот подхлынули сюда, все вы знаете, что, может быть, это произошли какие-то изменения. Но, тем не менее, вы считаете, что вот не было своего рода соревнований между народами за право, чтобы на них испытывали вот эти бомбы? То есть это все-таки...
2: Нет, был конкурс, был.
0: Вот интересно, вот какие-то
2: подробности. Причем негласный конкурс, и выдвигались депутаты от каждой, в общем-то, от каждой народной ячейки, или же, как сказать, этнической группы, но все они как бы оказались несостоятельны перед вот этими гражданами, которые в свое время там очень проявили себя в закатывании пельменей и прочих вещей, которые являются наиболее прогрессивными на нынешнем этапе вот развития человечества. То есть насколько человек умело умеет обращаться с теми или иными объектами. Вот, например, дается в руки, там, например, ему три шарика, и надобно, вот, например, их в определенной последовательности как бы перекладывать туда-сюда, туда-сюда. Вот конгрессы, в общем, из этого и состоят, что слетаются ученые-мужи, и этим и занимаются, что перекатывают шары друг у друга, иной раз перекатывают, иной раз у себя, у некоторых по одному остается, у некоторых по два.
0: А вот я даже слышал, что бывали случаи, но это когда особо растерянных находились, они уже подавались в бега, и у них обнаружили полушарие, а то и просто сектор. То есть и они были в растерянности, вроде как-то уже привычка перекатывать, она существует, а здесь даже были увечья в случае с сектором. А в случае с полушарием просто какие-то вот они производили действия очень непонятные. Со стороны это было похоже, как вот если медведю положить луковицу. То есть они пытались обмазаться ей, пытались ее как-то засунуть во все свои естественные отверстия и так далее. То есть...
2: Да, причем расщепление этого ядра, оно также связано с луковицей. Попробуй медведь засунь луковицу, не очищенную, ничего не будет. А ничего, попробуй конечно. Ее пополам или кожуру сними, дай сачку просочиться и запихни ее, эту луковицу. Он тебе и покажет вообще, зачем с ним так поступили.
0: Ну что же, я думаю, что теперь мы должны услышать мнение Каната Жумакановича. Дело в том, что базитолог Андрей Орлов у нас сегодня представляет, ну, скажем так, науку, своего рода теорию. Тогда как Канат Жумаканович, он сугубо практик. Я позволю себе зачесть из его путевых дневников отрывок. «Резина моего запорожца стала лысой за годы езды». Ну, тут, сами понимаете, все-таки человек определенный слог такой. «За годы езды по казахским степям». Скажите, пожалуйста, Канат Жумаканович, я же знаю, что изначально вот вы не занимались проблемой вот этих ядерных испытаний, химических испытаний, а также испытанием отсутствия воздуха. Вот вы как-то сугубо были сельскохозяйственник. Вдруг в какой-то момент неожиданно вы отбросили...
1: Вот... Меня заело.
0: Да.
1: Меня заело. В чем заело? Дело все в том, что...
0: Путин, я здоров.
1: Спасибо. Потомственный казахский земледелец на рубеже 70-х-80-х годов я понял, что наш родной Казахстан, он просто является полигоном для испытаний как на людях, так и на природе и на различных других аспектах нашей жизни казахской. И я просто воочию увидел, что те люди, с которыми я еще 5-10 лет назад мог общаться на равных, они начали умирать. Угу. Умер мой двоюродный брат, умерли многие мои друзья. И я начал сопоставлять, с чем это связано.
0: Извините, я вот, извините, что вас несколько перебиваю. И вас, Андрей, я надеюсь, не смущает человек, вот, который в углу играет на рояле.
1: Нет, меня не смущает этот человек.
0: Это генеральный директор нашей радиостанции. Он упражняется и заодно создает нам приятный фон для беседы.
1: В Казахстане говорят так. Это Абай, который не уехал. Все, что мы, казахи, не замечаем. Мы вообще, казахи, люди незаметные. Тихие. С некоторой меланхолической расслабленностью. Луженые глотки среди казахов встречаются крайне редко.
0: Вы имеете в виду, вот, которые могут потреблять чистый спирт и так далее?
1: Я не побоюсь этого слова, что я даже сейчас имею в виду и руководство нашей теперь независимой республики. Дело все в том, что раньше пробиться в Москву для казаха, когда еще был Союз Советских Социалистических Республик, было очень сложно. Сейчас еще сложнее, когда все государства СНГ являются независимыми, нам приехать в Москву не просто для того, чтобы купить 2-3 пальто зимних для жены.
0: А тем более попасть на такую важную радиостанцию.
1: Да, вот я очень обязан вам, что вы меня пригласили. Дело в том, что всю жизнь свою я занимался тем, что пытался донести до людей во всем мире то, что происходит в нашей республике. И год от года я убеждаюсь в том, что уродов и больных детей в нашей стране все больше и больше. И я имею вот сейчас тот шанс донести до человечества ужасное состояние нашей страны путем того, что я оказался здесь, в Москве.
0: Вы потому так не волнуйтесь.
1: В Алма-Ате и в Аскане сейчас нет такой возможности выступить в прямом эфире и сказать о том, какое положение на сегодняшний день имеется в Казахстане и истоки этого положения. Долгие годы наша республика, моя республика, моя родина была в загоне. Сейчас положение усугубилось, поскольку если раньше мы могли жаловаться московскому руководству...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. То сейчас такой испытанный способ, как письмо в ЦК КПСС, уже не актуален. И даже мое присутствие здесь совершенно не дает мне гарантии того, что меня услышат. Но с другой стороны, я чувствую себя спокойным из-за того, что выступаю сейчас на уважаемой мною радиостанции. Я практически не буду преследоваться у себя на родине. Дело в том, что я родом из Южного Казахстана, с Кызылорды. Многие радиослушатели знают такой город. И всю жизнь я прожил на берегу Аральского моря. Но когда достиг я зрелости, Арал стал уходить. И с тех пор я задумался, а почему же Арал уходит?
0: Вы вот, простите, я буду иногда задавать вопросы, то есть вы имеете в виду, Марал это вот такое животное алтайское, и он действительно в кедрач весь ушел. Вот Андрей тоже не даст соврать. Андрей, вы помните, к нам обращались из-за...
1: Я говорю о воде.
0: А, подождите, а вот Андрей что-то хочет, я знаю, добавить. Я просто знаю, что вот вы, Андрей, принесли
2: в
0: студию.
2: Да, Марал — это из рода изюбров. Они оглашают окрестности. От этого, в общем, резонируя, конечно, любое море, любое болото может осушаться. Это факт. И те пресмыкающиеся, которые в изобилии водились в тех местах и являлись, в общем, угрозой
1: Простите,
2: для
1: Андрей,
2: населения.
1: Андрей, а в какой стране вы родились?
2: Мы космополиты, мы родились то
1: Нет,
2: там,
1: где вы родились? Космополит — это не с рождения дается. Космополит — это в зрелом возрасте.
2: Ну
1: где
2: ладно.
1: Вы родились?
2: Канат, расскажи про памятник Марала.
0: Да, вот мне тоже интересно знать. Я знаю, что вот там, где оно ушло, все, там сейчас стоит памятник у вас.
1: Не стоит у нас памятник. Извините. У нас все намного хуже. Арал ушел.
0: Почему вы вот все время называете Арал?
1: Там первый Аральское букв... море.
2: По-русски. Да вы делаете сноску на некоторую лингвистическую...
1: По-казахски Андрей, Арал извините. Значит да. большой.
2: Да.
0: И что же, вот этот большой совсем никакой
1: Да,
0: получается.
1: Ушел. То есть на сегодняшний день, по подсчетам западногерманских ученых Штейгера и Брауна,
0: Вот Штейгер — это, по-моему, Иосиф Штейгер.
1: Нет,
0: Арнольд. Он сейчас проживает в Израиле.
1: Как вы говорите? Арнольд.
0: А, извините, значит, это другой. Просто тот занимался, я знаю, как раз он ихтиолог, очень известный.
1: Безусловно, потому что проблема орала затрагивает как и ихтиологов, так и вообще.
0: Леш, потише, пожалуйста.
1: Так и вообще остальных ученых.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Так вот, на сегодняшний день, на 1 августа 98 года, орал занимает 24% от той акватории, которой он располагал на рубеже 59-60 года.
0: А вот на рубеже 59-60 года сколько он процентов составлял?
1: 100.
0: Угу, спасибо.
2: Канат, а можно вопрос? Я тут немного теряюсь. У меня увязывается как бы слово «орал» со словом «морал». Может быть, я как-то немножко недопонимаю. Вот «орал» — это имеется в виду все-таки тот водоем?
1: Вот я сейчас карту вам открою.
2: А.
1: Вот, посмотрите,
2: нет,
1: пожалуйста.
2: Нет, все понял, понял.
1: Нет,
2: я
1: нет,
2: думал, это связано было со
1: нет,
2: словом «морал».
1: Нет, вы мораль... посмотрите, чтобы потом не было...
2: Вы там жили.
0: А могу ли я вот
1: нет,
0: тоже
1: я...
0: посмотреть это самое, если
1: с
0: вы...
1: С удовольствием.
0: Дайте мне посмотреть.
2: И вот какая дивная фотография.
1: Это со спутника.
2: Я думал, речь идет о...
0: Французский нет, спутник. Нет, но все совершенно верно. Вот он нарисован. Морал, только...
1: Французский спутник.
0: Простите,
1: нет, это вы
0: вот...
1: другую страницу открыли, уважаемый.
0: Ну как же, вот он вымер. А, казахская белоголовая...
1: Цветную.
0: А, вот цвет... Каспийское море. А, вижу, вижу. Аральский город, Муйнак, тут остров Возрождения. Так скажи, значит, получается, что это остров Возрождения, он вроде
1: это
0: уже как и не остров. Он сейчас вот и есть памятник.
1: Нет, а вот это же не остров, это часть суши.
0: Простите, канадцы, канад, извините.
2: Так в чем же морал?
0: Сейчас, нет, я...
1: Нет, вы подождите, вы
0: нет,
1: меня
0: простите.
1: Не сбивайте.
0: Вот вы сейчас сказали Узбекистан, то есть Аральское море находится на территории Узбекистана?
1: Оно находится, находилось, вернее, на территории трех республик Средней Азии. Если вы помните, вы должны помнить, Александр, что Средняя Азия составляла до 20% территории СССР.
0: Я служил
1: так
0: там
1: вот,
0: в Жабасаке сам.
1: Безусловно. Там, я не знаю, насколько хорошо вы служили, но Жабасак не знаком.
0: Не, ну у меня есть значок, это самое, воин-отличник, я могу вам показать,
1: минутку.
0: Потому что вы как-то, по-моему, сомневаетесь, что
1: я не сомневаюсь.
0: В моих
1: дело в том, что
0: перед
1: я,
0: родиной,
1: понимаете, я первый раз
0: сейчас
1: дорвался,
0: принесу,
1: так сказать,
0: говорите.
1: До международного эфира. Мне, как казахскому правозащитнику, это очень льстит. Вы должны меня понять и сделать скидку. Дело все в том, что Аральское море находилась на территории трех республик СССР бывшего. Первая республика — это Казахстан, моя родина.
0: Да.
1: Вторая республика — это Узбекистан.
0: Угу.
1: Да.
0: Родина Чингиза Айтматова.
3: Вторая родина.
0: Вторая.
1: И третья республика — это Туркменская СССР.
0: Нет, четвертая сейчас... еще — это вот СССР.
1: СССР.
0: То есть, и получается, четыре.
1: Советская Социалистическая
3: республика.
1: Трех
3: находилась.
1: Во. Нет. Социалистическая республика. Вот у нас же как было в СССР? СССР было 3 С, 1 Р. А все остальные были 2 С и 1 Р.
0: А,
1: вот Туркменская СССР, в частности, называлась ТССР. Казахская называлась КАЗ-СССР.
0: А почему? Вот, когда та просто
1: потому
0: та,
1: что есть Каракалпакская автономная советская была.
0: А она тоже как-то связана с Аральской
2: понимаю,
0: водой.
2: Вы,
1: да!
2: Свой информационный стиль тамошних мест перенесли постепенно сюда. Это очень интересно.
1: Я ничего не переносил. Я первый раз в Москве. Нет, не первый. Первый раз на эхо Москвы.
2: Вы переносите сюда, да. Нам интересно послушать.
1: Я хотел затронуть в моей с вами беседе два аспекта. Первый аспект — это Аральское море, которое высохло. И второй аспект — это ядерные испытания.
0: А то связаны есть, между собой?
1: Безусловно.
0: Что он высох, вот ушел.
1: Безусловно. Хотя расстояние между полигоном и Аральским морем исчисляется 1500 километров.
0: Простите, простите, Канат. Канат Жамарканович, вот вы как, давайте немножко все-таки вот уйдем сперва в начало, скажем так, в девственность, да,
1: вы
0: скажем
1: хотите
0: так.
1: Уйти природу... в 49-й год?
0: Да, да. Вот когда еще Аральское море, там море было, там, значит, в нем должна была водиться, значит, стерлядь, севрюга и
1: она
0: прочее.
1: Сейчас.
0: А вы же говорите, он ушел. Как же она просто стала сухопутной? Я хочу просто понять, что было и что стало. То есть, вот, например, вы видите у нас, как было... А, вы же не видели. Вот Андрей знает, как у нас было до ремонта. Да, Андрей? Вот и как сейчас стало, вы видите. Я хочу знать, что было и что сейчас стало. Мы же все познаем на контрасте. И вы же принесли
1: сейчас фотографии. Сейчас стало очень плохо.
0: Вот это исчерпывающий ответ. Продолжайте.
1: Сейчас 98-й год, как вы знаете. Вы наверняка это знаете.
0: Да.
1: Не каждый казах знает, что сейчас 98-й год. Хотя мне, как представителю этого народа, об этом говорить очень больно.
0: Но музыка тоже, видите, печальная.
1: Дело все... Я слышу.
0: Вам, кстати, я еще слышу. Хочу сказать, что Каната Жумаканович Жептис, он принес сегодня музыку Жепис. Своего народа. Да, да, это вот прям латышская фамилия, извините. Да, ну ничего, вот, в общем, имя не говорит ни о чем, он принес музыку своего народа, ту музыку, которую он слушает. А вот
1: одну минуту.
0: Как вы воспринимаете вот в данном случае в исполнении вот нашего замечательного главного вот эти пьесы. Это вот, например, сейчас пьеса Рахманинова, вот он играет.
1: Вы знаете, когда едешь ошибок. По прожженному солнцем и термоядерным взрывом кишлаку, вот на ум продолжать. Не приходит веселая музыка, та, которую вы сейчас ставите.
0: То есть Рахманинов в самый раз?
1: Нет.
0: Понял.
1: Лучше что-нибудь печальное.
0: Угу.
1: А в чем я все-таки хотел сказать?
0: Вот вы хотели сказать о стерляди
1: нет,
0: и о...
1: Нет, нет. Я хочу сформулировать основной
0: пожалуйста, тезис. Пожалуйста, конечно.
1: Дело в том, что на протяжении 68 лет, которые Казахстан входил в состав Союза Советских Социалистических Республик. Это республика, моя родина. Она целиком и полностью была подчинена таким пагубным, таким неприятным аспектам, как укрепление обороноспособности родины. Дело в том, что...
0: А, извините, вот, простите, пожалуйста. Да. А вот вы сказали пагубно. Вот сейчас, наоборот, вот существуют некоторые политические силы, которые утверждают обратное, что вот обороноспособность Родины резко понизилась. И
1: это
0: что...
1: сейчас, когда Россия стала независимой страной.
0: Да.
1: Когда был СССР, обороноспособность была на высоте.
0: Угу.
1: И недаром мощнейшие книги издавались... в Соединенных Штатах Америки, которые писали о советской угрозе. И эти книги, они имели под собой реальную почву, хотя в Советском Союзе
0: печати,
1: они замалчивались.
0: Заводы, да. Это что-то сказать, какое и количество
1: я вам хочу сказать,
0: деревьев
1: что...
0: было порублено, кстати.
1: Да что деревья? Что деревья?
0: Нет деревьев.
1: Что сколько людей погибло? Да. Сколько людей погибло?
0: Ну, кстати, орал, это просто
1: да,
0: пишу письмо.
1: Еще ладно.
0: Письмо, орал. Письмо пишу.
1: Что орал. Вы со своим оралом?
0: Орал, это что-то неприличное в моем понимании, это слово режет слух. Пожалуйста, если уж Аральское орал. Море, то говорите Аральское море, а то я
1: нет,
0: путаюсь и ничего
1: нет,
0: не могу понять, пишет Мила.
1: Мы казахи, мы говорим, как у нас есть. Вот приедете к нам, будете спрашивать про Аральское море, вас все засмеют. А будете спрашивать про Арал?
0: Почтение будет и шашлык.
1: Я шашлык не обещаю, а кумыс точно.
0: Вот, кстати, наши радиослушатели тут и спрашивают, какие подарки привез нас гость. Прежде всего, он привез нам казан. Вот, казан с пловом, и уж это мы после поедим.
1: Это экологически чистый плов, то есть вы не думайте, вы же сейчас думаете, что я из-под Семипалатинска его привез. Нет.
0: Ну вот если, значит, как-то все-таки связь, вот связь географическую Семипалатинской и Арал.
1: Давайте расстановимся. Дело в том, что, как я уже говорил, Казахстан это был полигон, огромнейший полигон. Полигон, который исчисляется 10 тысячами квадратных километров. В Соединенных Штатах Америки было, есть, вернее, такое место, как пустыня Невада. И учитывая то, что Советский Союз изобрел и применил атомную бомбу после Соединенных Штатов и во многом оглядываясь на их. Поэтому местом для проведения масштабных испытаний была избрана та же степь. Территориально наиболее безлюдная степь располагалась на территории моей родины.
0: А, Казахстана. Вот вас-то я так все-таки никак не могу понять, занесло тут зачем.
1: Я вот родился там.
0: А, понятно.
1: Меня не занесло.
0: Извините.
1: Меня занесло в Москву.
0: Угу.
1: А здесь мне хорошо.
0: Ну, надеюсь, и вода в тазике теплая, я вижу вот так по площади.
1: Я впервые пью такой напиток, как квас.
0: А вот интересно.
1: У нас кваса нет.
0: А вообще, вот тут уже спрашивают.
1: Кумыс.
0: Угу, понятно. Ну, давайте тогда назад к Аралу и
1: да.
0: полигону.
1: Так дело все и... в том, да. что вообще средняя...
0: Правда ли, что у вас вот год...
1: Что?
0: Вот я хотел узнать, тут у нас в некоторой прессе проскочило такое сообщение, что, ну, как в ходе вот этой мутации, произошедшей от испытаний, вот одна да. женщина у вас в ауле родила задницу.
1: Нет, у нас... Вы хотите поговорить о мощнейших мутациях?
0: Нет, я просто хочу поговорить о ваших исследованиях как-то подробнее. Да. Вот я вижу карту.
1: Я,
0: вот
1: я это, все-таки да. хочу вам сказать, что же меня подвигло.
0: Да.
1: Когда мне было 22 года, в 64-м, дело в том, что я уже тогда стал замечать, что официальная точка зрения на происходящие события, на испытания, которые регулярно шли, тогда еще Арал был целый. Они радикально отличались от того, что я видел в реальной жизни.
0: То есть это было престижно, я так понимаю, все-таки. Вот что, дескать, я даже помню, что выходили вот ваши Акамбаи молодые в кушаках и говорили, дескать, именно да. вот сегодня в нашем да. ауле именно да. это будет. А сейчас?
1: Я вообще да. в 62-м году в исполкоме работал бухгалтером. Председателем нашего исполкома был Карим Нурбаев.
0: А, ну это да, он потом, секретарем, по-моему, его посадили вроде, да?
1: Кахан.
0: За похлопку он что-то там не то.
1: Понимаете, страшное все дело в том, что родом-то я оттуда.
0: Ну, вот это страшно.
1: Из-под горы Дегелен.
0: Откуда-откуда?
1: Из-под горы Дегелен.
0: То есть вы хотите сказать, что прям под горой, что вы как-то... Или это так называется, Дегелен?
1: В казахском эпосе.
0: Угу. Из-под горы.
1: Гора Дегелен занимает такое же место, как в вашем московском эпосе. Храм Христа Спасителя.
0: А, понятно, то есть под горой, значит...
1: То есть, если москвич приезжает к нам в Казахстан, где темные казахские чабаны, и говорит, дескать, вот
0: а
1: я...
0: вы имеете в виду темные по цвету кожи, они, да?
1: Нет.
0: Загорелые, в смысле смуглые.
1: Не, ну дело в том, что вот
0: а
1: почему
0: вот
1: расизм пошел?
0: Она прошла
1: расизм
0: к вам,
1: пошел.
0: Вот
1: Нет, одну минуточку.
0: Я хотел
1: расизм,
0: узнать,
1: да, расизм.
0: Да.
1: На чем основывается расизм? Скрывается череп четырех раз.
0: То есть трепанация. Четырех раз у нас есть специалист с одного раза, это просто...
1: Раз, с, два С, С, не З, С.
0: Два
1: раса, раса. Ну, белая раса, желтая, черная.
0: А, понял.
1: Раса,
0: там, понял. Извините, красная, пожалуйста,
1: да?
0: извините.
1: Скрывается, эконом. Делается трепанация четырех раз. И мы что наблюдаем? Что срез белой расы мозга, желтой расы, черной расы и красной расы, если их все в один спектр сместить, то действительно белая раса белее, красная раса краснее, черная раса чернее, желтая желтее. Я представитель желтой расы. Если вы сейчас сделаете мне трепанацию черепа, то вы увидите, что мой мозг, он является желтый, как ваша вот эта лампа.
0: Это не лампа, это кондиционер.
1: Неважно.
0: Тоже производство.
1: Все равно он тайваньский.
0: Да.
1: Вот. Так что я вам хотел сказать. Когда мне было 28 лет, почему я говорю вам с самого начала? В 7 утра
0: к нам
1: прилетел...
0: Нет, вначале вы сказали, что было 22.
1: Нет, нет. нет.
0: Извините, 7 утра. Я все время вас перебиваю, но я просто тоже волнуюсь.
1: Вы меня не сбивайте. Дело в том, что я первый раз перед такой широкой аудиторией. Вы поймите, что сейчас меня Нурсултан Абишевич, он слушает наверняка по спутниковым соту связи. И дело в том, что я только позавчера вышел из-под 15 суток. Угу. Я до сих пор занимаюсь активной правозащитной деятельностью. Меня по любому поводу местные ОВД, РУВД и так далее, у нас же сохранилась вся система вот эта милицейская, она меня по поводу и без повода постоянно глушит. Угу. Это московский
0: что
1: такой,
0: рыба.
1: Русский термин, да.
0: Что рыба,
1: русские
0: да.
1: от нас все уехали, это вам честно скажу.
0: Вот я знаю, кстати, извините, да. пожалуйста, Андрей, да. вопрос к Андрею.
1: Можно
0: Орлову.
1: Я квас выпью ваш московский?
0: Вы выпейте, конечно, попробуйте.
1: Я очень волнуюсь.
0: Андрей,
1: очень.
0: Вы тоже, я знаю, что в свое время были вот с экспедицией в Казахстане, уже после активного побега оттуда русскоязычного населения. Вот как вам показалось? Вот этот
2: я побега не заметил, в общем-то.
0: То есть это, а я бы только хотел спросить, это была все-таки дань моде?
2: При плотности населения 2 человека на 7 квадратных километров.
1: Шурпы мои решили испробовать.
2: Бегство было, в общем-то, не так очевидно, как, например, на острове Бали во время там посещения цунами или там еще какого-нибудь явления, когда масса народа движется туда и сюда. Ну, было, конечно, движение одного русского куда-то в сторону востока, но он был не твердой походкой направлялся и посчитали, что, в общем-то, это и есть миграция, вот это колоссальная миграция, начавшаяся со времен перестройки. В общем, на этом поставили точку. Отметили на нашем журнале и на графике, в общем, вот эту фиговую кривую. Да, ушел последний. Остались они со своими, в общем-то, там, проблемами одни под этой горой.
1: Самое страшное слова. В чем заключается? Самое страшное заключается в том, что безответственность руководителей СССР являлась чем миру? Являлась она тем, что любое испытание, будь то это ядерное оружие, или химическое, или просто мощная бомба, проводилось это все на живых людях. Особенно это было... вся эта безответственность была ярко проявлялась она на нашем Семипалатинском полигоне.
0: А, простите, Канат Жумаканович, тут дело в том, что вот не было...
1: Вы хотите сказать, что обороны, интересы страны...
0: Нет, я просто хочу сказать, что в той же Неваде, в том же городке Невада тоже посадили морских пехотинцев и на них испытали. Ведь в моменты тех первоначальных
1: морские
0: испытаний никто не представлял.
1: Морские пехотинцы давали присягу.
0: Да, а казахи тоже давали, видимо, или им что-то давали. Вот мне интересен процесс и механизм. Как это так, например, вот
1: с
0: вы...
1: С удовольствием.
0: Вот
1: я вам расскажу о процессе.
0: Как это происходило? Вы же, я знаю, опрашивали Аксаулов, Акшакалнов.
1: Опрашивали.
0: Да.
1: Так вот.
0: Будьте здоровы. Дайте ему зубочистку, Андрей.
1: Вот я вам скажу пример моего двоюродного брата Асимжанова.
0: Тоже Канатова, кстати.
1: Хафиза. Хафиза Асимжанова.
0: Извините.
1: Двоюродный мой брат. Их созвали и говорят, вы останетесь здесь. Это его дневник. Вот я читаю, сейчас его дневник. Вот.
0: В смысле, кто собрал?
1: А вот он пишет, его дневник. Я не знаю, кто собрал.
2: На чем он написал?
1: Всего около 40 человек.
0: Дневник, извините.
2: И чем?
1: А у вас есть дозиметр?
0: Да, пожалуйста.
1: Дайте, пожалуйста.
0: Сейчас мы
1: проверим, и сразу нам будет ясно.
0: Да, нате.
1: Нет, одну минутку. Вы дайте в руку-то мне. Ну что вы... Нет, вы мне дайте, вот здесь тетрадь, это вот, видите, вот тетрадь, это его тетрадь.
0: Я сейчас микрофон замеряю свой. Сейчас.

0: Что, вот сейчас к вам зайдут и скажут, вы остаетесь здесь.
1: Естественно, что, я потому что здесь сижу. Но они-то на месте не сидят, я-то останусь.
0: Сидят. Казах на месте никогда не сидит.
1: А как же к ним пришли? Где же он? Почему он был на месте?
0: Нашли. У казаха место степь. Приходит, если его нашли в степи, значит все.
1: А если нет? Вот не нашли.
0: Не нашли, значит не нашли. Поэтому и рождаются дети с отсутствующим анальным отверстием в Казахстане. Потому что того, кого надо, не нашли. Извините меня, какой русский будет искать... Да, это я уже не туда. Нет, я что вам хотел сказать? Конечно, не каждый выполнял свой приказ ответственно. Но смысл-то в чем заключается? Созвали всех этих людей в здание райисполкома. Дали сухой паёк. Военные, которые это все делали, вечером уехали. А мы, это пишет мой брат Хафиз, остались. Утром вышли на улицу, погода была ясная. Туч не было, день жаркий был. Ветра тоже не было. Вдруг что-то сверкнуло. Появился яркий свет. А мы, раскрыв рты, смотрели, ничего не понимая. Хафиз больше всех смотрел. Поднялась пыльная буря. Когда буря стала приближаться, вдруг появились военные и приказали всем войти в помещение. Дверь закрыли. Военные были одеты в комбинезоны, у них были противогазы. А через 15 минут нас посадили в машины.
1: А, вот привезли... извините, да. Канат, а вот ваша сестра, она не пишет, как вот там...
0: Пишет.
1: Угу.
2: Прям какой-то Искандер.
0: Нет, Искандер это, понимаете, дело в том, что Искандеру повезло. Если бы атомные бомбы, а водородные тоже, взрывали бы на Кавказе, Чечни бы и Мечни бы никакой бы не было. Понимаете? А взрывали в Казахстане. И знают, что казах такой вот спокойный. Вот он только в 98-м году придет на эхо Москвы и скажет все как есть. А это... Я вам рассказываю, что думаете? Я вам рассказываю, как было сейчас, что ли? Это 53-й год. Вы тогда еще не родились. Что вы мне тут говорите? Может быть, вам и было 3 года. А вы сейчас мне говорите. А вот тогда, если в 54-м году бы на Кавказе... А там здравница, конечно, вы там не будете. А вы все в пустыню. В степь, в Казахстан, где никого нет, где там 2-3 барана сдохнет, а эти там казахи тоже такие, как 3 барана, все там тоже. Понятное дело. Извините, я волнуюсь, просто дело нет, в том, ничего, что ничего. Я вот первый раз...
1: Совершенно правильно вы говорите.
0: Открытые печаты, да. Так вот, как получилось-то все.
1: Ну вот, извините,
0: привезли
1: вот
0: их всех на озеро, это Чингисау.
1: На озеро Чингисау.
0: Чингисау, да, озеро у нас в Казахстане. 40 километров от Дегелен горы, это где полигон находится.
1: И где вот вы как раз под горой были.
0: Да, я родился. Это все-таки еще до. Всех построили. Надо отдать должное, все-таки НКВД еще тогда работало. Всех построили, переписали. Потом из машины достали водку. Налили по 200 граммов. И приказали выпить женщинам и мужчинам. Плохого-то в этом ничего нет. Плохое было до, когда взорвалось.
1: А, извините,
0: когда
1: я прослушал, просто я отходил. То есть до того вот что-то взорвалось.
0: Да не что-то. Если сравнить показания моего брата Хафиза с показаниями американских вражеских радиостанций, я вам скажу, что пишут американцы об вот показаниях моего брата. Они пишут: испытание бомбы Джо-5. Что это такое?
1: Какое-то неприличное
0: первый
1: слово,
0: советский Джо по американской терминологии — это кличка Иосифа Сталина.
1: Джопа?
0: В английском языке нет понятия Иосиф. У них есть понятие Жозеф. Они поэтому пишут Джо-5. И они пишут так: первый советский термоядерный взрыв. Для реакции синтеза использовался литий-дейтерий, чтобы пробы дождевой воды содержали тритий. Неизвестно, какое было устройство. Сообщается, что взрыв был произведен в Казахстане. Это пишут американцы, которые вот сейчас к вам приходят и открыто говорят: мы вам дадим денег, мы вам дадим
1: простите, Канат Жумаканович,
0: а нам, Казахстану, денег американцы не дают.
1: То есть, вы, значит, получается, значит, ваша сестра была свидетельницей, как, значит, вот сперва взорвали,
0: Хафиза,
1: потом отвезли на озеро вот из-под этой
0: самой... Дали водки 200 грамм, и все, денег не дали.
1: Так, а что после?
0: После приехали мы в Баканас, пишет сестра. Там еда

0: Питье, все стоит, а людей нет. Их увезли в Чубартуйский район. Там мы побыли, а к вечеру привезли жителей Баканаса. Прожили мы 15 дней, а потом нас и наши семьи сначала привезли в Сергеополь, а потом отправили по домам. Через некоторое время приехали военные, вывезли нас в больницу и взяли кровь. Так окончился 53-й год, а в 54-м она умерла.
1: А жопа тоже умер. Вроде как 53-й.
0: Кто?
1: Жопа. Ну, он нет. Вроде как в 53-м, он, по-моему, скончался.
0: Нет, нет, нет. Дело в том, что потом пошли страшные дети. Всех этих детей увозили, был такой диспансер МВД СССР, который потом переименовали 4-й противобруцеллезный диспансер.
1: Что есть бруцеллез? Вот.
0: Бруцеллез — это мощнее, не знаю точно, но это какое-то страшное заболевание.
1: А, извините, извините, пожалуйста, Камрад Джумаканович, давайте узнаем мнение ученого Андрея Орлова.
0: Но дело в том,
1: все-таки, чтобы какие-то термины готов... у нас были
2: поясны. Давайте Каната дослушаем.
0: Нет.
2: Тем более записки...
0: У меня умерло трое детей.
2: Последний оставил, однако. Кое-что, что ну... нам всем надо знать.
1: И что же это было?
2: Ну, давайте послушаем.
1: Да, извините, я вмешался, да.
2: Еще всего каких-то 30 минут внимания, и можем оценить эту трагедию.
0: Вот вы надо мной издеваетесь.
1: Ни в коем случае, Канатушка.
0: Вот вам бы туда, в эпицентр.
2: А вам бы сюда.
0: А я тут.
2: Короче, в общем-то.
0: А я тут.
1: Не сладко.
2: Приходится принимать таких гостей.
0: А моему сыну в 53-м году было 3 года. Сейчас ему 44. Мой внук родился с врожденным параличом. А у наших домашних животных рождаются уроды. Овцы с 6 ногами. С 3 ногами, одним глазом. Но есть и дети-уроды.
2: Так это удача. Овца с 6 ногами.
0: Как вам не стыдно? Слушай, нет, но на... есть и дети-уроды, а вы мне говорите, нет, касательно, это удача.
2: Касательно животноводства. Это же действительно 6 ног. Вы что?
1: Селекционер.
2: Во-первых, далеко не убежит. Во-вторых,
1: корма больше, еда, мясо больше.
2: Соберутся. Да. На всех хватит.
1: Безусловно. Тут же получается, что это практически то же самое, что животное, с которого стригут ножки Буша. Только вот оно...
0: Не знаю, с чего там стригут. У нас ножек никаких нету. Недавно приезжали к нам с Казахс-фильма. Угу. Спрашивали акушер-гинеколога, у нас в поселке Батен Шалабаева живет.
1: Вы знаете, извините,
0: снимали,
1: извините,
0: у нас в больнице.
1: Извините,
0: она говорила, что с врачей...

0: твой, на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас казахский правозащитник, не дипломированный, к сожалению, но тем не менее ученый, естествоиспытатель Канат Жумаканович Жетпис и базитолог Андрей Орлов. И, Андрей, вот предыдущий час Канат Жумаканович достаточно много вот нам рассказал. Я хотел бы, чтобы он говорил весьма эмоционально, что свойственно, в общем, Жумакановичу.
2: Да, иногда срывался, но его стоит понять.
1: Безусловно.
2: Столько проделано километров, и пешком все, пешком.
1: Вот я бы хотел узнать все-таки вашу точку зрения как теоретика на все выше им сказанное, потому что я видел в некоторые моменты в ваших глазах, знаете, несогласие, в некоторых одобрение. Иногда даже вы как-то вот украдкой слезились.
2: Да, вообще стоит сказать об этом более широко, потому что когда человека волнует вопросы глобального масштаба, это, конечно, особый разговор, потому что человек в этом случае как бы уходит от решения своих индивидуальных, но у каждого свое назначение. Не стоит упускать из вида то, что человек, пришедший и изложивший нам суть дела, затронувший вопрос памятника Казахстану, единственного, пожалуй, в истории, это Арал, а, в общем-то, это, как бы сказать, реликтовые сооружения, рукотворные, в свою очередь, и также его рукотворно убрали.
1: То есть практически можно ли сравнить вот Арал с Байкалом?
2: Да, но здесь вопросы гинекологии стоят, конечно же, не на последнем месте. Потому что использование контрацептивов в ядерных, так сказать, вот этих зарядах, которые заложены были там и сям для произведения взрывов тут и там, они, конечно, повлияли серьезно на то, что женщины уже просто им и как бы и пользоваться уже всеми этими средствами, которые, в общем-то, для них предназначены, ни к чему. Из этого выводы какие можно сделать? Что вопрос, конечно, требует решения. Но такого ли доморощенного, кондового и домотканного? Сколько было выделено средств? Вот давайте попросим Каната рассказать более подробно с финансовой и политической точки зрения, что из себя представляют народы, населяющие ныне Казахстан, его степи, и те особенно поселения и племена, которые сейчас, зарывшись в песок, живут себе полуодичало и не знают, в общем-то, света белого не видят.
1: То есть, попросту говоря, находятся в полном отрыве от всяческой цивилизации, информации и так далее.
3: Яхши, скажу вам следующее. Дело в том, что Казахстан, моя родина, он проблемный изначально.
1: Это сложно с этим не согласиться.
3: Огромнейшие территории, которые истори привлекали внимание как монголо-татар, так и русских, и пуштунов.
1: А извините, Канат Жумаканович, я вот знаю, что татаро-монгол, они привлекали исключительно вот, ну, с точки зрения, скажем так, беспрепятственного быстрого проскока туда-сюда.
3: Потому... Да! С чем это связано? Вот. Еще Нуртаза Кожахметов в своей книге писал.
1: Я помню его замечательные стихи. Ты мой горный ручей, ты моя тюбетейка, я сейчас саблей своей зашищу. Да, ну я процитирую.
3: Неприятно.
2: Тебя, воробейка. Вот окончание такое там было.
1: Прям русская хорошая, да, воробейка, да.
3: Нет, там кабарга имелось в виду. Тебя кабарга.
1: Да. Кабарга — это кабарга.
2: У вас воробей, у нас
1: кабаргейка, дескать, защищают.
3: Да. Вот. Нет, я...
2: Они были связаны творческими узами.
3: Не
2: они
3: знаю,
2: пробегали...
3: Дело в том, что, конечно, вы сейчас скажете, что внешность казаха сродни татаро-монголу.
1: Нет.
3: Это так.
1: Нет.
3: Это так, любезный.
1: Нет.
3: Я изучал это.
2: Может, у нас вы нам есть подробно такое... расскажете о средствах какого-нибудь народного целительства. Как они, как
3: подождите,
2: люди из
3: подождите,
2: положения?
3: Какое целительство? У нас дети без анального отверстия рождаются, а вы про целительство.
2: Ну вот, например, существуют раввины, которые приводят
3: без порядок кишки.
2: У детей половые органы. А
3: да
2: вот
3: не в органах
2: дело. В Казахстане существуют определенные тоже ритуалы.
3: Органы на месте у нас. В Казахстане все органы на месте, половые.
1: А что же
2: а уши?
3: А вот с ушами сложнее у нас. О чем я, собственно, почему я сюда и пришел?
1: А потому вот что... это, вот я вижу, вот вы показываете вот эти фотографии, вот это вот,
3: да.
1: Вот ухо, оно вот,
3: вот... Вот вы думаете, в Баренцевом море. Не тут-то было. Не тут-то было. Понимаете? Все
2: не
3: намного сложнее.
2: Открыл, а Муса-Джалиль?
3: Муса-Джалиль — это татарский поэт, которого взяли в плен.
1: Ну вот он как раз писал, я помню, замечательное. «Возле горной реки я тебя обогрею, донесу я ведро до хижины твоей».
3: Нет, население Казахстана, о чем спрашивал меня уважаемый ученый московский, состоит на сегодняшний день из 63,5% казахов, русских порядка 10-15%.
1: Это,
3: по-моему, вы окно открыли.
1: Что я?
2: В Европу когда открыли, из 10%.
3: Раньше было много немцев у нас. Сейчас процентное отношение немцев снизилось до 2.
2: Да, видел.
3: Это остались те, у кого нет денег на выезд. Потому что все приличные немцы давно уехали.
1: А, извините, куда?
2: Ну, не на автобусе.
3: На этническую родину.
2: Всегда.
1: На автобусе.
2: Они до Алматы всегда на автобусе ездили.
3: Нет,
2: у кого денег не
3: нет,
2: стало,
3: от Семипалатинска до Алматы ехать намного дольше, чем от Семипалатинска, допустим, до Самары.
2: Да.
1: А в Самару-то...
2: А там-то Байконур рукой подать. Там очереди стоят гигантские, все в космос хотят.
3: А вот как вы думаете, в какой области находится Байконур?
2: В ближней области. В ближней.
3: Географически. Самой. Ну, вы географию-то любезную учили?
2: Я вам не любезный. Это вы у нас любезный гость. Так что тут, в общем-то, изложите как следует концепцию вашего
3: геополитического... Я задаю вам вопрос. Вы учили географию?
2: Так.
3: Вот вам карта. А вот станок.
2: У нас гость, по-моему, вообще из каких-то...
3: Нет, я хочу у вас спросить. Вот вы говорите, что, дескать, ближе. Нет, вот вы мне ответьте. Вы из географии-то на «ты»?
2: Это кому вопрос?
3: Так вот. Немцев стало меньше. Действительно, все меньше и меньше.
2: Да, после Второй мировой войны их действительно стало меньше.
3: Не, после Второй мировой войны немцев стало меньше всего-навсего на 2 миллиона.
1: Это вот после того, как был произведен отстрел. Так,
3: да. Ну и как часть приехала к нам. У нас
1: в
3: Казахстане
1: вот
3: на полигоне.
1: Вы сказали, приехал. На самом деле тут меня терпеть.
3: Привезли.
1: А хотели ли вот те немцы?
3: Не хотели. Угу. Это как мы. Вот ни одного казаха не спрашивали, хочет ли он, чтобы над его домом взорвалась водородная бомба.
1: Вот тут написано, кстати, уважаемый земляк, к нашему разговору.
3: Да,
1: из шерсти барана можно скатать кошму и сделать юрту. Лошадь может вести поклажу. Но же самым счастливым у нас считается год мыши. Подпись Роза Рымбаева. Такое письмо замечательное вам прислали.
3: Ну, я не думаю, что это Роза прислала мне письмо.
2: Ибо.
3: Да нет.
1: Ибо он, по-моему, в прошлом году уже живет, по-моему, в Швейцарии, да? Или...
3: Я не знаю, где живет Ибо. Я знаю, что в Зайсане-Алаколе.
1: Ага, так.
3: О Розе Рымбаевой ходят такие слухи, что до того, как она была певицей, она действительно, как вы правильно заметили, развалила овец. Ну, до этого она была пастушкой в русском вот в контексте.
1: В смысле, вы имеете в виду Розу?
3: Да.
1: Ну ладно, это не важно. Да? И скажите, вот и как же они все-таки лечились в дальнейшем, когда начали замечать какие-то нелады? Ведь, как говорится,
3: да
1: рыба гниет с головы, они. Человек начинает
3: кишечника. Я вот как раз хочу об этом и сказать, а меня постоянно одергивают. Никак они не лечились. Дело все в том, что чем страшна командно-административная система? Тем, что вот вы утром проснулись, или не проснулись, проснулись днем, вас ставят перед фактом, что, а то и не ставят, что вот сегодня в 14.00 или в 23.00 или в 8 утра будет то-то и то-то. Эксперимент это назывался. Назывался это эксперимент. Вы представляете, вы утром просыпаетесь.
1: К вам приходит... Кишмед, я скажу.
3: Да,
1: лежите,
3: да.
1: Лежите в кишме, подождите. Давайте...
3: Неважно, где вы
1: лежите.
3: Нет,
1: подождите, подождите. Приходит... Канат, вы так волнуетесь, я понимаю ваше волнение, но хотел все-таки как-то... Дело в том, что сама стилистика нашей программы подразумевает такую неторопливую, спокойную беседу. Мы как-то перескакиваем с одного на другого, что твоя коза. Вот скажите, да. Вот давайте по порядку. Вот лежит, значит...
3: Я.
1: Да, вот в маленькой кишме. В этот момент вы хотите сказать, что, значит, приходит кто-то, как положено ли, в кишму стучаться?
3: Или ну, достаточно... у нас обычай такой, что обычно вызывают соседа. То есть будет сосед.
1: Ага, а соседа кто будет?
3: А соседа обычно будет того человека в кишлаке, кто не спит.
1: Ага, понятно. И, то есть,
3: вот есть он... а тот уже должен вот, пойти по всем, своих, да, соседей, да.
1: То есть, вот,
3: и значит... довести, так сказать, решение последнему пленуму.
1: То есть спит, значит, вот,
3: до
1: скажем,
3: сих пор
1: канат
3: каждый
1: кишме.
3: Казах, значит, знает слово пленум.
1: Угу.
3: Вот. И даже я вам больше скажу, что на сегодняшний день в Казахстане одна из форм доведения до граждан решений или воли президента употребляется при доведении этого решения до ума слово пленум. Дескать, пленум постановил, пленум решил.
1: А иначе вот бесполезно.
3: Да, да. Ну, вы, конечно, это свяжете с тем, что экология плохая у нас, да?
1: Нет, это просто я, скорее всего, свяжу с тем, что забыли такой период как-то басмачества и прочее, когда, скажем, бай сказал.
3: В Казахстане есть... у нас басмачества не было.
1: А бай был у вас был? Бай?
3: Был.
1: Бай был. Знаешь, бай ушел, пришел пленум. Почему же память о бае как-то ушла, вот, генетически, вот, хотелось бы знать. Ведь,
3: ну, пленум, понимаете, бай — это понятно, бай плохой. Ведь еще есть такой казахский поэт, как Абай.
1: Да.
3: И не каждому подвергшемуся на себе влиянию атомной бомбы объяснишь, что в чем разница между Абай и бай. С одной стороны, абая уважают официальные органы, это в СССР так было, абай Кунабаев там, да? Ну, у нас так называется, вот абай — это, так сказать, ну, поэт народный, акын, абай, вот. То есть, и в то же время бай — это плохо.
1: Uh-huh.
3: Понимаете как? Вот, ну, представьте себе, вот,
4: ну, как президент... У нас, дурак-мурак. Правильно?
3: Мурак у нас не говорят.
4: Ну, у нас говорят так. Дурак,
3: а,
4: мурак.
3: У вас так говорят.
1: А, так же у них бай-абай.
4: Да, бай-абай.
3: Да. А, вот... Сложно. Дело в том, что когда у человека
1: отсутствует полуха... А тогда, получается, могут сказать
3: полуха.
1: Пленом, хреном или хрен, да, как тут?
4: Хреном,
3: могут,
4: хреном.
3: Могут,
1: ну,
3: могут.
1: Же, да.
4: А может, нам позвонит и какое-то новое предложит сочетание там? Я думаю, немало будет.
3: Нет, не надо, не надо. Дело в том, что казахская земля уже устала от испытаний. Если вы сейчас предложите новое испытание, меня не поймут мои сограждане. Они мне просто... они меня посылали в Москву за одним, и я привезу им вместо того, что хочу...
1: Планы новых испытаний.
3: Да, и как же они... Правильно вы заметили. И как же они меня воспримут?
1: Скажите, ну все-таки, вот интересная была тема. То есть, значит, родился вот этот баран на трех ногах с одним глазом.
3: Шестью.
1: Ой, да, прошу прощения, с шестью. Так, таким образом, вот это же происходит некое селекционирование.
3: Да ладно бы баран. Понимаете, когда рождается баран с двумя головами, это еще не страшно.
1: Так это даже очень вроде как...
3: Это вызывает некоторую положительную реакцию,
1: да,
3: в кишлаке. Ну, дело в том, что мусульманская религия, она основана на примерах. Пророк Мухаммад является основоположником определенных примеров. И все его действия, они, если с философской точки зрения подойти, они основаны на примере первенства. И естественно, что простой казах не может различить.
1: Дескать, где тушка, где голова.
3: Безусловно. И когда рожается в деревне... овечка о шести ножках, либо же о трех рожках.
1: Вот, кстати, извините, пришло тут послание вам.
3: Разница невелика.
1: Нет, нет, по очень серьезное послание. Канат Шумаканович, я лишаю вас гражданства. Подпись Назарбаев.
3: Отчество какое?
1: Тут без отчества. А отчество прислали какое? Жупанбаевич.
3: Это не тот. Наш президент, он независимый.
1: А, просто написано Назарбаев.
3: Так вот, что касаемо овец. Наиболее часто в районе поселка Караул, который наиболее близко находится в зоне от полигона, рождаются овцы, сейчас я просто статистические данные читаю, с тремя ногами и одним глазом.
1: То есть... А вот извините, пожалуйста, Канат Шумаканович, наши все радиослушатели вчетвером сейчас схватились за голову, воскликнули, где, дескать, находится глаз, это вот местоположение, вот, то есть оно как бы во лбу звезда.
3: Не, там же, где и обычный штатный глаз, но вот один из тех, который, их же два штатных глаза.
1: Да.
3: Вот, вот один из них отсутствует.
1: Угу.
3: То есть присутствует
1: три рога
3: один...
1: торчат.
3: Да.
1: Три рога,
3: да.
1: Один глаз.
3: Да.
1: Ну, причем получается, три рог одноглазый. Ну.
3: Да, спарринг с другим. То есть вот один вот тут вот, один вот здесь вот, а два не из одного. Или наоборот.
1: Вы на себе не показывайте. У нас в России примета дурная, знаете, на эту тему.
3: Ну, дело в том, что мне уже не грозит. Слава богу уж. Испытания завершились, слава богу. Мне непонятна ваша эмоциональная реакция.
1: Просто душно.
3: Может
1: здесь
3: быть,
1: немножко, знаете, жарко.
3: Что-то не то сказал. Мне сейчас 62 года. Вы меня тоже правильно поймите.
1: А, слушайте,
3: здоровья нет. Постоянно высокое давление. И у меня болит тело.
1: А я думал, вы на солнце так обуглились.
3: А глаза у меня вообще не видят. Поэтому вы как-то словами. Вы вот видите, у меня вот эти очки вот... крупные линзы в них стоят.
1: Да
3: вы,
1: я даже
3: пожалуйста...
1: не побоялся назвать микроскопами уж.
3: Держитесь в их фокусе.
4: Очень интересный вопрос, если возможно,
1: конечно,
4: я задам.
1: Конечно.
4: Вот как выходили из положения древние казахи вот с оптическими нарушениями? То есть вот это, мне кажется, очень интересно, если вы как этнограф и, в общем-то...
1: Ну, как Канат.
4: Да, как настоящий, так скажем, традиционный, в общем-то, специалист по этническим вопросам, ответить нам, вот как вот в эти времена, в те самые лютые времена, когда, в общем-то, зрячему-то прохода не было, а вот когда человек к старости слабел зрением, как они выходили из положения?
1: Ну, а как он охотился и вот в степи? Какие...
3: Дело в том, что казах как таковой, это современное название. Истори. Казахов ошибочно именовали киргиз-казаками.
1: Простите, киргиз?
3: И просто киргизами. Дело в том,
1: а
3: что...
1: А вот интересно,
3: древние...
1: вот кирзовые сапоги, они как-то связаны здесь?
3: Ну... Вы углубились.
1: Нет, ну просто дело в том, что у многих наших радиослушателей такие ассоциации возникали. Вот что Киргизия, Кирза. То есть я понимаю, что это может быть глупый вопрос, но не могли бы вот как-то рассеять эти сомнения? И вообще, что такое материал Кирза? Вот есть хромовые сапоги. Все-таки, с одной стороны, хром — это, насколько я знаю, химическое соединение. Тогда как Кирза и Киргизия, они как-то вот будьте осторожнее, да? Ну, а вот, может быть, если я вижу, что Канат Жумпакович, он несколько растерян. Андрей, вопрос к Андрею Орлову. Андрей,
3: да.
1: Насколько вы считаете вот связь между Кирзой и Киргизией?
3: Я считаю эту связь неуместной. Неуместной считаю.
1: Ну, Андрей Орлов как думает все-таки?
4: Ну, коль неуместно, надо уважать, в общем-то, нашего гостя. Может быть, это является для него вопросом интимным, и, может быть, мы отложим это до следующего раза. Хотя вы там, в общем-то, зарубки делаете вот на пульте.
1: Да,
4: сделайте
1: да.
4: По этому поводу парочку.
1: Записал.
3: Дело все в том, что казахи имеют очень сложную этническую историю.
1: А вот скажите, онучи, вот в которых вы сейчас пришли,
3: нет,
1: они как-то мне
3: это
1: напоминают...
3: Это русское. Дело в том, что, понимаете, Вот как у вас нет, говорят, простите, в Москве нас... смех смехом.
1: Нет, у нас...
3: У вас так
1: извините,
3: говорят.
1: Канат,
3: вот скажи... Нет,
1: канат,
3: нет, одну минуту. Дело в том,
1: канат,
3: что атомную бомбу
1: канат,
3: испытывали русские.
1: Канат, секунду, секунду. Я да. хочу что сказать. Дело в том, что у нас не онуч, у нас мёшты, гольфики у нас также есть.
3: Ну, у вас-то
1: сандали. А у вас вот это... Нет. О, онуч. Подождите, вот этот вот ваш вот... Вот сейчас национальная одежда. Кушак вот этот вот.
3: То есть кушак это украинская национальная одежда.
1: О, извините, Лена. Кокошник, значит.
3: У нас
1: перемещаешь. А, так вот... А, я... Слушайте, так они так у вас прям сливаются, что я... Скажите, изначально все-таки, вот исторически, откуда сложился такой у вас наряд? И когда их вот выгоняли, вот приезжали, ведь военные, они, насколько я знаю, были в одежде химзащиты, да? Вот, да. Они должны были казаться совершенно чуждыми вот вашему киргизскому, как это называли, населению, и вы должны были бечь просто оттуда от них. Бечь.
4: А почему их тогда так называли? Либо.
1: А вот непонятно почему. Почему, вот. Кстати, так называли?
4: Да,
1: вот.
4: Почему называли? Дикие киргизы да. или бешеные чечены. Почему тогда так называли? Все.
1: А, они ну, до революции.
4: Когда они приехали и взрывать собрались, все.
1: Ага, то есть это позже было.
3: Да. До революции. Извините, да. На территории Казахстана, моей родины, были такие государства, как государство Карахиндов и тому подобное. И на взгляд европейца очень сложно было отличить киргиза и казаха. Дело в том, что история повелось, что киргиз, разделение среднеазиатских народов исходило из таких составляющих, как адай, жапас, баюлы, житиру. Это основные, так сказать, этнографические роды, которые, ну, известны только ученым на сегодняшний день.
1: А вот те, кто родились под горой Диплы, они...
3: Тегелия.
1: Тегелия, да. Они к чему относятся? Вот вы, в частности.
3: Я казах.
1: А нет, да. А к Жуплею, вот ближе вы все-таки, или вот ко второму там написано, который...
4: Где на?
3: Я ближе к жапасам.
1: Ага. Ну, да.
3: Будьте здоровы, дело все да. в том, спасибо. Дело все в том, что вообще этническая окрашенность.
1: Извините, пожалуйста, вот вопрос пришел, я не могу его не зачитать. Канат Жупапаевич, когда у вас кончается московская регистрация? Подпись Лужков.
3: Я слышал.
1: Будьте здоровы.
3: О том, что, спасибо. У вас очень суровый мэр.
4: У нас вообще люди тоже суровые.
1: Да.
3: Люди у вас добрые. Недаром ни одного москвича нет среди испытателей советской атомной бомбы. Вот ведь вы мне скажите, как вот, который над японской
4: нет,
3: территорией
4: что?
3: Взрывал бомбу.
4: Два мальчугана вот прям пробрались.
3: Вот на которой на территории атомной бомбу взрывал на Нагасаки с Хиросимой. Два с ума сошли, об этом открыто писалось.
1: Это в смысле вы хотите сказать, что американские летчики с ума сошли?
3: Да.
1: Нет, там дело
3: а почему
1: было по-другому.
3: Ни один... Нет, их подождите, я читал литературу, ничего никуда.
1: Ой, кто писал нет, литературу? Нет. Гены писали. А я-то вам говорю, как правда было.
4: Похоже,
1: как
4: вам
1: было?
4: В депутаты нет, надо стремиться. Очень... Вы вместо того, чтобы овец спасти, там книги читаете у себя в степи.
3: Извините, я депутат Караульского райсовета.
4: Ага. Так вы не являетесь ярким представителем, как мы думали.
3: Ну, я тусклый
4: представитель. Мы же пришли сюда с Колчаном, пришли, так сказать. Это все сувениры, оказывается.
3: Нет, вы мне... Мы-то а думали, вы мне... Что... Нет, нет, вы мне ответьте, как есть. Почему... Советский, вот вы защищаете СССР, и Лужкова вашего из СССР, вы защищаете. Вот вы мне ответьте, почему? Почему в СССР, да, почему в СССР открыто публиковались сведения о том, что американский летчик, сбросивший атомные бомбы на Хиросиму, сошел с ума, а тот летчик советский, его фамилия Степанов, я знаю это. Почему открыто нигде не пишется, что он сошел с ума после того, как сбросил бомбу на поселок Караул термоядерный в 1953 году, 12 августа?
1: Вот вы мне ответьте. В 53-м, 12 августа.
4: У него ума не было, вот и не с чего было сходить.
3: Извините меня, ума не было. А летчик в советское время до управления...
4: Когда у вас регистрация заканчивается?
3: У меня нет регистрации, я нелегальный. Пускай сейчас сюда он сам приедет, я с ним поговорю.
1: Так скажите все-таки, хорошо, да. Вот изначально, вот вы как-то не ответили на вопрос, мы бы хотели углубиться все-таки, скажем так, в корень вот казахско-киргизско-узбекской культуры.
3: Это одно и то же, казахо-киргиз с СССР не разделялось. Я казах.
1: Простите, а вот паранча, паранжа, вот это одно и то же?
3: Нет, вот, это таджики.
1: А, хорошо, то
4: есть. А расскажите какие-нибудь маленькие хитрости ваших женщин.
3: Слушайте, я же вам не женщина. Если вы хотите слышать наши тонкости женщин, позовите женщины, позовите Розу Рымбаева или там это. Как там она? Ее позовите. Вообще, вы позвали меня, мужчина, я. Я же правозащитник.
4: Но вы права полигамов защищаете или как?
3: Что?
4: Права полигамов или моногамов.
1: Как вы относитесь к сексуальных меньшинств Казахстана или большинств?
4: Да, вот как вы относитесь к конституции семьи, одним словом? Вы там допускаете какой-то
3: У нас положено иметь 4 жены сейчас официально.
1: А вот многомужество оно как?
3: Нет. То есть у нас женщина, она... Я слышал, что у вас к женщинам относятся хорошо в Москве. Да. А у нас относятся плохо.
4: Дела со скотоложеством как обстоят.
1: Да, вот тоже это со скотоложеством. Ну, коров у вас это, короче.
3: У нас коров в Семипалатинской области коров очень мало. Есть только овцы. Потому что корова после того, как взорвали 462 на сегодняшний день, вот могу вам сказать четко, 462 атомные бомбы той или иной мощности. У нас коровы не живут. У нас живут овцы. Почему? Потому что овца может есть
1: что
3: все, что хочешь. Да.
1: Уважаемый канад, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в республике обычай красть невест? И вообще, что? Хотелось бы услышать какую-нибудь коротенькую этническую легенду с уважением, девушка мила.
3: Какую вам?
1: Ну, женщин крадут у вас?
3: Крадут. Но, вы понимаете, в последнее время стали красть... Меньше. Дело в том, что вообще на востоке, что за небо без луны? На востоке, что за день без чайханы? Да, значит, как у нас происходит? Нет такого несанкционированного покрада, как вы думаете? Нет. То есть каждый украд жены, покрад вернее, он так или иначе согласовывается с родственниками, более того, с родителями. Поэтому в том контексте, в котором я услышал вопрос, я на него не могу ответить твердо. Ну, конечно, если невеста захочет, чтобы ее украли, она этого может добиться. Механизм следующий. Все достаточно грустно. Нет, конечно, не так грустно, как в 61-м году, 10 сентября. Тогда было намного грустнее. Тогда взорвали 2-мегатонную водородную бомбу. Об этом никто не знает. Я вот сейчас первый раз об этом вам говорю. Да, ну что же касается...
1: А, в смысле, где? Прям в Алма-Ате или в окрест?
3: Нет. На горе.
1: На горе, вот на горе Дегиган.
3: В районе реки Шаган.
1: Шаган,
3: взорвали, да.
1: И что
3: причем
1: там,
3: местное население не известили.
1: А взорвали, правда, снаружи или под землей? Я слышал, ну, модно это под землей.
3: Под землей стали взрывать 63-го года.
1: А, то есть вот то, что взорвали, вы говорите, водородную, да?
3: Угу.
1: Ну, это еще не страшно.
3: Да это, по-моему, самое страшное, что на сегодняшний день есть. Страшнее-то нет.
1: И что получилось в результате с Саулом?
3: Саулом? Сейчас я вам приведу документальные данные. Всего в ауле... Ну, это не то чтобы аул. Это поселок был. То есть поселок городского типа. Его название засекреченное, он назывался Москва-700.
1: А чем там занимались люди? Вот они жили, промышленность там или скот?
3: А люди не знали, что они называются Москва-700. Люди занимались тем, что они делают. Там стояла войсковая часть. Это Абайский район Семипалатинской области. И моя знакомая, ее звали Раш. Она умерла, к
1: слову. Дженнифер ее звали, а фамилия Раш, да?
3: Имя Раш у нее.
1: Ага.
3: Фамилия у нее Байтпаева была.
1: Угу. Ну, понятно, то есть ей было уже, по-моему, в то время под 68 лет. То есть,
3: Нет, ей было 44 года.
1: А, ну, понятно, да.
3: Да, да. Когда умерла, действительно, ей было 68, вы правы.
1: Да.
3: Вот, молодая совсем. Дело все в том, что Саржал этот поселок назывался. Официальное название его Саржал.
1: То есть Москва 700, он же Саржал.
3: Да, да. Ну, дело в том, что, понимаете, в паспорте, естественно, ставили место пропи. Вот меня спрашивают, как вы тут с паспортной системой. У меня в паспорте стоит место жительства Москва 500.
1: А вы 500 подтерли, да?
3: Нет, я ничего не подтирал.
1: Подтерли, да я, давай, да ладно, да канат. Ну, скажите по-канадски, честно, ну подтерли.
3: Нет. Да дело ладно. В том, что московская милиция не понимает такое. Ага. Город Москва 500, она не знает, что это такое.
1: Понятно.
3: А я вам скажу честно, что Москва 500 это поселок городского типа Долон.
1: Долон.
3: Да.
1: Я все-таки записываю.
3: До 91 года там размещалась база стратегических бомбардировщиков. Угу. Ту-95.
1: То есть практически это то же самое, что космонавтика, уже мы близимся.
3: Да. А вот вы думаете, что космонавтика Байконур? Официально на картах Советского Союза Байконур располагается в какой области, я вас спрошу?
1: Немножко северней.
3: Вот вам. Много южнее.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Нонсенс.
1: Нет, смотря откуда смотреть. Если вот я сейчас сижу относительно меня, севернее,
3: да что значит откуда смотреть? Откройте карту в конце концов. Что вы? О-о-о. Я вам уже картами забросал весь ваш пульт.
1: Ну дайте.
3: А вы все на них дайте. Не смотрите. Одну минутку, надо разложить ее в нужном для вас контексте.
1: Давайте.
3: Нет, минутку.
1: Надо было ее изначально приклеить вот.
3: Не ту достал карту.
1: Да давайте любую.
3: А, это любую?
1: Да.
3: А как вы... А, вот.
1: Кстати, играют ли у вас там в картишки?
3: Играют.
1: Ну-ка, так, посмотрим.
3: Ага, ПРА, то есть вы у нас говорите, игра значит... национальная ПРА.
1: Итак,
3: я национальная создавца. Казахская игра ПРА называется.
1: Угу. Илецк, Чингельда. О, Чингельда, помню, в Чингельде знатные шашлыки в свое время делали на станции.
3: Вообще в Казахстане шашлык это... Это да, это вы верно заметили. В Москве, конечно, вы такой шашлык никогда не сможете съесть.
1: Безусловно.
3: Но вы понимаете, в последнее время у нас стало опасно есть, потому что в связи вот,
1: я знаю
3: морала,
1: о случаях массового отравления в да, Тургайской дыре.
3: Правильно. Вот вы верно заметили. Дело все заключается-то в чем? Что с момента иссыхания Аральского моря, попросту говоря, Арала, наступила очень сомнительная ситуация. Дело в том, что те земли, которые образовывали дно Арала, они иссохли. И сверху их образовалась 5-7-сантиметровая соляная толща. Не побоюсь этого слова, толща. И эта толща весенними суховеями выносится и распространяется по обширной территории. И еще в годы Советского Союза замечалось, что соляные бури доходили до Белоруссии, Украины, Литвы. Ну, теперь вы можете сказать, что, дескать, Литва — это не наша территория, пошли они там, куда эти литовцы хотите. Конечно, это так. Я с вами совершенно согласен, потому что для нас, для казахов, ничего хорошего литовцы не сделали. Они сделали только плохое.
1: Что же, например? Вот?
3: Дело в том, что...
1: Возьмите, я там раскрасил карту.
3: Спасибо.
1: Фломастерами.
3: Литовцы завезли к нам казарку. Это жук.
1: А, извините, пожалуйста, извините, Канат Жумаканович, вот это было как бы специальные версии или биоошибка, то есть случайность?
3: Биоошибка. Им заказали. Дело в том, что, понимаете, вы помните, тогда вот этот СССР был, были абсурдные ситуации, совершенно абсурдные ситуации. Мы, казахи, гнали своих коров в Вильнюс для того, чтобы из Вильнюса к нам пришла тушенка.
1: Да-да-да-да.
3: Это было в масштабах страны, то считалось туда, это рентабельно. Да. Вы представляете, да. 6 тысяч километров гнать эшелоны с козами, которые идут туда, а потом оттуда обратно 6 тысяч километров для того, чтобы к нам пришла тушенка. Это нонсенс.
1: То есть их не возили, а своим ходом.
3: Своим ходом, естественно.
1: Нет, но с другой стороны, а топливо тратить? У вас же сейчас нету ни грузовых автомобилей.
3: Нету.
1: Ни вообще. Вот практически женщины ездят на тракторах.
3: У нас чистая сейчас экология. Какие трактора? Помилуйте.
1: Вот, и козы,
3: батенька,
1: ходят табуном пешком.
3: Какие козы? У нас только овцы.
1: А, да, извините, извините.
3: И едят они радиоактивные корма, потому что стронций-90 не выводится. Понимаете?
1: Нет.
3: Ну как нет?
1: Откуда он же взялся?
3: Я вам скажу так. Если бы в один кружок собралось 10 разнонациональных пастухов, ковбоев или гаучо, казахский чабан был бы совершенно неприметен среди них. Такой вот мы народ, казахи, невысовывающийся.

0: И для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю, что у нас в гостях правозащитник из Казахстана Канат Жумаканович Шетпис и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, ну, собственно, о степях Казахстана, о истории, о нынешнем состоянии данной местности и так далее и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, Канат, вот много очень приходит вопросов разных каких-то к вам. Значит, вот вопрос к Канату Жупановичу. Когда я служил в армии, в нашей роте было 20 казахов. У них всех фамилии кончались на Фаев. Чем объясняется происхождение вашей фамилии? Почему половина казахов не была ростом по грудь? Чем объяснить этот феномен? Спрашивает некто Базрозов.
1: Ну, я могу сказать, что насчет Фаев это не прав, радиослушатель. Что же касается роста, действительно, видимо, наш радиослушатель служил в середине 80-х годов в армии, ну, может быть, ближе к концу. И как раз тогда ярчайшим образом проявились те мощнейшие испытания, которые выпали на нелегкую судьбу казахского народа, начиная с 53-го. Вернее, вру, с 49 по 63 год. Это были атмосферные взрывы. И более того, подземные ядерные взрывы продолжались вплоть до 91 года, то есть до распада Советского Союза, которым мы с вами родились. И вы не можете это отрицать. Так, например, последнее зарегистрированное мною ядерное испытание. Дело в том, что я слег в больницу от воспаления легких. Мною датируется 27 декабря 89 года. Я могу назвать и мощность, и координаты этого взрыва. Но я не думаю, что это будет интересно.
2: Да.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Да, ну и что касается дальнейших, в общем-то, вот ваших путешествий по степям Казахстана.
1: Ну,
0: вот хотелось бы все-таки знать, значит, их собрали всех. Вначале пришли вот эти самые, увезли, привезли, значит, дали водки, денег не дали. В дальнейшем-то каковы были?
1: Вот, вы имеете в виду Исабекова, да?
0: Исабекова, сестру ее.
1: Да. Вы понимаете, чем ужасна была советская система? Она шла по стопам американской. Ведь, как сейчас стало известно, секрет атомного оружия был раскрыт отнюдь не Игорем Васильевичем Курчатовым, а был украден. И у граждан Соединенных Штатов. Это широко известный факт. И до сих пор в печати муссируются какие-то сведения о том, что так или иначе были атомные секреты были выкрадены из американских закромов. Вы не можете спорить с этим. Это известный факт. Так вот, пагубность тенденции к выкрадению, к выкрадыванию, вернее, секретов Америки заключается и в том, что мы, я имею в виду ученых СССР, пошли по тому пути, что и основные испытания этого смертоносного оружие, которое поставило нас на грань самоубийства, производились на тех же, как у вас в Москве говорят, узкоглазых. Ну, что там греха таить? Да, я вижу ваш взгляд, я вижу, как вы на меня смотрите, и вот этот ваш, как его, фамилия?
0: Ну, он вышел сейчас.
1: Да, неважно, как его фамилия. Я видел, как он на меня смотрел. Это все последствия этой цепочки фактов. Он же родился после первого испытания атомной бомбы.
0: Ну, видимо, так? Видимо, да.
1: Я думаю, да. Поэтому разрез моих глаз, он истинный от природы.
0: Безусловно, чтобы ты сорок вот он не засыпался.
1: Да. Я вам все-таки хочу докончить свою мысль. Вы понимаете, вот это пагубное перенятие с Запада всего, что у них есть, хорошего ли, плохого. Вот вы посмотрите, что сейчас творится на ваших московских телеэкранах. Да это же ужас, ужас. Это просто такое, что у нас по алматинскому телевидению даже не идет в ночное время. Это же просто нет слов у меня.
0: Ну, вы вроде как, я понял изначально...
1: Я, конечно, правозащитник.
0: Да, и вроде как не любитель вот цивилизации, цивилизованного мира, а тут вдруг вот вы заговорили о телевидении. Меня бы все-таки интересует более сказать, вот степь, там это вот углубление туда.
1: Я
0: вот
1: хотел сказать вам, что присутствует параллель. Понимаете, параллель.
0: Перпендикуляр тоже. Ну.
1: Да, но это другое, это другое. Нет, я сейчас говорю о параллели. То есть, понимаете, мы берем с Запада, начиная с того, как мы у них сляпали наш мощнейший бомбардировщик под названием Ту-4. Ведь всего-навсего достаточно было Иосифу Виссарионовичу Сталину угнать мощнейший американский самолет. Он смекетил, как у вас говорят, у русских. Смекетил. Что на тот момент этот самолет является непобедимым. Такого самолета нет ни у кого в мире. И если бы фюрер напал бы на нас в 45-м, мы бы, я имею в виду казахов, мы бы раздавили бы. Вот так вот его взяли бы и раздавили.
0: Фюрера.
1: Да двух бы фюреров раздавили.
0: А, понятно.
1: Вот. Поэтому пошла пагубная привычка. Вот кончилась война. А почему кончилась война? Вообще, подождите, давайте, время-то есть, да?
0: Да.
1: Давайте исторически взглянем на контекст. Вот посмотрите, что такое была Россия, СССР. СССРы, как говорится у вас, да, в деревнях, рязанщина. СССРы. Вот ваши СССРы, мы казахи, вот, ну, мы, короче, случайно туда попали. Вот.
0: В СССРы.
1: Да. Так вот, что это такое, ваша была страна? Это было что? Вот что-то думали, вдруг началась Вторая мировая война. Сами хотели на них напасть, как сейчас говорят все, да, там, эти империалисты. Но не напали. Не получилось напасть. Ладно. Не получилось, давай, значит, отбиваться. Всех наших кислачных, сам мешлачных забрали... туда в бой. Представляете себе, он там две овцы пас, один волк нападет, он от него, у него два патрона в этом стволе, он его берданул, значит, с патрона с этого подбил, а его на войну, на фронт. Хе. Что захотели, чтобы он вам фюрера в раз разбил? Фюрер-то подготовленный, фюрер-то. У него же, извините, танки. Как у вас говорили? У него же танки! У фюрера-то. Вот. А мы с ним, значит, давай с берданом на танк. Естественно, первые 3 года война как шла? Да вот как вот этот компьютер.
0: Вот это его это в розетку, не компьютер, не... это кондиционер у нас.
1: Ну, неважно. Без розетки все равно не работает. А. Вот. И так...

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Канат Жумакан Виджетпис, который сейчас вот отошел, угощается, казахский правозащитник и оппозитолог Андрей Орлов, с которым мы сейчас пока и продолжим нашу беседу. Ну, ты знаешь, меня, честно говоря, очень многое вот в словах Каната вообще насторожилось, и как-то хотелось бы развить эту обстановку. Мне, например, почему-то кажется, что он немножко утрирует ситуацию, поскольку вот ведь существует же понятие «солнечный Казахстан», «солнечная Калмыкия», «улыбчивая танцующая Бурятия», наконец, да? Или да. «Косячковатый Узбекистан». Вот всегда вот эти...
1: А мне думается, это какой-нибудь...

0: некий такой, это может быть с моей стороны будет наглость, но это некий лубочный представитель вот выборного как бы от республиканец. То есть вот, например, есть же там, например, представитель какого-нибудь солнечного или заснеженного края, который очень хорошо исполняет песню народную и является как бы певцом своей родины страны. Многое, конечно, было укрыто в соответствии с его национальными традициями. Наверное, много было недосказано. У них в почете и уважении, например, власть. И всегда почитались баи и так далее. Но, следует сказать, проводились параллельные исследования. Не все так гладко и хорошо, как излагал Канат. Вот. И мне думается, что пора бы затронуть эту тему более, как бы сказать, по-нашему.
1: С исторической точки зрения, да. И более научно.
0: Исторически все это развивалось совершенно по-другому. То есть...
1: Я предлагаю все-таки начать тебе вот рассказ, все-таки проследить вот эту связь между киргизами, кирзой. Поскольку мне кажется, что это непростая игра слов. И во многих справочниках мы видим, что и на сам Канат, он признался, что казахов как-то раньше путали, называли киргизами. И очень много стояло, так дислоцировалось повсюду. Я помню, там, когда вот прием в пионеры, то везут туда, где они дислоцируются. И первая ассоциация — это что? Это значит широкие галифе на кривых ножках. И вот кирзачи. То есть вот само слово кирзач, киржач, это все-таки не пустая игра слов.
0: Кижмарь.
1: Да, да, да. Да,
0: все,
1: вот,
0: все, что касается наки, сегодня затронуто. Потому что, в общем-то, из-за своего слабоумия мы ведем передачу, уже многолетняя наша рубрика «Энциклопедия каждому в дом», мы, в общем-то, по страничке открываем и продолжаем в том же духе. Да. Собственно, да, для как бы демонстрации, что ли, вот, возможности, что все могут, даже дети умалишенные и слабоумные, могут как бы выступать от лица в общем-то, или в лице вполне полноценных людей. И в данном случае энциклопедия была открыта на букве «К». Так ее и не закрыли. Я думаю, кирза...
1: там была закладка. Она была, конечно, закрыта и вставлена. Просто другое дело, что выделялась, поскольку за ней были найдены, в общем-то, санитарные повязки всеразличные, которые мешали ей внедриться вот в ряды своих стройных товарок. Это тут часто бывает. А то, что попалась под руки именно она, и закладка, это была тоже, кстати, вот вы ее не трогайте лучше. Пусть она так и будет, потому что, может быть, сейчас проходит букву «К» просто, а вы переложите, и они снова будут «Б» проходить. Это вообще нам невыгодно, потому что занимаются помещения, огромные площади, ходят люди, они тут дышат, потеют сейчас лето, и остаются на стенах сальные пятна, потому что вы, наверное, заметили, что в моменты наиболее таких сильных волнений они жмутся к стенам. То есть они стоят у стен, либо делают вид, что что-то читают, либо они действительно читают, но в любом случае в момент от их отхода от стены мы обнаружим сальные пятна желтого цвета вот на том месте, где находились их лопатки. И то, что вы думали, что это украшение, дескать, и так прыгает, это на самом деле они все были разного роста попросту.
0: Да, ты не находишь вообще, поднимая вот и приглашая таких гостей, вот как бы из отдаленных уголков бывшей Российской империи, мы как бы частично затрагиваем вопрос, довольно-таки щепетильный, связанный с каким-то национальными вопросами, хотя все мы здесь космополиты в какой-то степени, вот. Да. Но, с другой стороны, могут же, в общем-то, придраться, особенно вот почитатели вот этой теории червячного и вот этого метаморфоза, который, в общем-то, придерживается концепции того, что человек развивался все-таки от двух к одному, то есть было все-таки не от Адама, потом Евы и так далее, а то есть наоборот, была куча народу, они там собрались, передрались все, перегрызлись, остался один, скитался он по степи И вот пришел к нам сегодня в гости, с чем мы его, в общем-то, и приняли с распростертыми объятиями. Но, с другой стороны, вот получится опять же, что компилируем, как бы, выборочно происходит как бы беседа у нас.
1: Селекция своего рода, но то селекция вызова.
0: Да.
1: Но, с другой стороны, понимаешь, что вот он же пришел как канат, как победитель среди себя подобных. Мы в данном случае он пробился, то есть происходит тут... Я, конечно, не хочу сказать, что где-то там не живет более
0: достойно. Откроешь ли ты секрет, что поставляют тебе их? Поставляют.
1: Безусловно, но проходят они же многочисленные тесты. Во-первых, ты сам знаешь, что чтобы сюда проникнуть, нужно пройти определенную полосу препятствий, и желающих очень много, многие не доходят до половины.
0: Да, на биохимию сдать потом.
1: Безусловно, полностью сдаются все анализы, проходится проверка у стоматолога, естественно, контрастный снимок пищевода, и не каждый может проглотить эту меловую массу, причем не каждый знает, откуда она соскребается, это все факт.
0: И многие вообще себе представляют студии как нечто такое, составленными автографами, а-ля как-то вот на Таганке там где-то или еще, а у нас же, в общем-то, все
1: как-то
0: по лабораторному. Каждый оставляет, что принес внутри, и потому что нельзя не оставить. После часа другого условия-то неподходящие. Мы до сих пор ютимся здесь в этих условиях.
1: Да, да,
0: ну, пока там, в общем-то, кто-то
1: жирует
0: во благе,
1: в апартаментах,
0: да,
1: попросту. Это, понимаешь, вот меня немножко затронула та тема, что, дескать, нас могут упрекнуть в каком-то таком, ну, своего рода геноциде, да, вот что мы, дескать. Но, с другой стороны, вот представь себе, что канат бы не пришел. В таком случае ты не находишь, что могла бы начаться волна таких жестких волнений, в том смысле, что, дескать, почему вы не позвали вот именно Жетписа. Ведь очень многие, они же как, они обижаются, они держат внутри себя даже. Ну, они не говорят, что, дескать, нас не зовут. Естественно, они так не говорят, но они это чувствуют. Эта энергия, которая называется «нас не зовут», сокращенно ННЗ, она копится во многих, и в результате может как-то перерасти все это в мощный энергетический выплеск. Неизвестно, кстати, происхождение. Это не демонстрации, где вот они ходят, трутся сексуально, получают удовольствие, или там, это тебе не на рельсах сидеть, это просто их же не звали. И
0: да,
1: это тоже негативная сила. Как мы можем, то есть мы таким образом, то ли мы работаем как вот разряжающий субстанция, разряжающий вот этот конденсатор, либо нам остается просто ждать и как-то строить вот эту стенку, об которую вот этот выплеск должен споткнуться. Их же очень много в разных концах. Ты вот заметь, вот сейчас вот в окно выглядывал, ты посмотри, сколько их. И всех не зовут. А ведь есть те, которым еще и не звонят.
0: Но многих поставляют просто.
1: Ну, а как иначе быть?
0: Иначе просто лишимся и того, и другого, и третьего.
1: Вот, безусловно. Хорошо, что хотя бы вот это все-таки мужской представитель мужской половины, потому что бывают, что они приходят и пытаются тут соблазнить, и еще хуже, когда они пытаются разыграть, например, там... Ну, какие-то вот роды. Ну, ты помнишь тот случай, когда вот на этом столе она пыталась...
0: Да, был дело. Причем это как мода в свое время повелась в самолетах, там, находясь на как бы дипломатической территории того или иного государства, там, как бы угрожать родами. Здесь тоже, в общем-то, прибегая к таким ситуациям.
1: Это разные способы войти в историю. Дескать, я родила на радио «Эхо Москвы», к примеру, она говорит прямо в студии, да, а он там или она вот что родится, оно потом будет говорить: я родился, вот, ну, как-то заметил, вот канат, он говорит, я родился там из-под горы Дегилен, к примеру, да?
0: Вот, а почему уже... ты все часто употребляешь вот «Эхо Москвы»? Почему она тебе больше нравится, что ли?
1: Мне кажется,
0: наша радиостанция ничем не хуже, чем «Эхо Москвы».
1: Нет, ну, естественно, ну, просто как-то «Эхо Москвы», она уважаемая, а мы-то вроде как еще только начали вещание, и как-то я стараюсь, ну... Ты думаешь, не стоит так по таким подобострастным быть?
0: Да, я думаю, не стоит.
1: Ну, вообще, да, упоминать вообще... другие радиостанции, конечно, нельзя. Ну, хорошо, предположим, она вот на нашем, на РБЖ родила. И, дескать, вот оно, что, что родилось, потом же всю жизнь будет говорить, я родилась там прямо в студии РБЖ, радио беременных женщин, к примеру. Да. Вот, и получается, таким образом, попытка увековечить себя... Вот, ну почему вот люди, например, вот кто-то там, например, вот он взял, построил это памятник, да, тут на реке, вот, увековечил, да, но это же не увековечил его, вот, потому что сегодня он стоит, завтра его просто растащат на коронке, его, его не
0: я
1: будет.
0: Я хочу сказать, да. Вот что-то в тебе есть харизматическое, почему вот женщины прям так и прут, и именно вот на РБЖ к тебе, вот, никуда бы то ни было, и, собственно, само название станции пошло уже от противного. То есть противно стало, когда они, где попало, рожали в, не в каких-то условиях. Стали приходить. Приходя, оставляли кое-что нам. Из этого родилось, в общем-то, вот вам краткая вся предыстория, кто не в курсе, что он слушает. Вот. А все потомство, оно названо по имени наших гостей. Там есть и канаты, и кто... У нас масса людей был, которые, в общем-то, обладают уникальными именами. Я думаю, что в дальнейшем история, конечно, сложится таким образом, что эти люди, они будут объединены общим чем-то, общим. У нас существует здесь определенное облучение, которое влияет на некоторые стволовые структуры головного мозга, которые впоследствии как бы кодируют. Кодируясь, они приобретают такое слегка какое-то задумчивое выражение лица. Они могут, в общем-то, позировать хорошо, потому как впадают в кататоническое состояние и могут часами буквально стоять, производя впечатление некого памятника.
1: Даже аристократизм тут определенный присутствует, как вот заметили многие художники, которые тут они приходят, ищут натуру, они говорят, что есть элемент аристократизма в них.
0: Да.
1: Кстати, вот ты сказал, что, дескать, стало, ну, надоело, что они повсюду, там всям вот происходят эти роды всякие, да?
0: Да.
1: А вот вчера тут была, значит, демонстрация, что, дескать, вы всех взяли под свое крыло, под свою крышу, и получается, что лишили нас каких-то, ну, скажем так, визуальных развлечений, поскольку раньше этот контакт с рожающими, он, ну, как-то хоть немножко людей отвлекал, резвил. И они требуют сейчас, чтобы опять это все выплеснулось, вот это куда попало, и происходило все как в старе, дескать, вы говорите, хотя
0: бы... А куда попало, это вот внизу здесь был какой-то гастроном такого старорежимного вида со стеклянными огромными окнами, и вот там в проемах это там была натолкана ват какая-то, вот с Нового года ее не убирали, она там, значит, определенным каким-то, в общем, создавала условия благоприятные.
1: А там вот... еще это полинный пух был, то что от момента нереста туана металла, поскольку
0: да,
1: там...
0: и, собственно, роженицы, они, в общем-то, уже руководствуясь какими-то сверхчеловеческими чувствами, даже, можно сказать, нечеловеческим, стремились к гнездованию и гнездились вот в этих междурамных проемах. Конечно, все визуально создавало прекрасное впечатление натурализации, как бы вот близость, контакт природой, с нашей, в общем-то...
1: Ну что пчелы практически. Это же можно было назвать даже таким вот каким-то ульем, что ли. Ну,
0: да, роились.
1: Роились.
0: Да. Были свои тут трутни, шершни были. Так все это возня, такое, в общем, движение происходило.
1: Причем круглосуточно это было, потому что они им подносили, бывало, и утром подносили, и вечером, и те иногда делали какие-то вылазки свои, вот, но они старались в основном, когда смеркалось. Вот до смеркалось они все-таки роились, а вот после смеркалось у них начинались робкие вылазки. Причем, что меня удивило, вот ты помнишь, что вылазки эти предпринимались как правило, которые вот только что. Те, которые уже не раз, к примеру, и только что, они продолжали роиться и после сумерек. А вот которые только что, вот они вот как-то проявляли некоторую неосторожность. Могли даже до сумерек, вот еще не смеркается, они уже делают вылазки. Часто, в общем-то, их и закатывали. Просто да. Совершенно случайно.
0: Да. И потом вот этот натурализм, он снабжал, в общем-то, потомство определенными такими свойствами, в общем-то, близким к природе. Они... в общем-то, были неконтролируемые, часто, в общем-то, соглашались на все, что угодно. То есть, в частности, они становились крупными учеными, депутатами, потом всегда в политику стремились. Так что у нас фактически представлены все наши люди сейчас во власти и в культуре, в общем-то, все наши последователи вот эти вот из междуравного пространства.
1: Но ведь что странно и что несколько даже страшно, что многих из них, вот несмотря на то, что они уже вроде бы добились, уже ушли, отроились, да, уже прошли через РБЖ, вышли в какие-то там, скажем, властные структуры, так их назовем, да. Мы порой вот нет-нет, да так шутя-то заглянем вот в эти закоулки, обнаружим их там, то есть где-то что-то ведь их влечет опять туда. Это, видимо, природное естество или, скорее всего, географическая привязанность. Вот это, как ты считаешь?
0: Я полагаю, что есть видовое некоторое подразделение. То есть до сих пор некоторые отложенные, вот, особенно, как бы сказать, вот, происхождение как бы антропоморфного или, можно сказать, вот, овоцитарного. То есть вот те, которые яйцекладущие среди них попадались, и довольно-таки часто яйцекладущие были. Яйцекладущие. И плод, конечно, он содержался более долгое время, чем живородящие. Живородящие, они там, в общем-то, как бы буквально там за какой-то короткий период времени они уже становились на ноги, начинали ползать там и постепенно даже как бы расползались и оставляли так свои пенаты. А вот яйцекладущие, они вот относятся к определенной категории. Это, в общем-то, наш резерв, который до сих пор, в общем-то, еще содержится, ну, можно сказать, еще в преднатальном состоянии. Они еще тюк-тюк, иной раз так вот послушаешь, они там в гнездах своих.
1: Но постоянно устраиваются, да. И производят возню какую-то. То есть, да, например, да, они, да, могут перевешивать какой-то ковер со стены на стену у себя постоянно, не потому что там благоустройство, а вот такая тяга к постоянным переменам внутри.
0: Или попытка... Ковроткачество есть еще,
1: да,
0: такое.
1: Да, то есть, вот, когда них... ковроткачество, да. Раскорлупление вот постоянное.
0: Да, и шелкопрядная какая-то. Вот есть что-то усвоенное, ведь пошло же от некоторых вообще из глубоких мест. Вот, например, где было развито, например, ремесло, скажем, например, глинобитное, вот это вот, например, мастерство. Берут глину, это бьют ее. Из этого что-то, глядишь, адамово ребро как бы из глины, да, получалось. Это же легенда гласит о том, их поэтому брали, вот их тоже, в общем-то, они связаны как-то с этой самой, с глиной. Есть были вот где... Например, текстильное производство было как бы в ходу. Там тоже, в общем-то, как бы так они с мешочным делом тоже связаны.
1: Мешковина, половики, в частности.
0: Вот, да, причем, можно сказать, они как бы вписались в этот в гео, вот эту вот в обстановку городскую и очень-очень хорошо ассимилировались.
1: А
0: и
1: я сейчас, извини, пожалуйста. Да. Я могу сказать, почему они вписались вот там, где было текстиль и прядство, да, то есть вот как раз глиномесильщики, они как-то остались вне, они так остались вот такими дикими ремесленниками, а вот те, кто ткал, да, вот эти половики, да, то практически они же первые начали прикрывать чакры, что было неотъемлемым условием существования в городе. А те, которые били глину, они, в общем-то, обмазывались в основном ей от паразитов, и, то есть использовали ее чисто, ну, чисто вот с медицинской точки зрения и с какой-то, может быть, с точки зрения гигиены. Что целиком не воспринимали вот, как мы их называем, предильщики, текстильщики.
0: Да. Я хочу сказать, что главное оставаться самим собой. Если вы обижаетесь, обижайтесь. Если вам стыдно, стыдитесь. Если вам страшно, то бойтесь. Вот. И нечего тут, в общем-то, сочинять, что-нибудь придумывать там, вот, а то появляются среди нас герои, которые начинают от страха такого вытворять, что потом за ними убирать долго приходится.
1: Не только за ними, а то они пугают еще и окружающих.
0: Они окружающих пугают.
1: Они сообща это делают.
0: Вот. Ну, сам... Это болезнь детская.
1: Вот эта детская болезнь, когда она начинает быть свойственна целому коллективу, это же какой вообще урон экологии, какой урон вот окружающей среде?
0: Большинство, конечно, они якобы наносят, но рисуют и пишут в подъездах от страха. Они, да, в общем-то, не могут перенести вот это бремя, вот это одиночество, как бы не перенесенного вот этого. Они поэтому пишут, пытаются записать. Вот он пишет о себе, пишет о своих близких. Но он старается писать, изложить. Пока что у него получается... Ну, 3-5 букв, ну, не более того, иногда словосочетание, но большей частью, конечно, он находит выход в этом. Он пишет, и ему не надо городить там памятник. Это уже какая-то совершенно формальная культура. Это вот высекать, там пригласить итальянца, выкопать посреди площади целые карьеры и застроить его какими-то помпезными, идиотскими абсолютно магазинами, или, бутиками, например, туда, которые, в которых будет продаваться вещь, которая заранее никому не нужна. То есть один привозит ее, продает, другой же
1: не покупает ее.
0: Да, и не покупает.
1: Но
0: да,
1: я, в общем, стелит, куда они заселяются,
0: круговорот дерьма в природе, да.
1: А вот послушай, что касается ветвеломов вообще, вот это же мы тоже часто, наверное, замечаем. То есть...
0: Но это ничего по сравнению с сукомяк, как сучи, когда мнут и ломают.
1: Мнут сучи, да.
0: Да.
1: То есть, ну, нет, ну, веткастость, она понятна, как, что твоя трава, тем не менее. Но их же это гораздо более распространены ветколомы, чем суколомы. Они же...
0: Я затронул вопрос.
1: Ведь суколом — это все-таки это действие.
0: Древо жизни.
1: Да.
0: Поросшее уже... вообще. Вот. Сверху донизу поросшее. Оно, правда...
1: А веткастка — это что? Это же попросту стрижка. То есть, что пудели постричь, вот веткалу сделать.
0: Да.
1: Ну,
0: это
1: да, как,
0: лист,
1: как
0: лист благополучия и благоденствия на нем произрастает. Но появляется червячок, который в свое время из дупла вылазит. Лезет он по этому сучку и ждет, когда встретится ему на пути такой вот листочек, жирненький и сочненький, чтобы его как бы придавить. Ну, складывается все, идет к тому, что не может человек разобраться в своих, в общем-то, в том, что ему дала природа. Поэтому ищет наставников, советов, сбивается в стайки, в кучки. Вот. Наиболее благоприятное. Вот. А попить из того же водоема, что и все остальные, значит, примкнуть к стайке. А в стайке вошел, все. Значит, ты уже, в общем-то, обязан тоже написать на заборе, вот, расписаться, так сказать, в своем страхе. Ну и таким образом подвести, как бы, черту под своей творческой самореализацией. По-другому тоже не сможешь далее. Вот. И следует, в общем-то, единый путь уже, как бы, объединяясь клином, клином, клином, и следую за своим вождем, который уже таких слов понаписал, что ну так.
1: То есть бывает, что да, и да, устремляются, да? А вот
0: почти
1: вопрос
0: всегда
1: тут к вам пришел, к Андрею. Андрей, расскажите, что вы сегодня ели на завтрак и на обед? Боитесь ли вы высоты и ваша любимая театральная роль или спектакль?
0: Ну, на завтрак я ем обед, а на... вернее, Я вообще ничего не ем.
1: Ну вот да, это правильно.
0: Покуда я не ем, надо подождать, разобраться вообще, что для чего это все нужно. Вот. А насчет высоты, конечно, акрофобия, это моя... Это, наверное, родственник какой-то задает вопрос, я знаю.
1: Может быть, тут написано «Человек в маске мочи».
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Ну что, я вот вижу, что вернулся к нам Канат Жумаканович. Что вы думаете по поводу всего выше нами сказанного, уважаемый Канат?
2: Я вам это расскажу. У нас и огорода, чтобы побаловать детей, ну, хотя бы морковкой. Нет. Не могут люди завести огороды. Не стало воды. Вот вы тут сентенции разводите. Ведь разводите. У нас сентенции не приживаются, воды нет.
1: А как же вот моется?
2: Скотину-то не очень-то разведешь.
1: Вот. Рождают.
2: Сена нет.
1: Рождают как?
2: Это есть. Но молоком вскармливать не рекомендуется.
1: В смысле, вот вы имеете
2: дело в
1: виду?
2: Дело в том, наверняка вам, москвичам, сидящим в теплых студиях, известно, что коровье молоко впитывает в себя соль земли, если так можно выразиться. Ну вот если, допустим, корову выставить около автомагистрали.
1: Что твой гриб?
2: Существовал приказ Министерства Совета Министров СССР. Там было записано, что коровам запрещено пастись в радиусе 6 метров от автострады.
1: Я постоянно, как езжу, я наблюдаю, что вот они постоянно ходят, и мы даже часто сбиваем, что
2: батенька,
1: касается государства...
2: СССР-то наш уже когда?
1: Нет, а что касается даже вот государства Непал, там вообще оно, значит, считается священным животным,
2: ну,
1: и ходят
2: пал,
1: там...
2: Непал!
1: Ну, они там все так как-то живут, существуют. Просто, может быть, как-то
2: нет,
1: вот
2: ну, подождите,
1: борьба с, скажем, с коровьей впитываемостью газов, она, может быть, как раз и приводит...
2: Непал, дескать. Нет, вы понимаете, Непал, конечно, от Казахстана много ближе, нежели Москва. Много ближе.
3: По образу жизни.
1: Да.
2: И по культуре. Смею вам заметить. И по культуре, дорогой мой. Даудет. Дело-то заключается в следующем. В советское время... была поставлена задача. Каждая республика обеспечивает свой вклад в общий котел. А котлом называлась наша большая страна. От Бреста до Находки. Чем славен был Казахстан? Картофелем. Овощами. Бахчевыми. И сахара мы давали, простите, 22,1% от вала.
1: Извините, а сейчас сколько?
2: Для себя? Самодостаточны мы. Сами себя обеспечиваем сахар. Дело все в том, в чем дело-то заключалось, что каждая республика отдавала одно, а забирала другое. Сейчас же, когда образовались суверенные государства, каждая страна является самодостаточной. И я, как уже говорил ранее, усматриваю какую пакостную параллель. Как я уже говорил выше, учитывая то, что все наши современные вооружения, на которые была поставлена вся потенциальная экономическая мощь СССР, были... вся эта мощь была направлена на восполнение вооружений.
1: Да вы для так того, не волнуйтесь, чтобы... это канал.
2: Нет, я не могу не волноваться. Вы поймите меня правильно, потому что...
1: А ну, что бы вы меня... хотели? Вот так
2: сейчас?
1: Вот говорить? Ну, да.
2: Вот, да сейчас-то я уже ничего не хочу. Я хочу, чтобы меня услышал Нурсултан Ибишевич. Все, более мне ничего не надо. Ну, понимаете, от того, что он меня услышит или не услышит, все равно, понимаете, прямую кишку ты не взрастишь.
1: Да... прямую кишку, на.
2: Понимаете, основы-то этого были заложены с 49-го года, а сейчас 98-й. Ну, то есть, вы понимаете, что
1: да,
2: я
1: конечно,
2: хотел сказать.
1: Конечно,
2: добрых,
1: конечно.
2: Добрых 40 лет прошло.
1: Угу.
2: Ну, и как вот мне сейчас? Я же правозащитник. Вот ко мне приходит, вот он пришел ко мне позавчера.
1: Угу.
2: Кемилов, Рызбек.
1: Я почему-то подумал,
2: Разбег
1: что вы показываете на Андрея, я как-то только...
2: Нет, он пускай к нам лучше не ездит. И это так вот, ну, Разбег ко мне пришел, говорит, Канатака, так и так, дескать, дочке 12 лет, пора
1: Замуж?
2: Нет. Замуж через 2 года у нас. Ну, надо как-то с образованием что-то продумать. Ну, они... У нас же как? Вот Кишлак, аул, то есть. Да? Решает все образованный человек. Ну, как бы главный. В нашем... В Саржале я главный у нас. Ну, не то, что я там предсельсовета. Нет, у нас свой есть там Бактыгул, девушка Арысова.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Ну, я как бы идеолог, как раньше парторг. Сейчас же у нас партии нету. У нас же тоже в Казахстане. Мы же не отстаем от Вени. Вот. И, значит, вот мэром пришел ко мне Калиев и говорит, дескать, давай, мол, дорогой, сорганизуй. Я говорю, ничего не могу. Как я объясню мэраму, как я ему объясню, что все это идет от американцев? Это мы с вами образованные люди. Ну, пусть я не так, как вы, образованный, не имею официальных штампов в дипломах, в отличие от вас. Пусть я этого не имею, но мы-то с вами прекрасно понимаем, как я уже начал развивать вот эту теорию, что не было бы фюрера, да? И не получилось бы вот этого нашего Казахстана. Причем связь достаточно сложна. Не было бы войны. Почему мы в войну ввязались? Пошли на поводу у империалистов. Мы их победили. Ну, фюреров, я имею в виду, да? Временно победили. Сейчас у вас, говорят, тоже там они лезут. Но... Несмотря на то, что у меня стоит вот спутниковая антенна, я не от них...
1: Вот как это прям показали.
2: Что?
1: Я, ну, что? Что? Нет, ну понятно, что мужчина, ну, в годах, я описал, конечно, то есть вы назвали антенну, это антенной. Это...
2: Ну, она мне напомнила просто.
1: А, я понял, да.
2: Да, да. Нет, я-то о чем? Я пытаюсь
1: вам... Секунду, одну секунду сейчас. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Канат Жумаканович Жетпис и бизнесолог Андрей Орлов. Вот речь у нас идет о Казахстане. И что вы говорили, значит, вот это
2: Америка
1: озеро...
2: — это корень нашего зла. Вся советская доктрина была направлена на то, послевоенная доктрина советская, потому что до военной доктрины советской не было. А вот послевоенная доктрина была направлена на то, чтобы перенять вот этот вот буржуйский опыт и направить его в нужное нам русло. И я все-таки хочу сейчас открыть всем радиослушателям правду и сказать, что бомбардировка, которая на сегодняшний день сейчас какой год у нас?
1: 98-й.
2: Вот, а то был 45-й, стало быт.
1: 30
2: прошло.
1: Лет прошло, вроде бы.
2: Нет, не 30. Ну что вы меня обманываете, старого человека? Нет, давайте сейчас сошел. Вот это. 47.
1: Ну, почти.
2: Вот. Так стало... Какой 47? 53.
1: Ну, где-то около.
2: Да. 53 года прошло. Так вот, я вам что хотел сказать. Ведь... Понимаете, до чего вот формалисты были, коммунисты. Коммунисты-формалисты были, да.
1: Простите, Рифт. А вот не могли бы вы показать ваш рудиментарный хвостик все-таки? Это лучшее доказательство, я думаю. Ну, вы не стесняйтесь, ну, покажите всем, вот, кто в студии.
2: Нет, это у меня у сына.
1: А, извините, да.
2: Его Кадыр зовут, вы просто Кадыр, видите, да. Что канат ЖПС.
1: Да.
2: Вот, и вы...
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Вы подумали, что это мой. Нет. Так вот, я что хотел? Какую мысль это, я хотел развить? Это
1: вы хотели пригласить его, что ли, сына? А что тогда, канат тут, у него же нет хвостика рудиментарного. Сейчас, извините, секунду. Да?
3: Мусор не убрал.
2: Нет, ну подождите. Ну, нет, я не знаю, у вас там какие-то местечковые разборы.
1: Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Канат Жумаканович, жеткий человек, вот без рудиментарного отростка, собственно. Хотя мы ожидали увидеть с рудиментарным. Андрей, я прошу, конечно, извинения за это. Я думал, а это, оказывается, у него у сына хвост.
3: Мусор я не убрал.
1: Да. Ну так что, да, продолжайте канат.
2: Нет, так дело все в том, я не знаю, что вы там вот начали что-то, какие-то инсинуации против меня разводить. Нет, у вас это не выйдет. Меня, извините, КНБ Казахстана, Комитет национальной безопасности, уже 7 лет пытается подловить. Вот им. Так вот, я об американцах.
1: Угу. Так это к ним относилось.
2: Первая атомная бомба американская была взорвана где? На континенте восточном.
1: В Хиросима.
2: Правильно. Первая советская атомная бомба где была взорвана?
1: В Нагасаки.
2: В Казахстане.
1: А я говорю в Казахстан.
2: Вы в СССР родились?
1: Нет.
2: Вы можете сказать слово Казахстан? Ну скажи, напрягитесь.
1: Казахстан.
2: Это вы про Кыргызию говорите. Кыргызия — это у нас Аскар Акаев. А Казахстан у нас — это Нурсултан Абишевич
1: Абишевич.
2: Это отчество.
1: А, Казахстан.
2: Да. Ну никак это не назовешь фамилией.
1: Нет.
2: Фамилия нашего президента — Назарбаев.
1: Да.
2: Да.
1: Нет. Ельцин.
2: Вот тут мы с вами вступаем в интересную сферу. Раньше как было? Казахи — люди незаметные.
1: Ну, по вам не скажешь в таком наряде все-таки. Да, ну не, ну понятно, то есть, а скажите, не думали, что вы там это кришнаид, к примеру, или еще что-то?
2: Да?
1: А, ну ладно, в общем, продолжайте.
2: Так вот, я все-таки пытаюсь развить тезис о том, что все пошло от гнусного пагубного влияния Америки.
1: Да!
2: Вот.
1: А у вас есть Макдональдс вот в Алмате?
2: В Алматы?
1: Да.
2: Есть.
1: Хорошо.
2: И в Аскане есть. Это бывший Акмолинск, Акмолинская область.
1: Угу.
2: Вот. Так вся ужас-то заключается в чем? Понимаете, дело в том, что они реально ощутили мощность атомной бомбы, когда загубили 20 тысяч ни в чем не повинных вот этих японцев.
1: Угу.
2: А мы? Мы ни в чем не повинные казахи. Ну, вот мои друзья. Вот, Бактыгул Арысова, Саганбаев Серик, Амирханов Секен. Ну, вот такие мои друзья, да? Вот. И земляки. И, понимаете, на них с 49-го по 91-й год. То есть, сколько? Сейчас.
1: 30, получается.
2: Нет. 33.
1: Так, около того.
2: 33 года. Испытывали, да, атомные бомбы. И так испытывали, и это.
1: Так, а может быть, вот как раз когда одноразово плюх происходит.
2: О, то это хорошо, да. Потому что...
1: Нет, а если многоразово, может, как раз
2: тогда,
1: иммунитет тогда. Так якшиты, когда иммунитет, когда много раз, если. А если один раз долба. Ну, к примеру, вот, например,
2: а
1: сейчас вас ткнуть. Ткнуть вас сейчас.
2: Же моего.
1: Нет,
2: же.
1: Вот, ткнуть вас сейчас змеей один раз.
2: Не берет меня змея.
1: А, ну вот, а если вот, например, много раз тыкать, то уже организм...
2: У нас же у казахов.
1: Нет,
2: как?
1: Что,
2: вот
1: что
2: вы
1: такое?
2: Думаете,
1: подождите,
2: змея, дескать,
1: подождите,
2: для вас это да. А у нас как у казахов? Нам 18 лет когда дало, мы идем, вот орал высох, мы сейчас своих детей, вот где высох орал, уходит он туда,
1: уходит,
2: 70
1: да.
2: километров, вот, от
1: Нет,
2: береговой
1: а
2: линии отката.
1: Нет, а я хочу сказать, прививку-то вам
2: там,
1: делали?
2: Типа,
1: вообще прививку, вот, прививка, это
2: говорят,
1: что?
2: Болото.
1: Что ж такое прививка?
2: Мы идем вот
1: прививка,
2: по этой, вот, да, идем, а там гадюки.
1: Микродозу
2: мы идем, наступаем на гадюку,
1: да.
2: Она тебе кусает.
1: Еще
2: вот,
1: молодые
2: гадюк,
1: идут,
2: а тебе
1: молодые,
2: ничего.
1: Нет, потому что ходят туда.
2: 18 лет исполняется.
1: У нас
2: называется посвящение войн.
1: А представьте, если, например, вот сейчас вот вас взять, да, туда загрузить, ну, да, Батыр Джахаров праздник.
2: Да, мы идем вот туда.
1: Вот,
2: да,
1: а если
2: да,
1: взять его...
2: Она кусать не берет. А кого берет,
1: она тут родит, в самолете,
2: да,
1: к примеру, родит. Или у нас тут родит. Вот. Потом он вырастет до 18 и пустить его в Бахара. И что получится? Один укус, и все. И все.
2: Вот родит, не родит. У
1: родит.
2: Нас, у казахов, да? Казах,
1: родит, я знаю, родит.
2: У нас вот что родит, что не родит. У нас женщина, если она не родит, это, извините, это все равно, что, я не знаю, телефон без розетки. Ну, это как-то вот, я не знаю, ну, вы так вот прям... всю программу свели к тому, что она не родит, рожает. Ну, пускай две ноги у нее, пускай одна нога. Это не важно. Главное, чтобы рожала. У нас вот, понимаете, когда был... Я почему правозащитник? КССР был у нас, да? Нам говорили, много рожают ваши
1: девушки. Я помню, семьи были многочисленные очень всегда.
2: Да и сейчас еще. У меня-то, извините, 8 детей.
1: Ну, из них четверо, я знаю, вместе срослись вроде как в одного. Поэтому мы можем его считать
2: одним. А зачем вы об этом говорите?
1: Ну, просто вы же принесли фотографию вашей семьи.
2: Ну, принес я фотографию.
1: То есть сиамская четвертня у вас.
2: О чем вам
1: полтора часа? Я понимаю, что вам, может быть, так неприятно это слышать, но посмотрите, какой красивый.
2: Я в Москву больше не поеду. Вы меня... Извините. Я больше в Москву я не поеду. Я у себя... Жил, вот писал вот книги. Вы видите вот это?
1: Вот
2: я
1: это.
2: Издавался.
1: Вот это не надо, уберите вот это.
2: Спасибо. Я издавался его в периодической литературе.
1: Осторожней, прошу вас, ой, канат. Дело в том, что тут у нас-то не в помещении не принято. Это, ну вы, Андрей, тоже.
2: Не, ну я, конечно, принес плов сюда, а вы сейчас начинаете казан вот принес там, развел в коридоре вот. А вы сейчас начинаете, когда все съели, вы начинаете говорить, дескать, вот что ты сюда принес? Нет. Вот вы к нам в Алмату приедете.
1: Нет.
2: А чего?
1: А у вас есть там такси в Алмате?
2: Есть.
1: Есть такси.
2: У нас все есть.
1: А пиво разливное есть в Алмате?
2: Женосайский пивзавод у нас есть пиво, да.
1: Какой?
2: Женосайский.
1: Женосайский.
2: Алматы за один пивзавод.
1: А скажите, вот я сейчас видел, вы так чесали лопатку и с этой целью задрали вот халат, и обнаружил у вас там татуировку. Что не могли бы вы сказать, что на ней изображено и вообще?
2: А изображено на ней дата 12 августа 1953 год. Это первый советский. Нет, вот это дайте мне. Не, ну дайте мне. Прошу
1: будьте
2: прощения.
1: Здоровы.
2: Изображено на ней дата первый советский термоядерный взрыв у нас.
1: То есть вот этот вот подземный как раз.
2: Не, а подземный термоядерный взрыв не взрывается.
1: Ага. А зачем вам это нарисовали?
2: Ну как зачем? Мне было 8 лет.
1: Ага.
2: 8 лет мне было, когда это случилось. Поэтому я и стал правозащитник.
1: Угу, понятно.
2: Понимаете, дело в том, что вот вам смешно, вы в Москве здесь живете. Нет, я знаю, что вам смешно, и все здесь смеются, и главный ваш смеется надо мной, я знаю, он здесь ходит. Нет, ну, вообще у вас главный какой-то развязанный здесь. Я думал, у вас Москва, все солидно, а он там свою бороду распустил, ходит здесь, очки на бекрень, сигарета в зубах у него. Да. Даром, что на свадьбу хотел. Дело-то все в том, что у нас, когда свадьба...
1: Да вот интересно было бы об обычаях, знаете, немножко.
2: Понимаете, я вам сейчас расскажу очень-очень такой интересный факет. Очень смешно было. Это, знаете, когда... Сейчас, дай бог память, перелистаю.
1: Ну, смешно было буквально час назад, когда вы вот казан разжигали, если вы об этом, то...
2: А, вы имеете в виду мою отлучку?
1: Да.
2: Ну кстати, сами понимаете, здоровье-то проголодался. Нет. Одну минуту. 85-й год.
1: Да.
2: 30 июля. Аккурат, как у вас говорят на Рязанщине... 13 лет назад, да?
1: Нет.
2: Давайте более 30. Свежий факет приведем.
1: Да.
2: Нет. 13. Бог с ним. 30-й. А сегодня какое? По-вашему, по-московскому?
1: Сегодня.
2: 1 август?
1: Да, где-то так.
2: Август. Сейчас.
1: Будьте здоровы.
2: А, во, 2 август. 10 лет назад.
1: А вы говорили 13 вроде.
2: Неважно. 2 август. 88-й год. 0:58, 6 секунд, 70 миллисекунд.
1: Простите, это
2: у нас рванула бомба. Вот. Вблизи реки Шаган. Мощность составила у нас 20 килотонн.
1: Ну, это достаточно такая небольшая, вроде бы, да, считается?
2: Тогда у меня родилась Гюзаль.
1: Да, я видел ее. Забавный очень. Ребенок забавный.
2: Ну, что же тут забавного-то? Ну, кишка выведена через бедренную... Ну, наружу, вот так.
1: Ну, вот я вижу, вот у вас так.
2: Я не знаю, как по это пору... Как у меня так?
1: Ну, а что же у вас?
2: Простите, я... Я до этого родился. Я же папа ее.
1: А,
2: ну, вы меня путаете с тем вот... С моим Кадыром. С сынком. Че?

палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои отважные геройские орлы. Сегодня настало 21 марта, год на дворе 1999, 301 выпуск нашей программы. Сегодня у нас в гостях, опять же, учредитель и организатор 12-го фестиваля «Надежд» Владимир Марочкин. Мы будем слушать музыку, которую он принес, музыку молодых коллективов. Это продлится до часу ночи. А с часу ночи у нас будет в гостях врач-психиатр и нарколог из 17-й наркологической больницы города Москвы Екатерина Кареновна Константинова. Поэтому вы можете заготавливать для нее ваши вопросы, связанные вот с трудностями, скажем так, данного направление, не побоюсь этого слова. Еще я хочу сделать объявление следующее. 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея, который находится по адресу Новая площадь, дом 3/4 на метро Лубянки, в подъезде номер 9 состоится концерт группы «Лаэртский бэнд». А билеты вот даже продаются в театральных кассах, что само по себе нонсенс. Ну, в двух всего. Одна на метро проспект Вернадская, другая на метро Спортивное. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ну и адрес нашей радиостанции 121-803, Москва, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», программа Монморанси. Просто приходит почему-то, мне это странно, много писем достаточно. Я обещаю, что как-нибудь мы посвятим всю программу ответу на ваши замечательные письма. Пейджер я вам вроде бы говорил. И вот такие тут приходят вопросы. Собираюсь ли я записывать альбом с участием детских коллективов? И нужно ли мне высылать кассеты с коллективами детского творчества? Безусловно, безусловно. Желательно видеокассеты, вот, но снятые так, чтобы я видел зал со спины, чтобы детишки были видны. Вот, потому что мне интересна реакция зала на выступление детей. А мы с детьми постоянно занимаемся. В общем-то, на последнем альбоме, который я вот собираюсь делать, в ритм лупа будут вбиты удары прыгалок. Детишки будут прыгать, и эти прыгалки будут мною засэмплированы. Но сейчас мы приступаем к беседе с Володей. Здравствуй, дорогой друг. И, видимо, начнем, да?
2: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я в белой рубашке, желтом свитере, синих брюках, которые гладил 2 недели назад, в черных ботинках, на которые в преддверии весенних луж набил совершенно.

0: тем временем на наш пейджер 913-29-29 приходят вопросы всяческие. Я вот еще что... Да, абонент Монморанс, я вот что еще хотел сказать, что в течение недели пришло энное количество ваших музыкальных пожеланий. Часть из них мы постараемся выполнить в момент беседы с нашими гостями, вернее, с гостей после часа ночи. А сейчас вот такой вопрос к тебе, дорогой друг. Данный коллектив звучал на сборнике в пятницу 13-го. Известен ли вам коллектив «Hangover»?
1: «Hangover»? Мне такое ощущение, что они не выступали у нас на фестивале «Надежд». Вот. Всего же было фестивалей 12, а может быть 11. Но, по крайней мере, вот 12 лет они уже идут. Что самое интересное, я не был, значит, на первом фестивале и не был на последнем фестивале, который проводила Московская рок-лаборатория году в 92-м. А может быть, не проводила. Почему я на нем, в общем-то, и не был, почему у меня такие вот есть расхождения в моей бедной голове. 11 или 12 все-таки было фестивалей. Вот. Я разошелся с хозяйкой рок-лаборатории Ольгой Опрятной. Я считал, что нужно продюсировать команды известные, так сказать, популярные в народе, такие как «Сулкиму», «Вежливый отказ» или «Волосатое стекло», лаерский бенд так назывался в то время. Вот. Она же пыталась доставать вот самые такие коллективы молодые из самого дна черпать, из самого ила. Вот на этом мы с ней поссорились, я ушел. И самое интересное заключается в том, что именно я, и не знаю, почему я, никто не знает, никто не может дать ответ. Вот после того, как рок-лаборатория прекратила свое существование, дала дубу, почала в бозе, я возродил со своими товарищами фестиваль «Надежд», который стал традиционным фестивалем у нас в Москве, фестивалем для молодых команд. Хотя вот один мой хороший приятель, социолог Андрей Игнатьев, написавший большую социологическую работу о хэви-метал, переведенную ныне на многие языки мира и изданную в разных странах, в том числе и у нас, как это не парадоксально, считает, что в первые 6 лет история идет поступательно, так как она должна

0: была идти вот так, как ее закладывали. А в другие 6 лет после ее кульминации происходит как бы ее зеркальное отображение. Ну вот, может быть, этим как-то можно объяснить вот те все пертурбации, которые происходили и происходят с фестивалем «Надежд». Давайте попробуем послушать старую группу. Вернемся немножко в прошлое. В самый первый фестиваль «Надежд» группа «Легион», которая стала одним из самых первых лауреатов фестиваля «Надежд».
1: Это группа «Легион». Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин. Я пока что еще отвечу на пару вопросов, не касающихся нашей темы. Два сообщения. Во-первых, от «Бизнес-вумен». Следующий: Александр, видели ли вы свою фотографию в цветном воскресном московском «Комсомольце» от 21 марта на 21 странице в левом верхнем углу? Какой ужас! И далее: Александр, я увидела вашу фотографию в газете. У вас такой забавный вид. Просто удивительно, пишет Ольга. Я хочу обратиться к обеим нашим замечательным дамам. Понимаете, не все, где есть фотографии, это я. Может быть, например, вот фотография там в левом верхнем углу, это мог быть там, например, Анатолий Чубайс или там наш президент. Вот. А в другой газете, ну, кто угодно, там, от Майкла Джексона, да, то есть не надо все ассоциировать со мной, пожалуйста. Вот. Я в последнее время фотографируюсь только для анатомических журналов, и вы это знаете, но... Сейчас снова слово Владимиру Марочкину.
0: Да, это была группа «Легион». Хорошая старая музыка. А приз, который они получили, возможность записать две вещи в Доме радио. И эти две вещи пошли, правда, не на Советский Союз, они пошли на страны Скандинавии. Норвегии, Дании, Финляндии. Там слушали группу «Легион» году в 1987. Я очень надеюсь, что этот фестиваль у нас будет достаточно удачным. Много интересных команд. Вы сами сможете оценить, так сказать, их творческие возможности, придя в клуб «Юту». Отчасти сегодня можно кое-что будет послушать. Но я немножко поколдовал, выбирая время проведения этого фестиваля, и выбрал, по-моему, очень удачные дни для того, чтобы команды получили мощный толчок к раскрытию своих творческих способностей. Во-первых, это 22 марта, равноденствие, когда весна победила зиму, и день равен ночи. Так сказать, мы победили врагов, так скажем, и можно двигаться вперед к общей победе рок-н-ролла. Кроме того, фестиваль проходит на растущей луне, что лишний, так сказать, метр трамплина для того, чтобы прыгнуть дальше, улететь дальше в своем последующем творчестве. Вот, правда, я хочу сказать, что, конечно же, без труда никакой звук из усилителей не вытащишь. Это знает каждый.
1: Да. Вот, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. То есть замечательно ты говоришь, просто такой вопрос несколько, может быть, не в тему. Ты не знаешь, кто такая Геращенко?
0: Геращенко?
1: Да.
0: По-моему, это защитник футбольной команды «Ротор».
1: Mm-hmm. То есть она женщина?
0: Это, по-моему, он защитник. Я не знаю, как она.
1: Нет, тут про Геращенко она справа. Ну ладно, значит, не знаю.
0: Ну, я знаю защитника. Больше я никого не знаю из Геращенок.
1: Но он, видимо, вот, когда защищает, он бежит очень стремительно и ломится, и всех прям...
0: Ломится, будь здоров, ломает. Понятно, ноги очень. Чужие, свои в том числе. Хороший защитник.
1: Ясно.
0: Вот. Ну вот я хочу предложить следующую команду, которая будет играть в первый день фестиваля. А у ней будет нелегкая судьба. Она сама себе поставила вопрос, кто же best, est или jest. И теперь каждый концерт вынуждена мучительно на этот вопрос отвечать. И ближайшие выступления, где этот вопрос этой группе зададут, конечно же, на фестивале «Надежд». Но мальчики уже начали нервничать, так сказать. Они уже поют песни «Отстаньте от меня». Группа jest. Кто же best, est или jest?
1: На самом деле, конечно же, нет. Мне было несколько предложений от двух журналов. Один называется «Здоровье» в качестве, опять же, вот, пособия. И другой «Крестьянка» в качестве доящего ДРА, ДД, сокращенно. Вот я пока что не в состоянии выдерживать яркий ослепительный свет, в общем-то, вспышек и рамп. И поэтому пока отказался. Далее я к прапорщику вот обращаюсь. Дорогой, дело в том, что несколько нетактично будет обсуждение данного вопроса, вот, который ты затрагиваешь в своих сообщениях, на нашей радиостанции. Ну и продолжаем слушать рассказ Владимира Марочкина о 12-м фестивале «Надежда».
0: Затронем...
1: Я как Сталин сказал, прям ты заметил?
0: Заметил.
1: Вот, вот прям с такой, ну, не то, что интенционно, а вот...
0: Заметил, да. И мурашки побежали по коже. Так, тем более, что я хотел опять-таки вернуться к астрологическому аспекту 12-го фестиваля «Надежд». Говорят, что первые 12 лет, то есть первый космический цикл, который проходит тот период, это как бы история всматривается сама в себя. Ну, представьте себе человечка маленького, так сказать, может быть, первоклассника, который стоит около зеркала, кривляется, строит рожу так, строит рожу по-другому, подпрыгивает, кувыркается. Он наслаждается своим видом в этом зеркале, вот, и как бы показывает, что он и так может, и сяк может, и по-другому. И, значит, все довольны, мама, папа счастливы, сам первоклассник прыгает. А вот вторые 12 лет, можно сказать, даже сильно, что ты прав, это вот пошел не даже не второй фестиваль, а первый фестиваль, просто растянувшийся на 12 лет. Вот сейчас будет второй, начнется вот на будущий год, если он даст Бог, так сказать, все-таки будет продолжаться. А вот второй фестиваль, вторые, значит, 12 лет фестиваля «Надежд», это, знаете ли, уже подростковый возраст, когда молодой человек стоит перед зеркалом, вот что-то ему, значит, виски короткие слишком, надо бы их то ли подровнять, то ли отрастить.
1: Ну, также обнюхивает подмышки и говорит, что вот я уже взрослый.
0: Да, вот надо исправить, там, может быть, какие-то прыщи где-то подавить, одеколончиком смазать, там, может быть, волосики, если они есть, еще...
1: Рисует шариковой ручкой татуировку уже.
0: Ну там. Да, и, так сказать, усы, так сказать, фломастером...
1: Подрисовывает слегка.
0: Подрисовывает, да. Ну вот это вот могут быть такие вторые 12 лет, если фестиваль «Надежд» продлит свою, так сказать, будущность дальше на следующий космический цикл.
1: Слушай, извини, что я перебиваю, мне пришло в голову, как мне кажется, замечательная идеи. Почему бы не сделать вот первый всесоюзный, именно всесоюзный, то есть СНГ-овый, да, типа, это не СНГ-овый, ну, в общем, просто первый фестиваль не «Надежд», а фестиваль рухнувших надежд или фестиваль крушения надежд, вот где созвать самые неудачные и никому, например, ненужные коллективы, которые существуют уже долгое время, но до сих пор так и не нашли своего слушателя. Я, например, могу таких назвать несколько, просто сейчас не буду делать, чтобы...
0: Я думаю, что все могут назвать, да. А у Маргариты Пушкиной только что написано по этому поводу песня, называется «На колхоз покойников рок-н-ролла».
1: А, ну вот и с этой серии. Хорошая будет идея. Я думаю, что они с радостью откликнутся. Им же главное как-то засветиться там под любым названием, хоть там под «Ночным горшком», фестиваль «Ночных горшков». Главное быть на сцене. Есть же такие люди, которые готовы даже деньги заплатить, лишь бы вот постоять на сцене.
0: Есть, есть. Хотя бы даже, может быть, не играть, просто вот, понастраиваться немножко.
1: Да, да, да.
0: Вот. Но все-таки давайте послушаем группу из «Надежд». Группа называется «Жмурки». Хорошая, милая студенческая команда «Жмурки».
1: Да, сейчас я попробую переставить «Жмурки» в другую байду. Дело в том, что цифровые носители вот, пишутся на самых разных аппаратах. Сейчас, секунду, он упал.
0: Вот, ну, естественно, что нас подсадили как на иглу разные импортные товарищи. Куда как удобнее было с нашими пластинками 78 оборотов.
1: Там нет, не было проблем. Это не дело не в этом, просто стандарт вроде один. А вот когда вмешиваются ремонтники, то есть, может быть, записан там этот мини-диск на ремонтированную деку, или тут что-то ремонтировали, я не знаю, происходит такое заедание. Просто я хочу предупредить, что ни в коем случае не нужно заниматься с вот самоделкиными пострелёнышами и внедряться вот в дебри электроники такой достаточно сложной, вот оптической, как-то, например, даже тот же мини-диск. А лучше вообще избегать записывать что-то на мини-диске, потому что это, по идее, для речевых программ создано.
0: Ты знаешь, в конце концов, есть молоток и пассатижи, всегда можно что-то исправить.
1: Да. 913-29-29, абонент Монморанс. Вот такой вопрос к моей персоне Лаверски. Почему вы не играете концерты по выходным? Очень хочу посмотреть на вашу пресловутую персону и уточнить цвет глаз, которым все так интересуются. Но по будням вечерам выбраться невозможно. И также термин «тушка». Не у Пелевина ли вы позаимствовали? Некто вредно интересуется. Ну, я читал только один роман Пелевина, пресловутый Чапаев.
0: По-моему, Пелевин появился позже, чем Лаевский.
1: Безусловно, это тоже, кстати, факт. Спасибо за это.
0: Равно как по поводу недавнего, так сказать, годовщины смерти только Крупного, скажу, что Тарантино появился позже Крупного, и он у него кое-что, так сказать, там из альбома «Стена» подтаскал.
1: Безусловно. То есть, ну, даже дело не в этом, в «Чапаеве и пустоте», единственном прочитанном мной вот романе Пелевина, к моему, может быть, стыду, может быть, не знаю, к наоборот, не к стыду. Там, по-моему, такого термина нет. Что касается «По выходным», почему не играем? Ну, потому что, опять же, я должен быть здесь, с вами, на посту. Что касается орудия, что касается цвета, значит, моих глаз, то все равно на концерте я, в общем, жутко морщусь, и у меня глаза, что у твоего китайца, узкие, и там ничего не видно сквозь них. Но вот еще такое сообщение пришло от Протагора. Я прям дословно прочитаю его. «Да не обидится на меня никто из тех, кто упоминается в этом сообщении. Просто оно реально существует недавно. Недоношенный Мегера, известный под именем Натальи Медведева». Сейчас далее. «Изрыгнулась сентенцию, сущность которой сводилась к следующему. До меня женского рока в России не было и быть не могло. Как ваш гость может это прокомментировать?» Интересуется Протагор.
0: Я думаю, что лучше всех это прокомментировал бы Паук, у которого Медведева, у Лаборова. Паук комментирует это везде, где только может, так сказать, читать и слушать. Это уже стало страшно, так сказать, и невозможно. Все убегают от этих комментариев. Тем не менее, Паук не останавливается. Он до сих пор ревнует Борова к Медведевой.
1: Ну, это вполне понятно, потому что Боров был и вокалистом в «Коррозии металла». И, конечно... Ну, конечно, и тот, и другой, я имею в виду и Паука, и Борова, конечно, далеко не Джорджа Майкла, вот, но все-таки Боров на одну ступеньку ближе к Джорджу Майклу, чем Сики-Сики-Ножка.
0: Да, можно сказать, что он пел лучше, чем Паук.
1: Безусловно. Так, что-то тут, Саша, почему ты в последнее время со своими глазами выпендриваешься перед нами? Люська пишет. Люсь, но я же... Пойми правильно, я ради вас испытываю эти контактные линзы. То есть я отдался добровольно на опыты. Я не виноват, что они, во-первых, такие большие, пучеглазые, вот, что вид у меня такой вечно удивленный, и небо там отражается. Это всего лишь эксперимент, чтобы вы потом не пострадали. Еще такой вопрос к тебе, архивный. Может быть, Владимир Марочкин объяснит, что стало с музыкантами группы «Тупые»?
0: Музыканты группы «Тупые» уехали году в 92-м в Америку, тусовались там в городах типа Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Потом часть из них вернулась обратно в Москву. Они попытались выступать каким-то таким полуакустическим дуэтом. Дали два или, может быть, даже три концерта. И все, по-моему, там больше ничего не происходит. Ну вот, а записи остались, и иногда я их с большим удовольствием слушаю.
1: Ну что, дальше вернемся к обзору.
0: Да, я попробовал составить астрологический квадратик на фестиваль «Надежд» и смотрю, что получается тут страшно интересное. Здесь очень много девяток, то есть минимум три девятки. Он проходит, как вы понимаете, в марте 1999 года, начинается 22 марта. Означает это, мягко говоря, вот что. Эти молодые люди, они очень хорошо знают, что они хотят от будущего. Они хорошо знают, кем они должны в будущем стать. И они к этому стремятся. И здесь выстроены все их мечтания. Вот это будущее они себе обеспечат. Другое дело, что сюда вмешивается фортуна. Две двойки, так сказать. Но я надеюсь, что мы предусмотрели, так сказать, на этом фестивале многое, чтобы фортуна была благосклонна. Вот. И от них требуется недюжинная интуиция, которую, я полагаю, многие из людей, которые участвуют в фестивале, обладают. Здесь две двойки, а в день вторника даже три тройки, так сказать, не двойки, тройки, означают в квадратике интуицию. Вот это очень важный, так сказать, аспект вообще для человека, который идет на рок-сцену, обладание интуицией. Нужно знать, что петь, когда петь и перед кем петь. Потому что главное не спеть там, где не надо, то, что не надо. Потому что это все обычно плохо кончается. Но я думаю, что фортуна не поведет, а уверенность в будущем, которая имеют музыканты нашего фестиваля, она как-то передается и мне, в том числе, я надеюсь, что и вам также, мои дорогие радиослушатели. Ну, а вот следующий человек, которого я хотел бы представить на ваш строгий суд, Олег Никанкин, композитор из города Саратова, окончивший там консерваторию, записавший удивительную рок-симфонию, называется она «Аркаим». И многие специалисты уже, так сказать, сделали стойку перед этой симфонией. Хотя сейчас мы послушаем одну его песню. Песня тоже, в общем-то, так сделана композитором. Очень, так сказать, серьезно, солидно. Тем более, что он мультиинструменталист и сыграл на всем сам. Олег Никанкин, композитор, раньше из Саратова, теперь все-таки из Москвы. Это Олег Никанкин, композитор из Саратова. Он выступает на фестивале «Надежд» в ближайшую среду. Вы все его можете увидеть и порадоваться той музыке, которую он исполняет. Я еще раз напоминаю, что в понедельник мы вас всех ждем, мои дорогие радиослушатели, на фестивале «Надежд». Понедельник – день панковский, понедельник – день музыки радикальной. Вторник, ближайший вторник, это будет 23 число, день традиционный, мейнстрим, разная тяжесть, блюзы и тому подобное. И, наконец, 24 день фолк-рока, и Олег Никанкин будет вас там ждать. Спасибо.
1: Это был Владимир Марочкин, организатор 12-го фестиваля «Надежд». И сейчас после новостей, затем будет небольшая музыкальная пауза. Мне нужно будет заняться гимнастикой. Я обычно это делаю, вывешиваю тушку в окно и подтягиваюсь на руках. Можете все это наблюдать, подъехав сюда, под окна нашей радиостанции. Затем музыкальные паузы, и после нее мы начнем беседу с нашими гостями. Спасибо, Володь. До встречи в следующий раз. Снова Володя будет в гостях с новыми записями.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами.

0: воле, по неволе вынуждаете меня тут диджействовать. Кто сейчас поет? Это Звуки Му. Такой коллектив. Пластинка называется «Простые вещи». Мамонов там исполнитель главной роли. Далее, что тут? Что такое группа «Ступер»? Я не знаю. Также, что такое «Лесбиянка из будущего» тоже. И плюс, просил бы вас не заставлять меня бегать к шкафу, потому что я человек пожилой, и там я буду ставить ту музычку, которую сам хочу послушать, понимаете? У меня сейчас дома-то нет. Ничего нет. Да. Саша, когда у тебя в эфире будут разыгрываться билеты на концерт клоунов, который состоится 1-2 апреля в спорткомплексе Олимпийском? Тимофей, я с трудом представляю, о ком ты говоришь, если можешь, поясни, пожалуйста. Что касается Сергея Володи Белоусова, к сожалению, я сейчас не знаю, где он находится, с моего горизонта он исчез где-то уже вот почти полгода назад, даже не позванивает. По слухам, вроде бы он, наоборот, в Санкт-Петербурге сейчас обитает. 913-29-29, абонент Монморанси. Это номер нашего пейджера. 5:15 в нашем дивном городе. Харрис вот интересуется, как избавиться от тараканов. Ты знаешь, у нас была целая программа в свое время посвящена этой проблеме. Просто так вот дать в одночасье, есть такое у нас белорусов слово, одночасье. Вот совет на эту тему, это значит просто навредить вам и всей экологической обстановке в вашей квартире. День рождения мой уже прошел, Татьяна. Ну, я не считаю это праздником, я его не отмечаю. Ирина вот сообщает, что ее муж Захаров заболел герпесом и теперь ходит по улицам в шлеме. Она, дескать, забыла, как выглядит его лицо. Но я оставлю это без комментариев, так же, как и просьбу передать песню «Титаник», потому что все, к чему приложил свою руку человек Луковица, вот этот жуткий парень, конечно же, безобразно. Далее, вот когда будут концерты, да, еще раз напомню, хорошо, кстати, что вот прислали телегу 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея будет концерт. Адрес его: Новая площадь, дом 3/4, метро Лубянка, подъезд номер 9. А билеты в театральных кассах на метро Проспект Вернадского и на метро Спортивное. Что тут еще? Отношение к группе King Crimson. Безусловно, это уникальная группа. И очень я ее люблю. Так же, как и Pastorius. Но, дорогой Хэнк, откуда же я у тебя сейчас возьму? Давай вот немцев послушаем. Немцев. Так, от Алексея вот интересное сообщение. Как по-вашему, интересуется он, зачем справляется второй день свадьбы и стоит ли его посещать, если не был на первом дне? Алексей, я бы не стал посещать. Вот, я, кстати, по своему небольшому, но все-таки имеющемуся опыту, знаю, что второй день делается весьма неспроста, то есть не ради того, чтобы на него пришли те, кто не успел там прийти на первый день. Как правило, первый день – это полный угар. Какая-то драка, какой-то скандал. В 80% из 100 плачущей невесты, заступающиеся, значит, за нее какие-то там люди и папы, побоище. Ну, это то, что в центре внимания всей свадьбы. То, что, значит, на периферии, это какой-то легкий флирт, значит, молодых людей, значит, с той или с другой стороны, ну, мало знакомых до того, или вообще, как правило, незнакомых, заканчивающейся ревностью, значит, более знакомых и какой-то такой подготовкой к поединку. Но поскольку вроде события радостные, и вот до поединка редко доходит, то следующий день дается как раз для выяснения отношений и для создания ПФ, то есть примиряющего фактора вот между конфликтующими накануне сторонами. Там они могут прийти, сделать вид с утра, что, дескать, ничего не случилось, дескать, вот мы как вчера покуролесили, потому что уже, значит, алкоголь прошел, относительно начинается срамота, значит, доброта, они нам жмут друг другу руки и, в общем-то, напиваются вместе, разъезжаясь друзьями. То есть это как бы такая, ну, профилактика, понимаете, психологическая. Но это, на мой взгляд, провести весь ночной эфир на вязке, несомненно, мужественный поступок. Я буду ходатайствовать перед главным врачом, чтобы тебя готовить к выписке. А пока не обессудь, для тебя ожидается очередная порция уколов галоперидола, пишет Артемий. Артемий, если вы не против, я бы взял деньгами. Вот, ну, мне бы это было бы гораздо лучше. Далее, можно ли получить бесплатное лечение от алкоголизма в районном наркологическом диспансере? Это, конечно, вопрос к нашей уже ушедшей гости, но я думаю, вряд ли там что-то получить можем. Там даже бесплатно не дают справки на получение оружия там, и всяких других этих дел, там как-то водить автомобиль. Саша, могу порекомендовать вам одного своего знакомого профессора, который работает в больнице имени Кащенко. Он очень интересный собеседник. Пообщаетесь с ним. Может быть, что-нибудь из этого полезное выйдет, пишет Куприян. Ну, вы, если вам не сложно, передайте координаты вашего замечательного профессора вот к нам на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Наши люди, безусловно, позвонят ему. И вообще это интересное предложение. Прохора я не обижаю. Мы тут постоянно ставим ему всякие клизмы, еду даем. Так что все с этим нормально. Вот я вижу, что-то опять звонят телефоны. Я только прошу, давайте я послушаю. Все-таки, да, это не то, что я как одолжение делаю, вы не подумайте. Просто если вопросы, касающиеся вот наркологии, я в этом ничего помочь не смогу. А она уже ушла. Алло, да, вы в прямом эфире говорите.
1: Привет.
0: Привет.
1: У меня вот такой вопрос, значит, до меня дошли слухи, что сейчас составляется целый заговор, значит, грудничковых звезд, вот, и звездочек, значит, эстрады нашей по устранению всяких нормальных исполнителей. Вот, правда ли это?
0: Я с трудом понял вопрос. Не могли бы вы как-то еще так поконкретнее сформулировать? Вы уж извините, просто утро, и мозг слабый, и без того вообще ослаб.
1: Понятно. Ну, дело в том, что грудничковые всяческие исполнители.
0: Фу, кто именно?
1: Ну, там всякие Маши из Сибири,
0: угу.
1: Там Маруси,
0: угу.
1: Вот, Чертиковы и прочие. Вот, договорились между собой искоренять, как бы, из нашего эфира, из таких, знаешь, кассет.
0: Ну, я понял. Ничего подобного нету, безусловно. Спасибо. Спасибо я за вопрос, естественно. Я считаю, ну, могу ошибаться, естественно, но, опять же, мое мнение таково, что все вот эти вот, кого перечислили, так сказать, молодые, они просто, ну, вот как пел Игорь Макаревич, руководитель ансамбля «Агрегат времени», в общем-то, что марионетки, там у всех краски стерты, то есть ничего они сами не решают, не прет их никого совершенно. Просто они, ну, как вот, знаете, лопата в руках дворника, вот, который дворник намерен загрести бабок кучу. Вот, и все там, все совсем делятся друг с другом, как ни попадя. Что тут у нас на пейджере? Саша, зачем ты отдал свои композиции в виде текстов Яцену Павелу? То есть красный плесень, когда они придут к тебе в гости, пишет голова члена. Хорошая фамилия. Это из старого анекдота, я помню. Я, к сожалению, не в курсе вообще, что такое Яцен. Вот. А как бы о чем мы будем беседовать вот с музыкантами? Вот это, ну, вот, какие бы вы вопросы им задали? Вот мне, например, спросить вообще совершенно, ну, у них нечего. Вот мне, например, гораздо интереснее было бы поговорить, ну, к примеру, с дояркой, с какой-нибудь, если она вот в досягаемости бы находилась. А что такое? Вот что я у них спрошу, не знаю. Если у вас какие-то будут вопросы, кстати, интересно, присылайте. Кто такой опоссум? Опоссум — это животное, которое типа крысы, так я его опишу, с сумкой на пузе, как у кенгуру. И еще живет оно, конечно, в Австралии. Его там также активно поедают. Ну вот, вообще лучше, конечно, тоже в энциклопедии почитайте про опоссума. Я же чего, то есть я бесплатно вообще ни на какие вопросы не отвечаю теперь. Спасибо, спасибо. Вы любите меня. Хотели вот группу Swans. Вот, пожалуйста, слушайте. Это как раз группа Swans. То есть лебеди в переводе с нашего алтыпишского языка. Саша, ты... Сейчас, ты, несомненно, рок-звезда. Но я не просто рок-звезда, я вообще звезда со всех сторон, как ни поверни. А все рок-звезды носят лосины. Ты какой цвет предпочитаешь? Также какую укладку для волос ты используешь? Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что до того случая, да, я носил велосипедные трусы такого ярко-сиреневого цвета. Вот. И укладка у меня была, ну, как бы, чубчик вперед, но всем вам известно, называется ЧВ такая. Вот. Сейчас, естественно, я ношу лосины в форме галифе из грубого хлопчатобумажного материала, причем они одеваются как детские ползунки целиком, и вот сапоги или ботинки, там несколько типов у меня, они нарисованы просто уже на самих ползунках, то есть мне нет нужды одевать, скажем, ботинки отдельно, всю эту байду, я нацепил штанцы с твердой такой, ну, типа как вот костюм химической защиты. И вот в таком виде, в общем-то, я сейчас выступаю. Что касается укладки, то сейчас у меня укладка чубчик назад, ЧН. Ну, вы все наверняка знаете. Так, что-то еще. Угу. Саша, я не работаю, стою на бирже. Мне предложили должность... Извините, пожалуйста, да. Мне предложили должность клавишника Лаэрский бэнд. Скажите, нужна ли мне справка от нарколога при приеме на работу? Ну, прежде всего, вам, конечно, нужно очень много денег иметь, вот, чтобы каким-то образом проникнуть внутрь такой финансовой мощной структуры, как Лаэрский бэнд. Случайных людей мы не берем. У нас все бывшие военные, все люди с высшим музыкальным образованием. И... Вы знаете, как вот выпускают, например, сейчас к нам в Латвию. Вот ты выезжаешь, если ты с собой берешь на день $100, тогда ты можешь выезжать без приглашения. Также у нас в группе. И мы отслеживаем, так скажем, минимальный материальный ресурс человека. Если он равняется... Ну, я даже открою вам секрет. $80,000 – это при наличии квартиры уже, конечно, хорошего автомобиля. Тогда мы можем рассматривать кандидатуру. Потому что иначе воруют гады. Воруют все, что попало. Включи Мурому, вот такая заявка. Нет, дорогие, я сожалею, но не получится. Вы хотите, чтобы моя старческая задница оторвалась, сейчас попылила куда-то искать некого Мурова. Вы что, с ума сошли? Нужны ли какие-нибудь капиталовложения, чтобы дозвониться на нашу программу, и где можно будет увидеть на телевидении меня в ближайшее время? Ну, как всегда, в программе «Вести» на заднем плане я буду сидеть за компьютером и подмигну вам. Обязательно подмигну. Наблюдайте. Что касается капиталовложений, мы собираемся открыть дополнительный канал связи с нашей программой. Это будет проводной канал, то есть внизу будет установлена вертушка, что в твоем окопе. Вы можете приезжать и за определенную мзду, мы пока думаем, какова она будет, напрямую звонить прямо в эфир. Во-первых, все при этом будут на визуальном нашем контроле. Ну и так далее, да. Порядок цен... на билеты. Нет ли у вас идеи часть билетов пускать в розыгрыш. Интересует Серж, видимо, насчет тут концерта 26-го. Видишь ли, из меня плохой массовик-затейник в плане там розыгрыша и прочей всей этой байды, поэтому, скорее всего, нет, это не от жадности. О ценах в Политехнический музей я тоже все вообще с трудом представляю. И вообще я с трудом представляю, как это в Политехническом музее концерт. Ну, вот не мы организовываем, и посмотрим, что из этого выйдет. На Найка Борзова я знаю, к его творчеству отношусь положительно, но считаю, что как бы, ну, одна песня у человека замечательная, это про лошадку в плане гармонии. Как-то остальное, честно, к своему стыду, может быть, я с трудом понимаю. Можно ли со мной как-нибудь договориться о покупке кассет с записями предыдущих передач? Интересуется Протагор. Дело в том, как я уже говорил, что их огромное количество. Ну, представьте себе сами, как это все будет происходить технически. То есть, ну, я вообще не представляю. Скорее всего, это нереально. Дорогой Харрис, вот без всяких обид, давай мы как-нибудь сами будем вот, ну, заниматься приглашениями гостей в нашу программу. У нас этим занимается целый штат. Вот, так что вы на эту тему не базитируйте. Александр, как по-вашему, если иногородний выходит замуж за москвича, какова вероятность брака по расчету и какие элементарные приемы вы посоветуете, чтобы определить это? Алексей интересуется вот про свадьбу, он, видимо, спрашивал, и отсюда же связь вот с иногородними. Ну, не обязательно, кстати, за москвича. Бывает так, что и за москвичку, то есть женится на москвичке, у нас такие случаи были. А раньше там был какой-то закон, что-то о 5 годах, там временная прописка, я так с трудом уже помню. Сейчас, конечно, все, видимо, по-другому. Как определить? Ну, во-первых, всегда же перед свадьбой есть какой-то период там совместных отношений, да, вот период нужно провести, мне кажется, как можно более экстремально, то есть, в общем, впадать, как говорит один музыкант, в угар и содомию, мощно напиваться, лупить свою предполагаемую вторую половину почем зря. Вот, хаять ее перед друзьями, звонить ее родителям и говорить, что она, в общем-то, беременна. Вот, в пьяном виде звонить, в трезвом виде звонить и спрашивать, где ее ребенок и, в общем-то, где ее первый муж, хотя его может и не быть, что вы, дескать, приедете, всех там зарежете. Ну, в общем, устраивать всякие такие драмы на уровне истерик. Потом драмы другого порядка нужно устраивать уже после вот первого даже, ну, как вот поженились, где-то первый год, там, кидаться курами, в общем-то, пельменями и всем, что она сделает. Отдавать гулящим девкам ее драгоценности и одежду, вот, стирать ее любимые фильмы и тушить бычки, а ее, в общем-то, всякие кактусы и другие растения. Все это, если она стерпит, поверьте, весьма хорошая проверка на корысть. Потому что ни одна прописка не стоит тех мучений, которые вы вот без особого ущерба для себя можете причинить вот вашей половине.

Это композиция с альбома, вернее, со сборника песни «Партийца». Написана песня на стихи моего друга Олега Гастелло, в прошлом президента рок-клуба «Sexton Foss». Видимо, она также войдет на второй мой альбом. Не на второй, в смысле, на второй сборник «Неброские носки». Так, что далее? Саша, если бы вам предложили поучаствовать в качестве шафера на предстоящей свадьбе Моисеева и Трубача, то согласились бы вы, скажем, примерно за 15 тысяч долларов? Вряд ли за 15 тысяч долларов я бы вряд ли согласился на вообще подъем своей задницы в то место, вот, где мне неинтересно. То есть здесь мне интересно вот с вами общаться, да, а там мне неинтересно. Я думаю, если бы мы пририсовали, то, скажем, нолик, то, видимо, да, мне по барабану. Саша, какие виды психотропных веществ ты принимал? Как долго по времени? В частности, сколько лет принимал циклодол? Кстати, есть предложение переименовать тебя в диджея Скунса. По-моему, это звучит круто. Пишет Стэнли Кларк. Ну, действительно, это круто, а еще круче вот брать себе фамилию известных людей. Что касается, собственно, психотропных веществ, то я их не принимал. Дело в том, что я в состоянии вести себя в любое, опять же, состояние без всяческих химикалий. Вам тоже советую тренироваться. Александр, на вашем сайте в разделе «Монморанси» сказано, что ваша программа на «Эхо Москвы» идет до 6 утра, а вы заканчиваете в 5 утра. Объясните. Вы, Харрис, любой из нас, как говорится, любит ну, немножко отлынуть, да, то есть. И к тому же, ну что я с 5 до 6 я буду делать? Уже все, пора в люлю, и вас уже никого нет. Какую вы посоветуете библиотеку в Москве? Вот интересный вопрос. Дело в том, что практически все видные такие хорошие библиотеки уже достаточно серьезно охраняются. Те же, откуда можно, в общем-то, что-то унести, уже полностью разграблено. Поэтому я, к сожалению, не смогу вам дать вот наводку в этом плане. Ну и к тому же, если бы она у меня была, то я, поверьте, сам бы воспользовался ну, таким вариантом. Сейчас мы послушаем группу, которая называется X-Dream. Вот тут такая телега. Ответная реакция московского коллектива X-Dream на приезд в Рашку via скутер и его главного солиста. Слушаем, да? Еще 10 минут моя тушка будет тут с вами пребывать, а после чего я, в общем-то, поеду в плавательный бассейн, который давно нуждается в чистке и в мойке, потому что в последнее время мы, к сожалению, не берем с правых скупающихся. Так, что тут дальше? Адрес в интернете. Адрес в интернете достаточно простой, ну, вашего покорного слуги 3w.laertsky.com. На конце после буквы К в слове Лаэрский Y. Как я прокомментирую закрытие программы на Графских развалинах? Я не в курсе, что она закрылась. Но в любом случае это грустно, когда закрываются какие-то программы. Причем, я так понял, речь идет о «Хортице». Программа интересная была, на мой взгляд, очень яркая. Но это ошибка руководства, хотя не мне судить. «Что делать, когда закончится передача?» – спрашивает Сергей. Ну, Сергей, можешь пойти погулять с собакой, там, если вот нет у тебя животного, можешь взять на прокат у соседей. Саша, а зачем ты включаешь композицию исполнителей на скорости, превосходящей положенной ровно в 3 раза? Так я объясню, в чем дело. Время-то у нас уже подпирает, понимаете? И мне приходится многие композиции заводить быстрее, чем они есть на самом деле. Просто в этот раз я, ну, немножечко переборщил. Уважаемый Протагор, значит, тут
местами издавать программу Монморанси на CD тоже весьма затруднительно, потому что я с трудом себе представляю, например, кто будет заниматься отбором от этих самых фрагментов. Как это все вообще технически возможно. Может быть, можно выпустить там в этом в новобонном формате MP3 все их там на ряде этих компактов. Но опять же, если это делать промышленно, то это нерентабельно. Если это делать в каких-то единичных вариантах, то это тем более нерентабельно, потому что сам процесс вот перевода и всех этих дел в этот формат, ну, массу времени займет. У меня, например, нет на это времени. Да и все люди сейчас заняты своей, в общем-то, работой и своими делами. Вот. И я, опять же, еще хочу сказать, что в следующих программах Монморанси мы будем стараться повторять какие-то прошлые программы в записи, на наш взгляд, наиболее интересные. Вот, собственно, на этой ноте я и закончу. Сейчас пойду полуплю вот из рогатки по фонарям.

0: всю Москву.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. Представлять его я не буду, правильно, потому что и так человек достаточно
2: потому
1: известный.
2: Потому что все равно это никому ничего не скажет.
1: Да, особенно вот этому человеку, который за окном. Вот, это наш новый мойщик стекол на данный
2: ты. Он уже упал.
1: Значит, придется опять дать работенку отделу кадров.
2: А где вы их берете?
1: Работенки для отделов кадров.
2: Мойщиков.
1: Мойщиков? Да вот их на улице, понимаешь?
2: Мы... Так это, наверное, те же самые, которые упали.
1: А, вот они постоянно по кругу, да?
2: Конечно.
1: Вообще, как отличить из толпы людей профессионального мойщика? Он постоянно делает руками вот такие вращательные движения. Вот. Причем у него это происходит неосознанно. Как, например, у профессиональных водителей, да, у них привычка постоянно заглядывать там через левое плечо. И у летчиков.
2: Нет, есть еще один более точный признак. Ну, они настоящие мойщики, они ездят постоянно в инвалидных колясках.
1: Почему? Ну это мойщики, которые работают на высотных домах.
2: Конечно, естественно.
1: То есть и в такие, то в гипсе там, то, в общем-то, в каких-то там непонятных в растяжках. Действительно, действительно. Но с движением при этом они тоже такие.
2: Ну да, это внутреннее, внутри гипса у них такое.
1: Это уже, да.
2: Движение. Вращательное, тело вращательное.
1: Называется внутригипсовые вибрации.
2: Да.
1: Сокращенно ВГВ.
2: Сложно очень, да.
1: Сложно.
2: Но это жизнь не устроена просто. Кто нам сказал, что он будет простой и легкой?
1: Конечно. То есть и к тому же не нужно искать этих легких путей. Иначе человек станет просто каким-то таким абстрактным существом, совершенно непружинистым.
2: В общем, вы меня убедили. Можно я после передачи вымою у вас окно?
1: Вот только изнутри. Снаружи не стоит.
2: А может быть, по снаружи просто ничего нет?
1: Снаружи. Вообще, обычно мы там делаем холодец.
2: Из кого? Из мойщиков?
1: Нет, вот между рамами.
2: Очень хорошо, да. Кстати, холодец, несмотря на то, что жирное блюдо...
1: Не совсем.
2: Ну, жирное.
1: Вроде почему? Многие студень считают, это не жирное. Вот эта штука...
2: Я с хреном и с водкой.
1: Вот. Нет, все равно я не согласен. Не
2: хрен, водка, они очень высокотоксичные вещества. Водка, к тому же, вызывает у определенного ряда людей привыкание, которое сопровождается общим расстройством здоровья, психической деятельности. Ну, короче говоря, всем тем, что обычно именуют алкоголизмом. И хрен... Поджелудочная железа, опять-таки, язва очень дурно воздействует.
1: То есть водка на язву, да?
2: Холодец, не являясь сам по себе вредным, является провоцирующим фактором для употребления вредных веществ, которые понижают уровень здоровья, в основном, у тех, кто злоупотребляет.
1: А это, кстати, опять же, говорить, вот в данном случае холодец и вот вообще вот эта троица холодец, хрен, водка, да, вот это как бы символизирует маленькую модель мира. Потому что холодец сам по себе подталкивает к потреблению вот этих, как бы... веществ, будучи сам достаточно нейтральным. То есть он тут играет роль положительного героя. Хрен — это как бы такая вот пикантная штучка, дескать, знаешь, на что похоже? На человека, который в Америке зазывает людей в порно-бар.
2: Ну да. Вот, еще можно было сравнить вот этот триада холодец, водка и хрен. Это же ведь вот такой, мифологический архетип. Это вот триада такая, водка, она женского рода. Она как бы богиня, но она великая мать. Вот у русского человека особенно. Вот мать сыра земля. Почему земля сыра? Она же бывает, песок бывает, сухая бывает земля. Сыра это вот... Раньше это говорилось не земля, а водка подразумевалась. Это потом замещение произошло. В последующие годы.
1: О, как.
2: Да, вот эта водка, это вот это женское божество, великая мать русского народа. А хрен, это, соответственно, значит, и холодец, это как вот отец и сын в божественной триаде.
1: Правильно. Причем холодец в данном случае это папа.
2: Конечно.
1: Вот, а ведь ты заметь, какая еще ситуация, что, скажем, водку можно употреблять и без хрена, и без холодца, да? Холодец без хрена и без водки, как бы тоже можно. Хрен в одного употреблять нельзя. Это говорит о слабости подрастающего поколения и о полной его недееспособности. То есть сам по себе хрен без холодца и без водки, в общем-то, никому не нужен.
2: Можем ли мы в этом случае сказать... проникаясь такой определенного рода, пророческим тоном, можем ли мы сказать, что за царством холодца, соответственно, царством водки наступит царство хрена?
1: Я думаю, да, что для этого нужно будет ему очень постараться. Или придется каким-то образом вводить четвертый временный ингредиент. К примеру, там это может быть корка какая-то, да?
2: С другой стороны, вот исходя из как бы из природы этого слова, если мы будем двигаться от семантики, как, в общем-то, всегда и положено, от семантики двигаться, именно от нее, потому что вот, ну, потому что это естественно, это для любого, вот для любого, кто посещает наши семинары.
1: Да, курсы.
2: Да, да. Попробуем там всевозможных, вы понимаете, трансцендентальных трансформаций с неопределенным вектором. Вот кто посещает этот крайне популярный семинар, можно сказать, почти каждый простой радиослушатель в каждой сельской глубинке, он посещает в какой-то степени этот семинар, и он должен понимать, что вот семантика — это то, от чего нужно двигаться, а семантика получает холодец. Холодно, но как-то такой приятный холодец, вот чувствуется, что вот уменьшительно ласкательное, такое в то же время игривое что-то, вот то, что есть в этих русских суффиксах, они какие-то такие, да, очень, да, колючие, да, пронзительные. Да. Вот холодец — холодно, да, водка, но это вода, еще такая ласковая вода, такая водка.

0: А хрен, это вот та вот зараза, которая проникла в самую глубину вот этого, можно сказать, духовного ядра Руси, она вот хреном, как бы это хреном все помазали, начиная со времен Петра, вот горчица и хрен.
1: То есть это как бы агенты другого мира, на самом
0: конечно,
1: деле.
0: Конечно. Они... Вот... Когда мы намазываем, значит, вот вся наша жизнь, это вот как холодец, помазанный тонким слоем горчицы и хрена. Вот это вот западная цивилизация, горчица и хрен. А под ней такой большой холодец.
1: Кстати,
0: это особенно как... слышно, вот ходишь на, приходишь на какой-нибудь концерт и слышишь, как играет басист с ударником. И вот визуализация холодца происходит на сцене. Он такой, он колышется. У него такая благодатная, сытная природа. Правда, к рок-н-роллу это уже не имеет никакого отношения. Вот тут нужен хрен настоящий. Вот хрен, они добавляют хрен. Но все равно внутри-то холодец.
1: Холодец.
0: И мы все это чувствуем. Вот мы живем, так себе мажем хреном, там, в бутиках, там, покупаем горчицу, там, и мажем себя. А с природой невозможно справиться.
1: А в принципе, вот что касается еще же природы изначально, человек, да?
0: Кстати, почему у вас фамилия такая?
1: Фамилия это у меня досталась от мамы.
0: Да?
1: Да. Вот. И к тому же дело в том, что у меня есть и надпись на спине, вот, которая при прочтении как раз вот это слово, слово извлечение и получается этот фамилии.
0: Ага.
1: Вот, это...
0: Я, знаете, почему поинтересовался? Я вот рассказываю какие-то вещи, они ведь серьезно имеют значение, в общем, ну, для безопасности нации. А потом я подумал, а кому, собственно говоря, рассказываю. Ну, знаете, это, конечно, может быть, с моей стороны неприлично, но бдительность в наше время не мешает.
1: Не мешает.
0: Нужно проверить, про кому
1: рассказывать. Нужно всегда смотреть по сторонам.
0: Такие вещи. Многие же люди смотрят на мир и думают, что вот, ну, вот троллейбусы едут, машины идут, вот все так оно и есть. Но это ведь немногие из нас знают, что под этим скрывается.
1: И...
0: Вот это вот все да, только да. Вот такой вот... Тонкий слой, можно сказать, как бумага, который можно пальцем проткнуть.
1: И нужно, то есть,
0: если решиться.
1: Да, кстати, еще нужно сказать, что вот осторожный человек, он тоже не всегда ведь осторожен. То есть, когда про человека говорят, вот он осторожный, да? То есть, на самом деле, в 50% этот человек как раз наиболее подвержен каким-то опасностям. Потому что внешние проявления вот такой осторожности, вот он, видите, по коридору сейчас ходит туда-сюда у нас, да, вот как бы осторожный, смотрит. На самом деле, когда осторожность входит в привычку, то она просто деактивируется целиком.
0: Ну да.
1: И все получается. Конечно, то есть получается да. Тот же, собственно говоря, хрен. И насчет, опять же, естества природы, да, вот парадоксальные ситуации, я подумал, человеку никогда не было свойственно именно как животному, да, вот какие-то делать добавки к своей еде, приправы и так далее. Ну вот там, например, кошки, да, вот взять кошку, она же не мажет себе там рыбу этому, как, какой-нибудь горчицей, правильно?
0: Нет,
1: то есть это свойственно нет. Только человеку.
0: Конечно.
1: Плюс эти, вот этот бизнес, да, вот эти агенты, они как бы стремительно развиваются. Это огромная такая промышленность.
0: Кетчуп потом появился.
1: Кетчуп появился.
0: Кетчуп завезли из Болгарии, на самом деле. Но это Болгария очень сильно турецкое, вообще мусульманское влияние. В общем, они все на самом деле, в общем, турки на самом деле, которые в конспиративных целях в течение последнего тысячелетия говорят на славянском языке и исповедуют православную религию. Но на самом деле это турки-то.
1: Конечно.
0: Было секретное совещание было.
1: В Балашихе, вот я знаю, она проходила.
0: Ну, похоже, да, такое. Да. Балшах, вот. Секретное завещание, да. Типа Балашихи, но только там, у них. Ну, и болгарам сказали 1000 лет. Вот так вот нужно. Ну, чтобы противник поверил.
1: Нет, а здесь же было еще как, я знаю,
0: и
1: что было...
0: есть кетчуп.
1: Такое негласное было распоряжение вот считать все-таки болгаров как раз турками. Ну вот.
0: Нет, было негласное распоряжение считать болгар братьями.
1: Это сперва. Когда
0: потом турками, да?
1: На втором как раз вот съезде было уже принято считать турками.
0: Турками, да?
1: Кстати, я хочу сказать, что к нам, и напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» Илья Кормильцев, и Айрат Дашков присоединился к нам, как раз ходил смотреть результат падения тушки мойщика. Вот это вот мойщик упал только что. Не расплескался он там как-то?
2: Нет, на самом деле там есть уже вот какая-то кукушка, так сказать, автомобильного типа, которая уже проезжает туда-сюда, угу. И она уже подменила его, то есть меня сейчас немножко окатило, то есть, в принципе, процесс не остановлен.
1: Никак. Вот мы в данный момент, пока ты там вот ходил туда, вот рассуждали с Ильей на тему приправ всяких, и как бы так по умолчанию решили, что чтобы спасти мир, нужно из рациона человеческого питания исключить кетчупы, горчицы, в общем, все вот эти добавки, петрушки, укроп, то есть переходить к пище, ну, например, ешь мясо, да, вот этот кусок мяса, тогда его надо есть без хлеба. Хлеб, кстати, тоже выпечка не свойственна животным.
0: Нет, не свойственна.
1: Не свойственна. Животные не пекут себе печенье.
2: Некоторые арбузы едят с хлебом.
0: Кстати, Айрат, а почему у вас такая фамилия?

0: Какая?
1: Вот Дышков.
2: Да, мы обсуждали это очень долго.
1: Просто разговариваешь, ведь нужно, ну, как бы время такое, нужно всегда знать, вот, безопасность. Ну, соображение безопасности просто. Ну, требует проверять. Ну, мы с Лаверским уже друг друга проверили.
0: Да. Ну, и не знаю, вам справку надо какую-то предъявить, да?
2: Это было бы не лишнее.
0: Не лишнее. Да, ну вот считайте, что сейчас достаю эту справку, у меня есть в кармане. В принципе, у меня на все случаи жизни есть справки, да. И вот сегодняшний случай я как бы на самом деле вот...
1: А почему у вас справка иностранными буквами написана?
0: Ну, потому что она действительно за границей, это как бы во всех странах. Вот.
2: А что это за женщина нарисована вот эта?
0: Это мама. Вот здесь, так сказать, кстати, указано, что вот эта мама, имеющая, так сказать, такую фамилию, и поэтому мне также присвоена такая фамилия на законном основании, поэтому, собственно.
2: Кстати, вот...
1: И да. Заметьте, что оба моих собеседника все время ссылались на мать.
2: Да, вот так вот. Ну, правильно, так и должно быть. Так что мы будем делать с
1: Артуром? Это еще раз говорит о том, что тяготение к божественному союзу водки и холодца, оно сильнее, чем вот к этому самому новоприобретенному хрену, понимаете ли?
2: А вот получается ситуация какая же? Действительно, любой хрен хочет стать как бы холодцом.
1: Да.
2: В принципе, и все мы, в общем-то, были хренами. И вот неизвестно, стали ли мы холодцами или нет. И еще меня мучает такой вот вопрос, да? Есть же еще промежуточное состояние холодца, студень. Ну, так называется студень. Это какая-то некая жуткая вообще вещь, насколько я знаю.
0: Я плюс вообще еще думал, есть что студень и холодец одно и то же.
2: Нет.
0: Нет, да?
1: А студень, может, вот как раз, студень как раз, он вот когда... Почему русский человек ставит на стол бутылку водки, превращает неприятный студень в очень возбуждающий и дающий силы холодец. А для этого вот водка и нужна. Вот это же священный союз, в сущности, это все же, вы понимаете, это вот, ну, такая, ну, мифологема, метафора, которая вот просто...
2: Ну, тоже ведь это блюдо тоже нечистое своего рода. Опять же, ведь когда-то какому-то человеку пришла мысль не просто откусить от сырой ноги там животного, убиенного им только что кусок мяса, да, вот его измельчить, что-то там как-то сварить, сделать вот этот студень. То есть эта гастрономическая архитектура занимает у человечества очень много, на самом деле, времени. Вот, и чем активней как бы развиваются какие-то вот технологии пищевые, и там и так далее, да, тем меньше остается у человека шансов самосовершенствоваться. Ну, даже какое же там самосовершенство? Сохранить свое девственное «я» в этом лесу из стержней.
1: Вот человека постоянно убеждают, что он должен есть и пить. Это же тоже неестественно. Да. Зачем убеждать человека, что он должен есть и пить? Человек сам понимает, что он должен есть и пить. Но все время постоянно с утра до вечера при помощи всех средств рекламы заставляют что-нибудь есть, что-нибудь пить. Вот, и вот и он ест, вот он и пьет. Это ужасно.
2: Ужасно.
1: Ужасно это издержки. Но это просто деталь более другого общего процесса, значительно более важного.
2: Это какого же?
1: Ну, это ну, функция человечества, предназначение. В данном случае это вот такая просто аберрация возникла. А главное здесь функция человечества, его предназначение в большом смысле, в общем. То есть вселенское предназначение человечества. А вот, на фоне этого проблема кетчупа, даже хрена и горчицы, она ничтожно мала. Я просто думал очень долго, почему вот машины такие неудобные.
2: Машины?
1: Есть, ну вот, ну да, но человек же сидит в машине в неестественной для него позе.
2: Совершенно.
1: В уродской, абсолютно. В природе он никогда так не сидит.
2: Вообще не сидит. А, кстати, ведь вообще, в принципе, доказано, вот последняя наша экспедиция, мы снаряжали, там они выкапывали кости всякие и так далее, доказано, что первобытный человек не сидел вот так, как на стуле. Он мог либо сидеть на корчиках, либо лежать, либо стоять. Вот поза под стул, она появилась уже в результате мутации человека. Да, представляете?
1: Стул очень неудобен для человека, совершенно естественно. Вся цивилизация, созданная человеком, она совершенно естественна, очень неудобна для человека.
2: Да, как не парадоксально.
1: А это не парадоксально. Дело в том, что все это парадоксальным кажется только при условии одной аксиомы. Если мы считаем, что все это создается для человека. А никогда вам не приходило в голову, что человек создает все это для кого-то другого? Для кого эти формы будут естественными, а также функции этих предметов будут очень удобными, не вызывать никакого раздражения тела.
2: То есть человек используется как рабочая сила просто.
1: В принципе, да, что кто-то сидит в глубинах, так сказать, вселенной и терпеливо смотрит и ждет, когда мы закончим строительство этой вот Вавилонской башни, в которой он должен поселиться, где ему все будет удобно. Но, естественно, поскольку если бы он сразу объявил прямо о своих намерениях, то никто бы не стал этого делать. Uh-huh. А, значит, он был создает такую вот видимость прогресса, что это целенаправленно, что вот сейчас у нас машины, самолеты падают, там машины там давят пешеходов, но это временно, потом сделаем такие машины, которые не будут давить пешеходов, самолеты, которые не будут падать. Все время идет мечта об идеальной машине, а идеальная машина уже создана. Она просто для нас не идеальна, но она идеальна для заказчика, для того, кто ждет результатов нашей работы. И вот, когда мы смотрим в небеса, мы всегда ведь думаем о том, что когда он придет, вот будет ли он благодарным? Или истребит нас, как виноградарь истребляет дрожжи после того, как вино уже сбродело? Вот в чем вопрос.
2: Он может, кстати, что еще страшнее, неприятнее, просто небрежно плюнуть на все. Может. Ну, типа скажет, что-то мне эта строительная площадка не нравится. Просто плюнет и пойдет строить в другое место. А мы тут будем вот в этой всей слизи, вот как бы. Поэтому строить нужно хорошо, либо не строить.
1: У него могут бабки кончиться.
2: Бабки могут кончиться. Это получается, что практически неполное инвестирование прошло строительство. И зависнем. Просто получится, что как бы автомобиль без крыши, стул без ножки, да?
1: Да.
2: Никуда не годится.
1: Ничего, нет.
2: Никуда не годится.
1: Ну, может, тогда мы сможем вернуться назад к природе?
2: Вот я к тому-то все и клоню.
1: А примет ли она нас в свое объятие после того предательства, которое мы совершили?
2: Ее практически не осталось, природа. Что делают с ялтинским кедрачом?
1: Чего?
2: Что делают с ялтинским... Ой, почему с ялтинским? С алтайским кедрачом. Да и с ялтинским тоже делают. Что? Вообще, что делают с кедрачом? Как она может нас простить, и он? Если они увидят... Это же волосы ее. То есть практически человек, внедряясь, вот, переливая там эти озера, да, вырубая леса, он делает пластическую операцию маме земле.
1: Ну, конечно.
2: Вот.
1: А вот слово «кедрач» — такое очень интересное слово. Я над ним надолго задумался. Вы его ведь не случайно употребили, в принципе. То есть вот оно вы мне не сказали там, что сделают каким-нибудь там мордовским выхухолем. Потому что все бы рассмеялись. Вы сказали, с алтайским кедрачом. И все задумались, а некоторые игриво захихикали. Это значит, вы готовили это слово. То есть оно у вас вот постепенно вызревало, так это оттачивалось в глубинах.
2: Нет, дело в том, что я посетил недавно эти края, и меня удивило, что вот кедр, вот поросль кедров, да, лес кедровый, они называют кедрачом. Вот такой местный сленг, очень интересный на самом деле. Вот для меня я просто был поражен кедрач.
1: А уменьшительное, как от этого слова будет?
2: А вот дело в том, что у них нет уменьшительного. Там. Вот кедрач — это все.
1: Кедрач из одного кедра.
2: А кедрач это... Нет, это как бы вот и к одному кедру у них применимо, и кедрач, к поросли, да. И при этом как бы вот кедрач — это как бы папа и как бы вот бог и мама в одном лице. То есть потому что кедрач дает шишки. Вот здоровые шишки размером с лимонку. И шишки эти они собирают, залезают туда, их просто едят. То есть практически на самом деле кедр и вот пальма одно и то же. А только те, значит, лезут на пальму собирать какие-то там тропические фрукты, и эти лезут туда как бы собирать вот эти шишки. И вот это название просто человек у нас...
1: Ну вот как символ уединения, там, значит, вот можно сказать, скита вообще, оторванность от всего мирского. Вот если на юге это остров необитаемый, который с пальмой с одной рисует посередине, uh-huh, да, uh-huh. То севере такая же одинокая сосна, которая среди там... стоит посреди там на скале или прочее. То есть это же то есть сосна и пальма, ну, в смысле, в данном случае, то, что вы называете кедрачом,
2: да, да,
1: связано
2: да.
1: с пальмой очень тесными, внутренними какими-то тончайшими вещами. Они функционально одинаковы.
2: Целиком. А если вообще как бы вот этот необитаемый остров рассмотреть с позиции земли мамы, да, то и вот с этим с кедрачом или с пальмой торчащей, то вот этот необитаемый остров — это такая родинка, из которой торчит такой жесткий здоровый волос. Ну, есть такие вот у некоторых людей, типа родинка, из него волос. Вот, то есть если земля — это тело человека, то необитаемый остров с пальмой — это родинка.
1: Это очень видимо. Интересно звучит. Это перспективное направление исследования.
2: Исследовать, да.
1: Над этим надо еще думать очень много, да.
2: Вот, Илья, у тебя проскочила такая как бы фраза насчет человечества, что, дескать, человечество вот как бы, в общем, должно что-то сделать. Ну, правильно, оно должно, да? Вот. А мне вот, например, как раз кажется, что человечеству, вот ему вредно быть муравейником. Ну, в том смысле, что вот у муравьев у них коллективный мозг, да? Вот муравьиное человечество, оно там не проживет поодиночке. А вот, по-моему, для любого дела, которое как бы нужно сделать, как раз очень вредна массовость. То есть, когда люди говорят, там, все человечество поднимется на борьбу, ну, скажем, там, с фашизмом, то это значит, что фашизм победит. Вот, если поднимется какой-то один человек, то шансов, что вот он выиграет, гораздо больше. То есть человек так устроен, что, входя в такую в колею коллективного разума, он практически сразу проигрывает. Ну, не коллективный он человек, мне так кажется.
1: Это очень интересная мысль.
2: Ее надо исследовать.
1: Бесспорно, любая мысль нуждается в исследовании. Особенно сказано так весомо. Видно было, что над этим долго думали, что, в общем, тщательно подыскивали все аргументы, что в какой-то смысле выразили свои внутренние глубинные убеждения.
2: Из самых недр.
1: Можно сказать, некоторое кредо в данном случае. То, что вот. Но я все-таки думаю, что разговор о судьбах человечества, он очень по себе вот как бы интересен. И люди, в общем, любят ему предаваться. Вот как они, насколько они любят действовать всем человечеством заодно, вот разговором о судьбах человечества вообще, они очень любят предаваться. Я думаю, что это связано, в общем-то, с тем, что человечество не может отомстить за себя, когда ты разговариваешь за его судьбу. Вот если ты о Пете начнешь обсуждать, и будет ли, сколько он будет ходить, не значит, что его жена изменяет с Васей. Вот, можно идти в морду получить потом. А вот человечеству какую судьбу не нарисуй, можно его полить самыми грязными красками, там, памфлетом, в котором ты проявишь себя законченным мизантропом, понимаешь, и все равно никто морду не набьет.
2: Ты знаешь, кстати, вот твое вот это изречение, которое ты сейчас сказал, оно как бы подвело, видимо, черту в моем собственном исследовании, почему очень часто люди, особенно вот, которые в телевизоре выступают, да, говорят «мы». Ну, вот, к примеру, там, нас так долго унижали там при таком-то режиме, да, и мы все там, нас всех обсчитывают в магазинах.
1: А это не они же говорят, просто это коллективный демон говорит.
2: Демон. Не демон, а демон.
1: Демон.
2: Демон, да?
1: Демон.
2: Ага, ну, значит, это еще не так страшно, потому что если бы говорил демон, то, конечно, уже...
1: Демон — это опера Рубинштейна назвала Мусоргского.
2: А.
1: Демон — это вот демон, такой страшненький, нехороший, в общем, человек такой, мелкий бес. Ну вот он говорит «мы», потому что у него имен легион, понимаешь? Он начинает «мы» сразу говорить, у него сразу волосы во рту начинают расти.
2: Когда... Внутрь, причем, естественно.
1: Да, туда. Это заметно всегда, вот это верный признак. Можно определить, какие силы вещают вот устами вот кажущегося внешнечеловеческим существа. Это достаточно понять. Вот если хороший, то он говорит, вот видно, красиво у него, голос без лжи такой приятный, он... Качает в нем такая пульсация хорошая. А как врет, так сразу чувствуется, что волосы растут во рту. Он как-то буквы вот так вот, волосы, они... И, во-первых, тошнит от того, что у него волосы во рту растут.
2: Постоянно рефлексы идут рвутные,
1: языком,
2: да.
1: Языком приходится их все время раздвигать, чтобы говорить. И вот это чувствуется, когда он говорит, понимаешь? Это вот признак. Мне видно очень экзорцисты вот убедительно рассказывали, что это именно такой признак.
2: Кстати, знаешь, тут вот у волос растущих, да, вот у них тоже есть своя прогрессия, то есть вот этот демон, вот, он как бы тем больше и тем страшнее, чем мельче расклад, я постараюсь пояснить. Одно дело, когда вот по телевизору, он говорит, там, нас обвешивают в магазинах, да, и мы все терпим. Вот, хотя это личное дело его, что его обвешивают, и он терпит, да. Вот, следующая стадия, это когда мама молодая, да, к примеру, всегда говорит «мы» про своего грудничка. Дескать, мы пописали сегодня хорошо, мы сегодня хорошо покакали. Вот, то есть полное отождествление и уверенность в своей нужности ребенку. Хотя, в принципе, она для него просто канистра, ну, вымя такое. И по большому счету женщина...
1: Ну, это да, же да. Все давно убедительно показано полевыми исследованиями, доказано, что ряд папуасских племен в отдаленных районах мира. Они такого слова мы не знают просто.
2: Конечно.
1: Они говорят «я», «гугу», «мгоги», вот. Потому что какое «мы», во-первых, у них все племя 8 человек. Нету почвы для того, чтобы сложилось подобное общение. Да, да. А потом, значит, как бы вот каждый из них вот имеет свое имя, вот какие «мы», вот они не знают общего названия. Вот для такого вот понятия. Вот. Это же здорово. В определенном смысле они стоят ближе к
2: маме на земле.
1: К маме земле, да.
2: Да.
1: Чем мы, несмотря на вот ту водку, сколько пьем, а к маме земле становимся ближе только в физическом смысле, а в духовном очень мало приближаемся по сравнению с папуасами.
2: Практически уже такая прослойка
1: может быть,
2: возникла.
1: Да, да. Вот папуасские песни, они очень всегда схожи на это самое, чем-то вот с русскими.
2: Схоже.
1: У них эмоции такие же. Вот, может быть, послушаем тут. Вот тут такая замечательная песня. Девушка, значит, надевает самое красивое платье. Самое красивое платье. И идет топиться в море, танцует танец. И весь город выглядывает в окно, и весь их хлопает. И смотрит, как она красивая в красивом платье. И как она хорошо идет топиться. И такая радость по этому поводу выражается. А вот у нас, поскольку мы оторвались от матери природы, было бы нытье, там, матенька за меня не понимает.
2: Он меня бросил.
1: Свекровушка меня мучает. Пойду я там это самое, к реченьке, развею свои белые... косоньки, утоплюсь там, в общем, ужасно было бы.
2: То есть не гордые были бы действия совершенно.
1: Нет, не понимается, что вот, как бы вот, вот смерть, вот эта оставленность любимым человеком, это все элементы, из которых слагается прекрасное полотно жизни, которое нужно вот жить каждый момент. Вот ты радуешься, что идешь топиться, ты радуешься, что тебя бросили. То есть внешне ты плачешь, но ты радуешься тому, что ты плачешь, потому что ты живешь слезами, тебе плохо, и ты рад от того, что тебе плохо.
2: В принципе, здесь радоваться действительно нужно даже тогда, когда и пучит. Если пучит, вот, извиняюсь, если понос, то тоже нужно радоваться, потому что это проявление жизни. Нет, это действительно на самом деле так. Потому что люди там придумывают градации.
1: Ну когда... вот были же праздники, вот 750 лет Москвы.
2: Да, были, но... я помню тоже.
1: Я смотрел. Люди совершенно не умеют радоваться.
2: Не умеют.
1: Правильно. Они просто куда-то идут.
2: Постоянно в пути. Они постоянно в движении, ну, сказали, они идут к какой-то
1: цели.
2: Есть
1: конечная цель, которая они вот как бы вот коммунизма нет, а цель осталась.
2: Вот, вот.
1: В чем то же самое.
2: И ходят толпами туда-сюда, одна навстречу, другая туда.
1: Сперва пошли, думали, что это Жан-Мишель Жар. Оказалось, нет, не Жан-Мишель Жар.
0: Вместо него просто... Диафильмы, там крутили диафильмы.
2: Это приехал просто человек из Болгарии.
1: А потом поехали еще куда-то, да. И везде им казалось, что у них будет цель. А так, в общем, нажрались, утром в понедельник проснулись, выяснилось, что до цели не дошли.
2: Да, и праздник уже
1: прошел. А вот давайте вот послушаем, вот как умеют простые люди, простые сердцем, можно сказать.
2: Да, ну, сейчас только прежде я еще про демонов последнюю стадию расскажу. То есть про маму мы с грудничком проговорили. И самое, конечно, страшное, самый большой демон — это во владельцах собак и вообще домашних животных мелких, которые тоже говорят всегда «мы». То есть мы гуляли сегодня. Я так думаю, кто это мы, там, дескать, Николай II, что ли? А у нее там это, левретка или пудель под мышкой, понимаешь? Все, вот это, конечно, демонизм страшный. Отсюда и начинается все.
1: Маяковского прям «мы» называется произведение.
2: Вот, пожалуйста, пример.
1: Это же не случайно. Прямо вот связано. Слово «мы» такое, оно и противное какое-то, потому что как мычание такое, коровье такое. «Мы».
2: Да, да, да.
1: Очень протяжное.
2: А по-немецки это, по-моему, «мы» будет «вар», да?
1: Да.
2: Тоже какой-то «вар».
1: Или «вир».
2: Или «вир». Ну, в общем, «вир», «мы», «вир», «мы», «мы»,
1: «вир», «мы», «мир».
2: «Уи».
1: «Уи»,
2: да, вот.
1: «Уи».
2: Самое безликое слово. Самое безликое слово. Ты, знаешь, оно столь же противно, как вот поговорки. Ты любишь всякие прибаутки, поговорки, когда вот человек разговаривает постоянно прибаутками, дескать.
1: Я не могу.
2: Вот. А еще мерзопакость нет, когда употребляется «я как коллектив».
1: Да.
2: Знаешь, такие вот люди есть, которые «а я как коллектив». А как правило, это прапорщики отставные, которые слегка под шафе.
1: Да, ну коллектив, да, вот оно такое. Это то же самое слово «мы», только такое вот. Латинизированное, типа ученое слово.
2: Да, ученое.
1: Мы это так, это простецкое, коллектив. Коллектив я и моя вредка, коллектив погулял.
2: Да. Ну что же, слушаем песню.
1: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Илья Кормильцев, Айрат Дашков. Айрат Дашков маршировал. Кстати, здесь достаточно неплохо у тебя получается. Видимо, ты как бы проходил определенные вот курсы по маршированию.
1: Да, начиная с 5 лет практически.
0: А вообще вот отношение к маршам вот у тебя, Айрат, и у тебя, Илья, каково? Вот мы только что сказали, что в 5 утра, как бы даты, когда сидят и дуют в бутылки, это вот Илья говорил, им нужно поставить марш, и это сразу людей строит, они встают и сразу начинают щупать плечи, дескать, где мои эполеты, то есть господа офицеры.
2: А это вот находится в прямой связи с темой «мы». С темой коллективного, которую мы подняли тоже, что марш является музыкальным воплощением идеи коллективизма. Марш — это музыка, под которую вот танцует каждый по-своему, как известно. А маршируют все вместе единообразно. Это основное требование. Марш — это музыка, которая порождает коллектив. Она порождает «мы». Она порождает вот этого демона коллективного, который заставляет людей потом говорить слово «мы», там, с моей собачкой. Я думаю, поэтому. И люди чувствуют себя вот этой частью «мы». Они, конечно, теряют свою самость, но приобретают огромную дополнительную энергию.
0: А вот
2: в этот
0: смотри.
2: Момент, вот они попроменивают часть своей личности, вот своего «я», они попроменивают, вот покупают за него, буквально обменивают его на энергию, которая вот дается, эта демоническая энергия коллективного. Они все вот выстраиваются, подтягиваются все, потому что их переполняет, их рвет, рвет. Они как бы как 40 линий вынюхали, стоят такие все, потому что это марш. Тут марш.
0: А вот смотри,
2: это такой марш, да, это да. Вот конструктивное, такое аполлиническое, такое созидательное, такое прогрессивное, вот такое вот коллективное. Вот про рок-н-ролл он тоже создает коллективное, но он другое создает коллективное. Он создает не коллективное «мы», он создает коллективное «мы». Он другое создает коллективное. Но он тоже будет другими способами. Как бы внешне порождая хаос, но это уже коллективное стадо, это коллективная толпы, которая не коллективная. Войско, строя там, допустим, это самое, которое марширует, вот фаланги там, не знаю, там, колонны пехотные, вот, не этого. А это коллективного хаоса, когда все одинаковы, потому что каждый поступает по-своему, но в целом получается броуновское движение. Хотя каждый думает, что он делает вот такое, что другой не делает, вот, вот. Что-то происходит только с ним, одним в этот момент.
0: Но сейчас, вот, кстати, в наше время, да, в 20 веке, вот марши все-таки немножко поувяли. И вот это искусство написания, и также игры, вообще искусство производства маршевой музыки пропало. Мне кажется, что достойным более-менее заменить.
2: Ну, для марша же требуется определенная наивность. Понимаете ли, если коллективная вот толпы, коллективное рассвирепевших народных масс, оно предполагает веру во что-то. В смысле, не предполагает никакой веры во что-то. Просто люди вот, боятся, там, что их задавят, там, или просто слышат громкую музыку и начинают от этого сами кричать. Вот, они, вот. А ведь коллективное вот такое, которое в марше, коллективная организация, коллективная тоталитарная, можно даже сказать, оно же требует наивности и святой веры во что-то. Позитивное, что вот такое «мы», сказать, мы строили, строили и построили, вот такое «мы», сказать, жизнеутверждающее.
0: То есть душа должна быть прозрачна, как родник.
2: Верить. А все же обломались, да. Вот с верой-то, вот наступило безверие, и марши вместе с верой угасли, на самом деле.
0: Послушай, вот существует еще такое мнение, бытует, да, что большинство людей вот ходят на демонстрации в какие-то места большого скопления народа не для того, чтобы там как-то выплеснуть свою агрессию даже или что-то там как бы добиться от кого-то, да, типа еды, чтобы им дали там, знаешь, стучат ложками по кастрюлькам некоторые даже, вот, а в большинстве своем ходят туда для получения сексуального удовлетворения от трения. А лиц не только вот своего пола, но и противоположного, и вообще вот от этого трения. То есть это своего рода любая демонстрация. Это любая... Да, то есть вот любая вот эта толкучка, она является своего рода таким массовым половым актом. То есть причем это некоторое новшество в сексе на самом деле. Вот демонстрация, любое вот массовое сборище народа, это совершенно новое слово в сексе. Просто люди еще немножко не понимают, что с ними происходит. Вот эта эйфория, которая там творится, на самом деле доказана. Вот у нас в лабораториях брались мазки многочисленные, у них там анализы, соскреб с пяток, это очень важно, тоже делали соскреб с пяток, рассматривали под микроскопом, и выяснилось, что практически вот выделяются те же энзимы, которые выделяются в момент сексуального акта.
2: Ну вот мне кажется, что это убедительно и свидетельствует о метафизической природе коллективного духа, о том, что он вот является вот этим самым демоном. Это же очень хорошо заметно. Почему? Потому что, вы понимаете, природа секса такова, что он может быть индивидуальным, может быть парным, а может быть и групповым. Но в определенный момент, когда теряется визуальная и тактильная связь участников одной сексуальной группы с другими участниками, то есть другой участник у тебя слишком далеко, чтобы ты мог непосредственно чувствовать каким бы то ни было образом, то он как бы и не существует. То есть дальше второго ты все равно не видишь в этот момент. То есть ты окружен только вот ближайшим слоем тел и с ними взаимодействуешь. Поэтому, если бы чисто были физические причины вот у этого массового полового акта, то он бы не смог существовать, он бы рассыпался, ограничился замкнутыми группами ближайших соседей. Потому что
0: то есть они бы просто собирались здесь,
2: да,
0: в кухне и терлись бы.
2: Да, у следующего партнера ты не чувствуешь, да, то есть это самое. Это был бы простой групповой секс. А здесь требуется, чтобы их некая сила, новое чувство, то чувство, которое вот не воспринимается обычными физическими приборами, обобщало. Вот почему в ремонстрации все в едином вот этом порыве,
0: вот, это очень важно,
2: в едином,
0: да,
2: ритме, да.
0: Да.
2: Это же может быть объяснено вот только сверхприродными силами. Потому что вот в области природных сил мы не находим практически ничего, что могло бы соответствовать подобной передаче энергии.
0: Кстати, вот ты заметь, что характер сам демонстрантов и демонстраций тоже с течением времени очень сильно изменился. То есть не какие-то требования и повод для этого, да, а само их настроение. То есть вот маршевая музыка, например, германская и наша, да, вот там действительно как бы люди шагали такие с чистыми прозрачными глазами, вот, и шли в каком-то таком едином порыве все вместе. А тут вот как раз современные демонстрации, любое массовое сборище, мне кажется, уже лишилось все-таки вот 100% общего порыва. Все-таки каждый идет туда немножко для себя. Поэтому у них вот такой разброшатание.
2: Ну вот, и вот мы теряем мы это.
0: Теряем.
2: Вот. Но, к сожалению, мы при этом идем не от «мы» к «я», а мы идем от одного «мы» к другому «мы». Вот в чем ужас. Мы идем от «мы», которого был определенный вектор движения. То есть все-таки куда-то все двигались в одну сторону. Неважно, там, ложную, истинную, двигались все в одну сторону. Мы сейчас переходим к тому движению, когда все движутся в разные стороны. И некоторые определяют это как свобода. Но мне кажется, что это сомнительно определить это как свободу. Потому что в любом случае мы же все совершаем эти телодвижения в определенных рамках, за пределы которых мы не можем выйти по самой сути нашей жизни в обществе. И в результате получается, что это все равно мы, что все делают, в конечном итоге все смотрят один и тот же телевизор, покупают одни и те же продукты. О каком же я, может говорить? Я когда-то все сделал сам. Свинью вырастил сам, кокос вырастил сам.
0: Даже
2: холодец сварил сам, и хрен тот же самый вырастил сам, и сам его натер, не стесняясь при этом плакать. Вот в чем пафос. Это именно я, вот такой я настоящий. Вот почему Даниэль Дефо написал «Робинзона Крузо»? Он это именно имел в виду, он показал вот я, настоящий я, человек. И потом, как все было хорошо у Робинзона, пока не появился «Пятница», «Попугай».
0: Да, все там, вот эти вот гири-гири, так называемые.
2: А потом
0: гири,
2: уже
0: все индейцы, да,
2: приехали вообще в больших количествах. И вот как «мы» вторглась в его жизнь, она начала погибать, его счастье начало подгибать под натиском «мы». Вот. Это возвращаясь к теме необитаемого острова, как волосы на теле.
0: Родинки.
2: Или, да, пальмы и кедрача, соответственно, как символов одиночности. Вот это экзистенциальная вот богооставленность. Я бы такое слово не постеснялся употребить, даже несмотря на то, что многие могут меня неправильно понять и позвонить по телефону в студию и возмутиться даже. И, в общем-то, это оправдано, потому что если даже это слово ничего плохого не значит, то звучит оно, по крайней мере, очень неприлично.
0: Неприлично.
2: Ну, именно это я имел в виду.
0: Само звукоизвлечение. Даже не слово, а вот звукоизвлечение. Бывают ведь неприличные звукоизвлечения просто.
2: Да, ООО, например. Да, или там какие-то. Ставленность.
0: Да, вот.
2: Экзистензи. Такое ощущение, что над языком насмехаются. Что специально коверкают. В определенном смысле вот музыкой вот является, особенно вокалист, просто когда поют букву «А». Вот это же не исковерка на язык.
0: Не исковерка.
2: Это значительно больше смысла, чем если бы там еще были встречались буквы «Б», «В» и так далее по списку. Когда мы начинаем придавать этим словам, мы сужаем очень сильно смысл. Когда просто человек поет «А», можно подумать все что угодно.
1: Ну, кстати, вот заметьте, что в основном это связано со словами, которые имеют иностранное происхождение. Вот почему так не знаю.
2: Почему? Есть некоторые неприличные русские слова.
1: Ну, они
2: я вот могу, были, например,
1: изначально русские.
2: Да, нет, я могу многие рассказать. Это, если Арат попросит меня очень сильно, да.
0: Не, ну вот я вот...
2: Он не знает.
0: Вот есть, например, слова вот неприличные, то есть достаточно неприятные. Например, слово «нашарыга». Русское слово, тоже очень мерзкое. Хотя ничего обидного, но вот как бы, если, например, попробуешь, подойдешь к какой-нибудь даме на улице и скажешь на шарыга, не скажешь, сколько сейчас времени, к примеру, то она обидится. Тем не менее, например, на шарыга и графиня — это одно и то же. А если ты скажешь графиня, скажите, сколько времени. Ну, она будет так заигрывать, дескать, все-таки такое обращение-то вроде не оскорбил. А скажешь на шарыга?
2: Все. Сам на шарыга.
0: Сам на шарыга. Вот так вот.
2: Да.
0: По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать вопросы Илье Кормильцеву в прямом эфире. Нет, мы будем в эфир выводить. Ты, кстати, одень наушники вот эти.
2: Нет, я в смысле, ты сказал позвонить по телефону, который на стене. А вот я не знаю, какой из трех городской, который передо мной стоит.
0: А, вот эти, да. Ты знаешь, тут как с одного набирается две цифры, потом с другого и последний с третьего.
2: Угу. Тут а вообще такая была практика, меня интересует эта практика, чтобы сам себе по телефону задавал вопрос и сам отвечал в студии. Вот такой прямой эфир.
0: У нас постоянно это происходит, причем поскольку у нас уже доказано, что у программы 4 постоянных радиослушателя. Вот. Один, к сожалению, сейчас в больнице, двое на даче, вот, а одна старушка, она ничего не слышит, она совсем глухая на оба уха. Ей пишут.
2: Что-то для статистика неутешительная.
0: Неутешительная, но...
2: Слушатели передачи очень много со всякими хроническими нарушениями.
0: Я просто хочу сразу сказать, что мы подстраховались, и вот все звонки, которые сегодня будут, да, это на самом деле звонит специально посаженный человек из соседней комнаты. Вот, то есть как бы он и будет задавать все вопросы.
2: Такой,
0: да?
2: Блондинчик там сидит такой.
0: Это девка.
2: А, это девушка?
0: Его, да. Нет, блондинчика. Сидит. Сам-то он соседний.
1: У нее, по-моему, какое-то мужское имя было, да?
2: Девушка.
0: Это фамилия. Фамилия у нее Вася. Ее зовут Лена Вася.
1: А,
0: когда человек показывает свой паспорт, например, милиции, или вот когда я на работу ее принимал, как зовут? Елена Владимировна Вася. Я говорю, дай паспорт. Прям паспорт посмотрел, вот, и вписал ей еще, по-моему, Гремулькина ей вписал. Вася Гремулькина. Вот, так что стало лучше.
2: Ну, да хорошо это.
0: Подправил.
2: Паспорта поправлять надо всегда.
0: Конечно, конечно. Кстати, в принципе, я же считаю, как, что все фамилии, да, они появились изначально. Вот Илья, почему у тебя фамилия Кормильцев?
2: Ничего смешного здесь не вижу. Ну, фамилия-то у меня такая. Почему? Вот действительно у меня такая фамилия. Тут ведь вопрос так. Вот откуда она произошла, это один вопрос. Оно не имеет ничего общего к вопросу. А почему она у меня такая? То есть, вот, собственно говоря, ведь она у меня могла бы быть совершенно другая. А личность была бы та же самая.
0: А вот, кстати, не факт. Я тут не позволю себе не согласиться. Очень серьезно словосочетание, с которым человек себя вынужден отождествлять.
2: Нет, это уже позже, когда вот я узнал, что у меня такая фамилия, но я же совсем, когда был маленький, вот этого не знал. А тем не менее, у меня уже была в эмбриональном состоянии уже была эта фамилия. И в эмбриональном состоянии никак моя фамилия на меня еще никак не могла воздействовать. Получается теоретически, что я мог бы находиться в этом, скажем, в животе другой матери эмбриональной, вот тогда бы у меня была другая фамилия, а та сущность, которая в меня внедрилась, которую мы называем в просторечии, простите меня за это слово, душой, она бы была уже та же самая, а фамилия была бы другая. Потом, естественно, вот фамилия, имя начинает влиять на человека, он уже начинает меняться, там, думать, так, меня зовут, там, допустим, Лаэрский, значит... Я не могу себя вести как какой-нибудь Иванов. Я должен вести себя как Лаэртский. У меня уже должно быть такое поведение.
0: То есть, получается, человек становится рабом своего словосочетания.
2: Да, имени, там, прочее, там, внешнего вида, там, это самое, национальности, профессии, уровня интеллектуального развития. Он становится постепенно рабом своих болезней, близких. Он все больше и больше становится рабом.
0: Потом начинает, кстати, пить со страшной силой.
2: И лекарства еще.
0: Потом, да, лекарства.
2: Бывают еще, знаете, такие болезни. Мы не будем рассказывать об этом нашим радиослушателям. А все-таки самое главное, это ведь что было в данном случае? Почему мы вспомнили о фамилиях, откуда они берутся? Вопрос основной. Надо вспомнить, с чего все началось. Мы, в общем, собственно говоря, вопрос, когда собираются русские люди, значит, на кухне или на радиостанции «Эхо Москвы», вопрос всегда один такой. В общем, что делать?
0: И кто виноват?
2: Да, вот мы с этих вопросов и начали, обсуждая вот триаду холодца, честь открытия.
0: Ну, мы, кстати, вот тему кто виноват, которая, мы очень, по-моему, вплотную раскрыли, друзья слушатели.
2: Конечно, но это вот мы поняли, что тема глубже, чем вот такой посконный, домотканный, я бы не побоялся этого слова сказать, вот квасной патриотизм. Потому что это только один аспект, что вот хрен пришел с Запада. Но ведь есть другой аспект. Мы же его приняли. Мы стали есть холодец с хреном и с горчицей.
0: Да.
2: Нас никто не заставлял, не водил там солдатами, в отличие от картошки, не принуждали там. Вот сами начали. Сами, значит, падки. Значит, согрешили, значит, пали, значит, поддались соблазну.
0: То есть демон победил.
2: Демон победил. А демон, я вас попрошу.
0: Демон.
2: Вот демон победил, значит, ему суждено было победить, значит, мы сами были предрасположены, мы, значит, сами заранее...
0: Хотели, чтобы победил.
2: Да, победил. А потому что мы вот, опять-таки, возвращаясь к культуре народов, которые принадлежат к более таким... близким корням цивилизациям, возвращаясь, вот популярность телесериалов в России, то есть такой же «Сбитый», уже все говорили там, серьезно говорили, шутку говорили там, на высоком интеллектуальном уровне говорили, на низком интеллектуальном уровне говорили, везде говорили, вот обсуждали эту популярность небывалую, понимаете? А что ведь там вот там вот мы видим? Там же мы видим вот такой вот насилие «мы» такое.
0: Мощнейшее, там «мы» очень сильный.
2: Да, это, вот да. «Мы», там, значит, наша семья, там, правда, выступает в главной роли, но все равно, неважно, даже семейное «мы», да. В данном случае мы почувствовали родство вот такое вот внутреннее, очень душевно сильное. Но вот это только ведь одна сторона латинской культуры. А вот вторая, вот ту, которую мы рассматривали, вот предыдущую, вот когда предыдущую мы ставили «Кумбию», колумбийскую. Мы вот там видели, что там у них еще индивидуалистическое такое начало есть. Радость такая вот, радость переживания жизни, как своего я, как Робинзон Крузо. Такой одинокий, на необитаемый остров среди человеческого моря такой вот каждый человек. Вот он идет топиться, и он рад то, что он идет топиться, потому что это для него тоже часть его жизни, а не что-то такое, что влом пошло вот по его жизни, помешало ему там вовремя явиться на презентацию. Вот.
0: Кстати, вот «мы», оно еще достаточно сильно, если так вообще говорить о кинематографе, да, вот так у нас немножко зашел разговор, а «мы» тут побеждает очень сильно с помощью людей, занимающихся дублированием фильмов. То есть когда-то кто-то там решил, что для «мы», то есть для них, очень важно, чтобы перевод был артистическим. То есть, а иначе до них не дойдет. Вот. И в результате эти люди, дублируя фильмы, своими голосами придают совершенно жуткую окраску интонационную, то есть лишая таким образом человека воспринять этот фильм индивидуально.
2: Да.
0: То есть это «мы» на самом деле пролезает сейчас со страшной силой. Я, честно скажу, очень огорчен тем, что накрывается пиратский рынок видеокассет. Потому что практически все лицензионные кассеты записаны вот с этими свинячими, извиняюсь, голосами. Там это мафиозная эта группировка из 10 там, или издает 12 человек уродов, которые, попросту говоря, убивают фильмы, которые они озвучивают. Вот, мне кажется, делают это сознательно. То есть такая диверсия. Попросту мы лишились возможности смотреть хорошие видеофильмы.
2: Это печально очень.
0: Очень печально.
2: Это вот тревожит меня тоже в том числе. Но я вот вижу все это сильное вот страсти, вот, которые мы можем наблюдать у народов, которые сохранили какую-то верность корням, вот, которые не утратили вот эту вот способность быть робинзонами в своей жизни. Вот эта сильная страсть, это другая сторона оборотная латинской культуры. Вот в сериалах она не отражена, они там все только плачут, там и стенают. И, в общем, они все там такие жидкие, да, но ведь есть еще настоящий мститель. То есть есть герой, вот альтернатива такая, вот альтернатива бойцу, который участвует в моем, это герой, который представляет из себя совершенно отдельное «я». И вот я вот... И герой одновременно уже всегда и привлекателен, и смешон. То есть, если на него серьезно посмотреть, смешон. Ну, что он там один вот машет что-то ручонками, там, типа, там, убивает 500 человек одной пулей. Он смешон, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, сердце нам хочется в него верить. Нам хочется в него верить, что он вот действительно вот такой. И вот это очень хорошо, вот эта вот наивная вера такая, в преимущество героя, и в то же время ироническое к нему отношение, оно очень хорошо вот выражается, мне кажется, в латинской культуре. Поэтому я предлагаю послушать иллюстрирующий этот тезис, композицию.
3: Нос. Тардис, амиго. Ола.

0: each other again. I hoped we'd see each other again.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Илья Кормильцев и Айрат Дашков. И по телефону 203-19-22 вы можете общаться с нашими гостями в прямом эфире, задавать им вопросы, которые вас интересуют. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да, да.
2: Привет.
1: Приветствую вас.
2: Это я, который про Стрелянного рассказывал вам.
1: Ага.
2: Самая вот просьба такая вот, албанские письма там колхозник писал, ну, читал твой человек там.
1: Да-да-да.
2: Вот, чтобы повторить.
1: Албанские письма, да?
2: Ага, как он Ленина любит.
1: Ага, хорошо, хорошо.
2: Ну, так вот, в вашей программе там по 10 минут в каждый час.
1: Ладно, просто это все записано. Я думаю, что просто мы будем в записи ставить, раз вам это понравилось.
2: Да.
1: Вот, спасибо.
2: Шедевр.
1: Спасибо, до свидания. Просто у нас была программа такая, как бы, посвященная Албании. Называлась она «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И вел видный албановед, как раз, который Сайли Бериша там на короткой ноге, и читал письма албанских студентов. Еще, то есть там албанские студенты пишут сочинения на тему своей любви к России, ведь там же была огромная такая волна эмиграции из Албании. Вот, и он это зачитывал. И вот, видите, пользуется популярностью, на самом деле, этот эфир. Ну, слушаем дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: Вот, я полностью согласен с тем, что вы говорили относительно переводов до старых фильмов и новых. А себе тех, кто дублирует, я с вами совершенно согласен. Это просто не годится ни в какие рамки.
1: Никуда не лезет.
3: Правда?
1: Да.
3: То есть настоящий, господи, настоящий просто неубейки, то есть занимаются переводом. Когда нормальные люди сидят и смотрят это все по телевизору, а?
1: А вот скажите, могли бы вы порекомендовать какой-нибудь метод борьбы с этим? Ну вот, например, чуть было не сказал слово «мы» опять, да?
4: Угу.
1: Ну вот какие на ваш
4: взгляд... Я тебя буду ловить и останавливать.
1: Да, ты прям говоришь, бей меня по губам. Вот, какие вообще на ваш взгляд...
4: Я лучше буду стрелять из водяного пистолета, можно?
1: Вот оттуда,
4: по губам, да?
1: Тогда лучше стреляй из соломинки, жеванной промокашкой.
4: Это очень эффективно.
1: Вот. Какие существуют методы, на ваш взгляд, у простого населения, да, у потребителей видеопродукции, вот, изменить как-то ситуацию? Конечно, можно отловить дублеров в подъездах, вот, и там, сами понимаете, сделать им какие-нибудь проблемы, но это негуманно. Вот, поэтому, если вот говорить реально, что бы вы предложили, уважаемые?

0: берской голосами. Вот мне кажется, вот так надо поступить.
1: То есть как бы такое клиническое происходит у вас лечение, амбулаторное, да?
0: Ну, здесь иначе нельзя. Только пуля или психический шок может избавить нас от этих людей.
1: Спасибо, спасибо. До свидания. Нет, вот действительно, тема достаточно такая болезненная. Ведь действительно, как-то люди, по-моему, не понимают, что они делают. А мало того, насколько я знаю, вот у меня был знакомый, у которого был знакомый дублер. Когда я узнал это, я с тем знакомым порвал связи. Я вообще очень экстремальный в отношениях. Вот, как говорится, друг моего друга, мой друг, да, то в этом случае как бы человек, который портит фильмы. Нет, я вижу, что на меня смотришь, и в твоих глазах жестокость какая-то.
2: Нет, я просто... Дело в том, что я смотрю, как правило, недублированные фильмы. В этом, очевидно, моя беда, но... Я очень... Мне очень нравились некоторые вещи, тем не менее. Я могу сказать, что в целом, вот как дублеры, ну, для того, чтобы дублировать кино, они, конечно, все не годятся. Но вот для того, чтобы создавать какие-то моменты истины, ну, такие настоящие, не предусмотрено сценаристом и режиссером фильма, который дублер дублирует, они иногда создают замечательные вот просто эффекты. Я помню, какой-то очень немецкий фильм смотрел, вот, боевик. И там мужик какой-то вот что-то закричал страшно по-немецки. И выкинул другого мужика в окно небоскреба. Ну, тут, естественно, выпал из окна и заорал там, что в этом случае кричат обычно. То есть короткое, но пронзительное слово «А-а-а». Там женщина-переводчица дублировала. Дублерша дублировала. Она сперва привела, что сказал этот мужик, а потом в порыве заорала вслед за тем, который падал. Это было очень красиво.
1: Как жутко,
2: да? Это было замечательно. Это сразу придало смысл. Без этого вообще весьма довольно посредственному кинишку категорию «Б».
1: Так вот, самая парадоксальная ситуация, что эти люди, они гордятся очень своей работой. То есть они считают себя в искусстве. Это на самом деле так. То есть они, например, всем своим знакомым звонят потом и говорят, вот выходит фильм, там я дублировал, там, скажем, какого-нибудь там Арнольда Шварценеггера, к примеру. И человек горд своей работой, он горд тем, что он сделал. Он тоже артист с большой буквы.
2: Ой, мне стыдно признаться, что я тоже в своей жизни попал. Вот, ну, я был еще молод, нужно было кормить молодую семью. Я попал под дублирование фильмов, но я могу гордиться, что в моем репертуаре никакой не... В моем репертуаре всего два фильма, которых я дублировал. Но я горжусь тем, что это вот не был не Арнольд Шварценеггер или не какой-нибудь еще такой, а это оба фильма были Тинта Брасса. Вот это я прекрасно помню. Вот их я и дублировал.
1: Ну, ты тоже там как бы...
2: Ну, я тоже страдал вместе с актерами в таком дерьме-то играть.
1: А вот скажи, вот как бы стоит ли кто-нибудь над душой дублера? Ну, типа какой-нибудь режиссер там?
2: Да, я смотрел все это, вот получал удовольствие. То есть это философская проблема состоит вот здесь. Вот, то есть, вот ты говоришь, что дублер вот переводит, потому что считаешь, что вот если не переводить с интонациями там прочее, то вот, значит, слушатель козел такой не поймет, надо художественно дублировать.
1: Да.
2: Вот,
1: да.
2: И такой подход существует, им руководствуются вот все, которые выпускают эти видеофильмы, да. Вот интересно, вот в случае порнографического кино они тоже считают, что если вот не будет художественно выразительно продублировано, то слушатель тоже не поймет, о чем идет речь в этом фильме.
1: Ты знаешь, со временем, я на полном серьезе могу сказать, что со временем начнут дублировать и порнофильмы.
2: А субтитры, вот, например, была бы очень интересная идея субтитров в порнофильмах.
3: Она отвлекает внимание от основного как бы, сюжета.
1: Да, да.
2: Нет, но она отвлекает всегда внимание от основного сюжета в любом фильме, не только в порнографическом. Но просто какой простор вот для графики. Ну, типа вот, которые пытаются междометия передавать, вот, для звукописи какой простор. Можно же изобретать специально новое звукоподражательное междометие для того, чтобы передавать вот все. Или, например, если это фильм предназначен для слабослышащих и глухих, порнографический фильм. Для слабослышащих и глухих. Тут, возможно, сурдоперевод, например.
1: В уголке будет женщина, которая будет
2: с титрами, да.
1: Да, да, изображать все это. Нет, а что касается порнофильмов, то, в принципе, большой опыт уже у дублеров нынешних существует перевода каких-то любовных сцен, поскольку в современных фильмах все любовные сцены переходят как в
2: соитие. Да.
1: Вот, а поэтому уже у них опыт и есть. Я даже знаю, что они вот уже в очередь выстраиваются насчет перевода порнофильмов. Вот, так что до этого тоже дойдет. Вот, причем, знаешь, что я думаю? Что на самом деле вот порнофильмы с дублерами смотреть будет интересно.
2: А я думаю, что вот, между прочим, вот мы дублеры пока все-таки, ну как бы, ну,

0: Культуры, конечно, сильно отличаются, там китайская, русская, там американская культура, культура вот маленького, но тоже, в общем-то, очень нужного природе какого-нибудь народа, вот нгоносанского, к примеру. Вот все вот эти вот, это все равно люди, но они там две ноги, две руки, там это самое, два уха и все остальное, что вы сами знаете. Все люди, ну, все равно, несмотря на всю разницу традиций, обычаев, различные религии, различные верования, свои местные, можно сказать, отклонения или уклонения, или, как бы сказать, изгибы менталитета, это все понятно. Через них трудно иногда культурные различия преодолевать, но удается. А вот потом, ну, если перспектива, что мы не одиноки во Вселенной, рано или поздно возникнет проблема с дубляжом фильмов на языке других планет. И вот если, например, с какой-нибудь героической драмой или патриотическим военным фильмом проблем никаких не будет, потому что я думаю, что разум, как бы он ни был вот устроен биологически, у него всегда вот эти все коллизии, они должны быть сходны во всей Вселенной. Вот. Но любовная сцена, я думаю, что вот перевод порнофильмов на языке других планет, вот это будет истинная вообще, можно сказать, задача. Это будет сложнее, чем перевести там, с английского на русский поминки по Финнигану. Это будет нечто невероятно сложное.
1: Это будет, знаешь, как, то есть практически шедевральное такое.
0: Практически
1: нечто.
0: Придется все объяснять, то, что никому не приходится объяснять здесь.
1: Да, да, да, да, да.
0: Но
1: да.
0: При этом не впадать в академизм, чтобы это не превращалось в литературные памятники. А вот чувство, эмоции все равно достигало вот иначе устроенного обитателя другой планеты.
1: А ты знаешь, что, кстати, вот в принципе перевод порнофильмов гораздо действительно более ответственный. То есть человек, который будет заниматься дублированием порнофильмов, должен чувствовать себя, в общем-то, очень... Чувство ответственности должно быть. Почему? Я постараюсь пояснить. Потому что в любом случае люди, которые смотрят эти порнофильмы, вот, они в реальной половой жизни, на мой взгляд, как бы должны копировать что-то оттуда. Может быть, даже это неосознанно делается, да? Вот. Ну и представь себе, если в голову им при просмотре будет западать какой-нибудь вот такой дубляж, который происходит в художественных фильмах, и этот человек начнет себя в постели вести и говорить таким же голосом.
0: Думаю, что это составляет часть всего, вот, обязательно. Ну, он думает, что вот таким голосом землян положено говорить. Вот.
1: Это тоже то же самое, когда какая-нибудь дама тебе говорит: «О, дарлинг».
0: Да, это ломает.
1: Это просто...
0: Это вот, пошло. Да. Ты начинаешь думать.
1: Вот, она же тоже это где-то слышала? Откуда она это говорит? Почему она так говорит?
0: Это сразу от любого мужчины размышления, не собирается ли она выйти за него замуж. Это страшно, да. Я понимаю. Это было, очевидно, что-то из пережитого. Но, возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что все равно потом, конечно, произойдет. После первичного шока, вызванного непониманием, ужасом, может быть, чисто физиологическим отвращением, начнется слияние культур, взаимопроникновение их и взаимопонимание.
1: А вот хорошо ли слияние культур?
0: В данном случае, во-первых, открываются возможности для новых бесчисленных половых извращений.
1: Вот это нормально.
0: Вот человечество, я думаю, в определенном смысле устало. Вот не от прогресса, там, не от богооставленности, не от метафизической пустоты, а на то, что на протяжении уже практически 20 там, тысяч лет не появляется никаких новых половых извращений.
1: В принципе,
0: это означает, что вот самая сущностная жизнь человечества, она находится в застое. Даже самые современные способы вот моделирования каких-то таких физических ощущений, типа всякого виртуального секса по интернету, это всего лишь моделирование, вот как раньше пытались там сделать там самолет, чтобы у него крылья, там нужно было махать руками, дергать их за весло, да? Это все не то. То есть нету прорыва.
1: Это вот потому что дело в том, что тут идет командование человеком со стороны вот как раз этого компьютера и так далее. То есть это опять же тот же самый хрен и та же приправа. То есть это неестественно настолько, что разрабатывать эту область просто... То есть это она разрабатывает людей. Люди думают, что, дескать, мы разрабатываем эту новую технологию, виртуальный секс, к примеру, а это он их разрабатывает-то.
0: Ну, конечно.
1: Вот так вот. Ну что, следующий звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Илье Кормильцеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте. Я всегда с любопытством слушаю ваши передачи. Но хотелось бы несколько замечаний. Вы позволите?
1: Конечно.
2: Во-первых, ваш адрес. Когда вы подходите к графине, вы никогда не спрашиваете, сколько времени. То есть «камбьям и там», как говорите, «калеротиль», который час. Это просто неприлично говорить, сколько времени. Второе. Скажите, пожалуйста, а Илья Кормильцев это из группы Наутилус Помпилиус, да, бывший?
0: Ну, в какой-то степени, да?
1: Да.
0: Насколько можно им пользоваться понятием
2: группы? Вы знаете, вот с передачи «Акулы-пера». Очень интересный человек. Вот как раз ваша речь изобилует вот впадением в психологизмы всякие. И знаете, это у вас еще вот вы в диалоге с Сашей выразились, совершенно неправильно выразились о том, что помните о связи фамилии, скажем, эмбриональном развитии.
0: Да, да.
2: На
0: да,
2: самом да. деле это все очень тесно связано. Значит, у Грофа недаром есть понятие о пренатальных матрицах. Ну, что я хотел, вы знаете, что у Саши и у вас очень схожи психологические портреты. И вам бы интересно было бы попасть в психоаналитику.
1: Понятно.
2: Потому что вот идет очень Понятно. Такой от нереализованного ауэротизма и, скажем, какого-то такого и нереализованного нарциссизма. Обязательно, обязательно надо попасть в психоаналитику, потому что, вот, скажем, если он, ну, даже не будет заниматься психоанализом, а пропустит вас через тесты ММПИ, вы интересным, очень многого интересно можете узнать о своей такой психической структуре.
1: Извините, а можно задать вам вопрос?
2: Пожалуйста.
1: Простите, что я вас перебил. Вот как бы бытует такое мнение в определенных кругах, называть которые я не буду, что обращение к как бы к психотерапевту, да, вот, это своего, ну, или к психологу, вот, и вообще, и
2: лучше
1: сам...
2: Лучше сказать, да, психоаналитику.
1: Да, к психоаналитику, да. Это своего рода психологический экзибиционизм со стороны клиента, так же, как экзибиционизм, это рассказывать о своих проблемах, да, чистить на людях зубы, брить подмышки и так далее. Вот, что такие вещи, как бы, выносят на... Ну, куда-то кому-то, да, люди, страдающие вот экзибиционизмом. И проблема их в основном в этом, то есть в том, что они идут туда. Вот это и есть самая главная проблема.
2: Да дело не в этом. Вот, простите, мне неудобно вашего гостя называть Ильей, потому что ему, так я посмотрел его в передаче, ему, судя по всему, за 40, но он очень часто прячется за попыхиванием трубочки. Понимаете, а самое дело обращение к психоаналитику — это дело добровольности ваше. А во-вторых, я сказал, ведь он вас пропустит через тест ММПИ, скажем, когда вы волей-неволей, понимаете, вскроете вашу психическую суть, и он вам расскажет, кто вы есть.
1: А вот извините, а зачем?
2: Знаете, кто вы есть,
1: а зачем, например, вот Илье знать, вот кто он есть? Может быть.
2: А потому что, понимаете, тут же есть какой-то дефект.
1: Нет, я хочу вам вот что, вот немножко я неправильно задал вопрос.
2: Слушаю.
1: Подождите, вот, то есть, попросту говоря, психоаналитик, проведя, вот, как бы, скажем, Илью через этот тест, даст какие-то определения, да, типа скажет, там, вот вы тот-то, тот-то, такой-то, такой-то. Вы поймите, что это совершенно неправильно. Вот создатели этого теста, люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимающие...
3: 40-х годах, кстати.
1: Да, свою психологию. Дело в том, что себя нужно чувствовать, а не знать.
2: Ну, во-первых, этот тест создан не индивидуально, это тест Миннесотского университета. Это профессиональный тест, который в психиатрической практике нашел...
3: Он уже устарел, на самом деле.
2: Это раз. И он дает, скажем, достоверность 0,9, где-то 0,8-0,9. Это очень большая вероятность. А просто, понимаете, каждый человек должен знать, ну, свою, что ли, свой генератор.
1: Тут нет,
2: откуда это происходит, вот творческая генерация?
1: Ну, как только человек...
0: Извините, пожалуйста, я хотел просто сказать, что психоаналитик – это ведь понятие такое очень общее.
2: Ну, примерно, конечно, это ведь
0: вроде
2: это,
0: как медицина.
2: Это понятие чисто индивидуальное. Вот у вас в гостях была Невская, да, по-моему?
1: Да, да.
2: Я не ошибся.
1: Нет,
2: не ошибся. Она очень верно сказала, сколько психологов, столько и школ. Понимаете, дело в том, что это все зависит от личности. Вот, скажем, Саша у меня вызывает очень большое любопытство, потому что у него такое какая-то, ну, растрепанность в чувственности его.
1: Да, честно говоря, я просто с Будуна сегодня, на самом деле.
2: Да, ну, Будун тут ни при чем, вы понимаете? Будун тут ни при чем. Недаром я заговорил о пренатальности, потому что психическая структура человека уже складывается в эмбриональном комфорте или дискомфорте. Это очень сложные все вещи, которые, понимаете, по телефону трудно, а трудно о них говорить. А Будун тут ни при чем. Будун – это ваш образ жизни.
1: Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Ну, до свидания. Ну что, вот, Илья, прокомментируй как бы звонок, если у тебя есть желание,
0: ну,
1: какие-то мысли.
0: Я на самом деле вижу, что человек серьезно обеспокоен нашими проблемами.
1: Да,
0: и,
1: да,
0: общем,
1: это приятно.
0: За это спасибо.
1: Это приятно, действительно.
0: Потому что мы сами немало обеспокоены собственными проблемами. В общем-то, мы прекрасно осознаем свою психическую ненормальность.
1: Да.
0: И я думаю, что любой, так сказать, разумный человек, который слушает нашу передачу, осознает ее тоже. Даже не будучи профессиональным психоаналитиком. Насчет нарциссизма я вот не могу сказать, что я очень гордился своей психической ненормальностью или делал ее предметом эстетического любования в каком-то смысле. Я думаю, что просто каждый человек, ведь он, ну, вот тут есть понятие психической нормы, которое вот извращено, в общем, психиатрией и психоаналитикой. Психическая норма – это вот на самом деле не есть какой-то набор ответов на какой-либо любой психологический тест. Психическая норма – это, собственно говоря, способность к адаптации. Вот. И я считаю, что если мы вот нас пустили в эту студию и, значит, предоставили возможность вот говорить все то, что мы сейчас с тобой говорим, в микрофон, распространяя это по радиоволнам во многие дома в этом городе и за его пределами, то значит, что мы прекрасно адаптировались. И наша психическая ненормальность в каком-то смысле для этого общества является нормой. Да. Таким образом, главное, чтобы у нас не было внутреннего дискомфорта с нашей ролью. Вот если мы чувствуем, что делаем фигню какую-то, да, и мучаемся, что все равно делаем фигню, потому что за это деньги платят, или вот и еще что-то такое.
1: Кстати, вот так живут очень много людей, вот делая фигню и сознавая это, то, что они это делают. И поэтому, то есть есть люди, которые любят свою работу, действительно, есть, которые не любят, ненавидят даже. Вот те, которые ненавидят, они как раз всегда живут с чувством сознания, что делают они что-то не то. У них конфликт внутри себя, не с обществом, а печенка с почками бьется просто, как птицы в клетке.
0: Да, я думаю, что вот, значит, как бы вот психическая норма, на самом деле, это возможность заставить слушать себя, слушать свою точку зрения, при этом не производя впечатления человека, который каким-то образом узурпировал ваше внимание или принудил вас к этому. Вот. Если мы находимся в этом состоянии, то мы отображаем свою психическую норму. А что касается пренатальной матрицы, то это очень хорошее замечание и очень точно. И про Грофа прозвучало, это все очень хорошо и правильно. Я думаю, что у меня действительно очень большие проблемы, и вот в Сашином лице я считаю, что у него тоже большие проблемы, и даже потому, как молчит Арат, я чувствую, что у него очень большие проблемы.
1: Ну, Арат, кстати, вообще забился в угол и что-то очень испуганно смотрит на нас.
0: Ну, самое главное, что этими проблемами гордимся. То есть мы вот не травмируемся, так сказать, ими вот что мы вот какие-то вот не такие вот.
1: Знаешь, я даже сказал
0: слова странные говорим там.
1: Даже я по-другому сказал, что наша симптоматика – это наша гордость.
0: Наша симптоматика – гордость – вот это народ нарциссизма, в котором справедливо вот как бы там типа пытались обвинить, несправедливо пытались обвинить, но справедливое само по себе обвинение, хотя к нам оно было применено несправедливо.
1: Несправедливо. А я сейчас пойду в соседнюю комнату, скажу, чтобы он больше таких не задавал
0: вопросов. Значит, дело даже не в гордости какой-то, а вот мы просто вот этим... Вот мы с этим родились, и вот, ну как бы... А что нам остается?
1: Ничего не остается.
0: Вот если мы два болвана, то ничего нам больше не остается.
1: Мы же не можем менять себя. И к тому же, вот, кстати, смотри...
0: В конце концов, слава богу, нас никто не подпускает к управлению, например...
1: Ядерной кнопкой. Вот.
0: Ядерной
1: или вертолетом.
0: Кнопкой, или вертолетом, да.
1: Плюс ведь неизвестно...
0: Нам всего лишь разрешают говорить по радио.
1: Если мы, например, изменимся...
0: Это самое безобидное, да? Между прочим, что можно нам позволить делать,
1: да,
0: я считаю.
1: Да, самое, ну, максимально, самое максимально безобидное. Представь себе еще ситуацию. Если, например, мы начнем меняться, да, то ведь неизвестно, кем мы станем. Может быть, мы станем сравним вообще социально опасными. Поэтому мне кажется, что задача психиатрии — это, в общем-то, когда удерживать подопечного, да, или клиента в том состоянии, в котором он
0: ну,
1: есть.
0: Ну, это и есть социально адаптированность. Вот, например, ты так рассказываешь, вот то, что ты рассказываешь в микрофон по радио, и ничего, тебе все с рук сходит совершенно спокойно. А вот представь себе, что если бы тебя вот не допустили из этого на радио, например, отправили в армию служить. И ты, например, в казарме вот с товарищем
1: на
0: по койке.
1: На подводной лодке.
0: Подводной лодке. Начал вот то же самое рассказывать каждую ночь. То, что ты говоришь по радио, и так же долго до 6 часов утра до подъема. Представляешь, что с тобой было? Но я думаю, что ночь была бы только одна, это была бы первая и последняя твоя ночь.
1: Ну, как бы тут...
0: Поэтому тебя вот пустили на радио, а не пустили на подводную лодку.
1: У людей есть возможность как бы выключить радио, а там он тоже меня бы отключил. Да, дал бы по носу, и все.
0: Ну, это вот сейчас я уверен, что очень много людей послушают, что мы говорим в эфире, и сказали, боже мой, какую фигню они несут. И раздосадованно выключили радио. И этим самым мы добились от человека действия. То есть мы, собственно говоря, заставили его что-то сделать. Например, выключить радио, чтобы не слышать больше наших мерзких голосов.
1: Не говоря уже об сэкономленной для государства электроэнергии.
0: Да. То есть мы какого-то человека, мы его пробудили от сна, в котором он находился, сна неразвлечения между категориями. И вдруг в какой-то момент его осенило. Вот он стоял со стаканом кефира в руке и вдруг понял, что существуют еще люди, которые несут фигню, да еще, наверное, за это деньги получают.
1: Плюс он...
0: Обыватель, он считает, что получает, наверное, очень большие деньги, понимаешь?
1: Да.
0: Вот он понимает, его возмущает несправедливость устройства этого мира, и в этот момент он становится человеком, потому что он становится... Он бунтует.
1: Он действует, делает действие, он выключает радио.
0: Он выключает радио.
1: И на время откладывает
0: бунт.
1: Куриную ногу или вот этот кефир.
0: Он совершает бунт.
1: Бунт.
0: Он избавляет свой мир от нас в этот момент. Он освобождается от нас. Он как бы нас убивает так, виртуально убивает.
1: То есть он на это мгновение, вот он выключил радио, и он победитель.
0: Да.
1: А ведь так приятно быть победителем.
0: А в первобытном обществе нас просто замочил бы дубиной, понимаешь?
1: Или камнем бы ударил бы.
0: Или камнем бы ударил. Смотри, как все продвинулось.
1: Вот так.
0: То есть вот все становятся нормально, обретают это самое. Обыватель с кефиром и морально-интеллектуальные уроды-извращенцы, они все обретают свое место в этом мире, наступает гармония. Может, это то, что имел в виду Фукуяма, когда писал о конце истории.

0: HIV.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы, которые вы хотите задать. А скажи, вот что тебя бесит в последнее время? Вот такой вопрос. Знаешь, вот что тебя взбесило сегодня, например? Вот ты можешь вспомнить?
3: Сегодня меня взбесило... Нет, у меня сегодня был хороший день, меня ничего не бесило. Я провел его достаточно жизнерадостно, и не могу вспомнить, вот, чтобы меня что-то особенно так разозлило. Мне очень все нравилось, это был очень удачный день, не могу, чтобы сказать, что меня сегодня что-то разбесило. Но у меня были сегодня некоторые вот неприятные ощущения местами, но они до уровня бешенства не доходили ни разу. Вот я вот увидел сегодня, там, скажем, Аллу Борисовну, и рядом с ней был действительно Филипп Киркоров. Я понял, что это на самом деле вот они знакомы в жизни, встречаются там действительно, там, не знаю, там какие у них семейные отношения, это не важно. Ну, то есть это все реально существует, то есть это не артефакт масс-медиа. И сразу стало скучно. Вот нельзя так. То есть не должно быть так, может, нельзя обломаться. Вот это было самое сегодня неприятное впечатление, что я подумал, что это же вот люди действительно там снимают, вот что-то фотограф сидит, кто-то подходит, что-то там Грачев там что-то сказал, там это они ответили, там вот ну, такие вот сидят, вот можно тронуть. Я очень грустно подумал, что вот. Все-таки у нас стали потребности в божествах намного ниже, чем они были вот у примитивного человека. Примитивному человеку не сошло бы так. Ему нужно, чтобы было действительно таинственное, вот на той стороне небо живет, чтобы вот было все полно мистики, тайны там. А мы вот позволяем вот таким богам среди нас ходить, каждого из которых можно в буквальном смысле этого слова там пощекотать под мышкой или ущипнуть пониже спины. Вот это же, в общем-то, признак деградации. То есть теоретически.
2: Да. Доступность богов этого признака.
3: Арнольда Шварценеггера, там, Пугачеву, там, даже вон Лаверского, в конце концов, их можно пощупать.
2: А я, кстати, ведь хотел, ты, наверное, видел, там была такая толкучка небольшая, я прорывался. Я хотел выбежать, упасть прям в пыль вот так и искать о боге. Вот.
3: Вот.
2: Но не пробился, потому что очень много желающих.
3: Самое главное, что это никто бы не понял это юмора этого. Никто бы не понял этого юмора, потому что все бы решили, что вот это
2: что
3: так
2: это
3: и
2: правда,
3: надо. Да, человек офанател, вот и действительно упал, так сказать, и все бы восприняли за чистую монету, потому что мы вот поклоняемся сотворенным нам кумирам, и это само по себе страшно. Но страшно еще то, что качество кумиров, которых мы сотворяем, неуклонно в течение последних вот веков цивилизации, падает.
2: Падает,
3: мы сотворяем
2: качество
3: все более
2: падает.
3: И более каких-то мелких вот таких вот поточных вот массовых кумиров вот для супермаркета вот такой вот массовая продукция, такие киндер-сюрпризы вместо кумиров там сломаешь, а внутри какая фигурина пластмассовая, ценой в 4 пфеннига.
2: Мы наладили сейчас выпуск вот киндер-сюрпризов отечественных, тут у нас будут продавать внизу, и там с разрешения русского скульптора Церетели будут вот микропамятники его и баба с крыльями. Да ладно, хорошо, давай послушаем звонок телефона. Да.
3: Да, это отработанная технология, но я считаю, что можно очень много вещей всякие помещать внутрь вот этих рис, совершенно неожиданных. И, в общем, даже
2: нужно полезно.
3: Не очень понятно для человека, который купил это и открыл, что ему, собственно говоря, вот такое подсунуло.
2: А знаешь, какую-то конструкцию, которая затейливая, но нефункциональная
3: вообще. Он должен понять, зачем она. Это должно пробудить его мышление. То есть человек, вот, открыв киндер-сюрприз, можно сказать, это первородное яйцо. Вот он раздавливает первородное яйцо. Это второе рождение. Он обретает снова свою самость. Он видит в этом символ. Вот товарищ нам звонил, про Грофа все говорил. Ведь это же можно ведь вот такую новую ввести, собственно говоря, терапию. Вот человек снова переживает рождение, разламывает свой киндер-сюрприз и находит вот там что-то такое же, в сущности, непонятное, нефункциональное, как наша жизнь. Такое же, вот чему нужно еще найти смысл. Нужно ее к чему-то приспособить.
2: И знаешь, еще нужно, видимо, ограничить вот такую продажу киндер-сюрпризов. То есть, по идее, я бы сделал как, что киндер-сюрприз человек может купить только один раз и только в одном количестве. И ставится ему отметка в паспорте, что киндер-сюрприз куплен. Да. То есть,
3: чтобы это он как не искал бы другого смысла, что он понял который ему жизнь дана.
2: Вот нужно это обязательно
3: ввести. То есть современный человек очень плохо понимает проблему своего существования в этом мире. Он вообще очень боится таких тем, не задумывается над ними и прочее. И, в общем, он как бы живет, как еще не родившийся. Откуда вот эти массовые обращения в веру, всякие культы, секты, вот эта потребность во вторичном духовном рождении? Потому что человек его не испытывает. Вот. И мы должны при помощи киндер-сюрпризов какой-то, ну,
2: помочь. Просто помочь, да.
3: В этом направлении. Вот наша передача тоже, вот мы сейчас разговариваем, как это вот, извини за слово наше, опять-таки.
2: Ничего.
3: Извини, что твоя передача, на которой присутствую я.
2: Сейчас она действительно наша, поскольку как бы...
3: Нет, мы будем по-прежнему придерживаться. Хорошо, моя передача, на которой присутствуешь ты.
2: Да.
3: Вот. Она же ведь такая же, вот, то есть она должна пробудить человека на действие. То есть все время надо пробуждать человека на действие. Я думаю, что главным назначением средств массовой информации должно быть пробуждать человека к действию. Не давать ему какую-то информацию. Да нафига ему эта информация нужна? В конце концов,
2: интересно
3: ли ему вот эти новости, которые мы только что услышали?
2: Никому не интересно.
3: Никому не интересно, все уже спят давно.
2: Вот, в принципе, 11 февраля заканчивается официально век информации. И, в общем-то, все средства массовой информации, газеты, журналы, да, все журналисты, они, в общем-то, окажутся действительно без работы. То есть все это рухнет, потому что люди больше не нуждаются в информации ни в какой. Останется информация, действительно побуждающая к действию. Дескать, в том-то универмаге, значит, продается ливер, к примеру. Вот такая информация прикладного уровня. Или туалет сломался.
3: Да.
2: Вот газета. Вы знаешь, какой чистый лист? Так туалет сломался.
3: Да, действительно. И самое главное, да, действие нужно побуждать. То есть человек должен получать какую-то такую вот легу, в которой он понимал в конечном итоге, что вот все бессмысленно, и он бессмысленен, но при этом не шел и не топился сразу, а начинал снова искать свой смысл. Вот, понимаешь, мы должны его грузить все время, его рассказывать ему какую-то чушь, которую, что раки-людоеды в Москве-реке развелись, там это самое, что вообще чушь вообще, рассказывать совершенно откровенно. Таблицу умножения читать там.
2: И в города играть, вот я хочу.
3: В города играть, города, хорошо, города. По телефону очень
2: здорово. Да.
0: Кстати, обратите внимание, что вот информация, которая, так сказать, человеку нравится, необходима. Вот если вы слушали сейчас новости, да, вот этот сингл Элтон Джона, да, он же, по-моему, уже много лет существует, эта песня «Candle in the Wind».
3: Конечно,
0: да? Вот. То есть они ее как бы вот по случаю смерти принцессы Дианы, он посвятил еще раз этот сингл.
3: Он поступил просто точно так же, как поступал.
0: Да, его купили опять же в таком же количестве, этот сингл.
3: Как наш поэт вот поступал, известный Михалков. Вместе с Ильей Регистаном. Вот как власть менялась, они все время переписывали гимн Советского Союза неоднократно. Там же тоже было, там и Сталин нам путь указал, значит, а потом вот не стало. И вот Элтон Джон пошел тем же путем, на самом деле, вот это вот такой соцреализм.
2: Вот я не могу понять, но у меня вот чувство от всего этого, да, вот от Элтон Джона и от его участия в этом, как бы почему-то срам меня пробивает. Вот непонятно мне вот истоки этого срама, но срам.
3: Да, срам, потому что нарушается сакральное, вот это все, это же королевская семья, королевская кровь, это же не просто так. Они же ведь короли, короли не только в этом мире, они же короли сверху, они с неба короли. То есть властью данной мне с неба, всегда все говорили. Вот. А когда такие вещи начинаются, ну там какая может быть власть с неба? Ну смешно. То есть понимаешь, такое ощущение, что они вот... Это профанирование такое, попрание своих священных одежд, отдание их на растерзание иноверцам, чужеземцам и людям низкой крови. Вот это было бы, в средние века бы это было страшно. А теперь сидят и хихикают. Они понимают, что там-то все происходит, разворачивается, небо от нас отворачивается с каждым днем, сколько его лужков и листом калием не посыпай.
0: Небо становится ближе с каждым днем.
3: В определенном смысле, да.
2: Ну что же, телефонный звоночек.
3: Да.
2: Одевай наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте.
2: Рассказывайте.
4: Я хочу сказать вам, что у вас очень интересная передача, что это все слушать очень весело.
2: А почему у вас такой голос? Такое ощущение, что вы как будто дублером работаете. Вот неестественная очень интонация у меня, или мне показалось?
4: Да нет, я думаю, что нотки оптимизма, которые звучат в моем голосе, вполне естественны для человека, который слушает радио по ночам. А сейчас я хочу передать трубку своему другу, у которого есть мнение относительно психоаналитиков, и один вопрос к вашему гостю.
2: Пожалуйста.
4: Если вы не возражаете.
2: Ни в коем случае. Только, пожалуйста, как бы все-таки вы так это, ну, вы же не общаетесь, например, с вашим другом таким же голосом, я больше чем уверен.
4: Ну, понимаете, я человек вообще очень веселый. У меня всегда разные голоса. Вот сейчас я решил, что веселое настроение, которое сообщается вашей программой всем слушателям, повлияло на меня таким образом, что я вот стал говорить таким голосом. Ну вот мой друг, он говорит совсем другим голосом. Если хотите, у него может даже вот как бы самый лучший голос, который я только знаю.
2: Ну давайте мы оценим.
5: Машал, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У нас тут есть мнение, что не надо, Маш, ходить к психоаналитикам, потому что иначе можно сойти с ума. А вот вопрос такой. Ваш гость говорил, что он, находясь в эмбриональном состоянии, Маш уже имел имя. И Маш...
3: Вопрос. Во-первых, почему был? Я до сих пор нахожусь в определенном смысле в эмбриональном состоянии. Я же еще не родился, на самом деле. Я должен только еще родиться. В общем, каждый из нас должен только еще родиться. Все мы еще на самом деле не родились.
2: Совершенно правильно.
3: А только не, ну, думаем, что родились, да. А отчество...
2: На самом деле человек, вот извини, что я тебя перебил, это личинка. Потом из нее появляется бабочка. Просто мало кто это осознает. Все думают, что вот эта фаза жизни, что типа я человеческое
3: существо. Посередине еще должна быть куколка, между прочим.
2: Куколка, да. Ну, куколки тоже встречаются.
3: Куколка, бабочка. А потом снова яичко.
2: Да.
3: Снова гусеница.
2: Личиночка, гусеночка, куколка
3: и опять бабочка. И снова яичко. И так продолжается, может продолжаться очень долго. Фактически, вот... Это же спасение.
2: Конечно, конечно.
3: Спасение. Потому что вот иначе, если человек просто вот растет, как гусеница, вот если гусеница будет расти, расти, расти, пока будет становиться все больше и больше, толще и толще, длиннее и длиннее, то это будет уже не гусеница, а целый паровоз, просто страшно смотреть. Ну, никто бы не хотел оказаться с такой гусеницей, там, в темном переулке повстречаться.
2: Да и никто бы не хотел стать такой гусеницей, на самом деле.
3: Да, но она может расти больше, то есть вот этот рост линейный, линейная экстраполяция, она совершенно никуда не ведет, в сущности. Вот ни человечества в целом, ни каждого отдельного представителя. То есть вот мы будем становиться там богаче, летать там быстрее, там дальше, там. Вот все вот это постоянное, вот это вот цитиус, альциус, форциус, это же вот великий обман, ничего не происходит. А вот цикличность, цикличность, то есть человечество начинает вот как яичко, одна совершенно форма, потом гусеничка, потом когда гусеничка достигает критической массы, на нее становится уже неприятно смотреть, она вся волосатая и зеленая.
2: Жуткая,
3: она все это
2: жуткая.
3: Сбрасывает и превращается в какую-то такую застывшую куколку в лице, которой читаются торжественные, таинственные глаза, считываются от русской маски, когда ты смотришь на куколку бабочки. Там еще такой хобот, такой напоминающий индийского бога Ганешу. Такой слонообразный. И ждешь, что из этого вылупится маленький слоник, но вылупляется не слоник, а бабочка, сияющая радужными крыльями. Если бы человек смог пройти по этому пути, вот мне сейчас кажется, человек похож на гусеницу такую, пережравшую такую неприятную гусеницу.
2: Ну, кое-где еще и раскиданы, кстати, и яйца.
3: Ну, да.
2: Тоже достигшие гигантских размеров.
3: Да. Вот они вот это яйца, которые достигли таких гигантских размеров, что они фактически мешают передвигаться. Гусеница, которая достигла таких больших масштабов.
2: Это все вот это перекатывается.
3: Что она уже практически не может ползать. Вот все это вот линейный рост. А надо уметь стадийность проходить. Мы должны стать другими. Мы должны вот превратиться в что-то следующее, а потом снова вернуться к истоку. И тогда у нас будет перспектива.
2: Хотя бы осознать то, что ни в коем случае нельзя сопротивляться вот переходу из одной стадии в другую. А люди, они как-то подспудно все сопротивляются. То есть он, тем не менее, даже вот он жирный уже, он весь гусеница, он ползет, там эти яйца здоровые, там волокутся, все, в общем, серьезная беда. Но он даже в этой стадии хочет зависнуть, хотя уже ему самому тяжело.
3: Ну, правильно, почему у нас все время вот агитируют так, прогресс у нас так устроен, что нас агитируют, что, значит, А вот на 20% больше там Сникерс, на 20% больше арахиса. Там. А эта машина там потребляет там, бензина там, на пол-литра меньше, а ездит на 50 км/ч быстрее. Но все вот количественными показателями опьяняют это самое. Вот, ты иди, значит, это самое. Вот здесь ты получаешь там 100 рублев, приходи ко мне, буду платить тебе 200. Вот. А может быть, вот это же акт, ты уйдешь оттуда, пойдешь туда, значит, ты уже не станешь мойщиком окон, там станешь ведущим ночного эфира, соответственно. Это же жизненный выбор, собственно говоря. Стоило потом, вот выясняется, стоило это тех 100 рублей дополнительных, которые ты получил, когда ты уже потом по зрелому размышлению оглядываешься на пройденный жизненный путь и видишь, что ведь не стоило, собственно говоря, тогда менять. А ты увлекся количественным показателем. 200 рублей показались тебе лучше, чем 100 рублей. Это распространенное заблуждение.
2: В принципе, еще тут очень мало люди думают о букве. То есть идет удар постоянно вот именно цифрой. И цифра – это такой рычаг серьезного воздействия на массовое даже сознание. Да? А представляешь, если в дело вступит буква?
3: А буква нет. Вот буква, в отличие от цифры, буква, она обладает, во-первых, свойствами идеальности там, такой вот, и комбинаторики. Вот, например, если тебе, ну, ты должен получить 740 тысяч рублей зарплаты, а тебе приносят ведомость, в которой написано 3 нуля, еще один ноль и 47. Наоборот, uh-huh. перевернули. Uh-huh. Понимаешь, тебе не будет смешно. Ты вряд ли подпишешь эту ведомость. А вот слово, если ты, например, возьмешь и перевернешь его кверх ногами, тебе будет смешно. Понимаешь, тут какая разница? Цифра обладает абсолютной властью. Больше – лучше, там, допустим, или меньше – лучше, там, зависит от ситуации. Там, меньше болеть – лучше, больше зарабатывать – лучше. Там. То есть они вот такие все выстраивают сразу конкретно, и ты понимаешь, там, что эта цифра больше, эта цифра меньше. А как можно слова сказать про слова, которые из них лучше или больше, или меньше? Каждое вот слово «петух» ведь кажется совсем невзрачное слово. Обозначает какую-то такую птицу, из которой делают суп, которая в сущности едят, которая в сущности очень глупа, а также крикливо, да?
2: Вдумай, и дрочливо еще иногда.
3: Дрочливо, вот, чтобы мы не имели в виду, употребляя это слово. Ну вот, остановись на слове «петух» просто как на звуке, на звучание. Реши его смысла, отвлекись от его семантики, повтори его про себя раз 50, 70,
2: чтобы 80. Оно потеряло смысл, разорвалось с визуальным образом, попросту говоря.
3: Да, чтобы ты слышал вот это смешное слово «петух», «петух», «петух». Оно же смешное, ужасно это слово. Оно превратится в мантру, и, как говорят учителя...
0: Кстати, какой-то тюркский сразу оттенок
3: освобождение. Приобретает слово. Если часто повторять слово «петух», можно достичь освобождения. Думаю, что это можно достичь, часто повторяя. Вот, ну, кришнаиты там ходят, Хара Кришна, Хара Рама. А почему, собственно говоря, Хара Кришна, Хара Рама? А слово «петух» чем хуже? Смысл-то один и тот же, на самом деле. Собственно говоря, в общем-то, этому нас и учит правильный такой подход на мир. Взгляд такой. Правильный подход учит, что, в общем, все, собственно говоря, можем любой символ использовать для того, чтобы изображать непознаваемое. И вот почему бы не изображать непознаваемое словом «петух» или словом, например, «кувалда».
2: Знаешь, а мне больше нравится слово «ботинки». Вот то, что сейчас рассказал со словом «петух», да, вот произошло со словом «ботинки». То есть я просто неожиданно потерял вот контакт с визуальным прообразом слова «ботинки» и прикололся, что это вообще на самом деле самое выдающееся словосочетание, которое существует. Вот представь себе «ботинки».
3: Да.
2: «Ботинки».
3: Ботинки, ботинки, ботинки, ботинки, ботинки. Тут уже такой ботинки. Ритм, причем латиноамериканский.
2: Да,
3: тинка, это там какой-то агу-угу вставляет. Позвякивает это самое. Калимба-малимба такая происходит. Ботинки, ботинки, ботинки.
2: Ботинки,
3: каждом,
2: ботинки,
3: получается, ботинки. Что-то вот в каждом слове еще есть свой ритмический смысл, который вот это... Петух, петух, петух, петух, петух. Это как перестрелка на фронте, да? То есть каждое слово значит еще что-то, кроме того, что оно значит. Или можно сказать, что оно значит практически все, кроме того, что оно значит, и в первую очередь не значит только того, что оно значит.
2: Конечно.
3: Когда мы обычно воспринимаем это слово.
2: Безусловно. Безусловно. Вот тут ты совершенно прав. Ну что, послушаем звоночек.
3: Давайте.
2: 203-19-22. И ваши вопросы, Илья Кормильцев. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Я тот самый мойщик стекол, который упал недавно.
2: Угу.
6: Вот я... Так как у меня симптоматика совершенно не так, как у вас, хотел бы задать вам совершенно отличный от вашей беседы вопрос. довольно заземленный такой, он скорее из области экологии. Вот, как вы знаете, очень многие люди, они обладают таким эффектом писания от счастья. То есть просто писаются от счастья, многие от радости. Вот. И поэтому я хотел бы вас узнать, как вы относитесь вот к грядущей экологической катастрофе, по-моему, она неизбежна в этом плане. И как с ней бороться, как вы считаете?
2: Спасибо. Спасибо вам.
3: Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Это...
2: Серьезный, очень, действительно.
3: Тем более, что вот это такая, это, в общем-то, называется ведь энурез, эта болезнь. Вот с ней даже в армию не берут. Вот. И, ну, вообще, вот как, зависит от формы энуреза. Вот. Если вот просто так вот писишь, ну, под себя, например, то вот в армию, конечно, не берут. А если от счастья, то тогда в армию берут... Но только на солдатские должности, вот и офицерские, вот там прапорщика уже не берут.
2: Нельзя,
3: потому что в армии единственный человек, который может использовать счастье, да, это только прапорщик. Вот, если он будет писать, конечно, от счастья, то это разрушение основных основ армии. Так вопрос идет об энурезе, вот таком особом энурезе, который встречается особенно часто у молодых особ в возрасте вот, от 16 до 20 там. Двух лет очень часто встречаются вот эти проявления, когда от счастья буквально начинается действительно мочеиспускание, неконтролируемое мочеиспускание. Может застичь человека где угодно.
2: Причем,
3: в общественном месте, при свидании с любимым, да.
2: Поскольку все мышцы в этот момент расслабляются, то конечно. Объем выливаем в гораздо больше, нежели вот это делается, вот. Когда... То есть просто аномальное количество вытекают. У нас тут вот просто постоянно тут с кем-нибудь это случается.
3: Да, но вот это как медицинская проблема существует, с моей точки зрения. Но вот в отличие от, от нашего уважаемого значит, слушателя, который нам звонил, я не считаю, что здесь какая-то экологическая проблема. Почему? Потому что ну, здесь неправильное допущение, вот, к сожалению, нашим слушателям сделано было. Он тоже вот живет по принципу линейной аппроксимации. Он думает, что всего всегда будет вот больше, больше, там летать будут самолеты быстрее, там в космос залетать мы будем дальше. Вот нацелен на линейное развитие. Он тоже, тоже обманут в конечном итоге вот этой магии цифр. Ведь экологическая проблема возникнет только в том случае, если счастье будет становиться все больше и больше. И, соответственно, от него писать станут все чаще и чаще. Тогда действительно можно, в общем-то, вот, уничтожить мочой все живое на земле. Но дело в том, что счастье не становится больше и больше, соответственно.
2: То есть происходит контроль этого процесса.
3: Естественный контроль вот такой, да. Собственно, со стороны вот все, значит, в системе же очень такие системы с обратным, популярны в природе системы с обратным контролем, с обратной связью, которая сама себя контролирует. И здесь все очень тщательно просчитано. То есть, как бы вот количество людского счастья не возрастает, и, соответственно, даже вот... ну, и численность уже так не растет катастрофически, как человечество, как раньше планировалось, так сказать. И поэтому можно сказать примерно, что вот количество людей, которые писают от счастья в любом месте, оно, в общем-то, стабилизируется со временем. И будет достаточно небольшим, как мне кажется. В общем, есть надежда, что как с озоновой дырой, вот опасность кажется такой преувеличенной.
2: Ну, вообще, ее второе название – бизонья дыра еще.
3: Да?
2: Да. Ты знаешь, кстати, вот... Что касается темы экологии, вот праздники, которые прошли, вот это 8-е праздновали, да, тут же разгоняло вот туч происходило всякими химикалиями. И в результате этого действительно реально у огромного количества людей щипало носы и так далее. То есть это была вся симптоматика сильнейшей простуды. Вот. А на самом деле это аллергическая реакция на разгоняло вот туч. Вот, то есть это я хочу сказать, да, некоторые люди не испытывают аллергии на вот это дело, то есть, ну, знаешь, есть даже на ионы, там, на ионизацию аллергии, да, вот поэтому экологическая катастрофа, она ведь тоже для каждого своя, то есть вполне возможно, что какой-нибудь человек, приехав там из какого-нибудь района Москвы в другой район, просто там может умереть. От того, что, например, рубероид дома выделяет что-то, что этот человек никогда не нюхал и так далее. То есть понятие экологической катастрофы, оно не должно быть вот таким чересчур общим, мне кажется.
3: Ну, нет, это экологическая катастрофа, это всегда как бы специальный случай, который нужно разбирать отдельно. Но мне вот, как всегда, вот как человеку такому вот устремленному я бы не побоялся сказать это, к тайной сути вещей. Меня всегда больше интересуют магические аспекты всего происходящего. Вот, как известно, вот дождь, чтобы вот, не шел, облака разгоняют, вот, используется йодистый калий для этого. Значит, получается, что мы мажем небо йодом, чтобы из него не текло, в сущности, вот что происходит, когда рассыпается. То есть вот как рану замазывают йодом, чтобы там остановить кровотечение, простерилизовать, и из него больше не текло. Мы мажем небо йодом. То есть мы совершаем вот такие вещи, как с телом неба какие-то операции. Вот только для того, чтобы произошел какой-нибудь наш идиотский праздник. Это такой уже замах чудовищный.
2: Чудовищный замах.
3: Только коллективная мы способна на такой замах. Вот один человек вот никогда облака не станет разгонять. Для этого надо собраться вот большой толпой и захотеть их разгонять. А один человек, вот, ну, будет дождик, зонтик откроет или пересидит.
2: Просто ему даже в голову не придет, как бы даже реагировать на это как-то.
3: Вот, например, если бы шел дождь во время всего московского праздника, разве бы это уменьшило вот, радость людей? Нет, наверное, не уменьшило. А расходы казны, может быть, даже и сократило.
2: Сократило бы. И, кстати, людей бы было бы на самом деле меньше. Они бы не ходили вот такими большими толпами.
3: Но, с другой стороны, вот жизнь страшно многогранна, она очень сложна, она очень непроста. И никогда не знаешь, к чему, собственно говоря, вот эта цепочка причин и следствий, куда она ведет, вот никогда не знаешь. Вот, например, ну, как бы случайно, там, всем известный пример, когда люди хотели там открыть Индию, открывали Америку, когда думали, что нашли философский камень, там, а открыли какой-то новый металл из таблицы Менделеева. Ну, это такие хрестоматийные случаи из учебников. И вот Лужков, собственно говоря, пытаясь вот решить какую-то свою такую градоначальническую административную проблему, чтобы дождик не шел вне города, он сам об этом не помышляя, он создал новый жанр живописи. Ты смотрел последние 5 дней на закат? То есть такие закаты не должны быть на Земле, они должны быть на другой планете, фиолетовая, зеленая, с вот этими странными облаками цвета свежей норвежской сёмги, вот такие вот это самое. Это вот не должно быть. До этого видел такие восходы и закаты только на Мёртвом море. Но Мёртвое море, оно тоже выделяет очень много солей в воздух. И создан новый жанр, живопись по закату. Это очень романтично. Может быть, сам изобретатель не заметил, что он сделал такие фантастические облака, плыли уже там, 3-4 день над городом после того, что вся эта пакость все равно там крутится вот, и меняет вот эти все физические параметры, из этого возникает красота.
2: Слушай, ты же сказал, что это новый вид как бы художественной работы. Это же действительно так. Получается, что люди не просто рисуют на холсте, они уже рисуют как бы вот саму природу. Это получается, что они превращают окружающий их мир в свою собственную виртуальную реальность.
3: Которая... Ну, первые попытки такие делались уже, когда создавались регулярные парки и сады, там, в классицизме. Это вот была первая попытка такое сделать природу, правильно, гроты все эти, знаете, в садах там делали, куда там можно было там хихикая забежать девушке, за которой бежит кавалер, там, чтобы все случилось не при всех. Вот, это вот была первая попытка человека там природу использовать как строительный материал. Это все продолжается, вот уже небо начинает использоваться, облака еще ведь можно их красить в разный цвет. Кстати, облаками можно прекрасно делать рекламные надписи, меняющие форму, расплывающиеся. Придавать облакам приятную для глаз форму, то есть избегать вот неприличных вот каких-то очертаний, вот, которые могут или ухудшить настроение, или у детей вызвать какие-нибудь неприличные ассоциации. И так они видят по телевизору ужас чего. А так они еще будут на облака смотреть, и тоже они будут всякие мыслишки нехорошие в голову лезть. Вот облака должны быть таких проверенных форм, выдержанных, способствующих наглядной агитации всякой.
2: Ведь можно, знаешь, как делать? Можно, например, если какой-то юбилей у тебя предложен, ты берешь и заказываешь мэрии города, чтобы облако в форме твоей головы или лица сделали. Оно целый день кружит вот над городом, понимаешь, как? Некоторые, например, своих домашних животных бы делали из облаков, а то и всю семью. Типа, я и моя семья композиция из облаков. Там собачка, бабушка, тут дедушка в носках с очком.
3: А самое главное, понимаете, вот проблема какая в нашем вот смысле скупцев монументалистов. Вот почему вот на всю Москву один Церетели? А потому что работа невыгодная. В смысле, вот получается, что ты делаешь памятник, а потом он очень долго стоит. И второй раз такому же вот человеку памятника не нужно. Вот, ну, Ленин, он был мудрый, и вот он предусмотрел это, он разрешил делать больше, чем один памятник себя и ставить в самых разных местах, даже там, где он никогда не бывал. Например, скажем, там...
2: В Усть-Илимске.
3: Ну, нет, я даже не географически имею в виду, а вот, например, в какой-нибудь там комнате боевой славы какой-нибудь дивизии. Вот в углу на тумбочке у Дневального. Вот он стоял, он там же никогда не бывал, но в тумбочке у Дневального.
0: А.
3: И в армии он не служил, и Дневального никогда не был, а стоял. Я в этом смысле, он вот это понял правильно. А сейчас вот не принято, чтобы одному человеку больше, чем один памятник стоял. Но сил 2, 3, ну 4, это уже просто какой-то гений невероятный. Это вот все старая традиция еще того века, когда много-много памятников кому стоял, царю какому-нибудь. Сейчас нету такой традиции.
2: То есть происходит...
3: А практически... вот если на облака перейти, как на материал, то есть художники будут постоянно при работе. То есть это очень много, между прочим, трудоспособного населения вот с художественными навыками. Пойдет скульптор-монументалисты, потому что тебе вот только бошку слепили, а она, значит, потом ее ветер куда-нибудь циклон угнал там.
2: И ты опять делаешь повторный заказ,
3: платишь. Ты опять делаешь повторный заказ, да, платишь, да, деньги. Да. Вот монументальная скульптура из облаков, и никаких дискуссий о том, должен там стоять памятник Петру, не должен стоять там памятник Петру. Ну, постоял ветром, сдуло. И...
2: Ну, все, и нету.
3: Да.
0: Зато очень удобно из искусства как бы делать уже бизнес, соответственно. То есть сразу сколько семей захочет не только какие-то облака сделать, но, скажем, заказать погоду.
3: Если это будет недорого стоить, это может прийти полному удвоению человечества. То есть будут, по земле будут ходить люди, а в облаках будут летать такие же...
0: Белокрылые лошадки.
3: Такие же люди, так сказать, но только такие, ну, из облаков сделанные. Вот.
2: Здоровые.
3: Не, ну, можно создавать эти произведения искусства абстрактного характера или символического, то есть на какие-то темы. Ну, в принципе, какая-то цензура должна существовать и здесь, то есть видят даже маленькие дети, это даже не телевизор, который можно...
2: Да-да-да, естественно.
3: После 11 там пускать всякую гадость, когда дети уже легли спать. На небе-то всем все видно. Поэтому тут какая-то все-таки должна быть, ну, цензура, нравственность, так сказать, все равно вот...
2: Плюс, опять же, встает серьезный вопрос, как бы, ну, престиж, я бы так назвал, и люди резко поделятся на такие группы по деньгам, по богатству. То есть, ну, представь себе, что, например, какой-то человек очень богатый, он вылепит себя и всю свою семью из самых больших облак, так что они будут просто вот очень большие, да, а кто-то, например, типа будет пальцем показывать, а вон я, ну, и там такой рваненькое облачко, маленькое, типа, и только в бинокль можно рассмотреть, что-то его лицо маленькое плавает. Расслоение произойдет.
3: Да, расслоение.
2: На почве облаков.
3: Это оно не произойдет, оно как бы в новой форме будет выражено наиболее наглядно. То есть уже врать будет невозможно. То есть ты сейчас можешь соврать там девушке, там, что ты типа очень богатый человек. И только на следующее утро объяснить, что это не так, когда не дашь денег на такси. Вот. А тут совсем другие возможности возникают. Уже то есть тебе уже соврать невозможно. То есть, если ты не заплатил, там, сказать, сколько нужно, то и облако тут твое не будет больше, да, от размера. То есть, облако пропорционально вот размеру. От налоговой полиции никуда не спрячешься.
2: А знаешь, как будут это самое, люди говорят, типа, там, например, девушка, пойдем, дескать, со мной, да? Да ты че, у тебя вон какое облако маленькое, не, там, вот так.
3: Конечно,
2: вот
3: действительно, это... А это будет очень большая проблема, я понимаю. Ну, вот всякие травмы психологические, опять-таки.
2: Будет масса, кстати, самоубийств на этой почве.
3: Я думаю, что да, обязательно, масса самоубийств. Но могут возникнуть такие люди, которые будут протестовать против этого, например, разрушать чужие облака. Ну, чужую собственность, в принципе, ну, были же всякие лудиторы, бенгуды.
2: Будут
3: обязательно. Коммунисты будут наверняка против. Хотя вот для них можно специально красные облака разработать. Вот красные облака, это очень должно быть модно, и вот когда ты сам весь красный, например, это очень хорошо будет.
2: Но тут, понимаешь,
3: в жизни
2: как
3: этого
2: бы...
3: трудно добиться, сколько в бане не парься, а вот в заоблачной такой жизни можно этого добиться очень легко, покрасить порошком таким.
2: А ведь политические партии, они будут делить эти сферы, то есть каждый будет использовать, да, типа, и уже сейчас, наверное, должна пройти закупка территории под облака, потому что ведь, ну, не гоже, типа, например, там облако, да, там какое-то мое будет с облаком какой-то партии, а другая партия начнет расстреливать облако это и попадет в меня из облаков. Вот, естественно, я против, поскольку как бы частные интересы не должны соприкасаться с интересами таких при многопартийной системе, с интересами партии, то нужно как бы партиям выделить отдельные такие, там, ну, скажем, например, коммунистической партии выделить, например, площадь там над какими-нибудь полями аэрации, к примеру, да, кому-то там над каким-то Тушинским аэродромом, вот. Сделать разделение.
3: Нет, это безусловно. Вообще хулиганство будет немеренное.
2: Вот да, вот это
3: сразу нужно предвидеть. И вообще это порядок в этой области удастся навести не сразу, собственно говоря. Потому что ведь можно, например, же там карикатурой заниматься, там заказывать там на какого-нибудь насолившего тебе, значит, приятеля, там жуткий какой-то пасквиль, после которого на него ни одна вообще...
2: Типа твое облако скажет, все равно я был, и все, да.
3: Не станет, она скажет просто, что ты что, видел тебя там как какую саржу на тебя нарисовали, как я после этого с тобой буду ходить, все будут на тебя показывать и на меня показывать и смеяться, да. Ну, то есть, короче говоря, жизнь человечества станет сложнее, но интереснее в этом случае. Я думаю, что вот, в принципе, мы не умеем извлекать всего самого кайфа вот из научно-технического прогресса, потому что мы все время пытаемся придать ему какой-то смысл. Вместо того, это было интереснее в прошлом веке, когда они еще не понимали всего этого. Они просто играли в эти штуки, там, месмерические опыты, магнетизм, дамочки трепещут, в наступившей темноте слышно, как трещит последняя свеча, прикрытая рукой, как вот дымок этот выходит перед тем, как вспыхнуть. Вот они играли в это, сами не понимали, зачем. Вот молнии там ловили, их убивало. То есть это все было чисто игра. А теперь типа того, что ну так вот будет уходить у хозяйки меньше сил на домашнее хозяйство.
2: Если вы... Корысть. Уже появляется.
3: Ну да, вот такая попытка выиграть время. Вся вообще борьба человечества против своей участи связана с попыткой уложить в одну и ту же жизнь как можно больше времени, сокращая время, необходимое для какой-то операции. Но это же обман. Абсолютная продолжительность остается та же самая. И психическая продолжительность та же самая остается. Тут же нужно другими...

0: пробил, позвонил Дашков, значит, что-то еще случилось неприятное. В общем, куча всяких вещей произошло, а жизни не было.
1: Не было, действительно.
0: Мы разделили на такие маленькие ячейки, что в дискретности вот этих единиц потерялось, вот, собственно говоря, интегральное течение жизни.
1: Это как происходит роботизация, то есть вот ты раб своих действий, и вот и делаешь...
0: Да,
1: и...
0: раньше человек жил нелинейно, человек жил потоками, да. Я влюблен, и вот он там 3 месяца подряд влюблен, это у него состояние даже, не действие. А сейчас человек живет по принципу компьютера, он линейно обрабатывает информацию. Выполняет одну операцию, после нее выполняет другую операцию, потом быстро выполняет одну операцию. И задача его как можно быстрее выполнить как можно больше операций.
1: И, кстати, в почете и в большем фаворе те, кто выполняет какое-то неимоверное количество операций. То есть вот он сегодня здесь, завтра там, у него уже 5 телефонов, он обвешан. Вот причем все эти пейджера, телефоны, все эти аксессуары, в общем-то, такие, ну, даже не то, что модные, а как бы без них-то и не человек, не деловой человек считается. Как бы вот у них там у кого 2, у кого 3, он по всем звонит, бегает, значит, он почетный. А делится еще на тех, которым не звонят.
0: И а которые жизнь, не звонят. Жизнь уходит, жизнь уходит да. Невозвратно, она исчезает, она ускользает, как вот сокращается, как шагреневая кожа, ускользает между пальцев, словно ртуть, и ветер вырывает ее из рук, как последние деньги.
1: И уносит вдаль.
0: Вот это все происходит одновременно, да. И твоей жизни уже нету с тобой. Ты есть, ты жив, но жизни нету. Надо жить жизнь. А невозможно вот, ее применять, использовать эффективно или неэффективно. Ее надо жить. Вот безделье, причем самый лучший способ терапии против современного состояния нравственности.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что в принципе, но мне так кажется, это чтобы как прийти к этому состоянию, начать жить, не нужно стыдиться желаний иногда, которые у человека появляются, впасть в детство, потому что вот это может быть своего рода единственная даже панацея вот, от этой вот беды линейности. Потому что вот, ну, ведь детям им свойственно такое восприятие очень как бы непосредственное. То есть они именно живут в природе, вот они там радуются, какой-то, вот я тут наблюдал, какую-то там палку нашел, он этой палке что-то там машет, и столько радости, вот прям непонятной вот уже мне, она непонятна, думаю, тебе вот, а разу тоже она была непонятна, как дебил стоит палкой, машет весь, радуется, у него там эмоции прут, или просто бежит там это и орет просто от радости.
0: Ну вот
1: все же были
0: такие. Христос же сказал, будьте как дети. Наверное, вот это имел в виду, а его просто неправильно интерпретировали потом. Решили, что как дети смиренны, разве же дети смиренны, наглее существ на свете не бывает.
1: Не бывает.
0: Значит, как дети там чисты, разве дети чисты, они очень злобные, коварные, как правило. Он имел именно вот это, будьте, воспринимайте жизнь как дети, как данное здесь и сейчас, а не как вот не это самое. Не как процесс, который нужно жить, считать, сколько я прожил, столько вот я заработал, столько у меня было там друзей, столько у меня было женщин, столько вот идет такое. Опять идет больше, меньше.
1: Опять идет цифра.
0: Опять примат цифры над буквой, над самым звучанием от слова. А вот сказать, у меня есть хлястик. И вот, ну, это бессмысленно. Кому нужен хлястик или хлюстик или блястик, но он у меня есть. Вот я радуюсь тому, что он у меня есть. Вот ребенок, он может это сказать. Он радуется, что у него хлюстик. Не потому, что вот он ему нужен, но он выкинет через 5 минут, когда он ему надоест. Он просто вот энергия жизни, искра проскочила между ним и этим, с позволения сказать, хлюстиком или блястиком. То есть, возьмет акта действия, он переживает свое существование. Он переживает свое существование как именно свое существование, а не существование чего-то, что вокруг него, и с ним надо как-то взаимодействовать. Вообще нет для него мира и себя в этот момент. Он живет, он дышит полной грудью. И мы в этом смысле должны стараться быть как дети, но я боюсь, что нас не поймут и освищут. Я боюсь, что мы останемся непонятыми пророками.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Я хотел вот продолжить наш разговор. Вы позволите мне?
1: Ну, давайте.
2: Скажите, вот вы следили за вашими словами, и вот в одном из ваших предложений промелькнуло слово «ливер».
1: Промелькнуло, да, помню.
2: А вы знаете, что это, о чем это говорит?
1: Ну, как это говорит?
2: О вашей черной полосе. То есть в вашей жизни были очень и очень нелегкие дни.
1: Ну, а скажите, а в чьей же жизни не было никаких дней?
2: Ну, просто такая черная полоса.

0: когда вы были сплошь неудачником. Это раз. Вот я хотел пару слов сказать, пусть у меня к Илье вопрос будет, чтобы не забыть. Скажем, каким образом психический склад определяет жизненный путь человека? Вот, скажем, графиня Спенсер или принцесса Уэльская, она ведь страдала нервной булимией. Вы представляете, что это такое?
1: Очень хорошо.
0: Вот. И, собственно говоря, вот эти суицидальные ее порывы и вот этот жизненный исход к этому и привели. И к вам вот, Илья, вопрос, чтобы долго ваше время не отнимать. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот схлёстывается в вашем творчестве, ну, скажем, гамлетовские слова, слова-слова, и над вымыслом слезами обольюсь?
1: В моем творчестве?
0: Именно в вашем поэтическом творчестве, потому что вы очень интересный человек, вы понимаете, вот ваша вот эта вот сибирская скороговорка, уральская скороговорка, вы понимаете, вот как-то вот это вот захлестывает поток слов, и очень вы часто прячетесь за ними, и как-то это вот, понимаете, внешняя реализация, она как-то входит при противоречии с внутренней реализацией, которая кладется в ящик стола. Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?
1: Да? Я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете.
2: Спасибо
0: вам. Благодарю вас.
2: До свидания.
1: Да, я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете. Вы знаете, я думаю, что слова, это вот... То, на чем, собственно говоря, и ломается естественное отношение к существованию. Вот магия слов бесспорно есть, и ни одно сказанное вслух слово не остается без последствий. Абсолютно ни одно. Но хитрость в данном случае состоит в том, что слова позволяют нам при этом еще одновременно пережить кайф от их употребления, о чем мы недавно как раз с Сашей говорили. И поэтому... Концепция, по которой слово за слово человек вот отвечает, это концепция, которая на самом деле ведет к разрушению, выславливанию человечества в конечном итоге. Потому что на самом деле слово, если оно не соответствует описанию факта, оно не означает ничего, кроме самого себя. Например, я сейчас говорю, что я вижу... Хорошо. И значит, я хотел сказать, что... Если слова не соответствуют истине, то они ничего не значат, кроме самих себя, вот в нашей вселенной славярским. А в вашей вселенной не могут что-то значить, потому что, собственно говоря, почему вы думаете, что я вас не разыгрываю, когда говорю, что у Лаверского на голове нету, с одной стороны, красного рога, с другой стороны, четырех антенн. Таким образом, я могу смело сказать, что вот дело обстоит именно так, это не будет ложью в обычном смысле этого слова, какое оно существует в моральных системах. Я просто высказал утверждение, которое для вас не поддается проверке. И оно может строиться только на вашем мнении о том, что обычно у лаэрских не бывает красного рога и четырех антенн на голове. Но, собственно говоря, вот это ваше мнение, ваша аксиома, не есть ничто иное, как предубеждение, не более того. На самом деле, она не имеет никакой большей доказательной силы по сравнению с моим утверждением. Поэтому за слова никто не отвечает, на самом деле. За них нельзя нести никакой ответственности. Чем больше говоришь, ты не прячешь себя. Мне кажется, что я не прячу себя в этом процессе. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что, конечно, со стороны виднее. Может быть, именно это и есть мой психопатологический синдром. Мне не кажется, что я прячу себя, а создаю себя, когда говорю слова. В каком-то смысле. В каком-то смысле я не существую, не произнеся этих слов. И не потому, что меня не замечают окружающие. Не существую для себя. Не высловив себя, потому что тем самым я не придал своей внутренней реальности значения реальности внешней. Я, наверное, очень мудрёно сказал, но в общем-то времени 4:49, и в такое время человек может говорить только или очень умно, или, ну уж совсем там, типа...
2: Просто...
1: Ну, налей, там, короткие односложные слова, кроме, типа, налей и разденься еще может произносить, ну, больше, кроме...
2: Причем разденься уже, разденься.
1: Ну, да, там теряются гласные, согласные и знаки препинания в этом процессе. Вот, но мысль, которую я хотел сказать, что вот у вас вот, чисто русское, вот я имею в виду сейчас слушателя за вопрос, чисто русское отношение к слову. Вы думаете, вот, что оно что-то значит, во-первых, а потом, если оно сказано, что что-то последует, случится. Вы знаете, может быть, вы единственный человек сейчас в этом городе, который нас слушает по радио. Представим себе такую ситуацию. И вы нас обвиняете в том, что мы на кого-то дурно воздействуем. Значит, вы обвиняете нас... Вы не обвиняли, я просто пример привожу. Вы обвиняете нас в том, что мы дурно воздействуем на вас. То есть у вас опять определенная аксиома, что эту передачу слушает сейчас много людей. Но это опять-таки предубеждение. Может быть, ее слушаете только вы? Может быть, она существует вообще только в вашем мозгу в настоящий момент? Может, он и нас не существует, и всего города вокруг вас? Вообще, откуда вы взяли, что существует какой-то Лорецкий и какой-то Кормильцев, в котором нужно сходить к психоаналитику? Может быть, Лорецкий и Кормильцев — это проекции ваших собственных внутренних комплексов, ваших собственных невысказанных сексуальных желаний, которые нужно таким образом сублимировать. И вы придаете им жизнь, но это фантомы, которых не существует за пределами вашего сознания.
2: То есть это плоды в вашей виртуальной реальности.
1: А может, дело обстоит наоборот, и вы, как радиослушатель, задавший нас этот вопрос, являетесь плодом нашего коллективного бреда с Лоэрским и Дашковым. В общем, это очень хорошая, интересная проблема. Их сейчас многие разрабатывают. Я, например, мне очень понравилось, как их разрабатывает тот же Виктор Пелевин. В общем-то, это проблема, которую век информации неизбежно рождает, потому что мы получаем очень много информации, которая не имеет... Мы привыкли, что информация линейно соответствует событиям. Но одно событие – одна информация. Теперь существует очень много информации, за которой не стоит никаких событий. Вот наша передача, например. Ее информативность в течение 2 часов 50 минут равняется фактически нулю. Не считая 4 хороших музыкальных произведений, которые мы поставили за это время. Все остальное, в общем-то, является вот чушью, дребеденью и совершенно голословными высказываниями трех наглых типов, которые почему-то считают, что им позволено демонстрировать то, что они называют в скудоумии своим интеллектом. А вы слушаете вот, и все это воспринимаете.
2: Всерьез причем.
1: Причем совершенно всерьез. То есть получается, мы уходим в век, когда информация перестает быть фотографией событий. Она сама становится событием, которое адекватно только самой себе, собственно говоря. Вот вы узнали, что в Чечне кому-то дали какие-то ордена. А вот вы, конечно, пытаетесь в следующий момент задать себе вопрос, интересно ли вам, что в Чечне дали кому-то какие-то ордена? Да вот жили бы вы в какой-нибудь деревне там в прошлом веке, и вот ничего бы не знали, что на индонезийском острове вулкан уничтожил огромное количество людей, коров и прочей живности. И ничего. А теперь вы об этом узнаете в этот момент. Откуда вы знаете, что такой вулкан вообще существует, и что вас не надувают самым наглым образом? Телевизор показывает, знаем мы, как эти картинки делаем. То есть фактически любой фрагмент реальности, который раньше считался твердым и уверенным, теперь может быть подвергнут примитивной логической проверке и не выдержать критического столкновения с логическим анализом. Рассыпаться тут же как вещь недостаточно доказанная. Мы живем в мире, в котором нельзя ничего доказать по определению, потому что в нем размыта грань между реальностью, которая существовала всегда, при всей условности слова, и реальности, которую создали мы. И поэтому у нас остается только одно – быть счастливыми, при этом не страдая такими экстремальными излишествами, как НРС.
2: Еще телефонный звоночек, да? 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы Илье Кормильцеву, ну и Арату Дашкову, конечно. Сегодня они гости нашей программы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо вам очень большое за передачу, потому что интересно слушать, на самом деле. Вот у меня вопрос такой к Илье. Я достаточно часто задумываюсь над смыслом жизни и так далее. Вот у вас там промелькнуло что-то про предназначение человечества и так далее. Вот все-таки расшифруйте, в чем вы видите предназначение человечества, потому что я вот абсолютно не представляю, какой смысл существования вообще на этой земле и что там дальше будет.
1: Спасибо. Это очень интересный вопрос, и очень большое вам спасибо за звонок. Я, к сожалению, вынужден вас расстроить. Я не говорил о том, что я вижу в чем-то смысл человечества. Для этого нужно обладать чудовищной самоуверенностью.
2: И наглостью.
1: И наглостью, которая у нас сегодня трех собравшихся вот в этой студии есть только у Айрата Дашкова, но он почему-то отмалчиваться предпочитает, очевидно. Вот. Я не считаю, что я знаю, в чем судьба человечества, вот Тарят, наверное, знает, но мы потом позже ему дадим слово. Я сказал, что я задумываюсь сам о судьбах человечества, потому что как и вы, я уже пришел к выводу, что моя индивидуальная судьба, естественно, никакого смысла не имеет, исследованная как таковая. Поэтому, естественно, следующим шагом было задаться вопросом, не имеет ли она смысл как элемент чего-то целого, что превышает меня. И поэтому я задумался о смысле человечества. Потому что никакого другого способа придать какой-то смысл своей собственной жизни, бесцельной, непутевой, я не мог придумать. И, собственно говоря, все люди, которые думают о судьбах человечества, приходят к вот этим размышлениям тем же самым путем, когда они понимают, что от них-то, от самих, никакого проку уж точно нету. И вот тогда они задумываются об этом.
2: Вообще, вот думать о судьбах человечества можно только в определенных состояниях. Это такое, знаешь, такая, может быть, когда человек думает о судьбах человечества, это своего рода странная извращенная форма депрессии какой-то.
1: Да, это из-за формы депрессии. Я бессмысленен, может быть, смысл есть у того, что окружает меня тогда. То есть человек первично пытается... Смотри, первично всегда человек начинает с того, что пытается найти смысл в окружающем мире. Вот совсем маленький ребенок. А это почему? А это что? А это почему? А может ли лошадь победить слона? А может ли там папа забежать на вершину Килиманджаро с разбегу? Он задает вопрос, он пытается объяснить окружающий мир. Потом наступает половая зрелость, окружающий мир уплощается, в общем, упрощается, в нем становится понятно, что нужно человеку, собственно говоря. Это вот деньги, женщины там, и всякие химические вещества, способствующие там, конкурентной борьбе в этом мире, или наоборот расслаблению от нее, там алкоголь всякие там, и более современные всякие там вещества, значит, на соль, сахар, там все такое тоже входит в эту категорию, включая телевизор. Всякие способы заполнить свою психическую активность. Да, он, человек начинает тогда понимать, зачем вот я, чего я могу добиться, кем я могу стать, там вот там женщина, в смысле, за кого она замуж может выйти, мужчина, в смысле, какую карьеру он может сделать. А потом наступает третий этап, обратный. Когда тебя человек задумывается в среднем мужском возрасте, вот, например, или в среднем женском, о бессмысленности собственного существования, когда он понимает, что ничего в сущности не может, и тогда его начинает снова интересовать окружающий мир. А может быть, он живет для чего-то там, вот начинается там или религиозный поиск, или увлечение политическими движениями, которые объясняют окружающую вселенную исчерпывающим образом.
2: Вот. Это сама природа, кстати, компенсирует человека, так несколько амортизирует, чтобы он вообще не улетел вот в занятиях только собой.
1: Да, конечно. Я думаю, что вот на самом деле смысл существования человечества – это вопрос, на который можно, в принципе, отвечать вот таким же методом, который мы сегодня пытались обсуждать и другие проблемы. То есть мне надо давать многообразные и взаимно противоречивые ответы, которые бы никак не стыковались друг с другом, себе. И потом все эти ответы, каждый пытаться прожить его как бы. Вот допустим, что там человечество существует только для того, чтобы построить на Земле тезис, который я сегодня, по-моему, выдвигал, для того, чтобы на Земле построить машинную цивилизацию, значит, на которой будет заселена потом другими обитателями. Вот, увлекаешься.
2: То есть, как бы, по твоей теории, выдвигался. Да, ну, как бы, это, по идее, называется теория «люди-бобры».
1: Да, люди-бобры, которые строят такую плотинку, значит, но не для себя, типа, а вот кто-то в ней будет жить потом. Вот можно принять эту идею, например, и пытаться прожить себя в ней, в разных состояниях. Ты начинаешь думать, что ты вот в этот мир внес для того, чтобы потом вот этому далекому и незнакомому, значит, богомолу, который прилетит, значит, откуда-нибудь там, с какой-нибудь дельты Эпсилона, вот как ему будет удобно вот то, что ты сделал, вот, в своей жизни сделал. Вот, будет ли ему нравиться там музыка, которую ты играл. То есть вот внес ты для него свой вклад. И ты начинаешь понимать, что, вот, допустим, или внес. И вот представляешь, как это все хорошо угадал. Или наоборот не внес. Или наоборот ты начинаешь ненавидеть его и протестовать. И говорить, земля для землян. Мы никогда не отдадим нашей зеленой родине морскому чудищу. И так далее. Вот, а потом ты представляешь себе, как ты героически, например, вот, разрушаешь заговор, там, убиваешь главного злодея, там, который приехал. Отбирая землю у землян. Вот ты все это проживаешь, и очень тебе не важно, на самом деле, такова судьба человечества или не такова. Главное, что ты уже прошел через эту судьбу человечества. То есть в каком-то смысле осуществил. Ты можешь выдумать новую и попробовать начать эту игру с самого начала. Я не только на ментальном уровне, это может выливаться в каких-то действиях. То есть оно так и выливается. То есть человек думает один год, что он вот за этим живет, а другой год, что вот он за этим живет. На самом деле. Каждый раз он думает, что он думает уже последний раз, то есть уже нашел смысл жизни. Каждый раз оказывается, что он ни хрена не понимает.
4: Кстати, вот мне еще вспомнил, что японцы нашли очень хорошее, как бы, вот, решение для себя этой проблемы. Они, по-моему, очень мало задумываются. Вот, в общем-то, я вспомнил в этих электронных игрушках маленьких, они называются тамагочи, по-моему, да? Угу. Это цыплята, которые надо постоянно кормить. Мне кажется, вот, чем больше будет таких тамагочи в Японии, тем меньше они будут задумываться, тем больше будут чувствовать себя психически здоровыми. И вообще, наверное, в этих цыплятах как-то смоделирована вот вся судьба человечества. То есть подрастает, подкармливаешь его периодически. Что-то делаешь не так, оно как бы вот...
1: Короче говоря, мы должны начать, вот мы всегда считали, что, значит, жили так, что вот есть реальность, она существует в одной копии, на твердом носителе, в одном варианте, что у нее не может быть альтернатив в этой реальности. Что если кому-то кажется, что у нее есть альтернатива, то он или дурак, или психически больной, или вообще что-то так не так, или еретик там, неважно. Вот. Сейчас перед нами впервые развертывается, она, конечно, реально уже давно начала развертываться, но осознается человечеством только сейчас. Впервые открылась возможность жить в параллельных копиях реальности, каждый из которых неуловимо отличается чем-то от той, которая была вот вчера или позавчера, то есть, или вот даже параллельно с ней в другой момент, вот это в другом пространстве. То есть мы можем интерпретировать мир как угодно, и никто уже не будет показывать нас пальцем и говорить: «О, дурак, не знаешь, что Земля стоит там на... там, трех черепахах». Да, почему она не стоит на трех черепахах? В конце концов, я ни в одной книжке не читал убедительного доказательства того, что она не стоит на трех черепахах. Все ученые обходят этот вопрос с вот такой, знаешь, какой-то робостью, которая наводит на мысль о том, что они сами сомневаются в собственных доказательствах.
2: Знаешь, тут есть еще один момент, что как бы очень бы не хотелось доверять полностью человеку вот по фамилии Галилей. Это, по-моему, вообще кличка какая-то. Галилей.
1: Да. Особенно учитывая, что имя у него было Галилео.
2: Представляешь? Ну, давайте ненадолго прервемся.
1: Это напоминает диджей какой-то, между прочим, вот такой. Галилео, диджей Галилео Галилей. Вот он сказал, вот она вертится, вот диджеевская у него какая-то кликуха, то есть он...
2: Да.
1: Или...
4: Диджей Галилей.
1: Или там это может быть, он самое... Там вот этот адрес у него Галилео, там собака Галилей, там Ситилайн.ру, допустим, по это...
2: Напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Поднимаем трубочку, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Алло.
2: Да.
5: Вот, значит, тут люди звонили по поводу психоанализа. У меня, значит, тоже вопрос на эту тему.
2: Угу.
5: Вот, значит, один знакомый рассказывал мне, что один, значит, американский психолог совершил удивительнейшее открытие. Он, значит, доказал, что человек может, значит, все продукты питания, которые он потребляет, усваивать полностью, без переработки части их на вторичный продукт. Вот. А значит, то вообще само по себе убеждение, что человек якобы должен вторичный продукт производить, это и есть ложь, которая, значит, образуется следующим образом. Ну, естественно, он ставил всякие опыты и это дело доказал. То есть, значит, обычно, значит, женщина, когда только узнает, что она беременна, ну, значит, пугается, бегает по комнате, так сказать, это самое, бьет себя по животу, вот, и обычно, так сказать, приговаривает что-то наподобие, в общем-то, от этого надо избавиться. Вот. Ну, естественно, эмбриону, который там внутри находится, это дело западает. Вот. Ну, значит, думает, что он должен от этого избавиться. Но вопрос от чего? Он же не знает, что, значит, соответственно, мать думает. Вот. Но поскольку она, значит, сучит себя по животу, то он думает, что избавиться следует от того, что в животе находится. Но поскольку, значит, избавляться от той пищи, которая может быть полезным образом усвоена, вроде как годится, то, соответственно, вот таким вот подсознательным образом часть пищи перерабатывается во вторичные отходы, ну и, соответственно, вот выбрасывается. Вот. И, в принципе, вот представляете, какое бы, в принципе, вот важное значение имело бы это открытие. То есть, ну, сами понимаете, допустим, производство сельскохозяйственных продуктов можно было бы сократить. А, соответственно, значит, фермеры всякие и так далее могли бы, значит, поиметь больше свободного времени, чтобы там, соответственно, значит, там опять, ну, культурный свой уровень повышать. Там,
2: заняться,
5: и так далее.
2: Заняться лепкой скульптур.
5: Вот. Да, и, соответственно, значит, все бы это было хорошо, но, значит, американские производители сантехники, ведущие, значит, объявили сговор и, в общем-то, соответственно, лоббировали решение американского парламента, чтобы, значит, объявить все это лженаукой, так сказать, вот это открытие, так сказать, запретить и так далее. Вот. Не могли бы вы более подробно рассказать вот всю эту историю, если знаете, конечно?
2: Спасибо вам за звонок.
1: Безусловно, спасибо вам за звонок. Нарисованная вами картина прекрасного нового мира без экскрементов настолько увлекательна, что просто хочется заплакать от умиления и заклеймить позором американских ведущих производителей.
2: Кошачьих консервов, кстати.
1: Ну и сантехнических изделий, кошачьих консервов. В принципе, это, как правило, одни и те же люди, потому что у них там одно...
2: Ну, по кругу.
1: Но они заинтересованы в одном сырье и в одном процессе производства. В общем, и не только кошачьих, но и некоторых продуктов питания для человека. Ну, вот, например, таких, как широко известная Кока-Кола и Пепси-Кола. Вот. Все это и цветом, и сутью вот, процессов как-то очень тесно связано между собой. С этой проблемой. На самом деле, конечно, действительно, человек может усваивать полностью не только все твердые тела, которые поступают в его организм и все его жидкости. Но главное здесь это вот преодолеть вот этот комплекс, о котором говорил, это действительно были такие исследования, преодолеть вот этот комплекс, который закладывается в пренатальный период, а все, что закладывается в пренатальный период, оказывает глубочайшее влияние на структуры мозга. Они формируются так, что уже хрен назад переформируешь. Опять, заметьте, я употребил слово «хрен», которое было нами задействовано в самом начале нашего разговора сегодня. Это не случайное возвращение, это сублимация. В общем, мы говорим на самом деле до сих пор о хрене, горчице, в общем-то, водке и холодце.
2: Да,
1: только мы, может
2: вот
1: быть...
2: Вот они, кстати, три кита.
1: Временами этого не замечаем, и наши радиослушатели вместе с нами теряют направление потока наших мыслей. Но на самом деле, поскольку говорим не мы и думаем не мы, а мы только те органы, которыми говорит и думает нечто, в итоге мы никогда не можем быть неправы и, в общем, в принципе, не можем далеко уклониться от той темы разговора, которую мы задали в самом начале. Нам это не суждено, потому что мы просто исполняем волю того, кто говорит нашими устами.
2: Плюс нас, к тому же, нельзя ни в чем обвинять.
1: Нельзя ни в чем обвинять, да. Как военных преступники, мы в этом смысле чисты. Да. И то, что за чушь у нас не садят, мы будем продолжать нести и дальше. Но суть состоит не в этом. Суть состоит как раз в том, что человек действительно может употреблять без остатка все, что поступает его в организм, но очень трудно, потому что давление пропаганды, идеологии, а также литературы, а также рассказов других людей о том, как они ходили в туалет, очень сильно действует на человека и парализует его силу воли, потому что для того, чтобы отказаться полностью вот от дефекации и уринации, требуется вот недюжинная сила воли. Вот кто-нибудь, если пробовал отказаться от этого хотя бы на сутки, там или на двое суток, вот представляет, насколько нужно быть сильным человеком для того, чтобы пережить тот момент, когда тебе перестанет казаться, что тебе это нужно. Говорят, что он наступает обычно на 8-й, на 9-й день.
2: То есть уже...
1: При этом происходит, в общем, огромное высвобождение энергии, потому что человек сразу энергетик начинает по-другому. Видениями сопровождается, типа озарение, вот в тот момент, когда человек понимает, что на самом деле он не хочет в туалет на 8-й.
2: Знаешь, кстати, был
1: 9-й день воздержания,
2: существовал и даже секта.
1: Яркий свет.
2: На самом деле существовала секта людей, у которых вот в культе было, то есть, ну, религиозное, вот именно в культе было не гадить какое-то количество времени, там, дней 10.
1: Это можно добиться удивительных, меняется вся биохимия организма, понимаешь?
2: Вот на этом все было построено.
1: Меняется вся биохимия организма, меняется гамма переживаний, например. Ты понимаешь человеческое страдание так глубоко, как его, может быть, даже не понимал покойная мать Тереза в этот момент. Вот ты просто... Тебя прошибает такой силой невероятной вот сочувствие к человеческим страданиям. Видение. Пациент постоянно отождествляет себя со всякими страдальцами, с мучениками.
2: Говорят, кстати, что вот это один это хороший способ по исправлению клинических преступников очень серьезных. То есть им не дают гадить посредством физического вмешательства длительное время. И после этого они начинают любить ближнего своего и выходят сущими ангелами.
1: Ну, это очень серьезно. Это сильнее, чем холотропное дыхание.
2: Да,
1: это
2: безусловно.
1: Сильнее, чем трансперсональная коммуникация. Это сильнее даже, чем суперскоростные информационные магистрали. Действительно, технологическое будущее человечества за этим. Потому что вот это вот первородный грех, это проклятие, заложенное вот этими первой реакцией женщины на беременность. Вот которое вот это то самое яблоко, от которого откусила в сущности Ева, это и есть. Понимаешь, вот эта потеря, утрата любви к своему ребенку, когда он еще, собственно говоря, не существует как сознательное существо, вот, а он только еще начинает чувствовать на заре его жизни, ему сразу внушается ложное представление, которое потом всю жизнь он вынужден терзаться страшными муками, вот это все, вот эти проблемы, вот это хочу в туалет, вот, а там очередь, вот это, а дети как мучаются из-за того, что...
2: Вот, кстати, извини, что я перебиваю, но тут тема вот человечества...
1: Иной раз, вот от счастья, да, вот мы говорили, писать о счастье недавно поднимался тоже вопрос, это же ведь тоже вот все связано, это одна проблематика, чувствуется
2: так такая... Вот я хочу сказать, что... Да, Рад.
4: Не, я просто подумал, что слушатель на самом деле упомянул о каких-то совершенно недавних им новых исследованиях.
1: А я читал об этом тоже, я читал эти работы, я очень это самое согласен.
4: По-моему, еще Маргиз де Сад как бы вот описал этот опыт в книжке «120 дней Содома». Там он носил достаточно выраженный сексуальный такой характер. То есть как жертвы, так и вот сами вот эти палачи получали большое удовлетворение от этих вот, так сказать, опытов.
1: Да, может, Маркиза де Сада просто неправильно поняли в общем контексте его творчества. Его, так сказать, как бы к нему относились определенным образом.
4: Творчески то, не
1: он,
4: развили.
1: То, да. Что да, он там испытывал определенную практику физическую, такую вот боди-терапию, специфическую такую телесную терапию, которая достигается устранением вот этого комплекса из организма. Говорят, просто вспышка такая перед глазами, как атомный взрыв, смотреть нестерпимо. Вот говорят, те, кто прошел через это все. И не гадят больше теперь никогда вообще.
2: Что касается вообще вот... как
1: усваивают
2: бы,
1: все просто
2: проблема дефекации. Почему они возникли? Ведь человек раб своих проблем. И он также раб проблемы дефекации. Ведь как, извиняюсь, гадил первобытный человек, как курица. Вот он шел, он даже не присаживался, потому ему не нужно было. И прямо по ходу брык канат сметнул, там это компот для мух приготовил и пошел. Не останавливались практически. А сейчас акт дефекации. Почему, мне кажется, его не отменят? Я хочу сказать, потому что это уже практически... культовое явление. То есть для человека это целый, как бы сказать, ритуал, почти что религиозное оправление естественной нужды. Вот. И опять же, это результат цивилизации. Потому что для того, чтобы...
4: Удовольствие.
2: Прочистить тушку, это, в принципе, всего лишь физиологический процесс, из которого сделали культ. Понимаешь?
1: Да, вот прочистить тушку, или как еще выражаются, отложить личинку, это действительно вот...
2: превратили черт знает во что этот простейший, я бы сказал, процесс естественный. Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцеву, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Вот я сегодня ехал в электричке там по Ленинградскому направлению.
2: И с вами это случилось?
6: Да, со мной случилось это. Со мной, то есть что вы имеете в виду? Со мной не случилось то, что вы думаете. Значит, и вот я купил книжку «Воры в законе», она называется, так? Я подумал, там есть какие-то категории, там мужики, значит, там разные, там опущенные. Я подумал, а не воры ли в законе, собственно, управляют вот нашим вот таким миром? Был один там диктатор, там Сталин, там, ну, знаете, да? А вы слушаете меня, да?
2: Да,
6: был один диктатор там, вот, а сейчас вот их там 200, оказывается, ну, там список приводится, какая-то грузинская какая-то там нация, там еще армянские какие-то там еще, вот. И я подумал, а не поставить ли нам одного какого-нибудь там диктатора, только наоборот, там типа лебедя, понимаете? Вот это первый вопрос. Вот как ответит, значит, уважаемый джентльмен Кормильцев. А второй вопрос такой, значит, вот я занимаюсь книгами, да, ну, пытаюсь их продавать, книги. Книги довольно-таки хорошие, так, ну, старенькие, новенькие книги. Вот. И вот как вы относитесь вот к домохозяйкам, которые, значит, работают в префектурах, вот чисто такие вот, они домохозяйки, как бы, ну не то, что они отцахи, а они вот, ну, такие, как роботы. Вот подходят, говорят, за место нужно вам платить 25 тысяч. Я говорю, а у меня нет, я говорю, я хочу 10 заплатить, я могу 10. Разница есть между 10 и 25. По-моему, говорю, нет разницы. Я им начинаю доказывать, понимаете? Что деньги это условно. Что деньги, то есть, что миллион что 100 миллионов, то 100 миллиардов. Вы понимаете меня, да?
2: Да.
6: Что, собственно, это условные понятия такие. Вот, сегодня миллион, а завтра там человека нет. И, ну, тогда, и миллион.
2: Простите, что я вас перебиваю, тут как раз речь идет, то есть то, что вы ей пытались объяснить, что радость от того, что вы из своих рук ей передаете нечто. То есть в данном случае это вот как бы денежные знаки.
6: Да.
2: Количество нулей не интересует. То есть это может быть просто, скажем, рукопожатие. То есть вы бы могли сказать, давайте еще, вам руку пожму.
1: Даже еще красивее было бы, как если бы вы сами расписали и подготовили денежный знак.
2: Да.
1: Это
2: да.
1: Бы еще приятнее. С оригинальным рисунком, оригинальным названием валюты. Это вот было бы еще даже приятнее. Да. Чем просто 10 тысяч рублей, которые у каждого есть.
2: Растиражированы.
6: Да, ну, это интересный вопрос. И она говорит мне, нет. А вы знаете, у меня, конечно, так это все смешно-смешно, но у меня теща умерла. И я, значит, этот документ ей говорю, вот, ну, копию свидетельства о смерти ей показываю, да. Вот. Она говорит, а все, говорит, умирают. И я говорю, ну, я говорю, как говорю, все умирают. Ну, это мы в каком обществе живем? То есть получается, что мы живем в антигуманном обществе, извините, все умирают. Ну, то есть, мол, что ты себя представляешь, если там, ну, как-то неприятно все это, согласна, да?
2: Целиком.
6: Вот я бы вот хотел спросить у уважаемого господина Кормильца, с которым, с идеями которого я очень, значит, согласен, вот слушаю вот этот вот сегодняшний эфир, вот двухчасовой, и очень он философский, он очень образованный, с моей точки зрения. Вот, как бы вот он поступил, плюнул бы он ей в морду, либо он как-то вот, ну, я даже не знаю. И как должен поступать в таких случаях человек, понимаете, когда его так унижают, вот, понимаете, в чем дело?
2: Спасибо вам.
6: Пожалуйста, до свидания.
2: Удачи, до свидания. Ну, я думаю, может быть, с первого начать все-таки вопроса, там, касающийся воров в законе и...
1: Почему-то Александра Лебедя внезапно. Да. Ну, я думаю, главное, чтобы, во-первых, в принципе, тут можно решить проблему кардинально. Вот, все-таки вот есть же ведь другой полюс. Вот есть один диктатор, это мы уже пробовали, там кому-то не понравилось, кто-то умер. Вот сейчас много их диктаторов, там список воров в законе, очень много диктаторов. И тоже не лучше, в общем, тоже в жизни свои проблемы, что-то не так живется, не так нам не нравится, да. Но есть еще другой полюс в этой проблеме. Можно сделать диктатором каждого. И этого мы еще не пробовали. Может быть, вот здесь какое-то облегчение скрывается. То есть каждому дать вот полностью такие же права, которые есть у лебедей. Например, каждого сделать лебедем в каком-то смысле. Вот, и объявить диктатором. И потом мы посмотрим, кто из этих многочисленных диктаторов сможет все-таки отдавать приказы в этой ситуации, чтобы их выполняли. И вот мы этого еще не пробовали. А ведь это вот давно взлелеянный людьми общественный идеал, имеющий название анархия, вот... А мы еще вот как бы не попробовали, а говорим заранее, это анархия, когда вот что-то плохо, вот говорим, это анархия. А как же можем говорить, что это плохо, если мы никогда этой анархии
2: было.
1: Не пробовали?
2: Кстати, действительно, это, наверное, единственная такая вот система, вот которая не была отработана.
1: Вот человек, который наш слушатель, который звонил, задавал вопрос, я чувствовал, что он в душе, он просто еще не понял, а в душе он анархист по убеждениям, он должен быть анархистом. Вот человек, который говорит, вот работница префектуры, вот, которая, значит, прирабатывает там свободное время от выпечки пирогов, являясь домохозяйкой и заготовки огурцов и помидоров на зиму, вот, который не хочет вот, брать 10 тысяч вместо 25 тысяч, он, в принципе, он поступал как истинный анархист. То есть он, вот он пришел продавать книжки, какие вот могут быть. Вот тебе нужно от меня что-то, ну вот возьми там. Не нравится, у меня другого нету. Вот он как вот анархист, он пришел, потому что он считает, что природное право человека продавать книжки, где ему вздумается, и никому за это ничего не платить. Это действительно природное право человека. Вот это анархическое убеждение, и я, в общем-то, их очень уважаю, разделяю. А плевать в лицо, конечно, не нужно, потому что это вот будет измена вашим принципам в каком-то смысле. Потому что это будет знак того, что вы приняли вот эту тетеньку серьезно. Всерьез. Вы должны, например, ну, принести в следующий раз не 10 тысяч, например, а вот 100 американских долларов. Только не дать их, а показать и положить обратно в карман. А в третий раз вы, например, должны принести цветы и подарить их обязательно вместе с одеколоном «Шипр». вот старым таким, который в советской власти делался. А в четвертый раз вообще должны не прийти не с книжками, а, например, мясо продавать. И она будет спрашивать, а где у вас разрешение от санэпидстанции, а вы будете говорить, так я же книжками торгую. Хотя вчера был, позавчера с книжками, что меня не помнили. За сегодня же с мясом. Какое мясо нужно? Это книжки тоже.
2: То есть попросту она должна делать свою работу.
1: В общем, надо работать,
2: она должна
1: работать неутомимо, пока кто-то из вас двоих, или вы, или она, не отправится в сумасшедший дом.
4: Может, сначала на передачу Монморанси пригласить, на самом деле.
1: Можно на передачу. Я на передачу
4: Монморанси. После того, как четыре раза он придет, ее можно.
1: А вообще, конечно, проблему такую решить, это вот очень трудно решить. Как вы знаете, всех революционных учений в индивидуальном порядке такую проблему трудно решить. Человек один не может ничего, писал Эрнест Хемингуэй. Человек должен решать это в большом таком смысле. На всей земле должно быть решено. Вот с теми же деньгами, например, вот эти дурацкие разногласия. Я тоже часто вот сталкиваюсь там с водителями частных автомобилей, которых я ловлю на улице, вот и начинаются дурацкие разногласия. Там. Мне за 15 не повезу, давай 20, там это самое начинается. Я думаю, что тебе вот 20 или 15, какая разница, собственно говоря. Ты же все равно их по уму не сумеешь потратить, потому что по морде видно, что дурак. Вот. И вот мы стоим с ним, дискутируем, я думаю, господи, вот это все из-за того, что вот формальность цифры опять властвует вместо буквы, понимаешь? Саша, я думаю, что все мы... Вообще, на самом деле, всю проблему нужно решить. Не должно быть денег, вот, которые ходят, вот как такие купюры утвержденного образца, запущенные государством. Каждому человеку должно быть даваться ежемесячно право рисовать день-знаки в размерах своей зарплаты. По произвольному образцу, то есть они могут быть там очень красивыми, там, или, например, там, с какими-то такими рисунками скатологическими в духе панка, там могут быть карикатуры на известных государственных деятелей, письма жене, там, портреты жены, портреты тещи, все что угодно. То есть вот дается там такая бумага такого утвержденного образца, чтобы можно было контролировать отсутствие поддельных денег. А дальше, значит, все вот расписывается произвольно от руки, там,
2: сколько нужно нулей, столько и нарисовал. Да, либо, либо, знаешь, эту идею можно как бы... потому что нельзя сразу делать такую реформу.
1: Ну, бумажка,
2: быть, промежуточный этап.
4: На самом деле с инвалидами проблемы.
1: Как она бумажка будет стоить, там вот один день знак, она и будет стоить. А рисовать и писать она не может все что угодно. Ты можешь ходить и говорить, у меня 10 миллиардов, например, показывать там все.
2: Ну да, да.
1: А у меня 10
2: миллиардов. Чтобы к этому прийти все-таки безболезненно, нужно пройти через бартерную систему. То есть отменить деньги и так, чтобы люди расплачивались услугами. Ну, то есть, к примеру, например, денежные штраф гаишнику оплачивать массажом ног ему. Вот. Ну, и масса. Или, например, ты вот везешь, вернее, человек тебя подвозит, а ты там, если тебе нечего ему дать, там, к примеру, какую-то вещь, да, или то ты ему как бы говоришь какое-то приятное слово, или всю дорогу рассказываешь ему, например, стихи Пушкина, к примеру, он получает от этого радость. А люди будут отзывчивы. В магазин ты придешь продукты как бы покупать, ты, например, взял, помыл пол в этом магазине, и тебе выдали ливер. Вот. Ну и так далее.
1: Ну, я вот считаю, что на самом деле вот товарно-денежные отношения, они же возникли, вот разрушена была естественная система первобытного обмена, она была разрушена не в тот момент, когда вот как там учили там марксисты и, собственно говоря, и классическая школа в политэкономии всегда учила, что вот когда возник избыток производимого товара, который не может быть самостоятельно, возникновение капитала, который самостоятельно не может быть употреблен его хозяином, там, он не может съесть все зерно, которое он может купить, продав там свои там шкуры там пушного зверя, да, он откладывает часть их в форме денег для того, чтобы использовать позже или превратить в капитал, там, нанять на него кого-то. Это вот все это очень умно звучит, на самом деле это ложь.
2: Конечно, полная фикция.
1: Товарно-денежные отношения возникли в тот момент, когда акт, который естественно природой скомпенсирован, в нем происходит чистый равноценный обмен. Это половой акт. Когда в него было внесено денежное отношение. Когда за это стали... Даже не в прямой, я не говорю про проституцию. Вот в косвенной форме. Типа, ну мне шуба, там сапоги нужны. Вот это все. Вот это вот. Когда началось. Вот с этого момента были разрушены вот адекватные условия обмена. Мужчина почему-то стал должен женщине больше, чем она ему. Внезапно, за одно и то же действие. И вот это опять-таки то самое, видите, опять же проблема в женщине, как вот и с ребенком, которого мать бьет в животе, фактически же она его бьет при этом. она его не похлопывает, потому что это не ласковое движение в отношении своего живота, а раздраженное. Что
2: плюс еще энергетический удар получается.
1: Это его первый раз бьют в жизни, а он еще такой маленький. Фактически 3-4 клетки, которые не понимают почти ничего, кроме того, что их уже не любят, ненавидят и бьют самого вот такого ранней зари их жизни. Вот. И тут, в общем-то, мы имеем дело с тем же самым, фактически. Тоже вот такое действие угнетающее, вот направленное против, оно тяжело очень переживается человеком, когда с него за вот такую простую вещь, вот взаимно приятную, начинают какие-то деньги просить. Я считаю, что с этого и началось, в общем-то, падение человечества. Вот после того оно докатилось до настоящего времени. Вот.
4: А Маккен написал, что грибы перестали есть, на самом деле.
1: А это одновременно случилось. Ну, в смысле говоря, но только человеку, который перестал есть грибы, могло прийти в голову, только женщине, которая перестала есть грибы, могла прийти в голову мысль взять с мужчины еще каких-то денег.
2: Послушай музычку.
1: Конечно.
7: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
2: У нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать Илье ваши вопросы. В принципе, мы достаточно долго уже принимали звонки. Я предлагаю послушать последний, наверное, на сегодня телефонный звонок. И последний вопрос к тебе, Илья. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
2: Да-да-да.
8: Алло, Илья. Я к нему вопрос у меня, да и к ведущему.
2: Задавайте.
8: Меня Булат зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, что часто, и в том числе ваш уважаемый Венедиктов, употребляют такое выражение, когда, ну, хотят истинное высказывание, какую-то правду сказать, но это очевидная вещь. Они употребляют выражение «как бы».
2: Угу.
8: «Как бы». Вот в разговоре вашего собеседника я этого не услышал, я ему верю. А тем, кто говорит «как бы», мне кажется, они не хотят сказать правду, или они ускользают, лицемерят. Вот как он оценивает вот это? И замечал ли он, что многие культурные люди, и особенно политики, да и артисты, и деятели, такие умные, на мой взгляд, они вот это «как бы» употребляют, ну, не знаю, не к месту. И о чем это свидетельствует?
2: Угу, спасибо.
8: Пожалуйста.
2: Ну, в принципе, вот, опять же, вот это выражение «как бы», оно, насколько я знаю, пришло из определенных мест, вот, и как бы говорит о том, что, дескать, я не отвечаю за эти слова, вот, то есть...
1: Ну, в принципе, да, но, да. Во-первых, очень оно связано, между прочим, «как бы», оно связано очень со словом, с глаголом, вот, соответствующим скатологическим глаголом, мы только что обсуждали об экскрементах, вот «как бы». Это звучит как деепричастие от соответствующего глагола, что человек делает вот это, именно это, вот, идет «как бы», вот он сидит «как бы», все время вот он делает это «как бы».
2: «Как бы», все время «как бы».
1: Да. Ну вот это вот, собственно говоря, я об этом и хотел, в принципе, сказать, что это вот одна из тех иллюзий. Почему люди говорят это слово «как бы»? Потому что они говорят, что вот они считают, есть одна реальность такая, ну вот настоящая, стопроцентная реальность, которую они знают. А вот они еще могут там типа врать, сочинять какие-то другие вещи, вот, и говорят «как бы». Но на самом деле же это не так. Все реальности абсолютно тождественны друг другу, как мы только что установили. Значит, никакого «как бы» не может быть существовать. То есть человек, который относится непредвзято к процессу восприятия, то есть вот, ну, то есть он чувствует вот гносеологию шкурой своей семантики. Так вот, человек этот, он не может употреблять такого слова. Он знает, что у него никакого «как бы». Все, что он говорит, есть истина. В этом смысле он действительно, человек, отвечает за свои слова. Потому что словами он создает этот мир. Все, что он говорит, есть истина. Даже если это ложь. Но это ложь по отношению только к какой-то точке отсчета. По отношению к другой точке отсчета, например, к его собственной. Вот у женщин это очень часто бывает. Вот тут знаменитая женская логика. Вот женщины, кстати, они вот в виртуальной реальности блистательно живут всю свою жизнь. Вот это заметить. Вот это они вот говорят, ну как же, милая, ведь если вот это было так, то ведь это никак не может быть так. Почему? Вот. Они вот это живут прекрасно. Я же так сказала. Да, так и там сказала там. А Полина мне сказала, что это так. Вот, ну и все. И действительно, раз Полина сказала, что это так, то это так.
2: То это так.
1: Естественно.
2: И, по крайней мере, даже не тактично убеждать ее, что Полина сказала неправду. Даже если ты знаешь, что Полины вообще нету, она не могла этого сказать, все равно нужно сделать вид, что это так.
1: При этом главное самое, чтобы спокойно пережить момент, надо допускать до некоторой степени, что и женщины, с которой ты разговариваешь в этот момент, там, твоей жены или подруги, ее тоже нет. Это очень облегчает беседу.
2: Конечно, конечно.
1: Я замечал неоднократно, что стоит только принять вот такую позицию, то беседа с женщиной становится намного легче. То есть вот после того, как ты высказываешь сомнения в абсолютном характере существования, то есть не только воспринимаешь ее как некоторую релятивную фрактальность твоей субъективной реальности, то только после этого с женщиной можно рожать детей, строить семью и вести нормальные человеческие отношения. Вот до этого важного вот момента вот этого перехода осознания, вот мужчина, в принципе, не способен к сожительству с женщиной, за исключением коротких периодов, необходимых вот для... как бы биологического, реализации биологического инстинкта. В принципе, само по себе проживание женщины является, ну, большой нагрузкой психологической, материальной и всякой другой. Как мы уже говорили в параграфе о деньгах и половых отношениях, что здесь вот и прошел раскол. Собственно говоря, тождественность, адекватность обмена нарушилась. Впервые получился капитал. Вот капитал появился у Гитлера в первую очередь. Собственно говоря, они были первыми капиталистами. Они первые могли производить вот избыточный продукт, фактически нелимитированный. То есть количество товара, которое они могли поставлять, оно было практически нелимитировано. То есть вот если ты пшеницу выращиваешь, то тебе нужно, по крайней мере, там выждать несколько месяцев, чтобы она выспела. Вот.
2: А потом еще клоп черепашка ее съест.
1: Да, а женщина, вот она может производить вот эти сексуальные услуги в неограниченном количестве, поэтому из их среды вышли первые капиталисты. Ну, впрочем, мы говорили поначалу не об этом, собственно говоря. У нас совсем другое вначале стояло. Вот проблематика о слове «как бы». Я думаю, что слово «как бы» — это вот пережиток эпохи, в которой считалось еще, что реальность может быть только одна, а другой реальности быть не может. Вот. После того, как реальность стала любая, какую ты хочешь, слово «как бы» утратило свой смысл. Потому что чем твое «как бы» лучше моего «как бы». Или «как бы», которое было у меня сегодня, лучше, чем «как бы», которое было у меня вчера. То есть вот...
2: Вот «как бы» нужно «как бы» относиться, как бы, как просто к двум словам «как» и «бы». Вот, можно перестать «бы как».
1: «Бы как».
2: «Бы как».
1: «Бы как».
2: «Бы как». Хорошее, кстати, слово.
1: Хорошее «бы как».
2: Хорошее.
1: «Бы как».
2: «Бы как».
1: «Бы как». Но у меня вот «как» все равно звучит.
2: Звучит.
1: Как нельзя.
2: То есть, в принципе, это всего лишь словосочетание на самом деле.
1: Оно не имеет никакого
2: смысла. А вот еще, кстати, на самом деле очень плохая, мерзкая штука. Я вот замечаю, деле, что да. Я говорю «на самом деле».
1: На каком
2: то есть,
1: деле?
2: Нет, знаешь, это фишка в том, что это на самом деле это целиком антипод «как бы». Потому что, когда я, например, говорю «как бы», тем самым я отмазываюсь от того, что я скажу в дальнейшем. А когда я говорю «на самом деле», знаешь, все, что я говорил до этого, это вранье. Вот. Либо, если я говорю «на самом деле» после какой-то твоей тирады, да, то я тем самым говорю, что ты врешь.
1: Да.
2: Понимаешь, как? Вот это если вообще анализировать все эти слова.
1: А вот «как бы на самом деле», например, вместе с сочетанием.
2: «Как бы на самом деле» — это вообще типа все равно.
1: Это абсурд же, логический абсурд. Это фраза, в которой нет никакого смысла, ничего не содержится.
2: Никакого. Ну, плюс, вот если ее в контексте чего-то употребить, то «как бы на самом деле» — это вообще обиднейшая фраза.
1: Обиднейшая.
2: Обиднейшая фраза.
1: Вообще надо учиться разговаривать и понимать вещи у женщин. Они вот ближе стоят к этим самым, к древним вещам таким. Не побоюсь этого слова, хтоническим. И вот у них надо учиться. Они умеют все эти проблемы решать. Вот однозначно вот в новой реальности, вот я думаю, что наступает век женщин. Женщины лучше приспособлены к новой реальности. Вот им пока мешают технические вещи всякие, с теми же компьютерами, там надо что-то знать, вертеть кнопки. Но это же все упростится потом.
2: Кстати, вот заметь, сегодня в эфир к нам ни одна не позвонила женщина, нет, потому что они готовятся.
1: Во-первых, они готовятся, они в сущности уже готовы, потому что вот женская логика всегда базировалась, так сказать, на примате субъективного над объективным, на реализации своей воли через высказывание определенных фраз. Вот так сказать. То есть...
2: Поэтому они, кстати, и живут дольше.
1: Они живут дольше, поэтому они как раз вот больше это чувствуют.
2: И волосы у них не выпадают.
1: Волосы у них не выпадают вообще.
2: Вот так вот. И у некоторых даже усы растут.
1: В качестве компенсации. Да, нет, ну они вообще это удивительно живучие животные, надо сказать. Вот, и вообще это как бы...
2: На самом деле...
1: остается. И была только... тема нашей передачи. То есть, в общем, мы говорили о любви, если кто-то этого не заметил. Я думаю, что это не заметили многие. Но мы должны, в конце концов, прояснить точку зрения, что мы начали вот с холодца. Собственно говоря, вся мысль...
2: Мы издалека начали.
1: Да.
2: Но мы же подвели сегодня вот основную черту. Мы можем... Вообще вся наша передача, вот сегодняшняя, может уместиться в такую аббревиатуру из трех букв ЖЖЖ. Значит, женщина, животное, живучее.
1: Да, в общем, где-то так.
2: Вот это основная мысль всей передачи,
1: да,
2: собственно.
1: Я бы даже сказал, что это единственная мысль, которая была в ней.
2: Да, и мы рады, что, в общем, за тех людей, за тех радиослушателей, которые вот сейчас уже наш разговор подходит к концу, что они сами успели сформулировать это. Наверняка есть такие люди, которые хлопнули себя по коленкам и сказали «ЖЖЖ».
1: Наверняка.
2: Я понял, о чем, наконец, о чем это они, я понял.
1: По крайней мере, мы можем придумать таких людей. То есть не то, что вы придумали, что человек ничего не придумал. Мы можем их внести в реальность. Ты их рассказал, что они есть, и ты их внес этим самым
2: то
1: в реальность.
2: То есть они уже, значит, существуют.
1: В принципе, они существуют, да, на самом деле.
2: Ну что же, на этой ноте как бы на самом деле мы попрощаемся.
1: Да, прекрасно был вечер, переходящий в ночь, плавно переходящий в утро. Я думаю, что мы еще лишний раз доказали главную мудрость человечества, которая состоит в том, что слова, как говорил один печальный принц, а теперь, если вы не желаете разделить его участь, вам, наверное, нужно лучше лечь спать и подумать над всем, что было сегодня сказано, попытаться внести в это какие-то свои коррективы, и сделать полезные для себя выводы, в конце концов.
2: Удачи тебе.
1: Спасибо.
2: До свидания, Арат.
4: Счастливо.

И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это прежде всего певица Ирина Туманова. Я, кстати, как вы заметили, провожу следующую линию. Попарно у нас все делается. Вот в прошлый раз была у нас певица, и сейчас певица. В позапрошлый раз у нас был, скажем так, геополитик. И в позапрошлый раз у нас был геополитик. Вот какая будет следующая пара, я еще пока не знаю. Но обещаю вам, что она будет очень интересная. Так, Валерий Семин. Он будет играть на акустическом органе. Звуки он напоминает мне, в принципе, обычную русскую трехрядку. И я бы на месте, конечно, господина Семина принес бы эту трехрядку, нежели переть сюда столь огромное, выпирающее углами и гранями устройство. Ну и, конечно же, музыковед Валентина Яковлевна Перская, чьи статьи и материалы вы наверняка читали в разных совершенно газетах, в прессе. И также она часто выступает по телевидению. Вот последнее ваше выступление в передаче «Музыкальный брянг» очень меня впечатлило. Вы знаете, Валентина Яковлевна, несмотря на ваш возраст, вы все-таки сохраняете вот какую-то молодую искру, я бы сказал, ваши глаза, что твой камин. Вот прежде чем мы все-таки начнем непосредственное общение с нашими всеми гостями, скажите, пожалуйста, в чем секрет

0: Это уж вряд
1: почему?
0: Ли. Я не хочу
1: почему?
0: Сказать.
1: Нет, я приду.
0: Нет,
1: почему?
0: Я не хочу
1: я вот
0: сказать.
1: В следующий
0: нет,
1: раз, например, приду.
0: Придете, да? Ну, хорошо. Тогда давайте спросим у Ирины Тумановой. Ирина, вот сегодня бил, так сказать, фонтаном мощный салют в честь, понимаете ли, победы. Огромное количество магния вылетело в небо. Птицы, кстати, сейчас, в общем-то, сели на яйца, расселись повсюду и сидят. И, понимаете, в момент этих выстрелов проявляется, естественно, волнение у животных. То есть сегодня мы насчитали... Вот в радиусе 10 квадратных метров трех упавших особей. В общем-то, тем самым, как вы считаете, вот подобное ликование, конечно, основа под ним есть, то есть и повод вроде хороший, да, но выброс в воздух такого огромного количества шумных, в общем-то, веществ и даже в какой-то степени ядовитых, способствует ли он сохранению жизни, скажем так, продлению ее? И ваш секрет вообще вот долгожительства, что вы делаете, чтобы жить долго, понимаете ли, и счастливо?
2: Я стараюсь как можно больше дышать свежим воздухом, петь вот такие вот безумные песни, которые вот в самом начале прозвучала. Как раз вот я ее ветеранам и старалась посвятить, поздравляю их сегодня, такой праздник. А то, что падает, это в основном падают вороны в нашем микрорайоне Митина. Они, в принципе, падают в любой день, вот не только сегодня.
0: А вот чем это объясняется? Ведь вороны, они, в общем-то, но... скажем так, летающая крыса, как ее мы, орнитологи, называем. То есть они, птицы хитрые, ориентируются очень хорошо на местности. Согласитесь, что просто так к себе не подпустят. В общем-то, достаточно такая где-то жадная птица. В общем, не дура птица, не дурень. Вот. И вдруг, знаете, раз, и падают. Вот мы тоже это заметили. Заметили. То есть, а что
2: не
0: же...
2: любят их люди, не любят в настоящий момент. Агрессивно к ним настроены. Может быть, вот экология как раз сказывается, потому что нервы на пределе, и вот бедные вороны, они как раз вот являются, попадают под руку, я бы так сказала.
1: Хорошо, я думаю, что вороны попадают. Это все-таки лучше, чем когда люди попадают.
0: Нет, ну бывает,
2: но сегодня
0: что...
2: был салют все-таки. Сегодня, да, что-то
0: бывает,
2: яркое
0: что они
2: было.
0: Же падают и просто так, и с деревьев, даже в обычное тихое время. То есть я просто хочу сказать, что происходит то ли какое-то перераспределение... значит, земной тяги, угу. Вот, и то ли какие-то магнитные бури мощные, потому что животные, они все посходили с ума, то есть салют их, видите, что со мной, то есть я постоянно, голова на бок заваливается, тоже это все ни к чему нехорошему не приведет, ведь, понимаете ли, иммунитет, моя прекрасная троица, сидящая напротив меня, он же у всех разный, а у людей он, как вы знаете, самый слабенький, и даже если тушки птиц падают просто ни с того ни с сего, и садиться они даже не умеют уже никуда. Вот, то что ждет нас с вами, о человечество?
1: Нас с вами, да, ждет, как и прежде, победа. Потому что дело в том, когда вороны падают, это позволяет человеку опять-таки чувствовать себя победителем. Вот, потому что в тот момент птица побежденная, а человек победитель. И вот я хотела бы эту тему продолжить как музыковед, поскольку мы все-таки сегодня сюда пригласили музыкантов, вы, в частности, Александр Георгиевич.
0: Что вы говорите? Извините, я прослушал.
1: Ну,
0: я
1: даже
0: выходил.
1: И не важно.
0: А, да.
1: Вот, значит, Ирина, вы знаете, 14 лет прожила в Германии. И мне хотелось бы по этому поводу задать много вопросов, Ирине.
0: Так простите, простите, Валентина Яковлевна, но я бы понял, что вопросы по Германии вы, скажем так, задаете, если будь вы, скажем, геополитиком, как там Дугин или, скажем, Жириновский. Но вы-то перская, музыковед перская, причем тут, простите, Германия. Хотя, нет, мне это наоборот интересно, все, что связано с этой мощной империей, в общем-то, которую мы объединили, проведя мощную операцию, разломав стену. Я там был, сам крушил. Это было очень... Мы долго готовились. К сожалению, сейчас вот в наше время невозможно было бы это произвести, поскольку Комитет государственной безопасности, в котором ваш слуга лично отбарабанил 20 с лишним лет, уже целиком развален. Вот. Все. То есть, но тем не менее, то есть, получается, что одна империя развалилась, другая империя воссоздалась. Ну, это я сейчас рассуждаю как видный геополитик. Вы-то, понятно, как музыковед скажете,
1: да,
0: что все это...
1: Да, вот правильно. Вы совершенно правильно рассуждаете.
0: Конечно, я не тогда не рассуждаю неправильно, иначе бы я
1: иначе
0: тут не
1: бы
0: сидел.
1: Вы здесь не сидели.
0: Совершенно
1: это
0: верно.
1: Правильно, как у нас, да. Синхронно все происходит. Дело в том, что Ирина была в Германии как раз на тот момент, когда и здесь-то, собственно говоря, была империя. Вот. И
0: а тогда там интересно... в Германии не было империи, да, Ирина? Скажите, понимаешь, дело в том, что вы

0: Видно, что вот перед нами все-таки музыковед, а не геополитик. В то время была Западная и Восточная Германия, правильно?
1: Абсолютно верно, да.
0: А это уже не империя, а была империя турка. Когда я мог, извините, в Грузию приехать, простите, спокойно, вот.
2: Империя,
0: или съездить, например, в Грозный на дискотеку, понимаете?
2: Так вот в том-то и интерес весь, что чувствовал ли наш народ, о котором вы так вот болеете, себя в Германии победителем? Вот на тот момент. Ира, вот как вы считаете?
0: Я понял вопрос.
1: Ну, нас просто... Мы были совершенно такими маленькими существами, детьми, и нас воспитывали в духе дружбы, взаимопонимания. Нет, я считаю, что мы не чувствовали себя победителями. Мы очень дружелюбно относились к сверстникам, которые бегали там рядышком. И вообще нас радовало солнце, мы ворон не отстреливали и старались говорить на двух языках. Я не думаю, что, так сказать, какое-то чувство превосходства или оно присутствовало. Абсолютно нет. И птиц мы не отстреливали. Вот у меня такая песня есть замечательная про птицу, которая вообще летела к своему любимому. Она не подозревала, что в нее могут пальнуть там из винтовки. Это... Птица, вот такая любви и счастье. Вот как раз могла бы сейчас петь.
0: Птица, наверное, лебедь. То есть, там
1: она, нет, вот я здесь на картинке нарисована, она такая, скорее всего, это какой-то... Не ворон, нет. Ворон, наверное, тогда не было. Тогда не было ворон, вот в чем проблема. Они сейчас просто развились со страшной силой.
0: Кстати, вот не считаете ли вы, я вижу, что тема орнитологии у вас, Ирина, тоже каким-то образом затронула.
1: Это просто песня такая хорошая про птицу, и вот никак я вот уже сижу вот с напряжением.
3: Хочет она исполнить.
1: Хочу исполнить.
0: Нет, но это мы успеем всегда. Сейчас все-таки мне хотелось узнать, и нашим радиослушателям наверняка хотелось узнать. Вот вы сказали, что раньше ворон не было, но зато было огромное количество серых клубков перьев, которых мы в простонародье между собой называем воробьи. Вот, заметьте, сейчас воробьев-то уже как-то и нету. Вот связаны ли эти две вещи между собой? То есть исчезновение воробьев и разведение вороновых, либо нет, вот на ваш взгляд?
1: Это путь к капитализму, я думаю. То есть идет укрупнение капитала. Мелкие разоряются, то есть
2: не выдерживают конкуренции.
1: Да, появились вороны.
0: Вот. А с другой-то стороны, ведь так подумать, говорят, что, например, мамонты повымирали из-за гигантских размеров, то есть стремление к гигантизму, оно как-то вот наоборот, в общем-то, напрямую связано с понижением иммунитета. Вот давайте вспомним даже все огромные, скажем, банковские какие-то организации вот первых времен, скажем так, постперестроечных, сколько было крупнейших банков, которые лопнули, так называемые пирамиды. Вот, то есть если, значит, сейчас опять тенденция к большому, то вот будет и большой катаклизм. Вот, да, давайте посмотрим, например, на жуткую выживаемость китайцев, вьетнамцев и прочих людей достаточно маленького роста. То есть, по идее, получается опять же, что на нашей с вами территории, то есть на территории Европы, что творится что-то не то с точки зрения, я имею в виду, природы.
2: Совершенно справедливо. Это тенденция к вырождению. Это ясно, что мелкие существа, они как бы более жизнеспособны и устойчивы. А крупные, они уже от земли-то далеко и не могут с той силой черпать энергию, как маленькие.
0: Вот, кстати, вот это тоже хорошая мысль. А с другой стороны, откуда же пошли все вот эти легенды о Добрыне Молодце Никитичне, а там богатыре Пятерне, вот, то есть где, в общем-то, дюжая сила в плечах коса, ну или там две сажени, да, вот такие вот были.
2: Я думаю, это образ. Вот мы с Ириной, видите, какие маленькие.
0: Да, конечно, конечно. Ну что же, теперь, я думаю, вот как раз о птице, да, будет песня.
1: Да, да.
0: А вот сейчас будет Валерий играть на...
1: сложном инструменте,
0: да, или вы сама все-таки сыграете. И мне бы было интересно послушать, как вы, Ирина. Я вижу уже, что вы тоже так вот прям пальцами-то и тянетесь.
1: Тянусь. Я прекрасному тянусь вот все время, с детства тянусь.
0: Ну, я бы не назвал внешний вид всего прекрасным.
1: Ну, нормально. Он звуки потрясающие. Особенно, когда я это беру в свои руки, очень здорово получается.
0: О, я вот что послышал.
3: Хорошо.
1: Ну, Валер, что же? Можно мне...
0: То есть вы будете играть, да?
1: Эту песню, хрупкую, я буду играть, хрупкую песню.
0: Слушаем.

0: Ой, тяжелый инструмент. Сил нет никаких.
1: Возьмите, пожалуйста, Валентина Яковлевна. Вот.
0: Ага. Подайте я должна. Вот здесь. Да, спасибо.
1: Ну, тоже. А не могли бы вы, Ирина, каким-то образом перевести вот смысл этой песни, ну, хотя бы вкратце, в двух словах, о чем там сюжет? Потому что я понял, какая скрытая боль. Там, у птиц.
2: Народа, да, на самом деле.
1: И у птицы там.
2: Нет, это боль немецкого народа по отношению к птицам. Эта песня исполняется в церкви, достойно коленек все стоит. Я же помню, я играл на органе в Дюссельдорфе.
0: Угу. Она хочет к любимому. Это птица хрупкая, она хочет к любимому, но нет крыльев. Она, говорит, слабенькие очень. Это вот про иммунитет, то, что вы говорили накануне. У нее нет сил. Если вот, может быть, вороной она была бы, она бы, наверное, долетела. Но боится, что ее отстреляют митинские гранатометчики.
1: То есть, а пешком дойти, значит, не
0: может,
1: хватает.
0: Не хватает птичьего иммунитета,
1: разума, да?
0: Нет, не разума, иммунитета нет, экология плохая. Вот. Но она говорит, что во сне все это возможно. То есть, мечты, она, вот если бы вот. Вот уже практически сон не кончился, то она, наверное, бы дошла во сне, долетела. И была бы рядом. Была
1: понятно.
0: Бы
1: ну, а давайте вернемся туда, назад.
0: Это куда? Вот...
1: Ну, вот туда, назад.
0: В сон или же в предыдущую тему?
3: Нет, а вы ко мне обращаетесь, да?
1: Ко всем вам.
3: А
1: о, моя прекрасная троица.
3: Мне повернуть кресло.
1: Нет, наверное. Вы, пожалуйста, сидите так же, потому что если вы повернетесь, вам может надуть.
3: А тогда вот вам не видно,
1: да, это нормально.
3: Бального,
1: это,
3: нет?
1: Это ничего. Ну, это ничего. Я этого насмотрелся
3: хорошо,
1: уже за свои
3: хорошо.
1: Долгие годы. И даже хочу сказать, что меня даже раздражает, между прочим.
3: Тогда я отвергусь.
1: Да, вот так вот сидите. Но тем не менее, вернемся назад в Германию. Вернемся назад в Германию. Как известно, западные немцы называли Восточную Германию страной пыльных цветочных горшков на подоконниках или что-то в этом
0: Нет,
1: духе.
0: Нет, очень чисто на самом деле все, так сказать, они просто по нескольку раз в день сдувают пыль с подоконников и все моют. Я думаю, что это неправильное было суждение. Вот сейчас там немножечко иначе обстановка. Вот. А тогда мне казалось, что все благоухает, цветет и вообще очень свежо и чисто.
1: Ну, вообще было очень странно. Мне тогда, еще начинающему, скажем так, геополитику, очень странно было понимать, как это так народ, говорящий на одном языке, живет в совершенно разных социальных и экономических условиях. Ну, то есть, ну, как бы, как два разных вообще государства. Вот вы в то время были как бы грудничком, и, соответственно, мозг ваш был наверняка открыт восприятию всех этих отношений. Это мы, профессионалы, основываясь на мощных трудах наших далеких предков, создавали себе мнение о том или ином предмете, скажем, над которым нам в дальнейшем приходилось работать. А вы, как ребенок, в то время должны были весьма непосредственно это все воспринимать, и, соответственно, вот эти свежие восприятия хотелось бы от вас услышать. Как вообще это все происходило?
0: Ну, мне кажется, что как ребенку очень многие вещи были странными. То есть, действительно, люди жили за каким-то там большим забором. Почему-то нас иногда не пускали погулять с немецкими детьми, вот, объясняя, что это совсем неправильно. То есть, вот такие моменты, конечно, прослеживались. В 9 часов подъезда нас закрывали и говорили, что поздно, потому что действительно из-за того забора придет кто-нибудь, а это неправильно. И, в общем-то, может наш детский рассудок как-то, в общем-то, это, на это повлиять. Вот. То есть были такие моменты. Но в целом достаточно нормально люди уживались. Хотелось туда, вот, за забор. И, ну вот сейчас, по-моему, когда все открыто, то уже и не так сильно хочется. Сейчас они, наоборот, возвращаются,
1: по-моему. Ну, вам-то доводилось, собственно, перемахивать такой юной молодой ланью через сей вот забор.
0: Нет, нужно было специальное разрешение, чтобы поехать в соседний город, и транспортироваться на электричке самостоятельно было практически невозможно.
1: То есть это разрешение требовалось только для русских граждан, живущих
0: да,
1: там.
0: Да.
1: То есть все-таки восточные немцы и западные немцы. Вот
0: они
1: их взаимоотношения между собой.
0: К родственникам могли, наверное, приехать.
1: А как часто случалось, вот, случались мордобои, в общем-то, на политической почве у западных немцев и вот у других немцев?
0: Я думаю, что в тот период очень редко. Вот сейчас конфликтные ситуации стали возникать чаще. В тот период достаточно было тихо, мы гуляли, даже двери не закрывали, и в квартиру
3: днем
0: и ночью тоже.
1: Взволновалась Валентина Яковлевна.
3: А как же подъезды закрыты?
0: Подъезды, да, но у нас такое было сознание очень, так сказать... Мы были высоко организованные, мы знали, что нам нельзя выходить на улицу. А вот, так сказать, на ключ все это запирать, в общем-то, было, наверное, не обязательно. Просто мы были очень такие сознательные дети, и мы знали, что если мы выйдем на улицу, накажут папу, маму, там будут проблемы. Мы сидели
3: дома. А скажите,
0: вот
3: интересен этот механизм наказания самого? То есть вы рассказали недавно мне, вот на предыдущей встрече, о некоторых женских коллективах, которые контролировали вот внутреннюю вашу жизнь частную?
0: Ну, во-первых, это все называлось колония. Вот. Были еще гарнизоны, это все знают, а вот мы жили в колониях. Это дети специалистов, русские металлурги, химики, горняки, которые как раз, в общем-то, и укрепляли оборонную мощь нашей страны, помогали вот вместе с немцами добывать уран. Об этом много лет молчалось, а сейчас вот, в принципе, все знают об этом, из этого секрет не делают. Это называлось предприятие «Акционерное общество «Висмут», и жили мы в колониях. Ну, там была совершенно сложная микроструктура, были женсоветы, коллективы, вот как раз то, что вот мне сейчас вопрос был задан. Женсоветы отслеживали, какой моральный облик ребенка, и чисто ли в квартире у русских специалистов, потому что вот вдруг зайдут немецкие товарищи, мы все тогда были, это сейчас у нас, господа, вдруг зайдут немецкие товарищи случайно, вот, а у нас беспорядок, это будет некрасиво. Или ребенок ходит с кляксой, например, на рубашечке, это тоже неправильно. То есть вот женщины, они в страхе таком все время находились, и, в общем-то, как ребенок, я помню, что вот, Ира, веди себя прилично. Вот.
1: Ну, а вот извините, Ирина, что я перебиваю, да. Вы вообще не считаете, что вот состояние страха для женщины, это вообще естественное, она постоянно боится. Вот мы, например, взяли одну...
3: Да и для ничего... мужчины тоже.
1: Ну, это мы еще можем поспорить. А вот что касается женщин, то это совершенно так.
3: Вообще
1: причем...
3: все в страхе живут.
1: Почему, например, самые дебильные подростки, это 13-летние? Потому что у них абсолютное отсутствие половых каких-то, ну, скажем так, вот разногласий. Как раз в 13 лет грудник, он ничего не боится. Вот они совсем без башни ходят, ломают телефонные будки. И причем вовсе не значит, что вот полом телефонной будки совершен грудничком мужского пола. Это может быть, в общем-то, и грудничок женского пола, а затем где-то начиная после 15 лет, да, в общем-то, может быть, с началом просто менструальных циклов они начинают уже бояться, какие-то опасения смутные. Вы, кстати, Валентина Яковлевна, зря про мужчин, потому что мужчины чужды сих явлений. Это может подтвердить и Валерий, в общем-то,
3: Веско,
1: причем может достаточно подтвердить.
3: Состояние вступления гормона в силу.
1: Ну, так оно постоянно вступает, но этот гормон, он гормон, понимаете, мощи, кольчуги.
3: Вот он, так, да.
0: Гормонны или гормонни?
1: Гормонны.
0: Гормон. А, все, спасибо, да. А то я от темы отошла как-то. Услышала слово гормонни и вот...
3: И подумали о песнях, да?
1: Ну, а, кстати, что касается вот немецких товарищей, мне вот очень хотелось бы...
2: Дольче Гена.
1: Все-таки, да, узнать, были ли там хорошие товарищи, ну, хорошие с точки зрения нас с вами. Потому что ведь, ну, насколько я знаю, вот в Праге не особо хорошо чехи относятся к немцам. Чехи, в свою очередь, не очень хорошо к русским относятся. Вот русские, в свою очередь, не очень хорошо относятся еще к разу. То есть все это, в общем-то, называется, как правило, национальной рознью и так далее. Вот. Но в то время, скажем так, во время надувного некого такого интернационализма, вот немецкие товарищи сколь часто приходили к вам с пивом, потому что я помню, что финские товарищи приходили, каждый со своим пивом всегда, но все сами его и выпивали, после чего переходили на нашу водку, причем пили ее из горлышка достаточно жадно, и когда я говорил, пап, оставь это, дескать, глоточек, то она очень быстро винтарем исчезала в ее ненасытном скандинавском желудочке.
0: Ну, мне кажется, что с пивом все было в порядке, потому что вот если папа был там молодой специалист, окончивший цветмедзолота и приехавший на работу, через 5 лет у него обозначилась определенная округлость в области живота, и пришлось уже себя как-то сдерживать. То есть пиво там, я считаю, было в достаточном количестве. Вот. А приносили ли его немцы, или это папа сам так усердствовал, это вот мне трудно сказать. Я просто так была в грудничковом возрасте, и вот сейчас не помню я этот момент. Но были такие моменты, когда, чтобы просто пойти в гости к нашим товарищам, геносцам, требовалось определенное разрешение. Нужно записаться было в журнал, потому что вот все-таки следили как-то. Вдруг вот какие-то блага особые, которых вот у них больше, повлияют на рассудок, и вот больше выпьет русский товарищ пива, чем положено было бы, или скажет что-то лишнее. Вот.
3: А скажите, а вы осознавали вот то, что у них как-то благ больше, а у нас меньше? Или вам наоборот казалось, что с благами-то как раз у нас получше? Или у вас?
0: Нет, я думаю, что в тот период так не казалось, потому что все-таки мы приехали из этого нашего, вот как мы называли тогда, союза, и мы знали, что Германия, ГДР, живет так достаточно ровно и хорошо. Нам, наверное, казалось, что у них лучше. Вот. Но советские специалисты жили в хороших условиях.
3: Угу.
0: Правда, это не наши были квартиры, не наши дома, это были мебелированные, там все, но, в общем-то, условия хорошие.
3: А женщины, которые приходили, вот я не могу не возвращаться все к женской теме.
0: Болезненная тема.
1: В смысле, приходили, вот я...
3: Контролировать чистоту в квартире.
1: А, это были
0: активистки,
1: женщины из специального отдела какого-то,
0: да.
1: То есть так называемые.
0: Ну, я думаю, что в каждой группе вот таких вот новообразований, как там женсовет или что-то, были люди из специального отдела, по одному хотя бы. То есть они...
1: Еще
0: в принципе,
1: бы.
0: Да, они как бы в каждом подъезде по одному.
1: А скажите, Ирина, а вот ну как же так получается? То есть вы, например, вам звонят в дверь, вы смотрите в глазок, а там...
0: А нет, двери открыты были. А,
1: то есть она сама я приходит без всяких
0: она
1: вот...
0: Она стучится, говорит, Люда!
1: Люда,
0: вот,
1: да.
0: И Люда напрягается, напрягается со страшной силой, вот, пряча там халат за спину и смахивая по дороге вот с того самого подоконника пыль. Потому что вот вы говорили про подоконник, вдруг окажется, что вот немецкой семьи в доме напротив он чище. Вот не должно такого быть.
1: А скажем, такие моменты, как вот выезд на шашлычки, там завалить барашка, там собрать грибочки. Вообще я недавно побывал в Туманном Альбионе.
0: Там
1: да,
0: не,
1: и предложил...
0: Нехорошие грибочки там, вот, да, мне, вот конечно, они там растут такие вот урановые.
1: Большие, но не вкусные.
0: Не стоит их кушать. Почему-то вот немцы-то их особо не собирают.
3: Я знаю, тут что вот в американской колонии, например, такого же типа грибочки выращивались специально вот в ближайшем лесу, чтобы русские специалисты не чувствовали себя обделенными.
0: Мы ходили за грибами, нас вывозили на автобусах. Вот. Единственное, что меня всегда удивляло, почему вот наши товарищи старались как-то одеть тренировочный костюм, там, ну, похуже. Немцы ходили в какой-то в особой шляпе, там, с тростью, шляпа в клеточку с пером, вот, то есть... Вот,
1: и гетры обязательно.
0: Гетры, там, то есть особо какой-то шик вот в процедуре, там, ну, хотя бы так, в отшвыривании грибов. Пусть они их не едят, но они так их собирают. Удовольствие получают. У нас нет, у нас в кедах, так сказать, фанатично, большим количеством ведров и корзин собирают. И даже, по-моему, ели. Но чем это кончилось, сложно сказать.
1: А вот зашел немножечко разговор о пиве. То есть я, когда спрашивал об этом, я не имел в виду, собственно, качество этого напитка. Естественно, что немецкое пиво по качеству всегда было на втором месте после чешского. Вот. Но, тем не менее, второе место. Это в моем личном рейтинге, конечно. Поскольку я тут сейчас главный, могу все выключить и уйти вообще. Вот. То, в общем-то, это рейтинг единственный правильный. Есть, да. Так вот, имеется в виду, пиво-то в одного тоже пить грустно. Вот, скажем, люди же собираются пиво пить, либо, если водяной, то под насекомых море как-то креветки, да, там прочие раки разные, вот под такие. Это можно одному сидеть, пить пивко. Ну, вот я вижу, Валерий, в общем-то, очень согласно мне мигает всеми глазами. И вот правильно, это совершенно верно. А с другой стороны, пиво – это такой, скажем, второй язык общения еще. Вот... Как общение с немецкими товарищами за пиво происходило? Были ли вот эти гуцульские песнопения мощные? Алло-лю-лю-лю. Вот.
3: Йодель называются эти песнопения.
1: О, да, спасибо, Валентина Яковлевна. Либо как-то все это быстро достаточно переходило на, скажем так, темы политическо-экономические. Дескать, вот вы тут нас завоевали. Вот я просто почему это спрашиваю? Потому что в приезд сюда, в один из приездов сюда финско-шведской делегации мой товарищ имел неосторожность привести их в какой-то музей исторический, где, в общем-то, лежала сабелька, и было написано, что этой саблей, в общем-то, во время финской войны там какому-то главному финну, там русский мощный полководец отрубил все вообще и войну выиграл. Он говорит, вот, дескать. И они очень обиделись. То есть, на самом деле, финская молодежь, вот, до сих пор, как это ни странно, не может забыть и простить вот то, что они проиграли русско-финскую войну. Я, например, о том, что такая война была, узнала только от них, собственно. Вот. Ну, речь не об этом. Там они вообще боятся очень. Достаточно, например, им сказать, а я сейчас тебя бомбой ударю. И все, и он весь к твоим услугам. Вот. А какова ситуация вот там, в Германии, с этим?
0: У нас была очаровательная совершенно кантина на территории нашей колонии. Вот такие вот слова, они прям вот до сих пор вот у меня внутри живут.
1: А кантина, сильная.
0: Сильное слово. Ну, мы вот так его смаковали в свое время, а сейчас действительно режет ухо. Кантина — это такой, ну, я не знаю, как это, буфет, кабак, кухня. Нет, на кабак совершенно не похоже. Это, скорее всего, на кухонку такую очень домашнюю. Вот они туда приходят.
3: Трапезная,
0: может быть. Ну, вот как-то кантина, оно вот все-таки ближе. Нет, они о политике там уж безумно много не говорили. Бильярд у них был под рукой. Вот. Сигары курили, дымили, возможно, потому что туда детям войти было невозможно. Топор там зависал. То есть прокуренное место, где мужчины пили пиво и даже пели. То есть и пивали. Вот. Все в порядке с этим было.
1: А вот пивные мощные праздники, которые по легендам устраиваются, по-моему...
0: Это вот все-таки, мне кажется, это на более Западе. На Западе, да, устраивались. Вот, там собирались целые хоры за столами деревянными, но я не помню своего детского участия там или же то, чтобы родители там участвовали.
1: Угу. Ну что же, может быть, опять мы послушаем в вашем исполнении какую-нибудь
0: можно
1: пьесу?
0: Я передам вот теперь инструмент, это тяжелый, я устала,
1: конечно.
0: Вот Валерию, потому что еще сейчас вот кружку
3: да,
0: пивную возьму.
1: Валентина, не уроните,
3: кстати.
1: Валентина,
0: да, кружку пивную,
1: Валентина,
0: потому что
1: не
0: вот здесь...
1: уроните, бережнее, вот так.

0: Замечательный, замечательный
1: пиво какое,
0: да.
1: Пиво.
0: Да. А для Тани, которая прислала свое сообщение на наш пейджер. Таня, у нас сегодня в гостях певица Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Кстати, вот по телефону 913-29-29 вы можете оставить ваше сообщение для программы «Монморанси», вот, или какой-то вопрос нашим гостям задать. Мы также и в прямом эфире что-нибудь у вас спросим. Я думаю, чего откладывать. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем хотят у вас спросить наши уважаемые радиослушатели. 203-19-22. Ваши вопросы нашему искусствоведу Перской, Ирине Туманову, ну и, конечно, Валерию Семину. Здравствуйте, вы в прямом... Нет, все сорвалось. Ну, ничего страшного. В таком случае мы... А, вот опять появилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, о, уважаемый. Ничего, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
2: Да не, ничего.
0: Вы спокойно.
2: Я просто не ожидал, что зазвонить. Я думал, просто еще достаточное количество идиотов.
0: Вы, главное, не волнуйтесь, то не дай бог что-нибудь. Вы так...
2: Не,
0: все хорошо, все хорошо. Нет, если хотите, давайте попозже перезвоните. Вы так себя...
2: Сейчас я спрошу.
0: Нет, вы как-то нервничаете. Давайте, может, попозже или...
2: Да нет.
0: А, нормально все.
2: Нет, все, я уже...
0: Ну все, успокойтесь. Давайте вздохните глубже. Давайте. Все, нормально, слушаем вас. Да.
2: Я выдохнул. Я хотел спросить, вот тети пришли, и очень хочется им петь.
1: Так.
2: А может быть, все-таки лучше что-нибудь сказать про бомбу?
0: Ну, вообще, действительно, спасибо. Действительно, Ирина, почему бы вам не сказать что-нибудь про бомбу?
1: Кстати, ведь, наверное, именно вы вот собирались иметь некоторое отношение к бомбе. Ведь как-то же вы оказались в Германии. Я даже знаю, мы проводили здесь предварительные исследования. Я знаю, что тема вашей дипломной работы, например, называлась «Сорбационное извлечение галлия из маточно-потамных растворов».
3: Поташных,
1: да, строительных предприятий. Вот это так, на самом деле, да?
3: Так она называлась ужасно. Да, сорбционное извлечение галлия из маточно-поташных растворов строительных предприятий. Я инженер-металлург. Обогащение полезных ископаемых у меня специальность. Вот. Очень там есть ценная мысль у обогатителей. Это не дробить ничего лишнего. Это вот заповедь, она по жизни просто нужна со страшной силой, потому что так много лишнего. Вот мне сейчас, конечно, не хотелось бы ничего лишнего говорить. Вот. Поэтому я так думаю, что вот я пошла на факультет цветных, а еще было редких и радиоактивных. Вот они занимались бомбой, а я не буду про нее рассказывать. Это будет темой следующей передачи.
0: А поскольку вы, в общем-то, металлург, к тому же женщина-металлург, плюс женщина-певица, еще я знаю женщина-врач, по секрету, вот Яковлевна мне тут сказала в приватной... Извините, опять голова моя, она бы как-то... Ну, да. Вот как вы считаете, ведь есть такое понятие, как то немецкая сталь, ее качество, да, немецкая машина, ее качество. Вот, может быть, вы откроете какие-нибудь маленькие секреты нашим металлургам, потому что все-таки 41-й москвич, он гораздо быстрее подвергается коррозии, нежели, скажем, тот же старый какой-нибудь БМВ 73-го.
3: Я ничего про БМВ не знаю, я знаю,
0: да,
3: что Трабант,
0: тоже.
3: Трабант,
0: о, хорошая
3: он
0: машина.
3: Из картонки такой, вот, то есть...
0: Из эпоксидной смолы даже.
3: Ну вот, то есть к металлу тоже, в общем-то, получается отношение все меньше и меньше, но он бегает до сих пор. Этот Трабант, и он даже в виде какого-то антиквариата теперь просто-напросто бесценен.
0: Вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Лаэртскому. У нас что сегодня? Победа России над Германией или наоборот? Почему поете на немецком языке вместо того, чтобы спеть песню, которую я давно прошу? Я, Савелий, вот кто-то с горочки спустился. Лаэртский запевает. Один, затем второй голос. Спасибо большое заранее. У нас, русских, было время, когда сидели за столом в празднике после третьей рюмки, всегда была эта песня. А потом остальные, говорит Савелий. Тут, может быть, все-таки вы сможете про горочку? Я просто, честно говоря, только горочку саму смогу. Ну, имеется в виду спеть про спустился. И к тому же никто не знает, кто спустился.
3: Милый,
0: так...
3: милый.
0: А, идет.
3: Милый, идет.
0: По ощущению, что когда с горочки человек спускается, то это...

0: Ну что ж, Савелий, присылай нам, как говорится, подарков и денег побольше. Просто у меня есть хорошая пословица, которую я еще...
1: работают наши граждане.
0: Да, так вот, на чем я остановился. Когда я работал ресторанным музыкантом, вот, мы подвыпившим клиентам, ну, так, как Парнас шел, и то все, мы говорили, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Вот, сегодня я своему принципу изменил, мы звуков тут сдали все вчетвером, понимаешь, как Битлз, понимаешь, квартетом ляпнули мощную, я бы сказал, песню про Милова, вот, а Савелий, в общем-то, один теперь бери, должник, да? должен. Ну и что же, и проценты можем начислить, но не будем, поскольку мы...
1: А телефончик-то остался, телефончик?
0: Какой?
1: Савелия,
0: вы имеете в виду мобильный? Нет, мы у него его отобрали за неуплату. Далее. Ах, дорогая Ирина Туманова, от голоса вашего мы будто пьяные. Анну Герман напомнили нам, спасибо вам за это. Бойте, больше пойте, пейте, просим чаще, голосом своим радуйте нас, Людмила Павловна говорит. То есть вот такая замечательная пришла.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну, я думаю, может быть, теперь мы послушаем что-то сольное ваше, в смысле, вот прям песню какую-то вот вашего, например, сочинения или не вашего.
1: Ну вот там у меня такая песенка есть.
0: Там не получится, потому что там сломался этот вот. Я, правда, очень сожалею, но он долго...
1: Какая жалость. Как все запущено у вас в студии?
0: Нет, это просто запущено в той студии, где нарезался этот диск. Просто там нужно обновить кое-что. Вот возьмите, пожалуйста. Да, да. Вот. Он не читается. Придется, так скажем, все это делать вживую. Что вы на меня так смотрите, Валентина Яковлевна? Вы же обещали отвернуться.
2: Я смотрю, вы так обожглись и продолжаете говорить.
0: Вы имеете в виду вот это на моем лице полоска, да? Это я загорел, так я, потому что спал сегодня, и солнечный луч бил сквозь узкую шторку. И мне вот именно вот эта часть загорела, да. Да, но мне совершенно не стыдно.
2: Хорошо. Ну, может быть, тогда мы это...
0: Мы этого сделаем,
2: да,
0: позже.
2: Хорошо.
0: А сейчас мы песню послушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Вот, вы знаете, я видел, что у вас, Валентина Яковлевна, мощные на глазах навернулись слезы в момент исполнения этой пьесы.
1: Да, и я хотела, конечно, по этому поводу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли имелся в виду сурок? Потому что несколько версий слышала я на эту тему. Говорят, что мармоты — это даже, может быть, какой-то заплечный мешок. Или нет?
2: Нет, вообще-то это маленький зверек, который сопровождает шарманщика. Вот.
1: Но так ведь песня... он совершенно не поддается дрессировке.
2: А он так вот суетится, вызывает жалость в глазах окружающих. Вот из-за того, что он не поддается и хочется помочь вообще, помочь и шарманщику, и зверьку этому.
1: То есть вот других переводов нет?
2: Нет.
0: Ну вот мы-то вообще как раз тут проводили раскопки недавно в личной бухгалтерии Г. Бетховена и братьев его, и нашли как раз ту трактовку, о которой правильно все-таки говорит Валентина Яковлевна. Дело в том, что вот этот мармот — это и есть заплечный рюкзачок, с которым путешествовали. Вот, а уже русский перевод «сурок» — это, ну, то есть, ну, «сурок» — это так называлась вот эта маленькая сумочка. Об этом еще говорил Генок Макароны. То есть это вовсе не животное, на самом деле, Ира, это так. К сожалению, это именно заплечная сумочка,
2: рюкзачок. Я просто не производила таких особых, да, изысканий литературных. Но мне так кажется, что, возможно, что еще вот слово просто стало привычным, даже для самих немцев. То есть они это воспринимают. Животное также называется, как
1: действительно,
2: мешочек.
1: Так же это называлось животное. Но потом было такое веяние моды.
0: Было.
1: Да-да-да. Из животных ведь делали и чучелки.
0: Делали, и сейчас делают.
1: Но наполнители для чучелок стоят достаточно дорого. А чучелок использовать хотелось. И вот в какой-то момент из убиенных зверей стали делать, собственно, мешочки. Вот как бы это была такая сумка в виде зверька. Ну, тогда не было еще Greenpeace. Вот. И через рот ему заталкивались туда нужные предметы, которые обычно лежат в дамской сумке.
0: Там, а то и вливалась огненная жидкость также.
1: Правильно, совершенно. Ну и, наверное, вот одна из таких сумочек, она была в форме сурка. Вот. Ну, это, так сказать, одна из версий.
0: А тем временем на наш пейджер все приходит и приходят вопросы, адресованные к вам, о Ирине Туманову, ну и, конечно, ко всей нашей радостной троице, которая сидит напротив меня. Во-первых, тут очень много заявок музыкального плана. Я думаю, что я их попозже зачту. Может быть, мы что-нибудь еще споем. Вот. Возвращаюсь к теме о женсовете. Какие были наказания, если вдруг та дама Люда зайдет, бах, а подоконник-то грязный. Или просто не хотят убирать, и все, чего привязались. Какие наказания устраивались? Подпись Ирина Салтыкова.
2: Я вообще-то в нашей семье был чистый подоконник, никого у нас не наказывали. Ну, возможно, даже какие-то денежные взыскания могли.
1: Но ведь человек же тот, который убирал, я имею в виду, мог болеть, например.
0: Почему? Болеть мог, извините, я просто подумал, что...
1: Акклиматизация или же пиво другой марки.
0: Пучило.
1: Да.
2: Нет, ну вообще считалось, что если женщина сидит дома, то должно быть все в порядке. Она должна найти в себе силы и создать чистоту, да. И чтобы дети были вежливые и благовоспитанные, и, в общем, все было в порядке. Именно для этого она не работает.
0: А вот скажите, германская аккуратность, ну вот это такая составная часть немецкого, в общем-то, менталитета, она каким-то образом на вас, тогдашних грудничков, в общем-то, распространилась? То есть вот можете ли вы, например, себя назвать, ну так скажем, аккуратисткой, дойчланд-аккуратисткой, вот так я бы сказал, сокращенно ДК. Нет, да, сокращенно, извините. Дойчланд-аккуратисткой, да, да.
2: Ну, какие-то...
0: Ну, чувствуете ли вы на себе вот эти веяния?
2: Мне кажется, окружающие чувствуют, потому что я пунктуальная какая-то, очень серьезная бываю, и, в общем-то, иногда даже с этим борюсь немножко. Ну, это, скорее всего, пунктуальность, аккуратность. Не, ну, я могу там где-то что-то бросить, не убрать, и залениться, и не сделать. То есть частично, видно, распространилось. Вот. Но я, так сказать, есть черты такого... пунктуальности, строгости, дисциплинированности, вот так бы я сказала.
1: А вот скажите еще, если уж Александр Григорьевич затронул тему аккуратности, то вот еще ходят легенды по поводу немецкой жадности, или если в хорошем смысле этого слова, об экономности немцев. Вот вам удавалось ли с этим сталкиваться? Я узнаю, что, например, они в отдельных случаях настолько были экономными, что, например, часто в немецких школах не как вот у нас, например, дети сидели за партами, а иногда им просто выдавали досочки, и они на них писали тоже там древесину экономили или что-то в этом.
2: Нет, такого явления я не наблюдала. То, что каждый за себя расплачивается в кафе, это, так сказать, нормально. В поликлинике, там, если лежат больные, они, каждый приносит там что-то себе и кушает в своем углу. Это вот я наблюдала. А дощечки такие в школе нет, это я не видела.
1: Ну, а на себе вы как-то чувствуете это? То есть, я знаю, ведь страна, которая воспитывает грудничка, она все-таки накладывает очень серьезно.
2: Ну, мы же жили в колонии. То есть нам всячески пытались, так сказать, это дело нейтрализовать. То есть на нас не все наложило. Страна не полностью наложила на нас отпечаток.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы проводили мощнейшие в свое время эксперименты геополитические. Вот. То есть мы брали, например, и посылали человека, ну, специального, нормального человека, которому ставил, скажем так, его звукоизвлечение, ну, голос. Я не имею в виду певческий голос, а речь, правильность оборотов, там, да, скорость оборотов. Некоторые были очень высокооборотистые, неэкономичные в связи с этим.
1: Интонации корректировали.
0: Интонации, да, вот произношение букв. То есть, ну, это был, скажем так, чистейший воды русский язык. Мы их посылали на 10 лет в какую-нибудь страну. Там вот одного там посылали в Киев. После 10 лет он возвращался и начинал гыкать, к примеру. Вот в данном случае вы, я вижу, говорите с каким-то все-таки акцентом. Я не знаю, я не хочу вас обижать, но мощные акценты поете тоже с немецким акцентом, ярко выраженным. Вот от этого вы как-то стремитесь избавиться? Потому что я знаю, что Валентина Яковлевна 4 года работала специальным корреспондентом одной из газет в Узбекистане. Она приехала, даже глаза у нее были характерный прищур, скулы расширились.
1: Так просто там пыльно, приходится щуриться.
0: Да, то есть вот сейчас, в общем-то, уже глаза вновь расперла нормально ей, вот. Тем не менее, вот как с этим моментом филологическим, мы его так называем?
2: Ну, если говорить о немецком языке, то сами немцы, когда я говорю с ними, они знают, из какой я области. То есть, по всей видимости, местный там диалект наложил на меня отпечаток. Когда я здесь первые годы там пела, да, говорят тоже. Но сейчас, скорее всего, это армянский акцент, потому что я в последнее время работаю с армянским композитором. Вот следующие песни я хотела бы как раз, чтобы вот они прозвучали. Вот, поэтому слушай, да, вот это вот у меня сейчас привилось за последние буквально несколько месяцев, да, вот. И я думаю, что это армянский, это уже не немецкий.
0: Вот приходят, кстати, сообщения такие. Да, вот это похвальное сообщение Ирине Тумановой, Валерию и Семену. То есть вас теперь, уважаемый Валерий Семен, стало двое, и поэтому, в общем, передо мной сидит прекрасный четверня теперь. Значит, это что? Да, Семен, значит, и Валентина Ивановна Перская. Спасибо вам всем за песни, особенно вам, Перская, за песню в исполнении Тумановой. Спасибо.
2: Компонировала великолепно, да.
0: Правда ли, вопрос госпожи Тумановой, что немцы жестокие? Штольц в молодости разорял птичьи гнезда, спрашивает Денис. Вот.
2: Я Штольца лично не знала, вот жалко мне поэтому.
0: Ну, Штольцев несколько, не обязательно, понимаю. Что Штольц именно тот, о котором думает Денис и вы сейчас. Я, например, знал третьего Штольца. Так кто-то их разорял только с голоду. Жрал вместе со скорлупой и даже внутривенно принимал.
2: Не, я не наблюдала такой жестокости.
0: То есть немцы самые добрейшие.
2: Да, мои хорошие друзья, я до сих пор, в общем, их люблю, и, в общем, люблю эту страну, и переписываюсь, и созваниваюсь, и встречаюсь, тем не менее, невзирая на все запреты, которые раньше присутствовали.
0: Угу. Вопрос к гостям. Существует мнение, что имя Людовик ван Бетховен – это его псевдоним. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
2: Ну, вот искусствовед у нас в студии.
0: Да, Валентина Яковлевна,
2: тем более,
0: это я
2: про
0: вижу
2: сумочку,
0: по вашей...
2: Вот, у нее глубокие познания были. Я почему-то всегда была уверена, что это фамилия.
1: У нас нет данных по этому вопросу, но я думаю, в следующей передаче мы, конечно, коснемся именно вот его фамилии, потому что само имя-то Людовик, на самом деле, говорят, что одна из женщин дала ему это имя, а реальное имя было у него другое, но чем-то он ее так потряс, что...
0: Подождите.
1: Пожалуйста.
0: Давайте разберемся, кто из них трех был глух. Бетховен или Бах для начала?
1: Глух, Бетховен, Бах,
0: Бетховен.
1: Ослеп
0: почему,
1: к концу жизни.
0: Тогда почему мы сейчас говорим вообще вот о Бахе? Почему мы разбираемся, был ли у Баха
1: одна
0: песня, это Бетховена была?
1: Потому что нас стало четверо, мы говорим о Бахе.
0: Что-то мы все запутались, то есть совершенно
2: Надо срочно
0: непонятно.
2: Вызывать композитора на помощь.
0: Он, думаете, что-то разбирается в Бахе?
2: Безусловно.
0: Вероника желает вам, кстати, здоровья и т.д. и т.п. А вот такое послание. Слабо ли Ирине Тумановой исполнить Хава Нагилу на немецком? С уважением, Рабинович. Подпись.
2: Я подготовлю к следующей передаче.
0: Ага, вот я, это.
2: Да, я люблю, так сказать, эксперименты. Я постараюсь.
3: На органе да. Можно исполнить.
0: На органе? Ну, сейчас тут на еще есть такие просьбы. Большая просьба спеть песню «Очаровательные глазки» и вторую «Чубчик кучерявый». Вторую пусть запевает Лаэрский, а первую – Туманова. Ждем всем коллективом. Подпись «Савелий». Ну как, будем про чубчики? А, вот еще Сигизмунд просит спеть «Ой, мороз, мороз». Вот, еще тут жуткие какие-то...
3: Праздник продолжается.
0: Да, то есть праздник, в общем-то... А, вот вопрос, кстати, к Ирине Тумановой. Кто был вашим первым учителем пения, спрашивает Маргарита.
2: У меня по пению самым первым учителем был отец, это Шарапов Геннадий Александрович. А с его подачи потом стала со мной заниматься фрау Фридрих. Это очень, так сказать, способный педагог из Герского оперного театра, а по музыке Эдгар Шмидт.
0: Ага.
2: То есть первая школа была немецкая.
0: Штольц. Мне бы хотелось вернуться к Штольцу.
2: Да. Ничего не преподавал мне Штольц. Вот, и лично ни с одним тоже знакома я не была.
0: Скажите, я вижу у вас на груди огромный значок с изображением канцлера Германии Гермута Коля. Чем вызвана эта любовь именно к нему как к человеку или как к политику? Или, может быть, просто вы даже как-то так вот, ну, как красивый предмет, все-таки такое, такая вещь, все-таки приметная, сблюдца почти. А, я это, бы и сам носил. Да.
2: Это, скорее всего, в целях маскировки, потому что все, у меня дома
0: понял.
2: Висит портрет с Эрихом Хёникером, я сфотографирована, а поэтому я очень боюсь, что его обнаружат, и поэтому ношу значок с Колем.
0: Ага. Вот недавно мне звонил из Германии один мой друг. Ну, друг, не друг, так звонок, понимаете, из прошлого, из далекого. Это я так называю. У каждого из нас в жизни бывает такая вещь, как звонок из прошлого, когда звонят люди, уже совершенно тобой, в общем-то, забыты. И, ну, не то, что совсем, ну, куда-то уже они там распылились. Вот, и вдруг вот концентрируются и звонят. Он, значит, позвонил, сказал, что был очень сильно побит, что выпил стакан кошерной водки в Германии. Вот, причем именно национальный, причем местного разлива немецкого, вот еврейская явно водка, но разлив немецкий, сразу от нее опьянел, у него отобрали велосипед, а очки также набили ему морду. Морду я увидел, ну, в смысле, давно. Это такая нечто птичье, худое, но он говорит, что это все в царапинах, судя по всему, значит, должны были бить какими-то царапающими предметами. Вот, сколь вообще часто в нынешней Германии происходит подобные происшествия и не очень подобные происшествия, сколь часто происходят в нынешней Германии.
2: Я в 79-м году отчалила из Германии, вот, и только вот в этом году еще раз туда приехала на экскурсию, привезла туда ребенка и мужа, чтобы показать, где я проживала в детстве. И водку кошерного разлива я в том возрасте не употребляла.
0: Ну, я хочу в это верить. Гостья, передайте, пожалуйста, привет Дэ Шварцблату, если вы его помните. Вот из прошлого, видите, какое послание.
2: Не помню.
1: Я передам.
2: Не мой одноклассник, да.
0: Передавайте, Валентина.
1: Пожалуйста, дорогой Шварцблат, хоть у нас в последнее время с вами очень серьезные разногласия в творческом смысле, я, тем не менее, передаю вам привет и не держите зла.
0: Вот следующее послание пришло к нам на коробочку на пейджер, то есть... Вопрос к Ирине Тумановой. Пожалуйста, спойте фальцетом по-немецки. С уважением, Прохор. Дело в том, что наша Прохор сейчас в данном случае под часами. У нее регулярное обследование. Это называется диспансеризация. Там ей ставят, понимаете ли, вынимают и всякие вещи с ней. Ну, берегут здоровье нашей женщины, скажем так. И она слушает наши передачи в плеере постоянно, не снимает его.
1: Дело в том, что, говорят, как я слышала, это даже поправляет здоровье некоторых больных.
0: Что?
1: Прослушивание вот ваших, Александр, передач.
0: А также, конечно, лежание под часами.
1: Да.
0: Да. Ну так что, может быть, что-нибудь по-немецки фальцетом?
2: Ну, можно попробовать. Вот как раз, если оно засыпает...
0: Она. Это она. Прохора от она.
2: Все понятно.
0: Это фамилия. Имя ее секретно. Ну, вам я скажу по секрету.
2: Уже не так все засекречено. Я как-то думала, что уже все проще.
0: Нет, она просила просто не говорить.
2: Хорошо. Да. Не буду столь любопытна.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Ей помогает Валерий и Семен. А также у нас сидит Валентина Яковлевна Перская, музыковед. Вот замечательная просьба пришла. Исполнить песню «То не ветер ветку клонит». И вторая: «Межвысоких хлебов затерялась». Подпись: «Шлепентох». Хорошая достаточно заявка. Я думаю, обязательно выполним. Далее, Александр, ваша мощнейшая передача. Это в тюрьму, я, видимо, посылаю передачи мощные. Вот, к программе к нашей не имеет отношения, но все равно надо зачитать, да? Значит, ваша мощнейшая передача сводит меня с ума. Передайте песню Prodigy, Firestarter, Алексей и Дэн. Уважаемый Алексей с Дэном, дело в том, что вы, наверное, только первый раз у нас новички, мы не выполняем заявок вообще-то. Вы можете каким-то

0: передадим приветы, только для этого нам нужны паспортные данные тех, кому вы хотите передать ваши приветы, чтобы мы хоть как-то отличались от других многочисленных передающих приветы, потому что в эфире вообще столько приветов все шлют, куда ни ткнись, по всем станциям шлют приветы. Мы хотим быть оригинальными, так что только с паспортными данными. Вот, прям будем высылать кассеты. Да? Ну что вы смотрите на меня так, Валентина Яковлевна?
1: Дочке Кате привет я хочу передать. А там не указано, кому передать привет.
0: Нет, там указывали, указано, но просто да. Просто я знаю, что Валентина Яковлевна в свое время написала брошюрку, которая называется «Передача в эфире приветов, как дурной тон».
1: Да, целый диссертация.
2: Да, как дурной тон. Фильтровали людей по этому принципу. Да не в обиду вам будет сказано, вы все-таки первый раз в нашей передаче, потому что это ваше, так сказать, вполне понятное желание передать привет ребенку. Ну, а людей, которые звонят на радио и просят передавать привет, и мы даже вот так как-то их...
0: Иногда даже убивали.
2: Ну, я бы не стал так категорично.
0: Вот. Нет, ну просто давайте подумаем. Вот взрослые люди все собрались. Все мы тут вшестером взрослые люди, да? Кстати, мы плодимся... немерен. Вот,
1: а, вот, уже у нас Яков еще, наверное.
0: Яков тут, появился, да. Вот, вот представьте себе, слушают там...
2: Он всегда за мной ходит.
0: Да, слушают, например, люди какую-то программу, и вот начинается эта байда. Я хочу передать привет Машеньке, Витеньке. Кто такой этот Машенька, кто Витенька, и кто тот идиот, который в данный момент хочет передать привет? Это совершенно непонятно. Ладно, позвонил живой Билл Клинтон, только безо всяких там издевок. По-настоящему сказал, я хочу передать привет, скажем, это вот этому курчавому своему другу из России. Ну, предположим, это как-то кого-то бы зацепило, это и в этом есть элемент шоу. А так, ну, напишите письмо вы своим друзьям, в конце концов, забейте стрелку там, попейте с ними пиво. Что же вы так, уважаемые, себя убиваете и базитируетесь? Это я, кстати, зачитал цитату из брошюрки Валентины Яковлевны Перской, которая называется...
2: Александр Германович.
0: Так и называется диссертация, передача приветов в программах, как и дурной тон, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, телефонный звонок. Вот, только единственное, прошу звонящих 203-19-22, вот не волнуйтесь так сильно, потому что за каждого из вас мы несем, в общем-то, и можем не донести, расплескать где-нибудь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, уважаемый.
3: Это Рабинович вас беспокоит.
0: Здравствуйте,
2: добрый вечер.
3: Вот, я что хочу сказать.
0: Вы только
3: вот...
0: так не волнуйтесь, вы успокойтесь, что я чувствую, что...
3: Я
0: вас...
3: уже вздохнул.
0: Нет, этого мало, я вижу, как ваш голос дрожит от волнения.
3: Я вот даже...
0: Может быть, вам попрыгать на пяточках?
3: Я вот из стаканчика сейчас, вот в графинчик.
0: Вот-вот.
3: Только вот наоборот, наверное. Но это не важно. Факт тот, что кого вы к себе пригласили? Это мальчик Гриша, Зимберштейн поет. А вы нам выдаете ее за Ирину Туманову.
0: Ага.
3: То есть вот вам не стыдно абсолютно, да?
0: Ну...
3: Нет, я верю, Александр, что вы в неведении там. Вы, собственно говоря, оптическим обманом там наслаждаетесь. А все это на самом деле не так.
0: Спасибо.
2: Вы заканчиваете вот с переливаниями из стаканчика в графинчик. Обычно люди, да.
0: Нет, я просто хочу сказать, что была у меня такая мысль проверить вот у Ирины ее паспорт. Я в последнее время у всех паспорта типа проверяю, даже на улицах подхожу, говорю, а ваш паспорт, давай сюда. Вот, многие дают, ну, лишь бы отстать. Вот я, как правило, всегда возвращаю. Но возвращаю часто чужие, потому что, как правило, многие дают и убегают. У меня их девать некуда, я беру тот сюда, в общем, тусую паспорта, тем самым я подвожу, в общем-то, к беспаспортному режиму наше государство. По-настоящему, понимаете ли, демократизирую общество. Да, Яковлевна?
2: Конечно.
0: Кто-то. Вот. Ну, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот как вам кажется, какое влияние оказывает на музыкальное сознание немцев тяжелая фонетика немецкого языка? Вот если брать даже народное творчество, так сказать, Вернунскунстлер, то там вот преобладает как раз такая бравурная линия. Нет мягких песен фонетических. Вот даже вот то, что вы исполняете, лирические песни, они звучат сейчас как гимны. И такое впечатление, что вот когда вы чередуете русскую и немецкую песню, то просто вы на русской как бы отдыхаете звуково.
0: Спасибо. хороший вопрос. Видно, что его задает человек, скажем так, занимающийся и думающий. Вот, а не просто приветы

0: передающий. Ну что же, отвечайте. О, Ирина. Это я научился тут одного ведущего телевизионного. Я все стремлюсь в телевизионную звезду вылезти. А, ну то что я все о себе, ладно.
1: Ну вот что касается немецкого языка в песне, наверное, очень много зависит от музыки. Вот современные песни немецкие мне не очень нравятся. А вот то, что пою я в основном, в общем-то, это классика. Это Моцарт, Бетховен. У Вагнера замечательное произведение. И так язык не ломает, а наоборот, на другом языке это не споешь. А почему я пою с большим удовольствием русские? Я думаю, что немецкие просто долгие годы меня держали. Вот эта ностальгия по детству, вот как-то я все не могла с ними расстаться. И когда я это вот выплеснула, спела, то теперь у меня есть возможность русские песни петь. На русском языке, и я действительно получаю от этого удовольствие.
2: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки пение это, собственно, началось? Ведь чем вы занимались в свободное, скажем, время? И как осознали необходимость того, что петь надо?
1: Ну, это случай. Я пела всегда, пела с детства, но пела для себя, мурлыча под нос. И вот случайно уже, вот в зрелом, я считаю, достаточно в возрасте, я позапрошлом году встретила Валеру Семина и Лену Верховских. И они, услышав случайно вот такую застольную немецкую песенку, говорят: «Ира, а чего ты дома поешь? Не проще ли тебе записаться где-нибудь на студии, и вот пусть люди слушают». И с этого я вспомнила, так сказать, еще заповедь института «Не дробить ничего лишнего». Я поняла, что действительно хватит мне заниматься там. В «Спутнике» я работала туризмом, в проектном институте чертила, вот, картинная галерея существовала, «Нескучный сад». Вот теперь я тружусь и стараюсь только петь.
0: Вот, кстати, интересный очень приходит сейчас на наш пейджер, в общем, скажем так, сентенция. Александр, вы очень обидели нас. Чтобы быть более конкретными, передаем паспортные данные людей, которым мы хотели бы передать свой привет. Это совсем другое дело. Итак, я с радостью передаю привет обладателям паспортов 10СБ, номер 677-307, а также 10СБ, номер 525-146. А вот Алексей опять офоршмачился. То есть вот я, говорит, слушаю вашу передачу очень давно, и вы меня опять же тоже обидели своим заявлением, что я очень молодой радиослушатель. Мои паспортные данные 9СБ, номер 535-788, а дальше ошибка. И прошу передать привет, опять же, моему другу. Вот узнайте, пожалуйста, паспортные данные вашего друга, и мы тогда только в такой форме и будем передавать приветы в форме паспортных данных. Ну, а сейчас мне нужно... Ну, вообще нет, еще не нужно, я могу потерпеть. Давайте-ка послушаем, о чем нас хотят спросить в прямом эфире. Потому что про фонетику был хороший вопрос. Здравствуйте. Ой, как шумно.
3: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: В эту прекрасную лунную звездную ночь мне хотелось бы Ирине, во-первых, задать два вопроса и высказать свое взаимопонимание в том, что она делает для нас. Песни очень задушевные, очень мягкие, очень добрые. Мне хотелось бы, во-первых, спросить, ваши творческие планы, так, где вы выступаете, где вы будете выступать, ну и, естественно, как же не обойтись без колдуна Кулебякина?
0: Спасибо вам, уважаемый Яковлевна. Я тебе сколько говорил, дядю, привязывай к батарее, чтобы до телефона не дотягивался.
2: Знаете, он как ребенок.
0: Даже не
2: порой.
0: Не надо оправдываться. Давайте следующий телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам полно, внимание к вам наше.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы не волнуйтесь, вы говорите нормально, ничего страшного с вами. Давайте спокойно, так успокойтесь, говорите, пожалуйста.
4: Да нет, я полностью спокоен.
0: Да вот я бы не сказал, мне кажется, что вы как-то вот что-то нервничаете все-таки.
4: Нет?
0: Ну, да, ну ладно, мы поверим вам. Главное, вы так, ну, чтобы не было сбоев каких-то и так далее, да.
4: У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, можно ли побороть аудио- и видеопиратство в России? И второй вопрос. Вот при прослушивании композиций, любых эстрадных, что играет, по-вашему, превалирующую роль, музыка или текст?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, насчет аудиопиратства, это, я думаю, даже скорее Валентина Яковлевна Перская у нас, потому что недавно мы видели ее топчащей. Вот. А насчет вот музыки или текста?
1: Я считаю, что это должно быть в равной степени замечательно. Я не представляю себе песни без музыки и песню с плохим текстом.
0: Ну, кстати, давайте послушаем композицию вашу новую, скажем так, свежую выпечку. Правильно я сказал, Валентина Яковлевна?
2: Так вы
0: вот к критике, Александр, это я не о своем. Нет, это вы так любите.
2: Пельмени и вареники. Надо раскрыть такой секрет радиослушателям. И время от времени не надо удивляться, что он будет возвращаться к теме кулинарии.

0: Ну, а тем временем, пока мы слушали ваши новые песни, все приходит и приходят вопросы на наш пейджер. Его номер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. В общем, очень много вопросов, касающихся, в общем-то, ну, именно песенных, скажем так, моментов. Вот, к примеру, в Иерусалиме всем очень понравилось объявление в журнале. Требуется график роста благосостояния населения. Вопрос к Тумановой. Какие интересные объявления она помнит, как жила в Германии? И пусть расскажет самый ходовой немецкий анекдот.
1: Я вот не помню ни одного объявления. Я знаю, что когда собирался народ за столом, то вот предложением выпить звучал такой тост «Глюк ауф», то есть «Счастье наверху». Это вот горняки-шахтеры, так вот они себя ободряли, что вот для них самое большое счастье, когда они наверху, и вот тогда можно выпить. Вот «Глюк ауф», а это даже не анекдот. Цум воль, да. Угу. Но это все застольные такие предложения.
2: А меня тоже, вот, знаете, не могу обойти вниманием женскую тему в музыке. Вы знаете, интересно ведь что? Многие женщины почему начинают петь? От желания успокоиться. Вот. И хотелось бы спросить, у вас так и как успокаиваются немецкие женщины?
1: Я была ребенком, это я еще раз повторяю, в 79-м году. Мне как женщине совсем не хотелось успокоиться. И, в общем-то, мне и сейчас не хочется успокоиться как женщине. Вот, что русской, что немецкой. Пою я, ну, мне нравится петь. Потом я такой достаточно кошка сама по себе замкнутый человек. Вот я пою, я вроде бы общаюсь. Я тут еще стихи писать начала вот от того, что пою. То есть я удовольствие получаю.
2: А как же все-таки вот, ну пусть, может быть, не вы, тогда, может быть, так немножко к бытовому смыслу этого вопроса я повернусь лицом. Вот, так хотелось бы узнать, вот как все-таки занят был ваш досуг в Германии? Ваш и вообще, скажем, как-то немцы в этом смысле влияли ли на вас? Или у вас самостоятельная организация досуга была?
1: Я поняла вопрос, наконец, потому что так долго вот я уже пою, что, видно, мне все затмило. Там очень интересно все происходило с досугом. Мужчины, то бишь наши папы, отцы, они уезжали на работу очень рано, в 4-5, вот чтобы спуститься в шахты, там, выйти на завод металлургический. Они приезжали в 3-2 часа дня и спать ложились. И вот после 4 начинался вот этот самый досуг, и возможности предоставлялись неограниченные. Вот такого, конечно, здесь, вот, живя в Москве, я не наблюдала. Люди начинали выжигать, вырезать, там, выпиливать, шить, вязать. Смотры, конкурсы художественной самодеятельности, детской, взрослой. Я думаю, что это на уровне профессиональных концертов все происходило. Шили специально костюмы, там, драматические кружки работали. Причем, в общем-то, это было обязательно. То есть каждый член семьи, вернее, один член семьи должен обязательно был вот в этом участвовать. То есть один сидит дома, а второй обязательно должен был или петь, или танцевать. И люди творили чудеса. Вот. То есть с этим вопросом все было здорово.
0: Вопрос к Ирине Тумановой. Как вы относитесь к пению под фонограмму? Используете ли вы этот прием? Спасибо, Ваня.
1: Нет, не использую. Я стараюсь петь не под фонограмму.
0: Совершенно с вами согласен. Уважаемые Катя и Ирина, то есть теперь у нас уже шестерня. Угу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком замечательном немецком обычае, как пускание газов во время
2: еды.
0: Я
2: ждала этого вопроса.
0: Татьяна Буланова, подпись. Ну что, действительно, мы-то там не были.
1: Катя или ко мне?
2: Всех волнует этот вопрос.
0: Не, ну я с трудом вообще не нахожу тут Катю. То есть это вообще непонятно. То есть с таким же успехом можно в следующий раз написать «Уважаемые Алена и там Герасим». Там, к примеру. Но мы-то понимаем, о чем идет речь. Саша, кстати, спрашивает, вы будете участвовать в эстрадной программе «Песни 98»? Конечно, буду, поскольку меня уже выписали. Там я должен буду вот перед тем, как начнется эта песня, помыть хорошо все осветительные приборы. Хотя бы этим я проучаствую с доброй совестью. Ну, в смысле, с чистой совестью, правильно?
2: Да.
0: Чище тряпка.
2: Так, а какой вопрос Кате задали?
0: А, Вопрос насчет выпуска газов. Нет, почему? Вопрос интересный.
1: Они громко сморкаются, совершенно безобразно. Газы выпускают, это все полезно для здоровья.
0: Нельзя
1: держать в организме, в общем-то. И неважно, это за столом, в магазине, или же это во время там совещания. Ну, хорошо, если это тихо, хорошо.
2: У некоторых это даже как-то приятно получается.
0: Ну, не то, что приятно, скажем так, своеобразно.
1: От этого удовольствия я не научилась.
0: А вот скажите, вот вы приехали, вы маленькая, понимаете ли, совсем девчушка такая, я бы сказал, ирушка. Вот вы приехали, и вас повел папа попить молочный коктейль там, да, и вдруг соседний немецкий толстый дядька с усцами такой, как дал голубка мощного ваш там. Вот ваше вообще, я просто почему скажу, то есть дело в том, что был кабак такой, назывался «Шоколадница», куда ваш покорный слуга завел один раз девку, чтобы ее, в общем, покорить сердце, накупить ей тортов, потом увести и покорить сердце. Вот. А получилось, что я вот как раз услышал мощнейший звук у нас за спиной, характерный, в общем-то, вылета голубка. Вот. Обернулся, вот, и увидел, что там стоит мужчина даун, ну, в смысле, прям с лицом дауна, и вот так сладострастно всех оглядывает. И когда он увидел, что, в общем-то, уже весь кабак на него смотрит с изумлением, он выпустил еще более мощного голубка, решив, что тут такие взгляды поощрительные. Это мои воспоминания о всем процессе. А каковы ваши? Вот вы же наверняка как столкнулись там первый раз с этим, ну, именно в каком-то культурном месте.
1: Ну, я была в гостях у наших знакомых, вот это произошло. Но так сильна была политическая подготовка вот в тот трудный период, когда ГДР была еще социалистической державой, вот, и нас туда засылали, в общем-то, нас готовили. Я была очень сдержана в своих эмоциях. Может быть, глаза у меня, как у ребенка, так сказать, все выражали. Но я потом просто тихо спросила у мамы: «Мама, ты слышала?» Она сказала: «Да, слышала». Вот, так сказать, все эмоции на этом, в общем-то, были закончены. Я не показывала пальцем, не зажимала нос руками. Вот, то есть я вела очень себя корректно.
0: Да, ну,
2: а каковы были вот истинные ваши желания? То есть понятно, что их все вы сдержали, руководствуясь политической подготовкой. Но, может быть, вам чего-нибудь хотелось в это мгновение?
1: Нет, у меня аналогичная вот реакция организма моего не возникла. Мне не хотелось ругаться. Я думаю, что...
2: Удивление.
1: Удивление, да. Угу. Смеха не было, был страх. Скорее всего, страх за то, что а вдруг я вот все-таки не сдержусь и засмеюсь, вообще что тогда будет?
0: Вот очень такой интересный вопрос пришел на наш пейджер. Вопрос Тумановой. Как у вас с зубами? Почему, спрашиваю? Мой брат был в командировке в Германии, ремонтировал танки. И вот от немецкой воды у него зубы сами выпадали, и он их складывал рядами. Когда он об этом рассказывал, у меня сложилось впечатление, что по улицам валяются зубы. Короче, все считали, что это от воды. В общем, расскажите про экологию, есть ли там леса и вообще растет ли там трава. Подпись Савелий.
1: Ну, возможно, брат тоже не все правильно рассказывал. Это от скромности. Может быть, у него просто были не очень хорошие отношения с однополчанами, поэтому он складывал зубы вокруг себя. Вот. Но я не помню, чтобы, так сказать, экология страдала, росли деревья, трава зеленела. Вот. Ну, про грибы и радиацию это я уже рассказывала. Нет, но зубы не выпадали. Наоборот, они такие мощные росли.
0: А, извините, не пропадали ли между зубами вот эти щелки? То есть, ну, не было ли на вашей памяти превращение, скажем так, вот всех зубов в два, верхний и в нижний, сплошной полоской идущий? Просто у нас у одного сотрудника тут такое случилось.
1: Но они зато быстро научились делать всевозможные стоматологические операции. Германия, она на первом месте стоит по этому вопросу. Поэтому если полоска, то ее можно разрезать, а если там зазор, то можно соединить.
0: Ого, универсальная страна. Александр, ваша мощнейшая передача отображает полную... Ваша мощнейшая передача отображает полную картину тяжелой обстановки вокруг Ирака. Алексей и Дэн, просим вас растолковать эту тяжелую обстановку. Но здесь, я думаю, что... Да, еще один вопрос. Пришел Саша. Чучело каких животных стоят у вас в студии? Гребенщиков,
2: так это
0: подпись.
2: Мы сидим, это не чучело,
0: да,
2: вероятно.
0: Просто у вас слабенький бинокль, окно, да, слабенький бинокль у наш радиослушатель Сергей Гребенщиков. И возьмите не театральный бабушкин бинокль, а возьмите мощнейший флотский бинокль, и вы увидите, что те, кого назвать чучелами, это, в общем-то, Катя, Валентина, Семен, Валерий, Саша, я, а также Прокор и Яков. Вот, просто у нас тут очень много, прямо как бочек в селедке. Это я новую остроту услышал, или остроту, не знаю, как сказать, да. Ну что же, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков в прямом эфире, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вы я только, вот пожалуйста, извините, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: В Германии? Да нет, я не волнуюсь. Из
0: хорошо.
3: Кулинарии. Угу. Скажите, пожалуйста, можно ли шнапс мацой закусывать?
0: Что?
2: Шнапс мацой закусывать.
0: Спасибо, да, вот. Да, спасибо, хорошо. Да, ну что, Ирина?
1: У меня нет под рукой телефона, я бы позвонила своему родителю и выяснила, как вообще он закусывал свой шнапс. Но я не пила в том возрасте, я уже говорила. Я, в общем-то, юная еще достаточно.
2: Ну, вероятно, во время постов так и делают.
0: В принципе, насколько знаю я, по рассказам деда, у него еще с военных времен, мой дед виднейший вообще, вот этот самый, который, ну, в общем, алкогольный барон и финансист, все началось с того, что он, покорив Берлин, в 45-м вывез оттуда две канистры шнапса.
1: Это не закусывал,
0: это, нет, не выпил, а вывез. Это началось, mm-hmm. это была отправная точка начала его бизнеса. Сейчас он практически монополист торговли спиртным в России. То есть поднялся на шнапсе. У него и кликуха такая, шнапс, в общем-то, в этом мире. Если вот там, например, кто-то вам ира что-то там и скажет, да я в натуре сейчас шнапсу позвоню. Да.
1: Позвоню. Хорошо,
0: другое дело, что он
1: большое,
0: сейчас ничего не понимает уже, но имя до сих пор действует. То есть, конечно, вряд ли он вам чем-то поможет, но так можете прям смело обращаться.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Не хотите, как хотите, нервничает человек. А, видите, слышали, он там сказал алло. С запозданием,
1: да.
0: Алло, значит, нервничает. Извините, вы успокойтесь на пяточках. Туда-туда, туда-сюда, сюда. И потом все нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ирочка, большое вам спасибо за ваши песни. Вот, и я хотела бы спросить у вас, вы в предсказания все-таки верите или не верите? И вы знаете, сегодня вот на «Эхо Москвы» я слыхала, что некий колдун Кулебякин предсказал, как сыграет «Динамо» с «Шинником», один ничью. И действительно он предсказание свое сдержал. И еще, дождя, он обещал, что не будет, его не было, и все сегодня смотрели «Салют».
0: А денег он нам не пришлет, извините. Ну, денег-то он же должен прислать за рекламу своего имени в нашей программе.
4: А зачем же ему реклама? Его же и так знает вся страна. Ведь он
0: нет,
2: тут... Похоже,
0: нет,
2: моего
0: похоже.
2: Дядю не покормили.
0: Не покормили,
2: сейчас,
0: видимо.
2: Сейчас
0: да.
2: принесут.
0: Сейчас принесут.
4: Вам привет,
0: да нет, нет, вот дядя. Дядя. Ну, вы так нервничаете прям. Вы успокойтесь, сейчас прибудет. Все ну, прибудет. Вы, главное, сейчас вот туда, на место. Вот. Нет, но с другой стороны, что касается, в общем-то, предсказаний, да, там особенно результатов матчей разных, то все это, я уверен, коррумпировано. Никакие там это Разбякины, там, они тут, ну, ни при чем. То есть там, где играют большие деньги, там молчат Бякины и прочие, и же с ними. Как вы относитесь, кстати, к пословице, когда пушка гремит, муза молчит? О.
1: Я даже не знаю, что на это ответить. Муза молчит. Ну, конечно, когда так громко все вокруг, то что тут скажешь? Не услышит.
0: Ну, а мы послушаем вашу новую песню.
1: Mm-hmm.

0: А тем временем все приходит и приходят послания и вопросы к вам, Ирина. «Ирина, какие цветы вы любите?» – спрашивает Егор. Прям как будто бы сейчас вот вы скажете, он прям привезет вам таких.
1: Я люблю ирисы, я люблю розы, но чтобы одну, большую, красивую, а букеты пестрые.
0: Угу, букеты пестрые. А вот, кстати, у нас еще две женщины, это Катя, даже три я уже вижу, это вот Катя, Люда тут появилась и Валентина с Яковлевной Перской. Вот все остальные, какие любят цветы, хотелось бы знать уже мне.
2: Цветы?
0: Да-да-да, это такие штучки, которые растут в поле на тонких, длинных, мощных стеблях.
2: А, цветы.
0: Да ладно, не думайте об этом. Давайте-ка лучше следующий. Пользуются ли немцы штангенциркулем? А если пользуются, то как? Подпись Карл Бухман.
1: Безусловно, пользуются. Они хорошие проектировщики. Нет, но они его носят с собой, штангенциркуль.
0: То есть постоянно?
1: Это, говорят, такая шутка в строительном институте. Я сама не училась в строительном институте, но говорят, что когда приходят студенты, им говорят, возьми с собой штангенциркуль там и куда-то там неси. И вот наивные студенты там, они как-то теряются. Но это чисто такое строительное, это не мой профиль. Я здесь уже некомпетентна.
0: А все равно ничего не слышно, что вы говорите, уважаемый Семен. Нет, вы, конечно, можете вообще даже выйти, уйти через три комнаты и там говорить. Если вам нравится, пожалуйста. Просто тут эта штука, черный микрофон. Кстати, там в прошлом году осы свили гнездо, и был покусан один из ведущих. После этого очень боязнь определенная остается у людей на интуитивном плане.
2: Ну, так что... Я хотела задать вопрос.
0: Вы тоже будете задавать вопросы
2: нет,
0: с соседней комнаты?
2: Нет, я не про цветы, нет.
0: А здесь все-таки останетесь. Ну, давайте.
2: Я о другом. Я вот опять и к Германии, и опять и к женской теме хотела бы вернуться. Так она меня, знаете ли, взволновала в последнее время. Так вот, эти люди, которые вернулись оттуда, они нашли себе применение? Я знаю, что вот некоторые фигуры из женсовета, но не из того города, в котором вы жили, они говорят, вот и до сих пор, хотя уже, в общем-то, надобность в этом отпала, ходят по квартирам и проверяют, чисто ли. Вот так они звонят в дверь, думают, что их испугаются, и смотрят, чисто ли в квартире. Как правило, их не пускают, но они не оставляют своего занятия. Вот чем занимаются, если вы знаете, эти люди, которые, может быть, вас как-то контролировали или смиряли?
1: Ну, у нас, по-моему, структуры эти все уже тоже вот сейчас поумирали. Там домоуправление, профсоюзы, там все как-то рассыпалось. Уже, наверное, не ходят. Вот. То есть я знаю, что на первых порах это, наверное, вот какое-нибудь домоуправление было. Они там... главенствовали, занимали высокие руководящие посты.
2: Да, в общем, это, конечно, почетно. Ну, а вот, скажем, те, которые, может быть, не контролировали, чем они сейчас занимаются? Ведь это же огромная масса людей, которая жила там, теперь она живет здесь и вынуждена находить себе какие-то дела вот ежедневно.
1: Ну, вообще-то это, наверное, не очень сложно, потому что на самом деле люди там проживали очень интересные, образованные. Вот все мои, так сказать, одноклассники, мои ровесники практически поступили в вузы. А что касается вот старшего поколения, конечно же, они здесь нашли себе работу. Вот сейчас это люди уже пенсионного возраста. Но я уверена, что просто никто без дела не остался. Это способные, интересные люди.
2: Интересно, а вы только не принимайте это за какие-то обидные слова, а вот кто-то из них не сделал ли бывшее хобби настоящей профессией? Вот вы рассказывали о выпиливании лобзиком или же выжигании. Может быть, кто-то сейчас этим увлекается, нет?
1: Ну, зачем далеко ходить? Вот, например, я там делала с металлургом и вдруг запела. Вот, в принципе, я и лобзиком умею.
2: Вот как, слушайте. Есть смысл пригласить еще в следующий раз по поводу выпиливания?
0: И выпилить прямо здесь какого-нибудь животного.
1: Жужжать, да. Будет, так сказать.
2: Вот этот стол, жужжать. Александр, он вам очень нужен?
0: Этот стол, ну, да. Вы можете отпилить от него энное количество, так скажем, по его поверхности. Вот Зато вопрос теперь по существу. Господа гости, как вы считаете, чем объясняется пристрастие немцев к русской фольклорной музыке? Ведь неоднократно музыканты воровали... Дальше пришло еще какое-то сообщение и перебило все. И все думают, что музыканты воровали только.
2: Это русские у немцев. Я знаю, эту песню «Наше сердце – пламенный мотор». Она просто буквально списана с какого-то немецкого марша, но туда вставлен русский текст.
0: Ну, вот неоднократно воровали русские темы и вставляли их в свои композиции, спрашивает Василий Кустов.
1: Ну, у нас музыка-то русская замечательная, а народ немецкий на самом деле веселый, доброжелательный. Вот когда все, так сказать, разрушились преграды и препоны, они сейчас прекрасно танцуют, пьют пиво и поют, по-моему, любые песни. Нет,
3: это от
1: Вагнер души.
3: С Чайковским, когда они жили, просто у них был
2: поближе,
3: период,
2: пожалуйста,
3: период совместной жизни, да, у Чайковского.
0: Ты, кстати, Вагнер... спрашивали, почему молчит баянистый человек? Баянистый, вот он заговорил, баянистый человек. Но есть знаю, снежный какой... человек, есть йети, вот, а вы будете вот. Баянистым.
3: И они договорились, Чайковский с Вагнером, вот, а, как сказать, о обмене опытом, то есть Чайковский русские песни, а Вагнер немецкие. Вот, в принципе, то, что мы сейчас слышим, отзвуки прошлого.
0: А, господа гости, видели ли вы памятник Штирлицу в Германии? Вот такой вопрос пришел.
1: Нет, я не видела памятник Штирлицу. Я в Ваймаре видела гостиницу, где этот самый, как его, вот, останавливался из 12 мгновений весны.
2: Тихонов, Вячеслав.
1: Нет.
3: Я когда был в Китае, я жил в гостинице, где был останавливался Мао Цзэдун и спал на этой кровати. И очень почетно, у меня есть фотография этой кровати.
0: Надо было всю кровать это взять.
3: Нет, там не разрешили.
0: А, пожалуйста, сообщают нам на пейджер, просят даже, я бы сказал, не делите Германию на старую и новую. Германия одна, она есть, пока есть мюнхенские пивные. Подпись Макс Штирлиц. Да, Макс, согласен, но пока есть мюнхенские пивные путчи. Правильно я ответил?
1: Я думаю, что совершенно.
0: Ну, а теперь обратимся к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Ирине Тумановой и остальным нашим гостям. А сегодня это музыковед Валентина Яковлевна-Перская и Валерий Семенов. Кстати, вот тут же пришло такое сообщение, ну, на мой взгляд, интересный, сейчас я его зачту. Да, Александр, на прошлой неделе у вас был феномен культуры с искусствоведом. Сегодня еще одно новое дарование, опять же, с искусствоведом. Вот как надо понимать, что теперь все певицы ходят с искусствоведами и писателями? Можно ли это назвать новой тенденцией? Есть ли у вас ваш собственный искусствовед? Подпись Ираклий. Да, Ираклий, безусловно. Это ну, не то, что новая тенденция, но мы стараемся сделать так, чтобы это было. Во-первых, тем самым мы боремся с какой-то безработицей. Во-вторых, да не обидится Яковлевна Перская.
2: Нет, я знаю вашу программу как гуманитарную.
0: Да, просто ну куда еще приложить свои писательские способности искусствоведу, если значит, при нем не будет своего исполнителя какого-то. И при мне есть мой искусствовед. Вот, кстати, на конкурсный отбор они приходят, все искусствоведствуют вот постоянно. Так что пока, к сожалению, это не является вот общим принятой нормой, но я думаю, что мы дойдем до того, что при каждом певце или певице, или танцоре, или даже жонглёре вот, будет свой искусствовед, который будет в случае
2: кстати,
0: чего говорить за жанр. Дескать, я...
2: Некоторые птицы, да. Они тоже ходят парами.
0: Вот, кстати, хорошее послание. Извините, что я вас спрашиваю, что-то сзади упало у вас, да, или нет? Нет, волосы. Да. Милый Александр, ведущий Монмаранси, вам тоже большое гран-мерси. Ваши песенно-развлекательно-познавательный разговор слушаем до сих пор. Открылось второе дыхание. Ирина, спойте еще на прощание. Маргарита, спасибо за все. Ну, почему на прощание? Мы еще посидим. Кстати, вот просьба к Туманову. Исполните, пожалуйста, песню на немецком языке. Ах, Марусечка, моя Марусечка. Подпись Савелий. Может быть, мы возьмем... возьмем... А кто сейчас будет играть? Семен, Валерий или Ирина все-таки? Надо разобраться.
3: Я думаю, что искусствовед.
2: Может быть, да, я сыграю.
0: А действительно, Валентина Яковлевна, вы же можете.
2: А то мне, знаете, Александр, на других программах не дают никаких инструментов.
0: Ну, берите инструмент.
2: Можно я вот
0: берите?
2: Хоть здесь возьму? Вы позволите,
0: Валерий, только помогите Семену вместе ей навесить. Сейчас. Ну, в смысле, навесить эту... не так громко. Валентина, ну что же вы подальше?
2: Ну, да, вот так. Нигде не дают.
0: Так, а может быть, вы сами и споете нам, Валентина? Ну, или вы не можете.
2: Пою я хуже, чем, ну, хотя бы, чем играю.
0: Давайте так. Ирина Туманова будет петь, Валентина будет подпевать и издавать звуки вот на этом инструменте. Хорошо? Начинайте, Валентина. Не волнуйтесь.
3: Ну, я тебе же говорил, с другой тональностью. Ну, что ж ты.
2: Я волнуюсь.
0: Пальчик, да, да.

0: Это
1: опа.
0: Кстати, вот еще пришло сразу сообщение. Исполните, пожалуйста, на немецком песню «Вставай, страна огромная».
2: Нет проблем, теперь.
0: А только теперь давайте, Валентина, отдайте, пожалуйста, баян.
3: Не отдам.
0: Давайте. Время идет, время вот так.
2: Тихо. Вставай. Страна огромная. И там дыхать хоть. Главное здесь настроение.

0: хватит, все. Прозвучало танго Астрахани.
1: Это было исполнение ваших просьб музыкальных. Вот Валерий вместе с Семеном пели, и Ирина тоже подпевала, и Яковлевна с Валентиной. Я тут тоже приложил в пару местах свою руку, и все присутствующие в студии тоже кружились. Ну а сейчас я предлагаю отслушать телефонные звонки 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы так хорошо поете, а почему вам не устроить такое вот совместное пение вместе с радиослушателями? То есть, допустим, вы будете петь в студии, а радиослушатели, ну, я там еще кто-нибудь, если у вас там есть кто-нибудь на второй линии, по телефону. Ну, знаете, вот передача «Московский хор» есть. Я думаю, вам надо их перекрыть.
1: Давайте попробуем послушать, кто у нас на второй линии. Я поднимаю трубку. Алло, вы нас слышите, вторая линия?
3: Алло, конечно, слышу.
1: Вы хорошо слышите?
3: Очень хорошо слышно.
1: Кто будет запевать?
3: Я. Ну, это я не в курсе.
1: Нет,
3: ну, не, ну не хочет там в третьей линии кого-нибудь возьмет.
0: Да, ну вы запевайте, мы на пятой линии.
3: Я подпою.
1: Давайте, начинайте кто-нибудь из вас петь.
3: А что поем-то?
1: Вот то, что сейчас в данный момент вертится в вашей хмельной голове. Ну, хмельной, я имею в виду, от мая, не то, что вы напились там.
3: Какой
1: это.
3: Хмельной-то? Моя голова не хмельная. Давайте, я уже начал.
1: Давайте.
3: Крутится, вертится, шаргал.

0: А теперь чечеточник вступает.
1: Шар голубой, блюменный красный, пивной.
2: Опаньте, опаньте, опаньте. Ча-ча-ча.
0: Вот, видите, какой...
3: Спасибо нашим замечательным пивунам из первой и со второй линии. Ну, а я предлагаю послушать теперь песню в исполнении нашей гости Ирины Тумановой.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Валерий Семин помогает ей, аккомпанируя на неком предмете. Также рядышком сидит музыковед Валентина Яковлевна Пиерская. Мы с вами общаемся и по телефону в прямом эфире, и посредством пейджера, номер вы тоже знаете. И вот, пока мы слушали композиции, пришло достаточно большое количество, на мой взгляд, интересных вопросов и просьб. Во-первых, исполните, пожалуйста, на немецком языке песню «Враги сожгли родную хату», Максим. Ну, это мы несколько позже, причем я вижу по каминным глазам Яковлевны, что она, в общем-то, взяла на себя эту роль и обязательно споет на немецком, на русском, я не знаю, может быть, просто подмычит. Ну, и это будет прекрасно. Нам, Ирина, существует ли в Германии рэп-культура? И если нет, то почему? Сейчас я даже скажу, кто это прислал сообщение. Нет, не подписано.
1: Ну, в 79-м году это, так сказать, новомодное явление еще так сильно не прогрессировало, а сейчас я не могу дать достоверную информацию. Но танцуют они здорово. Вот, и есть, конечно, группировки большие, так сказать, молодежи, которые, так сказать, это движение приветствуют и поддерживают.
0: А как у немцев происходит половое созревание? Подпись «Мальчик Генри».
1: Может быть, тут имеется в виду... Я сейчас объясню, объясню. Я вот прям сразу вот воспряла немножко. Но нам в силу той политической обстановки не разрешалось вступать в половые связи вот какие-то и интересоваться этим вопросом. И были мы очень юные. Вот. Но созревали они, по-моему, вовремя. Вот, судя по трехдневной бородке вот, у подростков, у юношей. Вот. И мне кажется, у них с этим вопросом все в порядке. Я не думаю, что это у них раньше, чем у наших юношей.
2: То есть особенности вы тоже не заметили каких-то?
1: Не могла заметить. Просто политическая обстановка не позволяла.
0: Следующий вопрос. А кашляют ли немецкие овчарки? Вообще, я могу сказать, вот, что достаточно уникальное животное. Достаточно посмотреть, как немецкая овчарка, с позволения сказать, акт дефекации производит. То есть эти хвост ее, это же в этот момент, это же могучая пальма. Там хоть звездочку вешай, хоровод води вокруг, или там Новый год отмечай, да, с друзьями. В глазах ее сосредоточена вся земная и неземная мудрость.
3: На
0: вот.
3: Самом деле, Саша, я перебиваю, да. Есть такая очень известная... Ну, песня, она на всех языках исполняется, на всех инструментах, и посвящена именно собакам, именно немецким овчаркам. И мы можем, кстати, исполнить все вместе, со слушателями вместе. Вот смотрите. Давайте, подходите. Конечно, кашляют. Вот это известный очень шлягер мировой, произошел именно от немецких овчарок. Вот.
0: Вообще, что касается овчарок... Да, мы же об овчарках, конечно. Вот я просто полагаю, что многие, скажем так, люди, не сведущие в проблемах собак, как называются, кстати, собаки, кинологи, да, кинологи. Вот мы орнитологи, вот они кинологи, да. Так вот, настоящие-то кинологи знают, что то, что простой обыватель воспринимает как лай, на самом деле есть кашель. Просто собака, когда начинает нервничать, у нее очень нежные бронхочки. Легенькие тоже очень нежные. Вот малейшее волнение вызывает сильный кашель. Если она злится, то она тоже начинает закашливаться. Но бывает,
2: кстати, очень важно в этом смысле, если вы хотите, чтобы ваша собака пореже кашляла, обеспечить ей все-таки родительскую любовь. Потому что установлено доподлинно, аллергии у детей разного рода, как и у собачьих детей, они все исключительно от того, что родители где-то вот не додали.
3: Петя Грипалов, родитель.
0: Вопрос к уважаемой Ирине Тумановой. Что вы умеете еще делать, кроме как петь?
1: Я очень многое делаю. Я с удовольствием вяжу, я шью, я готовлю пищу вкусную, люблю, когда ее уничтожают. То есть мне это нравится.
0: Мне вот уничтожать нравится, так что мы можем доставить друг другу удовольствие в этом
1: хорошо,
0: смысле.
1: Хорошо, я, так сказать, рада буду видеть вас у себя в гостях.
0: Вот так нужно напрашиваться, как говорится, на борщок. Учитесь, да. Ну, извините, что я вас перебил.
1: Да, много всего, но это не скромно. Что ж, я буду перечислять все свои достоинства.
0: А, кстати, вот давайте

0: Сколотило множество великое.
1: Но множество это сколько? Нет,
0: возможно,
1: великое множество
0: два.
1: Это же... Ну, да, это действительно достаточно большое, большое количество. А вот вы, Ирина, вот сколько вам довелось в этой жизни сделать скворечников? И развесили ли вы хоть один из них?
2: У меня один скворечник висит на даче. Вообще я люблю больше косить траву. Я неправильно бью по этим гвоздям и совершенно, так сказать, попадаю по пальцам молотком. Нет, я не могу делать скворечники. Настоящие. А из пакета молока, да.
1: А вы, Валерий? А
3: у меня скворечником всегда являлся мой инструмент. То есть в органе очень умещается много птиц. И, кстати, целая даже семья. Последний раз были утки, но они улетели в прошлом году. Просто звук не понравился, наверное.
1: Угу.
3: Пришлось настраивать потом. Вот сейчас жду новое, как сказать, крепление.
1: Ну, о себе я скромно умолчу, если позволите, да. Так вот, я предлагаю сейчас, может быть, послушать вас вживую под аккомпанемент...
0: Вы предлагаете начать заявки выполнять?
1: Нет,
0: в смысле,
1: почему? Или... Что-нибудь из программной композиции, может быть, мы можем услышать какую-нибудь песню.
2: Семен с Валерием хотели...
1: А, дуэтом спеть?
2: Дуэтом, да.
1: Давайте, послушаем.
3: Я даже не знаю, что петь. У меня заявки не было.
1: А, хорошо, тогда что?
3: Огласите весь список, пожалуйста.
1: Значит, тут, ну, просят рэп. Ну,
3: рэп?
1: Это, да. Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату?
1: Да. Это украли очень... новые «Жигуля».
3: А, это новая, это серьезная очень песня, я не буду ее петь.
1: Да я тоже не буду.
3: Да, не буду, если не петь я. Эту песню.
1: Ну, хорошо, можно спеть «Чупчик Кучерявый» или «Гоп со смыком». «Клен». О, давай «Клен» споем.
3: Сейчас.
1: А вы будете все подпевать.

0: И ни к чему теперь за тобой ходить.
1: Да. Ну, да, ну, там 15 куплетов.
0: Да. Послушаем, что к нам пришло на пейджер. Вопрос уважаемому человеку и богинисту. О как, а. Знаете ли вы... Знаете ли вы, что частушку подарили мне баян «Золотые планки»? Если знаете, то сыграйте, пожалуйста, и спойте. А также обидное пришло сообщение. Сейчас я зачту. Александр, когда вы поете, создается впечатление, что у вас нет ни слуха, ни голоса, что не вяжется с тем, что вы учитесь в консерватории. Даша, ну если вот вы видели меня в консерватории, да, то это не значит, что я там учусь. Я там просто, в общем-то, занимаюсь мойкой сантехнических помещений, чтобы как-то прожить элементарно. Понимаете, не все, кто бывает в консерватории, там учатся. Если я в задумчивости и пою там что-то, то там это украшает вот холл того помещение, которое я убираю. Здесь у нас сухо достаточно, кстати, чучел кстати, много, да.
1: Кстати, такая тенденция. Все очень любят петь в больших помещениях, особенно в туалетах.
0: Да.
1: Вот, кстати, там акустика хорошая.
0: И к тому же как-то...
1: Акустика, кстати, немецкое слово. Акустик, да, вот, кстати, с Германией так вот связь что-то...
2: Да, да, да.

0: прям ласкает ухо. Туалет, да. Акустик.
1: Ну, тут еще хотелось сказать, что это связано, вот такая любовь в туалете к пению, да, с тем, что, чтобы со стороны те люди, которые это слушают, поняли, что, в общем-то, сидит не дурень какой-то в данный момент и гадит, а человек, скажем, творческий, у которого душа поет. То есть он...
0: И не только душа, да.
1: И не только, то есть он, скажем так, постоянно в движении и думает.
2: Знаете ли, а я думаю, что он поет просто все-таки в момент кульминации, в освобождении какой-то энергии. Это как каратисты кричат «Кия!», когда ударяют друг друга.
1: Чтобы просто помочь,
2: или же,
1: да?
2: Знаете, вот когда на аттракционах в парке культуры они головой вниз переворачиваются, они тоже все кричат. Но это можно сравнить, вероятно, с оргазмом. Ведь у вас тоже наступает освобождение. В этот момент-то как раз вы и запеваете.
1: Кстати, пришло сообщение. Александр, спойте, пожалуйста, песню «Я живу на чердаке, где моя фуражка», подпись «Ляксей». А я, кстати, не слышал такой песни. Знает ли, может, Семен знает, или Валерик?
3: Сейчас.

0: фуражка.
1: Да. И вот с туалетом была фуражка, там, промокашка.
0: Ну, в общем,
2: и
0: да.
2: Остальное.
1: И остальное там.
0: Далее.
2: Бумажка.
0: Далее сообщение Саши и ваши гости. Спойте, пожалуйста, заставочку к рекламе йогурта Мартин Ганг, где такие дебильные немецкие
2: дети.
0: Ну что же.
1: Они, кстати, должны нам за рекламу заплатить.
0: Денег немедленно.
1: По радио не передают эти йогурты.
0: Мы, кстати, спели и про фуражку.
1: Тоже, да?
0: Про головной убор спели. Это тоже должно быть оплачено. Ну что-то я вижу в покаминном глаз Яковлевны нашей, что она готова, наконец, к сольному выступлению.
2: О, нет, я пока вопросы задаю.
0: Нет, Валентина.
2: Нет,
0: Валентина, простите. Давайте так. Вот дело в том, что вы считаете себя искусствоведом. Подождите, не перебивайте. Я понимаю, что вы старшая женщина, но я упертый.
2: Александр Григорьевич, секундочку.
0: Меня Константинович можете просто звать.
2: Если я сейчас запою, то дальше уже слушателей не будет.
0: Вы думаете, что я не отпугнул?
2: Я, может быть, вместо «Спокойной ночи» что-нибудь сбацаю.
0: А вот вы, кстати, это и споете. Типа «Спи, моя радость».
2: Нет, я другую знаю песню для взрослых.
0: Другую?
2: Да.
0: Надеюсь, не «Мурка, ты мой мурён».
2: Нет, нет, нет. Ни одного матерного слова.
0: Ага, ну давайте вопрос.
2: Да. Так вот вопрос у меня, значит,
0: один. О чем это вы скрипнули? Нечто опять у вас локоток отваливается.
2: Нет,
1: это протез.
2: Это суставчик мой. Да.
0: Ну что ж, старость не радость. А, ну и продолжайте.
2: Зачем вы так намекаете? Ну так вот, я хотела такой вопрос задать Ирине. Вы знаете, все женщины в творческом смысле немного чувствуют себя закомплексованными в присутствии мужчин, особенно близких. Вот посмотрите на нашу, так сказать, эстраду. Обязательно, если девушка приходит одна, то она хорошо выступает, даже связно отвечает на вопросы. Но если находится в этой компании приглашенных, скажем, кто-то близкий для нее, мужского пола, неважно, отец,
1: сосед,
2: брат или муж, или сосед, в общем, тот, кто пользуется
0: или
2: у нее доверием, да.
0: Очень тоже может
2: скованно
0: быть.
2: Она себя начинает чувствовать. Вот скажите мне, есть какие-нибудь мужчины, близкие вам, мнением которых вы очень дорожите, и как бы, что ли, даже опираетесь на него, или все-таки вы независимы в своем творчестве?
3: Ну, мне кажется, что я, наверное, независимо, но если мнение будет, так сказать, негативным, я, конечно, прислушаюсь. В общем-то, мнение супруга, например, я очень ценю и всегда советуюсь. Если бы он сейчас здесь в студии сидел, ой, это страшно, потому что...
0: Но места бы вообще не было, мы бы задохнулись прям все.
3: Да.
0: А, вы в этом смысле?
3: Извините, на что вы намекнули?
0: Не, ну, я подумал, что просто мы и тут так, как бочки селедки, все уже.
3: А что? Ну, ладно. Ну, вы потом расскажете. Нет, я, наверное, действительно себя скованно бы чувствовала немножко. Вот. А так, конечно, близкие люди – это отец, муж. Вот их мнение для меня очень важно.
2: Вы знаете, вот я давно распрощалась со своей семьей в угоду творчеству, поэтому я задаю такие вопросы. Вот я не могла, так сказать, перенести вот этого прессинга, который оказывали на меня товарищи мужского пола. Они мешали мне, просто начинаешь, знаете ли, задыхаться, и из-под пера не выходит ни одной буквы. Пришлось разогнать всех, теперь пишу.
3: Нет, я не буду никого разгонять, потому что мы оба, наверное, очень независимые люди, и каждый в своей плоскости, в общем-то, делает, по-моему, все, что, так сказать, душа просит. Поэтому никто ни на кого не давит в данном вопросе. Полное взаимопонимание.
2: Вот вам очень повезло.
0: Да.
3: Спасибо, да.
0: Уважаемый...
2: Вот Александр тоже потом про женщин хотел рассказать.
0: Нет, я вот хотел прочитать сообщение. Уважаемый Александр и гость, учился ли кто-нибудь из вас в НИИ прикладной акустики, спрашивает Егор.
3: Нет, не учился.
0: Но я убирался там, я помню, мне довелось убираться. Вот сообщение для меня. Александр, я слышал, вы неплохо играете на баянах. Не сыграли бы вы нам что-нибудь? Спасибо. Может быть, правда, позволите мне взять? Давайте, да, сейчас я буду играть.
2: Неси туда, Баян.
1: Давай. А что ты сейчас сыграешь-то? Давай, сейчас.
0: Ну давай, вешай его.
1: Яблочко какое-нибудь.
0: Яблочко сыграть? Да. Нет, я яблочко не умею. Я вот на одном аккорде задумчивую гипнотическую мелодию сыграю сейчас. Называется «Мысль старого удмурта».

0: Саш, ну прекрати. Слушайте эхо Москвы.
1: После этого возьмите, пожалуйста, гармошку.
0: Не ожидал. Не зря в консерватории, кстати.
1: Не зря там убирался, много чего наслушался. Я думаю, что Даша изменила свое мнение обо мне. Да? Вот, кстати, предлагаю послушать телефонные звонки. Теперь, а то у меня голос устал, нужно немножко отдохнуть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что немцы... Поскольку они страшно экономные, то экономят даже на подарочных коробках. И когда едут в гости, заворачивают подарки прямо в тот брезент, который снимают с машин перед тем, как ехать. И непосредственно в брезенте эти подарки преподносят. Вот, даже там существует такое иносказательное выражение «то, что в брезенте», что, в общем-то, по смыслу означает «подарок». Вот, но поскольку немцы, как известно, из правил фонетики немецкого языка не произносят, значит, звонких согласных в начале слов, они их заменяют глухими, то они говорят, это вместо брезент – брезент. Вот. И вроде бы как именно от этого произошло вот модное сейчас словечко «брезент», значит, в смысле «подарок».
1: А также презентация.
2: Вот. И у меня вот предложение к вам. Почему бы вам не выпустить совместный с Ириной альбом, это Александр, где бы она исполняла ваши песни на немецком языке, вот, и сдать его в Германии. Я, кстати, между прочим, весьма хочу выразить претензию, что песню «Клен» вы вот без меня как-то спели, в общем-то, хотелось бы тоже вот так. Да ведь вы, насколько я знаю, будете сейчас заявки выполнять, но подключайте слушателей к исполнению всех этих песен. Ведь все равно же люди дома поют так вот про себя.
1: Поют. Вот, так что... Мы слышим, то есть даже мы тут замолкли посредине исполнения, неожиданно услышали, как из всех близлежащих домов заунывно подпевают. Спасибо, спасибо вам за вопрос, вернее, даже за заказ, да, за информацию. Угу. А вот тут пришел вопрос к Перской, к нашей. Уважаемая Екатерина Яковлевна, расскажите что-нибудь из своей жизни, что-нибудь грязненькое, просит Савелий. И следующий вопрос к искусствоведу. Уважаемая Екатерина Яковлевна, испытывали ли вы оргазм?
3: Насчет последнего мне хотелось бы сразу сказать... То есть многие мои друзья считают, что нет. У меня на этот счет другая точка зрения. Просто, может быть, то, что вы называете оргазмом, я и действительно не испытывала. Но как может сказать человек, вот одинаковый ли у нас у всех оргазм? Этого же на самом деле никто не знает.
1: Даже говорят, когда причесываются люди, то и то у всех разные ощущения.
3: Да.
1: Не говоря уже о том, когда они стригут ногти.
3: Ведь мы же не можем, так сказать, проникнуть друг в друга. Я не в плохом смысле этого слова.
1: Да, ну а что-нибудь грязненькое из своей жизни для Савелия, а то он не успокоится. Ну, я там знаю массу подробностей.
3: Ну, Савелий, мне надо обдумать, чтобы вам больше
1: понравилось. Расскажите тот случай вот в одном из казино, который с вами произошел на прошлой неделе. Вот.
3: Что-то я не припоминаю.
1: Да,
3: а
1: что?
3: Давно?
1: Да что, да, ну, да, вообще такая, ну третьего дня там.
3: А, ну, это ты, наверное, имеешь в виду, вот, когда мне мой выигрыш не хотели отдать.
1: Да, и что там вы учинили?
3: Ну, что я как обычно, так и учинила. Я, знаете ли, вообще могу за себя постоять, когда мне что-то мое не отдают.
1: Да. Те, кто работали в этом казино и отдыхали, это заметили. Да. Ну что же, послушаем телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю также и номер нашего пейджера. Кстати, он к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. 913-29-29. И ваше сообщение для абонента Монморанси. В течение недели вы можете также каким-то образом участвовать в формировании формировании первого музыкального традиционного часа. По крайней мере, одну 80-ю часть из того, что вы просите, мы уж обязательно ставим.
3: А кто такой Савелий? Я знаю, вот последние несколько лет у тебя было 5 слушателей, а это кто-то четвертый.
1: А нет, дело в том, вы знаете, что ведь известно, когда, например, женщина, девушка выходит замуж за мужчину, она берет себе его фамилию.
3: Ага.
1: Вот. А сейчас, начиная вот с Нового года, вот 98-го, мужчина, когда женится на женщине, берет себе имя ее отца. Это несколько путанно может показаться. Но это такая дань, дескать, и я тоже тебе вот как-то отдаю.
4: Ну, то есть... мужа сейчас можно было бы назвать Гена, да?
1: То есть да, вот
4: Саша,
1: если...
4: а я бы сказала
1: то
4: Гена.
1: То есть вот Ирина Геннадьевна, да?
4: Да.
1: То есть, значит, тут не Саша, а Гена.
4: Гена
1: должен
4: теперь...
1: быть из вежливости.
4: Я скажу.
1: Да, вот, потому что вы же взяли его фамилию Туманова.
4: Конечно, да.
1: Ну вот, он тоже, должен какой-то ответ
4: Геннадий,
1: вам произвести.
4: Геннадий, хорошо, спасибо.
1: Да, Геннадий. Ну что же, послушаем телефон. А, да, так ты о Савелии. Савелий, в общем, это вот как раз женился. И Савельевна у него. Вероника Савельевна.
3: Понятно.
1: Фамилию сказать?
3: Нет, нет, все, да. Не надо.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Я хотел бы спросить, вот не кажется ли вам, что некоторые евреи-космополиты попадают в комические ситуации? Вот известно, что Давид Тухманов уехал в Германию, а он известный автор песни «День Победы». Так сказать, когда вся страна поет «День Победы», он там в Германии радуется, что обслужил и тех, как говорится... Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. И еще хотел спросить, можно спеть 7:40?
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет первой части справа, видимо, то что вы думаете?
4: Ну, я считаю, что если человек уже сделал такую замечательную песню и такое количество людей, в общем-то, с удовольствием ее слушали, ну, там, в какую-то определенную эпоху, ну, это уже хорошо. А если вот сейчас там... Я думаю, что она там тоже большому количеству слушателей, в общем-то, нравится, и они ее с удовольствием до сих пор поют.
1: А многие люди, которые пребывают, скажем так, в искусстве все время, им, ну, мало вот там, скажем, петь или сочинять стихи, они обязательно что-то делают еще. Вот я, например, леплю скульптуры из подручных материалов. Знаю, что вот Валентина Яковлевна, в общем-то, клеит обои из обрывочков. Не скажу, что это получается красиво, но забавно. То есть это так своеобразный такой... как бы это сказать, авангардизм. Даже есть обоечные. А вот вы каким-то образом, может быть, картины пишете, или вот, ну, что-то такое еще связанное с искусством. Может, например, хореографией занимаетесь, потому что мне как-то знакомо ваше лицо, я вот как-то, может, где-то видел вас в каком-нибудь балете там. Не
4: Нет,
1: обязательно в главной
4: не
1: роли.
4: Я не танцую, я просто в свое время участвовала в выставочной деятельности, вот в Центральном доме художников, картинной галерее «Нескучный сад». Вот. А так вообще я люблю дизайны, там всевозможные, интерьер двигать, мебель переставлять, там стенки, обои клеить, тоже очень интересно. То есть вот это, вот то, что делаешь своими руками или так ощущениями, это все очень нравится.
1: Замечательное пришло сообщение на наш пейджер. Александр, вы обалденный парень, спасибо, Иван. Если бы, например, была подпись там Маша там, или Галя, то я бы тоже как-то порадовался. А так меня настораживает кое-что в этом сообщении.
3: Неправильно настораживает. Закат Римской империи наступил как раз тогда, когда появились вот такие Иваны, которые считали... что можно мужчинам такие сообщения присылать.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, и т.п. разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он, любя, называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм – это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, ну, как но бы прокат было... был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапка и гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правило, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, да, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войска.
1: Им обычно по вот маске давали колотушкой, да, резонировала она, он...
0: Оседал прям.
1: Конфуз происходил такой.
0: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
1: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях, да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии, организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, то мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
0: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим львом, ну, да, ощеренным, там он щерился. Вот.
1: А у меня, кстати, дома висит вот морда я убитого такого льва.
0: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу, да, на клык прям. Удобное, удобное, да, место. Да. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он особенно в древние времена жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это
1: да,
0: было,
1: в общем-то, даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
0: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический вот этот, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивая сейчас. И поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
1: Да, но вообще греки, на самом деле, это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет, и клава идет тоже где-то рядом.
0: Греческая.
1: Даже не идет, а белье вешает. Из вот, корзинки, да, белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение, а греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да, типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
0: Туда прям приливает.
1: Да, она прям как вот в горловину. Так...
0: Как все, воронка такая.
1: Да, и все, да, прям туда.
0: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности. Молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому,
1: ну,
0: мы говорим, что...
1: Отток
0: крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду,
1: да,
0: там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемые и сами шлемы с гребнями. Потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил. Петр Первый, он такой и был. На самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала, да, изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
1: Не, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
0: Да.
1: Там, сидели,
0: потом
1: ели.
0: Они даже были
1: вот,
0: так
1: у них
0: вот...
1: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был занят.
0: Ну,
1: они
0: здесь,
1: даже
0: здесь
1: хуже
0: немножко,
1: видели.
0: Здесь вы немножко не правы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение к акту дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидки, и канат постоянно лез. То есть, это
1: и такая... был еще таз, куда они сблевывали все это.
0: Да,
1: дело.
0: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот, это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание, ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа, ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральфа, и так, Ральф, вот, то, как бы, вот это то, что творилось над столом, это, в общем-то, запечатлено и на холстах, и во многих...
1: Ну, по-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
0: Да, и фрагменты еще будут, да, их увеличены. То, что творилось под столом, как бы, все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты прям валились. И специальные, значит, слуги порабощенные там, вот, они сразу, то есть, один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канаты. Вот так и звали канатный. Ну, вот, типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный. И канатный приходил прям, и вот прям уносил.
1: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезями. Вот. Ну, то есть
0: как
1: это
0: средство прям,
1: да,
0: вот...
1: Вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторая, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
0: Ну, то есть, это как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
1: Да.
0: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
1: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, и это как бы было глумлением над поеданием еды.
0: Да.
1: А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
0: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых, вот,
1: да,
0: если ты его поедаешь, животных. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях, вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удостаивались, поэтому вот великие, значит, поедали животных, и, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральфа, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе, и сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда, и вот на приеме там партийные боссы, там приемы,
1: и
0: свадьба, и крузню едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать, а вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
1: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Он же железный, он видит эту клаву. У него все, процесс пошел. Там.
0: А, кстати, прошу прощения, тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
1: И круглый щит такой, блины,
0: да,
1: на нем жарили еще.
0: Кстати,
1: раньше
0: в походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
1: Ну, пусть будут лепешки.
0: Лепешки.
1: Тогда не было слова блины, тем более это в России блины-то были.
0: Нет, на самом деле...
1: А тогда и России, наверное, не было.
0: Ну, была, но дело в том, что вот вообще, дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился их, именно от слова блины, они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово блин? Ну,
1: но, насколько я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова блины, это, так сказать, хреновая лепешка.
0: Да, да.
1: Почему есть... отсюда и пошло первый блин комом там, то есть вот когда, то есть вот кухарка там, да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной, вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот шматок вот этого,
0: да,
1: куска,
0: да,
1: из того, что должно получить лепешка, и он не получается, не отдирается, тот кричит, блин, там все в него плюют, вот, и, в общем, он заново все отмывает щит этот, потому что щит...
0: Прям в водах, вот, да. В водах. А, собственно, вообще изначально как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах, то есть когда вот, они плыли...
1: Они это, гребут, грибуны, вот разносные к ним подходят и каждому дают укусить, и вот проходит.
0: Большой блин, да. А поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, да. То как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств. Главное, чтобы
1: калории...
0: Вот там калории...
1: на кораблях были тоже канатные вот эти.
0: Канатные,
1: вот,
0: да, все, они там сидели. Вот. И прям даже...
1: И лавки у них все в дырках были.
0: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой и с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычны, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так сказали, просто... блин, опять несут, что не допереваривался, и прям голодные рыбы прям
1: накидывались.
0: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались.
1: Гоняли вот этих мужиков по кругу.
0: Да, чтобы тех канат был, да. Так сказать, менее переваренный, значит.
1: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
0: Конечно.
1: И пища непереваренная сразу... канатную уходит.
0: Ну да, она немножко в желудке отсосет,
1: да,
0: что-то в легкую.
1: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
0: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям поплевать и типа рыбу.
1: Кроме
0: да.
1: лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
0: Конечно.
1: У них же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
0: Да, прям брали вот забор кованный, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
1: Кстати,
0: как...
1: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
0: А как же, беда, они беда. Же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
1: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, ага. И все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Ага. Они сверху, и все остальные соответственно.
0: То есть, как бы такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
1: Да. Вот. И там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там. Присунулся слегка и ушел, в общем. И
0: то
1: нормально.
0: Есть, как бы вот в суе, если... так в суе, дескать, да. Дескать, я как бы проверил работоспособность грибной единицы, дескать.
1: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
0: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком грибном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды для там стрелков, лучников и латников. Они были нормальные. А вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
1: Ну да, что-то вот. Вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
0: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь. Он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня это называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть
1: нет,
0: подходил
1: но...
0: и сёк их. Ну, сёк и плёткой. Там же были...
1: Ну,
0: да,
1: может, да, создавал это, давление.
0: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну, вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
1: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А... То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикольно. И они прям сидят, гребут, и да. женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уж уходил в отключку, а остальные гребли. То есть,
0: да, чтобы
1: он
0: не
1: ушел,
0: было.
1: Отдохнул, она к другому перешла.
0: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
1: Ну, они вообще практически
0: да,
1: не спали.
0: В силу простейшего организма, собственно. Вот, ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны,
1: да, лишь
0: что
1: бы...
0: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
1: это, кстати,
0: там,
1: спившуюся тоже,
0: какую-нибудь.
1: Что, кстати, да. тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
0: Да, ну, я, так сказать, мягко
1: и
0: перехожу к теме альфанизма.
1: А, альфа. Ну, это уже как бы...
0: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там... То есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают.
1: Да,
0: выкинут
1: да.
0: старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически. А поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех вместо вкладышей, значит, вот, и клапанов... существовали грибуны.
1: Да.
0: Да, ну я вас перебил насчет вот...
1: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
0: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу да. прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, с, значит, с мечом коротким и с такой да. круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
1: Юбочка.
0: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музея мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
1: Да, я вот об этом и хотел сказать.
0: Кстати, именно от этих лат пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
1: Да.
0: Но я думаю, но попозже.
1: Вот насколько это. Ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
0: Да, пластины.
1: Вот эти пластины, они очень легко раздвигаются.
0: Это типа как вот жалюзи на
1: да,
0: сейчас ну, в офисах.
1: Нет, ну, тип, нет,
0: но тут
1: жалюзи
0: ты зря оглянулся,
1: там...
0: здесь я домой унес
1: нет,
0: их уже.
1: Это вот да. типа шторок.
0: Шторки.
1: Да, так раздвинулись.
0: Да.
1: Вот, а там уже вот эти...
0: Трусняк такой металлический.
1: Да, вот. А в этом труснике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Он ее так открыл.
0: То есть, и типа...
1: И все, он уже...
0: Ну, да. там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
1: А, вот, ну, это вот, естественно.
0: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
1: И вот даже такая, как бы сказать... не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
0: А, вот.
1: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот.
0: Uh-huh.
1: То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл, и тут идет что-то такое там... Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
0: Они постукивают одна да. в другую, а об жалюзи.
1: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
0: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть да. такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот, древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал стал так канат как-то вообще струиться, ну, прямо перед,
1: да,
0: врагами.
1: Страшно там, то есть, да. Чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится. Ну,
0: что, дескать, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, открывалась только та форточка и это. Вот. И военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх. Там, если, значит, человек... соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, знаешь, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
1: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом деле еще больнее, чем по живому телу.
0: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
1: вот
0: ничего.
1: Вот от этого получались нищие.
0: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
1: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит, там, даже не то, что переломы, а организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм... Да. То есть, в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
0: ну, причем
1: видели
0: это тоже делали...
1: изогнутость, допустим, руки, то есть, волной как-то прошла, да. И ребра, там, вот это все. Вот. А... Ну да.
0: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение вот бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
1: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
0: пищу
1: бы...
0: Пищу давали.
1: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы.
0: Ну, это только безножных, ведь это такая редкая была, типа, как герой Советского Союза.
1: Там только старшему офицерскому составу.
0: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
1: А я не помню.
0: Ну и неважно, я знаю зато.
1: Вот нет, там, ну Спартак это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье. И там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которая долбит землю. Ну, знаете, такая привязанная такая... такая конструкция остроугольная, она вот на стройке долбит землю, баба называется. Uh-huh. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
1: Mm. Ну да.
0: Ну там это даже схема нарисована.
1: Ну да, понятно.
0: А, ну, мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
1: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет.
0: Да.
1: И то старший офицерский состав. Вот. А... так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
0: Да.
1: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги. Так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. И он, то есть там... проходили специальные политинформации.
0: Нет, ну то есть он мог
1: показывали фильмы специальные, настраивали.
0: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
1: Перепутал.
0: Вот. А вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции. Да, вот, и... Если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом или там канат секс. Или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
1: А, вы имеете в виду плыть по воде?
0: Да.
1: А, ну тогда да.
0: А, ну я вас перебил, собственно.
1: Вот, и с тех времен как бы пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики вот в возрасте 10 лет. И...
0: Чтобы вот именно латы еще не одевали.
1: Да, то есть без латов, на которые... Вот, девственники, так сказать, в этом смысле, в латном. Вот, и они с 10 лет... начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
0: на
1: даму.
0: Улице прям?
1: Нет.
0: А, извините.
1: Там, они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
0: Кого не было?
1: Улиц.
0: А мне показалось, сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
1: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
0: Причем скачнуло это очень резко.
1: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
0: Да, и стал вот куль. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была, любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас вот она там кабанчики разные, их же не сравнить с первобытными их предками. Нет, то есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить там некоторые экземпляры, вот получилось
1: им
0: такая...
1: Им специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
0: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
1: вот,
0: комок.
1: От их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
0: Исключительно, да.
1: Это,
0: как
1: это вот единственное, на что уж не стали вешать там...
0: Ну да,
1: грузики всякие.
0: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше, и сложно сказать, что он и курица, это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья, вообще такой очень маленький, очень шустрый.
1: Они, по-моему, все были почтовые.
0: Да, и это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь, это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. И те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
1: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
0: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот подробности.
1: Наверное, перевод у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот, дело в том, что там тогда ум голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубю нести.
0: Ну, или делали подвяз просто лапный.
1: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
0: Ну, как, на женских волосах это все. Там нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
1: Да, да, да.
0: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
1: Остригали их на лосы.
0: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, тростниковые форточки. Также вот срамы, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лосы. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось и голубей приручили. Вот, и в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, к альфанизму.
1: Да, альфанизм. Ну, в принципе, Наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному альфа-анизму.
0: Нет, ну вот он идет.
1: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все. В общем, написано, то есть...
0: По-греческим древним.
1: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
0: А вот интересно, как бы вот хозяину он отдавал какой-то процент? И...
1: А хозяину он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
0: А вот он не мог...
1: И то это были блины, опять же.
0: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
1: камнем. Ну, за это отрубали головы. То есть, в принципе, вот эта Клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
0: Что, дескать, как
1: заказ был, да.
0: А, то есть могла стукнуть на него просто. Да?
1: Ну, как
0: а
1: бы...
0: Вот, а да. Обязательно голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
1: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
0: Ну так он как раз...
1: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны — это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
0: Ага.
1: Вот, и даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать, увеличивали размер полового члена нужных. Вот, и как бы в публичном доме таком были все... размеровые стандартные категории.
0: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать. Да,
1: вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
0: да,
1: рот.
0: Да.
1: На самом деле они рисовали портреты, даже автопортреты.
0: Просто не было в силу примитивности восприятия.
1: Они не видели другого.
0: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
1: Да.
0: Вот. Ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
1: То
0: вот.
1: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
0: оценить,
1: видеть наше лицо. На самом деле, если... так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны. Ну,
0: да.
1: Неужели Бог такой урод? Вот?
0: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
1: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот как бы доказали это.
0: Какая гадость.
1: Это вообще...

0: приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
1: Ну да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
0: Да, да.
1: Ну, вот они только могут видеть вот красоту противоположного пола.
0: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы, скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот. Ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да? То вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот, ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот, просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
1: Да, вот и если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам, и я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
0: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя же слова, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну какая там шнобель такой.
1: Ну, и, да, правда, еще есть противоположный искусств. Это да. Дело в том, что...
0: Нет, я просто сейчас о другом немножко не предупреждаю. То есть, или там типа, а, там у нее там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, да. Или они там между собой, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойница немножко там узковатая и кирпич, типа, в амху, вот такой.
1: И неровно лежит еще, кладка
0: да,
1: неровная.
0: Да, плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузо, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
1: А, по-моему, да. Сейчас уже начинают это делать.
0: Это очень мало.
1: Ну, это, конечно, грудничковые посылы такие.
0: Совершенно. Да?
1: Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случаи, когда тебе нравится эта девочка, а да. Мне не нравится. Это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщины.
0: Ну, я знаком с теорией, этого ученого зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот, дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы

0: неисправимый.
1: Ну да, встречаются сейчас такие люди. Это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
0: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней, хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно на человека, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы, поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: по-моему,
0: что мы... нету копыт.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга. Ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга. А на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. А, вот.
0: Ну,
1: а это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так, как да, иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да? А вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не,
1: бы...
0: взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И как бы микросхемы способны там уже на многое.
0: А, ну,
1: а
0: да,
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже начало... они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна вот эти.
1: Вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор, потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему, сложно... вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорить уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что, когда даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широкий, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: А, я начал-то с того, что
1: да,
0: как бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть у нее не выпадают зубы.
1: Во-первых, морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя не обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности, но это ясное дело.
1: Это как бы да, потому вот. Что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к примеру...
0: Ну, в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, ну, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то
0: комплексов.
1: Тем более,
0: комплексов. В основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю, что здесь...
0: Толстая такая, нет, не кошка, я, а
1: да,
0: женщина.
1: Я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне кажется.
0: Ну, по архитектуре все.
1: Ну, по архитектуре, да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие, это очень важно для человека.
1: Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, как молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. И нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: На величиной щит вот этот греческий.
1: На котором брошку. Блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на там ее пуделя там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И ага. Никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот,
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: В
1: по, так
0: некоторых
1: сказать,
0: позициях.
1: Сводкам, да? Просто вот некоторых там...
0: Чего-чего?
1: По сводкам некоторых источников.
0: По сводкам.
1: Да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Я мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Либо это, да. Удава, то есть это вообще верх блаженства. Там, то есть,
1: ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, ну мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс.
1: А, советую, то есть просто... и любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. А одно питание.
1: Куда блюдечко ставить с молоком?
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: это здорово.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапок. Вот. Вот даже я сейчас часто очень вижу, сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Ну да. Так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи, вот он склизок.
0: Да, да, у него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужиный. Змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный вождь в перьях, затем там, его, значит, жена, там дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. И понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что ну, там да. Есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три перья.
0: Белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевание.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, то есть это пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих
1: пакетах. А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да, да, да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да. Вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, да. Змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков и вот их. Вот я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент. Может быть, вы ознакомите вот как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайка и белка, да?
1: Нет, ну лайк, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и
1: взамен
0: хотел
1: вышки, сказать, его, дескать, да, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное. Да. Ну, да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там, ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
0: А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому не имеет смысла... Да, что они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в мониторы, это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: что... отломают что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек Иосиф Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой хочет, так сказать, объять Вселенную и, значит, там испытать оргазм во Вселенной, вот как бы...
0: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу, там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее, ну, это тебе известно все, вот, но, как бы, вот такой добровольный полет поощряется, плюс, если, так сказать, Иосиф Валерьевич Жингл еще денег, как бы, дает на это дело, там, целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически,
0: за этот
1: да.
0: эксперимент.
1: Практически, да, вот, а вот что касается засыла, значит, в космическое пространство, как бы, животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть, которых посылали на самолете перелет, вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечников и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: А дело в том, это, что...
1: Мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, на примере свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот. Дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прямо типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который вот стоял все время на морозе. Вот он такой
0: на обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем.
1: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть уголь.
0: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовался.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Дело, ну, правда, том... слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так, помедленнее, чтобы текстовочку было видно. Вот.
1: Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это мне померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает...
1: Следующий кадр надо, да, здесь?
0: Да, молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: то есть это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да, да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: Airplanes здесь... очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, вижу, что батискаф, потому что этот, да, батискаф, да, ни в какой другой отсек самолета не помещал.
1: Видно, что там, да, сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему, что-то вот уже неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходиться первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы.
1: Или это случайность была?
0: Ну как бы да, это была случайность. Это,
1: но на самом
0: так,
1: деле
0: что...
1: за закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы встало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот, эти...
1: вот следующий, видите, да, кадр. А, кстати, вот там видно, что даму в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и, значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо очень красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распадаться. И как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И,
1: то есть как бы вот воротник получился, да, сроднился с холкой как,
0: да,
1: бы.
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как,
0: да,
1: бы.
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Ну только вот цепь эта здоровая, золотая весь...
0: А нет, да, это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: просто не имеет,
0: его наш... ограбили, да, это наш, так сказать, новый русский.
1: То
0: просто летит, да.
1: Со всякими
0: классфилинами. Вот, а вот видите, да, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилия профессора Айсберг.
1: А, так
0: Варфоломей,
1: вот как он выглядит.
0: Айсберг, да.
1: А,
0: вот. Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был,
0: да,
1: как
0: а
1: коленка.
0: Него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого,
0: да,
1: и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он загрызет. Там,
1: то
0: лысину.
1: Есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как бы постелить шкурку на лысину?
0: Да, ну, естественно, чтобы так произошел распад, отслоение. От,
1: там это туда-сюда?
0: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось. Потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него вместе разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они срослись пятаками.
2: Вот, посмотрите. Вот, вижу, вижу. И, кстати, они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая, морду, да. Да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвы, видимо, они задохнулись, поскольку...
2: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит. Вот, и синие лежат все.
2: И все.
1: И ну, прям, я кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
2: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
2: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
1: Так.
2: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
2: видите,
1: приняли...
2: получается, знать... что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
2: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такой расперды чисто физическое? Или
2: это
1: нахилуй?
2: Молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярные расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
2: да,
1: бы на
2: это
1: отдыхе.
2: Вот
1: это как
2: мы
1: бы...
2: на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: Ну, зачем же такое вам это понадобилось?
2: Ну, как бы торшин верещал, а... суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, ну, вот он, суверенитет,
2: да,
1: дескать,
2: требует. Не суеверенности, а суверенитет.
1: Да, вот, да.
2: Но насмотрится этих телевизионных программ.
1: И давай суверенитет требовать. Ну, хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
2: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
1: Ну да, выключим, да, этот диапроектор.
2: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно
2: давайте
1: такой...
2: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем. Или...
1: Давайте.
2: У нас еще не позволяет.
1: Нет.
2: Регламент.
1: Нет, можно и сейчас. Можно и сейчас.
2: Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозвонятся до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывают песню какую-нибудь.
2: Ну да, вот «Машину времени», я помню. Вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. Uh-huh. А не знаю, почему, как бы в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой, но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот. Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так uh-huh. далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Uh-huh. Звоните, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть, вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная, да.
1: Ну, я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, подготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за нет, тему.
2: Фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы, в общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как
1: про
0: раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению от подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не уловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот. А вам, тем не менее, спасибо за звонок. Вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею. Спасибо, до свидания. Okay. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
3: Доброй
0: слушаем.
3: Доброй ночи, эх, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, свою фамилию. Uh-huh. Пусть звонит вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась тема.
1: Недаром мы в обществе Greenpeace состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Угу. Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот, читал давно, что период полувозревости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет полувозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить.
0: Угу.
3: Вот. А второе, что хочу сказать, вот был у вас на концерте, в смысле не на концерте, а на вечере, вот «Эхо Москвы»,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: Пятый ряд, пятое место у меня было.
0: Угу.
3: И там мне Гнапольский так рукой помахал хорошо.
0: Да.
3: Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
4: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там.
1: А вы где, на галерке сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Вот так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или раздолбай?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: бывает. Вот,
0: нет, я включаю. Как бы не понимаю этого, а другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А для умных?
0: Нет, ну просто там что-то, там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые говорят...
3: Да, и там несколько... каналы появились, типа там РЕН-ТВ, что ли?
0: В этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа. И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет эту бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Это тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент. Да. Вот. И так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подменную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально бежать, прям вот ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера...
1: А бинокль шел... можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 20 часов... 9 был вечер, наверное. Угу. И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка. Вот, запропастилась. Угу. Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Вот с каким праздником? Я говорю, как с каким? С Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. Говорит, до сих пор Новый год празднует.
0: Угу.
3: А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да, ну, правильно, оказывается, да. Сегодня-то вот 19-е.
1: Ну,
3: да.
1: Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый спокойной товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный. Ну, там, да, целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали.
0: И не продали.
1: Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так, а как хотели все совершать?
1: Спонсоры денег мало выделяют. И вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Так это вы все Бритни сейчас, да?
0: Простите, вы...
5: Я впервые вас слушала.
0: Так, так.
5: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите, игры, да? Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
5: нет,
0: которые затрагиваем.
5: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенно правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
5: Нет,
0: вот.
5: Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
5: Натурально занимаетесь сатанизмом. Путаете людям сознание. Этого делать нельзя. Что это за игры? Я не пойму никак.
1: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
5: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
5: Послушайте себя со стороны. Это же волосы волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же
5: и
0: очень хорошо.
5: Меня, Бога ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушной. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
4: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, она скорее применима к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
4: И потом наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
4: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
4: ну,
0: как
4: вот
0: бы...
4: Женщина выглядела так же, как
0: ну, смешно,
4: те гречки,
0: да,
4: которые
0: смешно.
4: И даже размытость лица не определили.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
6: Это говорит Саша Токарь. Я хочу
4: добрый
6: вас
4: вечер.
6: Прежде
4: вечер.
6: Всего извиниться за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина-Зюля.
0: А, я перепутал вот Серафимой Ревмарковной.
6: Нет, они одногодки просто.
0: А, понятно.
6: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, ну, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
6: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их как бы, я же привел пример с бабой строительной.
6: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
6: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли?
6: Конечно.
0: Совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
6: Происходил иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, ну бывало, конечно, то есть вода после окунания, там, половина войска, она была теплая уже.
6: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
6: Ну там, то есть, это стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
6: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, значит, морские ежи. Ну, то есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Ну, а происходило же вшивание жаберных, естественно.
6: Ну, да, или мутация. Ну, в общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: А, да.
6: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо, спасибо вам. А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо вот доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в таком, в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Упали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки, там, некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
4: Природа совершенствовала их. И... Да. Делала панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
4: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
1: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
0: «Соленый пес»?
1: «Соленый пес». Фильм такой был. Там палубный пес был.
0: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Так, например, долгое время с командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот, кокоду такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: И поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда ее вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: со страшной силой, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди не спрашивают у животных разрешений, берут...
1: Значит, но это вот не досматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии и всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... то есть как бы ей нельзя бегать, что ли? Она как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. Мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапку, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Ну, только на пузике, видимо.
1: Не, ну, как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузик, ага, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот,
0: ну, а
1: все
0: то
1: вот...
0: есть, как бы, это такая плита, видимо, бетонная, ее как-то переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да, как бы.
0: Чтобы под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
0: скобы, плиту. Видимо, такие проделали, да,
1: да. Чтобы уже к полу.
0: Через дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот
1: это? Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. Про профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это распирды получилось из-за присутствия атома.
0: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и закапывать.
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее, мне просто, это отвлеченная тема совершенно,
1: да,
0: значит, по поднятию наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у него пропала? Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
0: То есть,
1: невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
0: Правда.
1: Мы ее кормили, убирали за ней все вот это.
0: Канат
1: дело.
0: Этот смотрели, да.
1: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона-то, ножом же.
0: Этой дышкой.
1: Нет, решили просто простым способом.
0: Да.
1: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезями для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
0: в смысле, средний по умственным способностям?
1: Нет. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
0: И еще есть поммех.
1: Поммех, это да, это уже вообще...
0: Это он даже в трюме который, и не вылезает.
1: Это который сразу, уголь кидает,
0: да,
1: в шахту.
0: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
1: Это
0: там
1: как
0: надо.
1: Грибной вот на тех греческих лодках.
0: Даже под грибной.
1: Да, тоже подобная лодка.
0: Запасной пригребли,
1: вот.
0: Как
1: и бы. Он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
0: Ага.
1: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
0: И кошка свободна.
1: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
0: Мы надо было наступить только... на канаты, она бы...
1: Надо было, а вот никто...
0: Не успел
1: да,
0: никто.
1: Там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
0: Какая печальная история.
1: Да,
0: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
1: ой,
0: значит...
1: ужасно, кресло,
0: да,
1: дорогую мебель.
0: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
1: что... На лысину какают.
0: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже участвовать частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапа, так сказать, уже в бетонную плиту запер. То есть живое животное, вы его кормите.
1: Ну
0: также.
1: Да, это плита, она имеет такой газончик.
0: То есть
1: травочка,
0: выглядит
1: так,
0: с точки зрения эстетической очень красиво.
1: Да.
0: Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, знаешь, если это, так сказать, с кошечкой, вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она
0: так...
1: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: кормить
0: стоит...
1: Кормить ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть, ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да-да-да. А тут она уже летать не сможет. Она только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Но ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, да, и вообще какую-то любую штуку там.
1: Да.
0: Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
0: так,
1: то это можно уже как бы в нахаляву делать.
0: Ага.
1: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже как
1: нет,
0: бы сейчас.
1: Нет, вот давайте сейчас

0: Вполне, да. Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот. То есть филейная часть применяется для изготовления шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите, скажу. Вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе, там... чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже, получается... видимо.
1: Нет, лучше, он упругистее. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
0: А, организм будет питаться, подпитываться. Да. Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
1: А
0: как
1: он
0: верблюд.
1: Растает, и жары. Истечет в пятки. Вот самое.
0: И будут так они передвигать, хлюпать.
1: Да, значит... Идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная
0: да.
1: картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: Малыш, то есть вы как бы вот, как вы видите, все предусмотрели.
1: И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное. Да, ну что, ужас. Следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном. Да. Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок. О, он сделан во весь кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что это какой-то тоннель
1: это
0: прям
1: как бы,
0: для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник.
1: Это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
1: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
1: А, вживление или...
0: Нет,
1: ну, имеется в виду... Самопроизвольного.
0: Да, произвольного.
1: Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
0: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом?
1: Да, ртом.
0: Гадость.
1: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
0: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в...
1: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
0: Ага, вот ведь,
1: а
0: кстати,
1: это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
0: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но, ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки длинные. длинный. Это же практически тот же пятак, просто он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть как, дескать, плюс 2 бесплатно или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200%.

0: Нет, ну, нет, там, кстати, уже не за ту же цену, а по граммам считают, это для того, кто производит, это для того халява.
1: А, ну понятно.
0: Кто как бы нет, тот...
1: Не, ну что, следующий контракт.
0: Да, пожалуйста.
1: Так, здесь я что-то вижу.
0: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто
1: странный
0: сидят...
1: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприлично.
0: Мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
1: Вот я вижу Павлов, так, академик там.
0: Да, да, все они.
1: Все сидят.
0: Куяц, да? Вот сидит, видите, да, слева?
1: Да, да, да, да.
0: Матрена Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
1: Я вижу, кстати, Генриетта Тихомировна Спи. Ну, кстати, она все лишь лаборанткой тогда была, в то время замечательная черно-белая. Да.
0: Не, но это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть, неправильно, ее затмить никто не смог.
1: Из лаборантов, типа.
0: Да.
1: А, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна Спи, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
0: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
1: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна? Она: и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
0: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синусов косинусов, то вряд ли что можно понять.
1: Да, но тем не менее, я так вижу, вот пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
0: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
1: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
0: Отдел, да.
1: А другой отдел?
0: Да, это другой отдел этим занимается.
1: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
0: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
1: То есть для среднего класса населения.
0: Ну, там есть как для малоимущего, для среднего и для богатых.
1: Ага, то есть три как бы основных категории. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли вот
0: различают? В основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
1: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как
0: может.
1: Бы это учитывается тоже.
0: Да,
1: то есть вот анализы
0: есть
1: нужно сдавать.
0: Есть отклонения эти, все. Без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое,
1: приходите, вы, прям,
0: да, приходите в наш кабинет.
1: Анализы приносите.
0: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
1: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь.
0: Да, диафильм, потому что сегодня 8-й канал не работает. Почему?
1: Но я как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
0: Не, но мы достаточно так подробно
1: ярко описали. Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
0: Не, ну вот эти, конечно, там три в квадрате не видно, но
1: ничего
0: страшного. Да.
1: Ну что ж, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
1: Неправда, вы нас это самое обманываете.
2: Как-то
1: потому что
2: неправда.
1: У нас шторки, да.
2: А, признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомировна изображена черно-бело, а все остальные в свете.
1: Но вы где-то видели просто эту фотографию, и все, до того.
0: И при том, эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
1: Это было почетное, ей как бы почетное.
0: То есть, а последняя же, фотография только черно-белая у нее была.
1: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно, на почетное место среди вот, Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да. Вы тут... Значит, заявляете, что являетесь активистами Greenpeace, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
1: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
1: Мы активисты каждого... мысли. У нет, каждого да, свое да, место у станка.
0: Это... Вот, да. Вот. Да. Мы в Greenpeace делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
1: И к тому же тут дело в том, что, как бы смотря, что вы подразумеваете под Greenpeace. То есть вот у нас Тимофей Greenpeace главный. И совершенно не имеет отношения он к, вот, к мазуту. Он ничего не, совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы?
1: Вот, видимо, та, другая, да.
2: А, понятно.
1: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там да. По диапроектору показывали.
0: Я
1: что-то.
0: Думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит нет, завтра подъехать, чтобы мы показали документы.
1: Нет, подумайте сами, да, какое, да. Какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически процентов 40 грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
2: Понятно.
1: Да. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
1: Здравствуйте, господин Гусев.
0: Здравствуйте.
3: Вот знаете, что я хотел сказать? Вот, да. Конечно, про свиней еще интересно было, там про Greenpeace, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский. И там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, у нее типичный растопыр.
1: Угу.
3: Растопыр такой, то есть.
0: Расперды.
3: Расперды, да.
1: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
1: Ага. Ее выпучило.
3: Выпучило страшно. Ага. Слово. Вот надо заняться этим.
0: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
3: бассейн. Я вот сам боюсь. Мне, как мне такое расперды не вышло.
0: А, кстати, есть... очень возможно.
3: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
1: Нет, да, просто если, абсолютно. Если как бы тут, ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
1: Да, ну
3: не
1: что же.
3: Теперь.
1: Спасибо, спасибо вам за серьезную проблему поднял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот, давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. Если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
0: Нет, все нормально.
1: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферы как-то?
0: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
1: Конечно, конечно.
0: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
1: Лучше вот залитых в цемент ногами.
0: Да, лучше, да. Потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
1: Да, да.
0: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии. Потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
1: Опилками.
0: Да. просто повлияло на
1: травмирует вообще, кстати. Да. Вот мумификация — это как бы не самое гуманное средство. Вот,
0: вот. Да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая, да, в силу вот того, что работы сейчас нету.
1: Ну и вообще как бы
0: общение... И за вредность сейчас доплачивают там.
1: Общение вот с какими-то визуальными, собственно, образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходят мексиканские, именно мексиканские сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто на троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
0: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
4: Хороший весельчак такой. Он сейчас военную кафедру вел.
0: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложился. То есть сгнил весь изнутри.
1: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-миниатюр.
0: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу, как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала. Да. Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
1: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
0: Ну, да, ну чтобы как бы...
1: Подкрепить, так сказать, делом свою
0: мысль. Ветер мысли подобрал.
1: И принес ее как бы к ней туда. Ну, да. Да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И да, потом вот там он... есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду. Просто
0: да, я помню этот случай.
1: Поедание ужас. Опилок. То есть так, опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
0: Вот, кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей.
1: Но он сам совершенно не и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
0: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
1: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
0: Дворники
1: это
0: и не дворники, да?
1: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, красоту. Вот ты как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, вот, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот в результате он вот именно наелся до состояния полного, так сказать, произошло самобальзамирование.
0: Да, вот. Самонабивание.
1: Самонабивание.
0: Вот, я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды, И вот как у недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, и... распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
1: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
0: Да.
1: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
0: А выдуманных каких-то бессмертных.
1: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения этой страны.
0: Наших домохозяек.
1: Домохозяек, это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию толкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону. А,
0: по-моему, вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека. Если человек как бы сидит, читает книгу, то там описывается, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
1: Или пень, на котором сидел Гонриетта.
0: Вот, человек сидит, читает и фантазирует. Он
1: воображение
0: представляет,
1: появляется.
0: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
1: Совершенно.
0: До следующего там такого очень атомного действия какого-нибудь, где
1: мечом
0: бьют,
1: срубили ботву кому-нибудь,
0: да,
1: к примеру.
0: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные,
1: которые создаются атмосферу,
0: да, которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
1: Многие.
0: Они просто...
1: Мимо. Но вместо этого...
0: На быстрой скорости проходит.
1: Вместо этого, как мы видим, какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
0: Можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
1: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платятся деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, чтобы вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
0: Да, зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
1: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
0: Чужды.
1: Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
0: Да, вовремя.
1: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственно человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
0: Теплолюбивых, вот этих слабеньких.
1: Растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
1: Да.
0: Саша, отмотай.
1: Так, говорите.
5: Ну... Я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
1: Так.
5: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
4: Ага.
5: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
4: Царапают когтями, кстати, вот.
5: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
4: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
0: А, по-моему,
5: ну,
0: на
5: вот
0: пятки
5: они умудряются все равно садиться.
4: То есть, они как собаки набрасываются прям.
5: Да, да, когда их
4: значит,
5: много.
4: Вы очень привлекательный, видимо.
5: Видимо,
4: вы, наверное,
5: да.
4: Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
5: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бигудей и на попугайчика, на его тушку, одевать ее.
0: Фиксировать крылышки.
5: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам нравится.
0: Не, ну он тогда прыгать будет.
5: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
4: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
0: он
4: значит...
0: Он задыхается.
5: Нет, нет, вот в том-то...
0: Сдвигаются ребра.
5: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бигудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика.
0: А-а-а.
5: Это уже
0: проверено. Вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
5: Да, но это, я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
4: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот, особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
5: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа. Со шкафа или
4: за
5: со
4: шкаф,
5: стола, да.
4: За шкаф, главное.
5: И за шкаф, да. То потом вот. Очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
4: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика к колышку изящному, прям врубленному в середь кухни.
0: Это, наверное, у более богатых людей.
5: Ой, можно,
0: людей.
5: Но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
4: Но зато они будут так красиво мельтешить на цепочках таких. Ну как?
0: Позвякивание золота, как, опять же,
5: как
0: оно новый, завораживает.
5: Это у новых русских, наверное, такой способ.
4: Живут. Ну, понятно, вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои.
0: Кстати, мебель дерут деревянную.
4: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
5: Начинку? Это что, ногу, что ли?
4: Конечно.
5: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
4: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
5: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбные.
0: Да, и, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, может надломиться, и птичка улетит все равно.
4: Прямо у основания бетона, да?
0: Да.
4: Если она рванется крылами,
0: да.
4: Прямо останутся.
0: Не, ну, а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну, там, после третьего-четвертого качка.
4: А вы знаете, действительно, вот ваш метод,
0: поэтому
4: ваш метод гуманий.
0: Лучше, не, ну,
4: резиночку.
0: Тоже мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем известно...
4: А у них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да. Вот они как, да.
0: Дело
4: там
0: в том,
4: танцы
0: что
4: брачные пеликанов
0: них...
4: там.
5: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот,
4: совершенно. Она же...
5: она не сможет...
0: Ну, у нее же колени-то где?
4: Нет, но она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И кстати, дешевле, согласитесь.
5: Да,
4: на порядок.
5: Гораздо дешевле.
0: Животный бетон, он сейчас подорожал, насколько я знаю.
4: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать... Вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это вот прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
0: Да, вот похоже, кстати, да.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
4: Угу.
6: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
4: Угу.
6: Ребята, ну извините, вот такую чепуху.
4: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то в...
6: Просто слышать да... невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
4: Так.
6: Это все понятно, но... вам очень подходит хорошая русская пословица «Горе от ума».
7: Угу.
6: Вот и все мы такие ребята, но такую чушь, это просто невозможно.
7: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
8: слушаем. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
7: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
0: Да,
7: кто-то любит
0: вот
7: капустник,
0: сразу.
7: Да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
0: Вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
8: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот. Я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья, его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
0: Ну, мы же советовали колпачок
7: от ручки.
0: Или, опять же, в цемент.
8: Ну да.
0: Ну, клюв прям в цемент.
7: Такая цементная бляха будет.
0: Нашлепка.
7: Да.
8: Ну да. А что, скажем, делать, скажем, с петухом?
7: А петухов дома не хранят.
0: Да,
7: это как бы все больше в местах лишения.
0: Лишения свободы.
7: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
8: Спасибо большое.
7: До свидания, спасибо.
0: До свидания, пожалуйста.
7: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
0: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
7: да?
0: А мне что остается говорить?
7: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло.
7: Алло,
0: алло.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчики-то и темки-то идут.
7: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
9: А старичка Дарвина совсем забыли?
7: Кого-кого?
9: Старичка Дарвина-то.
0: Но в нашем институте он...
7: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
0: Да, а это значит, он является большим изгоем.
9: Загипсовали, значит.
7: Ну, что ж поделать, он,
9: ага.
7: Так сказать, увековечили...
9: Зооантропоморфы.
7: Так, как вы говорите?
9: Ну, зооантропоморфы.
7: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
9: Нерест, простите, это функция.
7: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
9: Да нет, я не это имею в виду.
7: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста.
9: Вот
7: это так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены. То да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
0: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
7: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
0: Да, видно сразу, что не подготовлены.
7: Не подготовлены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте, еще раз.
7: Здравствуйте.
10: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
7: Конечно.
10: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы?
0: Животным,
10: как они вообще выживают,
0: да.
10: Потом?
0: Выживают,
7: спасибо,
0: ну, ему. По-разному. Вызывают вообще, не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть, ну, очень много же. Это
7: просто сейчас
0: литературы.
7: Многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
0: Да.
7: Типа рыбу ловить, да? Вот. Мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Ну, все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, да. Собственно. Да.
0: И потом их мало.
7: Да, конечно, то есть в сравнении там это все
0: я
7: равно.
0: Я не думаю,
7: да,
0: что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
7: И, конечно. Ну,
0: любого пола.
7: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
0: Автограф
7: Angels
0: там, Torsion, да.
7: С автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
0: Да.

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных – Фил Коллинз. Партию бас-гитары – Питер Тош. Партию гитары – Ли Скротч Перри.

0: И мы начинаем встречу с нашими сегодняшними гостями. Я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это уже достаточно известный вам человек. Он часто у нас бывает. Кирилл Непоняев. Здравствуй, дорогой Кирилл. Я рад тебя приветствовать в этой студии снова и снова.
1: Здравствуй, Саша. Я прошу прощения, что несколько опоздал на эфир.
0: Ничего страшного. Вот. Это вполне простительно людям творческим. Даже если бы ты пришел за 2 минуты до конца эфира, даже такое опоздание все равно бы пошло тебе на пользу.
1: Вот это интересное очень мнение. Я думаю, что мы в ближайшем эфире, наверное, опробируем этот вариант.
0: Да, и я хочу сказать специально для наших уважаемых, что вся наша сегодняшняя программа пойдет под эгидой известного певца, хореографа, композитора, кинотелеактера Вахтанга Кикабидзе. Мы будем слушать сегодня только его песни, общаться на самые разные темы. Вы можете тут о многом нас спрашивать. Вот, во-первых, спрашивают, взял ли ты свой пейджер?
1: Да, есть такой инструмент, находится в непосредственной близости, и, в принципе, я могу его
0: излучать. Далее вот у меня спрашивают, почему моего фото нет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Кирилл, ответь, пожалуйста, ты.
1: Но дело в том, что так получилось, что мне было поручено поместить фото Александра на сайт радиостанции «Эхо Москвы», и я вот должен это сделать буквально вот в ближайшие дни. Я это не сделал уже в течение 4 лет, и, видимо, пришло время некой расплаты. И я сейчас просто каюсь, что я не поместил. Дело в том, что как бы твой образ же постоянно меняется.
0: Да.
1: И мне хотелось вычленить наиболее удачные
0: ракурсы.
1: Ракурсы, совершенно справедливо. Вот снять с этих ракурсов, потому что фотографией я занимаюсь всего как бы 9 лет, это недостаточный стаж, и разместить вот на волнах радиостанции вот этот прекрасный портрет. И я думаю, что, может быть, ну, не завтра утром, но где-то там во второй половине дня
0: появится,
1: можно будет это уже увидеть.
0: Безусловно. Вот такой вопрос. Александр Феофанович, это к тебе тоже, видимо. Mm-hmm. Слышал, что с февраля этого года в компакт-диски некоторых музыкантов будут вложены призы и пищевые продукты. Вот. И какие, в частности, компакты будете выпускать вы?
1: Но мы будем выпускать несколько сразу компактов, самых различных, а вкладывать в них мы будем вместо компакта, будет вложен специальный блин, как бы такой несколько жирный, видимо. Его можно будет прокручивать на компакте, но только на определенных компактах.
0: И это будет... что такое? Моя сигнализация?
1: Да, это наша сигнализация.
2: А ну уйди от машины!
3: Давай,
2: Оль! Отсюда!
1: И, естественно, мы будем вкладывать гематоген.
0: Безусловно.
1: Мы будем вкладывать детский гематоген, потому что это не портящийся продукт. И, как показали опыты, даже если его хранить в сухом месте в течение 14 лет, то он от этого только как бы
0: добреет
1: и набирается витаминами.
0: Ну вот ты знаешь, вот еще тут спрашивает... Ольга, такой вопрос, это она мне его задает. Александр, не подвела ли я вас во время социологического опроса на «Серебряном дожде»? А теперь я понял, откуда все мои неприятности. Оль, ну ты чего? Ну вот ты вот взрослая женщина, да? Вот ты вот, когда социологические опросы проходят всякие, да, ну ты думай, что говоришь. Думай о том, что ты бродишь тут, как это... Бегает, как лисица, знаешь, вот в клетке лисицы такие. Это Оль, не про тебя, Оль.
1: Он сейчас пойдет спать.
0: Да, Оль, ты это самое, вот когда звонишь куда-то в общественное место, да, ты, ну, вот думай о том, какие последствия для людей, о которых ты говоришь, это можешь иметь. То есть вот Кирилл говорит про фотографии, да? Вот, а как мне теперь вот показаться вот на людях даже? Так что труба. Безусловно, принесли.
1: Есть несколько вот у меня даже сообщений, совершенно непонятно, каким образом пришедших.
0: Да, ну правильно. Видимо, какие-то твои дружки. Так, что тут дальше? Да, ты знаешь, что нам же необходимо сейчас по новому расписанию обязательно говорить о новейших политических решениях. То есть мы должны с тобой сегодня обсудить евровалюту. Угу. По плану. И о том, что был отклонен проект президентский о пчеловодстве. Это все-таки мы...
1: Ну, во-первых, он еще не отклонен.
0: Как?
1: Я насколько знаю, что он был, может быть, отклонен в третьем чтении, а пока как бы еще до этого дела не дошло, поэтому все очень серьезно. И мне кажется, мы еще не вправе как бы так вот безапелляционно говорить, что этот проект уже не утвержден, а как бы, то есть, ну, понимаешь ты, да?
0: Ну, мне почему-то казалось, что его уже отклонили.
1: Ну, может быть, у меня несколько, мне как бы сведения не самые свежие.
0: Ну, в общем, вот тут такой вопрос тут от людей приходит, что касается разведения пчел на антресолях и других деревянных ящиках в домашних условиях. То есть реально мед — это же достаточно высококалорийная такая продукция. Я хочу официально заявить, что поскольку все мы сейчас находимся снова в 92-м где-то году, когда все доллары, значит, стоили очень дорого, денег у людей, в общем-то, особо не было, и кругом продавались дешевые китайские кожаные куртки, то вот в магазине, где вот они продавались, был кафетерий такой, совершенно мерзотный, и в нем в такое в поносное кофе вот вместо сахара клали мед тоже какого-то непонятного производства, вот, и люди этим питались. Вот, поэтому вот в данном вопросе есть, согласись, все-таки рациональное зерно. То есть, представляешь, ты открываешь там эти соты всякие и все эти прочие пробамазы. Плюс я хочу сказать, что ведь не секрет, что, например, ну, помнишь, Машу, да, вот?
1: Угу.
0: Бабушка у нее, она же растила поросенка на антресолях.
1: Не, но здесь, понимаешь, это здесь очень сложно говорить. Если брать вверх, то это, безусловно, антресоль. Если брать низ, то, мне кажется, разведение пчел вот под батареей, вот, допустим, тоже. То есть на первом этапе это достаточно интересный вариант, потому что, как известно, пчелы, они в тепле очень быстро размножаются.
0: Да, ну, они типа любят тепло, потому что на холоде у них слипаются вот эти пчелиные чешуйки, и насекомые
1: просто дохнут. Кстати, если говорить о холоде, мне кажется, что мы можем сегодня поговорить о такой важной проблеме, как поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты. Это очень интересная проблема, и она как бы на контрасте с пчелами, которые, естественно, чувствуют себя вольготно в условиях нешуточного тепла, соответственно, как бы под батареей, или вот если мы ставим какой-нибудь кипятильник или обогреватель на антресоль, то мы знаем, что достаточно быстро можно добиться самых, ну, скажем так, впечатляющих результатов.
0: Ты знаешь, кстати, только сегодня мне рассказали демонический анекдот. Я не люблю анекдоты вообще, но тем не менее этот можно рассказать про верблюдов. Может, ты слышал?
1: Нет, я не слышал, но я с удовольствием послушаю. Про верблюжью блоху?
0: Нет. Про верблюдов. Я же тебе говорю, я бы так сказал, про верблюжью блоху. Это же разные вещи. Вот, Кирилл, подожди, вот, выслушай внимательно.
1: Хорошо. Смотри,
0: подожди, есть верблюд, так, есть блоха. Это одно и то же. Ты
1: нет,
0: хочешь сказать, что это одно и то же, да?
1: Нет, я...
0: то есть я дебил, я
1: нет,
0: дебил.
1: Я просто...
0: То есть я... Нет, ты прямо скажи, я дебил, да? То есть...
1: Хорошо, я говорю, я дебил.
0: Вот. Люблю самокритичных.
1: Ну вот видишь, я как пошел на какие жертвы.
0: На какие уступки, да. Так вот, про верблюдов, значит, анекдот. Сын подходит к папе верблюду и спрашивает: слушай, папа, почему у нас такие вот, ну, неудобные какие-то копыта вот эти дурацкие? Ну для чего? Он говорит: ну, сын, мы корабли пустыни, и вот чтобы у нас копыта не вязли в песке, собственно, вот они у нас такую имеют форму. Сын так, да, отошел, сел снова в уголке, посидел, потом опять подходит: папа, а почему у нас тут вот на морде вот такие, да, мудацкие вот эти губы такие вот, для чего-то, вот, ну, вот, вот такие вот, ну уж зачем нам это нужно? Ну, сын, ну, глупый вопрос. Мы же вот когда идем, да, как мы же корабль пустыни, видим верблюжью колючку, и по пути ее вот хватаем. Мы только вот с помощью таких вот жутких вот этих наших губ можем схватить по пути, не увязая вот в песке эту верблюжью колючку. Сын тогда, ну ладно, опять отошел, значит, сел, сидит. Потом опять подходит: пап, а зачем нам вот сзади тут эти горбы-то вот эти два, я не понимаю. Слушай, сын, я тебе уже замучился объяснять. Я тебе говорю, мы корабли пустыни, вот мы идем, не увязаем, сожрали эту верблюжью колючку, а пить нам негде. Мы туда-то воду накапливаем, мы можем не пить там месяцами. Сын так: все, папа понял. Отошел, сел, посидел такой опять. Говорит: слушай, папа, ну я не пойму, ну зачем нам в зоопарке-то все эти навороты?
1: Хороший.
0: Ну а теперь про мерзлоту.
1: Я думаю, что о мерзлоте мы должны спросить поклонников, что у тебя происходит, какое-то у тебя рушится здание какое-то. Потому что манипуляции диджея я вот хочу сообщить нашим радиослушателям, так как лет 5 назад тоже за пультом вот сидел и пытался вставлять в различные пазы предметы, будь то компактные круглые диски, либо виниловые гигантские пластинки, либо аудиокассеты, и всегда путаешь, потому что если ты вставляешь, допустим, аудиокассету на компакт-проигрыватель, то происходят проблемы. Вот Саша, я сейчас вот признаюсь...
2: Лихорадочно производил потыки,
1: поскольку у нас есть творчество, представлено творчество Вахтанга Кикабидзе на 11 носителях самых разных. Поэтому, чтобы грамотно построить эфир, приходится постоянно менять, что-то перетыкать. Вот сейчас следующая песня стоит на гигантской катушке, я так понимаю, да?
2: Да, но сейчас мы пока не о песне. Значит, у нас еще тут приходят люди и задают вопросы. Вот от Иры вопрос. Мой муж Александр Захаров, так она и говорит, после каждой поездки в театр приезжает пьяным. Александр, подскажите, куда ему надо ездить, чтобы не приезжать в доску пьяным? Ну, Кирилл, у тебя есть какие-нибудь соображения? После каждой поездки в театр он приезжает пьяным.
1: Потому что ему просто не стоит приезжать, вот в общем, никуда ездить, а ему не надо приезжать. Вот какой может быть выход из ситуации.
2: То есть, ну, по крайней мере, тут ситуация такая.
1: Или, может, ему нужно куда-то в другое место приезжать, а Ире там его ждать. Может быть, просто дело в...
2: Поменять место.
1: Да.
2: Безусловно.
1: Потому что мы же знаем, энергетические поля, они совершенно иначе воздействуют на природу человека, если... Многим же советуют, нужно менять место жительства. Допустим, ты живешь в Москве, и у тебя дела не ладятся. Ясно же, что явно это надо просто переезжать куда-то.
2: И ну, как говорится, бечь.
1: Да,
2: отсюда.
1: Своеобразный, да. И вот плохо, что если приходится бечь в провинцию, допустим. Вот ты понимаешь, что тебе нельзя бечь, допустим, я не знаю, за границу, а приходится бечь куда-то, допустим, вот в Моршанск. Вот это, конечно, трагедия всей жизни. Поэтому в данной ситуации речь идет не о том, что ему не надо ходить в театр, а ему нужно просто возвращаться в другое место. Вот и все.
2: Да. Хороший, хороший.
1: А, элементарное объяснение просто. Александр Захаров, поэтому я думаю, что уже теперь...
2: Далее, ну, если ты не против, потому что очень много вопросов, одному мне сложно на них отвечать. Александр вот спрашивает, ну, я как-то на тебя тоже перекладываю часть ответственности. Моя теща запрещает мне слушать твою программу. Как только пробьет 12, она велит мне идти спать. Посоветуй, что мне придумать. Это как раз Александр Захаров сам вот и спрашивает, да.
1: Ну, естественно, в такое время в театр идти уже поздно. Поэтому мне кажется, что нужно просто, опять же, сменить место. Если приезжать в другое место, там просто нету тещи, и, соответственно, она не может заставить идти спать. То есть все место расположения. Нет, второй вариант, можно засыпать в 12, а в час уже просыпаться.
2: Да, прикидываться. Как это... Третий вариант – это измазать зеленкой ее шубу любимую. А где-то без 15-12. Может. Эффект потрясающий. По крайней мере, ей не будет уже ни до чего.
1: Нет, можно поставить кипятить молоко, как бы, и оповестить ее уже в последний момент. А
2: уже этом... когда вот-вот она.
1: Да, да, да.
2: Саша, моя жена всегда моет руки перед едой, а я этого делать не люблю. Она меня дразнит свиньей. Как мне поступить? Спрашивает Андрей Рыжий. Я думаю, что здесь, Андрей, тебе нужно, как бы, чтобы вот она не голословила, потому что это же галимая болтовня. То есть, когда человеку говорит, что он свинья, то есть это же неправда, ну, логично. То есть тебе нужно, в общем-то, уподобиться этому образу. То есть как внушить самому себе, что ты свин полный, конченый, и, в общем-то, хрюкая, как-то обгадясь хорошо. Вот ползать на карачках, там, и вообще...
1: А свиньи же, они, знаешь, что кушают? Они же кушают, как бы...
2: Все подряд.
1: В основном фекалии.
2: Все подряд
1: и
2: вообще.
1: Поэтому вот тут...
2: Даже ты знаешь, я помню, забавный был случай у нас в деревне. Хряка выпустили, ты представляешь? Ну, как выпустили, случайно выбежал. Он сожрал стадо индоуток, собственно. Ну, прям вот тут вот. А, ты не знаешь такой индоутки?
1: Нет, я совершенно...
2: Ну, это такая
1: знаю.
2: Смесь, в общем-то, утки и индюшки.
1: Индуса.
2: Индусы, да. Далее, сейчас еще тут очень много всяческих было, да, значит, про свинью мы ответили. А, да, жена на контрасте поймет, что такое есть настоящая свинья. Кстати, вот ты знаешь насчет животных, чау-чау, знаешь?
1: Ну,
2: Ну, приблизительно. В общем, чао-чао, собака такая. На мясо ее китайцы разные там позят.
1: Мы можем, кстати, вернуться к теме бритые обезьянки читы.
2: Так, так, так, так.
1: Это ведь очень интересно.
2: Бритые читы,
1: если мы разговариваем о творчестве Вахтанга Кикабидзе, то, наверное, каждый радиослушатель ассоциирует его именно
2: извини,
1: с песней.
2: Извини, кстати, я совершенно забыл.
1: Бритые обезьянки.
2: Нужно, да, извините, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша программа, которую вот мы с Кириллом Немоляевым, он помогает мне очень, посвящена творчеству замечательного писателя Вахтанга Кикабидзе. Да, извини, я просто, чтобы напомнить.
1: Ну, профессионализм. Но, если у нас в космос запускали собак, то есть белка, стрелка, уголек, ветерок, то ведь у американцев запускались обезьянки. Одна обезьянка была огромная, это была Кинг-Конг.
2: Ну, очень большая. Она погоняла у тебя было, естественно. Она не то, что... Ну, большая, то есть человека где-то.
1: Ну, где-то да. Вот такая.
2: Чуть-чуть меньше, но она уж сутулилась. Ну, если бы выпрямилась, она прям вот как человек.
1: И, соответственно, чита. И вот Кинг-Конг, он просто в какой-то степени издевался и постоянно ее брил.
2: Но он брил ее когтями. То есть даже было это не то, что вот такой процесс, а просто, ну, скажем так, сексуальные заигрывания в космосе. Вот. А поскольку там была невесомость, то в момент, когда вот в момент особого возбуждения, значит, Кинг-Конга на читу вот эту самую...
1: Во-первых, в этот момент, я извиняюсь, что тебя перебил, Александр, он называл ее всегда Маргаритой.
2: Ну, в мозгу мысленно, там же работали подсоединенные датчики всяческие. Ну, он, короче, цеплялся за нее и производился выщип вот этого и пуха, и всего, что-то росло на тушке.
1: Своеобразная такая.
2: А мало ведь кто об этом знает, ведь люди вот думают, что мы их обманываем как-то, да, вот они не знают, что когда они приземлились, то, в общем-то, чита, она была лысая, вот, ну, вообще наглухо лысая и сексуально неудовлетворенная. Вот, а уж мы не будем говорить, что там творилось внутри корабля.
1: Потому что... Мне известно, что это был практически первый такой единственный полет, поскольку в дальнейшем уже как бы был изменен членский состав американской вот этой программы животноводческой, космической. Соответственно, был единственный уникальный полет, вот это чита-брита, чита-маргарита. То есть проблема, она... Даже это не проблема, а просто некий фактор истории, которым хочется все-таки рассказать, поскольку мне кажется, что немногие наши радиослушатели осведомлены о вот таком жестоком полете.
2: Ну, а ты дальше-то рассказывай. Ты на самом интересном прервал.
1: Ты считаешь, что стоит?
2: Да, конечно, безусловно. Люди уже заинтересованы просто и... Уже приникли, я бы сказал.
1: Ну, если честно говорить, я не совсем уполномочен говорить об этом. Это очень, очень личное.
2: То есть, я понял. Да, так вот, значит, вернемся к чау-чау тогда. И вот непосредственно к пищевой собаке, которую разводят в Китае. Отсюда ее принято покупать вот, и, в общем-то, держать дома. И хвалить за спокойный нрав, отсутствие вони. И, в общем-то, ну, такая, дескать, плюшевая игрушка по типу левретки, только больше места занимает.
1: Дело в том, что, как бы, чау-чау — это единственное животное, которое от которого не бывает аллергии просто никакой.
2: Да, аллергии не бывает, потому что она съедобна.
1: Да, и она совершенно не пахнет.
2: Вот, да. Так вот, ну, ты знаешь, что это кормовая собака, да? Что ее едят. Вот, представьте себе, что вы, например, приезжаете в Китай... куда-нибудь, да, заходите в дом, ну, там, нового китайца, который весь там в соплях, на хорошем автомобиле, и видите, что у него дома живет наша вот русская свинья, к примеру, да, вот это то же самое, понимаете, и вот мода, она все-таки должна как-то, ну, фильтровать вот свои проблемы, ну, я так считаю, хотя я могу ошибаться. Что тут еще у нас тут? О, сколько... Угу. Вот, моя девушка тут зашел, человек спрашивает, в общем, девушка его хлебом не корми, любит получать сексуальное удовлетворение перед уходом на работу, и он просто измучился. Помоги, просто... говорит, добрым советом Антоха. То есть, ну, непонятно,
1: хлебом,
2: перед чьим,
1: мне кажется, вот
2: нет, перед чьим уходом? Перед уходом Антохи на работу или бабы его? Если перед бабой, а он остается, тогда это говорит о наступлении импотенции у него, потому что...
1: А мне кажется, нужно поговорить о проблеме «хлебом не корми». Что это значит? Это очень сложная
2: вот это
1: система.
2: Интересно, хлебом не корми.
1: Хлебом не корми. То есть, может быть, если ее...
2: Еще выражение хорошее, с топором не вырубишь. Вот эти вот такие вот...
1: Да, вот это вот. То есть, если покормить хлебом, может, просто вот так нужно как-то поступить, может быть? Может быть, удовлетворение... происходит от получения какого-то злаков, вот, зерен вот этих вот.
2: Ну, злаки. Да. можете попробовать. А так вы бы все-таки уточнили, кто из вас это самое. А, Саша, блюзовая программа будет выходить в это время каждую субботу или это досадное исключение, спрашивает Денис. Денис, в ближайшее время мы планируем каждый час вот ночи, субботы на воскресенье постепенно вытеснять блюзовыми программами. Это же так замечательно, когда вот...
1: Причем, что интересно, что... Извиняюсь, Александр, что я тебя перебиваю.
2: Ничего.
1: Каждая программа будет немножко длиннее, чем предыдущая.
2: Да, да.
1: То есть это будет час блюзовой музыки, но на самом деле он будет идти, то есть как бы не час, а значительно больше.
2: Сначала час три, час пять.
1: Да.
2: То есть небольшие такие увеличения, чтобы вы привыкли попросту.
1: Потому что если сразу вот взять программу «Максимум» и 11 часов блюза, это просто какое-то чудовищное.
2: Да, не 11, ты перепутал, 24. Ну, да, формат-то 20... надо соблюдать.
1: Да, 24, но сначала-то нужно как бы ну, 11-12, ну чтобы половина, понимаешь? То есть нельзя же сразу 24 часа блюза. Мы все знаем, что блюз, по сути своей, это одна и та же песня, только переработанная в различных вариантах. То есть это... совершенно бессмысленный набор звуков, тоскливейший, совершенно невозможно, который слушать больше там 10-15 минут. Как бы своего рода пытка бессмысленная.
2: То же самое, что, например, авангардная музыка джазовая, которую, в общем-то, играют пузатые дядьки в очках, почему-то считая, что это умно. Вот играть-то ее, конечно, приятно очень, действительно приятно. Ну, я сам известный авангардный музыкант. Но слушать, я тебе скажу, невозможно. Мы, кстати, тут предложили вот собрать всех авангардных джазовых, и не только, но вообще авангардных музыкантов, так называемых авангардистов, и... в общем, послать их в тюрьму. Ну, в смысле, для того, чтобы они там вот особо опасным преступникам давали свои концерты, а тем за это будут скрашивать срок просто. Ну, то есть, получается, что мы что делаем? То есть, те испытывают мучения, тем самым идут на исправление, правильно? Вот. А эти вроде бы как тоже свои какие-то

0: он должен тоже найти своего исполнителя. Это же очень важно, потому что ведь все же в мире парно. Вот весь мир должен быть вообще поделен. Знаешь, 50% населения поют, а 50% слушают. Потом причем, через месяц
1: понимаешь,
0: меняются.
1: Понимаешь, здесь да. еще какой есть момент, что для того, чтобы все было...
0: Чики-чики?
1: Да, чики-чики, чтобы было равно. Чтобы никому не было завидно, но необходимо, чтобы у каждого исполнителя был один, но очень верный слушатель.
0: Да, да.
1: Потому
0: да.
1: что... Получается совершеннейший абсурд, когда у кого-то на концертах, понимаешь, стадионы, а кто-то рубится, а никто к нему не приходит.
0: Никто не приходит.
1: Никого.
0: Но мы, кстати, вот тоже пытаемся сейчас направить в Думу запросы, чтобы приходили на разные вот фирмы, на государственные предприятия разнарядки. В общем-то, вот как раньше на субботнике или на встречу кубинской делегации. Помнишь, наверное, сам ходил, небось. То есть тебе говорят, сейчас приезжает кубинская, значит, делегация, и давали флажок. И тогда он должен был стоять на Ленинском проспекте, махать, изображать массовку.
1: Я сидел в УАЗике и объявлял вот в рупор, что на первомайской демонстрации, у меня же был очень хороший голос, я объявлял, а вот, то есть там рядом со мной стоял человек, который видел и узнавал в лицо ударников того или иного района. То есть
0: труда,
1: вот,
0: то есть здесь.
1: Труда. То есть вот показалось на марше, допустим, дважды краснознаменное духовное семинарие. И он мне тычет пальцем, что я должен это сказать очень пафосно и закричать неистово «Ура!». Но в то же время... держать себя в руках, то есть, чтобы не заводиться и не выскочить неожиданно из рафика, просто не вывалиться.
0: Потому что у тебя могло, то есть, тебе могло так аккумулятор заклинить по мощному внутренний, что ты там начал бы от себя тяну пороть.
1: Ну, нет, просто может неожиданно перепутать.
0: Ну, как да,
1: сказать не дважды краснознаменный, там, а трижды, там, это уже...
0: Это уже все, политический криминал.
1: Да, это иные деньги.
0: А, да, ну так вот, далее, насчет слушателей, сейчас я быстренько, насчет найти своего слушателя. Вот Александр, очень нравится ваша передача, ждала сегодняшнюю ночь. Спасибо вам за эти передачи, женщина средних лет.
1: Ну вот просто нужно постоянно давать какие-то передачи людям.
0: Передачи. Кстати, люди, пожалуйста, не пересылайте, то есть это приветы. Я, хотя, с другой стороны, может, и буду передавать. Как ты относишься к танкистам?
1: Ну, прекрасно. Прекрасно.
0: Подожди, а на чем мы остановились-то про эту... А, да, значит, вот про флажки. Короче, их всех, ну, то он едет, к примеру, да, и, значит, нужно проявить интернациональную дружбу. Там мы всяческую грудникам всем выдавали флажки дебильные, выставляли их, типа, там, ну, например, там, третий там класс стоит вот от этого дерева до этого, и как, знаешь, появляется машина, все машем, ну, изображаем восторг. Ну, такая вот байда. Вот, в принципе, это работало, и кубинский гость, он ему в голову не приходило, что это все такое.
1: Гость, в принципе, был всего один, в общем.
0: Безусловно, все время, он и сейчас тот же самый ездит, я вот смотрю, вот сколько лет у них.
1: Ведь
0: ничего.
1: Известно, что с 58-го года он не бреет бороду. Ты знаешь об этом факте?
0: Да, потому что сказал, что пока не построит у себя коммунизм.
1: Да, не бреет бороду.
0: То есть он скоро будет, что вот этот твой этот самый индусский мудрец, у которого тут такая байда, длинная борода, завязана мощно.
1: Рабиндранат.
0: Да, именно такого зовут. Ну так вот, и то есть такая же, такие же разнарядки мы собираемся присылать, вот чтобы на концерты каждого исполнителя популярного ходило определенное число. Например, устраивает концерт там, это, там наверное, Федот Киркорин, да, то есть вот там 500 человек на разнарядку, не больше, там устраивает концерт, там, ну, к примеру...
1: Это билеты
0: да.
1: в нагрузку своеобразные. Если
0: да,
1: ты помнишь,
0: да, да.
1: это же была практика. Вы не можете купить билет на Федорина. Соответственно, если вы вам в нагрузку не... то есть, если вы не покупаете также билет на другого исполнителя, которого, казалось бы, вы не знаете, а подчас, если вы приходите на концерт исполнителя, которого вы не знаете, вы уже купили билеты, то он вам значительно больше нравится, чем какой-то, допустим, известный вам Федорин. То есть, здесь как бы идет популяризация и... достаточно справедливая раскрутка тех людей, которые, может быть, никому не известны, может быть, даже совершенно тупоголовые.
0: Ну, в принципе, да, но тут дело в том, что сейчас многие наши радиослушатели хлопнули себя ладонями по ляжкам в недоумении, сказав, что зачем нам, типа, на тупоголовых ходить и смотреть, а вот вы подойдите тут с другого хода, скажем так, да? То есть представьте себе, что, значит, этот тот он тупоголовый, но из него прет энергия. То есть так он ее выплеснет на вас со сцены, вы сделаете вид, что, дескать, восторг, или, может быть, правда, вам что-то понравится. И он уйдет оттуда опустошенный, хорошенько пропотевший, и ляжет спать. А иначе он что может делать?
1: На улице, да?
0: На улице буянить, рубить деревья. деревья, отрывать значки у мерседесов и заниматься прочей пошлостью.

0: полностью, собственно.
1: На лицо плюсы, как бы, здесь. Я смотрю, интересные какие-то, да, вопросы?
0: Да, тут, знаешь, великий медитатор спрашивает, великий медитатор.
1: А что он может спрашивать?
0: Слушай, у меня есть один великий магистр, вот теперь еще великий медитатор появился. Да. Александр, скажи, как ты относишься к воздействиям космической энергии на твой мозг и твое сознание? По последним данным, оно особенно влиятельно и проявляет излишнюю эмоциональность. Да, он прав. Такое есть. То есть где-то, скажем, числа с 7 января почти что по 13 или 14 января над нашей территорией, ну, я имею в виду над территорией, по крайней мере, Москвы, за остальное не могу ручаться, достаточно была плохая в этом смысле. В смысле энергетики.
1: Я слышал, что было даже некое какое-то такое озоновое, даже вот не дыра, а наоборот, то есть заполонение озоновое какое-то, вот такое облако какое-то.
0: И вот ты знаешь, что очень многие люди, вот они, ну, люди, которые восприимчивые и умные, они, естественно, восприняли это, ну, как личную трагедию, у них были всяческие протурбации, их колбасило.
1: Протуберанцы,
0: по-моему. В общем, с ними творилось что-то несуразное, там, кто в больницу попадал, кто еще там. В общем, ну, страшные вещи происходили. А вот тупоголовые, они даже ничего не почувствовали. У них вот эти вот с 7 по 14, у них жизнь текла обычно. Поэтому вот если у вас жизнь текла с 7 по 14 обычно, то есть вот вы займитесь, пожалуйста, самовоспитанием, потому что это должно как-то насторожить вас. Кстати, совершенно серьезное заявление, я считаю, да.
1: Что интересно, что есть тупоголовый человек? То есть, видимо, человек с тупой головой. Это не говорит о том, что...
0: Голова, кстати, вот, кстати, выражение тоже, да, из серии,
1: да?
0: Типа из серии «Не вырубишь топором», тупоголовый. А что, голова на острый, что ли, бред?
1: Вот, вот.
0: Черепом. Кто может нарезать своей головой колбасу? Не, ну,
1: батон,
0: зубами только.
1: Батон колбасы.
0: Батон колбасы нарежет. Никто не сможет. Бред какой-то. Кирилл, перестаньте устраивать гадкие вечеринки в 3 ночи. Я ваш сосед с нижнего этажа, не могу никак к вам дозвониться. Это к тебе сообщение такое. Александр, скоро надо будет читать новости. Прочтите их сами с Кириллом. Обязательно. Но нам за это не платят. Мы делаем теперь с Кириллом только то, за что нам платят.
1: И вот как раз один из этих, одна из оплат происходит вот в 3 часа ночи, вот гадкая вечеринка. Почему как бы приходится ее терпеть? Потому что это не то, что единственный заработок, но это один из способов как-то несколько подняться, может быть, приобрести себе какой-то автомобиль. Это приходится вот в 3 часа ночи вот совершать некие вот такие жуткие акты.
0: Ну и плюс, это тоже раздражающий фактор для окружающей среды, а иначе она вообще превратится в болотце. Ну что, сейчас послушаем.
1: Да, мне кажется, песню. Пора сделать некую музыкальную паузу и послушать песенку.

0: древней знаком на Кавказе. Когда мы садимся к столу, по традиции четким словесным указом назначить себе тамаду. Тамада — это главная личность за большим и за малым столом. И от выбора нашего очень зависит, как вечер мы торт проведем. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Пей до дна, пей до дна, если просит тебя тамада. Первый тост он поднимет за встречу, еще чтоб друг друга обнять. Ведь видит он просто за милых хозяев, что рады нас в доме принять. И потом уж за нашим застольем хвалу Господу вместе споем. И поднимем за Родину рог мы прекрасный, наполненный красным вином.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Маранси» Кирилл Немоляев. Вот тут все какие-то, кстати, это извини, тут я о своем немножко сообщение приходит, касающееся того, что у меня появился свой сайт, и почему там не грузятся файлы в формате MP3. Для меня это пока загадка, я пока не заходил, но я даже не могу ответить, я зайду туда и посмотрю. Да, ну а сейчас мы ответим на вопросы, которых тут собралось огромное количество. Вот на один из них, поскольку я напоминаю, что вся сегодняшняя наша программа посвящена творчеству замечательного певца господина Кикабидзе. Уважаемый... Извини, я болею. Правда ли?
2: Соберись.
1: Правда ли, что Вахтанг Георгиевич раньше работал... на таможне, не пропускал на территорию нашего отечества птиц, похищенных из зоопарков запредельных стран, спрашивает Виталий Бабарыкин. Для меня это новость, конечно, но ты же более у нас опытный в плане истории коллектива и вот не коллектива, а автора, исполнителя нашего.
2: Ну, с одной стороны, более опытен, но с другой стороны, то есть этот период в жизни Вахтанга Кикабидзе был, это было достаточно кратковременный, но очень неудачный опыт. То есть,
1: неудачный.
2: Опыт был очень неудачный.
1: Из серии «Швейцара», который грозно стоит и всех пропускает. Дело в том, что за время, пока вот он там работал, то столько привезли контрабандных животных в Москву, что, ну, даже говорить страшно. Далее, тоже все про животных, поскольку наша тема сегодня о животных, также еще вся программа посвящена животным параллельно.
2: Особенно поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты.
1: Ну, она красной нитью, эта тема проходит попросту по нашей программе. Вот тут просят, чтобы я у тебя спросил, испытываешь ли ты жалость при виде животного, попавшего в капкан? Ну, вот я тебе сейчас покажу, посмотри.
2: Спрашивай.
1: Вот смотри, вот. Видишь, это мышь в капкане, видишь, зажата. Ну, как у тебя? Кстати, лицо у Кирилла не изменилось вообще, он разглядывает.
2: Ну, просто дело в том, что как бы...
1: Ну, дохлая мышь в капкане.
2: Ну, здесь же такая атмосфера и такая обстановка, что говорит, не новость, да. Поэтому, если бы это случилось прямо сейчас, а как бы оповестил мне еще прям в самом начале нашей беседы.
1: Не, можно вот я скажу просто следующую фразу, что...
2: Следующую. Нет, подожди. Сейчас скажи вот эту.
1: Нет,
2: скажи вот эту, да, скажи.
1: А, да, вот ее.
2: Вот эту.
1: Да, ну вот,
2: сказал?
1: Ее, да.
2: Теперь давай следующую.
1: Нет, еще сейчас не сказал, сейчас сперва я скажу.
2: Давай, да, скажи.
1: О животных. Вот это сказал,
2: теперь следующую.
1: Да, значит... Насчет животных, попавших в капкан, она же только дура животное в капкан попадет. Умное животное, она, понимаешь, хитрыми тайными тропами, она, понимаешь...
2: Вот, допустим, в условиях вечной мерзлоты ни одно животное не может попасть, допустим, в капкан.
1: Почему?
2: Ну,
1: оно может зато попасть, это, собственно, в прорубь, в общем-то, в снежную бурю... быть также сожратым росомахой. Знаешь, что такое животное росомаха? Ну, знаешь, что пролегает от Москвы до Хабаровска, там растет тундра, знаешь, и в ней водятся медведи и росомахи. И лучшее наказание — это выгнать туда, вот, и сказать, вот, выгнать из Москвы и сказать, что пешком, чтобы пришел в Хабаровск.
2: Вот. Дело в том, что как бы сейчас же в Москве организовалось общество как бы противников домашних животных, и эти люди борются за то, чтобы,
1: свободу,
2: да, чтобы каждый, в каждой семье максимально приручить домашнее животное, а потом его выгнать для того, чтобы как бы любить
1: ну,
2: человека.
1: Ну, не выгнать, а теперь выпустить на свободу.
2: Выпустить на свободу, да. А для того, чтобы все-таки человек любил человека, а не животное. Потому что, ну, как бы, когда мы любим животное, мы тем самым отдаем тепло как бы существу, которое, в общем-то, ничего не соображает, если говорить серьезно, а близкому тебе человеку уделяем меньше времени. То есть, как бы, в принципе, это достаточно гуманный акт, потому что животные, они издревле жили как бы на свободе и никогда не были домашними до той поры, пока не образовались дома. Соответственно, если их выпустить на свободу, они там будут себя чувствовать более органично.
1: Что рыба в воде.
2: Ну, в общем, да, определенные аналогии можно провести.
1: Да, ну что же, вот дальше, значит, дальше займемся. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший...» Ну что вы тут перебиваете? А давайте не присылайте пока ничего, пока ни за что, ничего не заходите, никто сюда. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший мародера». Согласитесь ли вы мне попозировать? Хочу писать с вас комсомольца, заставшего врасплох мародера, снимавшего с трупа сапоги. Илья Репин тут спрашивает. Илья, я согласен, но ведь дело в том, что издревле у нас художников повелось, что вот роль натурщика и вообще это работа натурщика, натурщица очень высоко должна быть оплачиваемой. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, я не буду голый, потому что я комсомолец. И вот супертупею, маузер, вот все это навороты все.
2: Приблуды.
1: Я приблуды, я с собой забираю в качестве тоже гонорара. Плюс, значит, трехразовое питание в течение часа и выпивка бесплатная.
2: Вот. Опять же, в течение часа.
1: Да, безусловно, в неограниченном количестве. Вот, в этом случае...
2: Но здесь зависит еще, на самом деле, я бы предусмотрел транспортировку в нужное место по окончании позирования.
1: А, да, и, конечно, доставку тушки вот в место позирования само.
2: И с места позирования обратно.
1: Нет, потому ну это само собой.
2: Здесь
1: это.
2: Уже ведь по мере принятия, как бы, по мере результата. Потом здесь можно бороться за качество. Если не нравится качество, то можно заставить перерисовать, соответственно, с вытекающими отсюда халявными как бы продуктами питания и выпивки. То есть можно рубиться вообще и стать иждивенцем в какой-то степени.
1: Слушай,
2: на шею.
1: Извини, что я перебил. Меня тут сволочью какая-то гнида обозвала. Ну вот слушай, дословно, прям читаю письмо прям. Кирилл, я вас так люблю, а сволочь Лаэртский все время обрубает мои сообщения. Скажите, пожалуйста, да отстаньте вы тут, что же вы шлете туда? Как вы выглядите, где вас можно увидеть в ближайшее время? Женя, я надеюсь, что Женя мужчина, Кирилл, скажи нам правду.
2: Как я выгляжу?
1: Нет, ты про Женю, то есть... Да сволочь обозвали. Женя, я тебе могу сказать совершенно искренне и честно, что это первая вот телега, которая пришла вот под твоей подписью. Вот по крайней мере, это совершенно четко. Так что я не сволочь, я друг.
2: Друг.
1: Да, ну так чего?
2: Ну, выгляжу как все диджеи, как все люди, работающие на радио. Известно, что как бы в отличие от телеведущих, люди, которые выступают на радио, должны выглядеть одинаково. Потому что, ну, как бы, ты выходишь в эфир, и ты своеобразный, как бы, робот. Ведь диджеи — это некие машины практически. То есть, когда диджей выходит в эфир, он же что говорит обычно? Название песни, время. То есть, можно дать какую-то справку, допустим, либо время, либо сколько людей в Москве живет, либо, допустим, какое...
1: Не, еще знаешь, как обычно у них происходит, вот коронные диджейсковые такие штуки, это типа, если перед этим тоже ведь какая-то песня у него была, естественно, да, и вот сейчас песня следующая будет. Вот он, когда, значит, та прошла, вот это идет, и следующий, вот, и вот в промежутке между вот этой и следующей он обычно говорит, ну что же, а вот и называет, значит, имя. Там, ну, предположим, там это, там, ну, неважен, там, там Гулькавич какой-нибудь там.
2: Вот,
1: да?
2: Кстати, да, Гулькавич.
1: Вот, да, вот, а сейчас, значит, чешской певице Надежде Гулькавич отвечает там какой-нибудь там Псыч. Вот, но, с песней, что любовь — это все-таки прекрасное чувство.
2: Но, Александр, понимаешь? Здесь нужно подчеркнуть следующий момент, что он должен... после Гулькавич нужно сказать: в Москве 24 часа 15 минут.
1: Это часто нельзя говорить, понимаешь?
2: Часто нельзя говорить, но, в принципе, диджей обязан...
1: Ну, раз 5 песен.
2: Да, они обязаны какую-то дать информационную справку вот между песнями. Ну, вот я говорю, сколько людей в Москве живет, или какая погода, а потом сказать, то есть здесь должна быть такая непроизвольная какая-то вот историческая справка. Вообще, и почему вот мы говорим о том, что диджеи выглядят одинаково? Потому что если вот взять всех как бы диджеев, работающих на различных московских станциях, то, в принципе, они все очень похожи друг на друга. Здесь же не надо, как диджея же практически никто не видит.
1: Они, кстати, от этого страдают, так же, как, например, профессиональные актеры, озвучивающие вот ролики рекламные. Они...
2: Ведь их никто не узнает в транспорте общественном.
1: Страшно, страшно.
2: А как бы, когда тебя не узнают в общественном транспорте, это как
1: очень
2: бы...
1: неприятно.
2: Это очень неприятно.
1: Неприятно.
2: И, соответственно, если человек... Ты работаешь на телевидении, едет бок о бок с человеком, работающим на радио.
1: Они вроде как и равня,
2: да,
1: а
2: вроде
1: тот
2: как
1: его узнает,
2: а этот
1: на него не может узнать никак. А даже ведь бывает как, что тот, который вот работает на телевидении, он, ну, типа, у него и программу меньше. И там, может быть, его голову покажут где-нибудь, да, в уголке минут 5 там по телевизору. Да. Он вроде уж звезда.
2: И все к нему подходят сразу в метро.
1: Да. А этот, например, он там, типа, известнейший там какой-нибудь диджей.
2: Да, его никто совершенно не может узнать.
1: Знаешь, как, какая несправедливость. Поэтому мы предлагаем вот чего отныне. Вот телевизор, да? Вот там новости идут. 4 угла у телевизора есть, да? Ну, у экрана. Вот в каждом углу по рамочке такой, где будут еженедельно выставляться все диджея всех вот московских радиостанций, чтобы их рожиться тоже постоянно как-то. Ну, потому что, ну, это называется прорыв по-другому.
2: Допустим, не может же девушка... Вот почему, допустим, диджеи и диджейки как бы... Они же очень несчастны в личной жизни.
1: Жутко. И, ну, диджеи еще так, они, конечно, несчастны, но диджейки плюс к этому еще все сексуально озабочены. Знаешь, они постоянно делают вид, что их кто-то ждет по выходу у радиостанции, вот, что это их пугает, хотя с надеждой, конечно, ожидают, что кто-нибудь будет ждать, там какие-нибудь поклонники. И ты знаешь, как ты правило, знаешь, ждут все... какие-то полные ублюдки.
2: Да, и совершенно... Они очень часто путают, потому что бывают случаи, что некоторые... женщины, просто зная, что сейчас должна выйти какая-то известная диджейка, они как бы заходят на радио и выходят вместо диджейки.
1: Да,
2: вместо тут же уже вот эти
1: Цопова,
2: мужчины,
1: да.
2: Они цопают и уходят уже. А диджейка выходит и видит только вот спины.
1: Вот эти спины. Это такой, в общем-то, самый алчный вид мошенничества. Мошенничество на чувствах, а не на деньгах. Мы, кстати, против этого совершенно.
2: Да.

Сладкий сон, вы сладкий сон, виденьями любовного дурмана. Я опьянен, венец творенья дивная Диана. Вы существо, в котором нет ни одного изъя. Ни одного, ни одного, ни одного. Венец творенья дивная Диана. Я вам оплот, любимую соперницу.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша сегодняшняя программа посвящена творчеству великого русского композитора Вахтанга Георгиевича Кикабидзе. Соответственно, также этим... Как их?
1: Ну, честно говоря, если внимательно наши радиослушатели слушают программу «Монморанси», то излишне, наверное, напоминать.
0: Да, о чем даже идет речь. Значит, далее. Хотелось бы тут по... Во как! Злобное сообщение. Вот все наши, скажем так, с тобой жалостливые рассказы, в общем-то, которые...
1: О спинах
0: и, в общем-то, незавидной жизни диджеев, вот приводят к чему? Немедленно прекратите пропаганду уродцев диджеев, которые в большинстве своем маразматики. Пусть идут на скотный двор и там диджействуют. Подпись Васи, видишь, то есть вызвала в людях жестокость наша с тобой.
1: Ну, а какая пропаганда? Мы просто говорим, что это несчастные люди.
0: Безусловно, не пропаганда никакой тут нет. Далее, у меня тут спрашивают, правда ли, что мой младший брат владеет модным автосалоном в районе станции метро Проспект Мира? Нет, у меня сестра младшая, она владеет большим очень автосалоном, но в районе Троице-Лыковского проезда.
1: Подземным.
0: Подземным, мощным подземным, да, автосалоном. Далее, вот сообщение такое было. У меня тоже с 7 по 14... Сейчас, извиняюсь, тут что-то...
1: Ну и все, мне кажется, уже...
0: В общем, короче...
1: У меня тоже 7 по 14.
0: В общем, некий Тимур Мамедов хочет с тебя денег срубить, Кирилл. Предупреждаю.
1: Махмуд?
0: Сейчас.
1: Тимур Мамедов?
0: Тимур Мамедов вот хочет денежную компенсацию с тебя.
1: Ну, сколько?
0: Ну, он не пишет здесь, он просто вот говорит, что куда обратиться ему за денежной компенсацией, поскольку с 7 по 14 у него все текло в нормальном русле. Ну, то есть, в общем, грустно ему сейчас от этого. А, да ладно, забудь. Далее. Уважаемый тут Йоши, этот второй насекомый, это, да, не грузите тут это самое вашими дебильными. Не будет ничего для вас.
1: Достаточно безапелляционно.
0: Саша, как ты и твой гость относитесь к осторожным водителям? Вот очень хорошее, вот очень хорошее сообщение. Вот как тебе нравится в информационных эфирах некоторых радиостанций, как говорят...
1: Пробки на дорогах?
0: Нет, круче. Водители, будьте осторожны. На дорогах гололедица.
1: На дорогах гололедица. А и как бы еще присовокупляют ртутный столб там. Вот это, кстати, совершеннейшая глупость вообще. Ведь сейчас уже не говорят про ртутный столб, потому что выяснилось, что это просто бессмысленный набор букв.
0: Безусловно, он реально-то его не существует. Потому что ртуть — это текучая жидкость. И что-то, что такое ртутный столб вообще? Какой полный бред. Есть, ну, можно сказать, как это самое...
1: Просто это же было колоссальное заблуждение, когда один некий ученый по имени Волошин как бы разработал эту теорию ртутного столба и дошло до того, что как бы она получила одобрение во всех инстанциях и даже в программе «Время» стали говорить про ртутный столб, пока не произошло разоблачение вот этого псевдоисследователю.
0: А видишь, тут, видимо, с чем связано, я так могу вот, ну, попытаться высказать предположение даже, что вот как, скажем, столбик ваших ртутных термометров поднимется там, ну, да тут столбик, да, ты вроде как чувствуешь автоматически свое такое величие и мощь. А когда говорят ртутный столб или там атмосферное давление, то, соответственно, тебя вот данной терминологии душит, показывая, что, в общем-то, в любой момент могут навести в твоей тушке панику, и она попросту лопнет, посинеет и умрет. Ну, то есть контроля такие над мозгом.
1: Не, ну, то, особенно...
0: Что-то... Нет, не в тему я сейчас, да?
1: Нет, нормально. Как всегда, совершенно не туда. Но дело в том, что как бы вот водители, будьте осторожны. Вот-вот, как бы изначально, о чем мы хотели поговорить, об осторожности водителя, но как практика показывает, если чем более осторожен водитель, тем больше шансов, что именно в его машину въедут другие неосторожные водители. То есть здесь как бы никак не решает проблему дорожных происшествий.
0: Ну, в общем, даже мало того, что когда человек сам про себя говорит, я осторожный водитель, А то сразу следует каким-то образом пытаться не допустить его за руль. Потом есть еще очень хорошее выражение. Вот мой дядя блестяще водит машину. Как тебя? Кирилл, выгляни, пожалуйста, в окно. Я только что спер магнитолу из припаркованного под вашим окном твоего автомобиля. Кирилл.
1: Сейчас.
0: Ага. Твоего новенького автомобиля. У тебя новенький, да? Уже взял?
1: Да, как это, да. Взял вот тут новенький автомобиль. Кстати, совершенно
0: дебильная фраза
1: абсолютно.
0: Да, так вот, слушай, опять тут частного плана сообщения тебе. Кирилл, я правда в вас влюблен. Буду ждать вас на выходе с радио. Есть ли у меня шанс, Женя? Все-таки Женя...
1: Мужчина.
0: Ну нет, ну я бы так не сказал, скажем так.
1: Это, наверное, женщина и просто как бы вот...
0: Нет, подожди, или я что-то неправильно понимаю. Если ты назвал Женю мужчиной, то тогда кто ты у нас?
1: Подожди, я что-то не понимаю. Какие-то у вас сложные решения отношения, интересные как-то. Мы же говорили о диджейках, понимаешь?
0: Так ты же с радио выходишь-то.
1: Согласен. Тут сложно, тут все совсем по-другому. Когда выходишь с радио, это... Да вообще вот проблема выйти с радио. Выйти из эфира — это не проблема, а вот выйти из здания. Что такое?
0: Не, ну тут просто смешные письма приходят. А думаешь, я над тобой, что ли, смеюсь?
1: Нет,
0: то, что я очень тактичен. Значит, проводители осторожных ответили. Вот вопрос следующий. А Кикабидзе, это вот Ёж Димон спрашивает такой вопрос. Кикабидзе использует ненормативную лексику?
1: Ну, вот из тех произведений, которые мы прослушали, там два слова.
0: Да, было.
1: Вот одно из них слово «жопа».
0: Да, было. Да.
1: Как бы оно повторяется много достаточно раз, а еще вот другое слово не хотелось бы говорить.
0: Наверное, я его там тоже про это самое... Про, хорошо оно было прослышано, да.
1: Ну, просто надо вот, как бы слово вот, «попа», как бы, ну...
0: Да.
1: Оно ведь по-грузински означает совсем не то, что мы привыкли... подразумевать в свое время, оно означало не то, и только теперь начинает означать то, что мы... Под чем мы это привыкли как бы понимать, ну, вот, в русском языке.
0: Да, безусловно. Значит, тут опять... Ну, тут, кстати, очень много интересных вопросов. Вот каким образом, Махлин спрашивает, выиграть на скачках? Вообще есть право, такое правило, что на скачках новичкам вся везет. Приходите, сразу ставьте, как там, вот, тройной экспресс денег там, или как у них-то, я помню, я в последний раз ходил тоже вроде там.
1: Не, просто на скачки нужно приходить один раз, и все, выигрывать самую максимальную сумму и уходить. Как бы, поэтому...
0: Далее. Александр, большое спасибо вам за передачу. Стою голый на кухне, ем холодец. Какая все-таки у меня жена умница. А вы любите холодец? Роберт Аполлонович спрашивает. Роберт Аполлонович, безумно, я обожаю холодец. Причем вот я еще хочу сказать, что не следует путать Машину грабят опять. Что не следует путать холодец со студнем. Пожалуйста, вот студень и холодец — это разные вещи. Это во-первых. Во-вторых, то, что сейчас мы все подразумеваем под холодцом, ну, вот то, что подается под видом холодца, это, в общем-то, жалкая подделка из серии китайских магнитол, там, типа Kensonic или адидасовских бутс, которые мы потом уничтожаем на специальном полигоне. Вот поддельных бутс, я имею в виду, тоже китайских.
1: Но ведь,
0: потому что настоящий холодец... Это
1: настоящий холодец — это противопоставление жаркое.
0: Это просто мясо. Ничем не залитое.
1: Совершенно справедливо. Потому что, как бы, если мы заливаем мясо, то непонятно, почему, собственно говоря, это получается холодец-то.
0: Ну, слушай, вот
1: посмотрите, пусто, холодец и жаркое — это, кстати, тоже отдельная тема, это очень интересно. Это как бы слова антонимы.
0: Вообще жаркое.
1: Жаркое,
0: и
1: да,
0: холодец.
1: И холодец, видишь? То есть как бы...
0: Ты знаешь, вот люди некоторые любят контрастный душ, а мы будем, значит, лупить, значит, их по спине по очереди то жарким, то холодцом. Это будет массаж этакий. Ну а чего? Классно.
1: Нет, можно.
0: Да. Далее, значит... Про голову, значит, который холодец ест, мы рассказали всем. Далее. Саша, нравится ли вам иногда дразнить животных? Спрашивает Пупс. А как ты узнал? Да, ну ладно. Про водителей мы рассказали. А, вот. Хотелось бы услышать о таком предмете, который мы, ботаники, называем левретки в цветоводстве, а именно бонсаи, карликовые баобабы размером не более 10 сантиметров. Евгений Карлович интересуется. Но такие продают в Европе повсюду, повсеместно. Что ты про это можешь сказать?
1: Я вот тут увидел очень интересное объявление, что вместо музыкального альманаха Варгавтика будет выходить музейно-галерейный. А ответственная Татьяна Невская.
0: А,
1: это объявление...
0: Висит здесь уже 4 года, ты
1: балетный
0: знаешь?
1: Балетный альманах заменяется на театральный, который будет выходить еженедельно. Ответственная Алена Карась.
0: По-моему, ты все выдумываешь. Я отсюда не вижу и...
1: Это совершеннейшая правда. А главный директор Венедиктов. Так что я думаю, что на самом деле не придраться. Просто я немножко не в тему, может быть, и прослушал.
0: Нет, почему? Совершенно. То есть я тебя именно и это и просил.
1: Нет, все к этому подходило, но я, может, чуть-чуть опередил все-таки.
0: А, ну мы бы так и так бы мимо этого не прошли, безусловно. А знаете ли вы, что запретные зоны для полета ВВС Ирака установлены американцами без согласия ООН? Ты знаешь это?
1: Я знаю, что на Кубе существует город Гуантанамо. Это город, где до сих пор сохранена американская военная база. Я думаю, что это даже более, скажем так, страшно и более актуально сейчас.
0: Нет, ну я просто...
1: Или я ошибаюсь?
0: Ну, я просто хочу к тому сказать, ну, не то, что нет, ты, конечно, безусловно в этом прав, но вот эта вот напористость, с которой окорочковая, так скажем, нация начинает сейчас действовать на международном рынке, она как-то настораживает. Ну, ты вот как-то зацени. Ну вот что они творят-то вообще-то?
1: Окорочка
0: что творят-то?
1: Ну это же как бы...
0: А эти-то что отвечают? Ну они типа говорят, да нет, мы тоже еще влиятельные. Вот сейчас переговоры по Ближнему Востоку. Они, дескать, покажут, какие мы влиятельные. Но мы не будем им диктовать условия, говорят они. Мы будем их упрашивать.
1: Все правильно. Не надо ничего никому диктовать.
0: Никому ничего, надо сразу по морде бац ему и все.
1: Окорочком.
0: Да. Далее. Евгений. Так слушай, это опять это тот Евгений, тот же самый. Значит, все, Евгений, до свидания, спокойной ночи. Так, что тут? О, слушай, ну тут опять что-то это по твою тушку, я бы даже сказал, тут такие домогательства идут, что я даже не буду просто.
1: Опять от Евгения?
0: Да, то есть там уже все, то есть тебя... Скоро что-то с тобой может произойти, так что готовься. Да. Господи, шелудивый. Ну что ж ты со своим этим лезешь с этой? Ну ты же 10 раз одно и то же. Нельзя. Дальше. Кирилл, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем совместном пикетировании клуба любителей левреток, который вызвал ноту протеста французского посольства, в которой утверждалось, что вы сорвали им презентацию.
1: Очень накручено.
0: Накручено, я тоже ничего не понял. Не будем отвечать на этот вопрос. Далее. Мой друг Коля Комендровский, когда нажрется, настоящее животное. Рост он высокого, волосы длинные. Представляете, на что он может быть похож? Шурин. Шурина, значит, если это Шурин вот этого персонажа с длинными волосами, то кто тот у нас? Племянник, что ли?
1: Племянник?
0: Нет, не племянник.
1: Брат друга.
0: Нет.
1: Не. Ну, это на самом деле, вот это как бы даже люди, которые вот знают вот эту систему свекор, там тесть, племянник. То есть на самом деле это все очень запутано.
0: Запутано. Ну и даже и не стоит в это влезать.
1: Да, это даже не стоит влезать, потому что совершенно не обязательно так кого-то звать. Можно сказать, там, допустим, Анатолий. И не все. Надо говорить там брат, тесть и свекра, это же глупость.
0: Глупость полная. Господа, как вы относитесь к хорошим манерам и чистоплотности? Знакомо ли вам данное ощущение? Спрашивает Алексей Сафронов. Алексей, господа, все в Париже.
1: Лаконично.
0: Не исчерпывающе. Далее, сейчас. Ну, я уж на все сразу хочу тут. Что такое? Господи. Какой-то луноход тут какой-то. Да чего все-таки действует?
1: Кочубей. Первый луноход атомный.
0: Угу. Ну, вот про советских певцов тут тебя хотят спросить. Я думаю, не будем отвечать.
1: Смотря какие певцы.
0: Александр, почему вы так часто используете батхетовскую лексику? Правда, да? Нет, скажи, я что-то за собой...
1: Батхитовскую?
0: Да, ну, в смысле, батхитовскую лексику.
1: Да нет, мне кажется. Да
0: мне тоже так кажется. Это просто у меня дыхание такое. Так, сейчас, подожди. Да отстаньте вы с вашим Лениным.
1: Ну, в принципе, уже это произошло.
0: Вот, интересный вопрос, очень-очень интересный вопрос. Почему кефир одной и той же марки в один день продается жидким, как молоко, а в другой день густым, как сметана?
1: А потому что известно, что от запоров лучше всего помогает трехдневный кефир.
0: То есть, это... Да, то есть который отстоялся три дня.
1: Да.
0: Угу. Нет, а, скажем, вот смотри, пиво как ценится. Оно может быть, ну, даже плохое, да? Ну, к примеру, просто, ну, не дорогого сорта. Угу. Но оно ценится за постоянство вкуса. Такое есть характеристика ПВ у нас, у пивоваров. Постоянство вкуса. То есть, когда ты покупаешь бутылку пива и ожидаешь от него определенного вот привкуса, и ты его получаешь.
1: Ну, вот мы знаем, безалкогольное пиво тоже ведь оно...
0: Ну, безалкогольное, да, вот некоторые... Вот. А с кефиром, то есть постоянство консистенции не наблюдается. И опять же, ты знаешь, в сметану в 200-граммовой банке стали снова меньше класть.
1: Но ведь с кефиром, здесь кефир мы всегда можем увидеть число. Да. Соответственно, когда кефир выпущен. И фанатик того или иного сорта кефира должен знать, что если... То есть он должен математически высчитать, когда он покупает пакет кефира, и знать, какой у него будет привкус, потому что который ежедневно практически меняет свой вкус. Причем меняет свой вкус порой кардинально. И как бы, ну, в определенный момент он переходит в пахту. Вот ты знаешь, вот это пахта?
0: Пахта, безусловно.
1: Да. Вот как бы мало кто же знает, что это на самом деле как бы кефир.
0: Ну,
1: ну практически.
0: Ну, то есть это где-то близкие они, конечно, по консистенции просто... Ну, по идее, даже по эффекту на желудочный мешочек, по вот, расслабляемости где-то одинаково. Но, в принципе, здесь мы можем также сказать, что, например, минеральная вода, она тоже, по идее, кефир, только прозрачный.
1: Ну,
0: безусловно. Это...
1: Ну, здесь, наверное, ну, все-таки ну, мы можем...

0: Конечно, минеральная вода без газа.
1: Без газа.
0: Без газа.
1: Ну, или слабогазированная, которая. То есть, вот она.
0: Ну, то есть, как бы боржоми, допустим, тоже, да?
1: Да. Ну, чего? Сейчас, я тут это самое. Сейчас, дальше тут что-то прям... Нет, все, я пока вот это отложу, все. Песенку.
0: Да, я думаю, что стоит послушать.
1: Я только хотел официально, да. Знаешь, в гостях у нас Кирилл Немоляев. Давняя поклонница твоя Вика спрашивает, какие тебе женщины нравятся.
0: Я вот, честно говоря, очень люблю героев сказок. Допустим, интересная совершенно дама, вот свадьи Бабы и Бабариха. Вот совершенно...
1: Баба-яга тоже.
0: Непонятная абсолютно. Не могу сказать, что она мне нравится, но интересно. Вообще мне полные женщины еще нравятся.
1: Полные нравятся?
0: Да.
1: У меня есть тут для тебя пара.
0: Где они?
1: Ну, я пока познакомлю тебя.
0: Отлично.
1: Так, что такое? В Австралии ты был?
0: Да, один раз.
1: Расскажите, пожалуйста, о вашем путешествии в Австралию. Говорят, все очень смеялись, когда вы вышли из самолета в коротких штанах, летней рубашке, забыв по невнимательности, что... Ой, господи, что...
0: Ну что?
1: Ну что там, холодно, в общем, или тепло, в общем, как бред. В Австралии тепло, а в чем должен быть? В шубе, чтобы что ли, выйти?
0: Непонятно.
1: Ну, непонятный всегда. Вопрос, не будем отвечать. Так, Саш, ты меня просто обижаешь. Я не Женя, а скромная девушка Вика. Спроси, пожалуйста, у Кирилла, какие женщины ему нравятся? Кирилл, какие женщины тебе нравятся?
0: Ну, мне очень нравятся персонажи русских народных сказок. Особенности вот свадьи Бабы Бабариха. Очень интересно. Не знаю, что мне нравится, но как бы персонаж интересен. А вообще мне нравятся полные женщины.
1: Вообще есть Баба-Яга такая. У меня, кстати, насчет полных есть там какое, кого там могу познакомить.
0: Да, где это?
1: Познакомлю.
0: Хорошо.
1: Хочу представить на ваш суд, не я хочу, там они, значит, тут, на ваш суд отрывок из моей книги «Кактусы, короли подоконников». Хорошо.
0: Да, да. Да.
1: У меня же книга тоже выходила, ты знаешь, «Кактусы и кошки». Читал ты, я подарил, да, тебе?
0: Ну.
1: С чертежами с моими.
0: Спорная книга.
1: Спорная, но какая интересная.
0: Ну, а любой предмет должен быть правильно. Если он спорный, значит, он интересный. Потому что он вызывает какой-то спор. Уже столкновенное мнение, значит, он не
1: Осторожнее. Безразличный. Тебе не больно?
0: Нет, нет.
1: Хорошо. Ты же, видишь, говорил, что голова, она не твердая. А то бы ты сейчас прорубил бы стенку, и все. А так, видишь...
0: Топоголовый.
1: Так, значит, на это мы отвечали. Все, насчет дуэтов мы планируем с Кириллом. Будет обязательно у нас там тут творческий тандем.
0: Вопросы про MTV, я вижу, как это.
1: Да, сейчас, ну, давай сейчас про кактусы. Про MTV тут масса вопросов, да. Ну, вот сейчас про кактус, знаешь, кактус она хочет представить, значит, отрывок из книги ее «Кактусы, короли подоконников». Вспыхнул угольками скромный огонек, весь под волосками кактуса пенек. Анжела Бражникова. Ну, это явно сексуальные какие-то у Анжелы стихи. У тебя какие-то есть комментарии?
0: Мне просто понравилось.
1: Ну, там про пенек, там про все. Да, естественно, вот тут очень все-таки нас много спрашивают. И просто в кучу я эти вопросы все сложил, и письма, и надписи со стен ободрал. Насчет нашего отношения вообще к российскому MTV.
0: Да, ведь...
1: Ну, ты там внутри вращался, то есть ты знаешь внутреннюю кухню, может быть, как-то.
0: Ну, да, как бы.
1: Можно тебе задать вопрос?
0: Да, пожалуйста. Да,
1: вот скажи, вот почему...
0: По поводу внутренней кухни.
1: Ну, даже вот скорее по поводу редакторских, скажем так, вот прибамбасов, да? Ну, вот почему они всегда вот одевают всех артистов в меховые шапки, то есть, ну, вот в такие...
0: Ну, здесь все зависит от обстановки в помещении. Во-первых, ведь известно, что в российском MTV нету, как бы не отапливается помещение.
1: Соответственно, но мне кажется, что это связано с желанием просто представить русских перед своими вот буржуйскими вот этими вот... Ну, там же босс это все равно все иностранные. Ну, чтобы все американцы и прочие гриливые думали о нас, что мы вот ходим тут в таких ушанках дебильных, в валенках и еще с медведями. Ну, то есть по

0: попытка восстановить вот традиционный соля, там, парк Горького, гитара под балалайку и прочую эту срамоту.
1: Дело в том, что нами был предложен глобальнейший проект введения некоего, понимаешь, генотипа вот этого MTV. То есть это был Витя М. То есть, понимаешь, путем переставления букв, то есть MTV Витя М, то есть Витя Малеев. Это такой несколько дебиловатый подросток, который должен был олицетворять вот этого усредненного зрителя телеканала MTV. То есть вот это... И вот этот проект был зарублен, то есть на корню, потому что... Ну, не хотелось бы, на самом деле, сейчас говорить, но на самом деле интересная мысль. То есть вот ни в одном MTV ведь не существует вот как бы перефразировки, переставления букв. То есть MTV, Витя М, то есть Витя Малеев, понимаешь? Наш, ты помнишь эту книжку «Витя Малеев в школе и дома»?
0: Нет, к сожалению, я...
1: Ну, это ужасно, на самом деле. А Баранкин будь человеком.
0: А, вот эту фразу я слышал.
1: Это вот, но это практически то же самое.
0: Ну, я понял. В общем, ну, может быть, тут составила такую конъюнктуру как раз вот Бивис с этим, с Батхитом.
1: Ну, это все равно это два человека.
0: Ну, их два, но они как бы все равно, то есть, воспринимаются как один уже. То есть, вот, они также смотрят как телевизор, реагируют. Кстати, очень многие вот дебилы, они как бы говорят как, что это, дескать, вот пародия на двух американских типичных там подростков, да. На самом деле это просто даже не пародия, а реальное отображение действительно вот их образа жизни и образ жизни всей нации их. То есть, ну... Как же это непонятно? Неужели это не видно и не очевидно? А неужели такое слабоумие у наших этих, которые вот пишут обо всем? Ну, вообще, конечно, что же... Так, вот это я сейчас пока тут вот это самое... Да, ну ты говори что-нибудь, что ты на меня смотришь?
1: Ну, я говорю.
0: В эфире тишина.
1: Ну, я говорю. Я, кстати, здесь... процентное соотношение постоянно приходится говорить, потому что ты нажимаешь на кнопки, тебе необходимо жестикулировать вот какие-то, вот видишь, что вот эта черненькая коробочка.
0: Все, я ее откладываю, давай послушаем звонки.
1: Давай.
0: Значит так, 203-19-22, мы будем отслушивать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Дебильные беседы по ночам. Что-то вообще такую бредятину несете. Вам самим вообще не то, что...
0: А как вы себя чувствуете, вот чувствовали с 7 по 14?
2: Я себя всегда замечательно чувствую.
0: Беда. Я советую вам, дорогой, насторожиться каким-то образом. Вот у американцев, у них есть единственный плюс, огромный, большой. У них есть свои собственные частные психотерапевты. Вот,
1: между прочим, вот у нас такого нет.
0: Человек, да, который чувствует себя всегда хорошо, естественно...
1: Заканчивает плохо. Вот что
0: это заканчивает плохо.
1: Потому что ведь интересно, как закончишь, а не как себя чувствуешь. То есть можешь себя чувствовать очень хорошо, потом заканчиваешь плохо, и все. А может быть, имеет смысл чувствовать себя неважно, а закончить хорошо и, соответственно, получить настоящее наслаждение, такое, которое, может быть, за всю жизнь не получал.
0: Это во-первых. А во-вторых, абсурд попросту. Человек, который чувствует всегда себя хорошо, это растение, собственно. Да и то надо поливать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте,
3: вот, у нас мест в Кащенке еще несколько штук осталось.
0: Да.
3: Вот, штучек 5. Это Саша меня зовут.
0: Угу.
3: Вот, но вы меня знаете, помните.
0: Конечно.
3: Вот, я у вас что хочу спросить, Кирилл.
1: Это хороший, кстати, подход был.
3: Да я вообще хороший, вот. Я что хочу спросить. Вот сейчас вот вообще, например, я наш телевидение вообще смотреть не могу. Как включаю телеканал, вот, например, Муз ТВ, там разные туфту, вот эта группа Сделки, разные Дрестящие.
1: Нет, есть группа Стрелки, мы уже говорили о том, что есть группа Стрелки.
3: Да, вот эти Ушанки, вот эти там всякие.
0: Ушанки.
3: Омега там. Вот, Кирилл, вот действительно вопрос серьезный. Как вы считаете, возможно ли вообще у нас, ну, нормальный какой-то канал в плане музыкальный или хотя бы не телевизионный отдельно вот канал, вот такие сейчас вот эти бадедовые действительно, вот как, возможно ли какая-то телепередача музыкальная, нормальная, и есть ли на телевидении Вот как вы вообще относитесь вот к музыкальным программам? Я не имею в виду MTV, у нас же много, там «Акулы пера».
0: Да вы так не волнуйтесь, вы что хотите узнать, собственно?
3: Вот, я хочу узнать, возможно ли программа, которая будет отражать не только творчество вот таких исполнителей, о которых мы все знаем, а творчество еще и других исполнителей, вот как вашу, Кирилл, например, то, что ваши песни, предположим, я просто пробовал звонить на другие радиостанции, как кто это такое, мы вообще не знаем, что это, а он что делает, поет или танцует.
1: Вот главный вопрос.
0: Ну, понятно. Спасибо вам за...
1: Вопрос, поешь или танцуешь? Это же, а если то и то?
0: Нет, ну, в принципе, я считаю, что ничего этого невозможно, потому что вообще, вот, как средство массовой информации, телевидение, это самое, как, ну, на мой взгляд, самое безобразное, в общем-то, потому что люди, которые приходят туда работать с благими намерениями, вроде и полный энтузиазма, где-то спустя там уже там месяца три становятся полными, вот, ну, полным, всегда счастлив, то есть, как я всегда себя чувствую хорошо и всегда счастлив. И, конечно же, человек, находясь в таком бесспорно постоянно таком приподнятом настроении, то есть он...
1: В определенной степени становится все равно.
0: Да, что, о чем передавать, как передавать и так далее.
1: Поэтому... Просто это же колоссальный способ заработать деньги.
0: Да.
1: То есть у нас в стране это же, наверное, один из очень верных и прямых способов нешуточно обогатиться, поэтому, соответственно, все на потребу, и значительно проще потакать дурному вкусу, чем воспитывать хороший, очень серьезный и приятный промответ на вопрос.
0: Да. Это, ну, не буду тоже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредел.
4: Алло, здравствуйте,
0: да.
4: Александр.
0: Здравствуйте.
4: К вам звонят вас в песню достающий еж Димон из Марина.
0: А вы что, вдвоем живете, что ли?
4: Нет, он просто комиссия пришел в гости. Впервые ему ваш программ слушал.
0: Это вот в 3 часа ночи к вам вот там вот пришел.
4: А у меня все спокойно с этим делом.
0: Нет, а как вот человек шел ночью, вот прям вот в 3 часа ночи к вам домой?
4: А он не в 3, он пришел, конечно, раньше. Мы с пивка попиваем, так, короче, расслабляемся.
0: А, понятно. Да, вот. Да, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Мой вопрос такой, по поводу... ну, вопрос по поводу того, что вот, вот мне сейчас не дам познакомиться с одним...
0: Поближе, да? Поближе к трубочке, не слышно вас, да.
4: Не слышно?
0: Да, плохо слышно. Вот так вот нормально, да.
4: А, ну ладно. Скажу, вот. Просто здесь ежик тоже, например, на телефоне поднял трубку.
0: Ну пусть положит.
4: Вот, вопрос такой. Дело в том, что вот здесь ребят какие-то знакомства. Вот я почему-то вот у них ваше имя... Удивление.
1: Вот Филипп,
4: даже,
1: да?
4: Они даже вас не знают, но заинтересовались.
0: Угу.
4: Понимаете? И вот после прослушивания вашего искусства... Прям ровно поделились, вот их там человек, наверное, 20 было так, поделились ровно 50.
1: На первый, второй рассчитались.
4: Ну да, вот так, короче, одним понравилось, вторым вообще нет. И вообще замечаю, с кем, кому кого не знакомы с вашим искусством, все время делится. Вот так, почему вот одна половина так? А вот я уже хотел вопрос задать, можешь, если ему передам трубочку?
0: Ну, давайте, наверное, это как передам трубку дочке, передам эстафету.
5: Да, Александр.
0: Да. Да.
5: Я вот очень сильный фанат кактусов.
0: Угу.
5: Я их очень люблю разводить, а у меня их очень много, полный подоконник. Я вот хотел узнать, где можно приобрести вашу книжку по поводу кактусов и кошек, если не ошибаюсь.
0: Понятно, вот это хороший вопрос. Спасибо вам. Сейчас мы по порядку на все ответим. А значит, можно я сразу нашу книжку «Кактусы и кошки»? Вы знаете, вы можете книгу «Кактусы и кошки» спрашивать в любом, в общем-то, ресторане, у бармена вместе с меню. То есть вот сели и говорите, а дайте мне также книжку Лаэрского «Кактусы и кошки». Он просто обязан вам ее принести, потому что мы распространяем вот данную литературу только таким способом, потому что эту книжку невозможно читать на голодный желудок, я хочу вам сказать. Плюс там масса чертежей, как я уже говорил, рисунков, иллюстраций, букв тоже очень много, если вот вы возьмете ее.
1: Но здесь, может, извиняюсь, Александр...
0: Я уже перешел грани, да? Вот
1: нет,
0: уже
1: просто
0: ты говори прямо, если если я как-то что-то перебачу,
1: это... Я хотел добавить, что
0: а,
1: ведь да. здесь, не, если вам приносят при этом книгу жалоб и предложений, то нужно сказать, что это не то.
0: Да, безусловно. Потому что стукнуть как бы... кулаком по столу так, чтобы вилки дрябзнули.
1: То есть как бы, потому что могут подсунуть, что называется, подсунуть. Да. А вы прочтете и подумаете, что это Александр, а это на самом деле писали какие-то люди непонятные, предлагали, другие, что-то жаловались.
0: Даже бывали случаи, что сами официанты пописывали, и вот, чтобы хоть кто-то как-то прочел. То есть мы это все отслеживаем, безусловно, но трудно бороться очень. Ну, ты понимаешь, что... И на первый вопрос, то почему же они делятся так вот...
1: Вот что значит делятся?
0: Ну, вот, дескать, на первую и вторую они.
1: Рассчитайся.
0: Так, да, вот.
1: Ну, так прекрасно. Лучше, когда, понимаешь, если было единое мнение, это уже признак какого-то идиотизма. Ведь мы знаем, что в Корее голосует 100% за, допустим, Ким Чен Ира. И это же ненормально.
0: Ненормально.
1: Соответственно, нужно всегда, чтобы было разделение. Единодушие, оно тогда как бы плохо, когда, ну, допустим, вот, там, всем безразлично, допустим. Тоже сам плохое, да? Все за, там, все против. А когда делятся, это прекрасно, потому что, как да. бы, значит, это произведение достойно, прежде всего, внимания. Соответственно, человек может составить свое мнение. Не то, что там, да, мне все равно. То есть, как бы, значит, удалось достичь какого-то такого результата, удалось вписать свое имя в какую-то небольшую историю.
0: Это хороший, это исчерпывающий ответ.
1: Да?
0: Хороший,
1: вот, хороший вот так ответ. Вот.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Скажите, а где учат таких дебилов, как вы, а?
1: Мы... Ой, это, кстати, это
0: а почему, очень... А скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что мы дебилы? Вот можно
6: узнать. Что же вы занимаетесь такой чепухой?
0: Совершенно верно, спасибо. Спасибо. Действительно, данный радиослушатель прав. Кирилл, вместо того, чтобы рассекать на мощных джипах, понимаешь, где-нибудь по Калифорнии с девками, с сиськами, мы тут сидим в заснеженной Москве. Да, уважаемый наш радиослушатель, вы совершенно правы. Безусловно, с этой точки зрения мы дебилы. Но мы делаем все возможное, поверьте, чтобы исправиться.
1: Нет, вот. На самом деле, ведь, как бы, заведение учебное, вот это, оно же колоссальное. Туда же невозможно попасть, и окончить его еще более сложно. То есть, как бы, вопрос затронут уже философский, нет, риторический.
0: Вопрос серьезный. И...
1: То есть, где учат? То есть, ведь, в принципе, это очень сложно научиться, ведь это как бы дар некий.
0: Да, да, да.
1: Да? Да. Это очень сложно научиться. То есть, это прием где-то по 200-300 человек на место.
0: Нет, ну ведь вот на самом деле вот человек спросил, то есть, если так кроме шуток, вот, где учат таких дебилов, как вот, сидите, задевайте, действительно, взрослые люди, вот сидим, вот ты вдумайся, сам, ты вдумайся, да, вот сейчас в это время вот наши с тобой сверстники, то есть где-то там, ну, я не знаю, там на Ямайке,
1: ну, там
0: сиськи, вот в бассейне там, понимаешь, слушают там ямайское регги, у них постоянное тепло, понимаешь, а ты вот это самое, небось, антикоррозийку еще не делал.
1: Да нет, не
0: вот
1: делал.
0: Поэтому мы и дебилы, понимаешь, то есть вот что.
1: Но вопрос не в том, вопрос где, ну, учат, понимаешь,
0: это
1: то есть человек, может быть, хочет.
0: Это умничает просто,
1: да?
0: Ну,
1: потому
0: конечно.
1: Так вот, да.
0: Да, решил мудро выдать, а так, безусловно, вопрос-то был совершенно о другом. То есть это как рэп, знаешь, музыка рэп, который говорит тебе, иди вперед, всегда иди только вперед. Вот это наш с тобой рэп, человек кнут, я бы сказал, который... который говорит, вы дебилы, вы должны зарабатывать деньги, быть богатыми, и чтобы у вас ростки из пальцев росли мощные в перстнях. Вот о чем речь, понимаешь? Ну что, я вижу, ты взгрустнул, да?
1: Ну, конечно, а как ты хотел?
0: Ну, ладно, отслушаем песню.
1: Да.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
0: Дурак! Больно!
2: Ну что же, здравствуйте, уважаемая Алиса. Очень рад вас тут... Кстати, отряхните, у нее вся спина в перьях. Это я нашему референту. Все стряхнули. Просто дело в том, что человек только что из клетки. Ну, я не в том смысле, что вот он из клетки там постоянно живет. Это так называется, насколько я знаю, на профессиональном языке людей, которые ухаживают за птицами и знают птиц. Типа, только что из клетки, это как, типа, только что с работы. Ну, вот, например, типа, звонит ребенок домой к такому человеку, ухаживающему за птицами, да, там, или он там, ну да, с работы ребенку звонит, типа, а тот спрашивает у него: мама, когда ты из клетки вернешься? Ну, там, не с работы, а из клетки, правильно я понимаю?
3: Да, конечно.
2: То есть именно такая вот терминология применяется. И, да, можете поздороваться, я что-то...
3: Ну да, собственно, здравствуйте. Это действительно такой, в общем-то, профессиональный жаргон даже, наверное, можно выразиться.
2: Да, и, соответственно, очень много, действительно, у нас очень много тем, очень много вопросов, я даже несколько теряюсь, с чего начать. Ну, сколько вам денег платят за вашу работу?
3: Ой, и не спрашивайте. У женщин не спрашивают о возрасте, а о зарплате, насколько я знаю.
2: Угу, понял, понял. Ну, я вот еще вижу, что с собой вы принесли вот эту авоську вот с яйцами. Извините меня. Вы как бы, вот я хочу спросить, из зоопарка, то есть из клетки, или это вы вот купили чисто домой, вот в универмаге?
3: Да нет, ну как, зачем я буду яйца покупать в универмаге? Достаточно много могу у себя интересных яиц поднабрать. Ну, кроме того, некоторые друзья очень любят всевозможные там коллекции составлять. Ну, яйца же там, они различные по размеру, по цвету, вообще там по вкусу, кроме того. Вот, так что, ну, зачем мне прибегать к услугам универмага?
2: А скажите, пожалуйста, вот, собственно, вы орнитолог по призванию или по образованию? Ну, бывает так, что человек, когда вот выбирает, куда пойти учиться, он идет туда, где ближе. Вот, скажем, как у вас с этим было? Или вы уже в самом детстве, вам снилось, как вы там вот с гусями всякими, с птицами там вот общаетесь? Может быть, у вас по наитию откуда-то свыше этот дар? Это же очень сложно, то есть вот так посвятить. Я вот, кстати, еще хочу сказать, что это ведь отражается, общение с теми животными, вот с которыми человек как бы очень долго пребывает, оно отражается и на психике не только животного, но и человека. Вот как бы вы, наверное, все-таки по своему психическому складу значительно отличаетесь, например, вот от Федота. Я знаю, у вас есть Федот задрыв.

0: Рыга замечательный парень, который вот ухаживает за медведем там, да? Вот он.
1: Да.
0: То есть вот если его, например, сюда Федота сейчас везти, вы же и подраться можете прям. Вот как бы.
1: Да, скорее всего, я просто отойду подальше. Он такой замкнутый человек, от него непонятно, чего, собственно, вообще ожидать. Ну, вообще, он, конечно, добродушный на вид, но как-то вот что-то во мне такое тревожное при его виде.
0: Ну, а вот насчет его все-таки образования, как это получилось?
1: Ну, сложилось это, так сказать, очень давно. Образование у меня, наверное, очень специального нет, если иметь в виду какое-нибудь государственное учебное заведение. А так с ними я общаюсь уже, наверное, где-то полжизни. Ну, наверное, достаточный стаж для того, чтобы немножко их узнать. Угу. Вот. Ну,
0: то есть, ну, общаетесь, имеется в виду, уже профессионально, потому что...
1: Ну, начиналось это общение, конечно. Не,
0: но общение, оно, понимаете, может быть как? Вот, например, вот я вот яичницу делаю, это тоже своего рода общение с птицами.
1: Ну, то есть, достаточно опосредованное, я бы так сказала. Вот. Ну, как начиналось, естественно, все с молодых ногтей, там, убирать клеточки, там, чистить там перышки, там, готовить еду. Но дальше больше, там, как-то уже интересует поведение, какие-то закономерности, естественно, там, наблюдаются. Вот. Потом какие-то уже возникают там такие околонаучные там гипотезы, в общем-то, какие-то эксперименты уже, в общем-то, ну, в более зрелом возрасте, в общем-то, можно ставить. Участвовать там в какой-то там чужой научной работе, какие-то собственные делать, в общем-то, шаги. Вот. Так что, ну, наверное, вот какая-то у меня такая жизнь меня образовала, я бы так сказала, потому что все-таки биологический факультет был моей мечтой, но вот мечта такая не сложилась.
0: Угу.
1: Вот. Но у меня достаточно такого жизни, наверное, опыта. Вот. Ну, вот в плане взаимодействия с ними, потому что далеко не всякий тот же самый обучающийся на биофаке человек как бы имеет столько, имел столько возможностей для общения с птицами, ну и, соответственно, может быть, если бы там был кто-нибудь из моих птиц сейчас со мной, они бы как-нибудь могли подтвердить, в общем-то, свое такое заинтересованное ко мне отношение.
2: А вот, кстати, можно я, Саш, тебя перебью? Тут есть очень интересный момент в том смысле, что Алиса сказала, вот если бы сейчас птицы были со мной, а это отчасти правда, потому как, насколько я знаю, вот у вас прямо там на работе стоит приемник, и сейчас, насколько я знаю, вы дали установку птицам вот слушать вас, ваш голос. То
1: да,
2: есть они там сидят и слушают, это правда, да?
1: Конечно. Они потрясающе совершенно реагируют на интонацию, на голос, на походку человека. То есть вот, ну вот, визуально они очень здорово выделяют вот, из толпы совершенно знакомого человека. И вот что еще гораздо удивительнее, они делают это на слух.
0: То есть вы хотите сказать, что, как ты говоришь, птицы не по барабану, кто за ней ухаживает? Ну вот, например, были случаи, когда... Вот я, например, не считаю коллега, скажем, вот попугайчик волнистого птицы почему-то. Ну для меня это как вот, скажем, как левретка. Вот как-то вот сегодня мне позвонил один дяденька и зачитал, по-моему, из Шекспира или от какого-то другого там хорошего дядьки, зачитал от него цитату, что, дескать, правду из дома гонят, как сторожевую собаку, а ложь лежит в доме и воняет, как левретка. Вот типа того. То есть действительно, вот для меня волнистый попугайчик нечто такое совершенно нелепое. И ведь известны случаи, когда хозяева, например, типа вот он им надоел, они его берут и передают каким-то другим людям, не думая, может быть, о том, что птица травмируется этим психически. Вот что вы на это скажете?
1: Это действительно, в общем-то, очень серьезная психотравма для птицы, потому что для птица очень важно. Ну, собственно, образ мира вообще, особенно если птица с молодых ногтей живет у каких-то определенных людей, образ мира формируется, исходя из окружающего народонаселения. И когда происходит какая-то такая жестокая совершенно передача, просто рушатся вообще все основы бытия. То есть вообще происходит совершенно полное изменение. Вот то же самое, что сейчас вас взять за шкирку и перенести там на какую-нибудь, ну, грубо говоря, другую планету или в другую цивилизацию совершенно.
0: То есть для них это еще гораздо более глубоко, нежели даже для нас. Если, например, там сейчас вот мы резко окажемся на улице все, вот прям вот раз, вот так же за этим же пультом, но на улице. Мы, конечно, удивимся, а для них это еще будет, то есть,
1: ну,
0: серьезнее.
1: Ну, мы это осознаем, а они совершенно... они совершенно не могут себе как-то представить. То есть для них вот этот человек, эта клетка, эта обстановка, это для них все, это для них мир. И когда все полностью меняется, это, в общем-то, очень тяжелая травма. Они могут начать там грустить, болеть. Я знаю печальный случай, когда в отсутствие хозяйки в долгое птица просто умерла от горя, хотя там...
0: Ее кормили до пуза.
1: Ну,
0: да?
1: Начала облизать, и несмотря ни на какие витамины, несмотря ни на какие лекарства вообще, умерла, причем... Именно от горя, потому что другого объяснения этому быть не может.
0: А все-таки вот если вернуться к попугайчикам, ну даже давайте так вот немножко более мы это конкретизируем, так сказать, зависимость интеллектуальную, если можно так выразиться, конечно, по отношению к нашим пернатым двуногим друзьям, интеллектуального какого-то их качества и от соотношения интеллекта с размерами. Вот, ну, например, многие наши радиослушатели постоянно посещают зоопарк, после наших особенно программ это стало повально. Кстати, зоопарк нам много денег должен, потому что мы... просто агитируем людей, они то ломом валят, вы видели наверняка.
1: Да,
0: прям
1: конечно.
0: Вот каждое воскресенье после нашей программы, особенно летом, прям ломом валят.
1: Толпами. Пройти просто нельзя. С ведрами просто идешь и расталкиваешь.
0: Да, вот. Собственно, и все замечали такой момент. Вот, скажем, стоит вольер с мелкими птицами. Ну, там, возьмем, я не знаю.
1: Ну,
0: там,
1: певчие всякие.
0: Да,
1: там, ну,
0: такие. Вот. Они, ну, не то, что там с рук корм не берут, хотя я знаю, что запрещено давать, это отдельная тема, почему мы об этом поговорим. А вот, и какая-то крупная птица, вот, например, сидит, да, и она смотрит, у нее взгляд, как, скажем, у аксакала какого-то, ему тюбетейку напяли, он все знает. Понимаешь, вот он сидит, у него клюв здоровый, он смотрит, и создается ощущение глубочайшего интеллекта какого-то. Вот как вы считаете, Алиса, вот действительно, скажем, сравнить, например, маленькую певчую птицу, ну, например, этого какого? Кеннери. Кеннери, я знаю птицу Кеннери. А еще есть такой Валентин Кеннери, раньше работал у нас звукооператором, потом его уволили за то, что он микрофон спер. Вот, и, скажем, взять птицу коршун. Вот птицу коршун. Вот как вы сравните их чисто способности мыслить, если это к птицам применимо?
1: Я бы не стала, наверное, врать, собственно, против истины, если бы сказала, что интеллект больше всего связан с жизнедеятельностью. Какая жизнедеятельность, собственно говоря, у Кеннери? Он кушает зернышки. Ну, ходит все, кушает, находит, да? А у хищной птицы, у любой, тут же надо, чтобы себя накормить, кого-то изловить и подъесть. Вот себе представляете, летит, смотрит, ну, например, мышь. Ну, неважно, ну, вот самая такая простая. Это ж нужно сообразить, эту мышь выследить, ее поймать.
0: Геометрически рассчитать траекторию, вот,
1: ну,
0: падение,
1: да,
0: на нее когтями.
1: То есть тут идет такой алгоритм совершенно сложнейший. Некоторое такое планирование собственной деятельности, для которого просто необходимы достаточно развитые лобные доли, насколько я вообще разбираюсь в анатомии. Вот. И. Хищные птицы, они эволюционировали именно, я так подозреваю, таким, то есть их мозги, они по объему занимают гораздо, ну, относятся к объему тела, то есть их гораздо больше, чем у, там, у павлина, предположим, у того же, с очень красивым хвостом.
0: А, кстати, вот вы считаете все-таки павлина тоже тупым. Я, кстати, тоже вся почему-то к нему испытывал не то, что неприязнь, а думал, что, ну, хвост этот, подумаешь, там он хвост веером. Некоторые он пальцы веером делают, а толку, что вот один вошел, постоянно так, вы не бойтесь, это просто он репетирует, он еще в театре играет вечерами, вот, в театре про тюрьму, он сейчас порепетирует и выйдет, он видит, что вы испугались, довольный сразу. Вот, то есть, да, павлин действительно птица, скажем так, какая-то, вот, несмотря на свой размер.
1: Весьма тупая, я
0: да,
1: бы сказала.
0: Да, да.
1: А вот крик, вы слышали этот дурной, совершенно кошачий крик? Идешь вечером по зоопарку, кошки орут на душе. Но это не кошки, это павлины, которым делать нечего.
0: То есть они ночами, типа, больше орут?
1: Ну, у них на закате такая вообще вечерняя песня. Вау, вау! С совершенно омерзительные, душераздирающие крики, как будто вот кошку терроризируют какие-то злые подростки.
0: А скажите, кстати, вот многие наши наверняка радиослушатели, может быть, этого не знают. Вот павлины орут вообще от балды, когда хотят, или только в брачный период? И кто у них орет, мужчины или женщины? Или они так бы вообще совместное у них творчество в плане? Вот.
1: Нет, ну вообще у всех птиц, как правило, подает, так сказать, красивый голос мужчина. И мужчины там или разбираются между собой, собственно, зачем вообще голос подавать, или показывают самкам, какие они из себя красивые, умные, чудесные, прельщают всячески женщин к себе. Угу. Вот. Так что подает голос исключительно мужчина. Ну, естественно, у него там существуют какие-то потребности там территорию свою обозначить, что вот он здесь такой. Правда, вокруг, в общем-то, павлинов больше нет. Но все равно надо. Да так, мало ли, вдруг появится. Вот. Ну, кроме того, помнится, они у нас сидели с индюками. Ну, конечно, перед индюком тоже обязательно надо повыделываться.
0: А вот, кстати, такой вопрос. Наверняка сейчас многие наши радиослушатели, которые находятся в грудничковом возрасте, ну, это я имею в виду там лет, может быть, там от 15 до 20 где-то, да? Наверняка многие из них сейчас сразу всколыхнулись так и спросили у вас. Вот, а мне это передалось. Вот, типа... А если, например, подерется павлин с индюком, кто победит?
1: Ох, индюк, он, конечно, помощнее. То есть там ноги серьезные, такое вообще. И тело в нем побольше. Но у павлина как-то вот авторитету больше. Так что тут не совсем вообще понятная такая получится история. Вот, ну, помнится, они у нас как-то относительно мирно уживались, так делили. Несмотря на то, что у нас маленькая достаточно площадь, они все-таки как-то так судорожно делили все-таки место.
0: Но для них это вообще противоестественно, скорее всего. Все-таки двое разных совершенно подвида.
1: Ну, индюк, вообще говоря, птица, ну, более или менее домашняя. Хотя, конечно, есть дикие индейки. Вот.
0: А есть еще, кстати, новая порода. Я недавно видел, индоутка называется. Ужас. Адская птица.
1: Да.
0: Ужас.
1: Ой, что-то я слышала.
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет.

0: 73,82 МГц.
1: И напоминаю вам, что у нас в гостях Алиса Таргопанова. Вот в первом часе, как бы она сказала, что не имеет какого-то специального, дескать, образования биологического. Правильно я понял, да? Было так. Но мало-то, в общем-то, этого, как бы, пусть вам это, вас это не смущает. Дело в том, что, несмотря на свои вот, как бы, вот эти слова, сказанные в первом часе, тем не менее, Алиса является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Это не слабая должность. Конечно, на 600-м Мерседесе с шофером она не ездит, но все равно это ведущий орнитолог. И, мало того, она заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы». Ежемесячно, по-моему, этот журнал выходит. И автор книги, известной книги, которая называется «Они должны жить». Это там птичка такая, слева вверху нарисована птичка. Вот вы увидите слева вверху птичка. Это, значит, книга Алисы Таргопановой. Вот. И поэтому человек вполне, в общем-то, компетентный. И как бы закончили мы наш разговор об... о птицах на индюках, индоутках и прочих вот этих, в принципе, мало, по-моему, относящихся все-таки к птицам, птицах. И я хочу сразу так прям вплотную-таки перейти к Московскому зоопарку. Вот вы, поскольку главный орнитолог, то, если это, конечно, не засекреченная информация, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, сколько вообще видов птиц в этом зоопарке. Ну, не общая численность, это мы потом тоже обговорим, а сколько всего видов. Я не считаю приблудших ворон, вот в этой, по-моему, в 9-й клетке, которые там так и выросли и поселились, а именно вот таких, которые в списке есть. И есть ли какой-то журнал учета птиц? Как вообще все это там у вас устроено?
2: У меня настолько много журналов учета, что вот сейчас прямо так сразу... Ну вот если что-нибудь конкретное, а вот сразу всех давно не считала. Они плодятся, размножаются, прилетают, улетают. Ну, примерно как-то так. Что-то, конечно, роятся, какие-то у меня числа в голове. Вот. Ну, может быть, там поконкретнее что-нибудь там. Ну, можно там про хищных птиц, там можно там про уточек, про каких-нибудь, там, или там, ну, про журавлей, например.
3: А скажите, вообще у вас есть вот свой любимый вид птиц, которым вы занимаетесь, или с которым связана непосредственно ваша специализация?
2: Ну, моя такая давняя любовь еще с очень молодых ногтей, это такая бразильская курица под названием Галалицигокка. Такая черная, толстая, чудесная курица с такими курчавыми перьями на голове. Очень общительная, такая, ну, очень разговорчивая, ну, в своем роде. Вот. И в достаточно юном возрасте совершенно так чудесно там общаешься, там чем-то кормишь, там прыгает по плечам, по голове, что-то такое очень уютное там говорит. Вот. Ну и уже во взрослом возрасте также поддерживает такую собственную репутацию чудесную. Вот. Как-то так очень приятно просто так, проходя мимо так, подходишь там гоченько так, там сразу там свой хохол поднимает сразу. То есть вот как-то эмоциональные проявления вот в таком, в общем-то, ну, может быть, не очень интеллектуальном теле, как-то так, что-то родное в этом, такое, какое-то близкое такое, ну...
1: А они вообще, вот эти курицы, извините меня, они вообще летают, или они только ходят, как обычные куры, и могут там перелететь, типа, там, насест и упасть?
2: Нет, ну, конечно, они...
1: То есть летучие, типа?
2: Ну, в принципе, в природе они... Ну, так, я не могу сказать, что вот они прям могут перелететь там через Индийский океан, и, в принципе, они, всякие их родственники, они такие курицы, в общем-то, сорные. Они там любят в лесу где-нибудь рыться. Они любят перелетать с дерева на дерево. Но вот когда кончаются деревья и нужно лететь к следующему лесному массиву, они, конечно, напрягаются. Угу. И все-таки вот летят. Ну, я не могу сказать, что это, наверное, их любимое занятие. Ну, могут, конечно, если вот очень надо.
1: А скажите, пожалуйста, вот когда вы устроились на работу в Московский зоопарк, собственно, вот первая клетка, в которую вы вошли, была с каким видом птиц?
2: Ну, вы меня как-то так погружаете вообще в давние сентиментальные какие-то времена. Ну, возможно, это были... Ну, или это были утки, или гуси, или фазаны. Вот что-то такое, наверное, я бы сказала, одно из трех. Но как бы точный ответ теряется где-то во мраке веков.
1: А вообще, вот как бы есть у вас сейчас в данное время какой-то тип клетки, в который вам заходить боязно? Ну, вот, типа, прям вот как-то не хотелось бы туда заходить. Вот у вас там есть, если пройти вдаль туда, то по правую сторону такая птица с желтым таким клювом здоровым, она ходит по земле, типа коршун, и прямо она подходит к решетке. Я видел один дядька, прям она у нее за штанину порвала. Ну, за штанину схватила.
2: Ну, за дело, видать, порвала. Вообще, я уважаю, когда птицы каким-то образом так вот дают понять посетителям, что, в общем-то, посетители своим поддразниванием, ну, надоели, ну, достали. Ну, сколько можно пытаться обратить на себя внимание? Сидит себе птица. И круглый день вообще с утра до вечера идут, все дразнят, все тыкают палками. Ну вот вы себя поставьте на место птицы. Сколько вообще, ну как вообще можно вытерпеть все это? Естественно, когда попадается какой-то очень доставучий деятель, и птице удается что-нибудь такое гнусное сделать, ну, я могу только радоваться, честно говоря.
1: Ну, вот все-таки насчет.
2: Да, а в ответ на, собственно, ваш вопрос, есть у нас, да, там такие вольеры с хищными птицами, достаточно большой по площади, и сидят там все эти птицы по палкам, по полкам по своим. Так заходишь, и вот непонятно, что же тебя ждет. Потому что один вот мой знакомый, работавший вот именно с хищными птицами, зашел так это, ну, как-то неосторожно, не посмотрел вокруг, там, особенно наверх. И, помните, хоккеанская орлица слетела ему на голову, и давай, ну, там разбираться с его головой. Вот. Ну, клюв у нее такой мощный, сантиметров, наверное, так 10 будет в длину. Ну, и такой очень, вот так вот, специально не заострить так. Очень надо долго. Вот. И парень долго, где-то, наверное, я думаю, я помню, недели, по-моему, 2 или 3 ходил там с повязкой. Потом непосредственно по прецеденту выдали строительные каски, такие рыжие, с надписью «Строитель». И все, в общем-то, желавшие заходили, ну, и до сих пор заходят в клетки с хищными птицами именно в таких головных уборах.
1: Я вот как раз хотел спросить, почему у вас вот в рюкзачке каска лежит, думаю, может, как-то случайно нашли. Теперь вот получил сразу вопрос на ответ.
2: Нет,
1: то есть, в принципе, поклёвы каким-то образом все-таки случаются. Вот. А скажите, пожалуйста, вот были ли серьезные какие-то вообще случаи вот, нанесения поклёвов и увечий работникам зоопарка именно птицами? Ну, вот это мы не считаем, там пару волос мы там выдрали, череп немножко пробили, а вот какие-то совсем такие серьезные, когда вот,
3: заклевали насмерть.
1: Ну, предположим, да. Ну, мы можем за всю историю зоопарка вспомнить.
2: Я могу припомнить, когда вот слон человека придавил, было дело на моей памяти. А вот насчет того, что птицы, они все-таки не настолько, наверное, опасны для человека, чтобы... Ну, или, может быть, орнитологи просто такие ловкие подбираются, что все-таки уносят ноги. Вот. Ну, был, конечно, прецедент у нас, когда я работала с журавлями. Одной моей сотруднице очень так серьезно повредили ногу. Ну, все-таки клюв-то такой не слабый. Там...
1: Как копье.
2: Ну да, но птица вот повыше меня будет, 1.70 ростом.
1: Я, кстати, я еще хочу сказать, там нашим радиослушателям, те, кто не знает, у журавля в носу дырка сквозная. Вот можно прямо, вот, если он встанет на краю полени, то через ноздрю всю поляну видно. Я сам видел, правда. У него сквозная дырка. Он, кстати, если ему клюв зажать вот так вот это место, да, там воду окунуть, он вдохнет и прям сразу напьется. Ну, воды. У него, потому что ноздри же напрямую с клювом, но не как у всех птиц ближе к голове, а у него прям в клюве.
2: Да.
1: То есть, вот, в принципе, там дырки идут. И, кстати, такое очень свирепое животное. То есть, в принципе, поклёв состоялся серьезный, даже прокол, да?
2: Ну, да. Дама где-то неделю не ходила на работу, сидела на больничном, там хромала жестоко.
1: А скажите, вот, в принципе... По степени как-то, ну, там вот известно, у собак бывает, да, там одна собака, она типа куснет, отбежит, там бультерьер, он типа зажевывает, да, еще кто-то там еще как-то. Вот как-то различаются у вас птицы по методу поклева, там, ну, кто-то поклев, зажим, потому что я помню в детстве один раз подобрал воробья, и когда я его там, типа, что-то уже мне показалось, что мы друг друга полюбили, вот, я его взял, значит, в руку, он мне вцепился прям в палец, вот не клюнул, а прям вцепился и висел, как сопля на пальце, я вот тряс пальцем, он висел прям там, вот, я его прям так в окно и стряхнул, улетел туда, родимый, да. Вот, собственно, как-то у вас, а чисто с профессиональной. Меня это удивило, что вот воробей так себя повел.
2: Ну, а, собственно, почему бы ему так себя не повести? У вас возникло впечатление, что вы уже друзья. Но вы, собственно, не справились у воробья лично. У него, вероятно, подобное впечатление не возникло. Вот. И, ну, вот, вот даже если брать, например, тех же самых журавлей, там совершенно различные возможные варианты. Там, ну, даурские журавли, живущие, собственно, на Дальнем Востоке, твари весьма агрессивные и обязательно метящие, или там, где у вас там глаза находятся, значит, или где у вас там ноги. Была у меня даже парочка знакомая, которая, он занимался головой, она ногами. И вот так вот, зайдешь летом, там шорты, вьетнамки, ну, все понятно. И уже выходишь, кровоподтеки совершенно неизбежны.
1: То есть они вот сами напрыгивают прям, да?
2: Да, они...
1: Но у них, вот скажите, вот журавли, все-таки я так понял, это поклев такой. Ну, то есть в смысле удара вот колющий, да? То есть как они...
2: Они могут еще и ногами очень здорово царапаться, весьма неприятно. Вот. Могут бить там, ну, вот сухожилия там могут перебить там, могут, ну, в глаз, если желаете, подставить. Вот. А, собственно, ну, конечно, фазанов я не могу причислить к каким-то опасным птицам, хотя тоже мне садились пару раз на голову. Но это так, в общем-то, достаточно игрушечное все-таки. Вот. А, ну, хищные птицы — это самое такое серьезное и самое опасное явление, бесспорно. Вот. И от них, в общем-то, самое серьезное можно ожидать получить телесные повреждения. Например, ну, я бы все-таки, наверное, остановилась вот на выше проведенном случае, когда парню расклевали достаточно серьезную голову, то есть ему там, по-моему, даже зашивали кожу на черепе. Вот, потому что именно сама форма клюва, загнутая с очень острым концом, приспособленная для того, чтобы рвать мясо, она очень здорово подходит для того, чтобы рвать то, что находится, например, на голове или в любом другом месте у человека.
1: Угу. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка многие наши радиослушатели, там, ну, кто выпив, кто пыхнув, кто еще чего, они сейчас так типа взапали. Да я бы сейчас этому, если бы он мне на голову сел, я бы ему махнул раз колотушку, и он бы и свалился в кусты со своим клювом. Вот скажите, насколько реально отбиться человеку от хищной большой птицы? Вот неужели этот молодой человек, которому расклевали голову, не мог там люто ей дать там промеж глаз?
2: Ну, понимаете, если вы встречаетесь где-то там в каньоне, не знаю, там, в диких условиях, и у вас идет борьба за жизнь, это совершенно один коленкор. И тут вы применяете все свои вообще силы, возможности, ужимки и прыжки осуществляете для того, чтобы там, грубо говоря, остаться в живых. Вот. А здесь, в общем-то, у нас несколько другая ситуация. Здесь вроде бы как мы на службе у птиц, и, в общем-то, в некотором роде их капризы должны выполняться в первую очередь. Но, конечно, когда речь идет о жизни человека, тут уже, ну, там, можно каким-то образом там, серьезно повредить птицу. А в данном случае, в общем-то, человек был все-таки заинтересован в том, чтобы птица осталась, ну, достаточно цела, жива и здорова, потому что потом ему же, в общем-то, заниматься выхаживанием птицы, если бы он ей как-то повредил.
1: А скажите, вот такой тоже вопрос, несколько прикладного, я бы сказал, да, характера. Вот самая дорогая птица в московском зоопарке по деньгам — это кто? Ну, где она сидит, можете не говорить, но есть же такая самая-самая дорогая, которая стоит очень дорого и которую охраняет два милиционера, например.
2: Ну, собственно, цена очень сильно зависит от степени краснокнижности, я бы так выразилась. Но существуют птицы, которых достаточно много. Ну, например, там, ну, вороны, да, там, голуби, там, да, воробьи. А существуют птицы, которых вообще по всем, ну, на всем земном шаре, ну, не так-то много. И они заносятся в Красную книгу. Ну, там существуют разные степени этой краснокнижности, там, кого совсем мало, кого там побольше. Вот. И вот самые такие редкие птицы, они, в общем-то, и очень дороги. Именно за счет того, что их мало. Вот. То есть, конечно, там, ну, есть достаточно там редкие там те же хищные виды. Есть редкие утки, там, казарки, есть, ну, вот очень действительно редкие и размножающиеся там краснозобные казарки, предположим, они стоят там что-то в тысячах долларов, там какие-то вообще страшные суммы совершенно. То есть я даже, ну, у нас все это через бухгалтерию проходит, в общем-то, я конкретно за деньгами не связана. Вот.
1: То есть... А они там, типа, вот их несколько таких тысяч долларовых бегает. Ну, прям вот они бегают. И, то есть я просто почему как-то вот, в принципе, зоопарк конкретно вот, ну, ну, понятно, что к медведю только дурак полезет, да, там туда вот просто там с палкой даже или еще что-то. Вот, а птицы, на мой взгляд, достаточно не защищены там в зоопарке вообще от проникновения каких-то внешних там раздражителей. Вот как бы делается все-таки различие какое-то между охраной, например, тех же ворон, которые там водятся, и охраной вот этих вот краснозобых.
2: Казарок.
1: Да.
2: Ну, я, наверное, не сказала бы, что как-то очень сильно делается различие, но существует там каким-то образом такая сконструированная вольера, в которую... Но при желании, в общем-то, в любую клетку, в любую вольеру можно пролезть, если там иметь какой-нибудь, я не знаю, там автоген, разводной ключ. В общем-то, можно пролезть хоть даже, наверное, в Белый дом. Вот. То есть, ну, в принципиально, наверное, невозможно все-таки защититься от похитителя, который очень хочет нечто похитить. Другое, вот что менее еще приятно... Это бывают такие совершенно бессмысленные случаи хулиганства. Как, например, я помню, года два назад какие-то пьяные сволочи залезли к пеликанам и забили единственного красноклювого пеликана вообще, ну, во всем Советском Союзе был единственный красноклювый пеликан у нас. Они его забили палками. Ну, ну, птицы достаточно беззащитные против нескольких пьяных мужиков. Вот они его зажали и... Совершенно вообще измочали, то есть, когда его принесли там, в эту лабораторию, уже в качестве трупа, там не было ни одной целой кости. Вот. То есть, вот такое...
1: Ну, это какие-то, видимо, груднички, то есть, вот там лет по 20 такие, типа...
2: Ну, я, честно говоря, не помню, но вот сам такой вандализм и полная бессмысленность меня как-то жутко огорчило. Вот. Я могу понять, когда воруют там гуся на жаркое. Это я еще как-то могу понять. Хотя, в общем...
1: А были такие случаи тоже?
2: Ну да, как-то утащили. Идут мужики, несут гуся ночью. Там к ним на страже порядка. Вы, собственно, что делаете? Да гуся несем. Да посадите его лучше обратно.
1: Угу,
2: ну, ну, посадили, конечно. Может, потом опять поймали.
1: А скажите, вот еще такой момент у меня тут назрел в голове. Вот, скажем, ну, если взять пражский зоопарк, да?
2: Да.
1: Доводилось вам быть?
2: Вот в берлинском доводилось... Про пражский только так, наслышано несколько.
1: В общем, смысл в том, что там как бы вообще кормить птиц, ну, не то, что не положено, там это никому не придет в голову. Ну, поскольку я сам тоже очень уважаемый, как вы знаете, орнитолог,
2: да,
1: в этой,
2: конечно,
1: стране, да, я как бы не могу пройти равнодушно мимо просящих клювиков и ротиков. Я всегда беру с собой какой-нибудь деликатес, причем предварительно пробую его на себе, не скрою, если у меня там не пропоносит или что-то, я смело несу его пернатому двуногому другу. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот когда я в Праге как-то вот, мне никто ничего не говорил, но на меня смотрели как-то, скажем, на пигмея в «Шевроле», скажем так. Ну, не, да, косом. Но это даже, может быть, мягко сказано. А вот, скажем, у нас здесь, я просто, ну, прям скажу, может быть, грешил. Вот, прям с батоном я приходил, ну, свежим батоном, прям всех птичек щедро одаривал, понимая, что, может быть, как бы это я со свежим батоном, а какой-то грудник придет там спецом, там какой-нибудь гадостью траванет, да? Вот каким-то образом производится, да, контроля в совке никакого. То есть там-то понятно, вот в пражском зоопарке там как бы контроль внутри у посетителей, они понимают, да, что это их общее достояние. Вот. А у нас, поскольку, в общем-то, 80% населения — это грудники, то очень сложно как-то полагаться на их внутренние какие-то там дисциплины. Вот. Каким-то образом производится ли борьба вот с этим бесконтрольным кормлением, и правильно ли, что вот бытует такое мнение среди простых, скажем, любителей птиц, что вот птица, сколько ей не дай, она все сожрет. Ну, то есть батон, да, она его сожрет и может прям и сдохнуть тут же. Вот перекормят, так бывало, их, они и подыхают. Насколько это все взаимосвязано?
2: Да, в общем-то, в природе все взаимосвязано. Ну, вот насчет культуры, я, в общем, даже не знаю, как бы с чего начать. Культура у нас не рожна. Это действительно так. Вот. Но, с другой стороны, вот стоять около каждой клетки и упорно отваживать этих наших чудесных, любимых, сильно любимых мной посетителей от всяких гнусных действий, ну, это дело такое очень утомительное и, главное, ну, достаточно безрезультатное, потому что каждый... там 5 минут появляются новые и делают ту же самую, ну, очень деликатно сказать, нелепость. Если не просто какую-нибудь вредность и гнусность.
1: Ну, а то есть они-то как вот про себя думают, типа, раз птица жрет, значит, вот, типа, какие, дескать, говорят, сволочи, значит, ее тут не кормят.
2: Да,
1: значит,
2: да.
1: То есть насколько они-то правы по-своему, вот вы скажите,
2: это
1: вас все слушают.
2: Это-то я слышала, что вот она просит, значит, ей голодно. Но я, в общем-то, как человек, имеющий некоторое психологическое знание, могу совершенно честно заявить, что птице еды в достаточной мере хватает. Но птице, как, в общем-то, всякое там думающее существо, ей не хватает общения. Поскольку в природе у нее много достаточно времени затрачивается на то, чтобы там искать себе корм, у нее уже может не возникать дефицит общения. А так как здесь ей приносят сразу, то, пардон, что же ей делать с утра-то и до вечера?
1: А вы же сказали, что ее посетители раздражают. Вот они там должны радоваться.
2: Вот, ну, вот в том-то и дело, что это такой, ну, я бы, может быть, сказала, парадокс некоторый. Но птица как-то... она, в общем-то, реагирует на этот стимул в виде посетителя. Но, в общем-то, она им интересуется, поскольку ну, там, ей там как-то там скучно, грустно, там, достало ее, это надоело, но потом, через некоторое время, ну, вот так она пореагировала, она насытилась этим вниманием, и, в общем-то, ей уже хватит, а посетители, естественно, все идут, идут, идут. То есть, ну, кроме того, вот посетителям, как они могут повзаимодействовать с птицей? Они же не могут туда зайти ее погладить. Даже если бы они туда зашли, птица, ну, убежит, скорее всего. Или бросится, или убежит.
1: А есть такие птицы, которые безропотно бы дали себя погладить вот у вас в зоопарке?
2: Ну,
1: кроме, я имею в виду, больной или дохлый, естественно.
2: Нет, ну, есть некоторые ручные птицы, конечно. Но достаточно многие птицы... Ну, вот те птицы, которые из природы, они вообще очень дикие и страшно бьются об стенки, там, об дверки, обо всякие там. Вот. Ну, есть некоторые ручные птицы, которые сами там идут на взаимодействие, но, в общем-то, их не очень много. И, кроме того, в общем-то, ну, не всегда понятно, что от птицы ждать, если это там, ну, не курообразное, а нечто покрупнее. Характер туман вообще там.
1: То есть, а, кстати, вот заметен ли вот среди птиц какой-то индивидуализм? Ну, вот в плане какой-то именно характер. Вот там,
2: конечно,
1: живут, например. То есть у каждой все-таки свой нрав, там, да, такие вот.
2: Нет, ну там действительно существует. Ну, вот я просто помню, чудесная была такая семейка журавлей. Значит, такая женщина Куни, мужчина Хасан, японские журавли. И был у них ребенок. И вот у них лакомство — мыши. Ну, обычные белые кормовые мыши.
1: А там, кстати, в зоопарке я видел, бегают обычные серые мыши и прямо воруют у птиц их жрачку.
2: Даже ну, и крысы, и кошки, собственно, воруют. Так что там воровство процветает. То есть вот мужчина, журавль, проявляет некоторое благородство. То есть то, что полагается, в общем-то, по штату ему, он отдает своему там сыну или дочери, там, кто из этого ребенка вырастет. То есть вот это вот удивительное качество, в общем-то, говорят, что альтруизм присущ только людям, однако вот нет. То есть вот птица отказывается, причем это было замечено, в общем-то, именно вот в этой паре мной, птица отказывается от своего вообще любимого лакомства ради своего ребенка. Ну, я... Вообще, он часто так попадал, ну, в некоторый просак.
1: Может, он просто старенький уже был и не додумкивал, что-то не успевал?
2: Нет, нет. Это была такая молодая, в общем-то, очень такая здравая пара, чудесная вообще по характеру, по всем параметрам. Но вот такое в нем было удивительное благородство. Жена у него! Ей только дай. Она, в общем-то, у ребенка тоже увести может. То есть это не присуще всем птицам. Вот. А мужик, мы просто вообще потрясались его какому-то прирожденному благородству. Нам так очень... Там, ну, в пример приводили там своим, вот, там, ну, там, своим сотрудникам. Ну, да, там.
1: Федоту, вот я знаю, тоже он там прям подводили его, вот, который за медведем. Вот, то есть... А скажите, вот, не, в принципе, вот насчет такого характера птиц действительно заметно. Я помню, в ленинградском зоопарке, уже в питерском, я, значит, кормил страусов. Один, я вот, кстати, потом мы поговорим о поле птиц, то есть, может быть, вы дадите совет как-то нашим радиослушателям. Ну, сейчас. Вот один из них, значит, из страусов, он прям чуть ли там на колени не встал передо мной за полбатона. А другой, короче, так ходил в стороне, отстраненно и гордо смотрел, типа, дескать, что это там уроды эти делают. И так он такой прям гордый был. И видно было, что ему хотелось, у него слюни текли. Кстати, насчет слюней. Там же в этом, в питерском зоопарке, существует видеосъемка, когда я кормил здорового коршуна хлебом. А он хлеб не хотел брать, и он на меня шипел. Прям вот шипел, и у него слюни текли. Он меня съесть хотел. Я так врубился. Это, кстати, возможно или нет?
2: Ну, конечно, возможно.
1: То есть он думал, я добыча, типа. Правда? Правда?
2: Нет, ну, вообще совершенно непонятно. Тут вы высказываете совершенно непонятную претензию к коршуну. Какой это такой вот, ну, наезд, если выражаться нашим таким, ну, несколько сленговым человеческим языком. Коршун так это воспринимает. Что такое вообще? Приперся на мою территорию.
1: А я в клетку не лез.
2: Ну, но все близко равно стоял, да. Все равно рядом. Как-то вот непонятно вообще, что здесь делает. И что-то от меня хочет. А я вообще тоже, может быть, от него что-нибудь хочу. То есть как-то, ну, захотел, наверное, так разобраться.
0: 73,82 МГц.
3: Мне хотелось бы немножко вот от практики и повседневной жизни зоопарка перейти все-таки к вашим научным разработкам и исследованиям. Насколько я знаю, у вас их очень много, и вот одна очень сильно нас с Александром заинтересовала. Это вопрос перелетов птиц. Ну, если хотите, вы начните рассказывать сами, а если у меня возникнут какие-то вопросы, я вам их задам. По-моему, тема очень интересная, и интересная всем без исключения, и, так сказать, всех волнующая.
1: Просто я еще, извиняюсь, что вступаю, сделаю некоторую перебью вас. Просто сиамский близнец, это тоже активный участник нашей программы. Хорошо, что его сегодня здесь пока нет. Вы его не видели. Вот. Он очень так настойчиво втирал что-то, что они организовали центр по, так сказать, координации полета, направлений полетов птиц. Поскольку, дескать, птицы очень глупые, сами давно не врубаются, куда лететь. В силу плохой экологии у них компасы все сбились. И вот их типа направляют. Ну, как бы, естественно, мы уважаем его, но если у вас что-то есть на это сказать, существует ли такой центр или его не существует?
2: Честно говоря, я не в курсе насчет существования конкретно такого центра. Я знаю, что существует такая любопытная организация, Ассоциация зоопарков СНГ, которая, в общем-то, была создана достаточно недавно и занимается многими интересными научными разработками. Вот. Ну, отчасти, в общем-то, и люди из этой ассоциации принимали участие вот в разработке идеи насчет перелета. Ну, вот я сейчас так немножко конкретнее остановлюсь. Тут, в общем-то, и научный интерес, и некоторый такой экономический. Ну, я не могу сказать, что мы сейчас богато все живем. Подвиг нас на то, чтобы разработать такую вот интересную программу. Ну, у нас есть птицы, которые, в сущности, зимуют вот где-то так в районе ну, того места, которое раньше называлось Республика Азербайджан, конкретно вот в Кош-Агачском заповеднике. И у нас существует вот группа пеликанов, которую мы ежегодно отправляем на зиму в Кош-Агачский заповедник. Также группа султанов.
1: В смысле, своим ходом?
2: Да.
3: Да тут даже интересный момент в том, что их организованно отправляют, а там их организованно встречают. Вот в чем тонкость.
2: Да, и вот группа фламинго. Причем, естественно, я не говорю, что это магия. Существуют такие факторы, как там эндокринологические перестройки у птиц. Существует очень важный фактор, как световой день, который является в некотором роде пусковым механизмом для отлета птиц. Но, в общем-то, мало того, у нас еще существует такая, в общем, достаточно любопытная разработка. Мы учитываем примерные рамки светового дня, когда птицам по природе, ну, в общем-то, полагается лететь. Но у нас еще существует такая разработка, как специальная, ну, такая вот музыкальное произведение, может быть, это можно так назвать, стимулирующее конкретно вот их отлет в определенные рамки для того, чтобы их могли адекватно встретить вот в этом самом Кош-Агачском заповеднике, потому что, ну, существует там, естественно, определенный расчет там скорости полета, существуют там выясненные более-менее маршруты вот их пролетов. Вот. Но вот что интересно, ведь у людей, у птиц диапазон слышимых звуков достаточно сильно различается. То есть у нас есть общий диапазон слышимых звуков, но вот, например, инфракрасные, ну, звуки инфракрасного диапазона человек не может слышать. Но человек может их продуцировать с помощью некоторых там каких-то физических хитрых приборов. В общем, я в физику не очень вмешиваюсь, я мало в ней смысла. Вот. Но я знаю, что птицы очень тонко реагируют на вот инфракрасное звучание, и с помощью вот определенных таких музыкальных программ мы можем провоцировать вот группу, вот у нас есть кудрявые пеликаны, вот красные и розовые фламинго и султанки. Это у нас, в общем-то, ну, экспериментальная группа. Уже 3 года мы... То есть, ну, вот первый год там, конечно, в общем, ну, не совсем все это получилось, даже как-то вспоминать неприятно. Вот. Но потом все вообще устроилось на удивление. То есть, вот западные коллеги сначала даже не верили. Вот. Но именно вот, вот весь смысл, собственно, в том, что для птиц лететь на зимовку именно вот примерно в это место, для них достаточно естественное место зимовки. А, собственно, почему они возвращаются к нам? Потому что они выросли в московском зоопарке, и, ну, для птиц совершенно характерно и естественно возвращаться на то место, где они выросли.
1: То есть вот где их вылупили там?
2: Да.
3: Uh-huh. А вот можно я еще задам, конечно, такой вопрос? Здесь интересно, что ведь их же ждут практически вот в какое-то конкретное время, ну там условно, да, с 3 до 5 дня вот эта группа птиц должна прилететь. А неужели не бывает никаких никогда задержек в пути, изменения скорости, нет, там, ну, травматизма?
2: Нет, ну конечно, бывают катаклизмы, бывают совершенно такие достаточно, ну, неприятные истории, то есть вот самая как бы неприятная история, не связанная с нашим экспериментом, а, ну, вот то, что я как бы так знаю, что где-то в начале 70-х годов вся московская популяция ласточек по пути из Африки в Москву была застигнута жестоким вообще там штормом, ураганом, и, в общем, погибло. Собственно, почему сейчас в Москве ласточек вы так с трудом можете наблюдать?
1: А еще, кстати, пропали снегири. Ну, я не имею в виду вот нашего друга Валентина Снегиря. То есть он всегда обижается так, кому упоминаем. Но их мало. Вот снегирей, синиц стало очень мало.
2: Ну, тут, конечно, еще там всяческая так экология. Это все, ну, в грязное, в общем-то, время. В экологическом смысле мы с вами живем. Вот, но если говорить вот обо всяких возможных таких природных явлениях метеорологических, ну, никто их не может предугадать, ни мы, ни птицы. И тут, конечно, возможны сбои. Вот, потому что, например, если птицы летят в очень какую-то пасмурную, такую дождливую, туманную погоду, то они, в принципе, так могут сбиваться, там, предположим, там, лететь на маяк на какой-нибудь ближайший, потому что это единственное, что вообще радует их взгляд, какое-то светлое пятно во всем этом мареве мерзостном. И, в общем-то, могут там даже разбиваться там.
1: Прям целой стаей?
2: Ну, в некоторых печальных случаях существуют такие вот моменты в истории, когда они там разбивались там тысячами.
3: Вот. Но и все-таки возвращаются в нужное время. Да? Вернее, да. Прилетают.
2: Ну, то есть я не могу, конечно, сказать, что это с точностью до часа, но вот где-то в масштабе суток, как правило, они добираются. Потому что, ну, редко бывают какие-то там, ну, смерчи, ураганы, это все-таки, в общем-то.
3: А вот вашу еще научную группу пытались обвинить в некой вот корысти, связанной с вашим экспериментом. Дело все в том, что, ну, птички летят, птички, они как бы вот не певчие, достаточно крупные, поэтому им на ноги там или на хвостик, или на шейку можно привешивать своего рода посылочки или конвертики и
1: или
3: переправлять.
1: Там пакетики с кокаинчиком.
3: Вот о том как раз и шла речь. И переправлять из одного места в другое, минуя все таможни и все, так сказать, полиции. Вот правда ли это и насколько это реальность?
2: Нет, ну, мы, конечно, там...
1: Мосточек, может, ласточек отловила другая группировка?
2: Я, конечно, не могу сказать, что мы прям вот настолько меркантильны, что мы этим каким-то серьезные научные эксперименты ставим с такой вот какой-то конкретной такой прагматической целью. Но другое дело, что, конечно, Азербайджан такой чудесный, теплый, славный вообще край, и много там чего растет. Вот. И как бы какую-нибудь весточку, например, там наши азербайджанские друзья нам могут передать, и там какой-нибудь, там, не знаю, там гостиница там к празднику весны, предположим, вот с прилетом птиц. Вот, но я не скажу, что вот прям это было какой-то там нашей серьезной глобальной целью. В общем-то, это так, какая-то пришла случайно эта идея, и, в общем-то, это сейчас, ну, на уровне каких-то таких, ну, маленьких сюрпризов что-то такое существует, но никакого там планомерного бизнеса на этом мы совершенно не строим, а это, в общем-то, подлая ложь.
3: То есть это просто коллеги обмениваются такими
1: приятными,
2: ну, приветами? Да, какими-то там, ну, вот, подарочками, там, ну, что-то такое, в общем, достаточно мелкого плана.
1: А скажите, вот все-таки наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задали себе вопрос, а в чисто прикладном смысле, вот, мне, например, очень интересно, вот передо мной там небольшого размера птица, да, ну, относительно небольшого, куда и что можно привязать? Она же тоже живая, она типа может перегрызть, ногой стряхнуть, или ее там друзья, когда они прилетят, сядут, и там ее, например, там подружка или там бойфренд возьмет и отгрызет эту штуку. То есть куда им обычно привязывают вот, что какие-то посылочки? Ну, это я так, если вы не хотите как бы разглашать тайну, то не разглашайте, но просто, мне кажется, интересно бы это было.
2: Но существует такая система кольцевания птиц, как известно. Вот. Ну, это вообще для... Ну, это такое маленькое такое предисловие. Вообще, эта система, собственно, была изобретена для выяснения как раз вот миграции птиц. То есть отлавливается птица, надевается ей на ногу кольцо, и птица дальше летит. И вот дальше в каком-то... Да, а на кольце, соответственно, какой-то там идет там номер и примерно место, там, ну, там, МГУ, предположим, там, или Московский зоопарк, там номер такой-то. Вот. И, соответственно, потом, когда эта птица попадает кому-то в руки, или опять ее кто-то отлавливает, это кольцо посылается вот в это вот место, где оно было надето, и таким образом собирается информация о там, миграциях пернатых. Вот. Ну и, соответственно, ну там, где это вот алюминиевое кольцо, в принципе, можно к нему что-нибудь такое приторочить.
3: Но или даже вовнутрь.
2: Да. Но вот в том-то и дело, что если как-то это серьезно использовать, то должны быть какие-то такие, ну, производственные масштабы. А для птиц это достаточно, ну, я бы сказала, неудобно.
1: Ну, в общем, да, противоестественно, как вот наручники, например,
2: человеку. Ну, да.
1: А скажите, Алиса, вот просто многие наши радиослушатели часто звонят и спрашивают, вот какая наиболее распространенная болезнь у птиц? Ну, вот на примере только вашего зоопарка. Ну, и есть ли у них, вы уж извините за такой, может быть, несколько нескромный, я бы сказал, вопрос, наверняка он тоже многих интересует, есть ли у птиц аналоги нашего там сифилиса или прочих вот таких болезней, передающихся половым путем?
2: Ой, это, тут вы меня, конечно, озадачили. Вот насчет венерических заболеваний у птиц, что-то я, наверное, не припомню. Вот, но... Ну, если брать обычные, там, конечно, это аспергиллез, там, какой-то туберкулез, ну, всякие такие, там, ну, сальмонеллез, наверное, редко, но тоже есть. Ну, в общем, достаточно всякие такие гадкие вещи. Причем вот что печально с птицами, если брать. У птицы настолько хрупкий организм, что болезнь достаточно быстро им овладевает.
1: И... А, маленькая сама птица.
2: Да. Ну, даже если птица большая. То есть, когда уже видно, что птица заболела, а какой-то признак, в общем-то, самый такой элементарный, у птицы всегда такое гладкое, чистое оперение. Она постоянно чистится. То есть, вот, ну, очень часто это делает там все перья, вообще один к одному, там все эти бороздочки на перьях.
1: Это значит, что она болеет?
2: Нет, это значит, что она вот в здравом, ну, в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нету сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметивши, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
1: А скажите вот еще такой вопрос. Какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду там какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические. Или вот там, ну вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков. Обо всем этом мы рассказывали. Вот. А в зоопарке, каким, ну, есть ли так, делают ли птицам уколы? И вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
2: Нет. Ну, конечно, и уколы делают.
1: А куда? В какое, извините, место?
2: В мышцу. Ну, например, вот в бедро. Да.
1: А попугайчику, ну, маленькому тоже. И могут любой птицы делать.
2: Нет, ну, внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
1: Так у нее иголка-то, вот она здоровая, у нее нога-то размером.
2: А иголки тоже маленькие бывают.
1: То есть вообще микроиголочки?
2: Нет, ну, там совсем маленькие, там, какие-нибудь шприцы, ну, вот, все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то... приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить какой-то там четверть грамма

0: только пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
1: Да, ну это был такой задуман некоторый, ну может быть, эксперимент. Ну даже, вернее, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация, правда. Я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
2: Нет, ну, наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут животные шевелиться, но их же отличить элементарно от птиц.
1: Да. Еще такой, вот, собственно, интересный момент, что... Ну вот если обращаться к таким эзотерическим всяческим наукам о метампсихозе, ну, о переселении душ, то, ну, в общем-то, есть версия, что если какие-то люди совершенно явно впадут в сонливость, ну или просто заснут после, ну, вот, после того, как я там произведу эту установку, то, в общем-то, есть основания подозревать, что в прошлой жизни они были птицами или как-то были связаны, ну, в общем-то, с животным миром, причем, ну, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит, итак, мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете. Совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы вполне возможно пообщаемся с вами по телефону, вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня, как среди толпы на улице или, может быть, дома, мы можем узнать по внешнему виду человека, который мог бы быть связан с птицами в прошлой жизни?
1: Или, может быть, даже, чтобы было проще, у него есть, так сказать, маза затесаться в будущей жизни в птицу. Он сразу помрет, а там станет птицей.
3: Ну, вот, в общем-то, два вопроса, я бы так сказала. Человек

0: который каким-то образом раньше был связан со всем этим чудесным птичьим миром. Тут вот есть такая очень общая манера нахохливаться. Ну, знаете, там постоянно там, вот, ну, мерзнет там всякая печуга. И так это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот, да. Должно прийти, ну, как раз сейчас.
0: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну, вот существуют люди. Ну, вот, если человек вот не просто, он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то... Ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Ну, это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птицы и мы» там еще была ваша статья на эту тему, ну, как бы с таким предисловием, что, дескать, конечно, никак это невозможно проверить, и все это на уровне гипотезы и предположения. Там вот, ну, мне запомнилось, что речь шла о частом смаргивании. То есть примерно 8 где-то смаргиваний в 10 секунд.
0: Ну... Как сказать, у птиц там несколько другая система вообще всей этой регуляции глазной, чем у человека. Ну вот я, собственно, уже упоминала там про это третье века. Вот. И там действительно необходимо постоянно увлажнять, собственно, ну, сам глаз, для того, чтобы он отменно функционировал. Потому что для птиц совершенно необходимым и, наверное, главным органом вот в ориентировке служит именно глаз, в общем-то, функция зрения для них. То есть, ну, больше там, может быть, даже там, чем для человека, я бы так сказала. Потому что, ну, там, слух, ну, в общем-то, у каждого живого существа какие-то эти анализаторные системы все каким-то образом затронуты.
1: А скажите, пожалуйста, Алиса, вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас, ну и вообще в полжизни вот до вашего появления здесь у нас пребывали в недоумении. Вот, ну, многие покупали себе птиц, там, канареек, там, всяких, да, попугаев, и, как правило, ну, существуют какие-то общие такие, в общем, базитические рамки определения пола птицы. А, ну, там, типа, клювик желтый, клювик синий, поет, не поет, да. А вот вы, например, можете, вот только из яйца вылез вот он, да, вы можете взять его и прям сказать, типа, мальчик это или девочка. Есть какие-то вот методы определить пол птицы любой породы, совершенно действующие безотказно?
0: Ну, он действует безотказно, но я бы не сказала, что это очень приятно и безболезненно, собственно говоря.
1: То есть для птицы?
0: Ну, да, ну, то есть совершенно элементарный способ залезть, ну, грубо говоря, во внутренности, ну, не совсем, конечно, во внутренности, но и посмотреть, чего там у нее расположено. Или эти самые там яичники, или там эти семенники, ну, совершенно такие физиологические подробности.
1: То есть, подождите, я извиняюсь.
0: Лапароскопия, так это называется, то есть, ну, там выворачивается у них эта клака. И как бы все это дело смотрится и выясняется. Но это такой достаточно болезненный процесс.
1: А и вот вообще этим приходится часто заниматься в зоопарке? Ну, видимо, идет же обмен между зоопарками мира разными. Там, например, самцов, например, такой-то птицы больше здесь, а там их меньше. Значит, они делают заказ, типа, какой-то там как-то, чтобы их не обмануть. То есть приходится, наверное, выявлять пол птицы.
0: Или... Ну, по возможности, там, где это реально, стараются все-таки по поведению, по всяким внешним признакам, ну, в большинстве случаев это все-таки можно сделать, именно там вот, сообразуясь там с какой-то там песней, с взаимоотношениями, потому что, ну, как правило, там, самец там проявляет себя таким гордым начальником, серёте всех окружающих, там, ну, женщины так достаточно тихо и скромно себя ведут, хотя, конечно, везде есть, ну, странности, то есть там случаются, например, такие удивительные моменты, как формирование гомосексуальных пар у птиц. Mm-hmm. То есть они там друг друга любят, там чистят друг другу перышки, там даже спариваются. Но вот почему-то яиц не несут. Что же такое? Как бы вот, ну, удивляются. Что-то не так. Потом, в общем, так, все-таки занимаются выяснением. И...
1: А у барышень есть такие моменты? У птичек,
0: вот
1: я имею в виду.
0: У барышень, честно говоря, я не сталкивалась с подобным проявлением у барышень. Скорее всего, потому что, ну, они достаточно, ну, они гораздо пассивнее. И, ну, как бы, они, вероятно, ждут какого-то проявления внимания к себе. А вот у нас были два бородача. Ну, такие большие, совершенно красивые, хищные птицы. Вот такие орлы с маленькой такой чудесной беленькой бородкой под клювом. Собственно, и с красным такими, ну, как бы очками. В общем-то, ну, собственно, за эту бородку они и бородачи. Вот у них действительно была долго, очень, очень долго считали, что это семейная пара. Но, правда, потом выяснилось, что, в общем... Потомство от них ждать очень сомнительно.
2: Простите, а вот я тут вмешаюсь, поскольку да-да. Здесь перед программой очень интересная была сцена. В кружок собрались все наши референты вокруг Алисы. И единственный вопрос, который почему-то их всех волновал, был вот вопрос по поводу яиц. Ведь не из всех же яиц, спрашивали они, вылупляются птенцы. Почему вот так происходит?
1: Ну, то есть, вот говорят, что, скажем, если взять деревенские вот эти расклады, то есть, там вот петух, там курица, да, то вот те яйца, которые, скажем, покупаются вот в диете, вот здесь за углом на всю радиостанцию утренним референтом, вот, они, так называемые, неоплодотворенные яйца. То есть, что птицы несутся и в холостую, это у них физиологический процесс.
0: Да, это действительно у них вот такая нормальная, совершенно нормальный физиологический процесс. Они несут яйца. Несут они себе, несут. Есть петух. Оплодотворяет он курицу. Она несет яйца с, возможно, ну, с зародышем, который может развиться аж даже в целую цыпленка, ну и так далее. А если петуха нет, то курица все равно существует, ну, потребность их нести. Ну, так как природа, в общем-то, определила такую необходимость. Вот. Угу. Но то же самое, что у женщины каждый месяц происходит там это отторжение.
1: Да, я вот хотел сравнить с этим, но потом подумал, что вдруг наши радиослушатели...
2: А это так?
1: Ну, это так оно и есть, да, вот эти холостые яйца, это те же пироги. Ну, мы все понимаем, что мы имеем в виду.
0: Ну, конечно.
1: А вот хотелось еще-то спросить, то есть как бы вернувшись в некотором роде к извращениям сексуальным между птицами. Вот, как вы говорили, гомосексуальные пары у них там образуются... А вот случалось ли в зоопарке, например, что какой-нибудь голубь возьмет да напрыгнет на страуса? Ну, это утрированный же голубь на страуса.
2: Или наоборот, страус на голубя.
1: Да, вот какие-то такие моменты. То есть, как вы вообще считаете, то есть я вот сразу углублюсь, может быть, несколько, как вы считаете, вот птицы разных пород относятся друг к другу как к птицам, ну, вот как мы, например, видим, идет, скажем, человек негроидной расы, мы видим, негр идет, ну, и тоже человек, либо они относятся друг к другу, как, скажем, мы к собаке, ну, вот собака там и собака, вот как вот, ваши соображения и исследования, что показывали?
0: Ну, как вам сказать, вот я сталкивалась не единожды с тем, что птица запечатлевается на человека и воспринимает человека собственным половым партнером, там такую изображает из себя там страстную любовь, там всякое там засовывание лакомств разных в ухо в плане вот, ну, или там, ну, или там куда-нибудь, как бы в плане проявления собственной благосклонности. А, но это именно происходит из-за типично птичьего такого явления, как импринтинг, поскольку у птицы, вот свежеродившейся, существует такой достаточно недолгий период в самом начале жизни, когда она воспринимает того, кто за ней, так сказать, ухаживает как родителя, независимо от того, кто это есть. Если это оказывается человек, то совершенно конкретно и железно далее человек воспринимается как родитель. Вот. Собственно, вот почему происходят такие странные некоторые запечатления. А вот насчет восприятия как-то близко других птиц, ну, я думаю, конечно, они воспринимают друг друга, ну, достаточно близко. Ну, вследствие того, что они вынуждены жить вместе. Ну, и в природе они там каким-то образом взаимодействуют со своими сородичами. Вот, у них там, ну, бывают какие-то скандальные выяснения отношений.
1: Там... С другими сортами, то есть.
0: Да, породами. С другими видами. Там они друг другу устраивают трёпки, там какие-то игрища. То есть это достаточно интересно наблюдать. Помнится, кажется, у нас была целая компания индюшек, и было две лосухи. Они все вместе росли. Лосуха — это такая утка. Ну, достаточно любопытная тем, что обычно у уток на ноге существует плавательная перепонка. Ну, такая кожа между пальцами, как бы натянутая, если можно так сказать. С помощью чего, в общем-то, утка достаточно резво передвигается по воде. А у этой самой лосухи у нее нет перепонки, у нее только вокруг каждого пальца такое, ну, вот как бы обрамление этой самой кожи. И за счет того, что у них нет перепонок, они плывут не... Ну, двигаются по воде не плавно, а какими-то такими рывками, потому что им, ну, нужно прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы как бы отталкиваться от воды. Вот. Ну, в общем-то, многим она еще интересна. Так вот, было у нас... Росли вместе вот эти вот две лосухи, и компания из 10 или 8 индюшек. И вот эти лосухи издевались по-страшному над этими индюшками. Ну, индюшки, в общем-то, они туповатые, конечно, по сравнению с этими хитроумными утками создания. Они устраивали там какие-то игрища. Например, встанет там одна за домиком, а другая так это посередине вольера. И давай там на индюшек ругаться. Индюшки, там паника сразу. И давай бежать за дом. А за домом их встречает другая лосуха и... Довешивает им тренделей. Вот. Ну, это, в общем-то, если выражаться таким некоторым жаргонным образом. Вот. И в результате они гоняли этих бедных индюшек достаточно долго и упорно, пока у тех не хватило ума, собственно, остановиться и вообще подумать, а что же мы-то делаем-то? Вот. Эта сцена была совершенно потрясающей. То есть, как бы никто не стоял никакого эксперимента, а две лысухи просто развлекались. Это удивительно вообще. То есть, или там, например, тем же самым, как бы, этим лысухам там принесли, там, положили в клетку там апельсин, разрезанный пополам. Естественно, что обе лысухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, и подошли. Каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели. Индюшки подходят, ой, корочка там. Ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
1: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргопановой. Я напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному. Конкретнее в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
4: Вот, я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга, вот Ведь если вы помните, если вы знаете, как виден на рентгене зародыш вот, человеческого грудничка, вот мало чем отличается от птичьего. Вот, в связи с этим у меня такой вопрос. Вот, вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое... Правда, это немного тема, это было прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, и хотел бы насчет того, ну, нельзя, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что... Вот бывает у людей, у кое-каких людей относительно страхи, относительно них. И то есть они все говорят, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
1: Да,
2: пожалуйста.
4: Угу. Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. Вонючие гнойные руки в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как лис в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека... связанные с птицами. Имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания?
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
2: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер, он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные, всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как-то с бухты-барахты.
0: Нет, ну, я как-то так... Ну, достаточно адекватно, по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавшись там, в какую-нибудь черную меланхолию. Хотя, вообще-то, навевает. Вот. А ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно. Потому что для того, чтобы летать... Птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме, максимально облегчили скелет, там, ну и у них там произошла трансформация легких, вот. А человек пошел по несколько другому пути, вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле и, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
1: Предоставим слово следующему радиослушателю.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. И... Здравствуйте. И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
5: Это мне... Это эхо, да?
1: Да-да-да.
5: Здравствуйте, Александр беспокоится.
1: Очень приятный.
5: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
1: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
5: Нет, я не о том, что о представлении. Насколько естественен театр для людей, для птиц.
2: А, да, пожалуйста.
1: То есть, а как это сформулировать?
5: А вот как сформулировать, то есть представление, насколько естественно для людей, для птиц, все вот это нормальная вещь или ненормальная?
2: В смысле, когда птица в роли кого, зрителя или актера?
5: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может представлять.
1: А, то есть существует ли у птицы воображение, вы хотите?
5: Вот, да, представление. То есть, может она играть. Вот она может жить нормально. Вот насколько это естественно. Театр в животном же мире.
1: Хорошо, спасибо. Сейчас Алиса ответит. Спасибо.
0: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего рода представление. Ну, там, самый элементарный пример – это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз – это совершенно естественно, но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
1: У птичьих?
0: Ну да, ну у любых подростков, в принципе, существуют там родители что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто, вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека, наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
2: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка?
0: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый, ну, научный курьез, некоторое такое хобби, существующее у некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка. Это... Ну, естественно, существуют птицы более, естественно, там с каким-то таким вот адекватным восприятием там музыки, опять-таки достаточно мирно относящиеся к людям. Ну, мирно именно, я не имею в виду агрессию, конечно, я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должны человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что, в общем-то, человек не представляет опасности, и каким-то образом взаимодействующий, имеющий какую-то выгоду от этого взаимодействия.
2: А вы не могли бы буквально вот в двух словах описать, как происходит этот парад? Просто я понимаю, что большинство из наших слушателей никогда на нем не побывает, а это очень интересное зрелище.
0: Ну, у него... Я не могу сказать, что там существует какой-то конкретный жесткий сценарий, но просто вот каждый, собственно, из этого, ну, достаточно узкого круга занимается с какой-то птицей там. Ну, там, ну, есть там сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит, хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль, ну вот, Я, например, очень люблю, ну, я, в общем-то, уже упоминала гололицевого гокко. Вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот, у нас с ним есть небольшой номер. Вот, есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно, в общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Но есть такой груз монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом, и, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот, ну, там тоже инсценируется, вот, ну, такая какая-то такая, мне даже трудно как бы описать, ну... То есть происходит некоторое такое... Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать... что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
6: Что такое за звуки, а?
7: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
3: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
8: 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи, Алиса.
0: Это говорит Саша. Доброй ночи.
9: Вот. У меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали, и них, которые хотят стать птицами?
0: Нет, скорее это все-таки рыбы, которые хотят летать.
9: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». Ну, фильм вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
1: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
9: Ну, на борьбу или...
1: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
9: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птицы собираются в косяки. Вот, есть ли там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда?
1: Угу.
9: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
2: Это метафора, скорее всего.
9: А, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там взять кассетки?
1: Смотри, какие.
9: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
1: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, и, наверное, Екатерина их.
9: Понятно. Я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
1: Да, заходи.
9: Вот, вообще, спасибо вам. Интересно достаточно говорите.
1: Старались. Спасибо.
9: Вот, до скорого.
1: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея – это идея глобального. То есть что-то, что способно объединить. Ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество, там, разрозненное, воинствующее, может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот, есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
0: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилось картина лесного пожара, когда вся всякая живая тварь спасается вообще кто, как мог, там, и какие-то хищники, и те, кто, в общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все свернутся, устрашась стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. Какой-то, ну, то есть, я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
1: Угу. И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там кто у них главный, там правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
0: А, ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь. Ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке именно, ну, то выживание максимально возможного работает. В общем-то, очень все так банально. Ну, не
1: а вот помощь, вы сказали помощь, ну, предположим, какого плана? Если, например, эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
0: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, не поверье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если такой обнаружится внизу вдруг неожиданно, и там отдыхать.
1: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
0: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное, в общем-то, ну, его предоставят самому себе, то есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то водоем, и это не повредит ни, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
2: А вот как
1: сейчас, Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается или там существуют заместители?
2: Он на той главарь, что его не сшибешь.
1: Ага, ну все, вопрос снят. Да, Катя, твой тогда.
2: Правильно или я влезла тут неуместно?
0: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
2: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам, как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновение, таким образом их образуются целые скопище у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как вы бы, как бы вы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
0: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам, и она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая — это, ну, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними, и далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, ну, не принципиально важно.
1: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
0: Может быть.
1: Да? А как же в таком случае вырождение? Ну, вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания, и в результате олигофрении на лицо.
0: Нет, но в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
2: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, кстати, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видится со своими родителями, вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше в цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об каким бы вы предпочли видеть общество, заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума.
0: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем, но когда там встал вопрос, как бы, что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
2: Это правда, конечно.
0: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается, ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
2: Но вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество, и что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
0: В том-то и дело, что каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Вообще, черт его знает. Это, конечно, моя проекция, чисто психологическая. Но мне кажется, что... Ну, я не могу оставить человека... какого-то, сколько-то там мне близкого, родного, старого, на какой-то вообще произвол судьбы. Даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
2: Ну, конечно, но
0: речь... просто потому, что меня так воспитали.
1: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть, ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной. Когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящим бросьте меня, то такая ситуация. То есть пока вот общество поставлено в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
2: Да, вероятно.
1: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
10: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
10: Меня зовут Саша. Вот, мне надо помнить. Вот, я, правда, давно вам не звонил, но сейчас вот... Просто очень интересный гость у вас. Вот вы знаете, Алиса.
0: Да.
10: У меня к вам два вопроса.
0: Я слушаю.
10: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
0: Конечно.
10: Вот вы знаете, у меня вот дома живут кенара. А вот я не помню, кенар, кенарка или два кенара. Ну, в общем, не важно. Два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент, сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос, вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье. Значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, в стае птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел. То есть
1: вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как пахан типа их.
10: Да, да, да.
1: Но вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
10: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, так, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
1: Выходил товарищ, называется.
10: Да, да, да.
1: Ну что ж, сейчас... Пожалуйста. Сейчас дядя Саша Алиса ответит. Спасибо.
0: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется. Там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет печуга сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
1: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с печугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яишки те же, кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
2: Не то что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
1: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон, потому что он, с одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
0: И, кстати, вот что интересно, мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
1: да,
0: и птичка
1: да.
0: с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
1: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть
0: да.
1: можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама
0: да.
1: несет, сама ест.
0: Но в принципе гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
1: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих канареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба, и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
0: Ну, я, собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, ну, даже, может быть, там, с воронами, с хищными птицами. А вот именно на попугайнике, где у нас содержится всякая такая мелкая там, лесная птица, всякая такая певчая, меня вот ни черт, ни бог туда не занес, и поэтому собственные знания я почерпывала именно из общения с теми, с кем я работала.
2: Да вот. Вы знаете, здесь можно предложить такой эксперимент нашему дорогому слушателю, ведь ни для кого не секрет, что ровно в 8 часов утра мы будем выходить отсюда все с радиостанции, а вы будете выходить вот, собственно, с этой клеточкой, в которой принесли свою кукушку. Подходите, пожалуйста, и спросите у этой кукушки, сколько осталось жить моему кеннеру. Кукушка вам ответит.
1: Да, тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как зоб. Ну, то есть
0: да.
1: я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже Зоб, это наша с Катей партия, мы самые главные.
2: А больше-то никого и нет.
1: Да, собственно. То есть мы даже нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно Зоб, существует ли у всех птиц Зоб или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
0: А сколько мне вообще не заменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. Для всяческих там, ну не знаю, каких-нибудь голубей, там...
1: Попугаев тебе.
0: Ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. скорее всего...
1: Для курицы, по-моему, это что же?
0: Ну, в сущности...
1: Ну, всех, которые просом питаются все.
0: А может быть, кстати, я...
2: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция — относить зуб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зуба, относящаяся к зерноядным, она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников, правильно? Ну, то есть в соотношении
1: кому не надо добывать
2: хищника и зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным, да. Поэтому базидова болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
1: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кенарейки, по-моему, зоба нет, надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги, зоб за кадык и наоборот.
2: Сейчас принесут референты, можно
1: чертежи
2: будет даже...
1: Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки до сих пор, будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас, уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
0: Да, то конечно.
1: Есть полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
0: Ну если не быть жестоким человеком, лучше все в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого зелья подобного, каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь, а в самых элементарных условиях банальной толченой скорлупы от сырых яиц, потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально при таком условии, и пищеварительный тракт, опять-таки, не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
1: А в природе
0: Он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе...
1: В зоб.
0: Да.
1: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, каким является Алиса.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Катя Половинкина.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там кенарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что кена, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичий рынок.
1: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
11: Да, в общем, правильно, Саша.
12: Спасибо.
11: Абсолютно правильно.
12: Ну, спасибо.
11: Всего доброго.
1: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
13: Добрый вечер, дядя Саша, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алиса тоже добрый вечер.
2: Здравствуйте.
13: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
1: Замечательно.

0: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну, не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
1: Скушают старичка-то, поди.
0: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто питаются свежим мясом, а те, кто питаются трупачинкой, они просто с удовольствием это сделают. Всякие там грифы, там вообще сипы. Только им, в общем-то, только того и надо.
1: Ну, то есть это все-таки в большей степени к хищникам относится, да?
0: Ну...
2: А попугайчик не будет же жрать своего же.
0: Ну, те, кто вообще мясо особенно не приемлет, им вообще трудно есть собрата, потому что собрат, в общем-то, из мяса, в общем и целом, создан. Вот.
2: А те, кто мясом питается, тем, собственно, по барабану.
1: Саша, а можно вот пока немножко как бы от радиослушателей отвлечься, потому что я хотела еще об одном эксперименте, рассказать, конечно. А расспросить Алису, потому что научная группа под ее четким руководством здесь проводит еще один удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период в период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот оттянуть.
2: Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их. То есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции. Вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть, там что подкладывать им, правильно?
0: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать. Вот и воздействовать на них всякие.
1: А расскажите, вот, может быть, и как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они... Кто из них откажется от такой установки там расы и брачный период?
0: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что в сущности речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно... Ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась. Хотя, может быть, это и реально, что, в общем-то, я вполне допускаю.
2: А существует вообще у птиц такое понятие, как импотенция?
0: Я думаю, что у них существуют там какие-нибудь проблемы там со спермой у этих, предположим, у самцов. Или

0: там у самок какие-то неувязки. Это все очень здорово связано с, непосредственно с пищевой базой. То есть, если там недостаток каких-то микроэлементов, витаминов, то у них происходит некоторая неувязка. И очень тонкий момент, как бы из-за чего не происходит. Грубо говоря, ну, этого снесения оплодотворенного яйца. Это тонкая проблема. Но у них, в общем-то, запросто могут возникать проблемы. В общем, достаточно много проблем там, по вине самца, по вине самки. Там. Вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
1: Но все-таки всех всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, то есть какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
0: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами? Вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, очень... Один из факторов, такой довольно банальный, связанный с, именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть, наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там, свежие травки, вылезают, там какие-нибудь, там, я не знаю, там букашки просыпаются... от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, ну, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это кормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
2: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
0: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым, ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
2: Ну, вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете.
0: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое такое прочее, достаточно тонкие вещи.
1: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, но, видимо, какой-то технический работник, там, ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
0: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
1: Ну я, да, да, конечно.
0: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример, совершенно обоснованный такой. А вот в какое-то такое вот взаимодействие, такое, я бы сказала, личностное, это уже, ну, это вот как отношение там с хорошим человеком. Вот тут как-то очень много энергии такой вкладывается в это дело. И об этом гораздо труднее говорить. И, в общем-то...
1: Нет, ну, конечно, ну, здесь какие-то не настаиваем.
0: Тут суеверия какие-то уже могут фигурировать. Там типа, ну, можно побояться там сглазить какое-то такое вот... То есть, ну, в общем-то, с одной стороны, мы, конечно, там все приверженцы науки, но в глубине души какие-то суеверия от темного прошлого остаются. И я, наверное, ну, все-таки предпочитаю какие-то такие вот тонкие вещи оставлять, ну, про себя.
2: А скажите, пожалуйста, в более такую прозаическую вернемся, как бы. Слово это я забыл, но прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Вот скажите, скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
0: Нет, на улице можно увидеть журавлей различных
2: видов. То есть им снег вообще ни в коей мере?
0: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошо гуляют. Японцы, японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птицы, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество вот уток, гусей, казарок, всевозможных таких.
2: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
0: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы. Вот, они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается таким вот шлангом вода.
2: Ну и уже остается немножко
1: времени. Да, да, поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые, вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки,
2: подначивания. Сейчас к тому же близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
1: Ну не то чтобы теперь, а вообще, что да. сделать для облегчения их существования?
0: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди. И
2: пока они еще люди.
0: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудно уловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну, и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих... Найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям моих знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилось, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то, ну это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься, скорее всего.
2: Ну и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасная возможность, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, главным образом, ну и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть, что им сообщить?
0: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места посреди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и, ну, не слишком выпячивающимся любопытством, ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что, в общем-то, ну, не все так просто и безмятежно, и красиво и в жизни животных, и в жизни людей, и, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому, там, ну, величавому спокойствию журавля, или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот, вот, вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну, ну не опускает лапы и там не накладывает их. Вот. В общем-то, ну, давайте относиться друг к другу так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. В общем-то, очень такая старая истина, и ее можно запросто приложить в отношении и с животными, и с людьми. Наверное, ничего нового. Вот так.
2: Спасибо, и это в гостях вам. У нас была Алиса Трагопанова, которая, в общем-то, является ведущим орнитологом Московского зоопарка, и я думаю, что, в общем-то, мы еще как-то встретимся, она, может быть, еще согласится к нам прийти в эфир, рассказать какие-то, так сказать, новости о птицах. И спасибо всем, соответственно, нашим геройским орлам, которые нас слушали и, собственно, которых заинтересовала эта тема.
3: Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: И в гостях у нашей сегодняшней программы поэтесса Флора Срулик со своей новой книгой «Стихи и поэмы», из которой мы сегодня, вероятно, услышим, и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
2: Что там? Здравствуйте, Александр. Да. Мы получили по агентурным каналам из Исландии с поезда следующего из Бельгии в Румынию, что к вам приглашен сегодня этот знаменитый подонок Осипьянц. Так вот, он был перехвачен нами. Это очень важная геополитическая двухходовка. И таким образом, сегодня Осипьянца не будет, потому что близка битва конца.
3: Черт, убери его отсюда. Убери, сказал, отсюда руки!
2: Саша.
0: Ну, это один из тех трех. Здравствуйте, Аркадий Леонидович. Это один из тех трех, которых я сегодня привел. В принципе, они все втроем обещали молчать. Обещали. Они почему они обещали молчать? Потому что им очень хотелось присутствовать.
2: Потому что сначала я услышал, где шел по коридору, знаете, я помню, были такие фильмы в начале 90-х годов, где показывают, как какой-то человек идет по снегу, ничего не говорит минут 8, и так снег хрустит, знаете?
0: Да, это было модно, потому что нужно было каким-то образом отмывать прайс за пленку. Это ж сейчас везде цифры, снимай сколько хочешь.
2: Вот именно прайс. И когда я подходил к вашей студии, я услышал весь этот гармидер, вот, но я переждал, и вот я снова здесь. Но сначала я услышал, даже пел Дин Мартин, известный друг Синатры и пьяница. Знаете, как кто может произносить слово «пьяница» так вот объемно? Только Давид Григорьевич Шендерович так может его произносить. И я узнал этого Дино. Это же Дино, который предоставлен мне был когда-то Блефофасом.
0: Так вот все-таки вот эти, которые пришедшие, я просто хотел все-таки немножко пояснить наличие.
2: Мы их отправили во внешние сумерки.
0: Да, но вы, естественно, спрашиваете, зачем я их привел. Дело в том, что, как вы все заметили, они особи одного пола, но при этом разновозрастные. То есть я выбрал приблизительно так, чтобы вот тот, который был маленький и бледный, да, он прожил ровно вдвое меньше, чем средняя особь, а средняя особь прожила ровно вдвое меньше, нежели вот та особь, которая прибежала и орала. То есть получается, что вот та, которая орала, она прожила, в общем-то, почти на 100% дольше, нежели самая первая бледная особь. И вот вы знаете, как они между собой ладили. Меня это удивило. Но вот в этом кажущемся, так сказать, кажущемся мире гармонии, взаимопонимания, и, может быть, даже любви. Вы видели, что они, когда вот их отправили, как они пошли. Они же пошли, обнявшись. Не взявшись за руки, а обнявшись. Вот так идут куда? Вот мы проверяли, знаешь, либо на расстрел идут, либо на вручение, чего бы то ни было, да? А вот так просто гулять не идут, обнявшись. Но, тем не менее, чувствовалось какое-то постоянное напряжение. Я понимаю, или вы это тоже знаете, вот подтвердят все, кто тут находится сейчас, что я не Тургенев. И, в общем-то, проблема отцов и детей меня меньше всего занимает вот в такую прекрасную ночь. Но, глядя на вот этих трех отправленных, какие-то мысли все-таки в моей голове на эту тему ворочаются, что все-таки прав был дедушка. Вот он ко мне, например, подходит, да, открывает, оно все скрипит, я смазываю более-менее, чтобы было полегче ему. А он мне говорит, слушай, я, говорит, уже вот и не замечаю. Я говорю, ну как, ты что не замечаешь? Он говорит, раз, а мне уже вот, например, столько, это уже 50. Я говорю, ну а что ты, какие бы ты хотел в своей жизни вот видеть за эти 50 значительные события? Вот, говорю, у тебя там внук есть, тыр-пыр, 8 дыр, там здоровый. Он говорит, как-то все это пролетело быстро, понимаешь? Это сказал вот который вот старшенький, а который юный, он просто стоит и поет это самое. Дыг-бан-дан, дыг-бан-дан, вот так делает постоянно. А который вообще средний, он, в общем-то, все пытался выяснить, где можно разменять повыгоднее валюту.
2: Я боюсь, что он не валюту хотел разменять, а избавиться от лишнего. Потому что уже давно пошел слух, что программа твоя за внешним антигуманизмом и за всей вот этой вот пропагандой творчества «Супермакс» У нас тоже есть один знакомый, Супер Макс. Такой Макс, он сразу приходит, заказывает 400. Вот. Они худеют с помощью бессонницы. Они говорят, сейчас Лаверский нам поставит свой материал, ритмичную лирику, и они слушают. Вот Сала вот звонила, вот это сестра двоюродная задержалась допоздна. Хай она здесь у тебя переночует.
0: А, Флоркина?
2: Да, да. Угу. Флорочка с Богодухова приехала. Даю настройку. Так вот, они слушают передачу, не спят, и вот у них с бессонницы вот это выходит через поры. Сало.
0: О. Ну вот мы же пытались каким-то образом, но этот проект не пошел, попытаться собрать статистику влажности в определенные часы над определенными районами города, для чего, в общем-то, летали. Вот многие, например, помнят прошлый год, да, позапрошлый, когда ночью летали, они часто звонят, потом говорят, спать не дают, летают, но мы-то все на Лужка сваливаем, дескать, облетает, смотрит и как бы бдит. Вот, а реально, конечно же, летали вот... хорошо, достаточно оснащенные лаборатории, которые изучали влажность над определенными районами Москвы в определенное время суток, когда по телевидению и вообще в средствах массовой информации проходила та или иная информация. И, к примеру, выяснили, что, например, больше всего вот пропотевающих, да, после какой-то, ну, так называемой горячей информации, продублированной в разных средствах массовой информации, вот, например, больше всего эндогенно пропотевают в Братеево, в Капотне и в центральных районах, если эта информация, скажем так, связана с водой. Ну, это может быть, например, грязевой поток в Нигерии, там, то есть все пятое и десятое. Вот. Если информация связана, скажем, с приездом какого-нибудь вот этого певца, Ричарда Мартинса, к примеру, да, то пропотевание происходит, как правило, в округе от кольцевой дороги, вот где-то здесь, и в районе Таганки. Вот на этом, собственно, наши эксперименты и прикрыли. То есть не хватило, попросту говоря, денег. Хотя я вот, ну, считаю, что это весьма интересно, поскольку испарения от них, они поднимаются, ведь. И потом, исходя из этого, мы можем следить за, так сказать, стойкостью зданий, потому что потом они, понимаешь, приходят и говорят, у нас там потолок просил, у нас строители криво строят. Да не строители это криво строят! Это вы сильно потеете. Вы сильно потеете, у вас проседает. Мы пытались, значит, вот заселяли их, да, а в одну никого не заселяли. Вот в той, в которой в одну никого не заселяли, все ровно было и через 10 лет. А там, где вот которых заселяли и волновали их периодически, там все и криво. Там и трещина. Знаешь, шов какой шов шел? Шов его не заделаешь, шов там никак. Никак, нет. То вот шов такой шел, а там все нормально. Это из-за чего? А они говорят, аура. Нет, это не аура. Все связано именно с тем, вот как вот выше ты и сказал.
2: Вот Сало, он не спит и потеет.
0: Безусловно.
2: И он теряет вес. И даже когда он приходит потом на вечер антигуманной поэзии,
0: да, вот.
2: Он хочет им что-нибудь прочесть такое о льдах, вот всех этих, так сказать, нибелунгах, там как вот нибелунг Давидюк, там тоже фермер, кстати.
0: Конечно, да.
2: Вот,
0: откуда ты узнал, что я теперь занимаюсь фермерством? Вроде я как держал в секрете информацию, а все уже знают, я сейчас пришел.
2: Мне Сермяга рассказал, потому что он последний раз, когда были поминки, он избил отца. Отца похоронили.
0: Сразу, я вот
2: он
0: помню.
2: Он остался с матерью, а у него брат Виталька Конченый, как он его называет.
0: Ну да, да.
2: И
0: да,
2: у
0: да,
2: него
0: да.
2: есть участок.
0: У меня еще гриб кличка в детстве, помнишь, была?
2: Да-да.
0: Непонятно почему.
2: Дедушкин табачок. Это потому, что он, так сказать, вот эта вот сфера, где у него такая полусфера, вот, где переходит лобок в живот, она такая, вот это, так сказать, да.
0: Ну, она... не, так скажем, неопрятно выпучена как-то она вот немножко.
2: Да-да, у него были плавки с рыбкой.
0: Это нельзя назвать, кстати, зеркальной болезнью.
2: И вот когда Сало приходит на вечер радикальной поэзии... Он вместо того, чтобы сказать что-нибудь там о нибелунгах, так сказать, о огненных ценностях, вместо этого у всех вырывается «Люди мира, на минуту встаньте».
0: То есть это, видимо, происходит...
2: Не потому, что он исхудал.
0: некий перелом. Это, знаешь, видимо, в настроении. Потому что, когда он приходит, то есть он приходит полный, полный запал и все такое. Но видя вот вокруг этих сидящих, он думает, что а вдруг они не готовы к приему вот этой вот, ну, скажем так, негативной для них информации. В нем же осталась какая-то генетическая память, которая говорит, не обижай там, да. То есть все. И вот на этом моменте он сдается. Он немножко, как говорится, раскрылся, а потом, когда уже начинает вот все сокрушать, видит, что они не поддаются, начинает, в общем-то, уже как бы проявлять какие-то фрустрационные моменты, становится вообще просто глупо на него смотреть, люди смеются, и Сало, попросту говоря, уходит.
2: Ну, я думаю, что его просто, ну, его, ну, на него влияют извне вот аквацефал, потому что они знакомы, они, ты же знаешь, как они любят друг друга. Ты думаешь, он про тебя ничего не говорит? Ты послушал бы, что он про тебя говорит.
0: Да я, кстати, догадываюсь.
2: А, кстати, аквацефал, между прочим, открыл паштетную, потому что он недавно подрался с женщиной, которую выдает за свою мать. Хотя на самом деле его нашли в кофре от гитары Николая Сличенко на остановке улица гостиница «Советская», театр «Ромен».
0: Да.
2: Вот, это подкидыш. И он недавно подрался газетой. Так сказать, из-за газеты, и она его он сонного избила и попала вот как-то по почкам, по печени. И у него теперь вырабатывается паштет, он открыл паштетную и говорит, что это паштет из рябчиков.
0: Ну, в принципе, я не думаю, что он обманывает, потому что, в общем-то, паштет, он и есть паштет. Из чего бы он ни был, он совершенно одинаковых вкусовых качеств.
2: Ну, нам, фермерам, это не облегчает.
0: Не облегчает, не облегчает. Но другое дело, что меня радует, вот открытие. Знаешь, Лютня тоже открыл небольшую закусочную, как он говорит, барловую вот для, так сказать, людей, которые работают здесь рядом. Они, значит, что там делают? Они гнут, в общем-то, из проводов всякие штуки, красят.
2: Сборники.
0: Да, и вставляют туда что ни попадя. А когда заканчивается смена, они выходят, он говорит, так, чтобы... Я, говорит, хочу было так, чтобы было, чтобы они, говорит, так вот сказал. Дословно я перевожу, что, говорит, я хочу, чтобы так вот было, что вот он отвернул, сделал, приладил, вышел, сразу раз, там, горячий у него чебурек, собственно, и соточка. И чтобы это не било его по карману, попросту говоря. Это говорит будущее за этим, а даже не за казино ни в коем случае. Вот так. И казино прикрыл свое.
2: Потому что ему нечем резать.
0: Нечем. Стало. А я ему тогда говорил. Я говорил, ты заканчивай вот там с улицами, с этими, вот эти вот такие вот эти все рекламные акции с участием своей персоналии. Для этого должны быть специальные люди. А если ты сам выходишь себя рекламировать, это ничем хорошим не заканчивается. А вот что-то у нас Флорочка сегодня молчит. Тут, может быть, вы расскажете.
1: Хотите, Саша, шоколадного масла?
0: Да, конечно. Спасибо.
1: У нас готовят шоколадное масло по-домашнему.
2: Это сестра моя с Бадуховым. Поздно ехать.
1: Он посыпает загривок и конусы какао-порошком «Золотой ярлык». А потом я еду в Казантип на 2 недели. И когда я приезжаю обратно, шоколадное масло готово. Прямо с загривка можно намазывать на тосты. Пробуйте, а, урод?
2: Да, Егор давно погас, а ты все слушаешь. Что же, это поэзия так современная звучит?
0: Да нет, я так понял, что это совершенно реальная история, потому что ам-там, а вот лежит, тем не менее, шмот, собственно говоря.
2: Я слышал, что так делают пористый шоколад. Вот натягивают на угри, так сказать, вот шоколадное масло, вот это казантипское, так сказать.
0: Да,
2: а потом
0: да.
2: В спальник и застегиваются, и собирают всех детей на день рождения, там, сабли приезжают, так сказать, вот им там. И утром с них это, так сказать, отклеивается, это шоколад.
0: Вот, он сам отваливается попросту.
2: Коржи.
0: Просто переворачивают коржи. И так слегка встряхивают, и они отпадают.
2: Коржи, да.
0: Потом
2: да.
0: Только в форму заливай. Как, конечно.
2: Раньше для этой цели использовались вот костюмеры, реквизиторы там обычно. Вот был такой цыганский театр музыкально-драматический имени Щерса.
0: Да.
2: Вот там как раз Коржов, он сейчас открыл пельменную.
0: А вот ты заметил, насколько все-таки все пытаются как-то в еде быть проще. Также я вот здесь уже подчую, попросту говоря, вот, так сказать, вот, ну, ты сам видишь, перепелки, они исчезли, паштет гусиный исчез.
2: некого закоптить.
0: Некого. А, то есть остается то, что не доедено. Вот нет, я честно говорю, я говорю так, как есть. То, что не доедено, обтирается, складывается, заливается, называется холодцом и продается. И, кстати, приносит прибыль. И когда ты говоришь честно, это то, что не доедено, берут. Берут не меньше, чем если бы ты сказал, что это типа специально сделано. То есть я это к чему? Что всегда надо быть честным перед собой, перед ними. Вот стоишь, бывало, за прилавком. Вот ты вот стоишь за прилавком. Какие у тебя чувства? Вот она вошла. Ты стоишь, она вошла. Она вот тебе говорит, а скажите, вот, например, тот свежий, а ты-то знаешь, что она не свежая. Вот. А она тебе нравится. Вот тебе как искру прошибло. Вот ты как в таком случае делаешь? А я потом тебе за это скажу, как я делаю.
2: Ну, я, честно говоря, обычно все старался вот познакомить ее вот с кем-то, кто бы заказал 400.
0: Вот, чтобы... То есть ты так через посредников?
2: Я обычно через посредников, а потом я уже наблюдаю, так как бы посторонний такой этот невинный наблюдатель, спрашиваю, кого мы ждем? А сейчас должна подойти.
0: А, ну я понимаю, этот метод я знаю. А я по-другому делаю. Я говорю, да, что за вопрос? Я говорю, конечно, свежий. Даю в руки, а когда даю в руки, то глазами делаю вот так, видишь, вот. Вот так вот. Ну что, дескать, вот... А сам говорю, а знаешь почему? Потому что я же не знаю, кто нас еще видит. Ну, кто может быть? Вот, Нина. Она может быть всегда рядом, ты знаешь. Ну, Нинка.
2: Потапова?
0: Да. То есть ты...
2: Сарычева?
0: Не, Потапова.
2: А,
0: Сарычева сейчас напротив, через дорогу работает. Этой. А Потапова, где она? Она же стучит, понимаешь? То есть я ей сейчас скажу, это она вошла, у меня искра пробила, я скажу, да не свежий, не берите вы это, потом будет 3 дня дорестать. А она настучит.
2: А ты знаешь, кто у нее муж теперь?
0: Да ну.
2: Церковный работник.
0: Слушай, вот это интересно. А как же это? А денег кому-нибудь он должен? Потому что я знаю, что большинство церковных работников денег должны.
2: Он должен кругом, так сказать. Он пришел недавно вот в редакцию фермерской газеты. Всех очаровал, так сказать. Он там, ему тут же отмусолили, там дали диктофон, он его тут же пошел пропил.
0: Ой, ужасно. Вот.
2: Вот. И никто его после этого не ловит, не ищет. И вот он Потапова, он склеил Потапова, они купили хату в частном секторе.
0: А вот. Знаешь, вот я вот насколько слышал, там, когда там приходят к ней вроде, да, и типа спрашивают, ну а где? О, где твой-то? Она, да почему я знаю, где ты толкаешь? Ну все вот это, все обычно. А потом, когда вместе они же уже лежат, он говорит, опять тут эти приходили, подонки. То есть вот как говорят, муж, он жена, одна сатана.
3: Подонки.
0: Подонки какие-то. Прям.
3: Собак.
0: Да, да.
3: Сволочей.
0: А люди-то ведь ходят, они же к ней приходят как к матери. Понимаешь, ну, не к своей, в смысле.
2: Но у нее есть ребенок, кстати.
0: А что по этому поводу думает Флорочка?
1: Я думаю, это так глупо, все, что вы говорите. Меня совсем другие вещи интересуют. Я еду на получение престижной премии «Сливенштайн» в Берлин.
2: А ну да,
1: со своим новым сборником.
2: Детская книга немытых, я знаю. Да. Вот у меня тут как раз есть рисунок, где изображена Флорочка в Исландии.
0: А вот можно посмотреть? Да,
2: а вот, пожалуйста.
0: Ну, здесь
2: вот, пожалуйста. Вот я когда вспоминаю вот этот хруст снега в старых фильмах, мне кажется, что это кролик в твердой обуви идет Флорочке на свидание.
0: Ну, Флорочка в Исландии. А я, кстати, слышал, что у вас Флорочка выходила, так сказать, ну, то есть по ошибке это, конечно, было, так сказать, иллюстрированная книга стихов, но наборщики что-то не то сделали, она вот вышла в результате только иллюстрированной и без стихов, но имела больше успех, чем если бы даже была...
1: Это был сборник под названием «Жмыхи».
0: Да, вот какова сейчас судьба? То есть стали ли вы допечатывать его уже со стихами или так и оставили, как только иллюстрированный?
1: Ну, этим занимается неофиты. Я с ними очень мало общаюсь, потому что мне с ними скучно. Они только за мной ходят гуськом, спрашивают меня о том, о сём.
0: А вот обойти как-то они не догадываются спереди. подойти. Потому что я, например, обычно как? Я боком перемещаюсь. Ну, где-то вот траектория движения вот такая, как буква Z, знаете? Вот, так, почему, вы спросите, так такие странные движения? Это для того, чтобы человек, который направляется к тебе прямо, не мог рассчитать траекторию. Это же очень страшно, когда твою траекторию кто-то... Вот я, например, чувствую, ты знаешь, я чувствую, вот идет ко мне, сразу чувствую. Вот нет, ну вот вы чувствуете, вот что, вот, например, вот вы стоите, да, ждете автобуса, к примеру, да?
1: Я никогда не стою и не жду. Они сами ко мне подходят и везут.
0: Вот да, вот до того, как они подходят, вы же видите и знаете, что он уже к вам идет. А вы попробуйте вот так Z-образно.
1: Мне совершенно некогда заниматься тем, что наблюдать, кто ко мне подходит.
0: А вот это вы, как вот вы, Аркадий Леонидович, как вот фермер, как историк, думаете, вот ведь человеческие способы перемещения в пространстве, они же не просто так сложились. А ведь известно, что был период, так называемый угольный век, да, когда было предпочтительнее перемещаться задом и немножко вбок. Вот. А вот ходить именно прямо и по длинным залам, пустым, без боковых арок, это уже...
2: Да, там... была такая мода. Была такая
0: как,
2: мода.
0: Чем диктуется вообще, на ваш взгляд, вот это вот методы передвижения в пространстве?
1: Ну... У меня мой аэрофан сконструировал с руликовые коньки. Вот на них я и передвигаюсь.
2: А вот Сермяга, он рассказывал, как... что была такая мафия при Академии наук одной горной республики. И они тренировали, испытывали специальные напитки. Они хотели всех переселиться на космическую станцию. И вот Сермяга попал в такую как бы в команду таких, ну, космонавтов, тоже космических фермеров.
0: Ну, то есть, извиняюсь, это же не был фактически космонавт. Это просто ему сказали, ты, может быть, будешь космонавтом. Он
2: да,
0: не
2: летал. Но сначала выпей.
0: Да, ну это само собой.
2: И там они...
0: Скучковались уже.
2: Они оборудовали квартиру, угу, подобие звездолета.
0: В частном секторе.
2: Да-да. И там приходил один ученый, Степан, который выдавал себя за беженца. Он находил все время какие-то такие невинные поводы для визитов, а сам при этом осматривал подходящих кандидатов для своих достаточно таких, ну рискованных опытов. Да, он приходил и говорит, вот слушай, Аркаша, я тут принес тебе... плеер без наушников, поменять на какие-нибудь пластинки, может быть, потому что слушать нечего, а я уже старый, чтобы с плеером ходить, вот, а детям, детей выпускать на улицу опасно, его отнимут от наушников.
0: А так я вот помню, его фамилия Лысенков была, Степан, он одно время как-то еще ходил, приноровился со сломанными наушниками, просто как для вида, вот, ну, говорит, слышно плохо, а в этом ничего не слышно.
2: Это не наушники сломанные, это у него такой высокий воротник, он все время с поднятым воротником ходил, такой, так сказать.
0: Не, ну, на станции он же постоянно, это у нас там около билетных касс отирался. Кстати, непонятно так, это что до сих пор, что там он вообще, что он там искал. Вроде к девкам не приставал, в других каких-то порочащих связях замечен не было. А как вот бывало, что выходишь, да, в Долгопе, постоянно видишь Лысенкович.
2: Нет, он же творил совершенно такие, ну, не, вещи, которые вряд ли сошли бы с рук. Это такой аферист. Он, например, вот в школе, где Сермяга работал инструктором футбольным.
0: Да, да, да, да.
2: Вот ты помнишь про Куду?
0: Конечно, конечно. Кстати,
2: Адольф вот... Игнатьев.
0: Да, да, да.
2: Он сейчас преподает.
0: Он сейчас тренерская работа.
2: Он
0: завязал.
2: Преподает в гимназии сейчас. Он преподает, в гимназии вот, психологию детей. Что он там вытворяет? Это просто... Представляешь, он говорит, дети, вот сейчас, так сказать, есть такие тенденции, там вот, ну, мир переполнен там ненавистью, вот этой, так сказать, ну, расовой там и так далее. Это же тоже болезненная тема.
0: Ну,
2: такая.
0: Конечно.
2: Говорит, я слышал, что
0: стены, поющие игрушки,
2: в городе, ужасные, в городе выступает группа «Коловрат». Вот. Я вам... Некоторые ребята ходят ее слушать. Я вам открою секрет, почему вы ходите. Потому что у вас... Вам, у вас таким образом, вы помните, да, это как вам велели принести спичечные коробочки с анализом кала, понимаете? И вы идете туда, и вы таким образом вас, ну, так сказать, ну, индоктринируют вот антигуманными всевозможными там вредными воззрениями, так сказать, вот на ближнего своего. Вот Флорочка, вот недавно вот был такой случай тоже, так сказать, с ней. И он сказал, давайте устроим праздник,
4: похороним ненависть вместе с анализом. Вот давайте пусть каждый из нас принесет по коробочку. Я принесу специальный такой коробок, вот юбилейный у меня есть еще, остался еще с прошлой работы. И мы на нем напишем свастику, нарисуем так, и ритуально зароем ее в парке вот имени Чкалова в Днепропетровске. Там,
0: да, да, да.
4: Там есть такое место, где мягкая земля, там обычно собачкам берут, так сказать.
0: Знаешь, я вот извиняюсь, что перебиваю, я очень понимаю и даже за, то есть вот подобного рода действия одобряю, но ты знаешь, что Феликс наверняка не свое принесет. А то есть получится фальш-закладка, опять же не получится, то есть чистой реализации
4: идеи. Да в том-то и дело.
0: Вот оно. Ну, Феликс, знаешь, он же постоянно звонит, говорит, сейчас я позвоню Дрестящим. Они, говорят, сейчас 5 стоят. А если еще попросить одну спеть, то это, говорит, где-то и до десятки можно. А я-то недавно, я потом беру телефон-то, да, у него, вот этот телефон, а это он китайский, просто у него внутри вставлена свинцовая пластинка для утяжеления, понимаешь? 60 лет, а он... И ты хочешь, чтобы он тебе принес для захоронения вот свое, что ли?
3: Они все теперь... Они давно уже все утяжелили телефоны.
0: Утяжелили.
3: У Сермяги невозможно его поднять. Вот эта тумбочка, так сказать, вот, об которую он бил отца.
0: Да, да.
3: Там стоит этот телефон. Он постоянно придвигает такой стул, поджимает ногу. Вот этот большой палец омерзительный, он всем опротивил, не мне одному.
0: А, кстати, помнишь, когда он пришел к врачам и говорит, посмотрите, палец, да? То есть тут же, говорит, каемка на ногте. Ему говорит, дружище, ну это у тебя вроде как от носка полиняло. Ну, вот, вроде, ну он ушел, мыл, каемка не проходит. А выяснилось, это гангрена.
3: Да это кеды, он же не снимал их годами, так сказать. Он
0: натёрло вот так. Но тем не менее, в общем-то, как бы то ни было, вот сейчас вот без ногтя уже ходит. У него и кличка такая безногтёвый. Но те, кто знает. Вот. Но в баню его, по крайней мере, стараются уже не пускать, потому что или как, или...
3: А он туда никогда не пойдет за свой счет, если ты его не пригласишь.
0: Вот. Да, ну я тоже о том же. А никто ему сейчас и не зовёт.
3: Все пальцами показывали. Он еще нашел дурачка еще. Нашел дойную корову, так сказать.
0: А еще с того момента, когда он попытался шайку, в общем-то, унести, непонятно зачем, якобы в подарок любимой женщине. Она, дескать, так сказать, по фетишизму его, вот ее прикалывают шайки из, в общем-то, именно мужской бани. Черт-те что, по-моему, вот Флорочка, вот как вы считаете? Вот может ли в такой форме появляться женский фетишизм? А он пострадал из-за этого. Его так на входе и на выходе везде взяли с шайкой попросту.
1: Ну, я считаю, наверное, что не может.
0: Я тоже думаю, что врал,
1: когда
0: бля, какой-то другой
1: цвет. Классом, помнишь, Аркадий?
3: Угу. А, да-да, была классовщицей.
1: Помнишь, да.
3: И
1: у
3: специально...
1: нас были такие фетишисты около классного.
3: И попросила у Наташи обручальное кольцо, чтобы не приставали возчики. Там старшеклассники, да-да.
0: А вот многие наоборот больше приставали. Я просто помню, эта точка хорошая, она была у Белорусского как раз вокзала. И даже сам часто проезжая на работу, и вообще снуя туда-обратно по всяким своим курьерским делам, я наблюдал, в общем-то, Флору. Ну, кстати, сменщик вот этот тоже какой-то был у вас. Вот, не совсем, я бы сказал, надежный. Мне кажется, он налево хаживал.
1: Нет, он хороший. Нет,
0: ну, конечно, хороший. Мы... Наша цель нашей сегодняшней программы, это все-таки никого не ругать. Мы, заметьте, вот мы ни о ком не сказали еще плохо.
1: Он единственный обо мне заботился. Он смешивал мне кремы, а теперь его увезли в Казань.
0: А как это, силком, что ли?
1: Силком, это очень долгая история, его... Подонки-мандиалисты обвинили в сатанизме.
0: И в Казани.
1: Теперь он томится в застенках. Я буду его спасать.
0: Ну, давайте сейчас прервемся на прослушивание пьесы, а затем продолжим наш разговор. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней беседы – это персоналия БК.
3: Алло, алло. 1, 2, 3, даю настройку.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня поэтесса Флора Срулик и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. А вот помните ли вы ту бабушку, которая тоже все время тусовалась вот рядом со Степаном, потом как-то незаметно отвалила? Вот, вроде бы, по слухам, ей какой-то богатый меценат, непонятно по какой причине, все-таки взял комнату в коммуналке, тогда как вот Степан пролетел. Или так. Какая-то темная история, но бабушка была уже, как это принято говорить, дышала на ладан.
4: Так давно это было?
0: Да, 73-й год это все.
4: Бабушка просто, она же успела, она обувь поменяла на проводах.
0: Да, да, да, да.
4: Во-первых. Когда пришел Степа, Вася Кирпич и Толика провожали в армию. Угу. Вот. А папа, кстати, вот, Саша, у тебя тут, по-моему, работает механический секретарь. Этот Монморанси. Монморанси.
0: Да.
4: А вот у Флорочки, у нее же отец, он же был известный аферист, он себе сделал справилу, вот, что у него, так сказать, ну, чтобы его не узнали по голосу, потому что он был, у него был первый эротический телефон там.
0: В Москве?
4: В Богодухове.
0: В Богодухове. Кстати, действительно, он был первооткрывателем. А ты знаешь...
4: Когда его уже, так сказать, налетело КГБУ и за жопу цапало, вот ему звонят, и он берет трубку и говорит: «Флоры нету дома». А Флора, это псевдоним, она, у нее имя реальное Гиена, потому что так же, как у нас в роду, все были. Я Леонид, Аркадий Леонидович, и отец мой Аркадий Леонидович, и дед мой Аркадий Леонидович. А у нее бабушка была Гиена. Она из этого, так сказать, родом была из этого, из, как это называется, город такой вот в Армении, Белосток.
0: По-моему, Белая Церковь.
4: Белая Церковь.
0: Да.
4: Это Давидюк у нас из Белой Церкви. Дедушка из Белостока. Церковь белой расы. Вот. Ему звонят из КГБ, говорят, там, здесь у вас эротический платный телефон. Там,
0: то есть, они типа подстанут, контрольная закупка.
4: Да. А он говорит: Гияны нету дома. Кто говорит? Он говорит: механический секретарь. Welcome to my world.
0: Ну что, Флорочка, может быть...
4: Флорочка, одну минутку.
0: А может быть, она может спеть это самое? Отчебучить каблуком.
4: Я вспомнил хохму, когда эту обувь меняли. Сермяга, он же был помешан на всем американском. Он всегда так говорил: Америка, я хотел бы воспеть тебе. У него была брошюра. И там был такой заголовок, представляешь, глава была: кому в США жить хорошо.
0: Да.
4: И он от руки написал всем. Флорочка пикала стронца. Поди сюда, слушай, почитай нам свои стихи.
0: Залезай вот туда,
4: сочельник,
0: по стремяночке, в свой скворечню.
1: Есть яйца из кожи, есть боги из глины, места, что безбожно воняют. Мне имя Гиена, мне кедр не поможет. Я сатанистка плохая, я скверная, скверная. Парни со мною страшатся езды. Скверна от того, что сквозь скверну, наверное, острее сияние адской звезды.
4: Ну что, неплохо. Вот сейчас, наверное, дети, если услышат...
0: А чье это, если вот не секрет?
1: Это из моего нового сборника.
0: Ну, я знаю, но автор кто, я имею в виду?
4: Флора Срулик.
0: Это, то есть, это, да, это поэтесса. Флора, извини, пожалуйста. Я что-то...
1: Тоже вы,
0: у меня
1: Саша,
0: бывает
1: слушали,
0: такое затмение,
1: слушали.
0: Такое, что я когда...
4: Я помню, как Флорочка приехала из Байдухова в Москву в вишневом приталенном пальто. Понимаешь?
0: С золотыми пуговицами, ты должен был сказать. Ну, они... не ждешь, что с золотыми, ну, цвет яркий, позолоченный.
4: Они были утяжеленные.
0: Конечно.
4: Потому что папа же на секс-телефоне, он много заработал. Потому что был единственный механический секретарь на весь город.
0: Звонили
4: все, был единственный махеровый шарф, который как раз потом Воробьев вместе с шапкой передал Сермяге, потому что бабушка украла этот шарф-то тогда. Шотландский шарф, за которым все картежники давали.
0: Но оно не то, что украла. Она вроде как бы запихивала вот этот там батон, авоську. И вроде как до кучи он ушел. Он же длинный был. А знаешь, как бывает? Извини, что перебиваем. Но на самом деле, знаешь, вот кладется, да, так, ну, какой-то предмет, да? И так раз шарф, он же махеровый, там у него вот эти висят, вот эти вот. Ну, вот эти, болтаются. Один раз зацепился, и вроде как он сам полез в сумку, сам полез.
2: Да-да-да.
0: У нее-то вроде с одной стороны срамота, думает, надо вроде как с другой стороны. Она раз так глазом зырк туда, потом зырк туда. Все вроде как, ну, собирается бучка и собирается. А шарф так раз туда целиком запихала, авось не заметит. И вроде бы, это вроде как не кража, вроде не заметила и ушла. Вот я бы не сказал, что своровала, хотя, конечно, своровала стерва. Конечно, своровала, вещи надо назвать своими именами.
2: Потом этот шарф
0: всплыл,
2: вышпилил,
0: да,
2: в буру. Сашка, тамплиер, был такой чувачок у нас в городе. Не то чтобы такой блатной, приблатненный скорее. Вот. Но он такой был, он был очень уверен в себе. Он всегда так говорил: я ввожу машину, захочу, поверну налево, направо. А Сермяга затаил злобу, он нанял Манюту Харьковского, с которым вместе ходил во Дворце пионеров.
0: Который, кстати, никогда сроду в Харькове не был.
2: Никогда в жизни. Да, там, да, в Харькове, да, это особая история, там подмена пола. Вот. И Манюта подрезал ему тормозные шланги.
0: Ну, один слева. То есть левый тормозной шланг.
2: И возле Григорьевки он съехал в кювет, оттуда в ставок. Понимаешь? И когда он там... У него вымокло вот это, а он такой ходил с бородой, он, ну, типа этого Чака Кори Норриса, Кори...
0: Ну, то есть не с такой совсем бородой, а с такой бородой.
2: Не, типа, он постригал ее.
0: Постригал. Ну, то есть был... Ну, я понял, Чака... Ну, карате.
2: Ну...
0: В шляпе, которую я бы никогда не надел.
2: Да-да-да, вот. У него еще занимался вот этот вот полиэмилитчик такой.
0: Слева,
2: Шайтан Баши, да.
0: С левой квартиры, из левого крыла.
2: Он инструктором потом работал еще.
0: Где все эти люди сейчас? Ну нет, ну понятно, что он в Сирии, так, на, то есть там у него двое детей, семья.
2: Ну, во-первых...
0: Вообще парадокс. Представь себе, жена еврейка, сам сириец, дядька араб.
2: Жена просто, ты знаешь, вот без грима, когда у нее вот эта краска для волос,
0: да,
2: свой,
0: да,
2: на Щекочихина очень похожа.
0: А вот ведь какой парадокс, ты понимаешь? Вот я так думаю крайне, да, что когда он делает с ней это, то он внутренне, мысленно делает это именно с журналистом. Я больше чем уверен, что очень многие находят себе спутников в жизни, да, опираясь на какое-то визуальное соответствие с кем-то вот из известных мира сего.
2: Но это же был культ журналистов в ту эпоху.
0: Да,
2: знаешь, все эти дискуссии, они, да, же выписывали, да, да, газеты там.
0: Они делали сами из себя звезд очень, да, активно. Да. Это все было. Вот. Но другое дело, что он-то не просчитал. Он не просчитал, что это временно. То есть он не просчитал, что Сирия, так сказать, она и останется Сирией навсегда. А культ этот закончится. И он всю жизнь будет жить с этим вот Щекотикиным. Вот так вот. А видишь, как люди ошибаются? Это же жизнь-то, она как казино. То есть пришел, на красное поставил, проиграл. То есть либо уж не играй, а как-то так. А он, видите ли, решил сыграть.
2: Ну да, вы человек или демон. Ну, я срулик.
0: Я срулик, да. Я, а он любил так отвечать. А ты знаешь, ты помнишь, какие интонации были, да? То есть, когда его тогда в Биберево остановили. Типа говорят там закурить. То есть, ну, обычный хулиганский такой наезд.
2: И попросили просто... всю пачку беру. Да.
0: Ты говорит, кто вообще? Он так, я срулик. Да? А когда он выходил, вот, помнишь, на сцену, или там митинги вот эти, многонародные митинги в Балашихе, да, на открытии фонтана, помнишь, он «Я срулик!» Вот интонационно, да, как человек менялся. А я думаю, если бы он тем вот с пачкой сказал так «Я срулик!» Все равно бы отобрали.
2: У меня так никогда не получится. Я лучше отдам пачку и пойду,
0: куплю
2: пока
0: новую.
2: Ноги носят там. Я,
0: да, пока в добром здравии, собственно. Ну что, Флорочка, может быть, как-то мы послушаем что-нибудь еще в твоем замечательном исполнении?
2: Пикколо Стронса. Не стесняйся. Ты видишь, вот дядя Саша, он всем все разрешает. Здесь нет так. Здесь все гораздо, вот, гораздо более такая вегетарианская атмосфера, чем в тех вот местах, куда тебя черт носит на какие-то шабаши нордических богов.
0: Тут даже уютнее, чем вот и в тюрьме, вот многие говорят.
1: Лучше 9 месяцев в тюрьме, чем 9 месяцев беременности.
2: В желудке.
0: Хорошее произведение.
1: От врача я узнала, чтобы не пахло так сильно моча, ежедневные конкурсы помогают. Любовь поваров горяча, сколько его не мой, он мой, он мой, он мой. Загар сисяр отшелушился, арийский отрок срать садился. Он меня понюхал, и я ему прочла. Он меня потрогал, и я его спасла. Пусть все видят, все знают, как с рули пацанов защищают. Нам, гонимым веками из люка в люк, известна стоимость арийского люблю. Довольно всякой чепухи. Просуну в поролон два пальца, присвистну, и потекут бессмертные жмыхи.
0: Это очень замечательно. Действительно, по люкам постоянно, постоянно по люкам. И самое главное, что мне вот затронуло, это же близко очень к нам, к нашей вообще теме. Мало где пишут о поварах. Как правило, там метродотель, налей мне кофе. И все, и на этом заканчивается. Или вот этот парень-то поет. Ну, поет этот такой...
4: Ганс Зиверс?
0: Нет, русский. Это такой... Этот, ну как же он поет на такой на русском языке, и они вдвоем на длинном велосипеде едут. Ну, ах ты, ну слово-то такое есть. Слово есть такое. Гарсон! Гарсон! Поет он. Гарсон. Вот, а тут... Вот,
4: Шварц Бастунич.
0: Вот, а тут-то о поваре. О поваре. Кто же? Это же вообще, кстати, я хочу сказать. У меня вот был знакомый повар один. Его звали Оля. Ольга звали. Повар
4: Он не повар, он Руслан. Рудольф Сланский. Это такой псевдоним его.

0: Все равно уже. Уже все равно. И не смотришь, говорит, даже к окну не подходит. А вообще между поварами конкурса устраиваются.
1: Но... Помнишь, мы смотрели фильм «Ехали на конкурс повара»?
2: Да, конечно. Там дядя Варуш в одной из сцен участвует.
0: А вот что касается все-таки кинематографа. Я знаю, что вы, так сказать, сейчас открыли новое слово в кинематографе. То есть это, так сказать, статичное кино. То есть кино, где люди не двигаются,
2: кино
0: не сидят.
2: Кино в твердой обуви.
0: Да, вот нельзя ли поподробнее вот немножко о технологии его создания, о том первом фильме, который вот уже вот-вот выйдет на столичные онт-экраны.
2: А вот тут вот Флорочка написала, это должны опубликовать в журнале, как он называется, вот не «Долголето», второе это. Ты «Экскалибур»?
1: Нет.
2: А вот, ну, название там вот какой-то термин.
1: «Топинамбур».
2: Да-да-да.
0: А мне вот больше нравится первое.
2: «Долголет»?
0: Нет, «Экскалибур». Да. Не знаю почему. Я вообще считаю, что вот название должно быть
2: запоминать. Да, да, Сермяга, кстати, тут вот, с тобой согласился бы. Два Александра, он же тоже Александр.
0: Да, да, ну я же знаю.
2: Только ты Балдислаксович, а он Балдумович.
0: Да.
2: Вот. И у него это, у него же, он любил очень скиролавки. Он выписал журнал какой-то, там печатался роман «Скиролавки». Он до сих пор держит вместе с этими всеми вот вибраторами самодельными. Когда с
0: Мангуевановной... Ой, это, кстати, коллекция его вибраторов, это же отдельно.
2: Сермягины жезлы, так
0: Сермягины
2: и называют.
0: Сермягины жезлы, да, да, да. А с полрайона к нему переходило.
2: Он подарил один Алтайской федерации писателей, вот, фермеров, да, писателей, да, фермеров.
0: Писателей фермеров.
2: Так вот, в этом журнале «Топинамбурс», «Сермягины жезлы», там Флорочка написала с одним мальчиком, он потом умер от передозинга. Он попал в интерзону. Вот такой сценарий. Он сценарий в стихах. Я просто тут очень много. Конечно, у меня нет такого голоса, чтобы вот.
0: Но тут сразу хотел сказать, что ведь существует же сейчас такая форма, да. Вот люди же, они как делятся? На две группы основные. Одни любят кино, вот, смотреть, да, другие любят снимать. А третьи — это те, которые не любят ни то, ни другое. Вот для них печатают специально сценарии.
2: А четвертые, они, да, любят и смотреть, и снимать, и заказывают 400, и у них это называется, да, накидывание. Накидланч, в смысле, вот, да, как, да, накидланч, да, ну, завтрак не за пустым столом, то есть накидаться побыстрее, говорит, а это называется вообще кирипар,
0: запальки кирипар. Все это происходит напротив места, где продают шубы, как правило.
2: Или дают акустические концерты певцы Норда.
0: Да, да.
2: Шубы с Норда, господа, снимайте шуби.
0: Да, да.
2: Вдруг остался голос грубый, это младшая Эда.
0: Да.
2: Одну Эду до обеда, а другую после, да?
1: Мама моя потеряла шубы, квартиры и выбросилась из окна.
0: Да.
2: Саш,
0: извините, я очень болею.
2: Да, так вот, этот сценарий потрясающий. Он начинается со скороговорки, чтобы по ней можно было вот декламировать такое четкое R, вот как в итальянских песнях, вот это вот, ну, там, вот «Innamorato», вот они
0: поют.
2: А тут платформа вот...
0: Вот, кстати, платформа.
2: Платформа...
0: Издевательство на...
2: Флорочка ходит на платформу.
1: Вот, смотри, Саша, какие у меня платформы.
0: Да, ты смотри. Слушай, а ты, кстати, вот, наверное, сейчас думаешь, что я на стуле сижу, да? А я стою.
1: Ах, ты такой маленький.
0: Да.
2: И вот эта скороговорка, я по ней, кстати, учился говорить, потому что я не могу избавиться от своего колхозного богодуховского выговора. Из-за этого меня в Москве просто вот, так сказать...
0: Любили, я тебе могу сказать. Это они внешне делали вид, что не доверяют, а внутри они завидовали. Они завидовали, он любили. Знаешь почему? Потому что вместе с твоим выговором, вот этим говорком, к ним в дома вот эти, в элитные, где джакузи, да, приходил уют, тепло, он непосредственность, понимаешь? мышки. Потому что, ну, помнишь, что Оленка? То есть, и вот они лаются. Нет, давай мышка в купе сюда поставим. Нет, давай мышка в купе сюда поставим. Вот приходит Аркадий Леонидович, у них сразу мир, дружба, любовь. Типа, Аркаш там на 400.
2: А сначала, как они пытались меня обуть, они говорят, ну, Аркадий, так... Аркадий Леонидович, вам прежде всего нужна импортная стеночка. Вот мы да. сейчас переезжаем на дачу вместе с тиражами, потому что грядет, так сказать, административный наезд.

0: Да, вот. Да, да.
1: А вы нашу импортную стеночку на собственной хребтине с четвертого этажа...
0: Куда-нибудь, да. Элитного дома с охраной. Куда-нибудь унесите. Вот, а тиражи у них, кстати, да, у них, как у них, по-моему, двойня однояйцевая, еще девочка.
1: Дороти.
0: Дороти. Кстати, дурацкое имя для русской девочки Дороти.
1: А, ну, так они же рассчитывали туда. Ее вывести туда. Вывести.
0: Да, а не да. вышло. Вот видишь, как, а надо. Надо что делать? Надо не наглеть. Если купил дорогой автомобиль, так не надо брызгать его колесами на простых людей. Ты уж, пожалуйста, на нем или не езди вообще, или езди аккуратно.
1: Но Сермягу так не переедешь этим дорогим автомобилем.
0: Так Сермягу он один, потому что он такой есть.
1: Он же все запомнил. Он когда еще строился вот этот, строилось вот это вот утробное помещение где, для сиамских слизняков, где... Сало, так сказать.
0: И... Стекалось, собиралось.
1: Да. Он пришел туда и прилег отдохнуть. А там ходят рабочие. И он заснул, вот я помню этот его характерный, вот эта штанина, брючина, так сказать.
0: Да.
1: Такой подъем, вот этот носок, вот эти ботинки.
0: Вот. А он даже, а как он подтягивался? Ведь вот когда он подтягивался, это нельзя было назвать хрустом старых костей. Это
1: у
0: было...
1: поразительное свойство. Вот у него ни одного седого волоса. Золото. Просто вот...
0: Золото. Помнишь, как они были смуглые? Смуглые и золотоглазые. У Рэя Брэдбери.
1: А, да, конечно, это фантастика. Это вот эти сборы. Ну да,
0: нет. Да. Но тем не менее, вот непосредственный пример. А тянулся он когда-то, так у него все хрящики и суставы хряцали, вот кого-то виолончель настраивает. Не как там у старых людей, как кого-то хрящи живешь, так.
1: Да.
0: То в локотке, то есть и музыку можно было играть. А когда он заболевал, бывало, скрутит его высокая температура, тело все ломает, он лежит, корячится, брейк-дэнс такой потный в постели, помнишь? А музыка какая? То подмосковные вечера из суставов льются.
1: Так уникальный человек. Два дивана было у него.
0: Именно по той причине два и было.
1: Два дивана, кровать родителей, вот это вот с такими с металлическими, такими вращающимися сферами,
0: да.
1: Как пеленгаторы. Да, вот,
0: да,
1: как,
0: да, да,
1: так
0: да.
1: Сказать. Она стояла, он обычно так ляжет туда, делает вид, что заснул, так же, как у них тогда в подземелье, когда они ремонтировали подвал. А сам смотрит, что там происходит. Раскладывает журнальчики, вибраторы, так сказать, конфеты вам из Италии.
0: Тогда у него еще немного было.
1: Котлеты вам по-киевски, пожалуйста, там, конфеты из Италии, пожалуйста, вот. А сам вот так вот, будто кто-то струну басовую тронул пальцем и канул так, прочь.
0: Да-да. А ты знаешь, что именно он придумал первый вот это вот в Чебуречной, вот, ну, на проспекте Мира, ну, где этот перекресток, да? То есть я что-то смотрю, недавно захожу, смотрю, все стоят там, кто с соплей мобильной, кто с пистолетом, кто там с клюкой, только-только вот там, кто только откинулся. Самые разные контингенты. Все делают следующее. Наберут, значит, чебуреков, пивка и стаканчики отдельные. Вроде как пивко из бутылки пьют. А в стаканчике они срезают у чебурека краешек и сливают сок.
1: Сок.
0: И потом отдельно пьют. И тут я вспоминаю, что это же Саня первый сделал. Он это сделал. Это же чебуречная же, она существует столько, сколько я не живу. Он тогда пришел, и когда первый раз ему на первые дорогие вот эти бутсы американские, которые ему тут привезли около космоса, помнишь?
1: Воробьев.
0: Да. Вот это струя вот эта чебуречная хлынула, он с тех пор допер и стал делать этот стаканчик. Вчера вроде как на придурка смотрели, а сейчас все, вот можете сходить посмотреть, все так делают.
1: Да он...
0: Почин, великий почин чебуречный.
1: Он многие вещи вообще не рассказывает до сих пор. Ему бывает, позвонишь, ты что делаешь? Я сейчас отойду, ты трубку не клади. Да тут зажарку готовил. Какую зажарку? Такого и слова нет вообще. Понять. Да, явно он чем-то другим занимается.
0: Слушай, а вот ты заметил, действительно, как не позвонишь, все время... Во-первых, плохо слышно. То есть постоянно что-то шуршит. И он типа, черт, это телефон плохой.
1: И не дай бог, ты ему начинаешь говорить, и вот, я не слышу тебя. Он говорит, да я и так ору.
0: Да, постоянно. Вот. И потом уже вроде так связь наладится. Он так, сейчас, подожди, пожалуйста, можешь подождать минуту? Пойду там переверну чего-то. Или там, а что ты делаешь? Да я тут готовлю, тут суп варю. Как не позвонишь, он всегда готовит. И пойду, отходит не на минуту, а на две.
1: Пойду перемотаю.
0: А еще у него лайка и крыса живут. Вообще ужасно. Голубая крыса. Ну, ты же, он тебе не...
1: Да он их угробил давно. Он
0: да, не-не-не-не. У него лайка упала опять с 8-го этажа. Вот, не знаю как. А крыса жива, просто полиняла. У них же линька там...
1: Там же страшные истории происходили.
0: А с кровати, вот одна стояла.
1: Я сейчас вернусь к этим кроватям, так сказать, жуткие вещи происходили, потому что есть две фамилии, которые Сермяга очень не любит. вспоминать. Одну, потому что она ему очень дорога, а вторую, потому что он, ну, не уверен, что этого, от этого человека он избавился окончательно. Это фамилии Жефарский и Цицун. Цицун и Жефарский. Но о них надо говорить уже отдельно, так сказать. А с этими диванами он привел одну Мару. Вот она нагадила ему на диван.
0: А знаешь почему? Потому что он ее сперва напоил своим, вот как он его называл, первачком.
1: Зажаркой.
0: Да, да, зажаркой. А потом накормил еще капустой. А это ядерная бомба вообще. И при этом оставил ее наедине, то есть с кроватью где-то на полчаса. Так бы успел хоть за ноги, как та эта Маринку. Помнишь, успел сдернуть за ноги?
1: А ты или откуда хоть... знаешь?
0: Ну, откуда знаю? Я же в соседней комнате сидел в тот момент.
1: А-а-а.
0: То есть просто слышу, бам, потом пух, выхожу, смотрю, Маринка, я говорю, ты что же сделал так девку, что она вся у нас под себя? Аж он говорит, так если бы не под себя, так на кровать. Аж говорит, а кровать спас, а ей это все равно. А с этой вот не смог.
1: И получается, у него оба дивана теперь смердят.
0: Смердят.
1: Но, и он переходит с одного на другой, он, так сказать, он уже научился различать, ну, так сказать, под настроение, на каком из них, так сказать, вот он будет этот свой подъем вот так вот в обуви.
0: А ты заметил еще, что вот он спит-спит, да, вот подъем ножки такой балетный в обуви, а потом когда встает, ну, то есть, особенно как телефон, вот, там, ну, бывает, сам пошутишь, у него же два телефона, возьмешь один, начинаешь крутить, он звонит, а он ждет, что девки ему звонят, или там, может быть, какой-нибудь там должник, наконец, там что-нибудь вернет. Он вскакивает такой быстро, и сразу так бух, опять, и садится, вот эти балетные свои ножки скрестит, ему так, типа, там, Сань, ну, что случилось, так, он так... Ой, да что-то голова закружилась.
1: Да-да, обруч, говорит, как будто обруч стянуло.
0: Как будто обручем стянуло.
1: А да, как да, он да, в да. дверях стоит всегда, уже уходят от него, а он так стоит и слушает, так сказать, вот буквально до второго этажа. Вот видно, что дверь не хлопает.
0: Да-да-да-да-да. Слушай, а помнишь с тортиком-то? Когда он, ну, сидели все вроде, он пришел, тортик принес, Флорочка, такой, ну, да, сколько он-то стоил? 5
1: рублей.
0: Да это
1: шея купила торт, это он на свои не стал бы покупать.
0: Ну, может, ну, с шеей, да, он пришел с шеей вдвоем, ну, принесли торт, да, и тут приходит Жора с Новоселской, там тоже приносят такой же торт. Я говорю, ну давайте что-то сели, поели там вроде, то все, один из этих тортов съели. Потом стали уходить, уже оделись, зима на улице, все это падает, все грязь. И вдруг вот этот Сермяк-то и говорит, то, кстати, один тортик мы там не доели, который вот мы с шеи принесли, можно с собой-то я возьму? Все такая фиг. Тортик пришлось отдать.
1: Да-да-да.
0: Ну, то есть он такой, ну...
1: Ему отдают все, он всегда, вот когда ему не позвонишь, он говорит... Все, ладно, ко мне люди пришли. Что такое? Что за люди? Водку принесли.
0: А
1: ему
0: вот...
1: носят все.
0: Носят. Иногда он говорит, ходоки ко мне.
1: Это поразительно. У него вот... Я, например, наблюдаю уже не за волосами. Волосы не меняются. Сколько бы он ни пил, сколько бы он ни сидеет. У него шапка, вот эта пыжиковая шапка, она как-то так сузилась до размеров тюбетейки.
0: А вот то ли шапка усела, то ли голова разбухла. Тут непонятно.
1: Тут трудно сказать.
0: Но он же не меняется даже внешне, вот ты заметь. Иногда вот, я знаешь, так сидишь, бывало, что-то напротив все-таки. Так, и, ну, нет-нет, да посмотришь ему в глаза.
1: Я наблюдаю за ним часами. Вот, его всегда пускали ко мне в хату. Я заболел, это в школе еще было.
0: Да-да.
1: Он приходил и молчал по несколько часов. И я не то чтобы в бреду был, но температура, так сказать, по ночам кашлял, а днем заснул, открываю глаза. Это еще была трофейная большая кровать, она там, ну, нет ее уже. Он сидит напротив. Сидит и смотрит. Сколько он так просидел, я понятия не имею.
0: А помнишь, буквально недели две назад, ну, почти на Медне или на Дысь, звонит, говорит... Зайди, голос такой возбужденный. Ну, мы пошли, приходим. А у него это примочка где-то своровал, примочку грувбокс такая. Модная. Я, говорит, теперь буду музыку писать модную, кислотную. И начал что-то
1: так
0: писать.
1: Так он этим давно уже.
0: Так самое интересное, звонит тут недавно и мне в трубку орет. Причем даже не представляется. Обычно там здорово, это Сермяга там. И так, как дела? Ну, причем, конечно, не интересует, как дела, а просто вот, ну, все-таки так ритуал определенный. А тут звонит, здорово, меня признали. Вот. Я говорю, теперь диджей такой-то, но я не буду называть имя, потому что действительно, вот сейчас, если послушаешь, там это модные все, там и везде диджей этот крутят.
1: Самое удивительное, да, что как такого колхозника вот с его родителями, да его назвали Гариком, ты представляешь? По паспорту Александра вот зовут себя Гарик Сермяга.
0: То есть просто случайность, видимо, какая-то. Ну что, наверное, надо тут музыку чуть-чуть нам послушать. Я просто, если вы не против, пойду цветы полью, а то тут без меня никто ведь... ни одна сволочь даже не приблизится к зеленым насаждениям.
1: Зелёны нету дома.
0: А ведь вот мало кто, наверное, отдает себе отчет о том, что вот стало сейчас с Шей, как сложилась его судьба. И вот, ну вот как люди, да, они, например, встречаются друг с другом, ну, скажем, по прошествии нескольких лет. Там, ну как, у тебя что? А у тебя что? И рассказать им нечего, да?
1: Шею, Саша, Шею увезли в Матвеевку.
0: Вот ты можешь себе представить, с Шеей за один день случается больше событий, нежели с иным человеком за целый год. И, то есть люди, например, многие сейчас наверняка в недоумении, о чем мы им, дескать, рассказываем. Вот все, о чем мы сейчас рассказали, произошло практически в течение, там, ну, может быть, максимум там, 2-3 дней. То есть мы упоминали там 73-й год, но реально да, все да. Это действие, что со стягиванием с кровати, что вот там наложило, все это было в короткий срок. Люди так живут постоянно, при этом умудряются ведь не сгорать, собственно говоря.
1: Ну, потому что вот мы сегодня об этом говорим, потому что нам, так сказать, удалось осуществить восстание, одолеть восстание против чувств. Мы отстояли нашу вот, ну, память, вот, наши переживания за Шею, за Сермягу, за Рональда Рейгана.
0: Мы, дай бог ему. Мы не стали безразличными. Мы думаем и о других. И, может быть, думаем о других даже больше, чем о себе.
1: Мы сами себе мозольные операторы. Вот на нас нет вот этого налета, вот этой вот того, что с большим конечно. Пальцем-то стало у себя.
0: Конечно, конечно. У нас, если и растет волос, то он один длинный и толстый.
1: Да.
0: Ну, может быть, мы может все-таки быть, послушаем стих.
1: Может быть, что-нибудь для женщин сегодня.
0: Или какую-нибудь песню,
1: Флора
0: может быть.
2: Я хотела сделать подарок женщинам на Рождество.
0: Да.
2: Это древний секрет молодости.
1: Евразийских женщин. Да. Наших женщин.
2: Для приобретения нежной бледности лица даме надобно сесть под той стеной замка, где от ее сырости покрывает мох. Даме надлежит в тени находиться, пока мест такой же мох не вырастет у нее на лице. Когда же мох покроет лоб, размеры коего немаловажны, и щеки, округлый подбородок, переднюю часть шеи, конусы груди, следует явиться лекарю-алхимику, осмотреть даму, сидящую под стеной. Лекарь-алхимик удалит мох кинжалом, и лицо как новое.
1: Но остальное надо беречь.
0: Действительно. Вот вообще женщины часто как-то требуют от нас советов, помощи, и мы в свое время вот здесь, кстати, Флорочка, вот будучи красивой такой женщиной в годах, ну, а сохранила, в общем-то, все там, и даже не видно морщин, может как-то при желании тоже восстановить эту традицию. У нас была программа для женщин, как ухаживать за собой. То есть, к примеру, ты знаешь, как ведь было? Мы передадим, мы расскажем. На следующий день, где-то после полудня, во всех остальных средствах массовой информации, эта информация проходит, как будто бы вот она из там из надежного, но не...
1: Круто, она из собственного сада.
2: Я не женщина, я ребенок.
1: Да. Круто, из собственного сада, вот, как вот, вот мы фермеры.
0: А мы же первые советовали, если, например, как-то аномально состояние, если бодун у женщины, то ей нужно класть на глазные яблоки пельмени минут на 15, холодные. Да. Потом мы первые советовали, как хранить пельмени долго. Это нужно отделить тесто от мяса, скатать их в 2 раздельных кома и так хранить. Потом, если снова готовить, снова закатать мясо в пельмени.
1: А если там мясо, так сказать, упало, да. Немножко уже убавилось удельный вес его, так сказать, да. Там основное дорыгивается, досирается, как говорится.
0: Да что угодно, докидывается все, что лежит, в общем-то, в округе. Вот. Ну что, может быть, какое-нибудь еще все-таки произведение, как...
1: Вот Дело в том, что это сценарий, который был опубликован в «Альманахе Топинамбур». Я по нему учился говорить, вот, ну, грамотно выговаривать слова. Mm-hmm. Понимаете, чтобы этих сволочей, этих собак. Вот. Я сейчас попробую прочесть несколько слов. А Флорочка Пикколо Стронцо поддержит меня дальше, потому что я много не могу читать.
0: А может быть, проще вот спеть все-таки? Ну, ведь, так сказать, когда вокальные возможности там...
1: Все мелодии слишком банальны, я не хотел бы.
0: А зачем можно просто на одной ноте? Любая мелодия, она грузит. Ведь мелодию изобрели слабые люди. Настоящий композитор — это тот, который пишет не мелодию, а одну ноту.
1: Вот я таких, как вы сидите, вот. Петухов, одно слово. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов.
0: Замечательное произведение.
1: Платформа с руль, платформа лось, оборвалось и полилось. Теперь ты те же две строки.
2: Платформа лось, платформа с руль, оборвалось, и он заснул.
1: У дудки все там обрыгал. Пришлось раздеть, пришлось помыть, пришлось колени оголить. Платформа с руль, платформа лось, животик рыхлый, без волос.
2: Трикотажный куль яиц.
1: И увидала теща дудки, что было в Сашкином желудке. Тальнайнайна,
2: петухо. Пачанга у.
0: Петухо.
2: Пачанга а.
0: Петухо.
2: Пачанга ты.
0: Петухо.
2: Пачанга я.
0: Ча-ча-ча.
2: Не позволяет даже шпиц, а он могущественней дудки.
1: И трикотажный куль яиц.
2: Увидел, что у него в желудке.
1: Святая грязь, святая вонь. Платформа Русь, платформа с руль, платформа лось. Перекрестился, подмигнул и документ ему вернул.
2: Понюхал лось, потрогал с руль, поклялся, я еще вернусь.
1: Поклялся, я еще вернусь, оборвалось и полилось.
2: Петухов.
0: Петухов.
1: Петухов.
2: Нет. Петухов.
1: Давайте все-таки вспомним, что близится большое сакральные именины нашего хорошего товарища. Споем песню, хотя я сейчас дам вам ноту. Давайте так. Наш друг хороший парень.

0: И мы продолжаем нашу беседу с поэтессой Флорой Срулик и историком Аркадием Леонидовичем Осипьянцем. За это время накопилось очень много вопросов, очень много проблем. И, собственно, я, кстати, хочу еще напомнить, что сегодня мы, конечно же, будем общаться и в прямом эфире с вами. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну, а сейчас я так понял, что мы услышим очередную работу, поэтическое произведение, в общем-то, в исполнении. Кстати, Флора, а вы, собственно, давно ли были вот в Венгрии? Я просил вас привезти лески, и вы вроде как...
2: Она лежит у меня дома.
3: Лески – это сермяга, специалист по лескам. Он спирали вырывал, расправлял, вот лески эти сматывал, так сказать, а потом через этого, через Войтовича-младшего, который выбросился из окна, двигал их там на, этом, на Большом базаре вместе с грузиками. Между прочим, вот мы о медицине. Я все-таки...
0: Да, я понял.
3: О медицине хочу... Сермяга, он же ходит по своей улице, по улице Артема. Туда, в баню, по ночам. Там магазин круглосуточный. Но там же есть и сауна для усопших. То есть туда привозят мертвецов. И вот этот текст, Александр, мертвец? Попал к нам по каналам сам издата. Из сауны для усопших. Для тех, кто не умер. Так сказать, школа кадавров. Вот, и мы тут с Флорочкой, мы его читаем обычно на свадьбах. Мы же работаем этими...
0: Как Фатимой.
3: Да, ведущими по церемониям, так сказать. Ну, мы там читаем там известные стихи, там вот там Беляева Костю поем, так сказать. А вот...
0: Я это... даже знаю, что тут фигурные группы физкультурные делаете вдвоем на пару.
3: Да-да-да, именно нас учил Эдуард Константинович Луценко.
0: Да,
3: он
0: да.
3: По методу этого японца занимался. Этого,
0: и, кстати, при этом...
3: Никита Мисиса, такой писатель, петурик.
0: При этом замечательно играл на мандолине. Вот. Но он был же фронтовым товарищем Лукачера. Они вдвоем сколько объездили, сколько они перестреляли дятлов из трофейного
3: сколько
0: оружия.
3: Сколько они лифчиков напиздили у Бори Волынского в варьете, когда работали. Я рассказывал, когда мне душно, говорит, душно, дай ключи, я быстро пойду прямо. А потом пропадают. Пропал фирменный лифон у чувихи, и все. Кто? Это Лукаш с этим вот как раз.
0: Да.
3: Да, теперь организовали, раньше делали ночники со стриптизом, теперь сауна для усопших. Так вот, этот канал, это стихотворение перепечатали мы, так сказать, и я дал эпиграф из Азизяна. Он любил, тем более сейчас вот день рождения нашего друга, который хороший парень, вот сегодня 25 число, да?
0: Да, да.
3: И там это как раз сакральная тема. Азизян говорил так. Вера горы сдвигает и раздвигает ягодицы.
2: Любовь должна быть как Хамас, а ненависть как Хизбалла. Родитель спит. Откройте глаз, подсыпь и матери стекла.
3: Откройте газ. Запрячь свой срулик Хакенкройц. Засунь сисяру в мясорубку. Вон крематорий за горой. Смердит, как Алистера трубка.
2: А кто ту гору навалил?
3: Петурик-повар
2: с переляко.
3: Когда грузин не заплатил.
2: Но что-то сунул ему в срако.
3: Прошитые яйца староверов.
2: Цепнем оккультного джихада.
3: И грязным хером тамплиера.
2: Течет помада из лампады.
3: Надув по обезьяне щеки.
2: Трещит скопец о русском роке.
3: Его вторая обезьяна.
2: Заправив пленку подешевле, снимая чьи-то неустанно. Зачатые в голодной ебле. Прикрыв лобковой бородой черты мамаш эпохи диска.
3: Им внемлет мокрой елдой.
2: Бритоголовая редиска.
3: Чтобы оратора постичь.
2: Геополитику зубрить.
3: Понос про море и про сушу.
2: Пожалуй, легче заучить.
3: Пожалуй, легче залечить, чем за кокосовые уши очко.
2: Распятием соскоблить.
3: Повисло.
2: между ног системы под мышкой тянет. Значит, близко скоты из университета.
4: Грозя Америке крестом.
2: Виляя непотертым задом.
4: Нет-нет, и эбнется пластом.
2: А пол наш мольдорор пузатый.
4: Адольф с походкой и шака.
2: Столбом неважного ребенка.
4: Упрятав деньги в толстый шкаф.
2: Грозит папа подонкам.
4: Посъехались долбать мозги.
2: Те, кто в Америку просился.
4: Кто ел кошерные грибки.
2: Грибком нацизма заразился.
4: Фу, и старовер, задравший зад.
2: Блаженно блеет, я пархат.
4: И тамплиер, раздвинув зад.
2: Подносит к носу, я богат.
4: Попахивает говнецом.
2: Хавира и святым отцом.
4: Порой попахивает даже...
2: зловонный шимпанзе Наташей.
4: Такие курва времена.
2: Клачных, бля, революционеров.
4: Не революция нужна.
2: А эпидемия, холера.
4: На Дерибасовской случилась холера, как Костя добил. Хай передохнет человек.
2: Хай вновь вылезают змеи.
3: И гигиена на земле.
2: Восторжествует вонь развеев.
3: Ну мы просто как Алла и Ошпа и стакан Рахимов, да, спели сегодня.
0: Да, замечательно. Это, я бы даже сказал, традиционное японское искусство.
3: Да,
0: не
3: да.
0: Знаю, почему мне пришло в голову именно это, но мне показалось так. Да, действительно, все, что вот выше было сказано, несет под собой несомненную правду, вот, искренность. И что касается, вот действительно, вот ты же правильно заметил гигиену, да, и гигиена это практически, так сказать, присыпка на грязную попу, не более того. То есть, как ни гигиен, все равно, в общем-то...
3: Ну, это все равно, что сыпать барбарис на пельмени.
0: Да. Или, скажем так, осенней листвой, в общем-то, пытаться засыпать драную коленку.
3: Да, вот, кстати, вот у Флорочки, у нее же был случай такой. Ее в Уганде захватили в заложники целый самолет.
0: То есть она захватила целый?
3: Да, целый самолет. И там была бабушка Сермяги.
0: Она не была в курсе, она просто перемещалась.
3: Она сделала вид, что подавилась рыбьей косточкой, и ее увезли в больницу. И когда всех заложников освободили, бабушка осталась в больнице. И когда об этом узнал Иди Амин Дада, он от злости, что его перехитрили, приехал туда и задушил бабушку собственными руками.
0: То есть, в принципе, как это говорится, от судьбы все равно не уйдешь. Судьбы не уйдешь. Хотя, с другой стороны, иногда стоит попробовать. Ведь вот когда Сермяга сдернула ее с постели, это же был не более чем самая наглая, бесхитростная попытка обмануть судьбу. Она удалась. Ну, удалась относительно. Ну, не скажем, что на все 100%, но нужно согласиться, что на данный момент вот покрытие было спасено, кстати.
3: Ну, вот как таки случаях говорят, да, сказки сказками, а будни буднями.
0: Будни буднями. И нам звонят, видимо, хотят узнать что-то, поинтересоваться. Может быть, хотят какой-нибудь совет спросить у тебя там, вот, или у нашей поэтессы, замечательной поэтессы Флоры Срули. Кстати, я знаю, что вы еще ведь и лепите, причем лепите постоянно, так сказать, разные. То есть с утра, вот, значит, Флора приходит, ломает то, что слепил ты. Вечером, собственно, происходит обратное. Это такое полное противоречие, такая скульптура. Я так думаю, что она даже будет бесформенной. Это просто будет нечто, которое будет, так сказать, олицетворять определенную страсть. Это антагонизм, еще такое есть модное слово. Так ли это?
2: Очень превосходный материал кошачьей какашки.
0: Да, я знаю.
3: И, кстати, мы же познакомились на автовокзале.
0: Да.
3: Вот, и какое-то время Флорочка пряталась на балконе, когда ко мне приходила шея с Сермягой.
0: Она, если бы пугалась, то есть, во-первых, что они увидят ее и, так сказать, положат на нее. А с другой стороны, скромность у нее была определенной, потому что в тот момент она искала выходы, любые выходы на кого бы то ни было, я понимаю. То есть они пришли, она могла бы уйти с ними, а вдруг промашка будет.
3: Падала в сугроб два раза.
0: Да.
3: Они прошли мимо. Тогда она перестала прятаться на балконе.
0: Да. Ну что, может быть, послушаем телефонные звонки, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, алло, алло, вас очень плохо слышно, говорите громче. Нет, в таком качестве я, как профессионал радиодела, не могу работать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина.
5: Очень приятно вас слушать, интересно и даже немножко смешно. Ну,
0: дело в том, что, как вы уже поняли, вся наша сегодняшняя программа посвящена и исключительно, так сказать, тому, что происходит вокруг, да, скоротечной жизни нас и наших знакомых. И БК она также посвящена, об этом несколько позже. Да, извините, что перебил, говорите.
5: Да нет, Александр, я вот хотела поделиться впечатлениями такими, но это так, чуть-чуть. Можно вот просто в прошлом твоем эфире были поэты, и они читали свои стихи. Они сказали, когда они будут выступать.
0: Угу.
5: Ну, 22-го, вот, в ДХ художника.
0: Да.
5: Ну, я решила пойти.
0: Так.
5: Ну, в общем-то, так неплохо, конечно, но мультик, конечно, там был ужасный.
0: Ну, я, к сожалению, сам там не был. Я же не хожу на массовые предприятия. Uh-huh. Поэтому, честно говоря, ну, тут я, наверное, вряд ли смогу вот как-то с вами заняться обсуждением этого вечера.
5: Вот.
0: Вы уж простите, да.
5: Да нет, ничего. Еще хочу спросить, а вот сейчас вот твоих гостей, они будут где-нибудь выступать, чтобы сходить послушать?
0: Да, конечно, нет. Спасибо, спасибо. Нет, дело в том, что у них просто нет надобности в этом. Это люди совершенно другого уровня.
4: Так иногда хочется собраться, похохмить.
0: Просто говоря, да, рассказать, поделиться, так сказать, с ближними своими опытом. Вот, конечно, Флора, она может устроить авторский вечер, но вряд ли захочет, потому что женщина, она обеспеченная, богатая. У нее очень
2: много... Я не женщина, я ребенок.
0: Да. У ребенка очень много и без того развлечений. Кстати, может быть, еще какое-нибудь стихотворение в исполнении Флоры мы сейчас услышим. Дабы
4: что-нибудь о нордических богах, Флорочка.
0: Вот хотелось бы, да.
2: Не расклеить, не расшнуровать, можно лишь взорвать, то есть раздвинуть. Погромче министри на вате, и ватом между адских роколя чутится, между ног клюй тель-авивской нет, гелярийское зерно.
4: Чувствуется ничианство.
0: А вот мне, кстати, интересно, я вот немножко, ну, скажем так, все-таки сомневаюсь, вы, Флора, извините, что это вот вы писали сами, а вот, ну, не чувствуется, скажем, тут женского, может быть, есть у вас что-нибудь?
2: Я
0: там,
2: вам же говорю, я не женщина, да? Я ребенок.
0: А может быть, вот что-нибудь о любви к родителям, вообще вот о любви к домашним?
2: У меня нет любви к родителям, родители это подонки, я их не просила себя рожать.
4: Гигиены нету дома. Гигиены нету дома.
0: Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием. Алло. У вас очень плохо слышно, там как-то что-то микрофон они подключают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.
6: А вот знаете, я вам очень давно не звонил, и тем не менее, я хочу сказать, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный козел, блядь, его в пизду нахуй засунуть надо, потому что он ебаный пиздюк, блядь.
0: Понятно. А видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что вот, может быть, Ленин-то и мудак, однако его имя известно всему миру. Он перевернул мировую экономику, в какой-то степени политику и вообще мироустройство. А вот ваше имя, так сказать, мало кому известно. Исходя из этого, тут нужно еще тщательно подумать, кто из вас двоих с Лениным есть кто. Но, тем не менее, спасибо за звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас очень плохо слышно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый.
0: Доброй ночи.
7: А это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
7: А я хочу сказать, что вот предыдущий звонивший, это пациент одной психиатрической больницы. В общем-то, он невменяемый, его простите из-за него.
0: Да, в общем-то, мне даже нравится. Я так считаю, что это, попросту говоря, хорошая, очень такая интерактивная заставка для нашей программы. Василий, какие-нибудь у тебя есть вопросы, соображения?
7: Вопрос.
0: Может
7: вам,
0: быть,
7: Александр.
0: Да, я всегда буду рад.
7: Когда ближайшие концерты, в каких клубах и когда?
0: Спасибо, спасибо. Василий, в ближайшее время концертов не будет, если они все-таки когда-то и которые будут намечаться, мы об этом обязательно сообщим. Это я обещаю, скажем так, да. Ну что, вот, соответственно, будут ли еще какие-то стихи или как, или, может быть, какая-то проза, хотя я считаю, что достаточно иногда просто посмотреть. Вот вы заметили, как, например, делал Лукачер перед подчиненными, когда кто-то провинился, он же не орал, как и многие другие генералы. Не орал, не топал ногами, там, да, он просто мог встать перед провинившимся и стоять, и смотреть на него, причем...
4: А потом он говорил, как ты помнишь, Саша, да, вот это его знаменитое наказание, он говорил: виски с бациллами чумы я не пью, и как плюнет в рожу ему.
0: Да, да, да, да. Вот, причем он был очень уважаемый командир. Вот, от него это было как... В общем, как медаль. Что медаль получить, что плевок в рожу. Это было уникально. И то стимулировало. Стимулировало к действию. Побольше бы сейчас таких людей. Ну что?
3: А вот есть большой кусок прозы. Сермяга передал. Святочный рассказ.
0: Да он, наверное, опять же украл его у кого-нибудь.
4: Это он про меня написал. И про, да? И про, вот, про сестра из Богодухова. Флорочка приехала. Пикколо Стронцо.
0: Ну так, может, можно действительно послушать.
4: Ну он, конечно, плохо знает столичную жизнь, потому что он там все между двух диванов ползает, как черт знает какой-то.
0: Между двух диванов фунт кровати вот этой. Кстати, ты знаешь, что со временем вот эта кровать с набалдашниками будет достаточно дорого стоить. Я поэтому думаю, что Сермяга... Ну, он же, как ты правильно сказал, он же не искушен.
4: Человек, который знает, кто такой Жифарский,
0: да,
4: прекрасно знает цену кровати с набалдашниками.
0: Так почему же он ее до сих пор не вывез оттуда? Ну, купил бы ему какой диван мелкий, ну что-нибудь, ну. А что шепчешь? Что шепчешь?
4: Он сейчас обрезает фонари.
0: Ну, обрезает фонари, понятно. У меня один в доме композиторов микрофонов все посрезал.
4: Делает обрезание просто фонарям. Он такой, так сказать, резник
0: электрик. Но это же делается не для того, чтобы вот, чтобы как-то...
4: Он просто колымит. Просто... В этом никакой алхимии, никакой там магии нет, ничего. Его собственно магия вся ушла вот в эти вибраторы, которыми он, так сказать,
0: ну, кстати, прежде чем прозам, вот, может быть, поподробнее о коллекции вибраторов. Потому что многие сейчас...
4: Коллекции...
0: Как-то... Она же велика.
4: Коллекции, есть, как, да, таковой, да, не было. Ему Евгеша Петурик передал фалоимитатор из Германии.
0: Первый, который
4: жил с салом.
0: Сюда.
4: Жил здесь два сала. Есть же да, сало-самец и есть сало-самка. Она, кстати, сейчас там, в общем-то, много воды загребает в Германии.
0: Да-да-да.
4: Она вот как раз... Ей подогнали документы. Вот как раз бабушки Флорочки, так сказать. Она там получает, за них ходят деньги, как это самое, как вот Холокост-сурвайвер. Хотя на самом деле это она плод брака капитана команды баскетболистов Бакинского университета и кенгуру. Угу. Вот такое родилось, и вот делает карьеру на чужом горе.
0: Ну, а может быть, это, кстати, и правильно.
4: Так вот, он ему передал фалоимитатор, так, большой такой, вот, и вибратор, на батарейках. И когда у Сермяги стали воровать продукты, он же вводит черт знает кого, да, он говорит, страхи начались, я не могу один находиться, вот ко мне люди пришли. Я ему посоветовал класть эти вибраторы, чтобы он, как и Диамин Дада, в морозильник, в холодильник, так сказать, они там, их так припорошит, так знаешь, как вот, и они там лежат, как будто подумают, что он расчленяет, ну, понимаешь, лежат эти части тела человеческого.
0: А зачем ты такой совет дал? Может быть, просто кого-то для холодца такие, знаешь, бывают ножки, вот, ну, чтобы люди как-то...
4: Ну да, но...
0: Ну, вообще тогда не круто получается.
4: А в том-то и дело, что он этого не сделал.
0: Так и как?
4: Он их держал, так у него такое полотенце, потому что...
0: Они же, извини, пожалуйста, они же были тогда уж тех времен, скажем, то поколение фалоимитаторов, они еще были без электроприводов в большинстве своем.
4: Это Евгеша Петуриков ему передал.
0: Он первый сделал электропривод, а как раз Евгеша Петуриков-то и пострадал.
4: Он не знал.
0: 2 месяца реанимации.
4: Я присутствовал, как его Тучинский экзаменовал в цирке, когда он работал осветителем.
0: Да-да-да.
4: Саша, ну как это, где делается, Гарик, так сказать, где делается, откуда берется электрический ток? Он молчит и просто вот давит на Тучинского взглядом. Почему? Потому что...
0: Тоже служил под началом Лукачера.
4: Потому что Жора, пидорас, был соучеником Тучинского. И
3: Сермяга тут же понял, с кем он имеет дело, а это известно, так сказать, это своего рода такой гипноз, вот эта вот игра глаз, вот этот танец такой, этот, глазников.
0: Да-да-да, рапиры. Рапиры их взглядов скрестились.
3: Он так и не ответил, но я боюсь, что вот эти все приводы или все провода протягивал Тучинский, потому что сам он ничего делать не может. Когда ему нужна была инвалидность, он подрядился крутить цветочки вот эти для венков, так сказать.
0: Да-да-да.
3: Это все, на что его хватило. Он ни на что не годен совершенно.
0: Он даже один раз его, значит, попробовали заставить клеить конверты, так он себе весь язык изрезал, помнишь? Ходил, у него язык этот торчит, весь в бинтах.
3: Он обшеен конверт изрезал, весь язык. Почему?
0: То есть совершенно.
3: Потому что это была известная история, когда я пошел спать в эркер.
0: Да, я помню это. А он тогда еще не крашеный был эркер, помнишь? И лестница такая.
3: Он такой лимонная такая побелка была, ну, еще, да, с 70-го года.
0: Шершавая,
3: пошел, да, шершавая. Как будто в аквариуме здесь стены заросли водорослями такие.
0: Да, я тебя понимаю.
3: И я пошел спать в эркер, и он начал с шеи рассказывать, как он говорит, мы тут лазили с Овчинниковым в храм. Говорит, а он был построен за 3000 лет до рождения. Нет, как он сказал, за 3000 лет до нашей эры, то есть он даже не знает, вот когда, собственно говоря, вот было все это, так сказать. Наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знаю все. И он мне передал святочный рассказ. Странички на полторы.
0: Ну, давай сейчас после музыкальной паузы, хорошо?
3: Да,
0: а то мне нужно сходить в фуру посмотреть, там привезли товар.
4: Декорации, смотри, тайна бабушки Фетини.
0: Да-да.
4: Сказка Горнфельда. Мы ее ставили в тюрьме.

0: Канун Рождества в Большом универмаге. Совсем недавно туда еще требовался диктор, и вот теперь, судя по репродуктору, безумолку предлагающему посетителям подарки на любой вкус, больше не требуется. Посетителей немного, и за час до закрытия радиоточки обоих этажей замолкают. Вскоре диктор спускается на первый этаж, слегка прихрамывая, он направляется к служебному туалету. С виду это невысокий средних лет мужчина, возможно, инвалид, с усами и длинной, но давно вышедшей из моды прической. Он сермяка, как видишь, наблюдательный какой братушка. Молодой сотрудник музыкального отдела, одеваясь, говорит напарнику, почти старику с постриженной бородкой. Странный тип, знаешь, я заметил, обычно люди моют руки после уборной, а этот до. И, желая щегольнуть эрудицией, читал у Бернгарда Гржимика, что некоторые лемуры ополаскивают себе лапки собственной мочой. Остробородый полустарик изображает одобрительное изумление. Он утешитель со стажем, и вдобавок к нему зашел его давний собутыльник. Поэтому ему хочется, чтобы молодой коллега поскорее ушел. И он с улыбкой, доверительно склонив голову, дает простое объяснение. «Это из-за пыли. Здесь ведь товар пылится. Вот он и моет их, прежде чем... Понимаешь?» Юноша изображает насмешливое превосходство над унтерменшем и касты торговцев. Он, подняв брови полумесяцем, протягивает остробородому руку после сухого и крепкого рукопожатия, чиркнув молнией на зимней куртке, уходит, не оглянувшись. Пожилой господин, его зовут Валентин, хитро и беззлобно улыбается ему вслед. «Ты не находишь, Аркадий, что наш молодой коллега чем-то похож на президента государства Киргизия, а?» говорит он, стоя спиной к своему третьему напарнику, которого не видно из-за прилавка, потому что он занят сменой обуви. «Да ну его!» — отзывается Аркадий. Он обижен на юнца, потому что тот не взял его с собой в одно место, где собираются сторонники Евразийской империи. В служебной уборной Аркадий успел подглядеть, как паренек привинчивает себе на рубашку специальный значок, эмблему, крест и окружность. Недавно... Такая рукопись оборвалась.
1: Ну, я же говорил, что сермяге нельзя так доверять, что доверяй да проверяй. Сейчас я не исключаю, если там пойдет, например, рассказ Евтушенко о том, вот хотят ли они войны.
0: Недавно за пивом на вопрос Аркадия, где он собирается гулять Новый год, молодой человек ответил, что в его среде Новый год встречать не принято. Зато отмечают Юл, древнейший арийский праздник, в пику Америки и сам знаешь кому. «И что?» — поинтересовался Аркадий. «Не гоняют за это вас?» «Нас!» — в голосе мальчика зазвенел металл, точно ударили в рельсу. «Пусть попробуют только». Невозмутимо комментирует Валентин. «А вот и Алеша!» Аркадий, крашеный в черное джентльмен-малорос, тотчас встает в полный рост. Поверх ртутного цвета сорочки с галстуком на нем надета малиновая безрукавка. Щеки всегда немного красноватые от постоянного изумления. На подбородке хронический прыщик-фонтанель, появление которого хозяин приписывает колдовству завистников. Алеша Введенский пришел не один. Это такая святочная история, я могу рассказать, что будет дальше. Они будут пить до того периода, пока не, вдруг не обнаружится, что они собрались с целью овладеть Аркадием, то есть ну просто изнасиловать его. И он от них начинает бегать по пустому магазину, как в фильмах братьев Маркса, прокидывает там в антикварном отделе иконы, подсвечники, там граммофон, так сказать, там все, там разбрасывает какие-то книги оккультные. Вот. А они потом забираются от них на стояк вот отопительный, и сидит там. А они все пьют и пытаются его сманить. Приносят ему какие-то там компакт-диски, там драгоценности, вот там показывают, так сказать. Вот. А он не слезает, сидит такой, как лемур. Так, знаешь, как будто у него взгляд, он вроде бы сидит наверху, а глаза смотрят, как будто вот в подвал люк открыли, там такой... Они все пьют и пьют, и на каком-то этапе уже у них начинается такое, ну, этот амок такой, да, такой, как это писал Евгений Габрилович, пересказывал «Последнее танго в Париже», вот фильм в 73-м году, он сказал «Сексуальный шок». Извините меня за это выражение, там вот Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, сексуальный шок. И они, в конце концов, эти два старых садомита овладевают друг другом. А Аркадий сидит, как лемур, на этом стояке и смотрит, что происходит. Они уже перепились, и вот в момент, так сказать, такого оргазма этого стариковского, оба умирают, то ли от разрыва сердца, ну, такое вот это, вот, ну, идет как в магии сексуалис, вот сейчас много на эту тему пишут, я, правда, эту тематику уже не очень люблю. Они умирают, Аркадий, удостоверившись, что они не шевелятся, спускается по этой трубе, подходит, трогает пульс, методично, как в старых американских черных фильм-нуар, там, да, с этим Богартом, протирает платком, у него же платок, он же гигиеничный такой мужчина, с этой бородкой, так сказать, красит волосы, все, удаляет все эти отпечатки пальцев, достает у него из-под задницы у них этот компакт там какого-нибудь там Элвиса Пресли, так сказать, позолоченный, который они его хотели сманить и растлить, так сказать, чтобы он уступил. Методично одевается, кладет компакт, а там уже такой рождественский рассвет в окнах белеет, да, уже фонари, так вот, ну, и идет в подвальный туалет, и там дожидается открытия магазина, чтобы появиться, как ни в чем не бывало. Представляешь, что он написал?
1: Я даже не исключаю, что вполне возможно этот случай списан с какой-то реальной истории, реально имевшей место быть.
2: И собственно, про меня он тоже тут написал.
1: Да ну-ка, а можно это вот?
2: Наверняка какую-нибудь плоскую гадость. Ну вот, все время вы пошлите. Хот-пэнс. Это джинсовые шорты в обтяжку. Флорас Рулик такой фасон не носила. Юбки и шапочки делающие барышню привлекательной, даже если она не уродилась. Рулику не нравились. Иногда за ее спиной развивался капюшон, готовый в особую ненастью прикрыть голову. Срулька гуляр. Сруль-трубочист предпочитал все черное, потому что знакомая иностранка однажды сказала ей: «У нас так ходят одни фашисты». Звали иностранку Барбара Берозко. Она была специалистом по русской словесности. Несмотря на постоянные хлопоты, Сруль успевала кружить голову кроликам противоположного пола. Ни один арий с гарниром выполнял поручение брюнеточки с ограниченным лексиконом так, будто ему приказал лично Адольф. Во Флору влюблялись повара и извозчики. Кролик Белоснежка хлопающий вытянул пушистые лапки с черной рубашечки. Очередному докладчику делал это потому, что не мог обнять ветреную, но тихую, мужественную поэтессу. Докладчик закатывал глаза и складывал в пустую булочку для гамбургера. Никто из штурмовиков не знал, что этот неизлечимый тик у него со времен, когда его сильно испугали дружинники в момент мастурбации.
3: Ты что там делаешь?
2: Он тогда, подросток, принял рабочих с повязками за ангелов тьмы, прошедших за ним от самого Якова де Моля. В чем секрет привлекательности этого существа среди доморощенных шансон нази? На первый взгляд никто не знает. Нравится и точка, сердцу не прикажешь. Срулик, домбик, крулик, ты кролик. Знает истину пыльные грунтовые дороги Крыма. Камешки жидовского коктебеля. И существует Джесс Франко, играющая роль отца. И бабушка-автоответчик. Да и манекин.
4: Отец щеголяет.
2: Не модной прической, как не прикуренной сигаретой.
4: Это случилось
0: в Коктебеле осенью одного из 80-х годов. Переодетые цыганами хиппи увели якобы на вечер авторской песни девочку. По необъяснимому совпадению, там же находилась в обществе толстозадого Ларского, уже знакомая тебе инфанта с моих слов, Барбара Берозко. Там же среди бела дня дочь мадам Жаклин Мария Тетирь не могла оторвать глаз от голых яиц пацифиста Ермолинского по кличке Берендей, похожих на мелочь в полиэтиленовом мешочке. Финн-яйца.
2: Только звали девочку не Флора и не Алена. как обращается к ней мгновенно забываемой тени чучела в клубном дыму. До превращения Алёнушка было ее имя, арийская лебедушка с прыщиками на спине гимнастки и тяжеленной косой золотистых волос до поясницы, со вдернутым носиком, совсем не похожей на сливу, с громким, но располагающим голосом здоровой юности, которой нечего скрывать. Алёнушка как раз любила носить платья и соломенные шляпки, которые были ей настолько к лицу, что, казалось, сами слетали ей на голову. Недаром среди порхающей по пляжам и кафе интеллигенции маячит тонкогубая Барбара. Недаром слетаются вонючие хиппи и шпарят на гитарах словесный понос за всех царевичей и дебилов земли русской.
0: Неужели Алёнушка прибыла в Планерское совсем одна?
2: Нет, конечно.
0: Но после такой засекреченной ночи никто больше не видел, а главное, не вспомнил про сопровождавших девочку взрослых. Они исчезли.
2: В ту роковую ночь все они выступили в роли блаженных паяцев, безвольных марионеток в руках некого демона, манипулирующего
0: ими в виду ритуалов,
2: смысл которых остается нерасшифрованным. Впрочем, есть подозрение, что превращение было совершено днем и больше напоминало хирургическую операцию, чем черную мессу. В руках тонкогубой ведьмы Барбары появился черный зонтик, краденый, лучший в мире. Она вознесла его над головой так, что стали видны клочья годами несбриваемой шерсти в ее подмышках. Зонтик погрузился в лоно арийской девственницы. Она находилась в гипнотическом сне. В последующие часы у девочки изменился цвет волос, черты лица, губы, конфигурация влагалища и так далее, и так далее. Ее как будто загримировали, чтобы кто-то в будущем не сумел распознать в ней прежнюю красавицу. Так Алёнушка Стрелёва оказалась заживо погребена среди живых,
0: а вместо неё с каменного ложа шагнула в этот мир...
2: Флора Срулик, Срулик, поэтесса трубочист.
0: Для чего понадобилась эта операция?
2: И кому, сынам погибели и дочерям Лилит, тем, кому по нраву бесконечное глумление над схваткой Левиафана и Бегемота, тем, кто готов высмеивать все, что возбуждает их сардоническую злобу. Поэтому, что скользкими их звездочетами была разгадана тайна небес, Алёна Стрелёва, русская девушка в 101-м поколении, должна родить богатыря.
0: Это будет арийский, полярно-райский, северный Бальдур Христос, спаситель рода, зачатый от небесного языка. Но пасквильная маска сковывает тайный лик Алёны в мясистый плен. Я хотел сказать жениха. Однако лучи севера время от времени просвечивают сквозь личину брахиоцефала. И 33 повара-богатыря и 100 эсэсовцев прекрасных чуют своим бриллиантовым сердцем. It's a mother. И она где-то рядом. Это наша мать.
2: Оборотень-трубочист вынуждена напоминать о себе дурным запахом, высмеивать на словах катастрофы и геноцид, посылая таким печальным образом сос.
0: Сос.
2: Сос.
0: Сос.
2: Арийским братьям. Идейные сердца замужние художницы в цветных резиновых сапожках.
0: Журналисты-женатики, пьющие водку глоточками, как будто это текила, завистью поглядывали на превращение киргизской головы в очередного. Это уже не вызывало сомнений истукана на знаменитом стеганом одеяле Флоры, полученном в приданое еще бабушкой Джесса Франка. «Клара Фрик» было вышито на одном из его углов.
1: Ну, а что касается старика Билла?
0: Ну, старик Билл, как говорится, пожил, да не дожил, да? Сейчас Джордж, Жора младший, подержи мой макинтош. Буш. Вот человек, пить бросил в 40 лет. Числился летчиком. 5 лет там пробухал там газ, и, пока Иди Амин да-да душил бабушек в больнице. Вот, с их этой рыбной косточкой, да?
2: Не напоминай мне об этом.
0: Сермяга говорит, не напоминай. Ни раз не говори мне про нее.
1: Ну, видимо, пришло время принять еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Темные ночи, кладбище, кабачище, кто-то дрище, как ты смел в такую пору обрезать мою контору? Я ж тебе ведь падла жидкая, в жопу всю пару манду, и ты, сука, будешь, падла, блять, без меня.
1: Какие хорошие песни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
0: С мотком.
1: Алло.
5: Алло.
1: Рассказывайте, уважаемый.
5: Ну, добрый вечер.
1: Да-да.
5: Я до вас звонил.
1: Ура, да. Спрашивайте.
5: Да я сейчас за компьютером сижу, вот одну игрушку включил, вторую игрушку включил. Я так думал, что я вообще не звонил.
1: Понятно. А есть ли у вас какие-нибудь просьбы, вопросы? Может быть, просветление настало? Понятно, спасибо.

0: Бил ваш поэтесса Мандавошкин. Ты сразу ее поймешь. Родители подонки. А кто это от подонков рождается, а? Как жалко, что они уничтожили вас еще всех, а? И нужно же такую культуру. Ни Моцарт, ни Гомер, никто нам не нужен. Зачем нам Данте, Мольер и так далее? Вот хороша у вас эта, она почти что медик, я врач. Она влагалище знает, яйца всякие там. Ох, какая молодец. Мое внимание к вам беспредельно. Культурные вы мои. Ох, вы мои милые. Только бы ехали бы на свою, эту, как ее, родину. Строили бы там коммунизму. А что это вы нам все своих этих, да, энгельсов, марсов и всяких там троцких, зиновьев, камень. Уж столько вы нам напихали этих. И сейчас опять Гусинский. Вот я врач, я всю жизнь была голодная. А этот Гусинский или там Березовский забрали все, что у меня отнимали всю жизнь. И миллионы имеют, да? А я что должна делать? В общем, рада, что дошли до такой культуры. Жалко, что Александр Сергеевич ты не может вас послушать. Ни Лермонтов, ни Гончаров, никто. Ни Салтыков, Щедрин. Ой, какие несчастные умерли. Блок, Есенин. Вот, нужных что вам. Ну да. А в особенности хороша Мандавошкина. Отцы, кто нас сказал? У них родители были, как их называют, подонки. А ведь от подобного рождается подобное. Генетики-то как учат? Ну вот. Она, кстати, почти что медик. Она все знает, какое влагалище, чего там бывает. В общем, спасибо. Вы все пьяные? Или вас всех в психушку надо? Или вот, как называется, забыл Гитлер вас всех к чертовой матери? Да, вот, спасибо, рада.
1: Тяжело же. Мне дался этот голос и монолог.
2: Да.
1: Да, нет, ну вы согласны, что я могу все-таки... тяжело, конечно, после такого монолога. Сейчас продышусь. Кто скажет, что я не гожусь в театр одного актера?
3: Никто не скажет.
1: Сильно я выступил.
3: Молодец, Саша! Молодец!

0: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Из дневников опоссума.
2: Этот кобель Монморанси большой.

0: И, наконец-то, мы приступим к беседе с Андреем Орловым, базитологом, который буквально вот на днях вернулся из длительнейшей, затяжной, я бы сказал, командировки. Об этой командировке он расскажет сам подробнее. Скажу только, что, так сказать, территориально обычно, ну, какой у командировки есть понятие территория, да, там, где был в командировке, там-то, там-то. Это были очень большие, насколько я знаю, территории. Это были и города-спутники, и отраслевые, так сказать, отпучения каких-то глобальных промышленных центров. В общем, везде побывал Андрей с целью, о которой он расскажет сам. Ну, цель это тоже, я так понял, у тебя была весьма обильная. В общем-то, там, то есть, была масса направлений в твоих исследованиях, в частности, это и влияние, так сказать, атмосферы на сжиженность, сгущенность, размер, округлость катышков. Это и, собственно, чумка у животных, казалось бы, не пересекающейся отрасли. Это, собственно, и проблемы зрения новорожденных на Чукотке. Вот. Ну и также масса всего другого. В частности, и линька ряда норковых, которые очень долго добывались, насколько я знаю, в сибирских регионах.
1: Да, а еще где я был? И чем занимался? Нет, я хотел бы сказать, что в основном мы занимались как бы посещая города-сателлиты, как ты уже рассказал, с целью переориентации наших лабораторных филиалов, практических исследований с изменением теоретической концепции под, ну, так сказать, в русло совсем иное. То есть накануне была разработана некая фундаментальная теория, которая в корне должна была как бы изменить направление всех наших исследований, как практических, так и теоретических. И с этой целью пришлось вот посетить лично, так скажем, все эти филиалы и, в общем-то, как бы распорядиться в смысле переориентации, ну, да, организационный момент вот этот надо было.
0: Ну, вот так в разговорах, которые мы проводили вот вне эфира, как бы я понял, что не везде ситуация была благополучна. Вот это как бы твой приезд туда, он обязывал просто тебя кое-где стукнуть кулаком по столу и провести ряд конкретных, так сказать, промышленных реформ в этих регионах. Вот скажи, вот это такая ломка, казалось бы, всего такого устоявшегося, она же несет за собой не только огромные материальные расходы, она несет еще и как бы достаточно сильный моральный урон. То есть вот люди на местах, они же тоже ведь изменились.
1: Люди на местах изменились существенно. Было отмечено, что какая-то неуместная политизация некоторых участия вот в последних, значит, мероприятиях социально-политических, что, собственно, противоречит нашим
0: догмам, собственно,
1: всем. Да, нашим вообще манере, нашей философии и всему прочему. То есть граждане как бы пошли выбирать и наоборот, и как бы баллотировались. Ну, в общем, что-то была возня вокруг этого всего.
0: Так, прости, может, это объясняется вот все-таки тем, что было огромное количество каких-то благ обещан. Ну, в частности, вот мы, например, чем привлекли на выборы вот нашей партии, это вот, так сказать, бесплатной установкой силиконовых зобов. Это было очень серьезным, так сказать, шагом в финансовом, опять же, но люди пришли.
1: Угу. Вот. Ну, здесь я полагаю, что вот как бы изменение, вернее, характер вот этой политизации этих лаборантов или людей на местах, она была связана скорее с созданием, так сказать, вот этой энзимной оболочки некой, которая вот в период предвыборной кампании она имела такую плотность насыщения, вот качественного насыщения именно политизации, то есть характер этой оболочки был настолько плотным и целенаправленным вот в плане, так сказать, вот популюса, то есть он, ну, как бы ее интенсивность вот этой оболочки, она была настолько сильна, что даже вот наши люди, которые как бы имеют уже понятие о некоторых вот формах социальной жизни или же вообще об отношении, они как бы тоже поддались вот этому влиянию, и это вот отмечалось в некоторых местах, и пришлось вот, в общем-то, конечно, признать, что вот тоже повлияло как-то на наших сотрудников.
0: То есть, в принципе, как бы, вот как ты считаешь, это же был, видимо, какой-то глобальный эксперимент над, так сказать, психикой испытуемых, и он был настолько глобален, что волей-поневоле вот в эту пробирку попали и вот сотрудники лаборатории, вот эти, которые вообще до недавнего времени считались целиком независимыми, какое-то вот выделение энзима внутри своей среды, оно там так и оставалось. То есть, если какое-то было, значит, выплеск производился наружу, то в форме уже весьма адаптированных к социуму катышков.
1: Да. Ну, это, кстати, в этом есть и плюсы. То есть, как бы мы разобрались. И, соответственно, наши ряды как-то они вот прошли какую-то фильтрацию. И остались, в общем-то, люди по-прежнему устойчивые вот в своих каких-то убеждениях. И базитологи, так сказать, в глубине, а не по каким-то формальным признаком. Ну, здесь главное, это, в общем, не это, а основное, собственно, цель этих всех как бы объединений и посещения этих всех отраслевых, значит, точек было связано с тем, что наша фундаментальная концепция изменилась в корне. То есть сейчас сворачиваются всякие практические исследования, поскольку ориентация сейчас происходит несколько в другом русле. То есть основной базис изменился сам по себе. То есть здесь в основе исследований теперь будет заложена форма, ну, так скажем, основная форма индуктивная, из чего, собственно, происходит ветвь вот всех остальных вот философских как бы подразделов, она основывается на, опять же, диалектическом или половом признаке. То есть вот идеи или вопросы творчества, бытия, сознания и всего прочего, фактически всей философии сводится к изначальному как бы алгоритму опорному, на что, в общем-то, опираться следует вот в исследованиях дальнейших. Это вот как раз половой вопрос. Он связан не столько с сексуальностью, вот, биологической, сколько с половой. Половым является по своей по природе. То есть, можно сказать, больше от латыни как бы происходит половой. Это значит заполнение пространства. То есть,
0: ну, своего рода даже, может быть, своего, можно, вы знаете, внести там и фантазии.
1: Да, все остальное как бы проистекает из этой основной концепции. То есть,
0: а простите, что я вас перебиваю, да. А скажите, вот сразу же встает вопрос, просто вот в те времена, не так, которые давно были, но уже прошли, у вас в вашем аппарате, в ваших, так сказать, обильных лабораториях, и, кстати, в нашем филиале вашей лаборатории тоже были, так сказать, на пике практикующие люди. То есть вот вы, извините, помните, там масса была пациентов, вот под часами она так вот лежит, все да. До сих пор никак. То есть получается, что вот такая смена как бы штата и смена целиком ориентации направления, она не оставит вот ее под часами так до конца. Она же может, например, собственно, остаться как бы сиротой медицинской, в смысле, она уже не может там не наблюдать какую-то трубку, да, у нее уже от этого начинается сбой, и как бы в общем-то, может быть, как-то стоило бы сперва сделать какой-то такой мягкий переходной период, чтобы адаптировать вот чисто пациентов к тому, что они остаются теперь без клейстеров.
1: Нет, пациенты, в общем-то, они как существа безмозглые, вот в этом смысле они участвуют пассивно, они не будут вообще никак изменяться к ним. В общем-то, их ситуация, она остается по-прежнему. То есть пациенты, они есть пациенты. А исследователи, они просто, так сказать, опускаясь по рангу все ниже и ниже, они, в общем-то, даже некоторых изменений не заметят. То есть практически исследования так и будут продолжаться, в общем-то. Но, конечно, задача несколько изменится, и характер, может быть, тоже изменится. Но идея, заложенная в основе, как бы вот принципы бытия или смысл жизни, вот, например, тоже интересная программа, которую мы сейчас развиваем, она, в общем-то, в корне изменилась, а все остальные идеологические отрасли, они как бы уже изменяются по ходу дела. То есть каких-то контрастных изменений не будет, но плавный переход такой, в общем-то, будет наблюдаться кое-где. Ну, я думаю, что это не будет заметно, вот, и никак не отразится, в частности, там, на уровне как бы достатка, что ли, или жизни бытовой вот сотрудников. Так что их ездили и успокаивали в этом смысле.
0: Вы знаете, я не хотел вас огорчать. Вот вы только вроде приехали практически только с поезда, и как бы сегодня, поскольку ночное время, то вы, естественно, не смогли провести инспекцию вот здешнего филиала лаборатории, но я как бы считаю своим долгом сразу сделать такой небольшой доклад, поскольку вы, значит, слали и депеши, и факты, и письма, и с нарочным там присылали все вот это все, так сказать, изменения вот во внутренней нашей политике, то совершенно неожиданно внутри, прям в самом сердце нашей лаборатории образовался очаг оппортунизма. Вот под руководством, вы наверняка помните, молодого вот кандидата, это Иван Матвеевич Нерест. Вот он конкретно является сейчас предварителем таких оппортунистических сил. В общем-то, хочу прямо вам сказать, да, произошел раскол, и открывается, так сказать, Нерестовская лаборатория вот двумя этажами выше, которая будет продолжать работать в прежнем русле, которая, кстати, фундамент этого русла тоже был заложен вами и нами. Вот. Но, тем не менее, вот Нерест и компания пытаются как-то дальше продвигать то старое направление, и мало того, у них весьма такой оппортунизм очень активный. Он, то есть, во всех своих выступлениях многочисленных в прессе, по телевидению, вот, мало того, сейчас недавно они посещали все, так сказать, отделения госавтоинспекции Москвы с лекциями, где просто-таки говорили о том, что вот они и есть тот самый фундамент базитологии, а новая, так сказать, вот теория, и которую вы собираетесь развивать, она, дескать, как бы... Вот, вообще не вам как бы принадлежит, что вот вы вообще так остались там вот в сателлитах.
1: Да. Ну, что касается этого человека или же вот еще подобных им, они вообще скоро будут уволены, потому как злоупотребляли выпечкой, которые предназначалась для содержания подопытных больных или же вот добровольцев, которые исследовались и наблюдались в наших лабораториях. Вот в результате они, значит, как бы изуродовали себя вот таким злоупотреблением выпечки и сейчас просто в безобразной форме находятся. То есть они передвигаются на... То есть, например, как бы всю техническую какую-то, все технические ресурсы были переориентированы на создание специальных каких-то устройств, на которых они передвигались, потому как их уже конституция не вписывалась в нормальный размер, им пришлось на специальных тачанках передвигаться.
0: Как вы понимаете, что самое, может быть, и интересное, что вот конкретно господин Нерест, он, в общем-то, вот после каждой сноски, когда, то есть вы же знаете, что он начал нестись буквально вот полгода назад, я вас ставил в депеши, так сказать, в известность, то есть он начал нестись действительно, причем как бы вот эти катышки им выношенные, они были бесплодные, как ни странно, но он утверждает всех, кстати, он понемножку склоняет на свою сторону и Генриетту Варфоломеевну Шерсть, тоже она как бы вот постепенно приходит к этому мнению, что он является вот на данном этапе, так сказать, ближе к суперчеловеку, нежели его коллеги по улице, где он живет. Вот, понимаете, это несколько меня, например, настораживает. Потому что он говорит, вот, типа, да, я там передвигаюсь на тачанке, но зато я и несусь. Ну, в смысле, у меня там сноска нормальная, и все значит, у меня, говорит, хорошо с кальцием в организме. Вот. То есть, как бы вот могли прокомментировать его, может быть... Выпечка, выпечка, да, на выпечке мы потеряли очень много, но сейчас вот будет буквально на днях, собственно, процесс. Вот, кстати, Шоша Кегля, видимо, будет в качестве главного свидетеля по, вот, так сказать, растранжириванию выпечки. Угу. Это дело серьезное
1: очень. Ну, я полагаю, мы с ним уже разобрались, так что... Интереснее, наверное, было поговорить вот вообще о основной идее, то есть вот, которая изменила, в общем-то, движение теоретической мысли. И, то есть здесь в основу заложено то, что такие понятия, существующие как там инь-янь или там мужское и женское начало, оно на самом деле... В основном все известные теории как бы крутятся вокруг, например, сущности или объектов. То есть рассматриваются чаще всего там либо, начиная с клеток или ядер клеток и заканчивая там какими-то биологическими объектами. В общем-то, все рассматривается именно сущностями. А на самом деле... Если рассматривать философскую идею полового вопроса, то она заключается гораздо шире. То есть, например, трудности всегда заключались в том, что, например, пытались дифференцировать объекты. То есть, например, круглые и острые объекты. То есть, например, круглые как бы принадлежали к женскому, острые к мужскому и так далее. То есть, например... движение, отсутствие движения там, и так далее. А здесь, в общем-то, в основе заложена совсем неожиданная, может быть, но такая новая идея, что вот инь или как бы негативное, все это включает в себя исключительно пространство. Пространство. А все остальное позитивное — это объект. То есть неважно, какие они там. То есть по форме и по даже содержанию.
0: Тогда, простите, мы же должны сразу отменить, это, ну не то, что отменить, а перестать, так сказать, апеллировать вот к таким понятиям, как там сегодня, вчера, завтра, останется только вот как бы всегда.
1: Нет, но это же, ну, например, система измерений тоже сюда вписывается. То есть здесь она, опять же, нужно предусматривать всегда основное, от чего мы исходим. То есть, например, система измерений возникает, когда потребность в этом существует. То есть, когда человек ориентирован на систему измерений. То есть, когда у него есть потребность что-либо измерять.
0: Тогда ему взвешивание в данном случае тоже.
1: Взвешивание. Вообще наличие вопроса, вот вопрос-ответ тоже форма вот как раз этого позитивного и негативного. То есть ответ — это заполненная форма вопроса. То есть наличие пространства — это вопрос, а ответ — это творческое проявление, то есть заполнение пространства. Так, например, негативное женское, так скажем, чистый лист бумаги, а творческое проявление — это заполнение этого чистого листа бумаги. То есть, например, идея сама по себе там, в системе измерений заложена в чем? Что не в том, что как мы различаем там четные, нечетные дни. Это уже как бы подразделение более, ну, как бы более детальное, низкого уровня, вернее, более высокого уровня. То есть самый низкий уровень — это наличие пространства и заполнение этого пространства. И потом, поднимаясь как бы по уровню, мы имеем вот это подразделение на совсем разных уровнях. Причем оно имеет какое-то восходящее. То есть он, например, вопрос всегда, например, находится по уровню ниже, чем ответ. То есть представьте себе, изначально сама концепция, ее основа заключается в пространстве и заполнении ее. Вот. То есть изначально как бы женское в основе всего заложено. То есть это мы таким образом решаем вопрос с курицей и яйцом и вообще много всяких вопросов, которые ни одна философская школа не могла решить. То есть как бы наличие пространства, даже брать, если какие-то, в общем-то, теософские или библейские тезисы, там сначала не было ничего, то есть создание Творцом чего-либо. Но вот отсутствие чего-либо или наличие этого ничего, сначала не было ничего. То есть,
0: Значит, на самом деле ничего там было, конечно, присутствовало.
1: То есть, да. Вот наличие пространства. То есть изначально все-таки женская сущность, она существовала, вернее, негативная сущность, она существовала в корне. То есть в корне. И в дальнейшем развитие происходило. И именно повышается каждый раз. Вот почему позитивное всегда оценивается выше негативного? Потому что оно стоит в динамическом развитии всегда на ступень выше. Но без наличия как бы основы, без наличия вопроса не будет ответа. Но ответ по своей сущности, он всегда считается более творческим, более как бы значимым, более результативным, что ли, в нашем понимании. Поэтому мужчина более считается существенным в жизни, чем женщина. То есть, ну и так далее. То есть каждый вопрос там, он всегда... Ну, то есть наличие вопросов, что там лучше, что хуже, оно бессмысленно, но взаимосвязь этих последовательностей, вот динамических вот этих вот чередований, оно невозможно друг без друга. Поэтому... Например, рассуждать на тему того, что там первично или что там вторично, это уже, ну, как бы является, опять же, отраслью вот этой основной этой концепции. То есть наличие каких-то философских течений или школ, там, любых, оно вписывается в рамки вот этой основной теории. То есть... Любая философская школа существует там, где существует пространство. То есть вот, пространство для развития философии. Соответственно, возникает та или иная школа. Когда заполняется часть пространства, философская концепция меняется, возникает другая философская школа и так далее.
0: Но практически все философские школы, они все-таки дают ответ. А мы только что как бы...
1: Почему дают?
0: Ну, они стараются дают, дать ответ, по крайней
1: мере. Но они работают над этим. Если бы они давали ответ, они бы лишили так, сам себя.
0: Может быть, таким образом лучше бы как бы им всем... Ну, то есть получается, что немножко раскрылось, им раскрыли путь такой легкий. То есть потому что по идее, получается, что будет гораздо правильнее генерировать вопросы.
1: Так, а зачем правильнее? Они возникают. То есть еще можно сказать, что, например, наука или все остальное, оно, в общем-то, поддерживает самое себя, то есть чтобы не дать себе как бы и физически, и духовно умереть, то есть чтобы существовать, надо, в общем-то, создавать проблему. То есть научная мысль всегда развивается проблематично. Каким образом? Что, например, решая один вопрос, они ставят еще два вопроса, чтобы дать в дальнейшем себе, не оставить себя без работы и без зарплат. Ну, имеется в виду научный, практический научный.
0: Знаете,
1: мысль.
0: Я вот тут немножко не соглашусь, потому что мне кажется, что вот эта их, так сказать, сама вот структура, она разделяется на два, ну, более-менее, если так судить, вот совершенно поверхностно, ну, на два более-менее равных лагеря. Один лагерь как раз работает над тем, что именно формулирует вопросы, а второй лагерь занимается тем, что ищет на них ответы. То есть работают они в тесной достаточно, так сказать, в тесных контактах, но самое интересное, что как бы вот настоящие какие-то вопросы, кем-то генерированные, они, как правило, в большинстве своем, может быть, ну, не то, что остаются без ответов, они вызывают желание у второго лагеря как бы вообще находиться.
1: Мне кажется, здесь, наверное, лагерей-то нет, а вот само по себе принцип ответа на вопрос, он всегда предусматривает, будь это подсознательно или сознательно, он предусматривает под собой альтернативные вопросы. То есть ответ на любой вопрос предусматривает то, что появится как минимум два вопроса. То есть, например, решать задачи можно по-разному. То есть можно решить задачи так, что у тебя альтернативных решений появится несколько.
0: Вот, вариантов. Я только хотел сказать.
1: Вот, так научная мысль как раз и направляется в том направлении, направлена в том направлении, чтобы давать такой ответ, который порождал бы еще несколько вопросов.
0: Ну, вы знаете, мы сейчас ненадолго прервемся. Я хотел сказать, что еще есть такой эффект таких саморастущих осколков. Но об этом несколько позже.
2: Лучше Монморанси в руках,

0: И мы продолжаем наш разговор с базитологом Андреем Орловым. Да, так вот, я хотел сказать, так сказать, растущих осколках. Ну, вот, ну, представьте себе, если, например, берешь, взрываешь гранату, от нее разлетаются осколки, каждый из которых затем превращается в маленькую гранатку, затем вырастает и тоже становится гранаткой. Вот мне кажется, что, так сказать, любой какой-то вопрос и ответ на него, или вот несколько ответов, там, скажем, альтернативных каких-то, которые появляются, вот это напоминает такой же эффект. Вот, может быть, самое главное, это цель сейчас науки и вот лаборатории как раз в том, чтобы вообще искоренить и вопросы, и, соответственно, как следствие, ответы.
1: Да нет, таких целей не может быть, потому что это... Как можно менять вещь, которая, собственно, является основой, даже вот вещь основы вещей, или там понятие основы понятий, или попытка изменений каких-то. Другое дело исследование в таком, с той или иной стороны, это другое дело. Но насчет цепной реакции, вот, о которой ты сказал, я не совсем согласен, потому что наличие пространств и, то есть, наличие вопроса и ответа, и, то есть, принцип заполнения пространства как ответа, или вот, ну, использование этих понятий, оно является не то что вечным, а существующим. И здесь как применять какие-то законченные сентенции не имеет смысла, потому что если речь идет о постоянном, то как бы использовать какие-то законченные формы здесь уже тоже, в общем-то, ну, просто неприменимо, наверное, так.
0: Не, ну, может быть, это сделается хотя бы с целью чистой экономии, потому что вот сейчас все чаще в средствах массовой информации, вот даже в факсах нам присылаемых, телефонных звонках, ну и вообще повсюду такое мнение как бы начинает занимать все больше и больше места, что как бы любая наука и люди, которые с ней связаны, это как ногти, то есть это вот какие-то рудиментарные дела, которые, тем не менее, требуют большого отсоса соков из общего организма. То есть ведь известно, что если, например, человеку прекратить рост ногтей и волос, то он проживет на год, а то и на два больше. Вот так же и здесь. Вот как бы постановка вопроса и поиск ответа на него, с одной стороны, дело очень хорошее, благородное и нужное, с другой стороны, какое огромное количество людей, это не мое мнение, опять же, передаю мнение общественности, понимаете ли, вот огромное количество людей живет, питается, там, в общем-то, в какой-то степени производит загрязнение атмосферной среды. Вот, все это за счет, опять же, вот, простых, я бы сказал, тружеников.
1: Да. Ну и что?
0: Ну вот, и как бы поэтому, может быть, и не нужно ни вопросов, ни ответов.
1: Нет.
0: А ну, их всех послать это?
1: Вот, вопросы-ответы, например... это как бы одна из форм, которая, ну, которая бы вписывается вот в иллюстрацию этой идеи самой. Поэтому вопросы-ответы, это, в общем-то, ну, это одна из иллюстраций, другая там, не знаю, любую взять, любое понятие. Например, понятие творчества. Там, например, или одну из отраслей этого творчества, там, например, любую. Там. Вот, то есть, например, там, каким образом возникает, там, например, произведение? То есть такова. Наличие какого-нибудь пространства, которое испытывает, как бы, ну, не испытывает, оно есть. А, например, тенденция к заполнению, качественному заполнению этого пространства, вот появляется в какой-то период, создается там то или иное произведение.
0: Опять же, что тут, что понимать под произведением? То есть, вот, например, труженику, может быть, оно не нужно.
1: произведение? Нет, произведение имеется в виду создание, появление любой формы вообще. То есть заметной формы.
0: То есть воплощение каких-то вот идей вот в металле или...
1: Не там... обязательно идеи, а вообще появление чего бы то ни было, это уже творчество. То есть, как говорится, сначала не было ничего, потом создан то-то и так далее. Uh-huh. То есть вот когда мы замечаем что-то, не мы вообще, когда становится что-то заметно. То есть, когда в системе координат появляется какая-то точка, это вот и есть уже творчество. Ну, то есть, появление какого-то объекта, любого.
0: А скажите, тогда все это понятно, меня немножко сейчас натолкнуло на мысль, я хочу задать вам вопрос как человеку сведущему. Угу. Все-таки какова истинная причина вот закрытия института точки? Ведь уже сейчас, насколько я знаю, нет никакой реальной возможности его восстановить. Может быть, я как предполагаемую версию выдвигаю, может быть, это как бы то, что вы не пожелали открыть консультативный центр по проблемам трудящихся, тружеников, вот, дачников. Просто как бы отмахнулись, так это от них сказали, дескать, не до вас нам. Вот,
1: а... Это одна из гуманитарных акций, которые... оказалось у нас не просто экономически невыгодно по трудоустройству душевнобольных. И мы просто не смогли как бы в дальнейшем просто привлекать средства какие-то финансовые для развития вот этого сумасшествия в виде института этого.
0: Ну, а такое понятие модное, как вот спонсоры там и пейджеры, вот он же должен взять пейджеры. Это
1: закончилось на том, что какой-то человек уехал за границу, прихватив с собой деньги и так далее. Угу. Вот все. И закончилась гуманитарная акция таким образом.
0: А скажите, а как вы считаете, насколько микромодель субъекта отражает, так сказать, макросистему? Ну, вот, предположим, если взять нашу программу и представить, вот, пожалуйста, вот рядом с вами сидит вот наша Прохор, замечательная девушка, которая как раз к нам и поступила сюда на работу, вот по благотворительной программе, которая называется DGE, так сказать, вот, ну, второе слово я не буду называть кому, но именно вот Прохором, понимаете меня, да? Угу. Вот, то есть как бы вот микромодель, мы помогаем. К нам, опять же, в программу до сих пор приходят как бы журналисты, которых нигде не печатают, там музыканты, которых нигде не выпускают. Мы вот им как бы помогаем, да? Вот. С другой стороны, вот у нас внизу и магазинчик свой открытый, и, пожалуйста, и борщицок варится, и помещение мы предоставляем вот для дорожного патруля. Вот они тут постоянно снимают. Вроде бы как бы жизнь идет. Почему же вот микромодель живет и спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул до сих пор как бы под свое крыло нас пускает? Вот. А макромодель, она не существует. Может быть, это связано с большим количеством биологических единиц в макроструктуре?
1: А макро, ты имеешь в виду что? Имеешь в виду в глобальном масштабе, почему везде так не принято?
0: Не, ну почему? Вот, давайте возьмем, например, как микросистема, это вот программа, а как макро, как бы структура, это институт точки, который развалился.
1: Ну а если не институт, то что, например?
0: Ну, давайте возьмем, ну, например, давайте возьмем фирму МММ.
1: А что с фирмой МММ?
0: Да я вот тоже не знаю.
1: Да. Ну, видимо, какой-то пример, наверное, не живописный. Так, чтобы его рассматривать детали.
0: Ну, возьмем Украину.
1: А, Украину. Я так считаю, что вообще какие-то существуют... ну вот, например, опять же, о творческом наличии вопроса и ответа, да? То есть наличие проблемы и пути решения ее. То есть какая-то политическая обстановка там изменяющаяся, да, динамично. Когда-то там вообще ничего не было, когда-то там населяли какие-то народности, потом какие-то они переопределялись, назывались... в племена в какие-то, потом там беглые каторжники, там запорожские сечи и так далее. В конце концов, какая-то динамическая модель мирового такого, вернее, модель, ну, например, развития какого-то, да, эволюции какой-то нации там или еще. И она сейчас, вот, например, она пришлась там вот в нынешний период, как пришелся на наше существование. То есть мы параллельно живем. Хотя известно, неизвестно, там в прошлых реинкарнации тоже, наверное, где-то нас волновали вопросы Украины, но в другой форме там. Может быть, ты так сказать, там находился с другой стороны.
0: Нет, хорошо, вы согласны с таким утверждением, что, скажем, вот коленный сустав — это государство, а вот ухо — это тоже государство.
1: Ухо.
0: Ну, ухо. Вот, да, вот. Прохора.
1: Ну, в этом смысле ты, наверное, имеешь в виду анатомию, объединяющую несколько государств и просто им присвоить какие-то качества, да?
0: Нет. Я просто хочу сказать, что если взять человека, как вот его, значит, кожный покров взять, да, вместе с волосками, это взять как бы вот как граница. А человек — это как государство, то есть, в принципе. Вот получается там кишочки, катушки, то есть катышки там, да, и какие-то там прочие фекальные массы, это есть, в общем-то, то, что загрязняет атмосферу вокруг государства, соответственно, ну, то же самое, что происходит с озоновым слоем Земли, да. Mm-hmm. Если, например, там как бы один из органов государства, ну, например, там какая-нибудь там бронха там, да, пережалась, вот. Угу. Это какой-то путь сообщения, как бы микромодель, скажем, железнодорожного пути. Угу. Вот туда вовремя не поспело что-то, пожалуйста, там, зато подсело там почечный мешочек какой-то.
1: А, ну здесь вот интересно, вот если по такой аналогии рассматривать, здесь интересно, наверное, будет момент, который вот люди увлечены политикой непомерно. А интересно, вот по аналогии с, например, с анатомией или вообще с человеком и государством, то вот интересно, многие как считают, что вот политическое управление относится к сознательному поведению организма или бессознательному? Вот как ты считаешь?
0: Вот я как раз считаю, что скорее бессознательное.
1: Ага. Если бессознательно, бессознательно как раз это народоизъявление, это течение жизни нормальное, а сознательное — это заблуждение, вносимое политикой, потому что, например...
0: Нет, вот давай посмотрим так. Вот, предположим, вдруг неожиданно с бодуна ты встаешь, и у тебя как бы вот сознательно или бессознательно происходят крупнейшие изменения во всем твоем организме. То есть смысл в том, что все равно, мне кажется,
1: ну, ты сознательно совершаешь поступки, да, и управляешь своим организмом. Ты идешь, перешагиваешь через что-то. Это и есть политика. То есть руководство государством. А бессознательное поведение, когда ты вынужден что-то делать, есть там или еще. Политически ты организовываешь этот акт еды. То есть ты ешь в каких-то условиях там или еще что-то делаешь. А подсознательное стремление есть просто. Поэтому руководство твоими действиями — это и есть политическое. А сама потребность, она есть подсознательная потребность. И так или иначе, то есть, например, радикально изменить как-то ход событий, так, например, вот, когда заметно, например, происходит там развязывание войны с помощью политики, то есть, например, это все равно как попытка, например, рискованного прыжка там или самоубийства.
0: Да,
1: то есть, так, вот, когда так, там, например, в таком... форсаж делается какой-нибудь там, например, Гитлер, Ленин, вот эксперименты над собой, это как принятие наркотиков, например.
0: Там. А или вот же, я, там, например, я и хотел как раз сказать, как...
1: перепрыгнуть через какую-то яму, в которой там опасные какие-нибудь вещи лежат.
0: То есть, а это вот ты к чему относишь?
1: Так это же есть вот как раз противопоставление природе. То есть политика — это вот сознательное сознание, как раз вот анатомическое в смысле.
0: Ну, хорошо. Вот сейчас многие, например, говорят, если взять вот опять же государство как модель...
1: Подсознание — это вот как раз народное волеизъявление, то есть тенденция нации самой. То есть вот, вернее, не нация, а народа, который населяет этот организм. То есть вот они же, собственно,
0: хорошо,
1: политика обманывает
0: какой из органов человека, вот непосредственно, ты бы отнес к наиболее, вот если по аналогии, организм человека, государство, вот какой орган в человеке более, так сказать, можно сравнить и наиболее приближен к наиболее активной части населения в государстве?
1: Как наиболее активная часть. Нет, ты...
0: Но мне кажется, желудок. Мне кажется, желудок.
1: Нет, ты знаешь... Да подожди, ты...
0: Да нет, желудок однозначно.
1: Путаешь. Да при чем тут желудок?
0: Ну как при чем? Вообще... Желудок хочет жрать. Желудок вообще... генерирует и катушки. А между прочим, если, например, желудок хочет жрать, или он хочет в данный момент отгенерировать катушки, слепить их в канат и выбросить за территорию государства, то мозг уже не способен работать. Ну, как же ты говоришь, сознательно и бессознательно?
1: Ты послушай меня.
0: Ну, давай.
1: А потом вот про катушки будем говорить. Желудок, если так рассматривать, это не часть народа или еще что-нибудь. Это просто сфера потребления государственного, то есть куда вкладываются какие-то ресурсы, чтобы они с помощью каких-то ферментов получили какое-то дальнейшее распределение. То есть это какая-нибудь, может быть, база или склад, который перераспределяет уже в дальнейшем что-то необходимое. То есть, например, продовольствие в стране или еще что-нибудь. Также, например, система, например, нервная система — это связь, коммуникации. Там, например, кровеносная система — это, может быть, система железнодорожного сообщения.
0: Ну да, туда входит все, и продовольствие, ну, уже все дела.
1: Нет, ну, транспортная функция, да, правильно? Да. А имеется в виду нация, население, то есть это относится к сознанию, а политическое поведение нации, это, вернее, политическое поведение нации — это сознание, а ее народное поведение, неорганизованное, так скажем, в социальную форму — это подсознательное поведение. То есть, например, какие-то мелкие там преступления или вообще преступность как понятие. Это преступление над законом, над политикой именно сознательного. То есть те вещи, которые выходят как бы за рамки сознательных функций сознания. То есть когда ты там пукнешь, например.
0: Да, вот что это в государстве? По масштабу государства что это?
1: Нет, это вот как раз это понятие преступности. То есть когда
0: получается...
1: это явление существует, понимаешь, оно есть, оно везде есть.
0: Ну типа возгорание баржи какой-то с нефтью из
1: нет,
0: этой серии.
1: Ну преступность, например, народа имеется в виду, там преступление, там коэффициент преступности обычный. Вот понятие, туда все входит, там любые
0: Ты тут не прав, потому что как бы пук любой, как и выброс каната, есть от освобождения государства от шлака. Нет, то есть, наоборот, от своего рода... Может быть, преступность — это как раз... Вот...
1: Подожди. Мы здесь рассматриваем конфликт между сознанием и подсознанием. Понимаешь? То есть потребности народа в одном и социальные ограничения в другом. Вот что значит твой пук. А не то, что там это конкретно какие-то утилизации отходов. То есть, если это имеешь в виду, это относится больше к функции или соотношению сознательного и бессознательного. А, например, сами там, например, вот эти вот там анально-ректальные, дефекальные вопросы, которые тебя интересуют, они можно отнести там с точки зрения понятия... Там, например, отношение к структуре или бесструктурности, то есть именно к народу, или к системе государства, то есть утилизация чего-либо. То есть утилизация, вот последняя там, например, это, например, контрабанда или же наоборот какой-нибудь нелегальный экспорт. Потом утилизация, например, клады.
0: Нет, ну если так, понимаешь, буквально вот говорить об утилизации, то это я должен пукнуть, извиняюсь, соответственно, в анальное отверстие какому-нибудь человеку. Если нет, вот нет, это нет. Как бы сравнить Китай и вот Америку, Америка там утилизирует.
1: Нет, мы рассматриваем государство как
0: замкнутую систему.
1: Как один, да, как один организм, естественно. Мы же не берем мировую политику, тогда, значит, нам сообщество людей, это нам просто мы запутаемся в деталях. А здесь... Само государство — это вот два основных понятия: это сознательное и бессознательное, то есть состояние народа, когда оно пребывает в состоянии культуры, и второе, когда оно вне культуры, то есть вот как таковое, как бытие.
0: Но опять же, ты пойми, что это, если ведь можно же ранжировать понятие культуры, то есть, скажем, да. Одно понятие культуры там у тебя, другое там даже у меня, третье у Прохора, и четвертое вот у парня, вижу, у ларька. Вот
1: нет,
0: там
1: есть
0: ходит.
1: Общий, так скажем, закон государства, правильно?
0: Так хорошо. В таком случае, например, есть в Египте свой закон, который никак нам не будет понятен.
1: Мы же говорим уже не о качестве, то есть мы договорились, что мы говорим о каком-то о одном государстве. Мы не сравниваем разные государства. Конечно, у одних один закон, у других другой. И, соответственно, эти два организма, два анатомических организма, будут по-разному отличаться.
0: Вот, вот. Так я и хочу сказать, что для кого-то, например, постоянный пук — это нормальное совершенно состояние организма, а для кого-то это дикость, для кого-то там...
1: Значит, этот пук относится к каким-то... к преступлению закона, который во всех существует странах. Например, как убийство. То есть оно ни в одной стране не узаконено.
0: Ну, а давай проведем тогда аналогию. Вот взять государство, да, и вот в нем убийство. И что, вот как пример, да, если взять организм человека, что вот в организме есть убийство одного человека?
1: Ну, как организм?
0: Ну, вот если вот твой организм — это государство.
1: Угу.
0: Вот если в твоем государстве произошло убийство какого-то одного...
1: Ну, я сейчас полагаю, что это какие-то хирургические операции, которые человек сам с собой может проделать. То есть обрезание волос или ногтей.
0: Татуировка.
1: Ну, или это не уже... совсем. Это не лишение себя каких-то органов.
0: А, то есть вот именно... Не, ну как,
1: это
0: клетки
1: как бы отделение
0: убиваются.
1: И вывод... Ну да, вот уничтожение и как бы отказ. От какого-то органа, то есть вот участки кожи там, например, там вот, например, какие-то заусенцы, когда отдирают, там, например, выбрасывают. Это вот, ну, все
0: мозоль,
1: хирургические
0: тоже мозоли,
1: операции, конечно. Которые ты как бы отказываешься от части тела своего.
0: Угу.
1: Вот это, скорее всего, связано с узаконенным таким вот уничтожением.
0: А что является тогда вот для вот твоего государства бунтом? Ну вот, скажем, представь себе, что у тебя внутри, значит, часть пошло, значит, демонов на защиту Белого дома твоего внутреннего, а часть пошло, значит, на его нападение. Вот в таком случае состояние организма, оно какое?
1: А это вот конфликт, значит, сознательного с подсознательными функциями. То есть одна подсознательная функция как бы призывает действовать так, когда человек сознательно, например, переосмысливает свое поведение. То есть, например, он врожденно, например, закон его — это его сознание. Он врожденно, например, испытывает страх перед, там, ну, например, перед каким-то...
0: Перед эскалатором метро.
1: Ну, взять, если более детально, что он, например, не мог, там, например, ну, употреблять красную еду, там, например. Ну, или врожденный страх какой-нибудь, я не знаю, там, можно... Любой пример, вот, ну... Человек там не мог там что-то делать.
0: Ну, переходить дорогу.
1: Да.
0: Он просто боялся автомобиля.
1: И он как бы в какой-то момент переборол этот страх. Вот это и является внутренним конфликтом.
0: То есть или... момент, который он перебарывает, или да. уже результат?
1: Да, вот этот момент, он и является революцией. То есть, когда сознание переопределило некоторые фобии свои. То mm-hmm. есть, вот... Или, например, когда ему необходимо сделать, вот, например, удалить зуб воспаленный. Если он его не удалит, то начнется возражение, и он умрет. Или гангрена. То есть ему когда необходимо. То есть когда он сознательно переходит к каким-то... Он, если пассивно он живет, он тогда погибнет. И поэтому ему необходимо принять альтернативное решение, чтобы выжить. То есть вот когда сознание руководит тем, чтобы... изменить свой, свое положение, вот пренебрегая какими-то подсознательными страхами.
0: А что тогда, на твой взгляд, является более идеальной моделью государства? Грудничок, женщина или мужчина? Вот, ну, грудничок — это какое-то, видимо, развивающееся государство, типа Зангези какой-нибудь или Марокко. Я так уж не знаю их по именам, этих деятелей. Но тем не менее. То есть развивающееся государство целиком зависящее от имени, как бы, государства вот, более крупного, то есть явное, то есть там
1: это туда. Я могу, наверное, сказать, это нельзя здесь сказать, какое конкретное государство. Это, скорее всего, возраст человека относится скорее к истории государственности вообще. То есть насколько вот мы помним вот. Ее. Да, то есть, например, грудничковое состояние, мы так предполагаем, что у него ни сознания, ни подсознания нет, не дифференцировано в этот момент. Это относится к глубокой истории государственности, то есть к тому периоду, когда история не знает вообще.
0: То есть, может быть, какой-то там. Еще там век
1: да, тот. Да, тот, да, тот, да. Тот. А старческий организм относится к нашему футуризму, то есть к предсказанию будущего. То есть наше фантазирование на предмет государственного в будущем. Насколько оно будет там в будущем.
0: А женский организм?
1: А, ну здесь, наверное, я так понимаю, что отличие женского и мужского организма, отношение государственности с точки зрения, например, позитивное отношение мужское, то есть государство воспринимается как, например, как стремящееся ну, расширять свои, свои границы.
0: Это женский, да, ты имеешь в виду?
1: Мужской.
0: Мужской.
1: То есть позитивному расширению, то есть вот агрессивное государство там или еще какой-нибудь такой, например, в психологии масс там или народа, который стремится как бы к завоеванию мира или к распространению себя, а женское, наоборот, к локальности, к домашности, ограниченности,
0: ну,
1: к
0: покою, Швеция к покою,
1: к Швейцарии.
0: Вот. Да. А скажи, пожалуйста, вот воинские силы государства, это что, кулаки, там, ноги или зубы, или что это? Или воинские силы, это вот, может быть, какая-то способность каким-то усилием воли кого-то в чем-то убедить, втереть
1: что-то? Я думаю, что эритроциты, скорее всего, в организме.
0: То есть то, что называется иммунитет, с другой стороны, к чему-то?
1: Ну, наверное, те силы, которые направлены как на внутреннюю борьбу с какими-то нежелательными вещами, так и внешнюю. То есть, грубо говоря, там защитные покровы кожи, это, можно сказать, так, оборонительные силы, которые, как бы, ну, имеется в виду, вне, как защита.
0: Ну, погранцы ну, такие,
1: типа. Несколько более плавающее определение, здесь трудно сказать. А вот эритроциты, и, например, лейкоциты те же самые. Лейкоциты — это, скорее всего, и гормоны, это КГБ, то есть это
0: внутренние службы.
1: Гормоны особенно. Они, значит, там работают вообще.

0: Сыто, они просто красные, у меня с Красной Армией ассоциируются.
1: А, там Буденновки. Да, а внешняя агрессия, вот армия внешней агрессии.
0: А, в смысле,
1: ну, у мужчины, значит, может быть, это сперма.
0: Внешняя агрессия?
1: Да, конечно.
0: А я думаю, нет, это какая-то... скорее всего, это... Нет, сперма, это, наверное, относится к каким-то совсем другим понятиям. Это, знаешь, это, наверное...
1: Помощь продовольственная.
0: Нет, это, скорее всего, вот это вот фобия, жидомасонские вот эта идеология заброшенная, так сказать, куда-нибудь. Или что-то такое, в общем, серьезное, что связано с каким-то жутким развитием вне государства. То есть агент...
1: идеологии какой-то
0: используемые,
1: еще.
0: Да. А яйцеклетка, если рассматривать женский организм, это как раз, наверное,
1: это
0: среда
1: библиотека
0: для
1: такая
0: создания,
1: большая.
0: Так сказать, вот, когда политически изучается, где благоприятная среда для развития чуждой идеологии.
1: Это знаешь, что это, наверное, типа вот яйцеклетка, это все то, что окружало Достоевского в его времена. Ну что же, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов.
2: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Андрей Орлов, базитолог. И, собственно, если у вас появляются потихонечку какие-то мысли по поводу темы, сегодня нами обсуждаемой, то вы формулируете ваши вопросы, ваши идеи, и мы их выслушаем, если вы наберете номер 203-19-22. Ну что же, я хочу продолжить. Мы остановились все-таки, то есть мы обсудили, что такое есть, как бы, соответственно, яйцеклетка, и что есть сперма в государственном масштабе. Как бы очень так, это наше, собственно, мнение. И, соответственно, мы остановились на теме армии для внешней какой-то агрессии. Что в организме человека, который мы в данном случае рассматриваем как государство, является вот этой агрессией. То есть вряд ли это, знаешь, мне кажется, вряд ли это какие-то механические колотушки, вот там, руки там или ноги все-таки.
0: Ну, я считаю, что частью, поскольку армия является как и оборонительной, так и наступательной, в общем-то, у нее свойства есть и функции, то какие-нибудь активные или агрессивные части организма, такие, например, как ногти, то есть то, что помогает, например, организму осуществлять какие-нибудь агрессивные действия, ну, для, собственно, для жизни. То есть, например, там для того, там, чтобы там раскусить орех, там разгрызть нужны зубы там и так далее. То есть вот какие-то агрессивные внешние органы, которые помогают существовать организму.
1: А вот не кажется тебе, что как раз зубы — это своего рода такая таможня организма? Вот ногти, может быть, да, но еще вот мы забыли о такой вещи немаловажной в человеческом организме, как сопель. Вот сопель, связанный с ним чих, который, так сказать, несет...
0: Таможня,
1: то есть какие-то болезнетворные...
0: Всего, это, наверное, какие-нибудь рефлексы связаны с... Рефлексы связаны с ограничением употребления чего-нибудь. То есть, например, противные вещи организму, они отторгаются. Соответственно, вот функция, например, блокировки, там, например, глотательных рефлексов или отторжение, рвот, там, и все, что связано, ну, как бы, с пред... с ограничением потребления, так скажем, моральным.
1: Но это же опять получается защитная, скорее, функция, нежели агрессивная.
0: Ну, а за таможней есть защитная функция. Ну, то есть она как? Она отчасти, если рассматривать как, ну, в ее в идеальном смысле, в назначении, так сказать, в идеальном, то она и должна иметь защитные функции, а если уж рассматривать в деталях...
1: Ну, в принципе, в этом случае, да, таможня как раз получается Ну, нет, ну, понимаешь, то есть таможня, она как бы рассматривает продукт действительно прямо вот на входе. То есть, если, например, какая-то несвежий или жесткий продукт, то вот тут ты как бы первые это зубы пробуют или вкусовые какие-то штуки. А то, что ты назвал уже, да, вот да. Это уже как бы какой-то внутренний контроль качества над продуктом.

0: коррупции, ну вот как у нас в государстве. Нет, сейчас.
1: Внутренний, ты понимаешь, я имею в виду отторжение вот непосредственное, то есть вот ты не можешь выпить там, кто-то не может выпить стакан водки там, который раньше не пил, у него сразу она как бы, то есть барьер регулируемый сознанием, отчасти рецепторами языковыми там и всякими вот функциями мозга, то есть совокупность это закона сознания и всего остального, который влияет уже на физическом уровне, который отторгает. А, ну, например, до, так скажем, до желудочного сфинктера, то есть то, что как бы, ну, препятствует попаданию вот на этот на склад и дальнейшее препятствует ассимиляции, так скажем. То есть вот предтаможенный склад, вот этот вот, после таможни этот склад, это как раз вот уже момент до эзофагального сфинктера, то есть до сфинктера желудка, то есть когда продукт не может попасть, когда он в желудок попал, он вступает в процесс ассимиляции, и он начинает перевариваться и поступает уже, так сказать,
0: на трассу.
1: В торговую сеть и питает организм.
0: А вот сказать. Не кажется ли тебе, что вот здесь нужно все-таки разделить, скажем, какую-то пищу там не свежую, которая может принести, ну, непосредственный там боль
1: в желудке. А это уже, вот что-то. Смотри, это,
0: нет, прости,
1: когда вот, там мозг или проходит, вот, и он пошел ассимилировать этот продукт, пошло отравление. Это уже процесс, уже связанный, когда он таможня, она прохлопала как бы этот момент, да? А организм отравляется уже изнутри. То есть, когда продукт ассимилировался, и отравление идет уже на уровне клеток.
0: Это... А вот водка, она же по-своему является каким-то стимулятором для мозга. Может быть, в данном случае организм, ну, в целом государство, как бы ее отторгает у некоторых, пугаясь просто как бы государственного переворота. Может, в данном случае водка, это просто какая-то
1: диверсант.
0: Активная, да, или диверсант, или, может быть, какая-то даже, нет, ты знаешь, скорее не диверсант.
1: Идеологическая пропаганда.
0: Какая-то идеологическая агрессивная пропаганда, которую, может быть, вот так. А если, например, какая-то несвежая котлета, то это как раз из серии вот недоброкачественных куриных окорочков или чего-то, что уже именно таможню внутри.
1: Или вот много гормональных продуктов, вернее, выращенных на гормонах, или соевые продукты, которые разрабатываются вот для других стран, где уже, собственно, очевидно, что там на этих продуктах выращиваются дебилы.
0: Конечно.
1: Или там какие-нибудь распущенные бесформенные субстанции. Вот. А здесь в общем-то, это все употребляется, пока что еще не разобравшись, потому что таможня здесь не работает явно. А уже только сказать можно на подсознании. То есть, когда народ сам осознает, что это уже ему вредит, тогда он только поймет. То есть, когда подсознательный организм уже начнет осознавать, что, например, в таком количестве соевые продукты принесут вред, тогда, значит, хотя закон сам по себе, он может ограничить. То есть человек сознательно может знать, что соевые продукты
0: не стоит потреблять.
1: Да. Но сознание таким образом, это и есть вот политика. То есть закон либо разрешает провозить их, либо нет. Ну, это вариации разные могут быть.
0: А вот такой момент возникает. Ведь известно огромное количество, так сказать, полных дебилов с очень здоровым телом.
1: Да.
0: Вот здесь такое противоречие получается. Правительство и вроде бы со здоровым народом, со здоровым, так сказать, министерством распределения, со здоровым, так сказать, министерством путей сообщения, все здорово, кроме мозга. Вот, может быть, это и есть главное отличие. То есть мы бы могли к чему прийти? Мы бы могли на примере, так сказать, человека, государства дать какие-то рецепты для большого государства, но, как мне кажется, это нереально именно потому, что если в государстве неожиданно правительство станет дебильной, то воля поневоле она рухнет, придется кто-то новый. Ну, часто так было. А у человека вот как бы в данном случае все-таки правительство, оно всегда давлеет над народом, над желудком, над почками, над катышками. То есть все это добро трудится как-то активно, а мозг, он закономерно, медленно убивает всю вот эту вот
1: потрошка. Вот известно еще некоторые государства или государственный строй, когда, например, положение или статус народа намного был выше, чем правительство, например, у древних инков. которые представляли себя как народ, они были, собственно, сами все как, в общем-то, как руководить сами себе руководители. И, в общем, не такое влияние имело на них государственное правление, как положение самого народа. То есть они были сильные, гордые там, и так далее. Вот сам к себе народ. Поэтому государственное в данном случае не сильно влияло. И так был ряд государств, например, на африканском континенте, где, собственно, вот политика тоже не ярко выражена, там, или вот племенные государства, вернее, которые разрослись там как-то в государство, но ослабленные государства, они поддерживаются исключительно, ну, вот как бы живут на подсознании.
0: Ну, то есть вот эти вот и такой есть, получается вот микромодель.
1: Да,
0: вот.
1: То есть контроль сознательного там, ну, это можно сказать, такая какая-нибудь недоразвитость, там, какая-нибудь сознательная. То есть вот много таких вещей, которые как бы с ослабленным сознанием, но с нормальным подсознанием, так скажем. Хотя есть вообще, наверное, идиотские совершенно варианты, когда развалино все и снаружи, и изнутри.
0: Да, но это, как мне кажется, уже какие-то государства, вот пережившие серьезную, может быть, войну, затем какую-то криминальную, какую-то совершенно криминальный
1: например,
0: период.
1: Да, которые находились в свое время там, например, на каких-нибудь все время между двумя воюющими государствами, которые вообще не имели ни свои, ничего своего не имели, им навязывали постоянно что-то, и они все время были под давлением. И их эксплуатировали там в рабство, то есть их растаскивали там. Ну, были в свое время такое государство, такие были, да?
0: Да, вполне да. Просматриваются аналоги вот именно на государственном уровне. А как ты считаешь, что является для большого государства прототипом кремов? Ну, вот, например, или шампуней, или вот зубных паст, которые так вот активно сейчас рекламируются. Вот, кстати, как тебе понравился последний ролик мыла Тетамирдуру? Там вот я пел. Очень хорошо спел, мне кажется.
1: Отличный. Там, правда, вот как под завязку-то вот этих детей там, по-моему, привлекал, да, для...
0: Ну да, вот этих, на подпевку. Снизу, которые как раз, да.
1: Они что-то, по-моему, там немного неорганизованно вели себя при съемках. Там, по-моему,
0: молодые
1: неделю
0: же еще,
1: снимались.
0: Молодые же еще, да.
1: Вот.
0: Неделя, потом,
1: там,
0: с перерывами.
1: Еще заболел, да, вы летели там как-то с Кипра куда-то еще вы летали.
0: Там, ну да, были серьезные там передвижения. Плюс там он не то, что заболел, он отравился.
1: Ну, в общем, сказать такой тривиальный, не выходит за рамки стандартных роликов. Конечно, вот интересно было пронаблюдать сам процесс, конечно, как вы там его снимали, это, конечно, было интересно.
0: Ну, честно говоря, я очень смутно помню, потому что все это время все-таки для меня-то это отдых, все-таки смена обстановки. Я как раз вот допустил активное количество агрессивных агентов внутрь моего министерства. И очень смутно как-то что-то помнит мое государство на эту тему. Но, тем не менее, все-таки, что это?
1: По поводу кремов,
0: да.
1: Ну, если так полагать, что косметические какие-то, это употребление сознательных каких-то на уровне, значит, государственности, употребление каких-то средств, которые как бы обеспечивают, ну, там, наружное применение, внутреннее. То есть наружное применение, я так понимаю, что это... Какая-то внешняя политика показуха, чем вот совок раньше страдал. То есть приукрашивание, как бы вот создание идеологических каких-то иллюзий там.
0: Фикция полета, да, на Луну, вот что-то из этой,
1: да,
0: серии.
1: А, например, как и лекарство, то есть лекарство любое, это может быть какое-нибудь постановление, указ, нововведение там законное. То есть вот когда что-то влияет на состояние организма.
0: То кстати, есть... пропотевание в случае вот простуды то же самое получается. Это какие-то меры по борьбе с бандитизмом, может быть, ведь в момент как раз заболевания внутри возрастает государство серьезное, криминальное.
1: Как я бы. Думаю, нет, про потевание здесь, скорее всего, наверное, работает как. То есть про потевание вообще возникает в результате либо воспаления, либо еще чего-то, да? Либо да. Использование катализаторов, там, как кислот, аспирин, там, или еще.
0: Медовушка.
1: Наверное, это активная часть какая-нибудь, там, например, каких-то активистов, которые возбуждают обстановку внутри страны, и часть, вот про потевание, часть, например, эмигрирует. То есть там, например, еврейский погром, там, и, например, много эмигрантов появляется. Или там, например, какая-нибудь ситуация в стране, когда, ну, эмигрирует какая-то часть
0: населения. А может быть, кстати, как бы это и туризм?
1: Ну, про потевание, оно же не возвращается.
0: А почему? Если, например, не поменять штанишки, то может происходить
1: хорошо,
0: обратное
1: давай
0: впитывание.
1: Так, ну,
0: нет, я с эмиграцией тоже целиком согласен, но как бы вот этот процесс туризма и миграция, в любом случае, они, согласитесь, очень близко стоят.
1: Ну, миграция, мне, скорее всего, кажется, есть, например, вариант такой, что, ну, довольно-таки сложный. Связанный, наверное, с паразитами, или же связанные с, например, какими-нибудь клетками, которые, собственно, например, клетки там содержат в слюне, в чем-то еще. То есть то, как, это же очень маленький процент.
0: Кстати, может быть, сопель тоже в данном случае
1: имеет. Да вообще все что угодно. Что ты, например, можешь оставить где-то, и при каком-то контакте опять оно может в тебя попасть. Вот это, скорее всего, связано с этим туризмом. Ну, то есть это же совсем микроскопическая часть. У нас же, если сейчас какая-то ненормальность, это можно связать с каким-то просто с отсутствием гигиены. Это человек прям что-то оставляет кругом.
0: Ну, опять же, на примере, да, возьмем вот того же сопеля, которому дадут только посмотреть вот на зарубеж и сразу же втягивают обратно. То есть это, в принципе, вот самый, наверное, такой непосредственный, вот, так сказать, пример туризма.
1: Какими-то вот ситуациями, знаешь, вот приграничные районы, которые периодически отходят там одному государству и другому. Там, то есть, когда граница меняется, там одно время с Польшей так было, вот Польша то наша была, то их, то наш, то их, то их. Вот это, значит, как будто сопель вот этот.
0: Ну что же, мы вернемся к разговору через буквально парочку минут.
2: Опоссум частенько делали.
0: Ну, мы вот обговорили уже как бы о туризме, поговорили немножко об эмиграции, но как бы так мы и не можем определиться с тем, что является войсками, так сказать, которые должны выполнять роль внешних агрессоров. Завоевание там каких-то, может быть, территорий, еще чего-то. Может быть, это не кажется ли тебе,
1: почему?
0: Может быть,
1: способствующие завоеванию, то есть агрессивные,
0: ну да, способствующие.
1: Органы, это вот все, что агрессивное, что помогает, это зубы, ногти.
0: Не, ну зубы это все-таки таможня, я вот не согласен. Проверяется на жесткость продукта, если бы.
1: Да нет, это как раз работа с какой-то с внешними объектами, с какими-то именно агрессивными методами.
0: А вот наращивание мышечной массы с помощью там каких-то метандростенолонов и прочих каких-то таких древних.
1: Ну, это рассматривать, это же сознательные действия, то есть это.
0: Так, а государство сознательно наращивает.
1: Ну, то есть это так я понимаю, что это политические какие-то реформы, направленные на. Ну, что здесь имеется в виду? Если здесь имеется в виду физическое развитие, то это одно. Если это имеется в виду культуризм, то есть показуха вот эта, то это другое совсем. Ну, факт тот, что гипертрофированное развитие каких-то отдельных частей, значит, государства, которое демонстрирует как бы вот либо красоту, как им кажется, либо действительно мощь. Или
0: ну, как бы парад такой. Парад.
1: Ну, например, создание каких-нибудь таких пугал, там, например, создание каких-нибудь мощных каких-нибудь оружия, там, или вообще каких-нибудь оборонительных укреплений, или, ну, неважно чего, ну, символизирующих как бы мощь.
0: А что такое, такой вот просто вопрос сейчас у меня немножко неожиданно встал. Простите, я просто кашель после того случая. Что есть человеческий пупок?
1: Как пупок?
0: Ну,
1: вот в каком пупок смысле?
0: Ну как, ну Кремль это или Дом Советов, или может быть какой-то вещательный центр. Вот в физиологическом смысле.
1: Ну, я так полагаю, что, например, исторический смысл государственности, это, скорее всего, связано с какими-нибудь основными... Существуют же раскопки, определяющие, например, дающие понятие о развитии там, народа или нации, то есть центр истории, центр происхождения, который связывает с прошлым.
0: Угу.
1: То есть, например, я подробности, например, не могу привести в пример, но... Например, существуют там, например, во Франции в какой-нибудь пещере раскопки дают понятие об истории развития гуннов или вот тех народов, которые сформировали, в общем-то, народ Франции. Или там, например, в России какие-то...
0: Ну, на Красной площади там еще что-то роют.
1: Да. Нет, почему на Красной площади? Вот мне кажется, что... как бы дающие ископаемые какие-то понятия, исторические понятия о корнях.
0: Угу. То есть скорее это
1: уходит. Ну, например, какая-то часть, например, где-нибудь, ну, не знаю, захоронение, которое дает понятие развития той народности, которая является основной популяцией вот в российском этносе.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, является ли вообще государством, и если является, то какое бы, так сказать, вот место занимало бы это государство, так сказать, в ряду настоящих государств? Является ли государством животное, ну, там, птица, кошка, собака?
1: Если мы рассматриваем анатомию, то, разумеется, это же... не есть непосредственно аналогия, это есть какая-то ассоциативная или формальная связь. То есть связь, которую, ну, как бы мы с помощью нашего сознания можем провести аналогичные, там, например, какой-то форме там, существования социальной. Ну, можно точно так же животного, но для этого, мне кажется, надо знать очень подробно животное, ну и, соответственно, форму применения государства, собственно, например, животное, как мне кажется, легче анатомию животного провести параллель с, так сказать, с развитием стаи животной, происходящей к этому, например, виду. Потому что, например, когда мы рассматриваем государство, мы рассматриваем в первую очередь людей, которые составляют это государство. И, соответственно, мы проводим параллели с человеческой анатомией.
0: А что, на твой взгляд, является сном? Ну, вот человек спит, я не имею в виду сон как физиология, то есть там тестирование мозга, еще что-то, и там, что это какой-то отдых там, вот. А я имею в виду сон как визуальную картинку. Люди видят сны, там, кто-то видит во сне там крысу, кто-то яблоко, кто-то там еще что-то. Вот как бы визуальные сны, с чем они сравнимы? Вот в государственном масштабе.
1: Ну, в государственном масштабе мне думается, что это состояние, определяющее, ну, как бы идею как политическую, так и, ну, то есть, например, на самом деле это может быть связано с чаяниями. То есть, на самом деле, например, народ, составляющий какое-то государство, они имеют какую-то, например, общую тенденцию, которая там выражается в идиомах, там, например, известные там французы там с половым отклонением, там американцы с бизнесом и так далее, русские с пьянством или с чем-то таким вот, с бесшабашностью. То есть какая-то существует идеологическая такая, в общем-то, сущность, которая определяет народные чаяния, что ли, в основном. И, скорее всего, сон — это состояние, ну, как бы, перехода от формального к, ну, как бы, к проекции на будущее. То есть вот состояние, которое как бы дает возможность балансировать между формальной средой и средой, так сказать, между обязательствами и необходимостью. То есть, скорее всего, как к мечте, что ли, отношение. То есть так вот, достаток среднего человека определяется как раз этим сном. То есть желание у него вполне ограниченное и реальное. То есть насколько сон может быть вот как раз проекцией вот этой мечты его. То есть средний вот достаток и благополучие. У них же нет стремлений там завоевать весь мир или еще что-нибудь. Им достаточно там обзавестись каким-то минимумом вот этим вот базитическим, там, например, дачами, машинами, вот этим средним минимумом. Состояние сна, так сказать, вот, скорее всего, идеи, связанные с благополучием с каким-то, или, например, с релаксацией, так, например, народ. То есть там, например, состояние там отпусков, так скажем, летнее состояние, оно как бы сну может соответствовать.
0: А мне почему-то казалось, что как раз сны это, ну вот ведь нельзя отрицать, что в любом государстве огромное место вообще занимает и свою нишу, которую, кстати, из этой ниши идут непосредственные влияния на политику, да и куда угодно. Это вот именно культура, культурная ниша, да? А в культуре такую же здоровую нишу занимает искусство независимое, там, ну или там андеграунд. Вот, может быть, это скорее андеграунд.
1: Вполне возможно. И опять же, может быть, связано с состоянием сна, может, связано с религиозностью то же самое.
0: Да, вот какие-то такие религиозные течения, еще что-то.
1: Ну, то есть то абстрактное, что относится, как бы, находится между формальной средой и законом. Ну, то есть бы дает возможность освободиться человек, но, с другой стороны, не является материальным воплощением.
0: Слушай, а может быть, сны — это как бы еще сравнимо с сексуальными ночными оргиями правительства?
1: Безусловно.
0: А ну это, хотя, с другой стороны, тоже проявление какого-то андеграунда.
1: Это ночные полюции связаны с каналиями.
0: А, вот, кстати, да. Ну, то есть это, на самом деле, все очень, очень взаимосвязано, действительно. Вот. Ну, ты знаешь, я как бы эту тему мы, так сказать, обсудили. И следующая тема, которую очень просили наши радиослушатели, и в основном радиослушательницы затронуть, это тема снов. А откуда, так сказать, появилось у людей желание по снам предсказывать будущее, насколько реально это будущее предсказать, и вообще, как бы, кто дал право ему предсказывать эти сны. И об этом мы поговорим с Андреем Орловым после небольшой музыкальной паузы.

0: Эхо Москвы.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И я как-то так совершенно забыл, вот в порыве, так сказать, интереса. Тут принесли массу писем, опять же, от вас. И я извиняюсь, да, совершенно мы не закрыли ту тему, которую обсуждали до этого, то есть человек и государство. И мы обещали, так сказать, послушать ваше мнение на этот вопрос. Поэтому, если у вас есть мнение какое-то или вопрос, опять же, к нам, и в частности вот к Андрею, то звоните по телефону 203-19-22, и мы постараемся с вами пообщаться. И вот первый звонок, ты знаешь, вроде бы поступает. Я предлагаю послушать нашего замечательного героя. Нет, не получилось. Ну что же, может быть, тем и лучше. Тогда сразу непосредственно... Нет, вот опять звонят. Здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я вот тут подумал, тут вот зашла речь о функциях, в принципе, мозга там. Я вот думаю, вот любовь, вот это как будет вот на уровне государства?
1: Любовь к другому объекту, да?
2: Ну да, то есть к какому-то государству там.
1: Угу. Спасибо. Вот, спасибо. Вообще действительно интересная тема. В общем-то, мы ее с тобой не затронули. Я думаю... Хотя я пока ничего не думаю, потому что сразу я так не могу сообразить, сконцентрироваться.
3: Но я бы хотел сказать, что эмоции или чувства, вообще много всего того, что относится как бы к абстрактному состоянию организма, не к физиологии, как мы говорим, оно трудно здесь интерпретировать, поскольку эмоции у нас обычно связаны исключительно... так сказать, с внешними объектами. А поскольку мы рассматривали анатомию, скорее, по отношению к государству, поэтому мы не рассматривали психику.
1: Знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль, что это, так сказать, отмена, вот, любовь, это скорее вот отмена какого-нибудь эмбарго на какие-нибудь импортные товары красивые.
3: Мне кажется, вообще любая эмоция, там, например, что такое, опять же, смех, то в этом же смысле тоже тяжело определить, поскольку это относится исключительно к эмоциям, связанным с внешними объектами. То есть это, скорее всего, отмечает состояние, опять же, этноса, то есть его специфику. То есть мы можем рассматривать только... Например, особенность качественная. То есть, например, чувство юмора, там, например, если рассматривать человека государства конкретно и рассматривать эмоции, например, дифференцированно рассматривать у одного и другого человека, например, наличие чувства юмора — это одно, и, соответственно, отсутствие — другое.
1: Ну, скорее, видимо, действительно, это этнос. Серии,
3: да,
1: быть.
3: Это как бы показывает...
1: Не, а как тебе моя идея насчет вот эмбарго?
3: Да...
1: Ну как, то есть неожиданно, ну ты вспомни времена, когда, например, в совке все дети жевали черти знает что, там чуть ли не лейкопластыри, вот, а потом, значит, как бы этот рынок жевательной резинки вот был относительно... покрыт вот всякими клубничными и прочими делами. А потом, когда уже немножко стало где-то полегче, то вот появились огромные количества.
3: Почему именно эмбарго? Это вот, например...
1: Ваш импорт, я имею в виду. Вот.
3: Ну, мне кажется, что эмбарго, если уж говорить об эмбарго, скорее какая-то эмоциональная фрустрация. То есть это перед чем-то человек, так сказать, ограничения испытывает.
1: А что... Нет, я сказал, отмена его.
3: Ну, отмена ограничений, соответственно.
1: Да, да.
3: А вообще эмоции, то есть, вот, например, там это же всегда связано по отношению к другим, так скажем, государствам. И здесь можно сказать только о качестве, то есть либо внешней политики, либо о качестве этнического какого-то, вот, этнической группы, которая населяет государство.
1: А может быть, знаешь, это с чем сравнимо вот с любовью к Кубе? Своего рода, ну, как вот такая, знаешь, может быть, колония, желание приобрести колонию.
3: Ну, здесь, мне кажется, это формально, это, в общем-то, создается же культурой, там создавалась-то и политикой, и культурой, то есть там навеяно было, ну, вообще, кстати, такая особенность есть в России, там, вот после революции любовь к иностранцам, поскольку это все дело запрещено было, это похоже на какую-то девицу, которую в заперти держали до какого-то времени, а потом выпустили на волю. Или то, что она там мечтает обо всем подряд и любит все. Поскольку, ну, жила в состоянии запрета. Ну и, соответственно, здесь любое отношение, так сказать, к другим государствам, оно может показывать как состояние этническое, так и состояние, в общем-то, внешней политики. То есть любые эмоции это относятся вот к этим двум категориям. Ну, как раз, ну,
1: но любовь это случае, такое сильное, сильное очень какое-то сильное проявление какой-то внешней политики.
3: Ну, мне кажется, любовь ближе всего, если уж говорить так по аналогии. И поскольку это связано сразу с группой государств, это не с одной, то, скорее всего, это вот ЕС, вот это, с, например, или какие-нибудь соглашение международное, вот, например,
1: ГОСТ, все... стандарт. Вот.
3: Нет, да нет, это не о том.
1: Ах, да,
3: имеется в виду сейчас вот Объединенная Европа, отмена, то есть единая валютная система и все остальное, это же, в общем-то, как бы слияние, то есть вот создание какого-то, ну, групп, так сказать, уже формально существующие на единые там финансовые структуры там и все остальное. То есть это конкретное какое-то слияние.
1: Проявление любви своего рода.
3: Ну, это уже, можно сказать, брак какой-то формальный.
1: Давай послушаем следующего радиослушателя 203-19-22 и ваше мнение об обсуждаемом нами вопросе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Вот вы только что буквально упомянули про колонию, и тут же возник вопрос такой вот, как можно рассматривать грудничка, который находится в эмбриональном развитии внутри другого организма.
1: То есть пуповина еще цела.
0: Ну да. Угу. Вот и либо его можно рассматривать как поселение, ну, выходцев из другой страны, да.
1: Угу.
0: Либо как насильственно захваченную страну, вот таким образом, в которой развивается нечто такое вот
1: А можно, чуждое. Знаете, рассматривать как бывшее государство, вот если, например, ну, как Прибалтику, предположим, вот из этой серии, да, или там вот Украина.
0: Да, возможно.
1: Ну, сейчас послушаем мнение Андрея. Спасибо за звонок.
3: Скорее всего, поскольку это имеет отношение непосредственно к этому государству, то есть оно, ну, скорее всего, здесь в данном случае, если рассматривать эмбрион, то это развивающийся организм внутри организма, естественно, эта ситуация связана исключительно, что государством матерью является, соответственно, развивающийся новый организм, это...
1: Ну, может быть, область.
3: Это, скорее всего, освоение новых территорий, то есть вот...
1: Тундра там.
3: Зарождение, да. Вот как-то со времен там какого-то экономического какого-то развития, там появляются новые города или еще какие-то новые территории. Сибирь осваивали, там, например, наверное, исключительно с этим связано.
1: Затем там свое правительство, или свои уже авторитетные
3: создание,
1: люди.
3: Да. Да, создание каких-нибудь колоний или поселений отдаленных, как, например, там для Англии, там в Индии или еще.
1: А что тогда интересно является... Вот детский сад. Ну, понятно, детский сад — это как бы создание какой-то системы таких слабых, может быть, пока государств.
3: Детский сад — это же вообще уже какая-то...
1: Тоталитарный?
3: Нет, это мы рассматриваем же как организм единый.
1: А,
3: ну,
1: все,
3: в смысле,
1: понятно.
3: Одного, а здесь уже социальная вещь какая-то, уже связанная с многочисленными государствами.
1: Ну, это просто что-то у меня после того случая.
3: Ну, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Саша и Сокол Орлов, извините за фамильярность.
3: Да.
4: Можно два вопроса вам задать?
1: Да.
4: Один,
1: да,
4: в теме, так сказать, а другой по жизни.
1: Угу.
4: Саш, первый вопрос. Катя Половинкина, куда же она пропала-то? Появится она у нас
1: Ну, вот буквально вот до сегодняшнего момента, еще сегодня, я уже говорил неоднократно, она находится в океанологической экспедиции, занимается изучением половой жизни, в общем-то, населения океана, рыб там и прочих. Там некоторые сложности сейчас с фауной и флорой. Вот. Но я думаю, что ее командировка в ближайшее, может быть, время закончится, и, конечно, она появится снова в программе.
4: Очень даже хорошо, рад за Катю. Ждем, не дождемся мы, юные базитологи. И, Саш, такой вопрос вот к твоему собеседнику Юрию Орлову, так?
1: Андрей Орлов.
4: Андрей, пардон. Как современная базитология относится к гомосексуалистам и лесбиянкам? Вот такой коротенький вопросик. Если можно ответить, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, это такой, да, вопрос несколько не по теме, вот не по теме горячей, которую мы сейчас обсуждаем, что человек — это мини-модель государства, но тем не менее с такой общебазитической точки зрения вот вопрос интересный. Вот отношение, так сказать, теоретика базитизма к таким проявлениям человеческой этой сексуальности, да.
3: Ну, собственно, никак не отношения, может быть, специфичные, как к андерграундной группе какой-нибудь. То есть любой андерграунд, он, ну, связан с каким-то конкретным отношением к нему. То есть, ну, как можно относиться, там, например, к там, явлению культуры какой-нибудь, там, параллельной, там, или еще к чему-то такому, что... не является, ну, что является именно андерграундом. Поэтому отношение, соответственно, как к андерграунду.
1: Спасибо за ответ такой исчерпывающий. А, ты знаешь, мне пришла в голову мысль, что есть, например, для государства, опять же, если сравнивать государство с человеком, что есть для государства очки. Вот просто сейчас наша Прохора одела вот эти очки, которые, кстати, ей не принадлежат, а принадлежат одному из руководящих работников нашей станции. Еще придется поинтересоваться, как они у нашей Прохора оказались. Но это уже другие проблемы. А, тем не менее, что есть очки и что есть вообще органы зрения? Потому что старик Чехов сказал, что вроде бы вот глаза — это часть мозга, выступающая на периферию. Соответственно, может быть, это есть самая такая непосредственная... Ну, типа, как вот есть же наблюдатели при Организации Объединенных Наций. Вот это, может быть, глаза — это и есть от данного государства какие-то независимые наблюдатели. Они же дают информацию никаким образом не искаженную, так сказать, под себя. А очки, может быть, это уже влияние коррумпированных элементов?
3: Ну, это, скорее всего, поскольку это связано с вообще зрением, функцией, то есть если нервная система — это коммуникация внутри страны, она, собственно, нервная система является проводником как раз вот информации извне, вот, например, опосредованно через зрение, собственно, визуальные объекты оцениваются через, например, через вкус оцениваются там, так сказать. То есть контакт с внешним миром осуществляется через несколько органов чувств, которые дальше там проводятся через и анализируются, так сказать, с помощью нервной системы. Ну, а что касается зрения, так сказать, наверное, вот буквально... Собственно, состояние очевидных отношений или очевидного отношения ко всему, что относится вне границ. То есть есть, например, как мы рассматривали, органы чувств являются там, например, скрупулезной таможней, которая там, например, оценивает там, ну, например, какие-то продукты поступающие, то предтаможенное состояние или, так скажем, вообще информация о внешнем мире, ну, я не знаю, с помощью каких служб это осуществляется. Ну, короче, это, так скажем, наличие информации о внешнем мире.
1: Так. А, может быть, типа как вот ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза бывшее.
3: Да, скорее всего, что-то такое вот. Ну, короче, то, что создает полноценную, внешнюю, то есть если тактильное ощущение, то есть ощущение кожи, может улавливать как бы тепло, исходящее, оценивать там состояние организма вот соседнего или среды, то визуальные, изобразительные средства дают нам возможность оценивать то, что нам хотят показать именно. То
1: есть, кстати, есть риск, что вот нашей Прохору теперь под тассами бланшей наставят за эти очки. Следующий радиослушатель, как говорится, на проводе. 203-19-22. Напоминаю вам, что в студии у нас базитолог Андрей Орлов, и вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи, вы не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, да?
1: Да, здравствуйте.
5: У нас ночь тоже. Вот, Андрей?
3: Да.
5: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
5: Вот, хотел бы спросить Саша, кстати, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
5: Вот, мне нравятся твои песни.
1: Я старался.
5: Да, я так понял. Андрей?
3: Да.
5: Вот у меня пара вопросов. Вот вообще, что в понятии вообще в базитологии рвота и слезы? Это первый вопрос. Можно тут же второй?
1: Конечно.
5: Вот, и вообще, как вот совместить? Можно ли вообще совместить датские консервы вот с рвотой и с слезами?
1: Спасибо за вопрос. А, кстати, насчет рвоты мы же как-то с тобой говорили, что это вот скорее является, так сказать, внутренний контроль над качеством импортной продукции, а вот слезы — это несколько действительно другое. То есть совершенно пока мне в голову что-то ничего не приходит после того случая особенно.
3: Нет, так рвота тоже бывает двух вариантов. То есть одно — это когда барьер ставится при попытки как бы проникновения в организм. Это один вариант мы уже рассматривали. И второй диссимиляция. То есть когда мы пытаемся, ну, в общем-то, это принудительное изгнание из страны или же вот
1: Ты намекаешь на как бы на Солженицына, что ли?
3: Да, потому что вот, например, процесс почему на Солженицына, вообще любое отторжение именно вот является отторжение, диссимиляция, то есть вот отторжение именно уже не как бы...
1: В таком случае несколько противоречит это тому, что ты сказал в самом начале программы, что, скажем, состриг ногтей или сбрив волосяных дел, это как бы криминальное преступление. Да. Может быть, вот рвота, это тоже как бы, если она не произвольная, а просто от того, что нагнулся, например, за тряпкой или там поднять катышек какой-то, гаечку, и вдруг тебя пробило наглухо. Вот. Может, это тоже из разряда преступлений. То есть, если, конечно, это делается специально, то это да, это уже вот как бы изгон за пределы государства того, что там на данный этап неудобоваримо государству.
3: Да, там когда сознательно вступает, в общем-то, ну, скорее всего, это относится рвота, например, относится или, например, ну, со слезами там по-другому, рвота относится к той части, которая управляет, как бы связана с бессознательным. То есть на бессознательном уровне есть аморальное отторжение. То есть это, например, преступники, которые вызывают не политическое нарицание, а, например, народные, то есть, например, предатели какие-нибудь, да? То есть вот те вот, которые, например, как бы не имеют...
1: Ну, не одобряют массы их уже такие, да.
3: Да, то есть которые формально, как бы, вот, например, могут иметь какую-то амнистию, а как бы народно они, в общем-то, являются, в общем-то...
1: Все равно преступниками и все.
3: Да.
1: Не вот, любят их народ.
3: Да, то есть они задевают какие-то их там нейтивс, такие вот национальные гордость, достоинства и чувства, и таким образом, в общем, происходит отторжение.
1: Ты знаешь, я сейчас подумал, вот насчет слез, я подумал, первая мне мысль пришла в голову, что это паломники, А вторая мысль пришла, поскольку они все-таки проистекают из желез, которые непосредственно находятся в глазных яблоках, мы выяснили, что это как бы служба наблюдения за внешними какими-то внегосударственными, внешними там делами, то это, скорее всего, может быть, знаешь, что это как бы, может быть, даже перебежчики из высших... Ну, известно, что очень много людей, которые работали в телеграфном агентстве, они там оставались как-то и, то есть, были командированы туда надолго. Сколько вот корреспондентов ТАСС было и передавали там что-то. Америка, например, плохая страна. Мы-то это и так знали. Вот. Вот это, скорее, какие-то либо корреспонденты, вот, либо паломники.
3: Ну, наверное, слезы, в отличие от очков. То есть это, опять же, бессознательная реакция. Поэтому это реакция, опять же, какого-то, ну, не политической реакции на внешнюю оценку.
1: Конечно, конечно.
3: То есть это, например, можно представить так, что такое смоделированное искажение, то есть навязанное, когда тебе в свое время там существовало всенародное увлечение там какими-нибудь идеологией, то создавались иллюзии там по поводу того или иного внешнего явления. И они были настолько надуманы и вычурны, что, в общем-то, это может символизировать как бы слезы. То есть вот, вот эти вот какие-то ненормальные там отношения, там, например, к нормальным вещам, то есть там взять там к стилягам там или еще к чему-то. Вот масса, основное население, она просто как бы была, часть была внутренне как бы против этого, а остальная часть просто по политическим или идеологическим просто мотивам они вот отвергали это. Причем это было большая часть на 90% искренне, то есть настолько там обработка была серьезная.
1: Ты знаешь, я сейчас еще понял, что вот на самом деле кадык, да не обидится на меня, вот Джохар кадык, кадык это паром таможенный.
3: Угу.
1: Ну, это так, я просто сказал слово. Следующий телефонный звонок.
3: Да.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот я хотел бы внести некоторую такую ясность
1: так.
6: В проблему глаз.
1: Угу.
6: Я так считаю, что, скорее всего, это Федеральная служба контрразведки, а слезы это, наверное, вытекающие оттуда какие-то, ну, скорее всего, разведчики.
1: То утечка информации, то есть.
6: А может быть даже, да, вот как вы к этому...
1: Вы знаете, я про себя что могу сказать? Я думаю, что все-таки Федеральная служба контрразведки, она несет в себе еще какую-то корректирующую, так сказать, функцию, стало быть, агрессивную. А глаза, они достаточно, как мы уже говорили, бесстрастно передают просто визуальный ряд окружающего государства. Просто бесстрастно.
3: А разведка, наверное, относится в любом случае к сознательному выбору.
6: Да.
3: И визуальному
6: объекту. С мозгом все связано. То есть проблемы государства там же ведь решаются. Так что глаза в какой-то степени могут быть такой, как, ну...
3: Да, обязательно.
1: Вы знаете, может
3: одно
1: быть...
3: Одно дело, вот вы смотрите, когда вы специально изучаете объект визуально или там пытаетесь его сознательно изучать, это у вас как бы происходит под контролем мозга. А другое дело, например, зрение как физиологическая функция, свободная от контроля, то есть когда глаза устают просто, это имеется в виду состояние бессознательное. И слезовыделение, то же самое, могут происходить от эмоционального состояния и от раздражения, так сказать, физического тоже. Два варианта. И, соответственно, они могут интерпретироваться по-разному. То есть, когда эмоциональный человек может искажать, это вот на тот вариант, как мы вот тогда интерпретировали, связанные с культурными, с навязанными искажениями какими-то.
1: А мне, кстати, кажется, что вот ближе, вот ваша версия, она, так сказать, ближе относится к очкам и к каким-то вообще глазозащитным делам.
3: Да, или усиливающим, ну, то есть как специальным устройством, которое контролируется сознанием. То есть оптические приборы, и вот очки.
1: Бинокли разные, прочие прибамбасы, трубы подзорные, знаете.
6: Да-да-да.
1: Вот. Так что спасибо вам за звонок. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Я хотел бы предложить две темы для следующей дискуссии, но вот тоже в проблеме человек-организм, человек-государство. Первая тема такая, что не кажется ли вам, что процесс в государстве такой происходит, как грызение ногтей, именно зубами?
1: Кстати, интересно.
7: Вот возникает... такие ассоциации.
1: Ну, кстати, извините, что я перебиваю, сюда же относится искус, а вот зубными как бы лопастями заусенцев.
7: Да, то есть как бы ногти являются оружием каким-то, то есть силовыми структурами, а зубы, в свою очередь, таможней. Не кажется ли вам конфронтация между двумя службами?
3: Да, если учесть, что на самом деле есть большая часть вот грызения ногтей, это или там чего-то еще заусенцев, обычно связывают с неврозом. Невроз, как правило, это реакция, в общем-то, бессознательная.
1: То есть правительство лихорадит.
3: Наоборот.
1: Почему лихорадит?
3: Оно не участвует в этом. Здесь получается...
1: Но оно же страдает.
3: А?
1: Оно же страдает, оценивая происходящее в любом случае. То есть поэтому его участие все равно налицо.
3: Здесь, в этом случае, мне кажется, вот когда основано на неврозе, это связано на уровне бессознательного. Так что сразу отметаются какие-то регулирующие моменты, то есть политические. Здесь происходит либо, значит, какие-нибудь суд Линча или разборки такие вот на уровне народного такого брожения, то есть внутри. То есть там масса поводов для конфликтов, начиная там с коммунальной квартиры и заканчивать. Ну, то есть, на самом деле, если брать там, например, политические дрязги, то все они основаны на каких-то корыстных интересах. То есть, здесь берется народный интерес, там, например, одной структуры с другой. Можно так рассматривать, но, скорее всего, поскольку это бессознательное, то это на уровне народном происходит. То есть здесь какие-то серьезные там...
1: Нет, подожди, а если сознательно? Если, например, конкретно нет под руками ножниц, а ноготь топорщится? В данном случае, вот получается, наш радиослушатель прав. Это какое-то, получается, странное уничтожение одним силовым органом другого. То есть...
3: Подожди, одно дело, вот, например, когда в свое время там не существовало там приборов, для этого там необходимость была там как бы лишние органы удалять. Одно дело необходимость, да? То есть, когда раздут там один орган, там другой, как бы помогает осуществить, избавиться вообще от другого. Сознательная реакция этим контролирует, вообще, управляет в данном случае. Да. Ну, а с какой стати ты будешь сознательно, например, просто так грызть ногти-то?
1: Если здесь просто нет. Тогда ты прав. Вторая тема, вы хотели...
7: Вторая тема, вот я по поводу, значит, не кажется ли вам, что сперма является своего рода идеологическим оружием, по примеру, например, к другому государству. То есть, если проводить аналогию с дружбой некоторых государств, ну, например, России, Куба, Вьетнам, Китай, то как бы зарождение в другом государстве
1: идеологии
7: нового государства, то есть другие государства превращаются... Как бы сперма несет свой генофонд.
1: Понятно, да. Вы знаете, спасибо вам за звонок. Андрей, мы, по-моему, как бы вот это уже говорили об этом. Именно ты сказала, что... То есть я спросил про сперму, что это такое, мы сошлись на том, что это действительно есть как бы вот такая идеология, а ты даже пошел дальше и сказал, что яйцеклетка — это своего рода вот как бы место, куда какая-то группа людей социологическая, на которую эту идеологию больше всего рассчитана, так сказать, слабая место государства. Я еще привел в пример, что как бы яйцеклетка — это Достоевский такой.
3: Да, еще, в принципе, если здесь предусматривать идеологию, то есть, например, существует масса вариантов, особенно сейчас, искусственных осеменений, то вот, например, миссионерство, то же самое, оно в этом случае несет именно идеологическую роль. То есть, например, ну, вообще принцип миссионерства в свое время — это распространение идеологии, там, например, христианства. В данном случае, конечно, это имеет именно идеологическую концепцию такой, и вот связано, скорее всего, с этим.
1: Ну, я предлагаю ненадолго прерваться, и после музыкальной паузы и, так сказать, новостного блока мы вернемся к разговору с Андреем Орловым и, конечно же, с вами. Так что наберитесь немножко терпения. 203-19-22, телефон в нашей студии. Продолжайте его набирать. Мы с радостью с вами пообщаемся. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Вы можете звонить и задавать ему вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хочу поделиться с вами мыслью, которая только что ко мне пришла. То есть мы говорили, что, скажем, потоотделение — это является своего рода какой-то такой повальной, может быть, эмиграцией. Вот. Ну и частично туризмом. То есть поскольку, если не одеть подштанники, то происходит впитывание клетчаткой некоторого количества вот этих выделяемых потовых прибамбас, так я их назову. Вот. И исходя из этого, мне пришла в голову мысль, что в таком случае принятие душа обычного — это есть смена паспортов, и, так сказать, и целиком полный разрыв с родиной как раз вот той части эмигрирующих. Ну и, может быть, под это дело попадает какое-то количество и туристов. Что ты думаешь на эту тему?
3: О, действительно, это так, я думаю.

0: заставляют, или налогов, которые заставляют более активно эмигрировать.
1: Ну, бани, в общем, что касается бани, там тоже подход зависит от выбора, подхода к этой идее. То есть существует же масса способов, именно вариативен сам подход. Один там, например, с целью лечебной, другой, чтобы в компании водки выпить, третий
0: ну,
1: там
0: компания
1: еще...
0: водки — это как будто сговор нескольких государств о повышении
1: Нет,
0: налогов.
1: Нет, имеется в виду подход к бане не только гигиенический. Существует масса разных подходов, и все они по-своему как бы могут интерпретироваться. Имеется в виду, вот когда человек душ принимает или вообще осуществляет омовение, он психологически восстанавливает как бы ощущение своего тела. То есть вот раздражение рецепторов в себе по всему организму, он создает ощущение объема. То есть он как бы человек приходит в себя в этот
0: момент.
1: То
0: есть это скорее можно сказать, что это починка пограничных столбиков.
1: Ну, да, то есть какой-то, может быть, относиться к переписи населения, даже к какому-то анализу, связанному вот так вот с подведением каких-то, ну, в общем, связанных с обновлением или же вот с каким-то, ну, короче, понятно.
0: А да. Вот выборы... как относится к этому? То есть выборы, ну, вот, может быть, душ — это своего рода и что-то такое, связанное с выборами?
1: Нет, ну, выборы — это чисто сознательная функция. К сознательным функциям относятся, например, если ты руководящую, например, назначение диеты какой-нибудь, выбор сознательного поведения, он всегда можно приравнять к выборам. То есть смена, как бы сказать, вот, руководящего мотива в поведении. Например, очень серьезные, например, функции организма, как половые или пищевые, они контролируются наиболее тяжело. И, например, смена подхода к выбору этих функций, например, могут символизировать какой-нибудь выбор. Выборы. То есть смена... Здесь в политике смена руководств, не обязательно, которая влечет за собой смену, там, существенные перемены, там, в... Ну, это зависит от ситуации, от случая, так скажем. Вот, в нестабильной стране, как у нас, там, это может, конечно, какую-то роль сыграть кардинальные изменения. А, например, в более-менее стабильных странах это особых изменений не приносит, но, например, это просто символизирует, например, как я говорю, например, изменение контроля или подхода там, к каким-нибудь серьезным ответственным, там, например, задачам. Ну, например, вот человек, когда там изменяет способ жизни или там... Ну, то есть, короче, меняет диету или меняет режим дня, то есть таким образом это может отражаться вот как будто... как выборы, например, произошли. То есть смена руководящего мотива, так скажем.
0: А, хорошо. А вот мне сейчас пришла в голову такая мысль. Ведь есть поговорка народная. Я знаю, что ты являешься коллекционером народных мудростей, очень любишь пословицы и записываешь их постоянно вот в блокнотик. Вот есть пословица, которая говорит: дурная голова ногам покоя не дает. То есть, например, вполне возможно, что весь организм в целом хочет спать, он там очень устал, а мозг как-то проявляет какую-то непонятную деятельность, противоречащую вообще всем, так сказать, благам этого же самого организма, этого же самого государства. Вот с чем это сравнимо? То есть какая-то, может быть, это уже такая гражданская война получается?
1: Нет. Нарушение, например, сознательного и бессознательного, это всегда отражает как бы революционность. То есть народная революция, то есть, скажем, самоубийство или что-то еще с этим связано, оно, как правило, конфликт сознательного и бессознательного происходит. Ну, примером может быть, например, алкоголизм или наркомания. То есть сознательное применение, например, каких-нибудь средств, которые на бессознательном уровне, в них потребности нет.
0: А мне кажется, что вот, скажем, алкоголизм или наркомания, то есть это уже как бы

0: В данном случае ты имеешь в виду, так сказать, уже как болезнь, да, то есть как то, как что
1: болезнь.
0: Ну,
1: вот
0: не то, что само болезнь,
1: явление.
0: Да, само явление.
1: То есть имеется в виду не од... даже одноразовая выпивка, там мотивов, так сказать, много, но вот, то есть там социальных мотивов, там подражание и прочее. То, что вот, если, например, подросток первый раз там накатил где-нибудь, это, ну, причина там масса. Но сама по себе, сам акт, то есть, как бы действовать во вред, так сказать, себе, то есть, вот, противодействие сознательному бессознательному, это и есть серьезный конфликт, который относится к революции.
0: А мне кажется, что вот все-таки алкоголизм, наркомания, как явление такие длительные, все-таки это скорее вот как раз есть, напрямую можно как бы сопоставить с какой-то диктатурой.
1: Нет, это может быть связано с культурными революциями. То есть, например, период, например, развития там, например, в Англии, когда, например, аристократическая элита там путем смены образа жизни, например, внесла там разврат, который в дальнейшем распространился уже там и на плебейство. То есть, когда там, ну, страна полностью погрязла в разврате, хотя это руководилось сверху, то есть пришло оттуда.
0: Вот. То есть это все-таки к культурным сферам ты так относишь?
1: Да, то есть культура, появление вот этого, например, это как бы создание сначала элитарного образа жизни, потом перешло постепенно на все остальные слои. Это похоже на наркоманию. То есть когда и в целом там, значит, страну поразил там сифилис и все остальное. То есть там национальная как бы трагедия была. Вот.
0: А что тогда такое, скажем, потеря памяти, да? Там, или вот дежавю, да. Или вот что такое, просто, скажем, приступ эпилепсии.
1: Эпилепсия? И ну, памяти это совсем...
0: Да, ну, да, но я имею в виду вот какие-то такие ярко-аномальные состояния организма, то есть уже которые никак нельзя там связать с подсознательным или бессознательным, это просто как пробка где-то перегорела.
1: Ну, причин, на самом деле, то есть, когда бессознательное, ты имеешь в виду, выступает в доминирующем, да, виде?
0: Да, да.
1: Ну, там причин масса. То есть, например, у эпилепсии, так скажем, что, например, там бессознательно, в общем, определенными состояниями характеризуется, сознательно это не контролируется, может быть, провоцирующие мотивы, связанные с сознательным, но бессознательно, я так понимаю, что по аналогии можно провести так, что эпилепсия связана с изменением в общем состояния подсознательного. Это похоже на, например, на религиозный пароксизм или на какой-нибудь, например, на, короче, на состояние, когда народ целиком принимает какое-то радикальное решение, независимо от власти.
0: А может быть, это денежная реформа?
1: Ну, вообще-то здесь нет, реформу вносится всегда сознательно.
0: Тоже логично, тоже логично.
1: А бессознательные реакции, вот, ну, например, эпилепсия или там какие-нибудь, например, дефекации какие-нибудь неожиданные или еще что-нибудь, это связано, как правило, с какими-то народными тенденциями, то есть... Если параллель проводить, там масса всяких может быть параллелей.
0: Тогда получается, что, в принципе, например, вообще все бессознательное, это и есть, как бы, в данном случае народ, а все сознательное,
1: да,
0: это
1: конечно.
0: Как бы... Вот, то есть, ну, здесь-то в данном случае тогда, если мы возьмем такую вещь, если у народа появится, как бы, элемент сознания, то вот это сознание, оно может войти в яркое, так
1: Нет,
0: сказать...
1: Элемент сознания — это депутаты, которые постепенно,
0: ну, да,
1: перекочевывают в политику. Это, так сказать...
0: А что у людей, депутаты, вот у человека, у организма, государства, что это есть?
1: Ну, это переходные вот.
0: Нет,
1: эти...
0: Нет, ну, кто?
1: Ну, как, вот, например, если, так скажем, сознание руководится, например, гормональными гландами, то, скорее всего,
0: Лимфоузлы, может быть.
1: Нет, почему? Лимфоузлы — это армейские какие-то подразделения. А, скорее всего, это какие-то переходные гормональные железы. Вот, переходные. Вот сам от контролирующих органов, гипофиза того же самого, например, переизбирали, вот сейчас гипофиз не переизбрали. Вот, а переходные являются как раз, вот, собственно, исполнители дальнейшие, вот как бы последующий парламент и все остальное кроется, значит, в передней и задней доле гипофиза. Остальные все гормональные железы, как бы исполнители, уже в дальнейшем там исполняют. То есть.
0: Ну, разумно, разумно. Один наушники, послушаем звонки наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. И мы слушаем ваше мнение и ваши вопросы по вот, сегодняшней теме нашего разговора. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вот вы говорили про алкоголизм. Ну вот я, может быть, не расслышал или не понял. Вот что с точки зрения государства, как рассматривать алкогольное опьянение? Ведь это вроде бы кратковременное явление такое. Но вдруг, значит, с другой стороны, это как депрессия какая-то проявляется.
0: Последующая депрессия, в принципе. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, по-моему,
1: похмелье, что ли?
0: Ну, и то, и другое, как бы. Ну, мы же говорили, что это вроде бы скорее такая какая-то диверсионная группа, скорее тоже идеологическая. То есть же, как бы, вот выпивка сама и состояние опьянения — это то же самое, что сперма.
1: Ну, на самом деле, пьянка, так, если разобраться, вот культурная пьянка, когда люди собираются и умышленно себе наносят вред. Что она себе может представлять в рамках, так сказать, вот, государства? То есть это в любом случае это поступок сознательный. То есть никто бессознательно не вводит. Вот, значит, в данном случае это какое-то глупое решение государства, направленное, например, на уничтожение своего народа или на угнетение. Ну, бессмысленное угнетение. Какое-нибудь, например, примеров тоже масса.
0: Что нет, но получает же от этого удовольствие само правительство. То есть в какой-то момент мозг находится в эйфории.
1: Оно всегда получает удовольствие, когда проявляет какое-то свое самодурство. Да, да. Вот. Поэтому...
0: А, хорошо, а чем же это вызвано? То есть что такое похмелье? Что
1: а это... когда обратная реакция возникает? То есть на самом деле вот эти поведение политиков, оно, собственно, настолько обычно, что просто от него как бы они ставят высоко для того, чтобы их адекватно оценивать. На самом деле их поведение ну, настолько закономерно и просто, что, в общем-то, ну, как кубики детские. То есть, например, проявление какой-то амбиции своей, оно, например, если оно имеет рефлексию какую-нибудь, то есть там в дальнейшем народ, в общем-то, например, как-то в подавленном состоянии, соответственно, статус государства может упасть, если
0: плюс
1: его...
0: экономика тоже уже
1: ну,
0: накрывается.
1: Ну да, вообще, по всем, когда по всем показателям, параметрам страна начинает закисать, то лицо этого политика, собственно, тоже начинает изменяться.
0: Некрасиво уже он смотрится.
1: Вот. Поэтому здесь вот это и есть, наверное, похмелье. Вот.
0: То есть похмелье, реакция... это, скорее всего, знаешь, это похмелье, это непосредственно вот, называется депрессия, а есть такое же слово, применимо к государствам, экономическая депрессия.
1: Ну,
0: в
1: да.
0: принципе, то же самое. Конечно. А там уже все, и боязнь потерять лицо свое, там и галстук, и кресло, и, соответственно, питание тоже, кстати. Кстати, сердце тогда, это получается, видимо, тяжелой металлургии, что ли?
1: Нет, ну, сердце здесь имеется в виду национальный бюджет, то есть ресурсы сердца, как правило, определяются вот... Ну, вернее, жизнеспособность организма и связана, скорее всего, с национальным вот бюджетом.
0: То есть природные какие-то богатства тоже.
1: Да,
0: там,
1: то есть заложенное здоровье, так скажем. То есть общее здоровье, оно относится... Причем сердце, оно делится тоже на две. То есть считается сознательно, оно не может контролироваться.
0: Да, вот в чем, кстати... Да. А, кстати, поэтому оно и ближе к каким-то, может быть, природным ресурсам. Их же тоже их можно использовать как-то нерационально и сознательно, а с другой стороны, они никаким образом не зависят от того... Вот...
1: Да, они только от территории зависят. Исключительно. То есть, здесь, получается, национальный фонд, он определяется, вот, ну, фондом он подсчитан, например, туда включаются и природные богатства, и все остальное, поэтому здесь под контролем не может находиться.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемые гости. Ну, вы, в принципе, сегодня ответили на мой вопрос о том, что будет акция с нами, уважаемом клубе, не пей с копыта. Ой, изумительно идут на вок, я даже сам слышал.
0: Да.
3: Немножко стоит отвернуть микрофон. Сашенька,
0: да.
3: А вот вопрос такой. Вот вы в одной из ваших предыдущих программ, ну, примерно так с полгода назад, говорили о том, что вы опять на водке.
0: Надо говорить.
3: Да, о том, что вы намечаете выпуск нового компакт-диска.
0: Ага.
3: Или, ну, скажем так, нового магнит-альбома или компакт-диска. Что это будет за альбом?
0: Понял, спасибо.
3: Пару слов.
0: Спасибо за вопрос. Немножко такой не по нашей теме, но действительно, я уже с твоего позволения тоже отвечу, потому что как бы нужно... Да, есть некоторые сложности. Материал готов. Сейчас материал этот к новому альбому находится в стадии, так скажем, сведения. Это самая трудная часть процесса, потому что делается навсегда. Хочется верить в это. И хочется сделать получше все это хозяйство. Дикие муки испытываются, но тем не менее уже как бы немножко меньше половины альбома сведено целиком и готово. Так что скоро он выйдет. Хороший, надеюсь, получится. Музыкальный, по крайней мере. Музыка там будет. Вот. Ну, это как бы немножко мы отвлеклись. Все-таки давайте сейчас вернемся непосредственно к нашей теме, к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема нашего сегодняшнего разговора — это как бы человек-государство или государство-человек через тире, понимаете ли, это все пишется. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Александр, вот я ваш тезка.
0: Очень приятно.
4: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
4: Знаете, меня очень заинтересовала вот ваша тема сегодняшняя. У меня к вам таких три коротеньких вопроса. Вопрос первый. Вот когда, так сказать, человек либо переедает, либо... Ну, это, скорее всего, происходит от большого количества минеральной воды или каких-то, так сказать, продуктов, у него начинает журчать в животе, то есть мы знаем вот...
0: Это называется пучит.
4: Да.
0: Угу.
4: Вот, то есть что это значит?
0: Ага.
4: Вот второй человек, это процесс мытья. Вот сейчас лето, мытья в пруду.
0: Именно, то есть вы не имеете в виду тут прием душа?
4: Да, да, именно вот в природе, вот в пруду.
0: Угу.
4: Вот, и третий вопрос, это икота.
0: О,
4: вот, то
0: кстати.
4: Есть икаем в основном от переизбытка харшиколы.
0: Угу.
4: Вот, что это все значит? Спасибо огромное.
0: Спасибо, до свидания. Ну вот, насчет переедания как-то там и мытья... Я думаю, у тебя уже, Андрей, заготовлены мысли и идеи. А вот насчет икоты я как-то немножко...
1: Это то же самое.
0: Нет, и то правда.
1: Это, в принципе, связано же, например, в данном случае и переедание, и икота связаны с... Тут два интересных момента, на самом деле, по поводу икоты. Каких-то конкретных нет соображений, ну, вообще, в традиционной медицине, я считаю, ну, как, вернее, в общем, там какие-то...
0: Ну, спазм желудочного мешочка,
1: нет,
0: вот
1: там
0: говорят.
1: На диафрагму как-то это давит, и, в общем-то, ну, короче, это связано в любом случае с неправильным тоже выбором режима. То есть вот человек ест не всегда то, что он хочет. То есть даже в наборе компонентов, например, сложная еда, может содержать компонент, который он бы отдельно не стал есть. Вот.
0: Например, кинза. Некоторые очень не любят, да, но иногда приходится.
1: Но она попадается. Или сейчас много каких-то наполнителей, которые просто сами по себе их есть невозможно.
0: Типа там вот Е и дальше пишут цифры.
1: Да. Вот. Наличие таких компонентов, которые в отдельном виде просто, в общем-то, не стали бы употребляться, причем это не природные, а добавленные, они вызывают вот сложности просто с усвоением. Причем, если это моментально происходит, то вызывается икота. А если это...
0: Медленно все-таки усваивается кое-как, да, то пучит.
1: Нет, там, да, если ферментов недостаточно или неправильная выработка ферментов, то, соответственно, там газогенерация начинается и так далее. То есть все это связано, опять же, с... Процесс еды — это сложный такой акт, опять же, с пополнением этих ресурсов жизненных. Он здесь много очень сознательного и бессознательного балансирует. Это все равно, что принимать ответственные решения, вот, чтобы они были, так сказать, вот, гармонично приняты.
0: А, кстати, вот что касается мытья в пруду, мне почему-то кажется, что это непосредственно можно прям поставить рядом с почесом.
1: Ну, вообще, насчет мытья в пруду, как я несколько не понял вопрос, потому что что здесь имеется в виду? Здесь набор удовольствий каких-то,
0: которые... Видимо, все как бы в целом. То есть душ
1: если это... мы говорим о мытье, просто о мытье, то мы уже говорили о нем, да?
0: А тут,
1: то
0: видимо, есть... да, видимо, все-таки контакт с природой именно, вот, с окружающим. А
1: тогда получается здесь чисто эмоциональное состояние, которое в данном случае вот к нашей теме мало имеет отношения.
0: Ну, это типа, что... знаешь, типа, можно как сказать, то есть то же самое оформление новых паспортов, только при наличии воздушных шаров на будочках, где их оформляют. Вот, видимо, из этой серии.
1: Наверное. Ну, с другой стороны, много очень, если брать, то тогда нужно рассматривать тут и музыку, и, я не знаю, там, что угодно. Вообще, можно рассматривать там форму стула, на котором человек сидит, потому что на самом деле много объектов, которые нас окружают и имеют вроде бы к нам отношение непосредственно к нашей анатомии, но не являются нами самими. Потому что, мы, как вы заметили, мы не рассматриваем одежду.
0: Да.
1: Вот.
0: Прическу. Там.
1: Да, потому что все это, ну, как бы является дополнением. А в основном рассматриваем анатомию, физиологию, ну и психологию человека.
0: А что тогда такое все-таки почес? Вот сама функция почеса, вот что это, устранение какого-то очага, может быть, это устранение забастовки, вот зудит, да, например, вот он почесал.
1: Ну, на самом деле, это распределение, правильное распределение энергии, то есть, если скапливается в каком-то месте, там, например, энергетический баланс нарушается, например, нарушается движение энергетическое, или коммуникации, например, как бы нарушены в этом месте. Например, самое простое, это, ну, например, на нервной почве, как говорят, да, возникает зуд там и еще зуд, что-нибудь. Да, да. Вот, это нарушенные коммуникации. То есть, когда, например, ну, такой пример, когда информации много, как сейчас, например, а использовать ее невозможно. То есть, когда, например,
0: просто из-за времени,
1: до какой-нибудь, да, деревни, там, в котором телевизор есть, там какая-нибудь информация поступает, что где-то дают что-то, но они сделать ничего не могут. То, ну, например, там продают какие-нибудь дома по дешевке. Они физически не могут это сделать, возникает какая-то напряженность, так скажем.
0: Вот почес — это как бы им перестают передавать такую информацию.
1: Ну, почес — это, так скажем, это там либо распределение принудительное, либо усмирение таких. Ну, короче, это вот, например, информация либо недостаточно доходит, и принудительно там, например, ее распространяют. Либо ее много, и она как бы создает напряженность, которую нужно гасить с помощью каких-то, не знаю, силовых средств.
0: А скажи, что там, на твой взгляд, ну, ведь известно, что у человека, у любого, особенно к старости, начинается отложение солей. Да. Вот я считаю, что отложение солей — это своего рода как бы проблема тоже серьезная для государства, проблема захоронения, кремации и всех этих прочих грустных вещей. То есть вот именно отложение солей — это как бы кладбище. Они откладываются именно в таких как бы местах, как там суставы, всякие места крепления костных там лопастей друг к другу и все прочие дела. Вот.
1: Нет, ну, на самом деле, что касается кремации и вообще захоронения, здесь ты не совсем прав, потому что все, например, там отложения в суставах, они являются еще живыми, то есть они участвуют в работе.
0: Конечно, так и захоронения, они тоже удобряют почву именно этого государства. Там ромашки растут, коровы пасутся на кладбище,
1: например. Нет, одно дело имеется в виду, ты рассматриваешь как бы... Дело в том, что захоронение в социальном плане – это действительно захоронение. То есть это ноль единиц. То есть человек жил и нет. То есть минус вычеркивается.
0: Да.
1: То есть в этом случае управляется функцией дефекации. То есть устранением вот каких-то рабочих единиц. Причем при дефекации там же исчезают, в общем-то, и эти фагоциты. Там много клеток таких, в общем, живых еще. Потом много, как бы там, например, флора кишечной тоже исчезает. Там, как бы там попутно много там, в общем-то, устраняется еще и живых. Там. И конкретный процесс вот умирания, что ли, это связано вот с отмиранием тканей, вот шелушение кожи там, например,
0: да, ну, все остальное. Смена вот, шкурки, как бы, да, смена оболочки.
1: Все это происходит. Вот то, что естественным путем обновляется, это относится к отмиранию. А что касается захоронения, то здесь, ну, это большая часть культурный акт, и он, ну, связан, единственное, я так полагаю, там, например, аппендикс, место для захоронения, то есть слепая кишка, единственное место, где, в общем, там вот собираются конкретно вот там вот вещи, которые уже...
0: Являются токсичными, своего рода.
1: Нет, это вот, да, туда, в общем-то, отмершие эти вот попадают.
0: Ну что же, после небольшой паузы вернемся к нашему разговору. Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей. Может быть, у них возникли какие-то идеи или возражения. Вот ты заметьте, что практически либо спрашивают, либо вот, ну, никто не опроверг пока ни одной из наших идей. Одевай наушники и слушай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Доброй ночи, Андрей.
0: Здравствуйте.
5: Приятно вас слушать. Я бы хотел узнать вашу точку зрения на такие процессы, которые возникают в организме человека, как государство. Например, вытирание задней части человеческого организма различными предметами полиграфии после посещения клозета, а также занятие организмом и принятие пищи, причем все это делается руками. Вот. И хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, какую роль выполняют руки как исполнительный орган. И как бы какова роль всех перечисленных процессов в организме, как в государстве.
0: Спасибо. Ну что, вот действительно вопрос очень серьезный, ведь как бы, ну вот насчет рук, если взять руки, ну ноги, что, они ходят и ходят, там перепрыгивают, руки являются более, так сказать, послушным и более тонким исполнительным орудием. То есть ими можно там делать какие-то вещи, которые, например, ногами можно сломать.
1: Ну, имеется в виду мастурбация, что ли?
0: Ну, тебе видней.
1: Нет, вопрос-то был.
0: А, ну да, там что-то...
1: Там, значит, по поводу гигиены был вопрос, да?
0: По поводу гигиены, по поводу, значит, того, что, значит, насколько я понял, мастурбация и принятие пищи происходит одними и теми же лопастями, то есть руками. Угу. И второй вопрос был насчет вообще рук как исполнительного органа.
1: Да, ну, насчет исполнительного, в общем-то, ясно. Вот что касается мастурбации, то здесь вопрос сложный. То есть, сложный в чем? То есть, здесь сталкиваются, значит, сознательные и подсознательные. Очень конфликтная ситуация как раз, когда, в общем-то, вопрос, относящийся к интимным сферам, он всегда, в общем-то, Но он до сих пор обсуждается, и непонятно там, к чему пришли люди.
0: Нет, подожди. Применимо к государству. Вот если применить это к государству, то, может быть, как мы же говорили о том, что сперма, она является родоидеологической, серьезной такой, да, как бы, да, пропагандой. В данном случае, если как бы все эта идеология направлена вне какого-то другого государства, то, может быть, это просто есть писанина каких-то агрессивных и никому не нужных журналистов в данном случае, или каких-то идеологических группировок, идеологию, они просто свою повсюду разбрасывают, и мало кому она и нужна-то особо.
1: А, ну, здесь, значит, если по порядку начать, то, значит, сам акт мастурбации, он, значит, связан, видимо, с каким-то сопоставлением, то есть сопоставлением, значит, сознательного и бессознательного приведения к какому-то к среднему, да, состоянию равновесия. То есть, как это сказать, вот, например, сознательная реакция – это, собственно, осуществление акта мастурбации, а подсознательное – это потребность в нем. То есть, значит, какой-то консенсус в этом области характеризуется самим актом мастурбации. А что, значит, имеется в виду продукт этой деятельности в данном случае? То есть нужно как бы, ну, выбрать точку отсчета. То есть мы рассматривали, например, в философском понятие, например, сперму, да, как например, как,
0: ну, как идеология,
1: как свойство, да, там, вот, например, в организме.
0: Прости, что я перебиваю, может быть, ты знаешь, что такое, может быть, вот сперма, полученная в результате мастурбации, это своего рода рок-н-ролл. Ну, то есть ведь нельзя запрещать рок-н-ролл, как бы, а с другой стороны, рок-н-ролл — это такая альтернативное какое-то самовыражение. Вот. В данном случае, почему, например, происходит, видимо, мастурбация? Из-за каких каких-то гормональных там переизбытков, правильно? То есть, значит, если в государстве происходит переизбыток каких-то независимых течений, то государство берет одно из них и начинает давать ему почву для развития. В данном случае, например, это рок-н-ролл. Тоже вроде музыка протеста, с другой стороны, она оккультурена, она повсюду, и типа вроде вот тебе, пожалуйста, многие находят в ней применение вот для своей невысвобожденной энергии.
1: Ну, здесь можно, если вот, так сказать, не плавать, вот взять за основу, там, например, ну, то есть, если сперма является идеологией, да, идеологией самовыражения или какой-то несущей идеологии, и она как бы появляется в результате какого-то творческого согласия сознания с подсознанием. Тогда получается, что эта идеология всплывает, собственно, как, например, существует помимо закона и, так сказать, вот желания, там, например, осознанного, там, незаконного, но природного, есть еще состояние морали. То есть это та же самая идеологическая семя, получается, но существующая или работающая в, так сказать, в рамках этого же государства. То есть это уже не умышленный акт, там, направленный на вовне.
0: Не идеологическая диверсия.
1: Да, это генерируется какой-то моральный принцип, кодекс там, или... Ну, то есть вырабатываются какие-то либо новые морали, либо постоянно какие-то подкрепления. То есть у нас много существует вещей, там, например, которые появляются, там, напоминая нам о чем-то там, что, ну, например, что человек несовершенен. Вот, например, взять травму по отношению к государству. Это стихийные бедствия. То есть любая, да, травма, она же не контролируется ни подсознанием, ни сознанием. То есть ни государство ничего не... Это только при большевиках. Вот у нас катастроф меньше было, чем на Западе. Ну, на самом деле, там любое стихийное бедствие — это есть травма, обычная, да, травма организма.
0: Вывих там еще,
1: да,
0: что-то.
1: Да, там порез, там, и вообще все что угодно. Это там приравнивается как к цунами там, или землетрясению. Вот. Когда это бесконтрольно происходит, в общем-то. И то же самое выработка каких-то идеологических, в общем-то, вернее, моральных каких-то принципов, которые там могут возникать, могут угасать, там, но они появляются, как правило, там из какого-то взаимодействие сознания.
0: Но ведь на это все равно ты согласись, что в данном случае это вот эти возникновения этих моральных принципов, оно поощряется государством, то есть мозгом, потому что все равно это делается
1: осознательно. Не открыто поощряется.
0: Не кстати. Открыто, не открыто, но поощряется.
1: Ну, значит, есть какие-то вещи, которые не являются законными. То есть они не открытые. То есть интимных вещей в человеке несколько. То есть это вот секс, еда и религиозность человека. То есть так психологически, если рассматривать. То есть человек, как правило, смущен себя чувствует, когда ест. То есть он нигде попало может есть.
0: Это... Кстати, интересно, вот собаки, когда наоборот, как вот заметь, что вот у нас в нашей псарне здесь, я часто замечал, что они сразу очень напрягаются, если, например, в момент совершения ими акта дефекации проходить мимо, да еще смотреть на них.
1: Ну, у них, наверное, другие принципы. У них животные принципы. Это их, они не хотят, чтобы их застали врасплох.
0: Беззащитность, типа, получается.
1: В смысле, да, чтобы не от нападения. Это другое. А у человека имеет такие же корни, ну, по глубине по своей тоже из этого происходит. Вообще дефекация всегда связана была тоже, опять же, с беззащитностью. То есть в этот момент могли...
0: Пинчину дать еще что-то.
1: Ну,
0: шапку
1: да, вообще,
0: сорвать,
1: он,
0: опять же.
1: Да. И вырабатывалось, ну, таким образом, вот создание какой-то морали происходило. И для человека, вот для современного, это является интимным актом. И вот, соответственно, акты мастурбации и принятие еды тоже, в общем, ну, такой наполовину считается. Ну, в общем, в любом случае он тонкий довольно-таки акт. Вот сейчас, правда, с развитием вот водолейной эпохи, там вообще общепитовская вот эта вот система развивается. И это, конечно, угасает немножко. И общая мораль на фоне этого тоже, соответственно, изменяется. То есть отношение там к интимным вещам изменилось вот с времен, когда... То есть пока человек относился к еде как к интимному акту и очень внимательно, ну, вернее, тут вещь-то не одна за другой как бы следует там...
0: Ну, понятно, то есть появились Макдональдс, вот тебе конкретный пример.
1: Да, да, то есть с развитием общепит, соответственно... падает все остальное. То есть это не значит, что это является причиной, но это как показатель общего уровня.
0: То есть если,
1: как...
0: например, на каждой автобусной остановке или в каждом кафе сделать как бы кабинку-дрочильню, то вот и это тоже отпадет, стыд такой.
1: Да, есть... но я думаю, это все равно как бы к этому придет все, потому что...
0: Ну, у тебя хороший прогноз.
1: Общая тенденция. А если, например, фактически оправдывает как-то, ну, например, если раньше существовали фобии, которые только усиливались, то есть не было информации такой вот, например, которая бы успокоила какого-нибудь одинокого подростка, там, чтобы что он там не совершает что-то жуткое с собой. Сейчас как-то его это все дело там постепенно уравновешивают, и, ну, в общем-то, отношение меняется.
0: А, послушай, была в свое время такая теория на эту тему, что каждый молодой человек обязан отработать там чуть ли не все лето на сельхозработах, если он в течение, скажем, какого-то срока не воспользуется или не предоставит, так сказать, половые услуги лицу противоположного пола. Ну, вот, то есть, ну, например, какой-нибудь молодой человек, который попросту обделен вниманием женщин, вот, он же как бы является сразу немножко социально опасным, потому что у него возникает комплекс, этот комплекс может вылиться в какие-то фрустрационные вообще расклады, черт знает во что. Поэтому по теории вот той группы лиц, все, о которой я сейчас рассказываю, все женщины должны были как бы, ну, чуть ли не в паспорте ставить отметки, да, в течение месяца я переспала с 10 такими-то вот людьми. То же самое и к мужскому полу.
1: А таких. Что это такое? Это какая-то история, что ли?
0: Ну, это как бы существует группа лиц, которая занималась, так сказать, законотворчеством. И это был один из проектов закона ихнего. Но это мы как-нибудь впоследствии обсудим, но как тебе вообще сама эта идея? То есть, так сказать, секс на грани благотворительности.
1: Ну, вообще интересно, чем это, в рамках чего происходит. То есть, например, сам понимаешь, доля участия каждого человека, насколько зависима от этого будет. То есть, например, если не противоречит его морали, я думаю, ему нет необходимости тогда учинять себе подобные культы. А если он сильно подвержен коллективному, то, мне кажется, на фоне этого там много чего еще может происходить. То
0: есть, это же должно быть постепенно. Всегда. Это, по мнению этой группы лиц, должно было делаться постепенно. Угу. То есть, сперва на уровне какой-то типичной благотворительности. Ну, то есть, например, если он там невзрачный, у него там прыщ, там, да, и вообще к нему подходит красивейший вымя, говорит, ну, пойдем, типа, изображает страсть просто для того, чтобы получить, так сказать, галочку в паспорт и не пойти на сельхозработу, понимаешь? Угу. Вот. Ну, а потом постепенно все это перерастает уже в нормальный закон, когда как бы каждый обязан помогать другому. Ну, кстати, по этому проекту и ты, вот, например, выйдешь, увидишь какое-нибудь забитое совершенно вымя на остановке, которые вообще прям нельзя подойти. И ты, например, думаешь, ну что же делать? И вот пойдешь с ней.
1: Угу.
0: Да.
1: Ну, интересно. Вообще, кстати, какие-то новшества, касающиеся вот секса там или каких-то вещей интимных, они всегда превращаются в аномалии-то какие-нибудь отпочкованные. То есть на почве там религиозности появляется сектантство, на почве секса там появляется извращение. То есть дело в том, что когда пытаются манипулировать сознанием на уровне интимных каких-то вещей, то человек находится уже под сильным контролем. То есть он на самом деле как бы часть его жизни происходит уже под... если раньше ему принадлежала большая часть этой жизни, то теперь он вынужден делить, а поскольку это очень щепетильная деталь его души, то, соответственно, как бы внедрение в нее может осуществляться вот более агрессивно и более доступно. Здесь, мне кажется, минус вообще большой для индивидуальности. То есть это любое сектантство или вообще любой культ там ограниченный в группу в какой-нибудь, мне кажется, он просто наносит ущерб индивидуальности.
0: Знаешь, мне тоже, честно говоря, вот их идея не понравилась, и, может быть, это вот одна из главных причин, что проект этого закона был провален общим голосованием. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Алло, здравствуйте, это из Москвы?
0: Да.
6: А подскажите, пожалуйста, какое влияние на формирование морального облика оказывает использование конкретной идеологической литературы в процессе дефекации?
0: Спасибо. Я смутно понял.
1: Ну,
0: после того случая, сам знаешь.
1: Ну, какого облика, так вроде вопрос был. Ну, на самом деле, я так понимаю, характер литературы и процесс дефекации. То есть, вот как это может быть связано?
0: Если как бы объяснить химически, то очень объяснимо, потому что, значит, в ходе дефекации повышается кровяное давление, не секрет, уже пучит же все поднимается, значит, кровь в голове, значит, как бы правительство снабжается лучше и лучше усваивается информация, то есть самым элементарным образом. Вот, и здесь уже зависит, как мне нравится, от силы самого индивидуума. То есть если мозг сам по себе развит слабо, то вот эта приливающая кровь, она только позволяет лучше усваиваться любой самой глупой информации. А если мозг развит нормально, то как бы там может возникнуть и спор с какими-то вот постулатами, излагаемыми в данном произведении.
1: Ну, мозг, это можно сказать, что чай выпьешь, там вроде кровообращение улучшается, и тоже вроде удал. На самом деле, вот есть, я могу с астрологической точки зрения объяснить, что, например, процесс дефекации связан с частичной иллюминацией, то есть уничтожение старого, Если используется информационный источник в этом, то в этом могут быть инвентивные свойства. То есть, например, вы можете в этот момент, если вы какую-то информацию усваиваете, то можете открыть что-то новое для себя или прочитать, как говорят между строк что-то. То есть, или, например, если вы... Вообще, вот для людей, там, например, любящих, там, склонных к экспериментам, можно попробовать, например, те вещи, которые вы не понимаете в нормальном состоянии, то в таком состоянии у вас, возможно, какие-то новые варианты будут. Причем это как бы теоретически я 100% гарантирую. Но, по крайней мере, что-нибудь новое обязательно там будет.
0: Для себя вы откроете.
1: Ну, вот из этой информации, которую вы пытаетесь усвоить, обязательно что-то новое будет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
0: Здрасте.
7: В контексте сказанного протестую я по поводу того, что вы не отметили такой вопрос внешней среды, как тараканы. Они же, безусловно, влияют на нас. Это первое. А второе, прошу затронуть проблему в имя.
0: Спасибо.
7: Потому что непонятно, чем за мной влияет.
0: Спасибо. Действительно, вот, ну, про тараканов это как бы внешняя политика. У нас просто уже нет времени затрагивать эту тему. А вот тема в имени у женского государства тоже весьма-весьма интересна, на мой взгляд. Что это?
1: В смысле, в организме?
0: Ну, как в организме тирогосударств.
1: Ну, как мы уже рассматривали, что само по себе это качество государства другое, да?
0: Да, конечно.
1: То есть, скорее всего, если это государство рассматривать как половой орган, то есть мы вообще половые органы не рассматривали, то это область такая, которая определяет ресурсы для... Соответственно, для или фонды для вскармливания, так сказать.
0: Пупсик.
1: Ну, не пупсик.
0: А, ну, в данном случае, да. Может быть, это, знаешь, что, может быть, это свободный какой-то, свободная часть бюджета для помощи.
1: Экономическая, вот, да. Это, в общем, источник для...
0: Финансирования вот, на развитие, вот, боли.
1: Да, и именно вот не собственного, а внешнего чего-то.
0: Конечно.
1: Потому что в человеке, собственно, по идее, эгоистическая конструкция, его анатомия, она не предназначена для питания, так сказать, вот, внешней среды. То есть организм устроен так, чтобы человек обеспечился. Единственное, вот в женском организме существуют, значит, органы, которые вот, приспособлены для... так сказать, вскармливание внешнего чего-то там.
0: И последний сегодня телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: А вот когда организм болеет, то что, какие аналогии с разными болезнями?
0: Спасибо. Причин... Но, ну, вы знаете, Андрей, просто сейчас время уже 4 утра. Вот, я предлагаю сделать такой хитрый коммерческий трюк. На сегодня мы распрощаемся. А ответ на этот вопрос, который, кстати, тоже интересный, какие болезни, к какому, так сказать, процессу в государстве соответствуют. Тема достаточно широкая. На этот вопрос вы услышите ответ в следующих наших программах. Я благодарю тебя, что ты сегодня пришел прям с поезда, вот, и очень рад видеть тебя загоревшего такого, вот, единственное, хотел сказать, что бабочка тебе совершенно не идет, и как бы уже их особо тут и не носят по улицам, когда ты уезжал, да, это было модно, сейчас как бы лучше ее сними. И надеюсь на то, что теперь ты будешь часто опять приходить сюда, потому что вроде бы у тебя не ожидается, насколько знаю, никаких поездок в ближайшее время.
1: Да.
0: Вот. Ну что же, до свидания.
1: До свидания.
9: Лучше Монмаранси в руках, чем опоссум в небе.

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом. Но, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самюэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самюэль. Вот мы можем пожать друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие, плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий. Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, почему его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. О, у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолка весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеб и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да.
2: Ну вот, сошкрёб произошел, да?
0: Нет, еще вот они пока что производят.
3: Но уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: А, ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете...
2: И не туды, и не сюды.
0: Совершенно верно, Самюэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письмами радиослушатели, приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам... москвичам.
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные. Но дело в том, что мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты. Но вниз проще, потому что как бы ближе. Когда вверх, то часто они затягиваются.
0: назад, они падают назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плюшат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные шалуны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
1: Плюшки просто не берут. Вот
2: нет,
1: сейчас.
2: Ну, нет, их
1: сейчас очень,
2: берут.
1: Очень
3: об этом
1: берут.
3: Можно спорить. Берут, да, берут. Но если плохо.
0: Ну, плохо, хуже. Безусловно. А вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. Да и спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
2: Ручная ручка.
3: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
0: Вот вы знаете,
3: а об этом... вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
0: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
1: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые можно купить практически в любом ларьке.
3: И в любом городе мира.
1: Безусловно, да.
0: И которые... кроме, извините, что я вас прерываю, города Софии.
1: Поскольку... Безусловно, безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
2: Промышленные.
1: Промышленные, безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
2: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
1: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье. Что это такое?
3: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
2: Могут быть даже и невкусовыми.
3: Да, вообще. Вот я, например, с детства не люблю курицу.
0: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб и его частоты. У нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, вот, касающиеся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову. Каламбур какой у меня. Живой, понимаете, курицы. Кроме нас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Ну, я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит. Но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику. И вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
0: То есть сделать трепанацию
3: черепа. Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
0: Ну, как адустамеска, бритва, пена, то есть, безусловно. То есть, вы не доктор разве?
1: Не до такой степени.
3: Нет, не до такой степени, да,
2: доктор,
3: верно,
2: это Бихтер.
3: Кирилл. Ну, тогда получается, что клиент должен обладать хотя бы минимальными навыками слесарного дела или парикмахерского дела.
0: Ну, вообще доказано, что самые вот сильные руки – это у хирургов и у людей, играющих на пианино.
3: Да. Я думаю, что...
2: Это бесспорно.
0: Да. Ну что, я думаю, что сейчас в данный момент мы послушаем ваши песенные произведения. Кстати, тут мне некто человек, подписавшийся на бумажке Берлиозом, прислал записку следующего содержания. Александр, это у тебя вода набита головой. Видимо, Берлиоз очень любит кур.
3: Мне кажется, это композитор такой, да, зарубежный?
2: Это отечественный,
0: наверное. Это Иван Берлиоз, это человек, уволенный вчера.
3: Да, композитор.
0: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться
2: не
0: надо
2: мной.
0: Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что и оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
3: Да, приемных Джозефов.
0: Да.
4: Ты за меня! Я тебя Тремглав на луну полечу! Тремглав! Тремглав! Тремглав! Я тебя

0: Я тетя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета? Где моя ракета?

Театром Графтон, ну, полетел!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГА!

0: Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого другого зовут Самуэль Бехтерев, третий отсутствует. Поэтому
2: самый главный. Это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и не смог прийти.
3: Очень внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому он не может говорить.
2: А вот слышать нас он еще
1: заметьте,
2: может.
1: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили в Думу, уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травму даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, потому что слышу какие-то...

0: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями?
1: Коней надо кормить лучше.
2: Я бы хотел вот немножко, я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
1: И... лошадьми?
2: Нет, именно конями.
0: Они говорит, тоже ходили кактусами?
2: Я не, мне не удалось отследить. Нет,
3: просто кони, это, я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней — это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
2: шахмат
3: и футбола, говорят о том, что кони — это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии. Будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
1: не
3: кони...
1: слышал о такой версии.
0: Я тоже не разумею.
2: Я думал, что кони — это вот шахматные фигуры такие.
3: Безусловно.
2: Они бывают разные. Они
3: слоны
2: вот
3: есть
2: поменьше.
3: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки... А мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по, ну, как бы по пояс, и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
0: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
3: безусловно,
0: животных, которые толпятся.
3: Безусловно, видимо, здесь речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов. А в условиях того, что чемпионат России по футбол закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
2: Оно не было отдано японцам?
3: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но все-таки здравый смысл восторжествовал, и те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наше серебро. И те люди, которые оголенные по пояс размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фены своей команды. Ну, собственно говоря, это...
0: безусловно.
2: Среди них много дальтоников, как вы думаете? Вот, если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
3: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алания» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
0: тела. И
3: это...
0: тушки.
3: Безусловно.
0: Кирилл,
3: тушки.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру. И почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было... ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворение.
3: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание — это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть и может, проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
0: это
3: мы говорим.
0: Это то, что хотел, мне помнится, сделать шахматист Гитлер.
3: Безусловно. И кто
0: он все время говорил блиц, блиц, блиц.
3: Безусловно,
0: блиц.
3: Да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
0: нет,
3: о...
0: Нет, Барбаросса, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое. Вот.
1: Блиц и Барбаросса.
0: Да.
3: Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра-двух, одновременно играя в шахматы.
2: Это Гитлер?
1: Нет, Барбаросса.
3: Это не Гитлер и не Барбаросса. Это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
0: Да.
3: И эти
0: да.
3: люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт.
0: И других предметов.
3: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, да. Когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
2: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка встречает.
3: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем, обсуждаем это. Да, безусловно,
0: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
3: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаэрский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немалеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
0: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос. Почему этот вид спорта запрещенный? Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который, не обладая достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то, он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И данные, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки вот на длинном ремне с крыш высотных зданий. Ну, на самодельном длинном ремне я не беру в виду казан.
1: За шею когда, да?
0: За ногу.
1: За ногу?
0: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
1: Тоже был запрещен, да?
0: Да,
1: именно
0: безусловно.
1: Именно там Укропница тоже... имел место быть.
0: Укропница, он остался увязшим.
2: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
0: Вы заставать противника, соперника врасплох,
1: да?
0: Совершенно. Что недопустимо,
2: да,
0: в данной игре.
2: Я думаю,
0: игре.
2: Что даже они друг друга застают врасплох.
3: Если,
2: оба спортсмена.
3: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного, в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
0: предметом,
3: как бы предметом,
0: который на доске вот располагается.
3: То подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
2: от
3: он
2: его
3: может
2: умения, да, задержать,
3: да,
2: дыхание.
3: Задержать дыхание. И насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза.
2: До его клинической...
3: Да. Да, до крика «все, не могу, поднимайте». То есть, как бы, понятно. Когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
1: не изучен.
3: действительно не изучен и
0: плюс не изучен его воздействие на человеческий организм.
3: Абсолютно.
0: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос. Пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. И будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит, запретить подводные шахматы. Вот был побит, после чего нещадно.
4: Но, тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
1: Нет, глубоководные шашки, на самом деле.
4: Ой, я перешел.
0: Да.
4: Но отличие глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом, поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором, и лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы он мог перемещать предметы.
0: Но по есть доске, это, по шашечной. У них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
4: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы и
1: не могут подтягиваться, да? Вы
4: глубоководный шашист, да, должен обладать очень развитой мускулатурой и рук и верхнего пояса.
3: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой. И один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
0: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
3: То есть здесь некая работа ума и работа мысли, она,
4: входит в резонанс. Второй план.
3: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека в условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой соображать, более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины
0: и конфигурации.
3: Да, конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед либо назад.
0: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
3: Да. Мне кажется, что
0: надо послушать музыку.
3: А потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта и, может быть, сейчас смогут что-то привнести в нашу достаточно такую
0: непосредственную ведущую беседу.
3: Безусловно.
0: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить и с вами по телефону 203-19-22. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал. Возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности в ванне, и как сделать надувные шахматы? Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит, то есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову, в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность разорвать или проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: С
1: фигурой противника. То есть,
2: или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголки было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, ну, я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно да. Верно, совершенно верно. Смотрели, которую, это, в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот, а внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
1: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, конечно.
2: Раз удовольствие.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: А, нет, голос... это не я.
0: Не вы, извините.
3: Значит, вопрос такой.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводная шахмата чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Ну, понятно.
3: Гениальная мысль гроссмейстеров иногда не знают границы. И, в общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть, чтобы усложнить как-то не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Без до четырех, да? Да, практически да, до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому
2: на
1: что...
2: На канатах, да.
0: Для канатов трудно.
1: Потому что да. Мы все
0: размер
1: с вами...
0: размер увеличить их, сам размер
1: совершенно справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, и это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. И мы видим, что их всего пять. То есть мы видим некие три шашечки, заполненные черным цветом, и две шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает. И наоборот. То есть, если мы хотим сделать совершенно этот верно. Вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны... как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, вот здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, 11 человек на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы батискафа.
1: Я думаю, что это... Не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о как бы...
0: Мозолях и прочих...
1: Предметах, которые возникают после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сидят два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход — это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц, даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То
0: да,
1: есть человек
0: безусловно.
1: Должен мобилизовать всю свою волю, все свое эмоциональное и физиологическое умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате необходимо...
4: Еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца.
2: И вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, но последнему вроде...
2: Нет, кто-то, Юрий Серегин, мне кажется, он поднялся.
4: Юрий
0: Серегин, но он всплыл уже. Дело в том, что он всплыл, и он, в общем, поразил его кессоновая болезнь.
4: Газов.
1: Дело в том, что
4: судах. Да?
1: Если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: Нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или что-нибудь вообще.
1: Да,
0: кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их. Но немногие как-то обрадовались этой идее, поскольку он, в общем-то, достать его нереально из батискафа, а мест он занимает много. А квартиры у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально.
2: Да,
0: чуть-чуть,
2: с удовольствием, да? Конечно.
0: А затем, конечно, о кубках это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф, это Джозеф Бехтерев, Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы, было очень много вопросов, приходило очень много людей, мы всем им ответили очно, они все ушли довольные, но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами вот, в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который вот, бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку вот, Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченной немецкой вот, тушенки, которую еще взяли со складов во время Второй мировой войны. Ну, в плен тушенку ведь тоже брали.
2: Да. Взяли это, американцы, простите.
0: Наши взяли, и мы им шлем. Но это не важно. Это я так плавно перешел к следующей теме награды. Вы помните наверняка такую Марию Грилёк, которая победила, по-моему, на втором чемпионате международном по киданию плоских гирь. Сейчас это называется метание дисков. Это проходил он в Вильнюсе, по-моему, в 1918 году. Вот ей подарили в награду несколько килограммов свежей свининой вырезки.
4: То
0: вот
4: есть это тоже можно назвать кубком? Да?
0: Безусловно. Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобное, не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными памперсами, женщинами. Да, памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно. Вот.
2: У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
1: На самом деле, тема подгузниц... тема очень интересная.
4: Это что-то связано с птичьим каким-то...
1: Это нечто среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь в связи с тем, что тема достаточно нова и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить. То есть
0: Хотя бы краткий экскурс.
1: Либо мы краткий экскурс сейчас проживаем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий достаточно...
2: Резонанс
1: достаточно естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем говорим... Мы сделали анонс просто, что ближайшая тема программы будет посвящена проблемам подгузников. подгузниц. И вообще
1: подгузниц.
2: Да. А можно, и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно, они, потому что в это, между ними прямая связь.
2: Аналогии. Вот,
0: аналогии, да, и есть, связи. Да, и, вот, мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
4: Даже вот у Джозефа Бегтерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть, да. Но картина сюда не поместилась, мы ее пока временно поставили.
4: Может,
0: на улице у входа, вы можете подойти и посмотреть.
1: Да, нам бы хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
4: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Да, безусловно, да, Кирилл, есть, безусловно, с этим сложно согласиться.
2: Возможно, преломлять каким-то образом.
1: Если вот. Можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
1: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятия определенного рода. Или, к примеру, и солярка, и бензин, и мазут, и керосин.
1: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу тебе.
4: Продолжать.
2: И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов. То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана.
2: Ну, от
4: Пастернака.
2: От диктора.
0: Безусловно. Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно же, другой Левитан писал объявление, можно сказать. Его голос, я помню, записывала и слушала вся страна.
1: А если можно еще?
0: Да, что-нибудь.
2: Да, еще. Портсигаров и пенсне, и часов, и портмоне.
1: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Нет, прекрасно, действительно.
2: А вот, например, есть и про животных тоже такие зарисовки. И жуков, и пауков, тараканов, и сверчков. Но это, собственно, не совсем животные, это скорее насекомые.
0: Энтомология.
4: Ну вот.
0: Да. Непосредственно.
2: Или воробьев и голубей, и синиц, и снегирей.
0: Ну это вообще замечательно.
1: А наличие
0: это...
1: снегирей...
0: Оно прекрасно, ну, поскольку в последний момент мы не замечаем данных красных грудей нигде. Вот и отсутствие красных грудей в этом белом пейзаже.
1: Безусловно, если мы вспомним некий мультфильм «Оранжевое горлышко», то вообще как бы возникают одни вопросы.
0: Это где «Оранжевое горлышко»? Снегири? Вот, по-моему, вы немножко перепутали. Это
4: с
0: вот у теленка.
4: Что-то, да?
0: Нет, у теленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже. Он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
4: Оранжевая.
2: И вот оранжевое, отсюда и пошло оранжевое горлышко.
4: Нет. Да. Оранжевое если, солнце.
1: Если можно еще пару четверостишей.
2: О животных?
4: Нет. Да. О вечном, пожалуйста.
2: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О,
2: к примеру. Или вот можно вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
1: Прекрасно.
2: Или вот есть про персонажей, наверное, любимых многими слушателями. Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
4: Да, Буратино это у нас постоянно приходит сюда, Буратино.
1: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего деревянного исполина по имени Бурата.
0: Да.
1: Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
0: Ну, не создатель, Бурито. Человек, который вложил просто душу раскопки.
1: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его голос
2: спасибо,
1: сегодня.
2: Да, спасибо, я здесь.
1: Да, действительно, он здесь.
0: Вы просто... знаете, женщина-врач тут тоже хочет присоединиться, и язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
2: Очень хорошо. Немножко строгость стиля не соблюдена, поскольку ритмическое дробление.
0: Ну, это женщина, все-таки женщина,
2: но
0: врач.
2: Спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.
0: Безусловно, прекрасно. А что-нибудь еще вы не прочитаете нам, любезный Джоз?
2: Да.
1: Я прошу прощения, в свое время нами была придумана фраза «Болею чумой, перенес менингит». То есть здесь тоже как бы определенное совмещение.
4: Не, но здесь совершенно другой стиль.
0: Другой стиль.
4: Совершенно...
0: Это белый стиль. Это да, что-то уже Пушкиниада, да, там, да. Это далеко. Хотя это высокопарный достаточно у вас стиль, Кирилл. Ну, высокопарный, я имею, вкладываю сюда
1: не просто мы подразумеваем некую драматургию.
0: Да.
1: И прежде всего ощущение человека. То есть мы знаем, болеет чумой, перенес менингит. Или фраза «и кроме проказа ничем не болел». То есть здесь есть некая достаточно...
4: Емкая
1: емкость, да. И при этом в этой некой емкости заключенный достаточно как бы...
4: Оптимизм, я бы сказал.
1: В какой-то степени все-таки, оптимизм все-таки, и да. В то же время ощущение человека, который прошел через... жизненные испытания.
0: Вы помните еще, вот это ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел.
1: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот болею чумой, перенес менингит, либо и кроме проказа ничем не болел, то есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
0: Да.
1: И люди не знают,
4: очень
1: что могло...
4: Легкомысленные люди.
0: Очень легкомысленные.
1: Вот, я
0: не
1: думаю,
0: думают
1: что...
0: не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй. Ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производятся. Толпы ломились на раскопки. Вот сейчас вот мы пытались объявлять раскопки. Ни один не приходит. Ну, кому? Всем же интересно покопать.
4: Да.
0: Никто сейчас не идет. Люди потеряли интерес к жизни. Не будем о грустном. Да,
4: да.
0: Джозеф,
4: а что там
0: почитайте.
2: Почитайте. Еще можно, например, есть вот такое вот, вот, например, основание и солей, и кислот, и щелочей. Это, если кто помнит, в школе был такой курс так называемой химии неорганической.
1: H2O.
2: Вот, да, имеет отношение.
0: Еще
2: да.
0: Был 2HO.
1: Я помню, донорно-акцепторная связь.
2: Механизм. Да, теоремы были Марковникова разные.
4: Марко.
2: Или да.
4: Вникова.
2: И, к примеру, а вот еще есть вы? Еще, да, есть такие стихи. И колготок.
1: Ванадий.
2: Ванадий. И колготок, и чулков, и ритузов, и носков.
4: Носков это поэт такой.
1: А Ритузов это музыкант.
0: Музыкант Ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
4: Спился, да?
0: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
4: Вот участь наших талантливых.
1: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас...
4: Лейся песня.
1: Я прошу прощения, лейся песня, но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь за рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов. И с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
0: не
1: по...
0: уедешь.
4: Да. Ну, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
0: Просто Ритуз.
4: Михаил
0: Ритуз он был.
4: Нет, Михаил Джексонов вроде бы.
1: Нет, дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
4: Вася Ритузов.
1: Да, безусловно, означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов, понимаешь? Да.
0: И бутылка, и стакан, сигареты, и диван.
4: Да,
0: чашки, плошки, вилки, ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, вот, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
2: Должен заметить, что...
0: Мы уволим его, Джозеф.
2: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден — обобщение и преломление.
0: Да.
2: А во втором, опять же, вот
0: ритмический
1: рисунок. Я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишек, если вам не сложно?
2: Безусловно. Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
1: Прекрасно, я телец.
2: Я тоже.
4: Вам посвящается.
0: Знаете? Вам посвящается.
2: А вот
0: вы сидите между двух тельцов, тоже загадываете желание.
1: Какое число?
2: Число чего?
1: Число тельца, тельцов.
2: Вот нас пока двое.
4: Тельцев.
1: Прекрасно.
4: Да, четыре тельцев.
2: А новгородцам. Да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
0: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии? Или
4: историческое что-то есть у вас?
0: Да.
4: Историческое.
2: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
0: Ну, вы что-нибудь по памяти, по памяти.
2: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
0: Вот и замечательно.
1: Прекрасно.
0: Это гурманство, да, это уже... такое. Питейное гурманство.
4: Говорит,
0: так,
4: власть, гурманство.
0: Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
1: Что наши долгожданные радиотелеслушатели...
0: Нет, я хочу еще послушать стихи.
1: Я согласен, но мы говорим о том, что...
0: Нет, давайте сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Вот книжка не захваченная, я так понимаю, то есть...
2: Не захваченная... Чем не захваченная?
1: Ну, не захвачена кем, я бы говорил.
4: 15-й томик ваших стихов. Да. Вы не захватили
2: да.
4: же, да?
2: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
0: А вот что-нибудь нет ли у вас, из, чтобы по столярному делу, или по стоматологии, или вот есть, из истории?
2: Есть вот скорее по слесарному.
0: Давайте, это тоже пойдет.
2: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
0: Замечательно.
4: Замечательно.
2: Замечательно.
4: Особенно вот последняя строчка, и отверток, и болтов.
2: А да. Декламировал
0: даже
2: я...
0: Даже медицинские есть
2: вот, вот такой вот декламировал о преемственности поколений. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
1: Прекрасно. Прекрасно. А, достаточно
0: я думаю, что,
1: логично.
0: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет?
2: Нет.
1: Нет. Нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация...
4: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или...
1: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
2: Да, вы совершенно правы. 15-й
4: том, да, не взяли.
0: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо... Вы уж поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
1: Нет, и я бы не хотел, чтобы
0: не
1: это
0: навсегда,
1: происходило.
0: Я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений, Кирилл. То есть,
2: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова, да. который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
4: Идейный брат и идейный да. вдохновитель всего.
2: И вдохновитель всего вот, от
4: сущего.
2: Нашего сущего.
1: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой коалиции. Как бы коалиции этой тусовки.
0: Безусловно.
2: Чему мы, кстати, рады.
1: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну» возможно для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
2: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
1: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием «Бони Нем» является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива «Бони Нем», которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефа» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
4: Еще не один раз, да?
1: Да. Безусловно, поскольку эта песня является неким лейтмотивом.
2: Да, и... Да, я должен еще заметить, что она характерна тем, что там присутствует много протяжных звуков, а также звуков отрывистых.
0: Кстати,
2: вы
0: вот,
2: заметили?
1: Да. Да, я как бы более, более того, я хотел бы предоставить слово вам для того, чтобы внести некую ясность, почему такое количество протяжных звуков и в то же время присутствует достаточно большое количество отрывистых звуков. Ведь если мы знаем на протяжении развития мировой музыкальной культуры музыканты, композиторы и исполнители предпочитали что-то одно. Либо это протяжные, некие долговые
0: да.
1: звуковые отрезки, да. либо это острые стаккато. И печикатто, безусловно.
2: Печикатто, да, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
4: И не только пальцев.
2: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, да, если он недостаточно отдохнувший.
0: Или производить питание организма.
2: Да, а звуки будут сами при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
0: Что важно.
4: Да, очень важно.
0: Ну, знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них зачту.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемный Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Ну, я думаю, что не ритмично все-таки, господа. Это не ритмично.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Это да, опять.
3: Это все равно, что
2: невыдержано, конечно. Ну,
3: Терешкова и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да, тут есть и такое, вот и такого плана тоже рукописи. Вот, а вот это гораздо, по-моему, смешней. Лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
2: Да, ну это, конечно,
3: это уже ближе.
2: Да. Это уже ближе.
3: Особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
3: Согласен, абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизмом. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Кирилл.
3: Да, это я.
4: Как-то наблюдали вас по телевидению. Это среди тараканов.
3: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
4: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
3: Это ужасно.
2: Может, это двойник был, да, Кирилл?
3: Видимо, это был дублер. Дело дублер, в том, что да. мы часто путаем понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих лучших
3: товарищей? Нет, дело
0: товарищей.
3: В том, что дублер — это человек, не отправленный в космос.
0: Да, безусловно.
3: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный. Конечно, его вот-вот уже готовы были.
3: Дело в том, что это человек, который готовился, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь, но так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
5: Замечание это... вот у меня есть.
2: Все-таки кто дублер?
5: По поводу диктора, что диктор это также человек, не отправленный в космос.
3: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас
5: в силу его качеств.
3: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: То, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов
3: безусловно
0: всегда показывают выше.
3: Это первое. А второе... Дело в том, что дикторы обязаны...
0: Всем.
3: Всем именно космонавтам, потому что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты. И мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что
2: слов
3: говорят. Да, да, безусловно. А диктор, задача диктора,
2: конечно,
3: в данном случае мы говорим о Леониде Печискере,
0: да,
3: это об Печискер, самом безусловно известном дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
2: Среди тараканов, да?
3: Да, среди как бы известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивал Печискер. Что делал Печискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
0: А, Кирилл, извините, вот в момент уже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа я вот видел.
3: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову. То есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые в частности частности, Джанибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому, если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречение, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
5: и профессию в целом.
3: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Печискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия, она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
0: Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Печискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз, то есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу. Вот. И он начал эту фразу говорить, именно вот придя в сознание в момент подлета Печискера. И получился такой конфуз, что вроде двойной голос. Да, в общем-то, Печискер, я помню, расконфузился и даже хотел уехать из страны одно время, вот, но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
2: Он очень большой профессионал, наверное, из-за этого, и поэтому, конечно, нет, на самом таких деле, людей не выпускают, да.
3: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия, и Леонид Печискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, естественно, стал невыездным, и все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов, будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других экстремальных летчиков.
2: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
3: Да.
0: И за
2: Василий Печискер.
0: Василий Печискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Печискер. Это двоюродный брат нашего замечательного.
5: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
0: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
3: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
5: и мимику.
1: Ну, нравы и повадки.
3: Совершенно справедливо.
0: Дублируемого тоже так же.
2: Да, но из большой семьи Печискеров он, пожалуй, единственный только и выездной, да? Потому что Леня работает в ЦУПе.
0: То есть он и секретно
2: спорный. Да, остальные все.
1: Игнат Печискер, я слышал, он сейчас работает кузнецом.
2: А, кузнецом. Тоже не выездной.
0: По-моему, он уже не первый раз сидел.
2: И не выездной абсолютно.
0: Вы знаете, тут Илья заходил, снова привез стихи, и планеты, и ракеты, и кометы, и корветы.
3: Вот меня интересуют корветы.
0: Меня тоже, кстати.
3: Кто это?
0: Есть такая птица, я знаю, вот типа чайки.
3: А мне кажется, что это достаточно известный усилитель.
2: Это зеленый
3: усилитель, мне кажется. Достаточно старый усилитель отечественного производства.
1: Усилитель музыкальных звуков.
3: Да,
1: протяжных
3: музыкальных звуков.
1: И отрывистых тоже.
2: Это фамилия специалиста, да, по усилителям?
0: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь любили в советские времена.
3: Абсолютно справедливо, Александр. Я согласен, что мы все помним это название
2: корвет. Степан усилителя, кто же не помнит?
3: Да.
1: Степан Корвет был такой.
0: Это сейчас вот Корвет, Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но сам в честь кого-то.
3: Но вот корветы, ведь
0: чем
3: это...
0: он был известен, Кирилл, это вы же знаете, вы же археолог, вы же нашли его череп.
3: Безусловно, череп был найден, но...
0: В расколотом виде. Ну, вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, что под рукой нашли. Ну, хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже давно на помойке социализма.
3: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка, но речь идет о том, что программа «Монморанс»

0: Алло. Да.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
1: Вот я был в деревне 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры. Земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, а нельзя ли комнату обогревать? Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глент-то? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
0: Ну, понятно, понятно. Да. Спасибо.
2: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его, в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
3: Да, а что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым
2: обычно его
3: из воды, он может использоваться как световой прибор, как потому прибор, что он раскаляется до бела практически. И,
0: Ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что женщины деревенские...
2: Ну, раньше со свечой обычно в деревне,
0: ну,
2: да?
0: Сейчас, сейчас электричество халявное.
3: Да, но достаточно быстро вот, процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20... И процесс обогрева.
2: Ну, за это время обычно все не успевают прочитать всю правду.
0: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как-то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбазы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам, четвероногим, парнокопытным, в разные части тела, не понимая, почему не работает.
3: Почему клейма не получается.
0: Да, а потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот, но с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
2: отношении
0: мнении.
2: К,
0: да,
2: к этим приборам, к да, прибору. Конечно.
0: И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что корвет это вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
2: джипс?
0: Такого барсетку не
2: джипс?
0: Уводил.
2: Это
0: из Чероки уводил.
2: Это американский танец, джипс, да? Танец.
0: Джипс?
2: Джипс.
0: Автомобиль такой.
2: Нет, джипс — это американский танец. Очень редкий причем.
0: Помните
2: это
0: вот
2: только
0: это?
2: В некоторых штатах.
3: По-моему, развязный.
2: Да, очень неприличный. Вот да. Они руками машут.
0: А помните вот это упрятанные планшеты в кармические карты?
2: В кармические, да.
0: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
2: Да, да. Да, вот именно космос. Об этом как
3: Кульман,
2: раз и говорили.
3: Кульман назначал полеты.
0: Кульман, старший летчик Кульман.
2: Старший летчик Кульман. Ой,
0: сколько было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно. Ну, давайте послушаем еще, может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Ленин, Сталин, молодцы, нашей партии отцы.
0: Стих.
4: От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это приятно.
2: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии есть, нам
0: а кто
2: отцы,
0: был мать?
2: Да?
0: Мне вот хотелось бы знать.
2: А матери...
0: О, кто был мать? Хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь, Самуэль Джозеф.
2: Хороший,
0: это
2: да,
0: хорошее
2: стихотворение.
0: Само собой вырвалось.
3: Прекрасно.
0: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
2: Импровизация,
0: это.
2: Да. Импровизация.
3: Даже поэзия работает над ними.
2: Обычно.
3: В каком-то смысле. Заставляя их вот преломлять.
2: Ну, очень приятно, конечно, что зависит... нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно
3: очень,
2: присылают нам
3: очень
2: информацию.
3: Многое,
2: да.
3: Да, зависит от метода, с которым художник подходит
2: познавание.
3: К созданию
2: произведений.
3: Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
2: Идеализм, да.
0: Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да. И по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально,

0: начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
1: Да, за ногу.
2: К сожалению, вот они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому что она всем
0: дарила.
2: Кстати,
0: тоже не сохранились, хотя их бы сейчас неплохо. Не, ну, два произведения сохранились, одно, правда, от него осталось только...
2: Автопортрет один, я помню, там, пудель с Артемоном.
0: Да.
2: С Мальвиной, да.
0: Вот, а второй просто рамка от картины, и она, я знаю, ушла неплохо, там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
1: Да. Это известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
2: Угу. Но многие склоняются к этому.
0: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький и красный», то есть «маленький корнет», простите,
2: корвет.
0: А еще есть, да. «Корнет», да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
1: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных местах...
2: Стыдливо их прикрывают.
0: Да, да, да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
1: Да, с удовольствием.
2: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Меня Вася Солнцевский зовут.
0: Приветствую.
3: Можно я свой, я тоже вот поэт, кот, и можно я свой стихарши себе выражу?
0: Безусловно.
2: Да, пожалуйста.
3: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
0: Ваши
2: скелетики. Да, это
0: очень замечательный
2: стихотворение. Очень хороший, да, и это в нашу коллекцию. Такой, да.
1: А сколько, может быть, вы поэт?
0: А уже все.
1: Да, вот, уже, судя по всему, это Вася Солнцевский был, да. Он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
2: Мои он в образном, поэтическом
0: поэт, да,
2: смысле.
0: Да.
2: В собирательном смысле это, да, имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми тружениками нашей, да, России и страны, да, и мира. Да.
0: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да, ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
1: Да.
2: Это а будет когда скелетики мои...
0: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, да, который так любим мы, американцы.
2: Да.
1: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатым Александром,
0: да,
1: о кубках.
0: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
1: Дело в том, что часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы уточнить.
2: Уточнить форму этих кубков? Или...
0: Вообще, нет, это форму, это связь. Это
1: как,
0: связь,
1: каким сложность образом происходит процесс обладания
2: кубков, кубков.
1: Да.
2: Кубками.
0: И какой кубок вручает обладателю?
1: Одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем порядке происходит?
2: Мне кажется, уже как филателия, как нумизматика. То есть они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих кубков.
1: И он обладает многими кубками.
2: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
0: Я, кстати, думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок просто
2: кубков,
0: так.
2: Да,
0: да,
2: да,
0: вот 10 кубков у тебя, бери один.
2: Бонус.
0: Да,
1: и он
2: бонус.
1: Да. Именно он называется кубком кубков.
2: Да, да.
1: То есть всем кубком кубок.
2: Правда,
1: получается.
2: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков-кубков на самом деле может существовать. Вот.
0: Потому что,
1: видимо, много, потому
0: что тоже будет там,
1: потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
2: Да, да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков-кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков-кубков, да?
0: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
2: Да, есть.
0: Помимо приобретения бонусного кубка?
2: Но обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
0: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, которые вот он накопил. Ну,
2: да,
0: чтобы как-то их сложить
2: очень,
0: можно
2: очень целесообразно, потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться. Они везде заставленные различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка.
1: Да,
2: кубка.
1: А так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два, они достаточно
2: они
1: тяжелые.
2: Они очень тяжелые, да.
1: Это
2: Бывают деревянные, металлические, стеклянные даже, да?
0: Да. Ну что же, у нас вот осталось немного... Уже, да. Ну, я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему обладателей Кубка Кубков?
2: Да. Кубка Кубков мы поговорим.
4: Кубка Кубков?
0: Да.
1: Кубка Кубков, ну, обладателей Кубка Кубков.
4: Вот, если мы говорим о Кубке Кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года, да, и прекрасных футболистов, вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Хинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... Дай бог память, это Гочи Мачиидзе, Манучар Мачиидзе и Нукрика Килашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
2: Но все-таки о Кубке Кубков.
0: Хотелось бы знать, как они поделили все вот Гучары.
4: Вот это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один-единственный Кубок Кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
1: Каким образом обладали спортсмены?
4: Да, каким образом обладали? Я думаю, что достаточно сложное время...
0: Возможно,
4: Кубком Кубков обладал...
0: Недельку одного дома, да, стоять, недельку, да, у другого.
4: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Надар Парсадонович Ахалкадзе, который, к сожалению...
0: Это несправедливо.
4: Я согласен, да, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Надар Парсадонович Ахалкадзе руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил Кубок Кубков из первых рук.
0: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
4: Их было 24 кубка обладателей
0: Кубков. Я был прав.
2: Да, вот совершенно так верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков, после какого числа ему преподносят кубок Кубка Кубков?
4: Если обладатель кубка, обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем Кубка Кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени, и мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей Кубка Кубков в момент получения им Кубка обладателей Кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4, 8. То есть мы пропускаем 4 обладателя Кубка Кубков, и получается, что где-то на третьей или четвертой минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя Кубка Кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение...
1: Не вручать.
4: Да, не вручать обладателю Кубка Кубков вот некий кубок кубков европейских. Кубков. А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
2: Без всяких там выкрутасов. То есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет вот
4: это. Да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем Кубка Кубков.
2: Кубка Кубка Кубков.
4: Кубка Кубка Кубков. Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального Кубка Кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
0: Безусловно. Да. Ну что же, уважаемые
2: мы все
0: гости.
2: Выяснили, да,
0: сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы, касающиеся Кубка Кубков и их обладателей, и на вопросы шахмат и шашек всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы,
2: спасибо,
0: что
2: Александр,
0: вы пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот. И мы слушаем вашу совершенно новую песню.

Radio Theater am Grafen und

Я тебя тремкрафтом, ну, полетю!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Возьми мою ракету.
2: Где моя ракета?

0: ты меня!
1: Я тебя трамгратом, ну, полетю!
0: Да!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить.
2: МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

0: Американцы же тем временем активно ищут братья по-разному.
1: А на Луне
0: все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да, что фыркунял. Пью.
2: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «На бат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавичных щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить. Не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
3: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи всем.
2: Во. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда, на
3: твои... Опять много, да, пришло
2: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот
3: да,
2: оба.
3: Странное общение.
2: Да, вот типа паспорт. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопырь хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
3: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть под клыками. Но слон, он уже как бы без клыков, и поэтому у него ноздри не под клыками, а под тем местом, где должны быть клыки.
2: А почему? А как без клыков?
3: Ну, это же мамонты были с клыками.
2: Нет, и вот слона тут недавно вот проводили по городу. Там были клыки, все.
3: А, ну, потому что по городу проводили. Обычно вот у этих слонов бывает. Но это специально делают вот как клоуном на резинке. Носы такие пришлепают. Также этому слону прилепили пластмассовые клыки. Или даже это были не пластмассовые клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили ему, ну, чтобы... как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
2: Нет, это не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
3: А, ну эти. Как эти дуги-то у него называются? Я уже забыл. Нет, не копыта. Ну, вот.
2: Клык.
3: А, клыки, да, точно.
2: Вот. Еще кино такое было, желтый клык.
3: Желтый клык?
2: Желтый клык. Нечищенный.
3: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей и белый клык.
2: Лондон, как, говоришь?
3: Да, uh-huh. Джек и Лондон, два uh-huh. брата. Uh-huh. Они написали книгу про белый клык, uh-huh. про моржей, как эскимосы с моржами вместе
2: разбираются. Типа, да. Так слушай, ну все-таки вот что касается, знаешь, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых, то есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически, вот как бы Ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы Ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет, вот, представь себе, знаешь, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда, то есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, оттуда попадет в легочную там систему, плюс как бы хобот, если, то есть, получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли, это я не понял я.
3: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности,
2: то есть это насморк,
3: клыковых ноздрей, его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
2: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
3: Почему они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, не допустим, допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. У слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе.
2: То есть
3: воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
2: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные дыры?
3: Нет, это знаешь, как бы вспомогательно, но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт. Или там
2: растечется,
3: ходит. А вот здесь, вот под в ноздрях под клыками, он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы бананы были легкие. Потому что слон, он же. У него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Да?
2: Да,
3: ну, как
2: да,
3: бы
2: да, да, да.
3: Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, и как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота вратовые.
2: Да, да.
3: Вот.
2: А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть там должен быть, видать, какой-то жилистый, значит, воздуховыдувательный мешочек располагаться, и захлеб-то как? Захлеб же должен.
3: Дело в том, что это слон, а не человек, и поэтому у него все это гораздо как-то, ну, придумано специально.
2: Вот не могли бы поподробнее немножко, потому что вот ворот очень интересуется этим, правда.
3: Ситуация такая, что человек может пойти в душ, открыть кран и помыться.
2: Может, никто не спорит.
3: Слон не может, у него копыта не предусмотрены, чтобы вентиля крутить там. Ну, как-то вот хобот, как бы да, но у него вот с часовым оборотом или противочасовым очень трудно, и горячий, холодный, он путает. Он привык, что вода, она просто вода, которую зачерпнул из лужи и себя облил.
2: Ну, потому что он, наверное, вряд ли слушает температуру, поскольку вот у него очень толстая кожица, вот не как у грудничка, а так вообще толщиной с грудничка даже.
3: Хоть и уши у него большие, но толщина перепонок ушных, она настолько... как броня, ее не пробьешь. Поэтому
2: вот он, именно ушные, то есть?
3: Да, он в основном слышит только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно так ему крикните, он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал. А он действительно ничего не слышал. Что он
2: так,
3: не
2: а вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда. Мы обычно, вот часто это и, там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание. Да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь. Мы встаем на коленки и слушаем как бы рельсу, чтобы если едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим. А если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
3: А это все зависит от дальности нахождения.
2: А ножные вот эти вот лопасти слона, вот, которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны. Ведь,
3: я понял, да.
2: Ведь говорят, что слона вот именно вот ахиллесова пята, это вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самое нежное место у него это пяточка.
3: Да, поэтому он мышей боится. Что они прогрызают это место, потому что там действительно очень нежная кожа.
2: То есть можно ведь как слона убить. Берешь вот заднюю ногу, ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковный менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, и он прям на бок заваливается.
3: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
2: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственная. То есть
3: вот, он... Но еще можно слона под подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну как, уже потерялся в пространстве, то есть он не слышит происхождение, проползание червей, там вот эти все дела, он не слышит, и поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
2: Ждет уже.
3: Пальцем щелкнул, он там уже поймал команду вот эту вот. Чисто визуально. Главное сесть
2: вы,
3: на
2: кстати,
3: хобот.
2: Вот так щелкнули вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, то что-то как-то она сейчас... Ничего она, кажется, страшного. Там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
3: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И, как бы, вот... принципом разговора глухонемых он объясняет слону, как и куда пойти там.
2: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов, потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает, что, он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова,
3: да,
2: вот,
3: да.
2: А слонова, он же, как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно, как бы, на направлении, значит, скос.
3: Да, он концентрирует свое зрение, ну...
2: А, значит, получается, что он будет это самое, такой вот, типа, упертый.
3: Ну, тупой, это уже идет. Если его подковали, он как бы уже тупой. Вот. И получается такая фишка, что он по сути своей он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
2: То есть он как бы не задумывается вообще, вот как бы полагаете, что... Вот...
3: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться.
2: Вот
3: то есть уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно пальцем там как-то по-особенному. И тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
2: А то есть, а как же вот выходит положение в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатницы и кошатницы очень возбудились. То есть, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стоны и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акций дефекации разных животных, типа мелких домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
3: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
2: А может, это из-за того, что они просто много едят?
3: Слоны?
2: Ну, конечно.
3: Ну, и, ну, естественно, такую тушку прокормить.
2: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же, значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоботного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да?
3: Да.
2: То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что, это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает спор до сих пор вот, в ученом мире.
3: Ну, я только могу высказать свое мнение.
2: А, да, конечно.
3: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки, а не губа и нос.
2: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные ноги это как перепонки, вот это, видимо, ноздревает.
3: Ухо, горло, нос, вот врач, почему? Почему? Вот,
2: а, ну,
3: вот,
2: понятно.
3: Вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать эту теорию.
2: То есть, что же вы хотите сказать, что он, значит, берет вот этой, значит, ногой, тогда все вообще получается. У него это как бы та рука, видимо, судя по всему. Ну, представьте,
3: Это все-таки нога. Обезьяны же могут ногами что-то брать. Это мы не можем в силу короткости пальцев.
2: Ну, во-первых, короткость, а во-вторых, я знал только одного человека. Его вот недавно уволили с нашей радиостанции. У него ноздри были на ладони. Ну, еще одни, то есть. А вот эти основные, они как бы, ну, которые в ноздревах ноздревом хрящевом отростке, как у всех людей, они как бы были, ну, фиктивные. То есть туда вот мы специально, значит, ему там совали прутья, они как бы вообще там упирались и дальше не шли. Вот, ну, то есть вот входили где-то на длину карандаша, а дальше никак. Вот, а вот именно дых у него, значит, происходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку, это и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот, а значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма вот обхват банана этой рукой происходит, значит, задых-то почему не происходит? Или, значит, включение резервных ноздревых?
3: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так, потому что...
2: В смысле? Нет, я тут не понял как.
3: Система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот — это просто две трубки.
2: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
3: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
2: Ну да, само собой.
3: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
2: Не, ну, а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Такой длинный кусок, скажем, мяса, ну, это же мясо, все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникли подозрения, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
3: Ну, как там вот же позвоночник. Есть позвоночник.
2: Вот есть, да, все?
3: Есть, конечно. Но она оброс весь мышечной тканью.
2: Ну, да, да.
3: Это же все-таки, в принципе, нога.
2: Нога. А принципе... сустава нет, получается.
3: Да, но... Суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Она состоит из мелких костяшек.
2: Как у рыбы, наверное, вот.
3: Ну, вот как позвонок.
2: Вот угорь там.
3: Ну, вот позвонок и все.
2: Ну, то есть, все-таки это не задница.
3: Нет, ни в коем случае.
2: Понятно. Но это самое главное, потому что это всех так интересовало.
3: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... Вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
2: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок вот потребляет в момент для омывки тушки, вот, да, он получается ограничен вот объемом хоботный, что ли? То есть, потому что эти клапана, они не пропускают внутрь головы, это как бы хоть. То есть, а почему же тогда хобот не раздувается? Вот я, знаете, вот как в детстве баловались, все брали презерватив и скидывали его на прохожих все, да? Ну и все сейчас тоже балуются, этим он же раздувается. Вот, а значит, хобот-то не раздувается?
3: Но он же не резиновый, тут тоже так,
2: то есть, практически это получается, что вот хобот, он вмещает в себя столько воды, сколько вмещает его длина. То есть, это сечение нужно изучить, видимо.
3: Ну, диаметр трубок.
2: И все? И длина их, да?
3: Да.
2: Ага.
3: Но опять же, еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то его, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу это все выдавит. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
2: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые, там вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
3: Да.
2: Но тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
3: Нет, то... они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они не могут
2: вверх,
3: ее
2: если,
3: удержать.
2: Значит, сделать, задирают хобот трубой.
3: Ну,
2: там...
3: и как он будет ходить? Они просто... Ну, его надо держать еще, хобот.
2: Тяжело,
3: мышцы
2: типа.
3: Устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
2: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
3: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов. То есть, как бы, они все время находятся где-то поблизости. Ну, и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богатая растительность, да.
2: А вот, собственно, скажите, вот, как бы, если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то, вот, значит, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. а нижняя лопасть... Хорошие растаманы приходили. А нижняя лопасть хоботовых, она...
3: Кто такие растаманы?
2: Да это не важно. Она как бы... Она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если... Ну, вы наверняка пробовали, значит, произвести задир хобота, слоненку там берешь, его за хобот задираешь.
3: Ну да, вот так.
2: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
3: Ну, он, вот. В принципе, да, там губы такие. Губы, да. Даже прослеживались такие моменты, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
2: Хоботами?
3: Нет, именно губами.
2: А хоботы помеха?
3: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
2: Так ведь устает мышца.
3: А самые эффективные у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы в... слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них вверх искусство, там как Камасутра, может, наверное, так как-то.
2: А вот обвив еще происходит часто, вот обвив хоботовых.
3: А или вот, да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ, он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот. А вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
2: Ну, а вот скажите,
3: и очень трудно отыскать такие пары.
2: Вот другой, значит, вопрос по чесону. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоний там большое количество. Жуки там, значит, этим личинки всякие, вот, откладываются там бабочки, потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
3: Такой цветущий оазис.
2: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
3: Может, если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит, у него может появляться растительность, ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки,
2: да, чтобы держалось.
3: Да, чтобы это все держалось.
2: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И, кстати,
3: даже этот... человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое. Слегка.
2: Липучее, да, липучее.
3: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипнуть?
2: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почесе. Дело в том, что как бы должен быть почес, и как бы, например, вот возьмем то, что называется круп. Ну, то есть это вот где, значит, идет хвостовой, ну, вот как бы, если вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
3: Да-да-да.
2: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой...
3: Но то же самое, только наоборот, с другой стороны.
2: Да.
3: Там, вот, в принципе, похоже, только ушей нету.
2: Да.
3: Ну, почему, глаз, значит, там...
2: Почес как... крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается, это же там не плесецкая,
3: да, вообще почес вообще происходит очень... достаточно сложно у слонов, потому что, ну, неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может
2: дотянуться.
3: Там, ну, просто, ну, сложно.
2: И если нет, значит, второго там слона, то есть
3: даже
2: как,
3: вот,
2: как он обходит?
3: Не, вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там собаки подняли там ногу заднюю и давай там почес производить.
2: Да, или там прямо завьется вся и зубами, да, так клац-клац, клац-клац зубами, да. Там.
3: Вот слон не может поднять вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит,
2: ну, да,
3: тебя там в сердце куда-то. Вот, поэтому слоны стали применять почес способом, сейчас сформулирую, почес посредством посторонних предметов. Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что в джунглях,
2: кстати, вот еще
3: нету построек,
2: да, практически.
3: Есть только хижины. Они очень хлипкие, если слон на них производит почес.
2: Прилип сразу состоится.
3: Во-первых, прилип, во-вторых, разрушение хижины.
2: Разруха просто такая стоит.
3: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму,
2: убийство
3: забивают.
2: Там, да,
3: убийство,
2: сразу.
3: Следствие, суд.
2: А вот есть еще метод, значит, почесалого, вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть там, например, палка там,
3: да,
2: другое животное. Например, там какая-нибудь там ершов.
3: Вот ежиков очень любят слонов, да. Вот они их как-то... Они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как? Он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь...
2: Дуется вот это.
3: Да,
2: и головой возбуждает.
3: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
2: Унитазный.
3: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно обколоться всему. Ну...
2: Да вообще травма быть.
3: Вот. Ну а слоны, они обманывают ёжиков. Вот идет слон... И видит, стоит ежик. И как раз ему почёт надо произвести.
2: Знаете, прошу прощения, давайте вот на этом самом интересном месте прервемся ненадолго на музыку, а после музыки послушаем вот ваши интереснейшие
3: истории. Да, только вы напомните мне, обязательно я могу...
2: Конечно,
3: у меня
2: конечно.
3: Перескочит,
2: референт код запишет. Да, все, да, запишет все, песню. Да. Ну вот об обмане, значит, зашла речь об обмане ежевых, то есть каким образом происходит, значит, вот этот... взаимоотношения, потому что насколько я знаю, действительно любое, значит, приближение к ежевому там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение игловые, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми, как бы это уникальный случай, то есть слоновые, значит, чтобы почесывать. Дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый. Не потому, чтобы уколоться, а потому, чтобы типа было больше вот игловых самих. То есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого. Поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так, ну типа как сливку вот делать.
3: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
2: Прошу прощения, да.
3: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
2: Не пользуются?
3: Не пользуются.
2: А я вот именно как бы о них говорил.
3: Отлов морских ежей для них очень труден.
2: Угу.
3: Потому что за ними нужно куда-то лезть.
2: Глаз да глаз нужен.
3: На глубину.
2: Ай, простите. Что-то
3: вот.
2: Я...
3: А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
2: А вот, вот, кстати,
3: и
2: тут вы немножко ошибаетесь, показывали
3: на той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка. Хобот слона используется как перископ, который, вот он идет по неглубокой речушке.
2: И дыхалово через него.
3: Да, и он
2: стоит
3: задирает
2: там, да,
3: хобот, в силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве. Да,
2: да, да, особенно в соленой, кстати.
3: Да, и он идет, и прям, вот, он завидел морского ежа, да, если это не... Ну, в основном морские ежи водятся.
2: А простите, простите, что я вас перебиваю, но здесь как бы ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отрост. Так если на
3: вот именно, поэтому да, слоны, в принципе, в воду не заходят.
2: Куда не заходят?
3: В воду.
2: Ну а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
3: Ну правильно, это на свой страх и риск.
2: А,
3: глохнуть.
2: Да, да.
3: Только вот так вот.
2: Так,
3: а
2: ну, да,
3: ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что...
2: Уже саднит прям даже.
3: Заели, сволочи.
2: Да, там. Заели. Кустарник уже там.
3: Да, там рыпей, опять же, прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Еж там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда... Нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы... Яблоки сбросить.
2: Там их навернуть.
3: Да, своих ежих там всех. Вот
2: от корм произвести.
3: Да, домохозяек накормить там, все там.
2: Грудников там ежовых.
3: Да, да, да, да. Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
2: Никак.
3: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежового молока.
2: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, вот его разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
3: густее,
2: такого
3: чёрта. Густее, чем сметана.
2: Это куда там, типа как солидол, вот знаете, такая смазка, вот, да, типа, да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А и оно достаточно дефицитное, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все там...
3: В течение дня.
2: В течение дня. И надой тяжел, потому что... Как
3: а
2: бы...
3: надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
2: Вылиз.
3: То есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
2: Да.
3: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот. И вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
2: в смысле
3: вот...
2: луночки? Ну, то есть углублены, что ли? Да, или не, они не наружу разве?
3: Не соски, а то есть соски наоборот.
2: Внутрь. Понял, барельеф и рельеф.
3: Вот. И как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка. И уже ежичек маленький, он...
2: Вылез произвольно.
3: Выскабливает оттуда это язычком своим. И вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
2: жижка,
3: смазка,
2: да.
3: Да. И он опять...
2: А вот, собственно...
3: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
2: Да, и тут вот, кстати...
3: И если у нее понос, конечно, не будет понос...
2: Да, не получается. Так вот, как бы надой, ну, вот так все равно это называется промысловая добыча ежового молока, она как бы... Вот самая главная сложность, знаешь, женщины, вот туземки, они...
3: Есть фермы туземные, там не вылез происходит, а именно, то есть у этих женщин, у них длинные ногти.
2: Чтобы брать ежевых вот именно
3: им. Нет,
2: простите.
3: Ежей загоняют в специальные такие стеклянные штучки, вот, где они могут только стоять, вот, и стоять как бы, ну, то есть, представляете, аквариум, только
2: узкий,
3: дна
2: узкий.
3: Нету. Крыши есть, дна нету, и вот где дно, такие две переборочки, чтобы лапки можно было поставить ежу.
2: Ага, чтобы не свернулся еще.
3: Вот, и вот эти... которые следят за этими ежиками, они ходят и вот ногтями выковыривают оттуда эту смазку и...
2: Размазывают на бумажку.
3: Не размазывают, а как бы снимают лопаточкой, а с этой лопаточки снимают в баночку. Ну, очень трудоемкий труд, это, поэтому...
2: Да. Не имеет смысла практически промышленно. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... Нет, это нельзя что-то говорить вообще.
3: Не, но дело в том, что, как сказать...
2: Ну, давайте эту тему...
3: Нет. Я все-таки это скажу. Ну, очень да, интересная информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
2: Вообще полное отсутствие.
3: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
2: Ну, присутствуют.
3: Там двери все-таки присутствуют же, да?
2: Да, и, кстати, поскреб вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных. А вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали, петельниц, которые...
3: Это козы вот эти, вот,
2: да,
3: петельницы,
2: да.
3: Они приходят на дело, их доят туземцы. Вот,
2: да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
3: Да, вот начинается порушение, в общем.
2: Там разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там население, вот там один, например, ездил на рогах, там сутки его отлавливали, там.
3: Ну, потом забили дубинами обоих, потому что,
2: да,
3: иначе,
2: потому что да,
3: не иначе, могли, иначе. Кидались кокосами, вот,
2: все-таки слоны ежи обманывают.
3: Не, вот эти вот сейчас фермы распускают ежовые.
2: Естественно, но они не окупаются.
3: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
2: Вот это вот...
3: Но его нужно использовать только в определенное время. Но это надо уже... Я не углублялся в эту
2: простите,
3: тему.
2: Вовнутрь или надо что-то смазывать?
3: Это внутреннее. Ну, вовнутрь, не в ротовую полость.
2: Ротовую,
3: да.
2: Не туда.
3: Ну, то есть...
2: ну понятно, да. Ну, все взрослые вот, люди все
3: да. Понимают. А, влагалище это называется. Да. По-научному, чтобы да. Так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
2: обманывают. Чтобы почесаться им.
3: Почесаться совершить сразу же.
2: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
3: Подгузничек.
2: Подгузничек, да. И вот как раз вот это круп. Ну, круп. То есть это то, что... Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит, да, спинную, вот этот пятачок. Вот, и этим пользуются. Но всякие там паразиты, птицы.
3: Помахи,
2: там.
3: Помахи происходят хвостовой частью.
2: Ну, это так, типа...
3: Отпугивает там комаров. Там,
2: но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражает. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда и там вьют паразиты, то их хвостом...
3: Когда муравейник, слоны более умные, конечно, они отпрыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски...
2: Стрях
3: происходит. И как бы муравейники уничтожаются.
2: Да, ну яйца остаются.
3: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники, и как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы
2: ну
3: уже
2: да,
3: то...
2: там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
3: Они распределяются как приоритетные
2: как квартиры, типа, да. Вот. И там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер, причем на этих ноговых стоит там. Ну, как бы все нормально, там лесенка, он там живет, как бы в Остове в этом, да.
3: Да, ну, все правильно.
2: Но это, кстати, долгое время уходит на изготовление, как бы и мучительно.
3: Ну, это что... лет 15, да. Муравейник полностью, чтобы готов, и флажок наверху стоял. Ну,
2: и все время, как бы, это слон, ведь он орет, пока, значит, не происходит заполз муравьиных вот во все ноздревые, да, щели, там, в разные, значит, в ротовые щели, тогда уже начинается...
3: То есть, пока сердце не съели,
2: но он орет,
3: как
2: да.
3: бы орет, там, то есть, там, непроизвольно уже.
2: Но, с другой стороны, как бы он ведь... Он же, как бы, вот там кислота особая у муравьев. То есть он как бы орет, сейчас все подумают, от боли, нет, от кайфа. То есть он уже одурманен, и для него это сладостное такое. То есть вот многие слоны даже приходят, когда их...
3: Но это только недавно доказали.
2: Недавно, да. Вот, а до того считалось, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц. Оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно. А сейчас вот сказали, что кайф.
3: Доказали-то просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан вот такой муравейник. И он все рассказывал, вот
2: типа,
3: все ощущения, да. Вот,
2: у нас даже, запись даже есть.
3: Да, он
2: быть.
3: Сказал, что я не жалею о том, что я совершил. Да. Да. То есть ради науки, ну, они все нагло немного больные,
2: да,
3: профессоры.
2: Да, да.
3: Так что...
2: Ради общества говорить.
3: Да, ну вот, и как...
2: Слоны ежи обманывают.
3: Да. Слоны ежи, такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может...
2: А, простите, я вот хотел, да, прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть, вот как бы...
3: Нет, да.
2: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его роста, он как, значит, производит расперды ножных столбиков в бока или вниз, или как-то он может присесть?
3: В зависимости от ширины места, да, либо он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. В зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что, ну, как-то удобнее. Вам же...
2: Но он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
3: А он... хобот у него на что?
2: Подтяг хоботом?
3: Подтяг, да. Цепляние за корни, за стволы деревьев, вот за и подтяг.
2: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкая, тогда он как бы...
3: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
2: А, и прям
3: это наиболее
2: упасть...
3: умные, да, это наиболее умные.
2: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбьев происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
3: Ведь расперды. Если... Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет. Идет по высоте.
2: А вот, собственно, осанливость, она как бы... То есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а, значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может зашуршать, ну, в смысле, стать твердой, как мозоль. Мозоль такая, да? И поэтому, значит, потеря слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
3: Я сейчас все это обрисую. Дело в том, что как бы и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
2: На боковую.
3: По Африке, да?
2: Да.
3: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто так завалился на бок, и все. То есть он в спячку упал.
2: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши со земляным. Ну, вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там.
3: Не, ну это все-таки слон, и он как
2: ну,
3: бы...
2: Ну, масса-то здоровая, вот, как бы, и к тому
3: выбирает,
2: же...
3: Выбирает место.
2: А мягче все.
3: Да, он как бы, он подошел к месту, там, себе, там, к стогу сена какого-то, да?
2: Или к людям, там много людей тоже.
3: Да, вот, тоже очень любимое занятие. Вот, он, там, информация в мозг пошла, что пора
2: да,
3: спать.
2: Кемарить,
3: вот,
2: да.
3: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от черви могут во время сна. То есть он идет проникнуть, прогрызть. Ну, есть такие.
2: А вот,
3: и
2: нет,
3: потом
2: да.
3: Все-таки приятнее спать в тишине.
2: Да,
3: а
2: да.
3: Если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
2: Грибники разные. А вот он... скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточный уперлся в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
3: А я сейчас вам объясню. Да. Дело в том, что вот этот именно слой, вот очень важный, он, при, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
2: Да, конечно.
3: То есть вот, если взять... бетонного слона. Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
2: А, да, понял.
3: Ударить по нему, и чтобы он упал.
2: Угу.
3: То есть вот именно так и происходит падеж слона в сон.
2: То есть не мягко, а так...

0: произойдет перекат, вот, значит, сонливый перекат, значит, на спинную, да, то, значит, что-то происходит с хоботным, потому что хоботной, он как бы, получается, не, то есть торчать, значит, как бревно, он вверх не может, значит, он может откинуть...
1: Нет, хобот произвольно.
0: Ну как, то есть вот как этот... Так, что ли?
1: Да.
0: Ну, нет, ну он же как бы... А, значит, если он ляжет на грудную, это еще нормально, но тогда он закроет ротовую лопасть. Он же вот так вот ляжет, и, значит, закрытие ротовой лопасти, а через рот тоже они нам выпускают кислород.
1: Ну, это отрыжка вот такие.
0: Да, ну, то есть, получается, там вот переход ей закрыт. Вот, если он откинется туда, значит, ну, за голову, понимаете меня, туда, да, то, значит, у него так устроена репа его, да, что вот, значит, хоботовая, она... все равно до земли достанется, там есть шанс, что, значит, вполз каких-то, значит, посторонних...
1: Ну, они обычно, ну, нет, вполз не может произойти в хобот.
0: Почему?
1: В силу движения...
0: Воздушных.
1: Да, масс.
0: Ну... А втяг там воздушной массой какой-нибудь там, я не знаю, ночной мелкой пташки, вот она там...
1: Ну, хорошо, она дойдет до клапана.
0: Ее вытолк произойдет.
1: И обратно ее выгонят.
0: А уже дохлая она будет или нет?
1: А?
0: Она дохлая уже вылетит или все-таки вот она как бы ну, вред будет?
1: Ну, всякий вариант. Она может задохнуться от сильных потоков масс.
0: А вот скажите, тут такой сразу возникает вопрос, как бы сопельные. Ну, вот как бы присутствуют в хоботных или все-таки сопельные?
1: Нет, хоботных нет их. Все-таки сопельные находятся под...
0: Под головной вот этой.
1: Да, под клыками.
0: Ага, ну
1: под,
0: то есть как бы
1: подклычными ноздрями.
0: То есть хоботный никак не влияет.
1: Вот. Нет, все-таки это очень важный орган. Он все-таки нога. Uh-huh. Откуда в ноги сопли? Это уже мениск.
0: Да, да, это... вы правы. Да, так вот, как же все-таки обманывают, значит, они ежиков?
1: А, кстати, да, мы все никак не дойдем до этой темы. Значит, тайга. Слон уже идет, ежик. Шишками. Подожди. Сейчас. Идет Африка. Джунгли. Идет слон, навстречу ему ежик.
0: Угу.
1: Ну, ежик, у него глаза хоть и маленькие, но он и зоркий. Он орла. Здорово. Орла увидит легко. Прям...
0: Конечно.
1: Вот, если он бананы может разглядеть на пальме...
0: Конечно, они... орлы, они еще, как правило, теневые откидывают, нехилые. У них размах крыловых не слабый, а, значит, их ведет проекция. То есть, вот, значит, солнечный там, или там, неважно, лунный, значит, просвет, значит, блеск на орла. А
1: в лунный там... момент не летают орлы же.
0: Ну, это неважно. Вот, и происходит проекция, то есть увеличение. Вот если, например, встать за перед лучом света и спроецировать на экран,
1: да,
0: свой
1: это очень большой,
0: вот.
1: Да.
0: Поэтому ежовые, они как бы... Типа, естественно,
1: но для замечаем. Них это как бы больше туча.
0: Ну да, они все боятся непогоды, потому что, значит, если водные массы будут изливаться из тучевых, значит, то вот на их, значит, колючные дела, то, значит, возбуждение вот это...
1: И они плавать не любят. Вот.
0: И плавать не любят, и колючесть, она сразу опадает, в принципе, потому что мокрость вот эта там вся...
1: Это что у них стригущие лишай?
0: Лишай там, да, по-другому. А вот скажите, вот такой у меня вопрос возник, собственно, вот с суховыми, как во время сна, ведь уховые... Значит, вот он упал на бок, да? Значит, ну, на левый, предположим, на левый завалился, да? Значит, левая уховая, значит, лопасть, вот, она должна быть поджата, в принципе, потому что, значит, если она будет отжата, оттопыр ее в сторону туда, вот, ну, как я объясню, если вот он стоит, слон, да, и ему ушную задрать одну, правильно, и уронить. Вот так вот, да? То есть, как ушная стоит...
1: Вот непосредственно оно... так он и падает.
0: Ну,
1: он закрывает, случае... он как бы, это у него подушечка получается.
0: А, тогда может ведь произойти отлег. Уховых.
1: Нет.
0: Ну оно... как, значит,
1: нет, там все придумано нормально. Там отлега не происходит.
0: А другое, значит, оно...
1: А другое тоже нахлыстом прикрыв совершается.
0: А, нахлыстом.
1: На глаза. То есть там
0: а
1: главное глаза закрыть. Слон же, он не может закрыть глаза.
0: Почему?
1: Нет у него вот этих дел, век вот этих. Он вот все время ходит с открытыми глазами, а спать при свете,
0: простите,
1: допустим.
0: А как же пересых глазных? Ну, в смысле пересых, то есть вот он же должен, значит, сушение быть. То есть вот как бы как сморг там всякий, ведь без сморга очень тяжело, и вращение тут очень хотелось бы знать, потому что он же сзади себя не видит, а значит, должно быть вращение, какая-то сожь должна быть, смазывающая, охлаждающая жидкость переваривания.
1: Нет, ну жидкость там подается в нужные моменты, то есть обрызгивание такое.
0: То есть он тоже прокручивает глазные вокруг оси, что ли, там смазь внутри головы?
1: Нет, вокруг оси-то не происходит, но он двигается в нужных пределах.
0: То есть как у рыбы, наверное, вот где-то.
1: Ну, как-то так. Не, ну, рыбы там не надо же смачивать, она в воде все время.

0: Кстати, рыбе, видимо, то нужно сушить, потому что у нее, значит, преломления-то какие? Вот как вот, например, воздух же не так преломляет.
1: Перенасыщение водой, может быть.
0: Перенасыщение яблок. И она как? Вот она как рыбу видит,
1: да? Ну, они всплывают, зачем?
0: Да, вот выпрыгивают, чтобы осух произошел. Стряг брызговой, так скажем. А вот скажите, вот, скажем, вот рыба, да? Вот, она же живет в линзе, получается. Ну, как вот вода, это же как линза. То есть, например, приближение другой, значит, рыбной особи к одной рыбной особи должно, ну, то и вызывать ужас феерический. Потому что, значит, увеличение, такая будка плывет, а вот как бы... Вот, то есть тут мне вот интересно, хотелось бы узнать ваше мнение. Либо, значит, у них вот этот иммунитет против этого оптического эффекта, он как бы в психике сидит, или все-таки это вот компенсируется глазным?
1: Но психического эффекта все-таки не должно быть у рыб ввиду их тупости. Потому что они тупые, как рыбы. Ну, что, у них там мозга практически нет. Но как-то вот природа... Вот мы же не можем никакого профессора вместо рыбы туда толкнуть, чтобы он нам рассказал все это дело. И как-то вот это пока белое пятнышко в морском дне.
0: Ага.
1: Пока мы, ну, никак у нас не получается все-таки как-то вот обхватить эту проблему, зажать и задушить, и решить ее навсегда.
0: Ага. Ну что же, вот вернемся, значит, к обману вот слоновыми и живых, потому что это нужно знать все. Значит, почес, значит, необходимо совершить. Произошло там уже, значит, заселение крупа. Вот, и единственная возможность, потому что тут еще нужно пояснить, что как бы сейчас все скажут, да что, подошел, типа, задница об стол, об телеграфный, почесался. Ничего подобного. Вот круп — это то самое место, которое как бы очень трудно почесать ему об стол в силу того, что...
1: Нет, не всегда найдешь нужный стол.
0: Это, во-первых.
1: Очень много происходит завалов.
0: Завалов. То есть это тоже облом. То есть потому что постек хвостовой, то же самое. Да, что да, почёс, да. Лобовой, что постёк хвостовой. Так вот, что касается, собственно, вот ему надо на дыбки привстать будет. Ну, типа, понимаете, чтобы вот почесать именно круп, ну, как это вам объяснить?
1: Хребет.
0: Короче, чтобы вам почесать об стенку макушку, вам нужно голову задрать вверх. А тут целый слон должен, значит, привстать, да, значит, да, на дыбки, да, там, и произвести почёс. В данном случае у него сильные...
1: Цирки, да, не умеет это делать в цирке.
0: Да, ну, то есть это сильные нагрузки, значит, на задние лопастя, которые, как мы уже сказали, слуховые.
1: Да.
0: То есть эстиры.
1: Их нельзя перегружать.
0: А которые... передние становятся абсолютно беззащитными. Как бы, там, это...
1: Эта дисгармония, она может нарушить, опять же, слуховой аппарат.
0: А плюс потом происходит ведь отвал. То есть, значит, вот он встал, предположим, да, что он все-таки смог встать, значит, произвел почес крупового. Потом у него происходит падеж опять на передний. Значит, вот шлепанное...
1: Это очень...
0: Шлепалово сильное, да. Знаешь, может... глох сразу вот наступает. Да, глох, да, то есть вообще наглухо, да. То есть
1: там поэтому... даже может глазные яблоки выбить от вибрации.
0: Ну, кстати, у них это часто случается. Вот. Другое дело, что они им особо и не нужны. Ведь известно, что очень плохое там у них достаточно зрение, потому что рыбы такие, они как бы... Вот. Да, но... А как же вот в момент, скажем так, подлаза? Вот он, значит, завалился на боковую.
1: Да.
0: Так вот, значит, нахлёст совершил уховой на глазные там, да, и, значит, на, то есть на уховые дыры тоже прикрыл основные.
1: Да, да.
0: Вот, а это же получается постоянно в напряжении должны быть вот эти, значит, листы ушные, потому что если они будут чуть-чуть расслаблены, то есть возможность, значит, подлаза под них каких-то червяков там разных и проникновение, значит, в головную лопасть, вот в эту емкость через отверстие под лопастями вот этими нахлёстовыми.
1: Дело в том, что, как бы, да, действительно, слонам приходится держать все время свои ушные раковины в напряжении.
0: Но.
1: И не то, что в напряжении, а так, чтобы они еще совершали небольшую вибрацию.
0: Вибрацию,
1: очень,
0: да?
1: Да. Угу. Вот подлазит червячок, совершается вибрация, он просто раздавлен.
0: А, то есть сжим.
1: Да.
0: Сжим.
1: Зажим, удушье. Вот, то есть как-то... Ну вот природа так вот одарила их такой способностью, что когда весь организм отдыхает, небольшую энергию ушные раковины берут на себя, чтобы совершать вот этот вибрацию.
0: Ну да, то есть там практически
1: режим.
0: Работает, значит, сердечный мешочек и вот уховые эти кольца вибрационные, да?
1: Да.
0: Ну что же, я предлагаю отвлечь немножко на музыку. После музыки мы все-таки должны рассказать, значит, про обман ежевых, поскольку тема почеса у нас все еще открыта. Ну, собственно, значит, вы хотите сказать, что вот этот нахлёст, значит, на глазовые и на там ноздревые, на прочие, вот, ушными лопастями, он производится с достаточным усилием, чтобы воспрепятствовать, как бы, проникновению насекомых.
1: Пролазу, да.
0: Или это касается в основном вот этих кольцевых мышц в голове под лопухами вот этими?
1: Ну, как бы они вызывают эту вибрацию для того, чтобы воздействовать на вот этих мелких животных.
0: Грызунов, да.
1: Грызунов.
0: А вот скажите, то есть получается, что как бы вот эти ушные, да, они, вот, ну какая у них толщина вообще приблизительно? Ну, то есть они...
1: Ну, 2 сантиметра где-то так, да.
0: А это вот из чего состоит? Это как бы просто лохмот кожный? Или это все-таки как бы тоже мускул? То есть он может там производить...
1: Не, если происходит вибрация, то уже мышечная ткань присутствует.
0: То есть накач там какой-то, да, все-таки производит. А вот может ли произойти изгиб, значит, хоботового так, чтобы произошло заушное почесалово?
1: Но, конечно, нужны тренировки.
0: Ну, а
1: неопытный вот... слоненок не сможет почес совершить за ухо.
0: А если вот так, такой частой необходимости вот заушного почесалого...
1: Как бы это если этого... там находится какое-то раздражение, то
0: там...
1: потихоньку, каждодневными тренировками слон достигает... Ну, как вот йоги.
0: Ну, да.
1: Тут все то же самое.
0: В общем, получается, что, значит, в процессе самого почесалова принимают участие все, значит, отростки слоновых, кроме вот ножных лопастей, так что ли? Или как бы вот, например, там может все-таки произвестись, значит, почес, там, так сказать, ближлежащих к подгузной брюшных, значит, коленный вот ножевого отростка, вот, например, правого или левого ягодичного?
1: Ну вот они могут друг от друга ягодицами чесать.
0: Ну, да, а вот это как бы если там это такое стадное проживание, а ведь известно, что существует, значит, слоны
1: одиночки.
0: Нет, друг
1: от друга ягодицы, левая и правая.
0: А, пошлеп хватить. Такой как бы.
1: Нет, на почес.
0: Как это?
1: Ну вот вы можете, допустим, ногами почес одной ноги другой совершать.
0: Да.
1: В параллельчатом движении.
0: Да, конечно. Может,
1: они также могут.
0: А то есть вы хотите сказать, что как бы вот ягодичные лопасти, у них такая вот амплитуда движений, что ли, активная?
1: Ну нет, ну конечно, небольшое. Опять же, у них же много там грязи, и вот эти катышки совершают тоже почесы. Как бы они,
0: есть...
1: когда совершают эти движения, вот эти катышки, они тоже почес делают.
0: Угу. А вот, соответственно, как бы конец хоботового может чесаться там о любую другую лопасть, о грудную там,
1: да,
0: это уже
1: вот
0: без...
1: Да, да, куда он? Просто о землю.
0: Ага, ага.
1: Просто он же, когда идет, у него хобот волочится по земле и как бы совершается постоянный почес.
0: Угу, угу.
1: То есть там оно начешется на 5 лет вперед и уже потом не чешется даже.
0: Да, ну что же, и вот вернемся все-таки к теме, которая всех наверняка заинтересовала. Это обман именно ежовых слоновыми, да, потому что...
1: Очень интересный факт, мы очень наблюдали. Его даже можно в развлекательных программах каких-то показывать, очень интересно, да.
0: То есть типа вот, программы, типа как бы, например,
1: годами
0: телевизионные службы безопасности, вот такие, потому что как бы там ежик, он служит примером лоха.
1: Да.
0: Ну давайте
1: катало,
0: расскажем. Катало,
1: вот это вот все дела.
0: Да.
1: А вот мне знаете, что интересно, почему мне не задали такой вопрос? Птицы и слоны, какая между ними связь?
0: Знаете, я только что хотел задать вопрос о том, какая связь между слонами и рыбами. Вот, ну птицы, как бы тут, мы же говорили, что там происходит на гнездовье в кожных.
1: Нет,
0: извините.
1: Это надо ширше смотреть.
0: Ну давайте про, о птицах, конечно, птицы и слоны. То есть, как бы, я, кстати, знаю, что вот вы и автор книги аналогичной.
1: Да, так она и называется.
0: Птицы и слоны.
1: Нет. Слоны.
0: А, простите.
1: Это в сборнике про птиц она называется «Птицы и слоны», а в сборнике про слонов она называется «Слоны и птицы».
0: А,
1: тут как бы нельзя обижать.
0: Извините.
1: Неопытный слоненок начнет читать это уже что-то глупость какая-то. По-моему, уже...
0: Ну, время такое уже.
1: Да. Тут как бы есть две теории. правы и левы, и правы. Дело в том, что у слонов есть дружелюбные птицы и недружелюбные птицы.
0: Это как у крокодилов.
1: Ой. Да, есть птицы, которые у крокодила.
0: Там, значит, крокодил. Выклев дупловых там происходит. Она...
1: Пломбы, которые выковыривают.
0: Да, да, да.
1: Вместо, вот, мы, если жвачкой выковыриваем,
0: то у них пломбы, птичевые, да.
1: Птички, да.
0: Да, вот, а другие, кстати, есть, например, как бы ведь не секрет, что вот, а крокодил любой, да, он достаточно глупое животное, ну, в каком смысле?
1: Но он все равно не любит, когда ему гадят на спину вот эти
0: не
1: птицы.
0: Любит.
1: Не любит.
0: Но, ведь есть птицы, которые как бы питаются вот как бы глазовыми крокодилов. То есть, значит, происходит налет сзади и выедал,
1: да,
0: его просто сплошно.
1: Выклев,
0: да, выклев.
1: И моментальное высасывание вот этой
0: прям,
1: всей
0: да.
1: жизни. То есть прокол, высасывание,
0: там,
1: и улет.
0: Мозговые тоже там вылетают все наглухо. Вот. Поэтому это как бы мы просто привели пример.
1: И
0: вот
1: крокодил умирает, потому что он уже плывет, он не знает.
0: В недоумении.
1: Да, он может развить очень большую скорость.
0: И убиться прям.
1: И просто удариться в берег.
0: Да, и убиться.
1: Или
0: так,
1: в пни.
0: Вот это как мы и привели пример, вот да. как бы две птицы, да, вот имеющие отношение к крокодилу.
1: Да.
0: Первая, это которая производит, значит, дупловой выклев зубных, да. и вторая, которая
1: Почистка
0: производит...
1: Почистка зубов,
0: да, и отсос глазных.
1: Гадит нас,
0: да.
1: но еще плюс глаза выкалывает.
0: Да, отсос глазных, вот. Да. Поэтому такие, то есть...
1: Также у слонов да, есть, вот, как бы проще это объяснить, есть птицы, которых слоны сбивают клювом, хоботом с пальм.
0: А, то есть, а что они в это время делают на пальме?
1: Ну, сидят, что-нибудь разговаривают там, да?
0: Да нет, а они же должны как бы при приближении слонового как-то делать активный взлет там в
1: небеса.
0: Нет, ну
1: слон же может подкрасться незаметно.
0: А-а-а.
1: Вот, а есть птицы.
0: А он, простите, это очень важно. То есть вот этот подкрат, он как бы происходит, понятное дело, что не спереди.
1: Ну, естественно, слон...
0: То есть сзади или сбоку чаще?
1: Тут, видите ли, конструкция обоих животных, то есть конструкция их глаз, настолько сходна. У них же в обоих глаза по бокам.
0: А, да, как у рыбы.
1: Вот, и они друг для друга незаметны, когда они идут лоб в лоб.
0: А получается, что все-таки спереди подкрадываются или сзаду?
1: Они могут и спереди, и сзади, но только
0: нет,
1: не с боков.
0: Здесь с боков не могут, да, это я глупость какую-то прям ляпнул насчет боков точно. А вот получается, смотрите, вот давайте по порядку. Значит, сидит птицевая, да? Там
1: да.
0: две их, да? Значит, что у нее спереди? Значит, клювак такой,
1: да.
0: значит, по бокам глазовые топорщатся, вот. И, соответственно, сбоку, значит, слоновой подойти не может, потому что, значит, глазовые сразу отсекут это дело. Значит,
1: да.
0: клювак короткий.
1: Да.
0: Потому что, значит, если спереди полезет слон...
1: провести следствие на внешний вид птицы.
0: Да, поэтому да. мне кажется, что вот выгоднее, значит, слоновому к птице подкрадываться сзаду, потому что у птицы сзади хвостовой, значит, оперок торчит там. И
1: он
0: который...
1: безвреден.
0: Он безвреден, но как бы он торчит так, что, значит, если слон... Ну, птица-то на дереве сидит,
1: да.
0: а слон снизу идет. Поэтому если, значит, слоновой проходит снизу, то вот этот хвостовой оперок, значит, птицу загораживает.
1: Как еще бы, вот да? эта тень, которая проецируется.
0: Да, да, да, то есть вообще...
1: Очень,
0: что...
1: очень.
0: И там, кстати, прохладно, видимо.
1: Не, ну, в листве это неплохо вообще.
0: Да, это другая тема. Да.
1: Вот, а есть птицы, которые могут запутаться в лианах, да, и слоны их вынимают и отпускают на волю.
0: А это, видимо, просто они играются так.
1: Нет, не играются. Это
0: ну, неужто
1: это
0: гуманизм хотите?
1: Да, естественно, потому что эти птицы, как я уже затрагивал в давнишних передачах наших, они помогают производить чистку шкурки.
0: А вот как бы тут сразу сейчас все, естественно, задали вопрос, дескать, что-то ребята неправду рассказывают, потому что когда чистка шкурных, значит, она как бы целиком противоположна тому, что мы сказали выше о муравейниках. Но тут нужно сказать, что как бы ни одна птица, кроме муравьеда, она не будет жрать, в общем-то, муравьев. А
1: не,
0: муравьед
1: ну,
0: это
1: же,
0: и не
1: нет,
0: птица, да.
1: Ну, естественно, птицы не садятся уже на муравейник, потому что их сразу там муравьи прям
0: за
1: лапы
0: ноги,
1: схватят,
0: да, и
1: да.
0: там тащат к себе. Там.
1: Слюнями заделывают.
0: И
1: птица
0: тут, да.
1: прилипает, и уже на нее муравейник.
0: Еще
1: да,
0: лезут.
1: На
0: получается,
1: ней,
0: бугры такие.
1: Да,
0: вот.
1: Скелетики вот эти обрабатываются под квартирки.
0: Ну, там, да. Вот.
2: Вот.
0: И даже вот бывает, кстати, вот модный ведь это как бы вот у вождей этих всех, да, вот, то есть вот слон, да, вот скелетик, который вот из муравейника образуется, это, как мы уже говорили, привилегия вождей, богатых там африканцев, вот, а еще круче считается, это когда вот этот скелетик еще уделан вот этими скелетиками прилипших некогда птиц, потому что там живут любимцы, там, в общем-то, как бы это детское, по-другому можно сказать, потому что птицы иногда здоровые прилипают, вот там всякие, вот, ну, например, вот вымяк, она там любит на сладкое.
1: У нее есть скелет такой очень интенсивный.
0: Да, практически он это даже не скелет, это практически как череп. Ну, имеется в виду одна кость такая, и по бокам две такие мандулы, чтобы летать, и еще две снизу, чтобы ходить. Ну, а у нее глаза и клювный отросток, он мягкий. То есть у нее это единственная птица, как мы уже рассказывали.
1: Которая не костный клюв.
0: Не костный, а так, как губы там. То есть она целуется, прям вот даже ее заводят. Ну, это да, это другая.
1: Да, еще люди ее используют, ну, вот, в домашнем хозяйстве, как способ научить своего отросташа целоваться. Там, чтобы...
0: Да, лучше с птицей, чем там с с грязной девчушкой из класса.
1: В подъезде,
0: да, да.
1: Там, как бы...
0: Одинокие
1: вот,
0: люди.
1: И вот слоны, на которых нет муравейников, птицы садятся и производят выклев всех червячков, мушек, вот этих бабочек. Вот, как бы они вот, ну, гармонируют природу. Да. Гармонируют. Но вот есть птицы, которых не любят слоны. Очень не любят.
0: А вот тут еще...
1: Могли бы даже их затоптать ногами, но в силу перепончатости.
0: Вот тут еще ведь нужно
1: сказать... А вот еще вы мне не задали
0: нет,
1: один
0: простите,
1: вопрос.
0: Простите, вы забыли...
1: Не, по теме птиц вы мне не задали
0: вот
1: вопрос.
0: Про птиц, естественно. Вот это подошвянка, птица, так, которая как бы в том случае, если... Ну, ведь бывает как? Экономия места. То есть ведь слон, когда вот он стоит на ножных отростках, он занимает, как это ни странно, гораздо больше... Ой, прошу прощения, гораздо меньше места, чем если у него произошел боковой, значит, падеж на, ну, на сон, правильно? Поэтому как бы бывают места, когда особенно такое большое стадо, где, чтобы экономить, они должны все-таки стоять. Вот. И в данном случае они используют вот этих вот подошвянок. То есть это птицы, которые гнездятся в определенной местности на земле, как куропатки, там яйца у них там несутся, и спят они там же. Вот. И у них как бы костей как таковых нет. Эта птица представляет из, ну, из себя сплошной хрящ. Вот просто такой
1: но
0: хрящ.
1: Даже не хрящ, наверное, ну, да, может, неправильно. Кожную ткань.
0: Ну, да, так, ну, но она достаточно плотная. То есть, короче, если эту птицу взять, да, по подошвяка, и со всей дури прям ударить об асфальт, она как каучук и мячик будет прыгать, там, пока не улетит. То есть, естественно, она будет недоумевать. А что-то практически птица недавимая и неушиблявая. То есть ее можно там убить, только произведя прокол тушки вот этой. Но это тоже...
1: Порез,
0: да. Вот, и... Слоновые в этом случае, значит, обычно встают на этих птиц подошвянок. То есть смысл в том, что как бы это тоже лучше.
1: Приходят на их лежбище.
0: Да, и встают, значит, ножными.
1: Но самое главное, что у этих птиц яйца состоят из такой же ткани, чтобы слоны не могли их подавить.
0: А, конечно, конечно. То есть яйца там как бы... Да,
1: и опять же, скорлупа может повредить подошве, и тогда...
0: Да, ну и тут даже тут смысл в том, что уж прямо скажем, это яйца так, ну, потому что все так наживают. На самом деле, это, конечно, живородящая птица. То есть она сразу вот как бы своими грудничками не рестится в полный рост. Вот. А, собственно, птицы тоже хорошо, ну, когда вот, значит, слоновые приходят, то есть они так друг друга, как говорится, нашли. Вот есть выражение, нашли друг друга, да? Вот. А когда слоновые, значит, приходят на спячку, там места мало, значит, на боковой, значит, поруха очень сложно сделать, они, значит, стоялово у них происходит, глобальное стоялово на птицах, то птицам тоже по кайфу. Почему? Потому что там ночами порой, видимо, холодно достаточно, и, значит, сверху...
1: Опять же, хищник не какой не
0: да, не хищник, ничего. То есть, как бы они чувствуют себя в безопасности. Вот. А днем они, как бы, ну, в общем-то, превращаются, ну, вернее, как маскируются под слоновий навоз. То есть, вот, бывало, идешь по Африке, смотришь на гажин, там калом кто-то намусорил. Ну, и так проводник говорит: это слоны намусорили калом. Пойдем посмотрим. Подходишь, они как давай взлетать. То есть, так вот, никто туда не суется. Ну, что, ходить туда, где, извините, насрано. По-другому да, не могу сказать. Вот, то есть, а вечером опять они хлоп под слоновые лопастя. Там кемарить. Да,
1: ну,
0: так вот,
1: греют, да.
0: Ну, о птицах, вредителях слоновых.
1: Да, вы не задали такой вопрос. Если у обоих присутствует боковое зрение, то слон тоже же не видит эту птицу.
0: Когда лоб в лоб?
1: Да, когда он подкрадывается.
0: Не видит, значит, он должен боком подкрадываться.
1: Нет, особо острые слуховые вот эти дела его.
2: выручают.
0: То есть шуршание коготками, что ли?
1: Шуршание коготками, неожиданный выпрыск фекалий, вот это все.
0: Птицы, это же шумно, на самом деле. Мы увеличивали, по-моему, в 5,5 тысяч раз вот этот шум, издаваемый, значит, при дефекации птичьего организма. Это, знаете, на что похоже? На, как бы это лучше сказать, ну, в общем, если бы вас погрузили вовнутрь гигантской воронки, вот в которой утонул «Титаник». Вот в самый центр. Вот такой. Ну, в 10 раз громче и бульканней.
1: Да, там звук достаточно интенсивный. И вот,
0: ну, короткий, короткий.
1: Говаривали, что какие-то молодежные коллективы хотят применять этот звук.
0: На практике.
1: Да, сэмплировать его.
0: Для ранней диагностики абортов. Ну что же, да, так о птицах-врагах.
1: Вот,
0: и слоны, как подкрадывается, хотелось
1: бы. Слоны подкрадываются сзади посредством слух. Они не видят. Только на слух, это очень тонкая работа.
0: А, прошу прощения, а вот, так сказать, чувство обоняния, насколько у них развито? Ведь они могут, значит, делать хоботовой понюх, то есть впереди себя он так обнюхает.
1: Не, они даже не впереди себя понюх производят.
0: Вообще вокруг.
1: Просто у них клювик, хобот может быть внизу, а понюх производится там в радиусе там 15 метров.
0: Ну, а скажите, вот, собственно, ведь вот птицы, большинство, а поскольку они все-таки в Африке живут, и, естественно, охота производится, то ночью идет, значит, на лежбище, и там, значит, наступ производит вот на подошвянок, да? А днем-то он подкрадывается к птицам таким, которые на солнце сидят, они, в общем, потеют, от них воняет прелыми перьями. Вот этот запах, он...
1: Да, опять же, выделяется жир птичий, вот этот, который смазывает перья, он тоже специфический запах имеет. Конечно, слон идет на запах. Вот, ему как бы в кайф птицу сбить с ветвей, потому что она сволочь просто-напросто.
0: А вот что же она ему делает плохого?
1: Ну, во-первых, как и у крокодила, она гадит на спину.
0: Угу.
1: А в-третьих, ну, воняет.
0: Угу. Ну, это тоже важная причина.
1: Потому что когда она умирает, она повоняет немного, да, так вот?
0: И все, и так.
1: И все, как бы там, либо ее съедят волки какие-нибудь.
0: Там людоеды местные. Не людоеды, да. Папуасы.
1: То есть еще быстрее избавиться. Слон не любит вот этих неприятных запахов. Иногда даже бывали случаи, что папуасов мочил слон. Хоботом,
0: да.
1: Прям. Ну,
0: вот да, идет... Там долго у них там обряд вот этот неприличный.
1: Да.
0: Там вымазка фекальная. Ну, вот тут такая вещь, как бы, что еще. То есть тут не просто как бы вот этот, значит, запах прелых перьев, да, и там, значит, вымазка фекальный. Вот он как бы нарушает эстетические чувства слона. Вовсе нет. Там мы не говорим, что слон настолько высокоодушевленный, что типа картину Репина, например, любит, а кино с Генделем не любит смотреть. Да? Вот, нет, ну, естественно, по барабану просто от каких-то резких запахов происходит непроизвольный спазм хоботовых.
1: И... Не, просто мы затронули тему, да, слоны и птицы. Если бы мы затронули тему слоны и ежики, да, то в такой же степени есть и враги ежики, друзья.
0: Кстати, ежики. Вот о ежиках хотелось бы вот все-таки, каким образом вот он, значит, ему нужно почесать круп. Значит,
1: ну, он вот тут, он двигается.
0: Идет, значит. И у него, кстати, тут нужно еще сказать, что психологическое давление, потому что ему, а, нужно найти этого ежика, а почес-то все увеличивается.
1: Наверное, скорее всего, а, это почес его постоянно подталкивает. Мозг, идут импульсы, что... Нет,
0: здесь часы, ну, детские часы.
1: Нужно чесалово.
0: Чесалово.
1: Вот, и он уже идет, он мысленно смотрит по бокам.
0: Где бы там колючные какие-то...
1: Хоботом он...
0: Вводит так, что прям сквозняк
1: стоит. Слон тоже вниз не может смотреть. Он не может вверх смотреть, по
0: и
1: бокам.
0: И по бокам. А вперед, кстати, тоже. Вот он не может голову на бок повернуть ведь. Ну, не вот не так может. Же не может.
1: Там радиус очень маленький.
0: Ну, нет, вот. Немножко может.
1: И иногда он ежиков находит, вот хобот волочится по земле.
0: Кул произошел такой.
1: И покалывание происходит, сразу слон, оба, импульсы пошли в мозг.
0: Дескать, что-то такое, что почесало его, да, создаст. Как бы,
1: ну,
0: да.
1: Иногда путают с репейником, но хотя кожа слона очень толстая, mm-hmm. поэтому он репейник, в принципе, не замечает.
0: А вот, кстати, о коже. Ведь наверняка у них существуют какие-то серьезные кожные заболевания, тем не менее. Вот,
1: подкожные.
0: А, подкожные? Ну, вот поподробнее не могли бы вы нам рассказать?
1: Дело в том, что подкожные все заболевания в основном связаны с заползанием в поры кожи мелких жучков. Клещей, опять.
0: Простите, а вот, значит, эти поры, да, значит, они, получается, толщиной с эту кожу, они же сквозные, да? Вот, они, скажите, прямые или там извил какой-то происходит порных? Потому что, значит, если извил, то проникновение жучковых, там, клещевых затруднен все-таки. Если, конечно, это прямиком, то раз там в лес и в жир. Ну, там же сразу жировая начинается, активная там у него.
1: Дело в том, что вот эти поры, они бывают разные. Угу. Разные. А-то. Есть...
0: Да-да-да. Такие извил.
1: Такие
0: там,
1: есть.
0: Да. Ну, вот такие чаще мне встречались.
1: Да, вот и как бы насекомые уже сами выбирают, куда им ползти.
0: Это, видимо, зависит от панцирности, от тушки. Ведь если это жучилово, то есть то у него ихтиоловый, нет, ихтин, вот этот, пехтин, ну, который вот твердый покров.
1: Дело в том, что и болезнь-то получается из-за того, что не из-за самого заползания, а из-за того, что, ну, допустим, вот... насекомое, да, которое по прямой только двигается, оно заползло в прямую
0: и
1: под кожу.
0: И
1: там задохнулось, разложилось и умерло.
0: А вот простите, вот я знаю, что в принципе как бы большинство вот насекомых, которые могут только по прямой двигаться, ни в бок, ни в зад, никак. Действительно, есть такие упертые промани. Вот, а у них еще есть такие прогрызовые, ну, чтобы как-то вот какие-то...
1: Не, но слоновую кость прогрызть. Кость кожи. Это...
0: То есть вся жизнь у них на это уходит. Он-то как раз производит прогрыз где-то до половины, от старости помирает. И если не успел отложить личинки, то как бы вот... А вот в том случае, если он успел отложить личинки, тогда, значит, они же должны, значит, делать выполз в разные стороны. Они же глупые, они не понимают, что нужно двигаться внутрь слонов.
1: Они могут... Вот эта болезнь очень прогрессирующая, потому что они, выгрызая кожу, расползаются в разные стороны.
0: А могут ведь и на вылаз пойти, на вылаз.
1: Кто-то на вылаз, кто-то дальше пошел, там еще размножился. Это
0: Но ведь они вот пока на вылаз идут тоже, значит, прогрыз, они к этому времени мудреют и резко меняют свое направление к внутрь.
1: Ну, это нет, это не обязательно.
0: Не обязательно.
1: Дело, ну, как он, таракан, может промудрить?
0: Ну, имеется в виду, нюх там появился. На...
1: Нет, нет, тут другая.
0: Снаружи-то там уже плохо. Там
1: у них очень сильная связь с традициями, с потомством. Они всегда думают о наследстве. И они как бы, вот каждый вот этот насекомый, этот таракан, он не думает о себе. Он думает так, пусть я сейчас ползу наружу,
0: угу.
1: пусть... Но я не изменю своей траектории. Родятся мои дети, которые расползутся везде.
0: А, ну то есть как бы это вот уже у него заложено генетически, я бы сказал, да?
1: Да.
0: Но ведь тут еще есть такая вещь, гораздо, может быть, более опасная для, значит, кожных покровов слоновых. Это как бы паразиты вот в этих насекомых, которые тоже паразитируют. Дело в том, что как бы можно, и слон это делает, так называемый грязевой или фекальный замаз, значит, прогрызанных мест, чтобы происходил задых этих...
1: Да. Но он даже может просто упасть в какую-то грязь, почувствовав вот эту...
0: Чёсть там всякий такой активный какой-то, нездоровый.
1: Вот
0: не
1: чем просто... еще советуют для людей грязевые ванны принимать?
0: Да,
1: вот
0: да, это затык тоже... порных и выдох, да, там, да. Задох, значит, всех насекомых.
1: Задох,
0: но тут...
1: всякой вот этой гадости.
0: Да, но опасность в том, что как бы вот большой, значит, насекомое, оно и больше воздуха поглощает. И, значит, замаз вот этого отверстия входного прекращает доступ воздуха. Этого вполне достаточно, чтобы вот насекомое сдохло там внутри. А уж там дело организма переводится. Варить как-то там. Ну, гнойничок вскочит, прыщ там он выдавит. Вот. А вот эти паразиты, которые на самом этом насекомом, для них воздуха практически хватает того, который в кожной ткани.
1: Ну,
0: вот.
1: Они практически существуют без воздуха. Они воздух этот вытягивают из молекул.
0: Да, то есть
1: кожных.
0: Как бы химический процесс.
1: И тем же еще усугубляет болезнь.
0: То есть вот бывают синюшные такие слоны.
1: Да.
0: Но об этом уже через буквально несколько минут. Собственно, вот так беседу и рассказываем. Мы так, кстати, сегодня очень подробно ответили, ну, еще и будем отвечать на вопрос Германа Викторовича Ворот. То есть, ну, действительно, человек столько писем прислал, весь списался, вот. Но мы забыли немножко о наших других радиослушателях, может
1: что
0: быть.
1: Что они думают вообще что по они, этому поводу.
0: Да, и, в общем-то, наверное, поэтому...
1: тоже вопросы возникают.
0: Да, по ходу вот беседы. Телефон 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, что вы можете дополнить к вопросу Германа Викторовича Ворот, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот я предлагаю послушать звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
0: Отошел человек. Ну что же, тогда я предлагаю, значит, вот, продолжить нашу тему. Значит, тему все-таки, насколько вот этот контакт между млекопитающим, каковым является слоновой, да, и другим млекопитающим, ну, гораздо менее организованным, чем слон, это ежи. То есть, как бы, вот этот контакт обмана, вот как он происходит? Ведь это две разные формы жизни.
1: Тут,
0: да?
1: Опять же, две теории существуют, да, которые с одной стороны правы и с другой правы. Дело в том, что есть дружелюбные слонам ежи. То есть, наоборот, если мы говорим о слонах, в главной теме, то есть дружелюбные ежам слоны, и есть недружелюбные ежам слоны, опять же. Дело в том, что ежей также существует два вида. Игольчатые и гладкошерстные.
0: Ну,
1: гладкошерстные, да, они как бы дружелюбны, получается.
0: А как же они защищают себя, вот если у них, значит, игольчатых не топорщится?
1: Ну вот,
0: понятно.
1: Они очень хорошо плодятся.
0: Да, вот. Тоже такой хороший выход для сохранения популяции, да.
1: Вот, дело в том, что как бы почему они являются дружелюбными? Ну вот идет слон, и лежит этот короткошерстный ежик, но он ему вообще ни к чему. И он миролюбиво проходит мимо него. Да, он почувствовать не может. А вот, вот эти вот ежики, которые
0: с иголками, да,
1: в них слон нуждается. Просто сама природа ему дает импульс в мозг, что это враг.
0: Значит, да, да. Ну вот поступают звонки, если вы не против.
1: Да.
0: Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я предлагаю вам посмотреть на проблему с другой стороны.
0: Да.
3: Вот известный актер Лановой. Он к слоновости не имел отношения никакой. Как вы думаете?
0: Какой актер?
3: Лановой.
0: Ага, спасибо, спасибо за вопрос. Ну, это вот, видимо, к вам вопрос. Как бы я, честно говоря, не знаком с американским кинематографом.
1: И... Не, ну я, насколько знаю этого прекрасного актера, мы, конечно, ходили с ним по джунглям, но я никогда не видел, чтобы, когда пробегало стадо слонов, он как-то на это реагировал неадекватно, ну, там что-то начинал нервничать. Он реагировал, как и все обычные люди.
0: Да, то есть смотри, говорит, слон бежит.
1: Да.
0: И то только попервой. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Вот вы знаете, я бы хотел вам предложить свою как бы теорию, как почесать слона ежом.
0: Ну...
4: Мне кажется, что ежик сам заинтересован в этом, поскольку он как бы ползает там годами, ну вот человека
0: даже,
4: в ши заводится, когда он не моется, да?
0: Да-да-да.
4: Вот у него в иголках там тоже мусор всякий накапливается.
0: Так, кстати, потеряется. Простите, что я вас перебиваю, это действительно тема серьезная, потому что как бы на него же происходит сып разной трухи, правильно?
4: Да,
0: и
4: да,
0: это
4: бананов.
0: Все застревало вот там сплошное вот в междуигольчатых значит, промежностях.
4: Конечно.
0: Да.
4: Так что он спокойно ждет, когда слон подойдет, они договариваются там, ну, может, за определенную плату даже.
0: Угу.
4: И все. Ежик...
0: Ну да, то есть это обоюдно выгодно.
4: Обоюдность, да, согласие.
0: Да.
1: Самое печальное.
0: Спасибо.
1: Самое печальное, что это неправильная версия.
0: Ну, сейчас мы еще примем звонки, да, потому что... А потом, конечно, вот вы нам расскажете, потому, ну, в чем истина. Доброй ночи. Нет, нету тогда. Вот, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
5: Это Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Что ж вы, козлы, так редко трубку снимаете?
0: Это я тебя так.
1: Ай,
0: здорово,
1: трубок-то нет.
0: Здорово,
1: нет,
0: тебя.
1: Трубок-то нет у
0: да.
1: меня.
0: Ну, услышал. Алло, алло. А, ну вот, собственно, и весь вопрос. Ну как, отвечай.
1: Я тебя спрашиваю, что вылупил. У меня трубок нет, и поднимать мне нечего. Соответственно, я не козел. Тогда это к тебе тогда вопрос.
0: Ну, а я вообще ничего не поднимаю. Мне тяжесть нельзя после того случая поднимать. А, так это же вот этот
1: Федор сидит, который трубки поднимает.
0: Ну, да, ты сейчас, ладно, не будем его трогать.
1: В принципе, его и жена часто почему-то козлом называют. Может,
0: да, не важно, не будем сдаваться. У нас все-таки научный сугубо разговор.
1: Вот второй звонок очень. Вот. Нет, проблему подожди, Ежовых очень.
0: Подожди, я хотел сказать несколько отдельных слов. Вот, то есть вернуться к теме, значит, слоны и птицы. Потому что мы обошли, то есть мы сказали о, значит, птицах, вот, которые помогают слонам, а о птицах, которые, значит, там как бы
1: вредят.
0: Да, вредят.
1: Мало.
0: Но ведь есть и нейтральные птицы. Птицы, которые...
1: Ну, орел, допустим, она в воздухе, слону никак не добраться.
0: Во-первых. А во-вторых, та птица, которая, когда слон ночью, значит, стоит вот на этой птице-подошвике, то эта птица еще сверху садится на слона и на нем ночует.
1: Грибник, да, птица, по-моему?
0: Да, да, да, правильно, грибник, так она называется. Так вот,
1: или хребятник, вот в других селениях называют.
0: Ну, как бы хребятник, это как бы немножко она южнее там обитает. Ну, в общем, хребятник, да, хребетянка, по-разному ее зовут местные жители. Вот, она, значит, тоже ничего не вредит. Единственное, что приятно, что, значит, эта птица очень беспокойная, и она постоянно видит дурные сны. И из-за этого переступает с ноги на ногу, и вот, значит, делает поцарапку когтевой иногда слону, то есть, когда слон спит...
1: Покалывание, опять же.
0: Покалывание, да. То есть...
1: Слон очень чувствителен на сон.
0: Да, и еще тут какая польза даже, то есть, это не то, что нейтральная птица, даже немножко полезная, она как бы бдит. Ну, ночью. И в том случае, если она видит, значит, что к слонам приближается какая-то опасность, к стойбищу, то вот этот жим, значит, когтевой, да, становится сильным у нее, потому что она в темноте тоже не ориентируется. И в данном случае начинается покалывание, значит, слон, типа, очнулся и начинает ломиться, там, бежать от опасности.
1: Но
0: а
1: они
0: птица
1: все в разные
0: нем.
1: Стороны.
0: Да, и птица на нем, потому что птица сама, если полетит, то она ни черта
1: в деревья.
0: Да. Да, вот такая. Как бы, ну, это такая нейтральная, собственно. Нейтральные птицы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, очень познавательная передача, она мне очень понравилась.
0: Спасибо.
2: Вопрос такой, вот сейчас в Африке все голодают, почему бы вот так, с помощью слонов они не удобряют огороды, вы представляете? Сколько навоза, он дешевый, как вот вы...
0: Ну, мы уже говорили.
1: Почему?
0: Говорили.
1: А удобряют?
0: Нет, мы говорили в начале программы, что в Европу вот экспорт навоза слоновьего был активно организован, собственно. И как бы вот из-за этого экспорта практически местное население осталось без этих ценных энергетических ресурсов.
1: Нет, но в основном голодает та часть, где пустыня.
0: Да.
1: А то, что в джунглях, они там и листья могут есть, так что там проблем с едой нет, в принципе.
0: Да, да.
2: Спасибо.
1: Это
2: спасибо,
1: по нашим спасибо. Меркам они голодают, голодают по консервам, по колбасе. А так...
0: Я вот хотел о чем спросить тебя. Тут просто я говорю, приходит какое-то дикое количество писем. Мы вот только что принесли пачку. Я как бы пользуюсь случаем, пока вот тут исполнял песни разные. Вскрыл одно письмо. Пишет нам Федор Сидорович Жми. Вот он спрашивает: скажите, как на ваш взгляд, каковы перспективы в мире, понимаешь, да, спичек? Ну, то есть, вот сейчас сюжеты проходят многочисленные по телевидению. Значит, зажигалочность, она выжимает спичечность. То есть, значит, ресурсы там древесные, да, ну, там все, да. Вот, как бы, с другой стороны, значит, зажигалочность, это газовая промышленность, там и бензина там, да, заливают.
1: Да.
0: Вот, тоже, как бы, ресурсы. Пластмасса там, значит, железяка там, значит, пыльцевой стер происходит какой-то. Вот, спичечность, это, как бы, древесная, серная там, значит, конструкция, плюс эстетика там, значит, ковырялово зубное после, значит, зажига сигаретного. Ну, вот все так вот, как бы вы проанализировали ситуацию?
1: Дело в том, что тут, как бы, опять же, есть две позиции. Левая и правая.
0: Так.
1: И те правые, и те правые. Тут надо учитывать непосредственно, в какой стране.
0: Допустим, в стране, да?
1: Да, в какой стране, какие перспективы. Допустим, если взять Россию, то у обоих есть перспективы. Потому что и лесная промышленность у нас может прогрессировать. Мы можем насажать еще деревьев, подождать, пока они вырастут. И нефтяная промышленность, у нас запасы вроде пока есть.
0: Наполнены, да.
1: Но есть такие страны, где нет, допустим, леса. Тот же Азербайджан взять. У них нефть.
0: Афганистан, там тоже мало деревних. Да.
1: Вот, там будет преобладать, конечно,
0: зажигалочная
1: система. Вот. Но как бы на этой почве еще не произошли бы войны, понимаешь? Тут же меняются убеждения.
0: Ну, самые, во-первых, убеждения, то есть, потому что как бы одно дело, когда ты созерцаешь огонек, пожирающий дерево, ты успокаиваешься, а когда этот огонек пожирает газ или нефть, то, конечно, возбуждение.
1: Он даже пожирает воздух, такое ощущение.
0: Да, да. И еще ведь доказано, что вот, проводились такие статистические исследования серьезные, что в странах, где, так сказать, чаще всего используют зажигалки, как правило, огромное количество, значит, зубовых дыр. То есть вот стоматологическая работоспособность уникальна. То есть там стоматологи зарабатывают больше всего, потому что, как правило, ну как вот, значит, спичечный прикур произошел, правильно? Там, значит, прикур, потом ваковыр, значит, мясных из промежзубных, значит, щелевых, правильно? А там-то зажигалочный ваковыр не сделаешь никак, правильно? Вот плюс, значит, постоянный натер больших пальцев от зажигалочных. Ну, спичку что-то достал, чик, да, правильно?
1: Ну вот у них там уже с дерматологом гораздо интереснее. Там у них дерматологи больше получают, чтобы вот, вот как-то там, чтобы на рост производить кожи на...
0: Так у них же и стоматологи получают у зажигалочников. То есть мир делится на спичечников и зажигалочников. У спичечников все вроде нормально. У них единственное, что значит сопельность другая, потому что вот серность, вот это значит в момент возгорания, раздражение слизистой.
1: Ну, опять же дерматологи, может же обжиг произойти.
0: А отлет, значит, серной фекальной массы от спичечного столба. И
1: есть же задумчивая личность, профессор какой-нибудь. Он может прикурить.
0: И обжиг.
1: И он задумался, он поймал мысль, он ее обдумывает. И спичка горит у него в руках, и она обжиг совершает.
0: А, то есть действительно, действительно. Да, правильно, правильно. Да, ну, все-таки ладно. Это как бы так мы ответили на вот письмо нашего радиослушателя. Вернемся к тому...
1: к нашей теме.
0: К нашей теме. Но вот мне показалось, что вот радиослушатель, который позвонил, сказал, что как бы ежевым тоже весьма выгодно этот почес обоюдный.
1: А, он был неправ, я забыл об этом рассказать.
0: Ну, я тоже, я просто не стал его сразу огорчать. То есть дело в том, что вообще проблема вот эта для ежей, она тоже существует, как бы огромное количество. Ну, представь себе, вот еж — это тот же самый зуб, только весь в дуплах. Вот я объясню. То есть застревание этого мусора между иглами, это очень похоже на трухлявый зуб, которым попытались разжевать барашка. Правильно? Вы согласны?
1: Да.
0: Вот, и поэтому у ежа, то есть он же может, значит, сделать скат такой и превратиться в катышек. Вот. И, значит, покатное движение происходит, и, значит, какое-то столкновение достаточно сильное с камневыми породами на дне скатных, вот, от которого, как бы, ну, это эффект как выбивания, значит, полевых, а здесь выбивание, вот, значит, сорных из промеж игольчатых, значит, расщеплений вот этих, правильно?
1: В ежовой науке также есть два явления, левое и правое. Существуют две позиции, как вот выбивание и другая позиция. Все-таки все животные, у всех животных есть какие бы то ни было друзья.
0: Невольные или вольные.
1: Да. И вот у ежей есть такие друзья, как муравьи.
0: А, кстати, которые являются, как ни странно, недругами, значит, слонов.
1: Слонов, да. Да, и не странно потому, что эти... Ну, идет ежик, бредет себе.
0: Угу.
1: Идут стайка муравьев. Увидела ежик, они его облепили, пособирали с него всю вот эту труху. Им же вот эта мелочь-то как раз и нужна для строительства домика.
0: А он-то здесь в данном случае, как бы, естественно, не проявляет какой-то активности жизненной.
1: Да.
0: То есть он затихает, там растопырь делает вот этой игольчатой
1: распердышкой. Он понимает, что вот,
0: дескать,
1: пройдет сейчас чистка и...
0: Все будет нормально, да.
1: Да, вот так вот, в общем,
0: кстати,
1: происходит.
0: Вот почему вот ежики воняют? Если вот он воняет, значит, как бы он не имел очень долго доступа, значит, к муравьям.
1: Да, то есть, и там... муравьи идут на этот запах.
0: Да, и там активно, значит, производят вычистку. А вот следующая такая тема, это как бы взаимоотношения. Вот мы не затронули все-таки непосредственно слонов и рыб. О птицах мы поговорили. Вот, значит, рыбы бы, они же должны каким-то образом привлекать слоновых. То есть вот их же влечет к водоемам, значит, чтобы произвести омыв, значит, тушки. В этот момент происходит, значит, всос хоботным, значит, водяных масс. И не исключено, что какая-то мелкая, значит, рыба может туда проскользнуть. работают. То есть рыба — это, естественно, не насекомое, не мышка, которая в момент, когда слон спит, значит, сделал захлест. Вот, то есть твердое какое-то животное, клапан внутри головной, естественно, выкинет. А рыба, она, будучи скользкой, может проскочить в головную лопасть. Это уже вот доказано, что это было. Вот, но как бы спорят, насколько это вредно. И вот...
1: Не, ну этим слонам уже нужно делать трепанацию черепа.
0: А, то есть рыба так вредна, как
1: бы. Ну, конечно, вредна. Инородный организм.
0: Ну, то есть оно там существует или как бы...
1: Ну, как бы у слона мозги — это все-таки больше жижица такая.
0: В смысле жижица? Вот нельзя ли поподробнее?
1: Ну, жижица — это в том смысле, она больше водянистая, чем...
0: Чем вот у кого?
1: Чем у людей она все-таки такая держится.
0: Ну, то есть не холодец.
1: Да, но... Молодец, точно. То есть, если сидеть у слона на шее, вот то, что сразу за ушами.
0: То есть это не шея, это холка.
1: Ну, холка. Ну, я так примитивно.
0: А кстати,
1: язычком.
0: Вот ведь шея-то у него короткая весьма.
1: Ну, она как бы и практически нет.
0: Практически нет. То есть голова, она прилеплена. То есть,
1: ну, вот принципе... если сидит сразу за ушами парень, если он наклонится.
0: Прошу прощения. То есть слон, да, это что? Это, в принципе, такая сарделька.
1: Да.
0: К ней еще четыре прикреплены. Это вот тумбочки, значит, ноговые.
1: Да, да,
0: и,
1: да,
0: значит,
1: да.
0: Вот хвостовой отросток и, типа, да. Вот хоботовой.
1: Да, все правильно, вы правы. Ну,
0: то есть там как таковой шеи нет. Да. То есть шея, она отмеряется как? Шея, да, вот она начинается там... где два хобота, короче, надо перехлестнуть. А что тут смешного?
1: Я не смеюсь, я
0: кашляю. Будьте здоровы. То есть два хобота нужно перехлестнуть вот так. И вот это шея. Еще один хобот, хлоп, и она кончилась. И дальше пошла спина. Лопаток у слона нет. Потому что объяснить тут нужно, почему лопатки, если что... Вот, например, сейчас все встали быстренько и вот руками помахали направо-налево, а сзади, чтобы стояла баба, да, и смотрела, она смотрит и видит, как у вас лопатки выпирают. Вот, а слон-то...
1: Лопатки присутствуют только при руках.
0: При руках, нет, ну, при ягодицах тоже там, ну, как бы...
1: Там по-другому они
0: по-другому, да, ну, а тут у слона, он, поскольку бочкообразный, как вот Audi 80...
1: Да-да-да.
0: И вот, у него как бы... ну, нет лап... Ну, неужели вы правда думаете, что существует внутри слона какая-то кость, которая вот от ножевых отростков прям насквозь его пробивает туда и делает, значит, выпер кожицы где-то сверху, понимаешь? Это уже не может быть.
1: Нет, не
0: и
1: может.
0: И к тому же то там бы у него озеро давно было. Ну, в межлопаточной впадине было бы озеро, потому что там тушат небе лежачего. И... Опять же, тут часто показывают на слонах, покатаемся, вот, да. На самом деле слона ногами нельзя обхватить.
1: Не, а как его? Там,
0: никак.
1: Там можно просто упасть. Он хоть и нежно ходит, но он достаточно скользок.
0: Нет, на нем можно, во-первых, посидеть боком.
1: В силу того, что он потеет постоянно, он склизкий такой.
0: Склизкий. Вот змея сухая, а слон склизкий.
1: Да, кстати. Он скользит все время. То есть не он, а седок.
0: Да, ну скользит. Так вот насчет того, что посидеть на загривке.
1: Вот, если наклонить голову и прижать к макушке ухо свое...
0: Так то можно... Еще раз, чью голову наклонить и к чьей макушке прижать, это важно.
1: Вот седока голову наклонить к макушке...
0: Слоновий.
1: Да.
0: И это вот макушка, тут нужно пояснить, потому что там строение черепа очень такое интересное. То есть макушка... Это как бы от половины хобота, от межглазья до середины головы приблизительно. Вот,
1: да,
0: ну, не,
1: да,
0: ну
1: да.
0: То есть, грубо говоря, середина головы, там макушка, там лысое место у них, как правило.
1: Ну, не растут там волосы, ну, потому что, непонятной причине.
0: Ну, вот именно оттуда пошло выражение, всю макушку проклевал, то есть, хотя птица там да, ни при чем.
1: Вот, и... Ух.
0: Кстати, тепло так, когда прикладываешь к этому месту, там кожа розовая такая.
1: Да-да-да-да-да-да. Ну, даже можно лизнуть ее.
0: Ну, лизнуть можно, это так некоторые делают, вот по первой.
1: Почему-то
0: вот,
1: она чистая очень. Ну, как
0: ну, соленая. Такая горько-соленая, типа как море. Вот если там.
1: Не, вот если вы едете с пивом, вообще прекрасно.
0: Залист.
1: Полез делать просто волшебно.
0: То есть буль-буль залезнал, буль-буль залезал. Вот. Ну, кстати, вот может быть поэтому у них там и лысина, потому.
1: Потому что седаки вылезли все.
0: Да.
1: Кстати, может
0: уже
1: быть.
0: Уже генетически это
1: да,
0: образно.
1: Да, да, да, может быть.
0: Да, так вот, а если приложить ухо, так потом лизать-то противно.
1: Не, ну да, потому что выпадание серы на плешь это... вот эту, и потом полис этой серы, это все-таки неприятно.
0: Но тем не менее, если приложить, то значит что?
1: То будет слышен плеск.
0: Какой плеск?
1: мозги же там плещутся, они же... И рыбка там, опять же, она же там...
0: Через хобот, которая.
1: Да.
0: То есть, а простите, вот тут очень важно, важный момент. То есть вот плеск этот, вот как бы слышно от того, что рыбка, или от того, что мозги жидкие?
1: Нет, то есть он же идет и...
0: Когда стоит.
1: А вот когда стоит, конечно, только если рыбка.
0: А простите, а вот тут такой момент возникает. А когда он, вот, значит, кемарить, у него завал боковой происходит, то там как бы туда сливается, что ли? Куда это все? Как
1: жидкость все время принимает горизонтальное положение.
0: То есть так... А каков объем вот ведерком, если там измерить?
1: Ведерко.
0: Ведерко? Ну, я так почему-то и думал. А скажите, а вот как бы старые слоны, вот они умирают от того, что у них вот испаряется это? И тут я почему-то связь прослеживаю, что, может быть, как раз вот это место лысое, ну, то есть ее не любители пива ездить на слонах, значит, облизали и залезали, и не проклевал никто макушку, а это просто как бы этот, как бы карбюратор, ну, типа, чтобы вот эта жижка охлаждалась. Потому что если, значит, она там закипит, перегрев там произойдет, то как...
1: Засох, может.
0: Засох, да, вот.
1: Ну, тут, как всегда, две версии. Лево-право, и та права, и эта права. Ну, то есть, люди копают еще, ну, знаете, все дело.
0: Угу, угу. А, собственно, цвет жижки.
1: Вот вы же слышали, наверное, не раз, что в Новой Гвинее очень часто говорят, что у тебя мозги с ведерка.
0: Да, да, это выражение.
1: Про тупость говорит.
0: То есть, типа, то есть у них же слон это как бы не считается сейчас животным священным уже, да?
1: Нет, конечно, в общем-то, пуголовое животное. Но и если форма головы большая, уже говорит о том, что животное тупое.
0: Ага, а вот ежик?
1: Ежик у него голова маленькая.
0: А вот, кстати, тут есть такое мнение, да, что вот ежик, как бы, вот он это и есть голова на ногах. Ну, типа вот как птица вымяк.
1: Ну, как бы да.
0: То есть там вот тоже как бы...
1: Там же нету перехода.
0: То есть он весь мозгами набит, да. Вот просто прям весь. То есть это такая...
1: То есть как будто это вот мешочек. Мясо, то, что мы думаем,
0: да,
1: вот,
0: да.
1: Это все-таки мозги. Но они вот именно в такое состояние все время находятся.
0: А потому что там проходит прямая кишка прямо от рта до, значит, выхлопа. То есть вот через мозг. Ну, вот как
1: да,
0: бы...
1: и вот в этой кишке находятся всякие фишечки, которые высасывают витамины из и
0: дают,
1: пищи.
0: Да,
1: и
0: там
1: дают
0: отростки.
1: Уже дальше.
0: Так вот, и все-таки хотелось бы вернуться, значит, к теме, как же вот, значит, слон для почеса крупа, вот если круп саднит, чешется. А в крупе тут действительно нужно сказать, что никто из насекомых и не заводится. Как ни странно, круп — это самое такое место у слона, которое, с одной стороны, и чешется, а с другой стороны, там никто не живет, потому что это место всегда чешут, и чешут ежом. И, собственно, значит, прокол там происходит, ну, там, вот там птица там...
1: Но
0: оно
1: все время как бы в ссадинах получается.
0: В таких, в царапинах, да, да. Да. Так вот, как же это все-таки получается, Са?
1: Ну вот, представляем, да, идет слон, вот, он чует ежа.
0: Угу.
1: Ну даже вот давай рассмотрим такую ситуацию. Он идет, хобот волочится, и он, проходя, задевает ежа хоботом.
0: Покол, да, чувствует.
1: Покол происходит,
0: да.
1: Еж чувствует слона.
0: А если это репей, он проходит?
1: Потому что да, потому что, да, же... вот, еж уже сгруппировался. Слон проходит его, но не совсем. И когда вот круп находится как раз над ежом, он садится, слон, на ежа.
0: Угу.
1: И так как вот круп все время находится в этих порезах, он получается круп как панцирь, такой же твердый.
0: И а он... как же он крупом садится?
1: Как вот крупом, вот как вы на стул садите, так же он, ну там же все твердое.
0: Так нет, круп-то сверху.
1: Ну, я имею в виду вот ягодичная часть.
0: А, ягодичная.
1: Вот, и как бы все в запекшейся крови, и он садится и давит ежа. Он его раздавливает в лепешку, получается очень хорошая гребенка. Который он потом расчесывает крупы, ягодицы до крови.
0: А чем он берет?
1: Хоботом. Вот за носик он берет. И у него получается просто такая ежевидная расчесочка.
0: Длинная такая, которая,
1: да, да,
0: позволяет, да, и дотянуться.
1: Да,
0: что
1: да,
0: надо,
1: да,
0: же как просто, а?
1: Знаете, вот
0: надо же
1: такой
0: как...
1: вот...
0: Вот ведь природа затенится как, а? Остается только позавидовать находчивости матушки природы.
1: Остается.
0: Композиция.

0: мы начинаем беседу с нашими гостями в студии. Прежде всего, я, конечно же, представлю даму. Это Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, который и привел, в общем-то, эту сюда. Здравствуй, Кирилл. И, конечно же, прежде всего, хотелось бы задать вопрос, что это вот очередной акт благотворительности. Я могу смело, уважаемые радиослушатели, говорить так по отношению к Нарезке, поскольку она, в общем-то, все равно это и не слышит, и, по-моему, вряд ли как-то реагирует.
1: Дело в том, да, Саш, спасибо, что ты разрешил привести Валентину Николаевну, но дело в том, что вот за то время, что мы находимся в эфире, мне пришлось ее временно вывести.
0: Послушай, извини, давай сразу определимся. То есть тут еще и Валентина Николаевна есть. То есть я так понял, что помимо Валентины Агафоновны еще и...
1: У Валентины Агафоновны, соответственно, отца звали Агафон.
0: Да.
1: Но в связи с тем, что с именем Агафон существовать достаточно проблематично, то когда
0: вы
1: ему...
0: Вы между собой зовете Николаевна.
1: И где-то начиная с 30 лет Агафон, вот как бы... Отец Валентина Агафоновна, он посчитал необходимым, даже это сказалось как-то и на судьбе дочери, просто поменять имя.
0: Ну, это, безусловно, так сказать, кармическое, такая вот, кармическое редактирование, самое эффективное, это смена имени, он фамилии. Но следующий тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, почему... давай я просто буду называть, все равно ни черта не понимает, просто Валька, да? А почему Валька в такой странной форме? Что это за форма и вот эти шпалы какие-то в руках у нее маленькие?
1: Нет, ну...
0: Не ставь сюда! Не
1: это,
0: ставь!
1: Александр, да-да-да-да. Нет, просто дело в том, что она в типично железнодорожной форме. Это
0: вот
1: модные нынче, да. Это вот в этом сезоне. Ну, как, впрочем, и, как мне помнится, в прошлом сезоне вот оранжевые тулупы,
0: были,
1: которые...
0: Да, были такие, да-да-да.
1: В которых подчас вот самые модные укладчики путей и просто... Валентина Николаевна работает в этой сфере, и поэтому сочла необходимым, и мне показалось достаточно органичным, привести ее сегодня именно в этом виде прямо с места работы.
0: А ты вот уверен, что она работает? То есть она проходила у нее очередное медицинское освидетельствование? Потому что все ведь локомотивные бригады, либо по требованию врачей, насколько я знаю, администрации, также поездных составов, он также по личной просьбе, но личную просьбу она вряд ли, как бы, наверное, выразила. Но, тем не менее, как-то меня терзают сомнения, поскольку я не говорю вообще о предрейсовом медицинском осмотре, потому что в начале работы подлежат машинисты электропоездов, там, помощники, да, но она вряд ли помощница. Они вообще должны являться там на медосмотр

0: маршрутом, в общем-то, машиниста даже. А ей-то как там быть?
1: Ну, поскольку Валентине Николаевне более 50 лет, то она должна проходить освидетельствование ежегодно.
0: Да.
1: И соответствующие документы имеются. А сегодня мы, видимо, говорим об этом, прежде всего, потому что день железнодорожника, Александр.
0: Безусловно, сегодня день железнодорожника. И ты знаешь, Кирилл, с какой мыслью сегодня оторвал я голову от атласной подушки с черной наволочкой? В смысле о том, что ведь они же возят. Вот происходит в мире огромное количество изменений, да? Рождаются дети, дохнут, в общем-то, старички, вон, старушки. Животные также повсюду убегают или их просто выпускают на волю. А они возят.
1: Ты знаешь, понятие «возить», оно ведь делится на составляющие, как мне кажется.
0: Да.
1: Первая составляющая – они ввозят.
0: И ввозят, и также вывозят.
1: И, соответственно, вывозят.
0: Кстати, вот вообще лингвистическая сама суть слова «возят», она не до конца раскрыта.
1: Согласен. Так сказать, полностью. Вот, полностью, да, согласен.
0: Давай все-таки сейчас заострим внимание наших уважаемых радиослушателей, да, на вывозе.
1: Мне кажется, во-первых, следует задать такой вопрос. Что более полезно с точки зрения вот, ну вот, общепринятых каких-то канонов? Ввозить или вывозить?
0: Здесь, я думаю, мы упираемся в вопрос, скажем так, уже геополитический, как ни странно.
1: Если говорить о нашей стране в целом.
0: А, если говорить о нашей стране, то все-таки до 92-го года, я думаю, конечно же, было полезнее вывозить. Потому что здесь могли бы просто, в общем-то, и отнять. А так, в общем-то, происходил вывоз, затем тщательное сохранение. И после этого сейчас мы видим, опять ввозится. Другое дело, что ввозятся уже в несколько измененной форме. То есть тогда они были так слегка, в общем-то, опушенные. Сейчас это просто какие-то комки шерсти. Может быть, для нас это и хорошо. Может быть, хорошо. Но с другой стороны, они же все просят. А попробуй не дать.
1: Да.
0: А откуда взять? Ведь ну никто вот... же не хочет, понимаешь, никто же не хочет. Все хотят сами.
1: Но в то же время возят, понимаешь?
0: А в то же время возят, да.
1: То есть невзирая.
0: Но с другой стороны, может быть, так сказать, железнодорожные лингвисты, сокращенно ЖЛы, они и, так сказать, упростили эту схему, поскольку ввоз и вывоз, да, это такое круговое движение, что как круговорот каната внутри птицы.
1: То есть можно сказать, что если ввезли, то рано или поздно все равно вывезут.
0: Конечно. Поэтому, видимо, у нас лишь у железнодорожников так и принято говорить. Просто мы возим.
1: Совершенно справедливо. Но в то же время, понимаешь, из этого, как мне кажется, не стоит делать какого-то культа. Какого-то такого вот, понимаешь, заострять на этом внимание. То есть люди возят, пускай они делают это так, как считают нужным. Вот, скажем, нас ведь с тобой тоже возят. Мы садимся, и нас везут. Мы садимся, нас везут, и рано или поздно привозят.
0: Но бывает так, что это происходит слишком поздно. В таком случае я говорю себе, что на все воля Божья. Ну, и они тоже так же говорят, потому что, глядишь, привезли бы раньше, а там бомба, например, да? Или денег не дают. А так привозят с запозданием, глядишь, а уже все вышли. И очереди нет. Поэтому все это, безусловно, делается к лучшему. Но я бы хотел затронуть тему, которая волнует всех железнодорожников, в общем-то, ремонтно-вагонный состав. Это проблема некоторой, скажем так, что ли, дискриминации, неприкаянности, жилищной, личной в жизни тоже, в общем-то, неустроенности работников и бывших работников, особенно работниц подвижного состава. Вот,
1: так.
0: Скажем, представляешь, что любой пассажир, было такое постановление, имел полное право убедиться лично в отсутствии или наличии запаха алкоголя изо рта любого работника состава. И мы наблюдали, мы ставили, в общем-то, и потом мы и клали, и, в общем-то, сажали даже некоторых, где ни попадя, на вокзалах, да, как при прохождении билетного контроля проводник, значит, смотрит билет, а его, значит, хватают, что твоего коня за лицо, открывают, туда засовывают ноздри вот эти пассажиры потенциальные, ПП, мы их железда... и нюхают, попросту говоря. И огромное количество было лживых вызовов, также попыток как-то закапать и подставить, попросту говоря.
1: Это ведь все мы прекрасно знаем, как сев в поезд и проехав какое-то время, поезд может неожиданно остановиться. Вот, Александр.
0: Да, да, конечно.
1: Вот, допустим, едем мы из Москвы в Санкт-Петербург. И вдруг поезд останавливается. Поезд останавливается не на станции, а останавливается просто вот в чистом поле буквально. Почему это происходит? Это происходит с санкцией так называемого, ну вот как ГАИ останавливает машины для проверки, да, скажем так, документов или проверки, не пьян ли случайно водитель. Вот то же самое то останавливается, вот когда мы останавливаемся в поле, вот многие спрашивают, почему поезд
0: почему
1: останавливается,
0: стоим?
1: Почему стоим?
0: Вот это такой вопрос,
1: да, вот, даже если мы едем в купе, вот
0: остановился,
1: да, и спрашивает один человек, который даже другого не знает, и потом, может быть, завязывается разговор между ними.
0: Даже
1: один
0: спрашивает,
1: почему стоим?
0: Более того, что бывает, что кто-то стучит в окно и спрашивает, от чего стоим?
1: Да,
0: то есть внутри-то спрашивают, почему стоим, да, а снаружи кто? Они спрашивают, от чего стоим?
1: От чего это происходит? Дело в том, что...
0: Да. И почему это происходит?
1: В непосредственной близости от путей возникает работник соответствующих органов с достаточно большой палкой. Ну, то есть не такой, как вот у работников ГИБДД, а с гораздо большей палкой, которая
0: имитирует,
1: светится. Она светится и в определенной степени имитирует.
0: И имя этому человеку дежурный фельдшер, ДФ.
1: Совершенно справедливо, да. Сокращенно ДФ. Он, значит, делает сигнал, и поезд останавливается, выходит из кабины, выходит машинист и проходит небольшое медицинское освидетельствование. Это может быть связано, прежде всего, с проверкой документов, а может быть, с тем, как едет поезд. Ведь мы можем, вот как машина, ведь правильно едет она?
0: Туда-сюда,
1: да, вихляет. Туда-сюда вихляет. То же самое может случиться с поездом.
0: Конечно. Не, поэтому... за, да, не притормозил.
1: Да-да-да. Как бы
0: вот,
1: проехал на желтый сигнал. Это тоже
0: подчеркнуто.
1: А это еще более страшно. Если одна машина проехала на желтый сигнал, то можем представить, да, что произошло, если поезд, который ведет с собой не трех пассажиров, как любой автомобиль, а как бы до 1000 пассажиров.
0: Да, каждый из которых, между тем, поел сытно. Вот, ты знаешь, если позволишь, я зачитаю инструкцию. Инструкцию, вот, вернее, ну, часть, фрагмент инструкции, которая распространяется среди ДФов, в общем-то, достаточно драконовые меры. Лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, ДФ, то есть дежурный фельдшер, освидетельствует, используя индикаторные трубки. То есть, представляешь, производится, в общем-то, попросту говоря, катетеризация.
1: Да.
0: Не то, что думают наши радиослушатели, как у сотрудников госавтоинспекции на выдох. А здесь берется и мазок, в общем-то, все прочее берется. Даже что не хочется, все равно берется.
1: Но, согласись, ответственность значительно выше. Потому что один машинист ведет целый состав.
0: За ним тысячи людей.
1: За ним тысячи людей. Даже не столько, сколько в самолете.
0: Целую Москву защищали 12 панфиловцев. А тут... Да. Ну вот, соответственно... Используя индикаторные и прочие, вот тут так и написано, используя индикаторные трубки или другие специальные технические средства, заметь. То есть для, скажем так, инструкция, она не является секретной для служебного пользования, и вот эти другие специальные технические средства тут не расшифровываются, что под этим подразумевается. Основаниями для этого являются признаки опьянения, запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. На все это можно возразить, конечно, да, запах алкоголя, это и существенно, ты согласен, да?
1: Ты понимаешь, Александр, дело в том, что один из наиболее распространенных вопросов, который задается машинистам поездов, вот соответствующими работниками, это вопрос такой: куда едем? И вот если не может машинист ответить на этот вопрос, то после этого сразу начинается уже всестороннее медицинское обследование. Более того, если мы знаем, что поезд опаздывает, как обычно говорят, на, скажем, поезд задерживается, что это значит? Это значит, произошло что-то с, как бы, составом, с экипажем,
0: с машинистом,
1: да, с пилотом. Соответственно, здесь может быть либо замена машиниста, помощника машиниста, либо
0: расформирование поезда.
1: Да, либо расформирование поезда во избежание каких-либо инцидентов.
0: Конечно.
1: Поэтому вот, когда мы все с вами слышим, поезд задерживается на час или на два, то, соответственно, можно сделать уже определенные выводы, что произошло. Потому что говорить о какой-либо пробке или почему он опаздывает, это же глупо.
0: По меньшей мере, глупо. Вот ты совершенно правильно объяснил, насколько, в общем-то, просто придраться к такому моменту, как нарушение речи, да? Что касается неустойчивой позы, вот здесь тоже сказано, запах алкоголя, неустойчивость позы. Представьте себе, значит, ДФ, вот этой палкой светящейся останавливает состав. по правилам, по внутренним инструкциям, значит, пилот.
1: Я прошу прощения, да, извини, пожалуйста, Александр. Пилот поезда, машинист, ну или как даже будем более точно выражаться, пилот поезда должен вести состав стоя.
0: Безусловно.
1: Это известное абсолютно правило. И да. Если вдруг мы уже видим, соответственно, работник органа видит, что пилот сидит,
0: это уже прецедент.
1: Это уже нарушение.
0: Мало того, когда пилот должен выйти из поезда в момент его остановки, дабы предъявить, в общем-то, ДФу там все, что не попадя, то, соответственно, насколько мы все знаем, мы старые поездники, ездители, что рельсы лежат на такой штуке и типа гравия. В момент соскока, значит, вот пилота вниз, хочешь, не хочешь, там же высота, во-первых, большая, он не может сойти, как вот эти около Мавзолея ходили раньше. То есть он так и так как-то оступится, поскользнется. Поэтому мы часто наблюдаем пилотов подвижного состава, прыгающих по гравию. Вот где стройка, и там прыгают, это пилоты тренируются на устойчивость, чтобы...
1: Происходит ДФ, или, как мы уже говорим теперь всем известную фразу, дежурный.
0: Фельдшер.
1: Дежурный фельдшер.
0: Да.
1: При помощи своих, значит, коллег производит оперативную съемку.
0: Конечно.
1: То есть скрытой камерой происходит съемка, чтобы потом можно было доказать то, что поведение пилота подвижного состава было, мягко говоря, не соответствовало каким-то требованиям, да, и канонам.
0: Да. Было недостойно, в общем-то, пилота.
1: Вот совершенно правильная фраза. Недостойно.
0: Далее.
1: А под словом «недостойно» может уже подразумеваться практически все, что
0: ДФ захочет, да. Далее, значит, нарушение речи ты сказал, неустойчивость позы тоже вроде бы достаточно серьезно. Дальше. Выраженное дрожание пальцев рук. Заметьте, уважаемые радиослушатели, что если мы возьмем в расчет все те факторы, о которых мы говорили выше, то в момент, когда вот он дает свою ксиву, соответственно, ДФу, пилот, чтобы у него еще не дрожали руки, когда он знает, что за ним следит скрытая камера, что ему сейчас будут тыкать катетерами куда ни попадя, что он по графию спотыкнулся, чтобы тут уже не дрожали руки, это вообще какой-то
1: бред. А потом, давай, Александр, представим себе ситуацию, когда, в общем, машинист, или, как мы говорим, пилот. Забыл документы.
0: Это все.
1: То есть забыл документы.
0: Считай, семья голодная. Безусловно. Далее. Особенно меня в этой...
1: Я прошу прощения, да, извини, конечно, что я перебиваю. Документы, чтобы поняли наши радиослушатели, документы — это как права на вождение электропоездом, так и техпаспорт.
0: Конечно.
1: Вождение по доверенности. Очень интересный момент. Потому что получить доверенность на вождение очень сложно. Это не то, что вот ты, скажем, взял у друга машину, написал,
0: или от руки.
1: Это совершенно другая история, потому что за ответственность значительно больше. Мы уже говорили об ответственности.
0: Конечно.
1: Поэтому сегодня, в день железнодорожника, вот эти вопросы, мне кажется, нужно. О них нужно говорить.
0: Да,
1: не нужно молчать.
0: Люди ведь еще ругаются, то есть они сядут в поезд. Только 5 минут не прошло, они уже яички, вон курушку достали и едят. Все это воняет и помидорами, огурцами свежими. Им в голову не приходит о тех закулисных вещах, которые происходят там, у подвижного состава, у людей, от которых зависит жизнь пассажиров.
1: Сокращенно ЖП. Да, ты затронул очень важный момент. Дело в том, что сейчас с 1 сентября вводится закон, по которому пассажир не может входить в состав, в вагон занимать место с каким-либо продовольствием. Это вредит напрямую. Прежде всего, с коммерческой точки зрения, страдает вагон-ресторан. Соответственно, в вагон-ресторан никто не ходит, если каждый приходит со своей едой.
0: Да.
1: Мы же не приходим в клуб отдыхать со своим пивом, правильно? Мы
0: покупаем клуб. Секьюрити выгоняют.
1: Да. И поэтому вот этот закон, он двоякий. С одной стороны, мы все привыкли, да, сесть в поезд и выпить пиво, взять его с собой. С другой стороны, все-таки понять железнодорожников можно. Цены на билеты не растут. Они были, как, собственно говоря, так как были, так и остаются. Допустим, Москва-Питер, поезд 90 рублей всего-навсего, плацкартный вагон. Всего-навсего. 90 рублей — это не всегда в Москве на такси проедешь.
0: Это меньше, чем бутылка хорошего Кагора.
1: Совершенно справедливо. И поэтому И поэтому
0: да, надо
1: входить в поезд, да, все-таки всем нам придется теперь, скажем так, пустыми. То есть,
0: пустыми. Пустыть, ну, порожничком.
1: Порожничком, да.
0: Кстати, поэтому... тут нужно еще, знаешь, Кирилл, что сказать нашим уважаемым радиослушателям, что это, конечно же, не является такой мерой уж совсем тоталитарной. То есть на первых порах с сентября где-то по, может быть, октябрь, да, и даже ноябрь, это будет пока что на добровольных условиях, то есть основе. То есть проводник может, скажем так, с укором смотреть и как-то, ну, намекать, что, дескать, ну что же вы, дескать, свиньи-то такие. Вот, ну, как бы с укором, да.
1: То есть, ну, конечно, глупо говорить там, что же вы не думаете о государстве, о железнодорожном, там, так сказать, транспорте, о проблемах, которые стоят,
0: да, да.
1: Как бы о заработной плате работников ресторана и так далее. Но, с другой стороны, рано или поздно это подействует.
0: Конечно, конечно, ведь люди у нас сознательные. Ну, далее, я бы хотел перейти к следующему пункту, если ты не возражаешь. Соответственно, про нарушение речи мы сказали, выражены дрожание
1: пальцев. Машинисты, да? Все-таки мы подчеркиваем, если конечно. Кто-то...
0: Но больше всего меня тут возмутил следующий пункт. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ну, уважаемые, ну, представьте себе, что пилот подвижного состава, завидев, так сказать, ДФ, то есть дежурного фельдшера, спрыгивает все-таки вниз на гравий. А это физическое действие, это физическая нагрузка. Рожа хочешь, не хочешь, покраснеет. Это, да, вообще драконовское. И это же, это, кстати, заметьте, что вот этот пункт, он наравне с пунктом о запахе алкоголя. То есть достаточно ДФу сказать, я парень, да у тебя лицо покраснело. И это практически то же, что от тебя пахнет спиртным.
1: Вот давай разберем.
0: Давай, конечно.
1: Мы один вышел из машины, правильно?
0: Да.
1: Ваши документы. Или ты спрыгнул с подножки поезда. Это совершенно разные действия.
0: Совершенно разные действия.
1: И может выскочить мениск, там может быть сломана нога. И поэтому
0: может это... даже произойти непроизвольное извержение газа, сокращенно ИГ.
1: Ну, это может произойти, в общем, и при подъеме, так сказать,
0: да,
1: в электропоезд. Это может произойти при поглощении пищи. Мы не будем заострять на этом.
0: И даже в бассейне.
1: Совершенно справедливо. Вот мне интересный, хотелось бы поговорить об интересном моменте, что при уклонении работника локомотивной бригады от так называемого освидетельствования,
0: да, да, да, вот
1: присутствии двух свидетелей. Вот заметь, освидетельствование присутствии двух свидетелей.
0: А извини, Кирилл, тут я должен обязательно сказать, что кто эти свидетели, не обговаривается очень часто. То есть ДФы берут в эти двух свидетелей либо своих друзей, либо, что еще хуже, своих ближайших родственников. Бывало, человек
1: это
0: берет...
1: так называемые понятые, чтобы было,
0: конечно,
1: понятно.
0: Конечно, конечно. То есть он берет свою тещу и свою жену. Вот, говорит, это у меня понятые. У вас, извините, руки дрожат и лицо покраснело. Сейчас мы вас будем катетеризировать. Что остается пилоту? Давать бабки. На всю семью. Да, и вот уже следующий пункт. И, видимо, самый-самый смешной. Поведение, не соответствующее обстановке. То есть, если пилот выпрыгивает, завидев фельдшера, и пытается как-то шутить, или улыбается шире, чем это нужно, и чем это покажется, скажем так, ну, приемлемой в данной ситуации ДФу, ДФ может конкретно отправить на катетеризацию.
1: ДФы, ведь это же... они хитрые.
0: Конечно.
1: Они хитрые. Они не всегда стоят прямо рядом с путями. То есть... подчас они прячутся, как вот это делают работники ГИБДД.
0: Да, да.
1: Они,
0: да,
1: выходят из-за кустов неожиданно. И очень сложно бывает затормозить. Пилоту бывает очень сложно затормозить, потому что если бы он видел появление ДФа, ну, скажем, за километр, а ДФы прячутся, соответственно, когда они выходят неожиданно из кустов и начинают махать вот этой гигантской фосфорицирующей палкой,
0: да,
1: то,
0: да,
1: уже возможно... резкое торможение, исключительно резкое. Соответственно, стрессовая ситуация у пилота.
0: И, кстати, я хочу еще сказать следующее. Сейчас, предвидя благородный гнев наших радиослушателей, они будут вопрошать просто и возопить на тему того, есть ли какая-то служба внутреннего расследования, да, которая контролирует действия уже вот этих ДФ, дежурных фельдшеров. Нет, уважаемый, на данный момент такой службы нет. Такой службы нет. Да и дежурных фельдшеров по всей нашей необъятной стране всего 4.
1: И можно ведь говорить о том, что дежурные фельдшеры с так называемой лицензией на работу и просто дежурные фельдшеры — это совершенно разные люди. И это безобидное слово «фельдшер» которая в лексиконе как бы встречается буквально каждого человека.
0: Конечно.
1: Ничего не имеет ничего общего вот с этой страшной профессией, как ДФ, дежурный фельдшер, именно на железной дороге. То есть
0: на
1: это
0: путях.
1: Не просто на путях, это не просто врач.
0: Или
1: это,
0: добрый путеец.
1: Да, совершенно справедливо. Это работник, скажем так, инспекции, с одной стороны. То есть это не просто работа медицинская. То есть,
0: это даже с элементами инквизиции.
1: Совершенно справедливо.
0: Ну, сейчас мы на 5 минут прервемся. Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, присоединяться к нашему разговору.
1: Тем более в такой день, Александр.
0: Да, вот ты знаешь, кстати, что меня... Ну, не то, что как бы огорчает даже, да, несколько настораживает. Тут послание такое вот человека по имени Аркадия. Аркадий, да. Александр, твоими проблемами должен заниматься далеко не Тельсон. Я не знаю, что такое Тельсон, а скорее врач-психиатр при поддержке дюжины санитаров. Желаю удачи. Аркадий, ну, конечно, спасибо, что вы так считаете меня таким сильным, что дюжина санитаров как-то только и сможет с меня свинтить. Но я бы попросил вас все-таки посерьезнее подойти, ну, к нашему разговору.
1: Дело в том, что вполне
0: разговору.
1: Возможно, что да. Радиус действий, вообще радиус действий в жизни Аркадия не так широк. И, соответственно, он не пользуется, может быть, железнодорожным транспортом. Соответственно, проблемы, о которых мы сегодня говорим, в день железнодорожника, могут его не так волновать. В частности, вот проблема питания в поезде. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас как-то насторожились, поскольку закон был принят в Государственной Думе всего лишь 2 дня назад.
0: Да, да, да.
1: И вот это будет в какой-то степени шоком, когда будет производиться...
0: Тотальная,
1: я не хочу сказать,
0: просто,
1: да, не хочу сказать обыск. Досмотр. Будет, конечно, производиться, конечно, досмотр перед тем, как любой пассажир входит как бы в состав.
0: Кстати, хотелось еще сказать, что именно тогда, когда вот настанет это время... Это
1: не... Я хочу повторить для тех, кто только что подключился, да, к нашему, да, разговору, да, что мы говорим о железной дороге. В частности, о том, что для того, чтобы с большей отдачей работал вагон-ресторан, с 1 сентября вводится закон о том, что каждый посетитель, каждый пассажир поезда не может проникнуть в состав и занять свое место, будь то купе, плацкарт или СВ, если он взял с собой какую-либо еду или какие-либо напитки.
0: Сюда, кстати, не входят, скажем так, консервы долгого пользования.
1: Да, и... сюда не входят консервы
0: и
1: долгого
0: сало.
1: Пользования, в какой-то степени на первых порах сало.
0: Но это и... в киевском направлении.
1: И обратно. И круп.
0: Крупы. Не входят крупы, конечно. То есть то, что требует все-таки приготовления. Ну вот, уважаемые, присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я мысль-то не закончил, что как только этот закон на себе люди почувствуют, они начнут сюда звонить в дневное время к нам на радиостанцию и дико волноваться, дескать, что же это такое?
1: Да, как вот же так?
0: И когда Аркадий подъедет наконец-то навещать свою тетю, ему скажут: Аркаша, огурец-то оставь, пожалуйста, вот, а на обратном пути, вот тут-то Аркадий все взвоют.
1: Вполне возможно, Аркаша будет один на вокзале, на перроне, и, соответственно, отдать огурец на
0: ему
1: сохранение.
0: Придется только этому,
1: самому,
0: так скажем, кулинарному ДФу. Ну, я напоминаю номер, по которому вы можете нам звонить.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, если что-нибудь живое с собой вести...
0: Вы имеете в виду куру или голуби, собственно?
3: Да, с тем, чтобы... Или там поросенка.
0: Ага, понятен. Вопрос
3: чтобы
0: понятен.
3: Вот зарезать и съесть.
0: Понятно.
1: Зависит, я скажу сразу, зависит, да, от того, насколько длительная поездка. Если это поезд Москва... Улан-Удэ, скажем, или Москва-Хабаровск, то нет, потому что можно в этот промежуток, а это неделя, а то и больше, зарезать, в общем, не только поросенка, а то и двух. И, соответственно, если вы едете в Санкт-Петербург или в Бологое, то, пожалуйста...
0: Берите. Конечно, берите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Здравствуйте, да. Александр.
0: Здравствуйте.
4: Это Антон Петрович Берг.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли инструкция ДФУ постановку поезда на площадку в случае обнаружения признаков алкогольного опьянения машиниста?
0: Понятно. Понятен вопрос. А тут ситуация следующая, что, конечно же, ни о каких штрафных площадках речи не идет. Либо состав расформируется, то есть если, скажем, все остальные водители поездов тоже находятся в неадекватном состоянии и не способны, так сказать, экстренно примчаться на замену, то есть, значит, этот пострадавший, да, или обвиненный, или уличенный пишет доверенность, нотариально она на месте заявляется ДФ-ом, всеми членами его семьи, значит, того забирают и дисквалифицируют, этого нового сажают, он везет дальше. Если этого не происходит, то всех пассажиров, а это наверняка с кем-нибудь хоть раз до случалось, высаживают, просят и сажают на следующий поезд, либо по частям, да. То есть, конечно же, никто не объясняет, что там, дескать, нажрался наш водила, да, так никто не говорит, просто технически
1: не объявляют,
0: состояние.
1: Же, да, не объявляют, конечно, же, понимаешь, по вокзалу. В связи с тем, что машинист в нетрезвом состоянии управлял поездом, прошла замена там или... Ты знаешь, Александр, сейчас, я уверен, возникнет совершенно резонный вопрос.
0: Да.
1: Если каждый пассажир поезда не имеет права проносить в вагон с собой какую-либо еду или напитки, то каковы же будут гигантские очереди? Я уже даже ответил на вопрос. Они же будут гигантские в вагон-ресторан.
0: Конечно.
1: Так вот. С октября месяца вагонов ресторанов в каждом поезде будет 6.
0: Вот именно. Я слышал это же число. Вот. При этом еще хотел сказать, что не будет предоставляться такой вид услуг, как то разнос, в общем-то, еды по купе. То есть все должны будут, в общем, топать в вагон-ресторан. Почему? Потому что если из каждого вагона-ресторана из этого из 6 будут бегать туда-сюда девочки с подносами, то между ними возникнет конкуренция. А это все-таки вагоны ресторана, это будет единая поездная сеть. То есть мы не можем себе позволить, в общем-то, никакой конкуренции.
1: Цены на билеты не будут повышаться так, как они вот должны уже по всем признакам давно были повыситься, ведь еще до дефолта столько же и стоили билеты.
0: Да,
1: и
0: да.
1: За счет чего? Почему это происходит? Потому что будут работать вагоны и рестораны, и, соответственно, определенная отдача достаточно большая будет именно вот от этой коммерческой структуры.
0: Еще хотел сказать о большом плюсе вот такого размножения, да, вагонов и ресторанов. Ведь сейчас мы имеем один вагон-ресторан, где предлагается довольно-таки, ну, скажем так, скудное меню, по мнению, например, нас, олигархов, банкиров. Вот. А там будет, например, вагон-ресторан для
1: вегетарианцев.
0: Диетический вагон-ресторан. Вагон-ресторан даже для кормящих матерей, где они могут прийти, сцедить, и если, например, она везет ребенка, у нее молоко пропало, то другая, в общем-то, мать кормящая там же, в общем, даст пососать.
1: Проблема необычная,
0: да.
1: Неоднозначная. Мне кажется, Александр, стоит послушать мнение наших радиослушателей, потому что...
0: Не, сейчас ты знаешь, что-то не хочется. Давай сейчас прервемся на 5 минут.
1: С удовольствием.
0: Потому что надо пойти выгрузить.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафоновна Нарезко, активный член, в общем-то, железнодорожник в какой-то степени, да, Валентина? Да, говорит Валентина, и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И, соответственно, мы сегодня наш весь эфир посвящен дню, великому дню, празднованию Дня железнодорожника, работников также, и, в общем-то, прочих, также возимых, ввозимых и возимых. И, соответственно, мы только что затронули вплотную тему, она взволновала многих наших радиослушателей, они отнеслись к этому серьезно, что радостно. То есть, поскольку серьезное отношение к какой-то вещи рождает, соответственно, и ответственность определенную, да, в отношениях.
1: Я прошу прощения, что перебиваете, Александр, да. Затронули две темы. Тему именно вот состояния машиниста во время вождения и возможность медицинского освидетельствования, да, с целью предотвращения той или иной аварии по причине, ну, скажем так, нетрезвого какого-нибудь машиниста. И мы сегодня затронули важную очень тему. Это закон о ресторане.
0: Который был утвержден, да, в Государственной Думе буквально 4 дня назад.
1: Закон о питании в поездах, который, к сожалению, запрещает нам с вами, начиная с 1 сентября, входить в подвижной состав, занимать свои места, будь то СВ, купе или плацкарт. Да, и алчно пожирать привнесенное с собой. То есть, к сожалению, будет производиться, я хочу опять повторить, это не обыск, это досмотр личных вещей. Как это бывает на любой таможне, с целью обнаружения продуктов, и опять-таки продукты придется оставлять на перроне или отдавать родственникам провожающим.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Сразу хочу сказать, что мы уже говорили о том, что вагон-ресторан, соответственно, будет не один в поезде, а таких вагонов будет 6.
0: И они будут специализироваться на разной пище, вагон-ресторан для диетической еды и так далее. Соответственно, Николай интересуется, распространяются ли полномочия ДФов на машинистов товарных поездов, электричек, ундрезин.
1: Давай сразу напомним нашим радиослушателям, что такое ДФ или кто такой ДФ.
0: Да. ДФ – это дежурный фельдшер. Это штатная единица, осуществляющая контроль за физическим состоянием пилотов подвижного состава, сокращенно ППСов, посредством остановки поезда в любом месте. Это может быть чистое поле, перегон, также выгон, унтполе, да. Посредством спецприбора, именуемого «палка».
1: Причем соответствующих внушительных размеров, фосфорицирующего, да, в темноте, как это, собственно говоря, необходимо.
0: Безусловно, безусловно, Николай. Мало того, я еще хочу сказать, что для ДФ, так сказать, одиноко бредущие в полутьме дрезины, это просто легкая добыча, поскольку чаще всего, то есть, скажем,
1: ответственность
0: так,
1: меньше.
0: Ответственность меньше. То есть мы, железнодорожники, и вот Нарезко тоже не даст соврать, приравниваем, попросту говоря, дрезину, так же, как сотрудники ГАИ приравнивают, скажем, мотоцикл.
1: Да, вот. Велосипед даже.
0: Велосипед, да. Поэтому, если, например, пьяный велосипедист едет, то забрать его самого, может быть, не заберут, но велосипед отнимут. Также и дрезину могут изъять, попросту говоря. Что касается товарных поездов, те же самые правила. То есть все это то же самое, как на дорогах. Грузовой автомобиль, товарный поезд. Электрички, безусловно, безусловно, Николай. Причем мало того, что с электричками гораздо проще ДФом, поскольку нет необходимости стопорить их в открытом поле. Электрички останавливаются достаточно часто, и очень часто бывает так, что чуть ли не через станцию в вагон, где находится пилот, в его кабинет, входят люди.
1: И я хочу напомнить нашим радиослушателям то, что мы говорили о том, когда вы все слышите, каждый из нас с вами неоднократно слышал на вокзалах объявление, что поезд задерживается на час или на два, это не потому, что поезд застрял в пробке. Это же, конечно, глупо, да, нелепо. Да. Это потому, что, значит, соответственно, ДФ остановил подвижной состав и обнаружил пилота или попросту машиниста подвижного состава в кондиции, то есть не способного продолжать движение.
0: Как кажется ДФ.
1: То есть в нетрезвом состоянии.
0: Скажите, Валентин. Да, покивает Валентин. Соответственно, к нам на пейджер и так люди просто приходят и постоянно интересуются, раз у нас встала проблема питания в поездах. то многих попросту интересует и проблема дефекации. Как обстоит с этим дело? Ведь не секрет, что все то, что, в общем-то, извергают из себя сытно покушавшие пассажиры тоже, да, все это, как ни печально, размазывается в большинстве своем встречным потоком воздуха по дну подвижного состава, сокращенно ПСа, но и частично попадает на рельсы. Поэтому многие, в общем-то, влюбленные, которые ночами выходят из села, сидят на перегоне, он грызут семечки, иногда распевают, и также бывает, пройдутся туда-сюда по шпалам. Помните такая песня? А мы по шпалам, опять по шпалам идем домой по привычке. От них поступают жалобы.
1: Причем, что... я прошу прощения, да. Вот, возвращаясь к этой же песне. Зачем идти по шпалам, непонятно, но вот заметьте, даже в песне сказано, идем по шпалам по привычке.
0: Конечно,
1: то есть люди,
0: конечно,
1: не обращая подчас внимания на различные фекалии и вот как бы на все то, что находится на шпалах, они все-таки идут домой по привычке.
0: Но
1: то есть
0: знаешь,
1: именно по привычке, потому что так исторически сложилось.
0: Кирилл, тут есть еще один момент. Мы провели исследование, скажем так, вот той динамики загрязненности, скажем так, рельс он шпал в сравнении с тем периодом, когда была написана вот эта известная песня, и с нынешним периодом. Дело в том, что в момент, когда была написана та песня, люди были скромнее, их продуктов было меньше. Я бы не сказал, что был голод, конечно, но продуктов было меньше. В колбасе не было столько жира и специй, которые, скажем так, стимулируют работу кишечников, и канаты у пассажиров значительно мощнее, в общем-то, нежели у тех, кто под эту песню «Мы по шпалам бредем, в общем-то, домой» и танцевали на танцплощадках в коротких юбочках унт под оркестр. Исходя из этого, вот эта калорийность питания, это огромное количество булок. Кстати, законопроект, который принят в Думе буквально недавно, он ведь еще призван не только защитить интересы вагонов ресторанов, но и каким-то образом препятствовать нелимитированному выбросу фекалий и прочих отходов на рельсы.
1: Соответственно, сейчас мы переходим к очень важной теме, скажем так, осенизаторы железных дорог. Кто это или что это?
0: Да, практически до сегодняшнего дня мало кто, кроме специалистов, знал о существовании осенизаторской железнодорожной службы, сокращенно АСС. Люди эти, как правило, уже вот в